0: биопластики – это новое перспективное направление. Часто их делают из природного сырья, которое доступно в регионе исследования. Например, из крахмала, целлюлозы, хитина, хитозана, белков или полимолочной кислоты. Что такое биопластики вообще? Это пластмассы, которые очень похожи на синтетические, но при этом разрушаются в разумные сроки при 30 градусах в течение 3 месяцев до безвредных веществ – углекислый газ, метан, вода. Вот. И действительно получаются очень похожие на синтетические полимеры, но разрушаются они намного быстрее. Это здорово, это классно, разработок таких много. Но проблема в том, что они часто бывают сопряжены с рядом некоторых трудностей. Например, это сложно, это дорого, и как бы парадоксально это ни звучало, порой не очень экологично. Как так получается, что биопластики не очень экологичны? Например, мы имеем дело с пакетами из крахмала, модифицированного крахмала. Для того, чтобы произвести партию таких пакетов, нам нужно засеять несколько полей картофеля, использовать природные ресурсы, воду для его выращивания, для того, чтобы произвести воистину одноразовый пакет, который через 3 месяца разложится, но мы не сможем сдать его на переработку. Встает вопрос, точно ли это рациональное использование природных ресурсов. Кроме всего прочего, биопластики имеют свое преимущество только в случае компостирования, то есть тогда, когда на них действуют почвенные бактерии и атмосферные явления. Но в нашей стране до сих пор не существует масштабных промышленных полигонов для компостирования. Выбрасывая биопластики в обычную мусорку, мы не должны ожидать, что они разложатся за заявленные 3 месяца. Кроме того, биопластики – это дорого. Например, полиэтиленовый пакет может стоить до 10 рублей, в то время как пакет из модифицированного крахмала – около 100. Не для всех это доступно. Выходит, что без компостирования биопластики не спасут ситуацию, они не являются панацеей. Что мы имеем? Выходит, что пластики окружают нас повсюду, хотим мы этого или нет, и вряд ли они исчезнут из нашей жизни. Биопластики можно и нужно вторично перерабатывать. По некоторым показателям они оказывают меньшую экологическую нагрузку, но судить нужно комплексно, не демонизируя ни их, ни другие материалы. Нам необходимо задаться вопросом, как правильно обращаться с пластиками, для того, чтобы не получать вредное воздействие от их неправильного использования. Исследований по микропластику слишком мало, чтобы уже сейчас начать его демонизировать, паниковать или делать какие-то направления в сторону экопоселений. Биопластики не являются панацеей. К сожалению или к счастью, на них пока рассчитывать не стоит. И необходимо сокращать количество одноразовых пластмасс, делая выбор в пользу многоразовых. Пластик – это удивительный материал, который прочно вошел в нашу жизнь. И вряд ли мы с вами доживем до того момента, когда он полностью исчезнет из нее. Именно поэтому пластмассовый мир победил. Но в наших силах научиться адекватно использовать этот материал, научиться обращаться с ним, так, чтобы он шел нам в пользу, а не во вред. И, разумеется, список литературы, на который я опиралась, выводя те или иные тезисы, вы можете посмотреть, скачав по этому QR-коду.
1: Спасибо, спасибо большое, Сакина. Техника была против вас, но вы ее победили. Но сейчас вам предстоит победить еще более, так сказать, серьезного соперника. Это вредный оппонент, которого я сейчас представлю. Артем Акшинцев, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН, академический эколог, глава Russian Travel Geek и заведующий первой научно-популярной библиотекой «Научка». Артем,
2: привет.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо за выступление. И хочу задать сразу первый вопрос. Он касается разложения пластика. В своем выступлении вы довольно много говорили о том, что он разлагается от там, 300 лет до 1000 лет в зависимости от условий компостирования. В то же самое время в экологической литературе я чаще всего вижу слово «разрушение», а не «разложение». Разрушение до микропластика. У вас же в спиче пластик и микропластик как будто бы не связаны друг с другом. А откуда же берется микропластик?
0: Смотрите, микропластик действительно образуется в результате разрушения целостной, грубо говоря, куска пластмассы. Как происходит вообще разрушение пластика? Сначала мы имеем дело с полимерами, там, где у нас большая молекулярная масса и большие цепочки. Потом пластик разрушается до олигомеров. У нас происходит разрушение химических связей. До олигомеров, в дальнейшем до димеров, а потом мы уже имеем дело с мономерами или с простыми веществами. В это время образуются мелкие частицы пластика. Образуются они не всегда, и чаще всего не всегда, из-за механического повреждения целостного куска, а из-за разрушения химических связей. Множество исследований показывают, что пластик разлагается, и исследованы все пластики, которые используются в качестве упаковки, от ПЭТ до поликарбоната. И каждый раз образуются разные вещества, в зависимости от условий, в которых у нас происходила деградация. Сложность разложения пластика в том, что как не допустить, чтобы микропластик разошелся везде, потому что это лишь ступень разложения пластика. Это не мельчайшая единица, до которой разлагается пластмасса. И об этом говорят все имеющиеся исследования по химии и по кинетике, например, последнее исследование в журнале Nature за 2020 год. В общем, проблема в том, что нам надо как-то убрать микропластик, чтобы он не попадал в окружающую среду. И в этом сложность.
2: Да, в этом сложность. Но тут как раз момент, что вы говорите о вреде пластиков, которые могут быть, вред, который может быть оказан на организм потребителя при неправильном использовании. В то же самое время говорите о том, что вред микропластика не доказан. Но ведь микропластик – это тот же самый пластик, просто гораздо проще поступающий в организмы. Ну, в людей, животных, в экосистемы. Как с этим быть?
0: Ага, смотрите, вообще, когда выбирают материал, может он служить в качестве упаковочного или вообще в качестве тары для еды, всегда смотрят на его инертность. Пластики, когда они целостные и не нарушенные, они достаточно инертны. Большинство микропластиков тоже инертные, об этом говорят многие исследования, тот же Nature, 2020 год. Проблемы начинаются с очень мелкими частицами микропластика, когда они, например, 200 микрометров, 600 микрометров, 5 микрометров, в общем, очень маленькие. Сам пластик, если вы проглотите там целостный кусок пластика, то у вас будут проблемы не из-за того, что он будет выделять вредные вещества, а из-за того, что у вас просто будет посторонний предмет внутри. Большинство исследований по микропластику – это достаточно хорошие, качественные исследования. Например, последнее, Nature 2020 год, говорил о том, что большинство исследований показали, то есть там обзор, что микропластик частиц больше 600 микрометров, вне зависимости от того, какой это микропластик, не представляет особой угрозы. Частицы микропластика 600 микрометров зафиксированы в печени рыб, но не в мышечных тканях. Другое исследование 2016 года говорит о том, что микропластик еще меньшего размера, 5 микрометров, то есть 5 на 10 минус 6, зафиксирован в печени рыб, и это уже согласуется с исследованием инвитро и инвиво на клетках млекопитающих. То есть, но не весь микропластик такого размера. Почему я разделяю пластик и микропластик? Потому что нам нужно дать какую-то ясность зрителям, что если вы берете целостный кусок пластмассы и правильно его используете, миграция микропластика, во-первых, минимальна, если вы не повреждаете этот пластик, а во-вторых, микропластик поступает не только из там, пластмассовой посуды, то есть с водой, из рыбы и так далее.
2: Да, как раз про путь поступления микропластика, последний мой уже такой вопрос. То, что сейчас, правда, исследование 2019 года, не 2020, даже 2019, когда микропластик нашли в 202 видах морских обитателей, которые мы употребляем в пищу, и чуть ранее, 2018 года, когда микропластик нашли в соли, чае, пиве, водопроводной воде, то есть в весьма бытовых как сказать, продуктах. И все это, попадая в организм, может, собственно, подвергаться и температурному воздействию, и кислотной среде, и в то же самое время, как микропластик из воздуха может попадать в наши легкие, потому что один из основных источников микропластика в городе, например, это истертые автомобильные шины, насколько я знаю. То есть, получается, мы все-таки находимся под довольно сильным прессингом. Или можно расслабиться, и все уже, все будет хорошо, микропластик выйдет, и все отлично.
0: Разумеется, микропластик поступает регулярно. Как, например, и бензопирен тоже у нас регулярно поступает в организм, и мы не все можем контролировать. Один из наиболее постоянных источников, если вы, например, не владелец автомобиля и не гуляете регулярно около автомагистрали, это для вас будет вода. Например, Science Report 2020 год посчитали, что не миллион получается, а около 250 тысяч частиц микропластика мы получаем в год. И такое же большое количество. Но, допустим, они ошиблись, и умножим это на в 5 раз. И даже тогда получаются не очень большие цифры. С учетом того, что далеко не все эти частицы маленькие, вернее, большие, и лишь немногие из них маленькие, и могут оказать на нас вредное воздействие. Мы, к сожалению, не можем полностью как-то сесть в стеклянный купол и оградиться от этого. К сожалению, не можем. Но те исследования, что есть, например, по пластику PET, по полипропилену, по полиэтилену, говорят о том, что эти материалы достаточно инертные. У них даже нет функциональных групп, чтобы они навредили нам.
2: Все. Вот теперь точно последний вопрос. По поводу присадок и всевозможных добавок к пластикам, которые периодически запрещают к использованию в пластиках, периодически вводят новые, и все это ведет к разработке методов стандартизации содержания присадок и вот распада пластика, его времени разложения. Какая сейчас обстановка в пластиковой сфере со стандартизацией? Есть ли какие-то общемировые, что ли, назовем это так, стандарты качества пластика?
0: Да, есть, если говорить проще, есть некоторые параметры, по которым, ну, правильно сказать, да, например, пластификатор, они чаще всего используются. Может вещество стать пластификатором или нет? Вообще, по-хорошему, оно должно быть инертным. Другое дело, сколько его там содержится. Они стараются добавлять вещества, которые неактивны. Но, например, с бисфенолом А мы знаем, что это не совсем так. В больших количествах он может нарушать наш гормональный фон. Вот. Чем больше вы выбираете пластика с меньшим количеством присадок, с меньшим количеством пластификаторов, тем больше вы себя обезопасите. Далеко не все пластмассы нуждаются в них. Например, PET очень редко используют какие-либо пластификаторы, именно поэтому этот пластик любят перерабатывать. Или полипропилен. В него тоже далеко не всегда что-либо добавляют такое агрессивное. Но рекордсмены по содержанию пластификаторов, в том числе очень агрессивных и старых, менее безопасных, это ПВХ и, вот, например, полистирол.
2: Окей, а про мировые-то стандарты они есть или нет? Или все делают, что хотят?
0: Нет, они, разумеется, есть. Есть и документы, по которым пластификатор, вещество может стать пластификатором или нет. То есть у него должны быть... В первую очередь там оценивается даже не столько безопасность, сколько как он улучшает качество пластмасс. А потом уже биологи, если мы говорим именно о влиянии каких-то пластификаторов на здоровье человека, то уже потом, когда были сделаны там первые исследования по улучшению свойств пластика, уже потом делаются исследования на безопасность самой этой присадки в самом пластике, в каком количестве он там содержится.
2: Хорошо, спасибо. Мне кажется, у нас время вышло, да.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо и за дисциплинированность. И сейчас давайте проголосуем. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в чате и проголосуйте, на чьей вы стороне. На стороне Сакины Зейналовой или на стороне вредного оппонента Артема Акшинцева? Или вы считаете, что оба оппонента достойны? Пожалуйста. А пока вы будете голосовать, сейчас время для вопросов. И первым вопрос хочет задать наш постоянный зритель, я бы сказал, самый таинственный участник форума «Ученые против мифов» Палпатин. Включите, пожалуйста, видео Палпатина.
3: В настоящее время достигнуты значительные успехи в создании биоразлагаемых полимеров. Они все больше проникают в нашу обыденную жизнь. Но можно ли переборщить с биоразлагаемостью? Могут ли материалы стать настолько доступными для разложения микроорганизмами, что за время службы материала на нем сможет вырасти целая биопленка из различных бактерий, протистов и водорослей? Если да, то как это можно предотвратить? Или напротив, поспособствовать этому, чтобы производить материал, подобный тому, которые используют для своих строений зерги в Старкрафте?
0: На самом деле классный вопрос, и он точно описывает мои проблемы во время написания диссертации в университете. Наша научная группа занималась разработкой биоразлагаемых полимеров, и часто у нас проблема была в том, что материалы и вещества, которые мы насинтезировали, не вживали до того момента, как мы успели их применить. Приходишь через несколько месяцев в лабораторию, а их уже поели грибки или какие-то другие микроорганизмы. В общем, с биоразлагаемостью можно переборщить совершенно спокойно. Проблема в том, что химики-полимерщики должны сделать так, чтобы материал выдержал эксплуатацию и только потом разложился. То есть нужна вот эта тонкая грань. Как это делается? Это может быть химическая модификация, либо какие-либо пластификаторы, дополнения, которые не позволят бактериям быстро съесть ваш, например, пакет из модифицированного крахмала. Также некоторые производители делают немножко похитрее, они делают не биоразлагаемые пластмассы, например, а обычные синтетические, и добавляют туда, например, крахмал, чтобы пластик быстрее разлагался. Конечно, это не делает такие пакеты биоразлагаемыми, но дает некоторый плюс, но в целом сложность разработки именно в том, чтобы не переборщить.
1: Спасибо. Вопрос задает Евгений из Рамат-Гана. Вопрос очень сложный. Приготовьтесь. Какой химический элемент изображен на сережке у докладчицы?
0: Это не химический элемент, это эндорфин, по-моему, а здесь у меня серотонин. Это вещество.
1: Спасибо. Исчерпывающе. Да, Новиков Николай из Новороссийска. Какова мировая практика в разных странах перехода к раздельному сбору отходов? Есть ли примеры, когда раздельный сбор стал массовым по инициативе населения или под влиянием рыночных механизмов, а не в рамках государственного принуждения?
0: Про государственное принуждение достаточно популярная тема, ведь сейчас государство старается переложить ответственность за утилизацию отходов, в частности пластиковых отходов, на производителей. Они заставляют их рассматривать упаковку как отдельный товар и заниматься вопросом ее утилизации. Мол, сами беспокойтесь об этом. Наверное, я не была везде в Европе, но, насколько я знаю, достаточно хорошая ситуация в Нидерландах, и там раздельный сбор достигается путем сознательности граждан. Им активно рассказывают про то, что это такое. Плюс у них есть дополнительные льготы, ну, не только в Нидерландах, много где, и скидки, например, на оплату жилья, либо какие-то скидки в магазинах. То есть людей нужно смотивировать. Я считаю, что негативная мотивация, она вообще не очень хорошо работает. Не нужно людей запугивать, что если вы не будете сдавать мусор пластиковый, вы там по уши будете в пластиковом мусоре. Нужно рассказать людям, как это полезно, что из этого можно сделать. Вот, наверное, вот так.
1: Спасибо. Алексей из Москвы интересуется. Как вы считаете, что в итоге более перспективно и более экологично? Биоразлагаемый пластик или пластик, полученный из возобновляемого сырья, например, биоэтилена или биопропилена?
0: Ну, смотрите, биоразлагаемый пластик тоже по факту получен из сырья, которое возобновляемое. Крахмала, целлюлоза, хитин, хитозан – это возобновляемое сырье. Синтетические полимеры, почему их продолжают активно использовать? Они очень дешевые, и их проще получать. У них лучшие физические свойства, поэтому они находят такое широкое применение. Возможно, стоит сделать ставку на производство биопластиков из отходов. Но там сложность в том, что не всегда качество сырья исходного достаточно для получения таких биопластиков. Думаю, большинство из вас слышали про то, что появился какой-то биопластик Marinatex из рыбьей чешуи. Там это все классно, красиво сделано, но там есть свои сложности. Поэтому, наверное, пока это будут синтетические полимеры с веществами, ускоряющие их разрушение.
1: Анастасия из Москвы спрашивает, правда ли, что при стирке синтетических тканей образуется микропластик? Каких тканей, в принципе, стоит избегать? Тканей из пых, например?
0: Ну, разумеется, микропластик образуется вообще много когда. Например, режете вы упаковку пластиковую, вот разрываете его так или режете ножницами, тоже образуется микропластик. Об этом даже есть исследование, где ученые посчитали, сколько частиц микропластика образуется, если разрезать пакет ножницами, а если его порвать. И, разумеется, при стирке он тоже образуется. Но нужно обращать внимание все-таки на количественный состав, а не только на качественный. Когда мы говорим только о качественном, что вот мы нашли микропластик, и давайте все дружно бояться это одно. А когда мы говорим о количествах, сколько там его, и влияет ли это на наше здоровье, это уже совсем другой разговор. Поэтому да, образуется. Как образуется, много где. Но это не главный источник образования микропластика. Как правильно сказал Артем, один из главных источников микропластика, например, в городе, это шины автомобильные и дороги. Да, его тоже могут добавлять.
1: Роман Красноперов, Москва. Слышал, что в европейских странах на законодательном уровне хотят запретить пластиковые бутылки и пластиковую одноразовую посуду. Можно ли рассматривать, к примеру, стекло в качестве замены пластика как материала для бутылок?
0: Да, можно рассматривать, в принципе, что угодно. Главный материал, чтобы был инертный. Пластик чем хорош? Он достаточно инертный. Например, в нем в полиэтилене можно хранить, ну, в плотном полиэтилене, можно хранить щелочи и кислоты некоторые. Вот. Главное, чтобы материал был инертный. Но вопрос, сколько энергии и ресурсов требуется для производства стекла и сколько для пластика. Если вы посмотрите, например, по выбросам углекислого газа, то пластиковая бутылка оказывает меньше след, например, углеродный имеет меньше след. Вот. Но вопрос нужно решать комплексно, и, возможно, переход на многоразовые пластиковые бутылки был бы более разумен, не настолько травмирующий для населения.
1: Кирилл из Санкт-Петербурга. Насколько на данный момент перспективны разработки бактерий грибков, перерабатывающих обычные пластики, например, ПЭТ? Стоит ли ждать, что в обозримом будущем такая переработка будет доступна в промышленных масштабах?
0: Это обалденный вопрос. На самом деле сейчас очень много статей появляется о том, что ученые обнаружили бактерии, разлагающие этот вид пластика, этот вид пластика. А бактерии и микроорганизмы являются одним из важных факторов разрушения полимеров. Они подключаются не сразу, но это один из самых важнейших факторов. Во-первых, потому что они могут подстраиваться, у них поколения быстро сменяются, они из-за этого могут встраивать частицы пластика в свой рацион, свой метаболизм. Вот. И действительно, еще в, по-моему, 17 или 18 году японские ученые обнаружили бактерии Eidenella saccharinensis, которые имеют селективный фермент полиэтилентрифталазу, способный разрушать ПЭТ, то есть то, из чего делают бутылки, до этиленгликоля и терефталевой кислоты, то есть буквально до того, из чего он получался. Потом ученые немножко модифицировали этот фермент, и он стал более селективным. В апреле 2020 года в журнале Nature выходит статья о том, что ученые создали ПЭТ-гидролазу, то есть отдельный фермент, который еще быстрее уничтожает пластик. Буквально за 10 часов 90% пластика было переработано в этиленгликоль и терефталевую кислоту. А потом эти ребята еще и доказали, что из этих продуктов можно снова ПЭТ получить. На данный момент это является очень классным, интересным, перспективным методом решения пластикового загрязнения. Но бактерии маленькие, и их производство таких ферментов или бактерий дорого. Поэтому пока вторичная переработка является наиболее перспективным и важным методом решения проблемы пластикового загрязнения.
1: Так, а Александр из Новосибирска интересуется, могут ли частички микропластика сохраниться на Земле через миллионы лет?
0: Ну, думаю, что да. Мы сейчас вот наблюдаем, что сколько интересных вещей сохранилось с прошлых периодов жизни на Земле. Поэтому да, думаю, могут. Но все-таки предположение ученых таково, что пластик будет разлагаться. Проблема, например, разложения пластика в том, что ему нужно сделать условия компостирования. И это не на неделю и не на две, а на несколько лет. Поэтому это сложно и дорого. Поэтому если где-нибудь будут оставаться вот эти вот свалки с кучей пластика, заваленной другим пластиком, то, наверное, останутся.
1: Анатолий из Ташкента спрашивает, можно ли рассчитывать на то, что мусорные полигоны в будущем станут полноценными источниками сырья для получения пластика, будут использоваться как карьеры? Какие проблемы, кроме сортировки, мешают этому сегодня?
0: Да, я тоже задавалась этим вопросом, почему нельзя уже сейчас брать мусор с мусорных полигонов, сортировать. Оказывается, это невыгодно и не очень удобно, большие завалы. И лично я до сих пор не нашла адекватный ответ на этот вопрос. Возможно, также связано с тем, что поступление пластика и так достаточно и большое, и нужно сокращать его, потом уже заниматься мусорными полигонами. Я сама ищу ответ на этот вопрос и пока не нахожу адекватного ответа, поэтому да, непонятно, что там.
1: И вопрос задает Тата Атанава. Какие глобальные проекты по утилизации пластика в мировом океане наиболее близки к реализации? Бактерии, которые питаются пластиком, уже съели какой-то значительный объем?
0: Ну, значительный объем не съели. Там, кстати, сейчас в Большом Тихоокеанском пике работает, я не знаю, как назвать это, группа ученых, которая собирает этот пластик и потом отправляет на переработку. То есть там они хотя бы хотят его собрать. Этот проект длится уже, ну, по-моему, пару лет, не больше. Они стараются хотя бы уменьшить размер тихоокеанского пятна. Что касается разложения пластика бактериями, пока все это на уровне изучения, экспериментов, и пока такая технология еще не внедрена, насколько я знаю. Вот. Но, возможно, когда это внедрят, если это смогут сделать доступным и дешевым, то есть чтобы каждый мог это делать еще и за не слишком дорого, то, возможно, этот метод будет действительно очень интересным и востребованным.
1: Замечательно. Вам предстоит теперь выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие вопросы были. Итак, про химический элемент, изображенный в сережке.
0: А я знаю.
1: Уже все? Определились? Давайте. Скажите.
0: Да, у меня тут этот человек занял мое сердечко. Человек, который спросил, можно ли утилизировать пластик с помощью бактерий.
1: Это замечательно.
0: Первый.
1: Итак.
0: Вопрос. Вот он.
1: Тот, кто первый спросил про то, что можно ли утилизировать пластик с помощью бактерий, это тот счастливчик, который получил сердечко Сакины, значит, а также книгу Александра Соколова «Странная обезьяна» от издательства «Alpina Nonfiction» и добавок еще Powerbank от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Напишите, пожалуйста, автор вопроса, пожалуйста, напишите. Не надо ничего писать, прочитайте контакты Георгия Соколова в чате. Вот. А сейчас давайте посмотрим на результаты голосования, кто победил. Ага, и, как я смотрю, большинство, так сказать, на стороне докладчика. Сакина, я вас поздравляю. Сейчас мы на экране увидим скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. Вам подарки от оргкомитета форума. То есть получается, что главный постулат теории относительности таким образом был опровергнут?
4: Нет в теории относительности такого постулата.
1: Насколько ужатой выглядит наша планета для наблюдателя, вот с точки зрения наблюдателя, находящегося на Солнце?
4: Теория относительности не переходит в школьную физику при малых скоростях.
5: То есть это все улетело с 14 на 45 миллиардов световых лет.
4: Теория относительности – это всего лишь теория. То есть как бы все хорошо, но ни одного прибора, ни одной реальной технологии, которая работает с учетом эффектов теории относительности, нет.
1: Правильно ли получается, что отправить что-то в сверхсветовой мир не так сложно?

0: Привет, любознательные! Это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Игорь Затевахин, специалист по выуживанию из сети ваших вопросов про животных. Кстати, не стесняйтесь их задавать. Вот вопрос пришел в Инстаграм к отцу. Наш зритель Анна А, такой у нее никнейм, спрашивает. Иван Игоревич, подскажите, какие животные живут дольше всех и почему?
0: Вопрос зачем оставим за скобками. Но если серьезно, я думаю, что некоторые медузы или их клоны, которые благодаря почкованию вообще могут жить столько, сколько захотят. Вот они живут дольше всех. Но мне ближе все же позвоночные, поэтому давай поговорим о них. Да, и мы исключаем человека. И я сразу отметаю рассказы о 150-летних попугаях. Самому старому кокоду из бруклинского зоопарка было 83 года. А слоны лет до 70-75 могут жить вполне. И их возраст во многом ограничен тем, что у них просто выпадают зубы, и они теряют способность пережевывать растительную пищу.
1: Ну да, без стоматологов и мы бы разделили судьбу слонов.
0: Ну, видимо, 50 тысяч лет назад так оно и было, и мало кто жил после 40. Но это к нашим друзьям с антропогенеза.ру. На самом деле у слонов 3 раза в жизни по мере истирания происходит смена коренных зубов. И последние из них происходит лет 40. Причем зубы меняются как лента на эскалаторе. Старые как бы постепенно выезжают вперед и со временем выпадают. А их меняют новые. Такие зубки весят у самцов африканских саванных слонов примерно 3,5 кг и больше. Так вот, зубы, когда полностью истираются, слоны не могут питаться и погибают от голода. И чем мягче растительность, которую они жуют в течение жизни, тем дольше живут слоны. Ну и, конечно, генетический фактор играет роль. За места с 3 по 5 с кокоду и слонами, конечно же, соперничают касатки.
1: Те самые бабушки-долгожители, которых ты вспоминаешь почти в каждой третьей передаче.
0: Ну, это случайно. В общем, разнообразные расчеты показывают, что если касаток не беспокоить, то самки, во всяком случае, могут доживать лет до 65, а то и 90. Ну, а теперь моя тройка призеров. Первое место занимает полярная акула, которая репродуктивного возраста, внимание, достигает к 150 годам.
1: Реально?
0: А живет она лет до 400.
1: Воу.
0: Она очень неторопливое и крупное животное, метров до 6 вырастает. И она наверняка падальщик, это животное, акула. Но я думаю, что полярная акула не прочь закусить спящими в воде тюленями. И в ее желудке находили останки белых медведей. Но мне хочется верить, что те белые медведи уже упокоились где-то ранее и в воду попали бездыханными. То есть, на мой взгляд, все-таки полярная акула-падальщик. Второе место у черепах. Есть данные, что галапагосская черепаха Самира достигла возраста крепко за 200, чуть не по 300 лет. Данные указываются разные, но будем скромны в оценках. И, наконец,

0: Тройку призеров замыкают гренландские киты, которые достигли возраста 210 лет.
1: Откуда такие цифры?
0: По гренландцам? Но это интересный вопрос. Впервые ученые задумались, когда в начале 2000-х извлекли из убитого, увы, эскимосами, или политкорректно будем их называть инуитами. Так вот, извлекли ученые из кита гарпун с каменным наконечником. А железо появилось у эскимосов, прости, у инуитов, после 1870 года. Вот считай сам, сколько лет киту? Более 130 лет. Но потом ученые увлеклись и придумали интересную методику определения возраста у китов. Обычно раньше, и в советское время, кстати говоря, ученые определяли возраст китов по ушным пробкам.
1: А, помню дежурную шутку. Почему киты не чистят уши? Нечем, у них же ласты.
0: Ну да, и это помогает исследователям китов оценить возраст. Именно тех китов, у которых есть сезонные колебания в питании. Скажем, синий кит-полосатик полгода летом нагуливает жир, а полгода странствует в поисках еды. И, соответственно, растущая в ухе пробка то светлеет от жира во время нагула, то темнеет во время голодного периода. Но и у гренландских китов сезонность не так выражена, и питаются они довольно равномерно. Разве что переход от молочного кормления до поры, пока не вырос ус, у них довольно напряженный. В это время, кстати говоря, гренландцы практически не растут, а отращивают голову, чтобы в нее помещались гигантские усы, примерно 640 роговых пластин до 4 метров в длину у ветеранов. И эти ветераны, по сообщению еще советских ученых, сопровождавших китобоев, могут достигать весом 150 тонн, то есть больше, чем синий кит. И как ты помнишь, киты, как их родичи-бегемоты и вымершие мезонихиды, хищные копытные вроде гиганта Индрюсарха, вообще головасты. Но гренландский кит — это что-то особенное. Такая голова, в которой помещается такое количество огромных усов, у гренландцев достигает трети тела.
1: Вот зримое воплощение присказки. Голова нужна для того, чтобы есть.
0: Что-то ты сегодня разошелся. Опять нам будут писать про неуместность твоих шуточек в таком святом деле, как научпоп. Забавно слышать это от людей, особенно тех, кто родился позже, чем я начал заниматься этим делом.
1: Нет, друзья, правда, комментируйте, в том числе мои шутки. Еще задавайте вопросы. Вообще, нам интересно ваше мнение, оно действительно важно для развития нашего канала. Мы очень хотим расти вместе. Спасибо, что вы вместе с нами, собственно.
0: Так вот, продолжу. Китята отращивают голову и ус с года примерно до 5-летнего возраста. И в это время их тело не растет, только голова. А в это время, к слову, их тяжелые ребра становятся легкими, как бы питая микроэлементами рост головы и растущих усов. То есть, можно сказать, гренландские киты превзошли Еву, родившуюся из ребра Адама, поскольку из материала ребер рождают свою собственную голову. Так вот, после 5-летнего возраста у гренландского кита все относительно ровно в плане питания. Поэтому по ушным пробкам их возраст определять непросто. Но его, этот возраст, все же определили.
1: Кстати, ты не сказал, а чем они питаются при таких размерах? Ну, для полной ясности.
0: Ну, ты удивишься, такие гигантские размеры головы и уса – это адаптация к питанию гренландского кита мельчайшими ракообразными – крилем, который обретается в скоплениях в высоких морских широтах. Гренландец ест рачков в гомерических количествах. И это очень калорийная пища.
1: А как чисто технически он это делает?
0: Ну, вот совсем не так, кстати, как это делают киты-полосатики. Синие киты, там, горбачи, минки, финвалы, ну и далее по списку, чтобы никого не обидеть. Полосатики, они, совершив маневры разной сложности, иногда загнав рыбу с помощью пузырьковой сети, как горбачи, или совершив пируэт, как синий кит, или малый полосатик, открывают пасть и совершают резкий наплыв на рыбу. Горбачи, к слову, могут распахнуть рот и так замереть, изображая навес, под которым рыба может укрыться от атакующих ее сверху бакланов. Когда рыба туда заплывает, челюсть захлопывается. А при атаке на добычу у полосатиков расправляется горловой мешок. Тот самый, на котором вот эти продольные складки, принимавшиеся раньше за полоски. Этот мешок, к слову, мышечный, там три слоя мышц, так называемая платизма. Вот те же тонкие мышцы есть у людей, от подбородка до шеи. Тонкий слой мышц. Они же контролируют сокращение кожи дельфинов для того, чтобы гасить турбулентные завихрения. Мы об этом рассказывали в ролике. И подрагивание кожи лошадей. И эти мышцы помогают контролировать форму горлового мешка у полосатиков, чтобы этот мешок попросту не лопнул во время захвата объема воды с рыбой. Причем этот объем у полосатика может достигать объема тела кита. И, к слову, контролировать процесс зачерпывания этого морского бульона киту помогает скопление нервных волокон в костях подбородка. Я говорю о полосатиках, не о гренландских китах.
1: Да, иногда главное вовремя закрыть рот. Но, прости, мы к гренландскому киту, аксакалу арктических вод, вернемся когда-нибудь?
0: Да, но я сначала закончу с полосатиками. Если полосатики работают своей нижней челюстью как с очком, зачерпывая воду, а потом процеживает ее, прижимая язык к небу, подобно тому, как люди, прости, сплевывают сквозь зубы, то вот у гладких китов и у гренландцев у них механизм совсем иной. Обзор у гладких китов не очень. У них глаза расположены низко на голове, поэтому они плохо видят непосредственно перед собой и над собой. Зато голова у них усеяна волосками-вибрисами или вибрисоподобными волосками в количестве около 300 штук. Волоски растут в крошечных ямках на подбородке, верхней челюсти и у тех же самых гренландцев позади дыхала. Ямки, из которых растут волоски, они богато иннервированы, что позволяет китам или на ощупь, или, возможно, по направлению запаха, если мы говорим о дыхале, а усатые киты, между прочим, способны кое-как нюхать, у них все для этого есть, чисто физиологически и анатомически. Так вот, они с помощью вот этих чувствительных волосков определяют, где находится скопление планктона.
1: Отлично, обнаружили наконец-то. А далее?
0: Ну, тут все наглядно. Скажем спасибо Александру Николаевичу Кузнецову и Елене Букваревой, нарисовавших когда-то для программы «Диалоги о животных» схему питания гладких китов. Так вот, обнаружив скопление криля, кит раскрывает пасть и, работая языком как поршнем, затягивает облако рачков в огромную голову вместе с водой. Далее он захлопывает пасть. Язык, поршень через усы, снабженный бахромой, гонит воду наружу, а криль остается на усах.
1: О, опять вспомнилось. По усам текло, а в рот... Вот тот случай, когда как раз-таки попало.
0: О, ты сегодня в ударе. Я с нетерпением жду комментариев. Продолжу. Далее рот раскрывается для следующей порции. И когда язык идет назад, он заталкивает в рот осевший на усах криль. То есть гренландец, в отличие от полосатиков, не зачерпывает добычу, а засасывает ее.
1: Так это же тактика кашалотов и дельфинов, питающихся головоногими моллюсками. Мы рассказывали о ней.
0: Абсолютно точно. Тут, если оглянуться сильно назад, посмотреть вглубь истории, интересные аналогии могут открыться. Вот ты знаешь, как вообще появился китовый ус у китов?
1: Уже хочется наконец-то услышать про долголетие китов. Ну, или опять лирическое отступление будет?
0: Ну, скорее палеонтологическое, я быстро. Так вот, линии усатых и зубатых китов разошлись от общего предка примерно 34-38 миллионов лет назад. Предки дельфинов обзавелись эхолокационным аппаратом, с которым удобно ориентироваться в мутных водах или в льдинах. И с помощью эхолокационного аппарата можно искать штучную добычу. В том числе и глубоко под водой, где темно и вообще ничего не видно. Ну, например, кальмаров там можно искать. А предки современных усатых китов, видимо, ни в какие экстремальные точки Мирового океана не лезли. И остались без эхолокационного аппарата, но, обрати внимание, с зубами.
1: То есть название усатые киты, оно довольно условное.
0: Ну, если в исторической ретроспективе, то да. У всех усатых китов, и тех, которые с зубами, и с усом современных, у них весьма характерное строение черепа, такое вот треугольное при виде сверху. И у них нет эхолокационного аппарата. Так вот, видимо, они уже тогда, в те бурные годы смены геологических эпох, нацелились на поедание криля. Дело в том, что задние зубы у китов того времени, ланоцетов, были фестончатого типа. И они были не одиноки. У живших 30 миллионов лет назад коронодонов Ховенштейна были такие же зубы.
1: То есть этот Ховенштейн имел такие зубы, как у тюленей-крабоедов? Ну, видимо, так же питался.
0: Точку. Как у тюленей-леопарды, которые, к слову, питаются пингвинами только в период размножения этих самых птах. А остальное время с помощью фестончатых зубов цедят криль, как тюлень-крабоеды. Видимо, аналогичные пристрастия имели и означенные предки современных усатых китов. То есть они могли охотиться и на какую-то крупную добычу, для чего им были нужны зубы, и цедить криль. И, кстати, у других ископаемых китов тоже были зубы, которыми они кусали свои жертвы. И эти киты вымерли. И это не предки современных усатых китов, а их как бы двоюродные дяди или тети, я не знаю, как правильно назвать. Так вот, поскольку роговой китовый ус не сохранялся в ископаемых останках, то у ученых возникла гипотеза довольно странная, что как переходное звено между усом и зубами встречались когда-то киты и с усами, и с зубами одновременно. Вот на наличие уса намекали такие специфические канавки около зубов. Кстати, у эмбрионов усатых китов усов, естественно, нет. Они потом вырастают из нёба. У нас у всех на нёбе есть такие вот бороздки. А у эмбрионов китов они большие, и из них именно ус и растёт.
1: Но ведь развитие эмбриона во многом отражает эволюцию группы.
0: Ух ты! Помнишь, молодец! Да, это точно. И это намекает на то, что предки усатых китов когда-то проходили беззубую стадию. Вот мне лично всегда казались очень странными предположения палеонтологов, что у предков усатых китов одновременно были и усы, и зубы. Но согласитесь, хватать добычу с зубами, за которыми находятся усы, неважно, кстати, где они находятся. По этому поводу были страшные научные баталии. Так вот, хватать добычу с зубами, за которыми растут усы, ну, крайне неудобно. Тем более, что питающиеся кальмарами клюворылы, современные наши, прекрасно обходятся без зубов. Они просто засасывают свою добычу. Так же, как это делают многие дельфины, кстати говоря. В общем, в сосуществовании усов с зубами нет особого смысла. Сравнительно недавно палеонтологи, наконец, нашли небольшого 4-метрового ископаемого китика, которого назвали Майбалена, то есть мать китов, который прекрасно обходился без зубов, видимо, и засасывал рыбу так же, как современные зубатые киты, не имеющие, прости за каламбур, зубов, и так же, как это делают наши герои, гренландские киты.
1: У меня два вопроса. Давно ли это было, и когда мы, наконец, закончим разговор про возраст?
0: Минуточку. Жил Майбалена раньше полюбившегося тебе Хвенштейна, 33 миллиона лет назад. Кстати говоря, такое бывает. Какая-то группа быстрее эволюционирует, а другая родственная медленнее, как бы застывая в промежуточном виде, и потом они вроде живут в одну и ту же эпоху. Я устану приводить примеры вот такого рода, но, например, тупаи – это как бы застывшие в форме 70-миллионной давности зверьки и приматы. Это первое, что приходит в голову, а это представители одной группы.
1: Потомки этой беззубой матери китов развили впоследствии цедильный аппарат. Надеюсь, с питанием разобрались. А что, наконец, с возрастным его определением у гренландских китов-то? Ну?
0: Так вот, про определение возраста. Отчаявшись работать с ушными пробками гренландских китов, группа установленных лиц, а именно зоологи Крейг, Нортон и их коллеги, начали определять возраст китов по хрусталикам глаз. Этот метод основан на том, что одна из аминокислот, входящих в состав белка, аспарагиновая кислота, может существовать только в двух формах изомерах молекул – левой и правой. Все живое может использовать и синтезировать только левую форму аспарагиновой кислоты. Но когда организм умирает, левая форма очень-очень медленно превращается в правую. Только не спрашивай как. И такие же процессы происходят в мертвых частях организма. В зубах, которых у китов усатых нет. И в хрусталике глаза, который у них есть. Процесс правения белка в хрусталике китов и человека по времени примерно равен. Поэтому, изучив эти правеющие белки, можно рассчитать возраст кита. 211 лет невинно убиенному, как в аптеке.
1: Интересно, а почему они так долго живут?
0: Не нервничают просто. А на самом деле интересный вопрос. Что такое старение? Износ наших клеток и генов. Онкология опять-таки. У гренландцев в один прекрасный момент клетки перестают расти, как только становятся слишком плотными. А уплотнение клеток обычно намекает на развитие онкологических заболеваний. Причем это как-то связано с метаболизмом их клеток. И кроме того, у них открыли особую вариацию генов. которые как бы следят за починкой поврежденных клеток. Мне добавить нечего. Спасибо вам. Всем привет. Подписывайтесь и критикуйте в письменном виде.
1: Ура! Наконец-то! Ты ответил на вопрос, который я задавал с самого начала. И этот ответ, чтобы не множить сущности, такой. Во всем виновата генетика. Гренландские киты живут так долго благодаря особым генам. Попутные выводы. Предки усатых китов сначала потеряли зубы, а уже потом приобрели усы. Их эволюционный путь во многом повторяет в своем индивидуальном развитии гренландские киты. Ну и еще одно. Чтобы долго жить, не надо нервничать. С этой волнующей мыслью я вас оставляю. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик и задавайте свои вопросы, друзья. Прямо сейчас.

0: Надежность позиции зиждется на бодрости и неисчерпаемом мужестве ее защитников, а не на бесполезном сооружении подходных путей и глубине окопов. Из книги Эрнста Юнгера «В стальных грозах».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Сэма Мендеса 1917, и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина, рад всех видеть. Давненько не заезжал.
0: В 2019 году на экраны вышел британский военный фильм режиссера и продюсера Сэма Мендеса «1917». Сюжет частично основан на историях, рассказанных Мендесу его дедом Альфредом о своей службе во время Первой мировой войны. Действие картины разворачивается на севере Франции, где уже третий год с переменным успехом идет столкновение между английскими и немецкими силами. В центре сюжета оказываются два младших капрала армии Великобритании – Уильям Скофилд и Том Блейк. Командующий армии отправляет их в роли посыльных с важным донесением, от которого зависят жизни 1500 солдат. Дело в том, что временное отступление немцев оказалось лишь маневром, призванным заманить силы деванширского полка в ловушку. Именно в том полку служит брат Тома, лейтенант Джозеф Блейк. Теперь у главных героев есть лишь 8 часов, чтобы успеть добраться до полковника Маккензи, готового ударить по бегущим немцам на рассвете.
1: Давай, наверное, начнем с плюсов этого фильма, поскольку этот фильм получил Оскара за работу оператора. И я смотрела фильм о фильме, и там, где берут интервью у Роджера Диккенса, который являлся оператором. И я всем советую посмотреть этот фильм и его интервью, поскольку я была в таком восторге, когда он рассказывал о подготовке к этому фильму. Они готовились 9 месяцев, они построили целый макет декораций и просто поминутно потом репетировали с актерами, чтобы снимать эти длинные 8-минутные дубли. Что ты можешь рассказать вообще, чем тебе с технической точки зрения понравился этот фильм? Я так понимаю, с точки зрения технической, он просто превосходит и «Гравитацию», и «Бёрдмана», и «Выжившего», поскольку там тоже были такие длинные дублевые кадры.
2: Самое главное не в том, что он технически что-то превосходит или не превосходит. Хотя, конечно, на мой взгляд, не
1: специалист. Нет, ну ты представляешь, картину о войне снимать 8 минут
2: подряд?
1: Я понимаю. Это очень...
2: Это любую картину снимать 8 минут дубля – это очень много. Он у нас Сокуров целый фильм умудрился снять больше часа одним дублем. Но это все-таки камерная история, гораздо более камерная. И в помещении. А тут у тебя уличная съемка, павильона вообще нету. И ты на улице снимаешь такого размера дубли. Ну там, что же, мы же понимаем, что там ровно один шаг вправо, один шаг влево, весь дубль запорот, его нужно заново делать. И более того, я уверен, приходилось. И потом они это дело еще ко всему прочему склеили так, что кажется, что он вообще монолитный дубль на весь фильм. То есть там же постоянно камера не прерывается. Хотя мы все понимаем, что прерывается. Они ловко прятали монтажные склейки за разные взрывы, вспышки, затемнение. За счет захода, например, в помещении без света, какие-то большие предметы. Ну, в общем, тут все очень ловко сделано. Но оно же самое главное не то, что оно ловко сделано, а то, что эта ловкота играет на историю. То есть это не техника ради техники, а это техника ради истории. То есть она строго подчеркивает то, что происходит на экране, и это очень соблазнительно, на мой взгляд.
1: И по поводу ловкоты, которую ты говоришь, я так понимаю, что там в операторской группе было до 15 человек, и один хватал камеру, сначала бежал за героем, потом ее цеплял на кран, она снимала болото, потом, значит, ее снимали, прыгали в машину, потом спрыгивали с машины и бегали вместе за актером. Это сложная работа.
2: Это целая акробатика и балет, так точно, так точно. И оно подчеркивает то, что происходит на экране. Нынче такая операторская работа, тем более настолько длинная операторская работа, на мой взгляд, в общем, очень не в чести и большая редкость. Сейчас оператор, как правило, даже в топовых дорогих фильмах, это просто какая-то такая площадка, или точнее платформа, которая ходит и снимает то, что показывают актеры, и ничего более. Ну, опять же, за редким исключением. А тут прям вся операторская работа служит развитию сюжета. Это хорошо и очень здорово сделано, на мой взгляд. Оператор, огромный молодец, Оскара ему выписали совершенно заслуженно.
1: Я бы еще добавила, что изначально оператор по образованию художник и это дизайнер. Видно. И это действительно сказывается на операторской работе.
2: Это видно. В картинку человек очень сильно понимает. То есть как, что, откуда свет, какие фильтры поставить, все у него прям прекрасно. Но опять же, я не специалист, я не заканчивал никаких операторских курсов. Ну, как зритель могу оценивать только. Ну, как зритель я говорю, что мне визуальная часть понравилась исключительно не только тем, что она красивая, а она красивая, тем, что она работает на сюжет, на сюжетом прямо взаимосвязано. Вот эта вот живая камера, там ни одного же нет никакого пролета, отвлеченного кадра. Вот как привязали, условно говоря, к затылку человека камеру, так она за ним все время и ходит. То есть как будто бы ты сопереживаешь актерам, главным героям, находясь с ними вот в этих самых окопах. Вот ты с ними вместе ходишь и как бы живешь с ними вместе. Это очень здорово. Это, собственно говоря, главный способ, при помощи которого компьютерные игры, стрелялки всякие, вовлекают игрока. Потому что ты идешь от третьего лица вместе с ним, как будто это ты лично вместе с героем шатаешься по каким-нибудь там подземельям, лесам, полям, лугам.
1: Давай перейдем к сценарию. Мне кажется, абсолютно все критики говорят о том, что он действительно очень слабый, и сценарий страдает. Изначально мы...
2: Не сценарий страдает, а я страдаю. От этого сценария.
1: Ну, изначально, наверное, всем известно, что Сэм Мендес рассказывал о том, что он снял этот фильм, основываясь на рассказах его деда Альфреда Мендеса, известного писателя. И я, кстати, хотела найти, почитать его воспоминания и мемуары, которые он оставил, не нашла нигде.
2: У меня бы спросила.
1: А ты нашел?
2: А что их там сказать-то, они все есть по-английски, пожалуйста, я бы тебе скинул.
1: Короче, я не нашла.
2: Ага.
1: Вот, но я точно знаю, что он служил действительно в 1917 году, в 19 лет он пошел служить в британскую армию, их направили в бельгийский городок Пашендель. И эта битва при этой деревеньке очень довольно известна в Первой мировой войне. Но там не была история про посыльного, а там была история про то, как его отправили после тяжелой битвы искать выживших людей. И он, по-моему, 2 дня ходил, искал этих людей, и те, кто выжил, нашел и вернулся без единой ссадины. Мне кажется, что если бы он взял историю деда за основу, это было бы куда интереснее, чем то, что мы видим в кино 1917.
2: А он взял за основу историю не деда, а Мела Гибсона из фильма «Галлиполи» 1981 года. Там тоже есть посыльный, который бежит в некий полк с приказом об отмене наступления. Но он не успевает, полк идет в атаку и убивает сам турецкие позиции. Что-то напоминает, правда?
1: Да.
2: Вот прям неуловимо что-то вот потянуло знакомым чем-то. Так как я фильмы про войну смотрю давно и массированно, я все такого рода топовые, как сейчас говорят, названия, и, конечно же, пересмотрел про Первую мировую, и, конечно же, я смотрел «Галлиполи», как же без этого. И как только мне сказали из телевизора, что сейчас... Вы, молодой человек, пойдете с донесением в такой-то полк, чтобы он не пошел в наступление и не погиб. Я такой, точно, Галлиполи.
1: Угу. А ты читал, получается, мемуары деда?
2: Я читал его книжку задолго до того, как я узнал, что есть такой режиссер Сэм Мендес. И тем более до просмотра фильма.
1: Ну, я знаю, помню его книгу «Черный фавн», да, как-то так
2: ну, называется. Я сейчас даже не... сейчас я даже уже не помню, потому что это было довольно давно.
1: Ну, смотри, то, что касается посыльных, они действительно существовали.
2: Сколько угодно.
1: И они должны были доносить сообщения из одного поста до другого. И я читала даже воспоминания одного из посыльных. Он рассказывает действительно... Ну, как это показано в фильме, когда, помнишь, он выбегает, значит, на поле из окопов и попадает под пули, грубо говоря. А я читала воспоминания, что один из посыльных ему нужно было донести на правый фланг сообщение, И окопы были настолько узкие, поскольку они на скорую руку их копали. И у него не было возможности в этих узких окопах добежать до правого фланга. И он действительно вылез наружу и чуть ли не был пострелян своими же. Ну, потому что там была безумная жесткая битва. И он каким-то чудом остался в живых. Я так понимаю, что посыльные вообще были чуть ли не пушечным мясом. Потому что, когда он вернулся, ему сказали: «Ничего себе, ты там остался живым. Как тебе удалось выжить?» Расскажи вообще про посыльных. Какая у них была задача на войне и на какие расстояния они вообще должны были передвигаться?
2: Вообще, вот эта живая голосовая, живая связь методом передачи письма из рук в руки на своих двоих — это строго экстренная штука, потому что вообще-то этого быть не должно. То есть это, их могли использовать и постоянно использовали в рамках, ну, давайте скажем так, одного оборонительного узла. То есть вот у вас есть серия, это система окопов, и вот, как ты правильно говоришь, из центра на правый фланг, с левого фланга на правый, с правого фланга на левый фланг, по своим окопам перемещается человек, чтобы кому-то отдать какой-то пакет. Или на словах передать, что полковник вам, товарищ подполковник, желает это донести. И вот добежал человек и сказал: посылать вот такого вот гонца, условно, с пакетом на серьезное расстояние, это не очень умно. Как минимум, он бы поехал на каком-нибудь автомобиле, мотоцикле, грузовике, но, скорее всего, он полетел бы на самолете. Благо, какой-нибудь истребитель Сопвич ПАП, Сопвич Триплан был вполне себе в это время доступен. Ну а то, что показали в фильме, то, что посыльные идут по непроверенной территории, на которой только что был враг, и непонятно, насколько он оттуда ушел, может быть, он ушел весь, может быть, не весь. Там какие-то отбившиеся части, которые просто могут напороться на людей с секретным донесением, взять их в плен или грохнуть. И забрать себе это самое донесение, так чтобы было бы точно понятно, какими приказами обменивается английская армия. Вот это нонсенс. А у нас, говорят, связи нет. И самолета нет.
1: Ну, хотя самолеты там летают.
2: Вот, у вас и самолета совсем нет, ничего нет. А, например, что заставило вас послать живых посыльных по непроверенной территории, которая находится не в тылу у вас, а на той местности, которую только что занимал враг? Это им нужно вылезти из своих окопов, что там и показали, зайти на когда-то контролируемую врагом территорию и пойти по этой местности в какую-то сторону к своим. А почему нельзя было сделать в обратную сторону? Пойти к себе в тыл и направиться в ту же сторону по гарантированно контролируемому своими войсками тылу. Ну, так, чтобы вас там просто не хлопнули. А что вам хотя бы лошадку не дали? На лошадке быстрее гораздо. Вот вы в телегу запрыгнули, ее там нахлестывая, доехали за 2 часа.
1: Еще странно, что им вообще никто по пути не попался, и никто их не хлопнул.
2: Ну, их чуть не хлопнули обоих. Они вообще непонятно как дошли. Потому что есть момент, когда они заходят на ферму, на некую. Вот они перебрались через траншеи, начали свою эту одиссею, смотрят домик, ну какая-то ферма стоит французская или бельгийская, я уж не помню. Вот они в нее заходят, и они вот пока они шли по открытому полю к этому домику, я был уверен, что их сейчас убьют обоих. Потому что, чтобы так идти через чисто поле по опасной враждебной территории к зданию, которое ты визуально не можешь посмотреть, что в нем, я думаю, ни один солдат обученный, опытный, не стал бы такого делать. А это оба капралы. Капрал, значит, ефрейтор по-русски. Ну, по-немецки, по-русски. Ефрейтор, то есть старший солдат. Значит, это человек, который что-то соображает в военном деле. Вот я бы просто, исходя из житейского опыта какого-то минимального, увидев здание на пригорке, я бы сделал все, чтобы не оказаться около этого здания. Я не знаю, кто там. Причем, наверняка, если там кто-то есть, это плохие люди, которые ко мне настроены враждебно. Я бы по лесу вот так его обошел, чтобы меня просто не было видно. Никогда бы я не полез в этот домик, а эти 2 дурака залезли. И заметьте, там куча расстрелянных коров репрессированных лежит вокруг. срубленные какие-то деревья и ведро молока. Вот ты как девушка, ты же имеешь, ну или по крайней мере имела регулярное общение со съестными продуктами. Ты представляешь себе, сколько хранится ведро молока на открытом воздухе в ведре летом?
1: Ну, когда я увидела это ведро молока, я подумала, что в этом есть какой-то смысл обязательно.
2: Конечно.
1: И очень глубокий. Оказалось, конечно, что его нет
2: вообще.
1: Ни коровы, ни доярки, просто ведро молока.
2: Вот у меня первый был вопрос, где доярка? У меня было четкое понимание, что это немцы только что надоили этого молока, увидели этих двух дегенератов и спрятали, чтобы их подкараулить. И вот сейчас что-нибудь плохое случится. Но нет, там было просто ведро молока, ну как так?
1: Оно оказалось нужным для того, чтобы потом накормить маленького ребенка. Для этого, видимо, его поставили в кадр.
2: Кстати говоря, по поводу маленького ребенка и накормить маленького ребенка. Смотри, у них расстояние до полка, который, этого самого, диванширского полка, в котором служит брат капрала Блейка, которому, собственно, и нужно доставить сообщение о том, что в атаку ходить не надо. Ну, там 20 километров до него. Типа того, что... Ну, 20 километров. Это не торопясь, пешком для двух молодых здоровых мужиков это 4 часа ходьбы. Зачем они с собой вообще какое-то молоко брали, какую-то еду? Ну, какой смысл? Она же кое-что весит, а вам нужно просто дойти. Вот у вас винтовки, боекомплект, каска на башке, и все, через 4 часа вы уже будете там. Зачем вы с собой вот это все потащите просто? Нафиг вам это молоко? Я не понимаю.
1: А по поводу доставки посылки самолетов, я не знаю, как было в Первую мировую войну, но я знаю, что во Вторую мировую у нас, например, да, у нас были по 2 кукурузники, которые именно занимались доставкой почты,
2: в том числе,
1: и к партизанам и так далее. Они занимались этими вещами. Во время Первой мировой, почему все-таки они не отправили эти письма самолетом?
2: А это потому что, сценаристом была девочка ростом 1,65 м. Больше про ее достижения на Ниве Стендарном я не смог найти вообще ничего. Ну, у нее никакого опыта, она не писала ничего про войну.
1: Ну, подожди.
2: Но ее взяли, потому что 1,65 м.
1: У режиссера все равно была изначально идея снять фильм на эту тему. Мне кажется, изначально от него все-таки шла идея.
2: Ну, понятно, пригласили бы какого-нибудь мальчика ростом 185, что ли, а не девочку 1,65 м. Потому что там в каждом кадре видно, что это писала девочка, которая ни хрена вообще не понимает про то, что пишет, совсем. Более того, она никогда этим не интересовалась. Она не в курсе, она не разбирается. Ну вот, посмотри, вот падает немецкий летчик, которого подбили 2 английских истребителя. Падает он буквально на руки к этим двум хоббитам в касках. Что они делают? Они бегут его спасать. Вы соображаете? Это пехота, которая страдает от самолетов нечеловечески совершенно. Они этих летчиков ненавидят, аж кушать не могут, потому что они не могут их сбить. Ведь летчик-то он для пехоты практически неуязвим, ну, по крайней мере, пехоте так кажется, уж точно. То есть с летчиком может справиться какая-то зенитная артиллерия, зенитные пулеметы, что, в общем, да, в 17-м году уже было, но не было шибко развито. Или такие же самолеты. И вот к вам прилетает даже истребитель, не бомбардировщик, и он у вас прям вдоль окопа вот так вот идет и из пулемета вас причесывает. А от вас только кишки летят. И вы ничего с ним не можете вообще сделать, только прятаться и ссраться от страха. И вот к ним в руки попадает этот самый летчик, и они бегут его спасать. Это просто охренеть. Тем более, что вообще-то у них очень важное задание. От них, от двоих, зависит жизнь 1600 человек. И они бегут спасать. А у него граната в руке может быть. Вот он сейчас посмотрит, как к нему эти двое подойдут. Ну и так, чтобы не совсем одному пропасть, он просто возьмет и подорвется вместе с вами. Револьвер, может быть, есть. Там, пистолет, который он тебе припрятал. И не гляди, что орет. Сейчас вытащит и по вам стрельнет. Ну и в конце концов, нужно было сделать так, чтобы взял одного, так и зарезал.
1: Ну, вообще...
2: Вы сначала спасать его и идти. Вы проверьте, что у него есть, допустим, если вы такие гуманные. Один ему это штык упер в горло, а другой его обыскал. О, нож отобрали, теперь будем спасать. Это значит, что вот то, что вот человек пишет, он просто не понимает, о чем он пишет. Что повторюсь второй раз. Через весь фильм растяжка, на которую они наступили в бункере, когда зашли в окоп изначально, в немецкий, там, где они говорили, что как у немцев здорово все оборудовано, даже крыса жирнее наших. И они в подземной казарме, в специально оборудованной, напоролись на растяжку. Ну, помнишь, там, когда крыса испугалась, побежала, сорвала проволочку, и гранаты взорвались, они еле выжили там. Мне интересно, вот девочка, это видно, что снимала девочка, потому что она слышала слово «растяжка». А как она, интересно, представляет себе из немецкой терочной гранаты соорудить растяжку? Это же не современная граната, у которой есть предохранительная чека, и вот ее вынимают чуть-чуть, за нее привязывают леску или проволочку, ее маскируют, взрыватель на мгновенное срабатывание вывернут, и вот человек задевает ногой, например, в траве, ту самую растяжку, проволока срывает чеку, вылетает предохранительный рычаг, и все, граната взрывается. А терочную гранату вы как так сделаете? Это школотуха немецкая, так называемая, то есть там ручка, на ней банка вот такая вот, ручка полая, через нее идет шнур. На ателье колпачок, колпачок сворачивается, шнур выдергивается, там срабатывает, ну, условно, терка, как у спички. Ну, это очень примитивно я объясняю, но так, чтобы понятно было. Вот как вы из такого сделаете растяжку? Ну, ну нет, девочка так... слышала о том, что бывают растяжки. Вот граната, вот растяжка, все.
1: Ну, там весь сценарий, все действия, которые происходят с главными героями, мне кажется, они настолько притянуты за уши, что даже не очень интересно это обсуждать. Нет. И то, что касаемо крыс, которые жирнее наших, мне кажется, они все были жирные, поскольку они питались трупами.
2: В первую очередь.
1: И многие солдаты пишут в мемуарах своих как раз, как они на их глазах там разрывали плоть умерших солдат, и ничего от них не оставалось, грубо говоря. И даже не только мертвых солдат, они же во время сна и живым солдатам могли там нос откусить, там уши отгрызть.
2: Погрызть слегка.
1: Погрызть, да, пока ты не проснешься.
2: Про крыс-то это понятно для красного словца. Это всерьез обсуждать не надо. Просто посмотрите, какие немцы замечательно благоустроенные, так что у них даже крыса замечательно выглядит, все причесанные, толстенькие, красивенькие. Понятно, что шутка. Такая вот окопная фронтовая шутка. А вот что не шутка, это когда... У них там в расположении говорят, сообщите командиру батальона майору там такому-то, я уж не помню, как его фамилия была, что вот нужно отправить приказ. И вот к нему бежит посыльный, а и тут выясняется, что майор-то уже убит 2 дня как. А как интересно вы... А, да, и командует там всеми лейтенант Мориарти из фильма «Шерлок Холмс». А как так у вас получается? Почему у вас полковник не знает, что у него убили комбата? То есть командир полка не знает, что 2 дня уже его подчиненный непосредственный убит. И кто вместо него встал во главе данного подразделения? Кстати, а у него там должен быть начштаба, замначштаба, помначштаба, там начальник по военной подготовке, зам по тех, зам по тылу. Их там, ну, батальон, это же там, тем более, это английские батальоны, они большие, до 800 человек были, там огромный штаб. Причем это все офицеры, каждый из которых может по пирамиде субординации после убытия заменить начальника. Как там оказался лейтенант комвзвода во главе батальона, так что об этом не знал полковник. Вот это вот как бы даже объяснить невозможно.
1: А ты смотрел на языке оригинала, и там с переводом все в порядке получается?
2: Да, он лейтенант, конечно. Лейтенант, значит, это комвзвода. Был бы он капитан, был бы комроты. А вот теперь батальон, прошу прощения, взводный командир командует батальоном вместо майора. Понятно, что если вообще всех убили, то бывало там и сержанты вставали во главе остатков батальонов. Это не вопрос. Но как так получилось, что в одном и том же окопе об этом не знает комполка? Вот мне интересно.
1: Мне кажется, знаешь, в чем проблема? Я вот сейчас, когда готовилась к одному проекту, я пересматривала очень много советских военных фильмов. И просто у каждого кино или у сериала про войну всегда было как минимум 2 консультанта генерала, которые участвовали в войне.
2: Да.
1: А сейчас почему-то не принято использовать консультантов, когда ты снимаешь такие военно-исторические картины.
2: Нахрена? Есть же девочка ростом 1,65 м. Она, по-моему, справляется ничуть не хуже. Какой там генерал? Вы о чем?
1: А мне еще очень интересно узнать у тебя про то, как вообще солдаты выживали в окопах. Потому что мне недавно самой пришлось столкнуться с военными съемками, и я там чуть не умерла, если честно. Мы постоянно были по колено в грязи, в болоте. И одно дело, знаешь, когда ты смотришь кино на эту тему, и ты никак физически не прочувствуешь это. Да, ты понимаешь, что им было тяжело, но ты когда в своей шкуре оказываешься в таких же условиях, но у тебя есть там возможность пойти погреться, выпить горячий чай, там, надеть резиновые сапоги, чтобы хоть как-то спастись от лаги. Но все равно я понимала, в каком ужасе они находились. И мне кажется, там ты можешь умереть не только от пуль противника, ты в первую очередь можешь заболеть и умереть. Потому что там, например, я знаю, были такие болезни, как траншейная стопа, очень распространены. Можно было остаться без ног во время сырости. Плюс это окоп, пошел дождь, ты там можешь по колено просто увязнуть в воде. Плюс эти вши бесконечные. Тоже я там читала воспоминания, что один солдат снимает, значит, свою рубаху, и она полностью вся кишела вшами. И он ее просто закопал, потому что, ну, невозможно было в ней ходить. Плюс эти крысы, которые бегали у тебя постоянно там, когда ты спишь, по тебе бегали, ползали. Они были настолько наглые, разжиревшие, что с ними никак невозможно было бороться. Плюс там эта еда, которая находится, да, в этих окопах, тоже влияла на этих крыс. Как можно было от этого выжить? И мне кажется, большое количество солдат именно погибало не от пуль, а от условий, в которых они находились.
2: Ты была бы права касательно последней части своего заявления, если бы не говорила уже про Первую мировую войну. Потому что всегда, всю дорогу, все войны, которые вело человечество, основные потери были санитарные, то есть не боевые. Ну или дезертирство, когда люди просто разбегались. То есть вот эти безумные условия существования в походе, они вели к тому, что от 70 до 90% потерь были не боевые, а санитарные.
1: 90%?
2: До 90%
1: потерь. А почему об этом мало кто говорит?
2: Все, кто занимается военной историей, все четко совершенно об этом знают. Вот при Наполеоне Первом, например, в очень неплохих условиях, летом, поход на Москву во время второй польской кампании, которая у нас называется Отечественная война 1812 года. Для французов и для Великой армии это была вторая польская кампания, а никакая не Отечественная война, понятное дело. Так вот, они, получается, 24 июня пересекли Неман и углубились в территорию Российской империи. Например, возьмем какой-нибудь из дивизии, бывшей дивизии Апуля, по-моему, второй тяжелоконной дивизии, скажем, хоть полк кирасирский. Это суперэлита французской тяжелой конницы. Просто супер, выше только гвардия императорская. Так вот, они перешли через Неман и до самого сражения за Смоленск не сделали ни одного выстрела вообще. То есть они шли в тылу. И в бой вступили они, по большому счету, только на Бородине. Вот именно где по-настоящему в бой. То есть это получается в сентябре уже. Они, считай, с июня по сентябрь не вступали в бой столкновения. Их переправилось на тот берег Немана. По-моему, сейчас не помню, 2400 человек. А до Бородино дошло 800. Они не вступали в бой, заметьте. И это летом. Марш летом.
1: Я даже не представляю, что там зимой было. То есть
2: их дошло чуть больше полка, по факту. Там кто-то был убит, но какие-то там были, по-моему, ну, до Бородина, понятное дело. Какие-то там потери были то ли 11, то ли 10 человек, то ли 12. Я сейчас опять же боюсь соврать. Убиты, ранены. Все остальное это или дезертиры, или умершие от болезней.
1: Кошмар какой.
2: Но Первая мировая война перевернула все с ног на голову. То есть, конечно, в таких условиях, тем более, что это не, извините, поход Наполеона, который там вся война продлилась полгода. А когда люди годами, 4 года сидели в этих безумных окопах, вот так вот по ноздри в какашках, понятно, что болезни были тяжелейшие. Понятно, что в это время, да, уже были антибиотики, которые очень сильно спасали, конечно, но они не были всем доступны. И были далеко не везде. Они только-только начали вообще появляться, по большому счету, в широком обиходе. Но наличие скорострельной артиллерии, тяжелой артиллерии и пулеметов полностью перевернуло всю картину. То есть никакие болезни не могли перемалывать людей с такой скоростью, с какой перемалывали их пушки. Поэтому, когда ты говоришь, как там солдаты выживали годами, а они там годами и не выживали. Их убивали очень быстро. Они, скорее всего, не успевали получить проблемы со здоровьем. То есть, эти вот траншеи, которые там показаны, очень сложно. Я даже не знаю, кто бы в кино это смог сделать. По-моему, ну, по крайней мере, из того, что я смотрел, вообще никто и не смог. То есть, показать, что такое артиллерийский удар по позициям. Такой нормальный, хороший, подготовленный, массированный артиллерийский удар в стиле Первой мировой войны, когда он мог длиться трое суток без остановки. Когда на участок фронта подтащены, ну, без дураков, тысячи орудийных стволов самых разных калибров, которые методично, согласно специально разработанной схеме, перемалывают эти самые траншеи в лунный пейзаж сутками без остановки. Вот как это показать в кино? Но у тебя камера все равно вот видит, вот сколько она там, 45 градусов у нее обзор, что там ты не видишь. Ну и перед тобой эти самые пиропатроны, давай, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, не страшно. А вот какой кошмар испытывали люди, когда вообще никуда не деться, тяжелая артиллерия калибра 152-203 миллиметра, которая бьет не просто за горизонт, а километров на 15-20, то есть совсем-совсем далеко, тебе от нее не спрятаться. И вот непрерывные взрывы этих тяжеленных снарядов, ну, которые оставляют после себя воронку, в которой потом можно купаться. И только куски людей во все стороны разлетаются. Вот это, конечно, было страшнее любой болезни. Ну и, конечно, вот у вас полк прибыл, какой-нибудь там диванширский, в траншею. А через месяц то, что от него осталось, уезжает в тыл для переформирования. Потому что осталось от него 10%. Какие там вши, какие там крысы?
1: А смотри, по поводу того, что трое суток мог идти бой, не прекращаясь.
2: Не бой, а артобстрел.
1: Хорошо, артобстрел. Но я так понимаю, что Первая мировая война, она позиционная.
2: Да.
1: И несмотря, например, даже на то, что три дня мог идти артобстрел, и они, противники не могли передвинуться ни на метр дальше, чем у них была линия
2: фронта. Именно потому, что обстрел очень долго длился. Именно поэтому они не могли продвинуться. Потому что как только противник начинает твой участок фронта вот так утюжить из пушек, ну, совершенно точно понятно, что такой наряд огневых средств означает, что сейчас там будет прорыв. А значит, нужно напротив этого участка сконцентрировать собственные резервы, чтобы он никуда не мог прорваться. И вот артобстрел заканчивается, и, конечно же, в прорыв идут дивизии. А там их уже радостно встречает артиллерия и пулеметы, обороняющихся на подготовленных позициях. То есть там сразу понятно, вот они коридор прорубили, вот они тут и пойдут. Значит, мы вот такой подковочкой их окружаем и с флангов их поджариваем. В итоге 3 дня артобстрела, потом неделя наступления и продвижение на 500 метров. Вот это я понимаю результат.
1: По поводу артобстрелов и 3 дней. Я знаю, что тоже как раз-таки читала мемуары о том, что уже опытные, долго воюющие там солдаты, они по выстрелу понимали, старое ли это орудие или новое, потому что оно быстро выходило из строя и расшатывалось за счет того, что оно постоянно стреляет.
2: Самое главное, что у пушки может выйти из строя первее всего, особенно при очень интенсивной работе, это ствол. То есть по нему же снаряд постоянно проходит, а снаряд трет ствол. А сила трения – жуткая штука совершенно. То есть ствол изнашивается. У любого ствола есть ресурс. Например, у крупнокалиберных орудий, ну, наподобие то, что я только что упоминал, 203 мм, то есть уже считать почти короче, это просто корабельная пушка, корабельного калибра. И больше. То есть чем больше калибр, тем страшнее трение. Ну, просто потому, что снаряд тяжелее двигается по каналу ствола. Тем меньше ресурс. Большой калибр, вот 203, там, -305 миллиметров, или там 254-305, ну, выстрелов 300. Это хорошо, если 300. То есть 300 выстрелов можно сделать. Потом у тебя нарезка стирается и резко падает точность. То есть орудие, как говорят, не стреляет, а плюется. То есть нужно орудие увозить и менять ему ствол. Возможно, у вас в тылу есть ремонтная летучка с запасными стволами. Вам поменяют ствол. и оно будет снова работать. Механизмы, которые есть у самого орудия, могли починить сами артиллеристы чаще всего, потому что они специально обучены для того, чтобы, скажем так, первую медицинскую помощь своей пушке оказывать. Понятно, что это серьезная поломка, там вылетел какой-нибудь откатник, ну то есть совсем его не починить, его просто нужно менять. Но опять же, если у вас есть ЗИП и есть запасной, например, откатник, тогда вы его поменяете. Если нет, значит орудие нужно увозить в тыл.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Картина снята и смонтирована таким образом, что происходящее смотрится как один длинный дубль, события которого разворачиваются в реальном времени. Идея снимать в такой стилистике пришла в голову режиссеру, когда он наблюдал, как его сын играет в видеоигры. Сэм Мендес не стремился создать романтический фильм о войне. Он показывал все ужасы, которые пришлось испытать людям. Вместе со сценаристом картины Кристи Уилсон-Кернс режиссеру приходилось не раз переписывать диалоги людей в ходе непрерывных съемок, чтобы они были максимально естественными, жестокими и оголяющими всю правду. Весь фильм был отснят в Великобритании. Главной локацией стал аэродром Бовингдон, расположенный в Англии. Именно здесь рабочие выкопали более 1500 метров окопов, обустроив их по всем канонам фортификации начала прошлого века. Все съемки здесь пришлось

0: выиграл в трех из них. Лучшая операторская работа, лучшие визуальные эффекты и лучший звук.
1: Смотри, меня еще в фильме, меня как зритель удивило, несмотря на то, что это позиционная война, откуда у немцев в блиндаже железные кровати?
2: Это не блиндаж, это долговременное, это бункер. Это долговременная подготовленная позиция с бетонированными траншеями.
1: Ну, блиндаж — это же примерно то же самое.
2: Блиндаж — это все-таки не совсем то. Блиндаж — это древоземляное укрепление.
1: По размеру меньше?
2: Древоземляное укрепление самое главное. То есть это то, что там вырыли дырку в земле, повалили в три наката деревья, закидали дерном для маскировки. Вот вам блиндаж. Это то, что делается усилиями солдат непосредственно на месте. А это бетонированное долговременное сооружение с железными перекрытиями. Там двутавр был положен, который крышу держит. Это инженерные войска делают, не солдаты, которые сидят в окопе.
1: И они специально привозили эти железные
2: кровати? Конечно, запросто. Там, ну, конечно, не везде такое было, но и такое бывало в том числе, потому что это казарма. В полном смысле слова. Это не то, что вот в окопе просто... Вот только что вы саперными лопатками бросились, вырыли себе дырку в земле, и вот вы там спите. Нет, это казарма, то есть пункт, как минимум, временной дислокации. То есть там должно быть все нормально. Там можно было бы палатки поставить, где будут спать солдаты армейские, но они не защищают от снарядов. А вот такое подземное укрепление, конечно, защищает. И ты непосредственно постоянно, ну, условно, на боевом посту находишься. То есть можно по тревоге вскочить с этих кроватей и побежать куда-то.
1: Меня сначала удивила фраза там между товарищами в начале фильма, когда они говорят один другому: «Зря я не пошел в священники, думал, тут кормить будет лучше». Я начала насчет этой темы как-то ее изучать, копать. И меня удивило, что, оказывается, британская армия была полностью наемная. Они, я так понимаю, они получали зарплату раза в три больше, чем они бы могли получить, там, работая в тылу, на заводах и так далее. Потом им, каждому солдату, должно было доставляться по 4000 калорий в день. Хотя такого, конечно, не было по итогу, поскольку, я так понимаю, там половина еды воровалась, продавалась по дороге. Вот, и они были наемниками, и, грубо говоря, они приходили туда служить за деньги. Правильно я понимаю?
2: Я тебе открою страшную тайну. Например, в советской армии тоже всем платили деньги, потому что военнослужащий, оказавшись в строю, моментально оказывается на довольствие государства, и ему платят. В Российской империи, которая вела Первую мировую войну, солдатам тоже платили.
1: Ну, я так
2: такого
1: думала,
2: не
1: что...
2: бывает,
1: нет,
2: чтобы
1: подожди,
2: солдатам,
1: ну, нет,
2: не платили.
1: Это ладно, я именно больше про наемников. То, что у тебя есть выбор, ты можешь пойти в армию, можешь
2: называется
1: не пойти.
2: Добровольная армия на добровольной основе.
1: У них, получается, добровольно была, если у него был выбор пойти в священники, либо пойти в солдаты.
2: Я, честно говоря, не помню, была ли во время Первой мировой войны конкретно у Англии всеобщая обязательная воинская повинность. Не помню. Не могу тебе сейчас ответить. Просто, вот что точно могу сказать, если бы он пошел в священники, его бы не взяли в солдаты, потому что священников не призывали. Его могли максимум что? Попросить, попробовать сагитировать, стать полковым капелланом. Это могли. То есть у него был выбор в том смысле, это вот определенно и точно, что как только бы он сменил бы профессию на священника, он не подлежал бы призыву. Все.
1: А то, что касается костюмов, которые мы видим в кадре, они уже защитного цвета.
2: Ну, они цвета хаки, правильнее сказать. Но я не знаю.
1: Но это все равно защитный цвет.
2: Ну, наверное, да. То есть это, в моем понимании, совсем уж защитный цвет — это камуфляж, который специально разработан для того, чтобы скрывать человека на местности.
1: Ну, в этом уже, костюме, да, тоже уже можно скрываться на местности, он все равно довольно-таки неплохо сливается.
2: Все-таки это уже, да, это зеленушка, коричневушка, вот это вот все, оно, да, оно уже не эти расшитые золотыми шнурами мундиры красивые, которые были в более ранней эпохе.
1: А насколько я помню по военному костюму своему изучению, еще к началу Первой мировой, по-моему, Франция ходила еще в цветных мундирах, и только потом они уже к концу Первой мировой перешли.
2: Нет, они в начале войны у них была в пехоте вот мода носить, ну как мода, по уставу положено было носить.

0: синие штаны с красными лампасами. И такие яркие кепи красивые. Так-то у них тоже, конечно, уже была форма не как при Наполеоне, далеко. Но да, все равно французская форма была самая красивая от кютюр. И они от этого очень страдали. Но это было только в начале войны. То есть 14-й год, вот до сражения при Марне, на Марне, до сражения на Марне, они вот как-то так выглядели не очень. И очень быстро стали переодеваться. То есть уже к 15-му году точно совершенно французы одевались, как все. То есть в зеленое-коричневое, в хаки.
1: А кто первый перешел на зеленое-коричневое, кто придумал?
0: Не могу знать, не помню. Англичане очень быстро перешли, потому что они страшно пострадали от своей формы красной во время Англобурской войны. Когда они по Африке, по Южной ходили в красных мундирах, а по ним партизаны стреляли из-за кустов, из нарезных винтовок. А отнюдь не из дульнозарядных мультуков с дымным порохом, из которых не попасть. А бурские колонисты, соответственно, бурские партизаны, были вооружены винтовками Маузера, то есть теми самыми, которые использовали потом в Первой мировой немцы. Великолепное, просто великолепное точное оружие, очень опасное. Ну и англичане в красных мундирах ходят. Прекрасно.
1: А те каски, которые мы видим в фильме, я правильно понимаю, они появились где-то в 1916 году только, к концу Первой мировой войны?
0: Ну, эти тайзики ты имеешь в виду? Ну, по-моему, да, они, по-моему, 16-го года образца конкретно эти. Я, честно говоря, по этим подробностям каски не специалист.
1: Я не про подробности, я спрашиваю именно, в начале Первой мировой, по-моему, каски еще не носили.
0: Носили.
1: Они... Все носили.
0: Не все. Например, российская императорская армия касок не носила вообще ни в начале, ни в конце, потому что мы не могли их производить. Ну, вот такая была развитая империя. Мы закупали у Японии лопаты, например, потому что мы и лопаты не могли в нужном количестве производить. А каски мы не производили массово в принципе, у нас не было касок. Мы начали производить потом эти адриановские шлемы, лицензионные французские. Но опять же, у нас все ими обеспечены не были, этими адриановскими шлемами. А англичане, и французы и немцы обеспечивали чуть ли не поголовно касками всех.
1: А правильно я понимаю, что у англичан были проблемы с вообще производством боеприпасов и оружия?
0: Нет.
1: И насколько я знаю, женщин отправляли на заводы производить взрывчатые вещества и так далее, от чего они становились бесплодными и много болели?
0: Нет, проблем как таковых не было, в том смысле, что у них не было снарядного и патронного голода у англичан. То есть им оружия хватало. Другое дело, что это была первая война такого масштаба, которая потребовала такого масштаба обеспечение боеприпасами и вообще боевыми средствами, любыми. Потому что до этого ничего подобного в истории человечества не было. Просто никогда. После стрельбы артиллерийской позиции завалены вот по плечо, с головой гильзами снарядными. Просто вот горы их лежат, горы. Вот на это, конечно, никто не рассчитывал. То есть, когда фронт стал жрать боепитание так... то все, конечно, вдруг вспомнили, что все для фронта, все для победы. И нужно напряжение всех сил экономики вообще для того, чтобы вытягивать такую войну. И, конечно, даже, например, в Англии, которая, так, на секундочку, на острове, а основная часть империи вообще в колониях за океанами, там никто не стрелял в них. Все равно пришлось даже женщин и детей ставить к станкам, чтобы обеспечивать вот это безумие, которое происходило 4 года.
1: Ну и смотри, сам антураж вообще, который показан, да, в фильме с художественной точки зрения, он довольно достоверен.
0: Неплохо, неплохо, очень неплохо. Я каких-то мощных косяков, в которые хотелось бы, как я обычно делаю, показывать нестриженными ногтями и ржать, посмотрите, фу, такого там просто нет. Там есть ошибочки. Но они такого калибра, что, ну, понятно, что это же художественный фильм, и там... какие-то вольности вполне допустимы, недочеты и прочее. Ну, например, они постоянно противогазные сумки носят на фронте в походном положении, что просто невозможно, даже по уставу. То есть, если вдруг газовая атака будет, а газовые атаки тогда были регулярным явлением, и можно было легко напороться на газовую угрозу, вы просто не успеете надеть противогазы.
1: А я не обратила внимания, как выглядит походный вариант?
0: Ну, они, если ты посмотришь, когда они вот в самом начале фильма вылезают из траншеи, чтобы пересечь ничейную полосу и оказаться в немецких траншеях, на заднице висят у них эти противогазные сумки.
1: А, понятно.
0: Вот. Это походный вариант. Их нужно по-другому перевешивать, чтобы они были доступны к оперативному приведению противогаза в боевую готовность.
1: То, что касается антуража, я обратила внимание на большое количество колючей проволоки. И, например, я не знала, что, оказывается, был такой фермер Генри Роуз, который придумал эту колючую проволоку для того, чтобы ограждать животных на ферме.
0: Да.
1: И потом это уже очень популярно стало использоваться на войне.
0: Да.
1: И что создавало супер неудобные условия для того, чтобы воевать, потому что через эту колючую проволоку невозможно было прорваться, и они там пытались либо за счет артиллерии избавиться от этой проволоки, либо кусачками там порезать. Расскажи, в чем самая большая трудность этой колючей проволоки?
0: Как ты подумай сама, в чем там трудность? Ты же ее видела, я уверен, неоднократно. Ну вот, ты через нее не пролезешь. Просто никак. Тем более, что она навивается спиралью, а не просто вот так вот натягивается. Она навивается спиралью, и вот ты в спираль-то попадешь, и если ты, ну, чем ты сильнее будешь дергаться, тем тебе сильнее просто будет пилить. Это очень больно. Поэтому колючая проволока – это серьезная проблема. Ее ставили не в один ряд. Там в 20, в 30 рядов эта колючая проволока была выставлена перед позициями. Так, чтобы пехота через нее просто вообще никак не смогла пройти. В принципе, с одной стороны, а с другой стороны, через колючую проволоку запросто можно стрелять. То есть, пока ты будешь там пытаться что-нибудь с ней сделать, ты совершенно открыт, никак не спрятан и полностью доступен для огня из обороняемых траншей. То есть, в тебя будут стрелять при этом. Поэтому, конечно, колючая проволока – это страшная штука. Но с ней довольно быстро научились справляться. Да, во-первых, при помощи артиллерии. И второе – при помощи штурмовых групп. То есть, группа набиралась из самых опытных, хорошо обученных людей. Им придавались в обязательном порядке саперы, как раз с хорошими кусачками, с минно-подрывными зарядами, которые проходили под складками местности до траншеи, взрезали колючую проволоку, врывались в траншеи, чистили траншеи при помощи огнеметов, дробовиков даже. Специально для них начали придумывать, в том числе и для них, пистолеты-пулеметы. Ну, понимаешь, что такое пистолет-пулемет? Это как наш ППШ.
1: Угу.
0: Пистолет-пулемет Шпагина. Только вот это еще более ранние варианты. И даже при помощи каких-нибудь там средств народной войны, типа дубинок в гвоздях, там, кистеней и прочее-прочее, которые сами просто делали.
1: Еще можно было палку как раз, по-моему, перемотать этой колючей
0: проволокой. Да,
1: проволок.
0: Тоже было. Ну, просто бита бейсбольная, перемотанная колючей проволокой, самая такая прям вещь. Булавы, дубинки, пики натурально, короче говоря, там сами что-то мастерили. Снаряжались они, эти штурмовые части, касками усиленными, с такими, с налобниками. Ты видел немецкую каску, например, с такими рогами здесь? Это не рога, а это шарниры для подвески налобного бронесегмента дополнительного. Оснащались кирасами саперными, ну такая сегментная штука, стальной нагрудник. Вот они очень уверенно прорывали и колючую проволоку, и хорошо укрепленные траншеи, собственно говоря, два способа было вскрыть оборону. Это использовать артподготовку и штурмовые группы, хорошо обученные. Причем штурмовые группы в тактическом смысле зачастую оказывались эффективнее артиллерии.
1: А ты начал про саперов. Я у тебя хотела узнать такой момент. Саперы часто занимались тем, что подрывали как раз немецкие блиндажи, окопы.
0: Ну или наоборот, немецкие саперы подрывали английские или французские.
1: Они рыли туннели подземные,
0: в том числе такое,
1: чтобы
0: бывало
1: максимально к ним приблизиться, да, и подорвать их на местности.
0: Да, бывало.
1: А как это, и даже бывало, что если там они наталкивались на какие-то подземные воды, они там тонули
0: бывало
1: в это время?
0: Бывало и такое.
1: А как эта система работала? Получается, они минировали эту площадь, это пространство. А как они потом уползали или погибали вместе с этим взрывом?
0: Зачем? Смотри, вы определяете дистанцию до вражеских позиций, до траншей. Это делается методом триангуляции, ну, проще всего. То есть вы ставите двух наблюдателей на довольно большой дистанции и замечаете угол направления, например, оптических приборов. Так как вы знаете заданную дистанцию между наблюдателями и знаете угол в основании треугольника у гипотенузы, то вы знаете таким образом и длинные сторон треугольника. Вы можете его высчитать. А значит, и кратчайшее расстояние, то есть биссектрису равнобедренного треугольника. Все. Вы методом триангуляции уже знаете дистанцию до окопов противника и начинаете рыть под землей нужной длины мину. Мина – это шахта, значит. Оказавшись на нужной дистанции, вы закладываете подрывные заряды, выводите наружу проводочек и минно-подрывной машинкой делаете так – хыч! И там бэм! Вот такая история. Это было очень сложно. Почему? Потому что невозможно рыть тихо. То есть в окопах вас, скорее всего, услышат, что вы роетесь. То есть, может быть, это первый раз будет какой-то сюрприз, просто люди не поймут, что происходит. Но потом все очень быстро сообразят, что такое там делают. То есть раз, вы сидите не на возвышении, а вы сидите сами под землей, вы же в окопе. И вот приложив ухо к земле, а еще, не дай бог, какой-нибудь раструб жестяной, о, уже роют, понятно. Это значит, нужно пускать своих саперов, которые подроются под вас и подложат под вас мину, пока вы роете. Это называется контрмина. Хорошо известная со средних веков еще практика. Это, ну не знаю, век с 13-го описано вот в таком количестве источников. То есть это сопровождает войну невероятно долго, эта практика. Очень долго. Это задолго до Первой мировой войны придумано.
1: Смотри, сам фильм начинается 6 апреля 1917 года. И вся эта заварушка началась, получается, из-за того, что именно 5 апреля немцы передислоцировались за линию Гинденбурга. Кто-то решил, что они отступают, а кто-то подумал, что они таким образом пытаются создать... как это сказать?
0: Заманивают.
1: Ну, заманивают, да, британо-французские войска. Расскажи немножко поподробнее про эту линию.
0: Нет, тут был момент такой. Нет, немцы просто спрямили, что называется, линию фронта. Им так было удобнее. Это самые разные цели преследовало. Но вот что происходит всегда на войне, на большой, мы это видим на примере Второй мировой в том числе, очень сильно обывательское сознание переоценивает роль разведки. Неважно, это агентурная разведка, когда тайные штирлицы сидят, значит, в штабах и там яростно шпионят. Или это войсковая разведка, где всякие там Джон и Рэмбо лазят по кустам и в бинокль смотрят, значит, за передвижениями противника. На самом деле роль разведки, да, очень велика, но нет, она не всезнающая. И более того, разведка зачастую вносит огромную путаницу. То есть во многих местах, это вот отход немцев на линию Гинденбурга, вызвало вопросы, а что происходит. И в самом деле были такие моменты, что, о, они же отступают, нужно сейчас прямо на плечах у бегущего противника развить наступление. И в самом деле многие попались на эту фигню. То есть немцы-то были готовы к тому, что они отходят. Это, опять же, это не отступление, это отход запланированный, это маневр такой. И когда за ними начали, скажем так, попытались за ними наступать, эти наступающие зачастую очень больно страдали от немцев. Немцы воевать хорошо умели. Вот. А насчет разведки, это же просто какие-то нечеловеческие, даже как это бы сказать-то, это же не глупость, глупость это вряд ли можно назвать, неправдоподобие нечеловеческого бывали истории, просто неправдоподобие. Когда англичанам, вообще союзникам, очень сильно повезло, потому что в самом начале войны, например, это, собственно, к самому фильму отношения не имеет, но как пример, в руки союзникам попали шифровальные книги германского военно-морского флота. Прям в самом начале войны у нас в Балтийском море сел немецкий легкий крейсер на мели. Они почему-то не уничтожили шифровальные книги. Сами сбежали, а книги оставили. Наши забрали себе. Все три штуки, все три книги. И выдали одну книгу французам, одну англичанам, одну себе оставили. Соответственно, немцам, командир крейсера немецкого сообщил, что книги уничтожены. Поэтому немцы не стали менять порядок шифрования. И всю войну, в общем-то, более-менее уверенно союзники читали радиограммы немцев. Естественно, в наглую пользоваться этим было ни в коем случае нельзя, потому что они бы сразу поняли, что их читают. Но в каких-то решительных моментах, конечно, их пытались использовать. И вот, например, перед суперважным генеральным сражением всех военно-морских сил, когда должен быть вообще новый Трафальгар, это в 16 году знаменитое Ютландское сражение. Ну, все понимали, что-то готовится. Соответственно, английский флот должен был поймать немецкий флот, который численно уступал английскому, и весь его к черту утопить. И вот, представь себе, англичане знают, что личный позывной главнокомандующего флота – это D1. Вот он так себя в эфире обозначал – D1. Но только пока он находился в штабе в Вильгельмсхафене, в Гельголандской бухте. Как только главнокомандующий уходил из бухты во главе, так сказать, своего флота, он оставлял собственный позывной на маяке, так, чтобы с маяка работала рация и создавала иллюзию, что он находится на берегу. И он брал себе новый позывной, по-моему, К2 он был или К1, я сейчас не помню. Ну, короче говоря, другой позывной. И вот, представляешь, англичане, главные флотские начальники, запрашивают собственную разведку. Где D1? А они говорят, D1 на берегу, потому что он только на берегу и бывает. Они, хорошо, и решили, что весь флот не вышел, потому что главком в базе. Они не спросили, где главком, они спросили, где D1. Ну, им что спросили, то и ответили. Хотя в этом случае разведка на 100% могла сообщить, где находится главком. То есть это очень редкий случай почти 100% осведомленности разведки. Документально и инструментально подтвержденной. Но просто этими данными не смогли воспользоваться военными, потому что они неправильно сформулировали вопрос. А как известно, каков вопрос, таков ответ. И без ТЗ результат ХЗ.
1: В целом, какую бы ты дал оценку этому фильму?
0: Сценарий ужасен, просто ужасен. Я за час, наверное, весь их сценарий в ключевых точках переписал, и получился бы нормальный фильм. Вот тут не так, а нужно так, тут не так. Ну просто там нет драматургии. Это не слабая драматургия, а драматургия отсутствующая. Потому что да, это роуд-муви, по сути дела. Дойти из точки А в точку Б передать. Вот «Властелин колец», он про то же самое. Дойти из Шира в Мордовию и кинуть в доменную печку «Тайное кольцо». Но тут нет драматургии никакой. Вот вы шли, причем шли непонятно зачем, когда можно было на самолете полететь или починить телеграфную линию. Ну, обрыв телеграфа и что? Ну, у вас же есть специалисты, они сетку прозвонили, посмотрели, где обрыв, починили, и через час у вас сообщение там, где надо, не нужно никого посылать. Ну, допустим, хорошо, они куда-то пошли, все отчаянно тупят, начальство тупит, солдаты тупят, немцы тупят, крыс только не тупят, и то одна дура оказалась. И вот все, ты пришел, а и зря пришел, а вроде бы, с другой стороны, и не зря, а потому что мы все равно в атаку пойдем, не сегодня, так завтра. Все? Вы серьезно? А зачем я это посмотрел? Вот просто зачем я это посмотрел, если у вас весь фильм ничего не происходит? А то, что происходит, оно настолько тупо и недостоверно, что даже только руками остается развести. При этом, как нарезка короткометражек, это очень хорошие короткометражки для Ютуба. Самые дорогие короткометражки для Ютуба в истории Ютуба.
1: Ну, ты прав, потому что они никак между собой не связаны абсолютно. И если, да, убрать хоть какой-то кусок, он никак не повлияет на сюжет.
0: То есть набор офигенных там 8-6-10-минутных короткометражек для Ютуба прям шикарно. Какие виды, какие пролеты камеры, какие фокусы, как цвет поставлен, как звук работает. Ну или это можно в качестве учебного пособия для спецвуза использовать, чтобы в этом самом киношном ПТУ показывали, вот как работать с камерой, светом и звуком, с композицией.
1: За звук, по-моему, они тоже как раз Оскара получили.
0: Да, да. Вот это обучающее пособие. Но это не художественный фильм, потому что в нем нет истории. Как ты совершенно верно заметила, любой кусок вынимай, меняй местами, переставляй, не поменяется вообще ничего. Можно полфильма проспать, ты ничего не потеряешь. Поэтому я бы его бы советовал бы смотреть адовым любителям тематики. То есть, если вы без Первой мировой жить не можете, вот вам нужно, чтобы эта вот депрессия, чтобы вот этот сплин, вот этот вот грязь, желание опиума и абсента, вот это вот потерянное поколение и красивая грязная форма. Смотрите смело. Если вы про кино, драматургию, интересную историю, забудьте, ее там нет.
1: Нет, ну я бы не только советовала любителям Первой мировой, я бы советовала людям, которые любят еще красивую картинку. Потому что да, картинка там красивая.
0: Правда. Тоже правда. Ну, собственно, вот, смотреть, выключив звук.
1: Спасибо тебе большое, Клим.
0: Тебе спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня мы открываем очередной сезон цикла «Трибуна ученого». И первая лекция, тема перед вами, вы уже все прочитали. Тема очень актуальная, очень интересная. Я надеюсь, мы получим ответы на многие вопросы. Мы приступаем к лекции, на которую к нам сегодня пришел и которую прочитает Борис Михайлович Шустов, директор Института астрономии Академии наук, член-корреспондент Академии наук, член ученого совета Московского планетария и большой друг Московского планетария. Еще раз, Борис Михайлович Шустов. Поприветствуем, друзья. Итак, скрытая масса – великая загадка космоса.
2: Дорогие друзья, вы здесь все, конечно, друзья астрономии. И мне очень приятно здесь встретиться снова. Я был в прошлом году в декабре, за 2 дня до конца света. И тогда вот мы с тем составом слушателей предотвратили этот конец света. По-моему, сделали замечательное дело для всего человечества. А сегодня мы... Спасибо. А сегодня мы с вами попробуем решить, ну или, по крайней мере, приблизиться к решению чрезвычайно интересной, важной и, я бы даже сказал, вызывающей загадки космоса, которая называется «Скрытая масса». Я работаю в Институте астрономии, вы видите логотип, и мне особенно приятно видеть здесь коллег из института. Ну, в общем, поехали. Ну вот такое общее представление, из чего состоит Вселенная. Современные данные наблюдений самых разнообразных – это флюктуации микроволнового фона, обзоров галактик, исследований межгалактической среды по линиям квазаров и другое позволили определить космологические параметры, то есть параметры, описывающие нашу Вселенную, с довольно высокой точностью. И вот вы видите, из чего состоит Вселенная. Здесь 0,4% звезды, газ и планет, это понятно всем. 3,6% – это межзвездный, межгалактический, даже в большей степени газ. Тоже, ну, более-менее представимо, что это такое. А вот два сектора, занимающие подавляющую часть массы, плотности, вернее, всей Вселенной, это 22% темной материи и 7,4% темной энергии. Честно говоря, непонятные до конца или даже в значительной степени не только любителям, но и профессионалам. Я буду говорить вот о тех малых секторах, которые расположены справа, и из них к скрытой массе, которой названа лекция, относятся и эти 22% темной энергии, и значительная часть вот той привычной нам, мы называем ее, физики называют барионной материи. Вот, давайте. Давайте одно из определений посмотрим, понятие скрытая масса. Я видел довольно много определений, в том числе и профессиональные. В астронавтике есть довольно приличные, но все же недостаточно точные определения, написанные нашими специалистами Константином Пасновым, Анатолием Засовым и прочее. И взял, как ни странно, материал из Википедии. Иногда попадаются очень хорошие статьи. Я хочу сказать заранее спасибо тем авторам, астрономам, которые пишут в Википедию грамотные, хорошие статьи. Вот здесь вы успели, пока я говорю, наверное, прочитать. Я только пробегусь по этому тексту. Скрытая масса, в космологии и астрофизике часто называют темной материей или темное вещество. Это общее название совокупности астрономических объектов, недоступных прямым наблюдениям современными средствами астрономии. Они не испускают электромагнитное или нейтринное излучение, достаточное для наблюдения интенсивности. И не только не испускают, но и не поглощают. А наблюдаются косвенно по гравитационным эффектам. То есть, проще говоря, это то, чего мы никак, никакими средствами, никакими инструментами увидеть не можем, а видим только по тем влияниям гравитационным, которые они оказывают на другие тела астрономические. Вот так видит, по-видимому, художник скрытую массу. Эта картина демонстрируется в Русском музее. Вы посмотрите здесь, кроме Малевича, еще 3 художника участвовали. Видимо, каждый рисовал свой угол. Квадрат, конечно, не получился, но это не первый Первый был написан в 1915 году, назывался «Супрематический квадрат». Я не очень понимаю, что это такое, но и это не квадрат. Но, по крайней мере, хотя бы хоть какое-то представление о скрытой массе вы уже получили, как она наблюдается. А вот теперь более профессиональный подход. Если вы наберете в самом известном поисковике статей по темам на различные астрономические направления, наберете слова «скрытая масса», а здесь по-английски написано «dark matter», «темная материя» или «темное вещество», и запустить ее, то вот в этом году, который еще далеко не кончился, еще 2 месяца осталось, вы уже увидите, что было написано более 1000 статей на эту тему. А в 2000 году было 250, в 2003 – 437. Интерес очень быстро растет и даже превышает, скажем, интерес к таким темам, как звездообразование и так далее. Мощнейшее направление современной астрономии, астрофизики. Что же нам говорит, какие свидетельства в пользу того, что эта действительно масса скрытая существует? Вот и здесь они в таком лекторском, дидактическом порядке перечислены, мы каждый из них обсудим. Это наблюдение кинематики галактик, особенно скопления галактик, кривые вращения дисковых галактик, наблюдение рентгеновского излучения в галактиках и в скоплениях галактик, и гравитационное линзирование и микролинзирование. Я перечислил здесь основные. Они очень интересны сами по себе. Итак, наблюдение скоплений галактик. Здесь на фотографии вы видите скопление Кома. Это одно из самых богатых скоплений галактик. 1500, может быть, больше там галактик в этом скоплении. А слева видите фотографию Фрица Цвики, который, собственно, и ввел само понятие вот в варианте здесь в немецком, а потом в английском «темное вещество», «темная масса». И статья называется «Красное смещение внегалактических туманностей». Совсем немного прошло времени с того момента, когда туманности, а галактики, внешние все галактики считались туманностями, были разрешены на звезды, и до сих пор по традиции, вот видите, в немецком языке они так и назывались тогда туманностями. Статья была опубликована в 1933 году в журнале Физического общества Швейцарии. Гельветика, Гельвеция по латыни – это Швейцария. Ну и вот текст, я вольный перевод. Как наблюдается из среднего доплер-эффекта скорости, наблюдаемые из доплер-эффекта в 1000 км в секунду, то средняя плотность в скоплении Кома должна быть, по крайней мере, в 4 раза больше, чем наблюдаемая из выведенной из наблюдений светящейся материи. Ну и дальше он, если это... В это принять, то нужно также принять какой-то фантастический обескураживающий результат, что средняя, что и существует темная материя, я специально выделил по-немецки слова «дункли материя», которая обладает гораздо большей плотностью, чем светящаяся. Вот так она появилась, эта темная материя здесь. Ну а в 1937 году, когда он уже окончательно перебрался в США, там появилась статья в главном журнале всех астрономов мира, это Astrophysical Journal, там уже вот появилась Dark Matter, то есть английский вариант. Но все основное заложено здесь. Как пришел к этому выводу Фриц Цвики? Он просто померил красные смещения, а тогда ведь прошло всего 4 года после обнаружения красного смещения, открытия Хабблом, Эдвином Хабблом, и в скоплении оказалось, что каждая из галактик имеет свое красное смещение, и из красного смещения можно вывести скорость движения галактики по лучу зрения. И оказалось, что скорости отличаются там на 2,5-3 тысячи километров. Тут же Фриц Цвики вывел, какая должна масса удерживать эти галактики, чтобы они не разбежались, и оказалось, что она превышает массу светящегося вещества, вот то, что в звездах он видел, в 500 раз. Ну, в то время он еще не мог знать, что в скоплениях есть горячий газ, масса которого очень велика, но все равно не настолько велика, чтобы удерживать. И понятно, что вот ввел вот эту фантастическую тогда темное вещество, темную материю. Я тут немножко с терминологией поясню. Дело в том, что я воспитывался в Советском Союзе на книгах, в частности, Энгельса, «Умницы большого», и, которая называла материей не только вещество, но и поля, уже известные тогда поля. Поэтому мне больше нравится говорить именно «темное вещество». Ну, темная материя, ладно, тоже возможно. Вот отсюда он вывел. Теперь очень важное и наглядное указание того, что темная материя существует в галактиках, или, по крайней мере, в окрестностях галактик, это исследование кривых вращений дисковых галактик, подобной нашей. Здесь показана галактика NGC 3098. Для астрономов я скажу, что я учился на Урале, у меня такой уральский астрономический жаргон. У нас говорят NGC, а в Москве говорят NGC. Можно сразу отличить московского астронома от уральского. 3198. Это дисковая галактика, я уже сказал, подобная нашей. И вот посмотрите, на верхней диаграмме показано, как распределена плотность вещества по звездам. То есть в центре много, плотность большая, потом падает. Ну, то есть на единицу объема звезд все меньше приходится. А вот теперь внизу вы видите кривую вращения. Вот она такая. Вот кривая вращения говорит о том, что звезд для того, чтобы обеспечить такую кривую вращение, не хватает. Не хватает и газа. Что-то нужно еще добавить, чтобы кривая вращения должна быть плоской. Почему? Давайте посмотрим. Вот обычная картинка, которая показывает вам так называемую кеплеровскую кривую вращения. Кеплеровская, для нашей Солнечной системы, это означает, что вот здесь вот она показана, в центре находится мощный гравитирующий центр Солнца, а планеты, которые гораздо легче Солнца, вращаются, можно их, как говорится, и пренебречь гравитационным влиянием. Они вращаются, как вот пробные тела, их скорости видите. У Меркурия там 48, и так далее, у Земли 30, и так далее, все это падает. То есть падает скорость к периферии, а вот у галактик нет. Видите, она остается плоской. Так вот, кеплеровская часть, обеспеченная диском, вот она, кеплеровская часть, падает. Есть галактики, и в нашей, и в других галактике газ. Он более протяженный, но вклад его не очень велик, потому что масса газа мала, там 10% от звездной составляет максимум, или еще меньше. И понятно, что этих двух составляющих не хватает. Вот для того, чтобы получить нормальную вот эту наблюдаемую кривую вращения, приходится ввести какой-то дополнительный компонент, который вот такой вклад дает в кривую вращения. Вот он и был введен. И из анализа этой кривой было показано, что плоская кривая вращения галактики NGC 3798 обусловлена большим сферическим гало-оболочкой такой с распределением плотности вот таким. То есть это распределение плотности похоже на такую большую-большую тарелку, мелкую. И вот если ее вот опрокинуть, то, скажем, какая-нибудь небольшая там лепешечка под этой тарелкой, в центре прячется эта галактика, а сама тарелка вот такую дает плотность. Итак, мы сейчас то, что с вами обсудили, дочитаем, прочитаем, чтобы это отложилось в памяти. Существование протяженных, а у нашей галактики это порядка 200 килопарсек, массивных, в 5-10 раз массивнее звездного диска, гало, то есть оболочек вот таких, характерно практически для всех спиральных галактик. В пределах оптического размера галактики скрытая масса не превышает массу звезд. Ну, понятно, раз гало очень большое, то и масса велика. Похожая картина наблюдается и для карликовых неправильных галактик, с галактик низкой поверхностной яркостью и так далее. И для эллиптических галактик, ну, я думаю, что здесь любители астрономии, не все, по крайней мере, знают, что галактики бывают спирали, эллиптические, ну и вот и другие перечисленные. В эллиптических галактиках также доказано существование скрытой массы по наблюдениям горячего газа, который наблюдается в рентгеновском участке спектра. И в эллиптических галактиках, и в скоплениях галактик присутствует горячий газ. Вот горячий газ, который наблюдается в рентгеновском диапазоне для указанного здесь скопления. Оптически вы видите галактики, их изображение получено на 7-метровом японском телескопе Субару, расположенном на Гавайях. А вот это красным цветом, конечно, рентгеновские лучи окрашены искусственно здесь, показано горячий газ, он, собственно, в рентгене излучает горячий газ. И вы видите, что мощное такое газовое образование. Для богатых скоплений галактик масса газа, сосредоточенная вот в таких гигантских облаках, что ли, с горячего газа, может превышать в 5-10 раз массу всех галактик. То есть это очень значительная доля. Вот я сказал, что Фрица Цвика это все равно не спасло бы, там 500 была разница, но тем не менее. Теперь следующее. Да, и этот газ, естественно, нужно удерживать. Газ очень горячий, и он может быть удержан только если гравитация скопления очень велика. То есть и собственно газы, и галактик. Оказывается, что собственной гравитации не хватает, и нужно добавлять еще примерно 10 масс для того, чтобы удержать горячий газ, чтобы он не разбежался. Вот. Следующий канал, по которому мы доказываем существование скрытой массы, это гравитационное линзирование. Здесь показана модель гравитационной линзы. Тут белым закрашено некий гравитирующий, мощный гравитирующий центр, ну, допустим, галактика или черная дыра, или еще что-нибудь, которая перемещается на фоне более удаленной галактики. Ну, мы видим, смотрим на эту картинку. Тяготение этого мощного центра искажает лучи, которые идут к нам от более далеких источников, подобно линзе. И в гравитационном поле, как вы знаете, лучи света искривляются, как и в линзе. Ну, своеобразная линза получается. Чем ближе к источнику, тем сильнее его искажение. Видите, появляются духи. Слева появился дух галактики, и сама галактика так искажена. И вот когда направление точно на вот эту самую линзу, на гравитирующий центр и на объект, в данном случае на галактику, совпадает, появляется вот такое кольцо. Его называют кольцом Эйнштейна. Размеры этого колец этих малы, ну, может быть, там 1.5 секунды для таких сильных гравитационных линз. А если тело слабое, малой массы, то это кольцо настолько малое, это миллисекунды, что его никак не увидишь. Но зато увидишь ярчание. Даже здесь вы видите, что галактика стала яркой-прияркой, потому что лучи, которые так бы пролетели мимо нашего глаза, в бок, что называется, а здесь они сфокусированы линзой прямо к нам вот в телескоп, в глаз, и мы видим такое вот ярчание. Вот такая картинка гравитационной линзы. Это очень мощный инструмент современной астрономии для изучения далеких галактик, потому что линза усиливает яркость дальнего объекта, как бы дополнительный телескоп получается. Вот пример гравитационной линзы. Это мощное скопление галактик, здесь указан его номер. Стрелочкой, следующая голубенькая стрелка, показывает, собственно, ту галактику, которую мы видим впрямую, а вот эти изображения получены с помощью линзы. Видите, они ярче, крупнее, искаженные, но, тем не менее, вот это линзирование работает. Это по фотографиям с космического телескопа Хаббла. Вот. По линзированию вот в этом поле скопления галактик Абель-1689 линз таких много. И по искажениям можно восстановить, а что же за, скажем, за тело, что же за гравитирующий вот этот самый фактор, какова его структура, которая искажает линзы. Вот здесь искажающей структуры нет самой. То есть мы видим изображение галактик уже линзированное. И из этих искажений выводится правая картинка, а вот это вот туманное, это распределение того вещества, которое мы не наблюдаем, на которое гравитационно искажает вот эти все галактики. И вот здесь картинка, ну, можно сказать, фотография темного вещества в скоплении Абель, потому что оно не наблюдается, а гравитационно действует и очень сильно с искажениями. Вот на такое, похоже на верхушку кольраби, срезанное распределение плотности в скоплении галактик. Вы видите холм. Холм обеспечен как раз присутствием вот этой самой скрытой массы. А вот эти пики – это уже конкретно каждая из галактик, которые наблюдаются. И пик плотности, естественно, здесь увеличивается. Чем ближе к центру, тем выше плотность. Вот такая красивая картинка. Я уже говорил, что если гравитирующее тело малое, то вы не получите кольца Эйнштейна, но, вернее, оно вот таким малым, что его наблюдать нельзя, но увеличение яркости увидите. Вот здесь это называется микролинзирование. Здесь показано, как это микролинзирование, ну, с точки зрения теоретика, можно описать. Здесь есть прицельный параметр B, то есть насколько близко луч проходит к гравитирующему телу. Ну и вот чем ближе, тем сильнее поярчание тела в момент прохождения его вот близ вот этого самого гравитирующего центра. Вы видите, что кривые, показывающие всплеск яркости тела, вот они такие. Чем ближе, тем выше, тем больше яркость, вспышка этой яркости тела. Ну и характерные масштабы тоже заметны. Как отличить вот такие вспышки от вспышек звезд и других событий, которые могут изменить яркость небесного тела? А вот так. Нужно, кривая должна быть симметричной. Понятно, что картина совершенно симметричная, прохождение с пролета этой гравитирующего тела на фоне далеких звезд, поэтому симметричность должна быть абсолютной. А хроматичная – это значит, что что красные, что зеленые, что голубые кванты, они одинаково отклоняются, и нет хроматизма. В разных цветах выглядеть картина будет одинаково. И, конечно, неповторяемость. Такие события, вот если в звездном поле не происходят, звезда пролетела, и все, больше это уже не повторяется. Это же не планета летает вокруг центрального тела, это просто на фоне. Вот такие эксперименты по микролинзированию были начаты уже около 20 лет назад. И наш общий друг и друг нашего института, особенно в моменты восстановления, известнейший астрофизик мирового и польского происхождения Богдан Пакчинский предложил вот эти вот вспышки яркости вот с такими характеристиками наблюдать. И таким образом обнаруживать моменты микролинзирования. Был построен телескоп, это польско-американский проект, здесь указаны его параметры технические, это не очень большой телескоп, 1,3 метра, но вполне достаточный для того, чтобы эту работу осуществлять. И проведен регулярный мониторинг многих, даже сотен миллионов звезд. Вы видите, есть банк данных, вы видите вот характерная кривая микролинзирования, удовлетворяющие всем характеристикам, которые я сказал, это значит, что действительно пролетело гравитационное тело близ линии, соединяющей нас с какой-то из звезд. Ну, вот данные указаны здесь какой. Смысл такой, что кривая не совсем гладкая, а на ней выросли вот такие два пика. Оказалось, что малые тела, которые находятся в окрестности звезды, то есть, считай, планеты, тоже дают микролинзирование, но более короткое, более узкое. И вот таким образом впервые вот этим методом была обнаружена микролинза. Зарегистрированы многие тысячи событий, но все-таки вот количество обнаруженных вот этих невидимых, но вызывающих микролинзирование тел не дает основания считать их скрытой массой. Их все-таки маловато. Общую, когда проинтегрировали, их массу оказалось мало. Итак, мы уже примерно представляем, что такое скрытая масса, а вот сейчас более системный такой анализ. Две составляющие скрытой массы, значит, это барионное обычное темное вещество, еще по-английски называют missing baryons, то есть не пропущенные, не найденные барионы, или барионное темное вещество, барионная темная материя. И вторая часть, вот те 22%, которые на первой слайде показывал, на втором, это темное вещество неизвестной природы, то, что называется именно dark matter. Итак, поговорим о барионном темном веществе. Вопрос такой, какую долю барионного вещества, то есть обычного, мы наблюдаем во Вселенной? Сейчас инструменты наши достаточно мощные, мы можем проникнуть так глубоко, что, можно сказать, видим, ну, условно говоря, всю Вселенную. Это и в оптическом диапазоне звезды, галактики, это и в радиодиапазоне, скажем, холодный газ, это и в рентгеновском диапазоне горячий газ. В общем, применяя все средства, мы считаем, что все, что в космосе, во Вселенной излучает или поглощает, мы видим. Так вот, а что мы видим? Мы видим все-таки, вот как нам подсказывает теория, лишь небольшую долю, 30-40% от того, что должно быть. Теория довольно четко дает указание, что барионного вещества 4%, ну, как и на втором слайде, вы помните, там газ и звезды, 4%, а мы наблюдаем намного меньше. Где же остальное барионное вещество? Или, может быть, теория неверна? Вот давайте этим вопросом зададимся и попробуем его поискать. В какой форме пребывает обычное барионное вещество? Это конденсированные газы, фаза, это, конечно, звезды, холодный газ в галактиках. Ее легко обнаружить, как я уже сказал. Это горячая фаза, тоже легко обнаруживается по рентгеновскому излучению. Это очень горячий газ, температуры выше 10 миллионов кельвинов. Диффузная фаза. Диффузная фаза – это облака нейтрального водорода и гелия, собственно, из которых произошли и галактики, а потом и звезды и прочее. Исходно в эволюции Вселенной температура этого газа вот на момент образования первых звезд и галактик была низкой, может быть, там несколько тысяч градусов, не больше. Это считается холодным, неионизованное вещество. Наблюдаются эти структуры в линиях поглощения водорода. Значит, каждый из вас помнит, что атом водорода – это простейший атом, он состоит из протона и электрона. Так вот, а электрон может двигаться по различным орбиталям, или мы говорим уровням атомным. Для того, чтобы электрон перескочил с основного уровня на первый, нужна некая энергия, а если он возвращается назад, то вот он излучает линию Лайман-альфа, а если его поднимают вверх, то он в спектре поглощения тоже как Лайман-альфа линии и выглядит. И, наконец, в последние лет 20, ну, может быть, 30 обсуждается так называемый тепло-горячий газ. Это газ промежуточной температуры, не холодный, не горячий. Этот газ невозможно обнаружить в оптике, он слишком горячий, и невозможно или трудно обнаружить в рентгене, слишком холодный. Обнаруживается он только в ультрафиолетовом участке спектра. Там он и излучает, и поглощает, и все на свете. Вот здесь на картинке показана история Вселенной с точки зрения барионов, вот с точки зрения барионной плотности, эволюции барионной плотности. Вот видите, конденсированно начали образовываться звезды, вот они где-то к Z, а это космологический фактор. Ну, считайте, что здесь вот время примерно 500 миллиардов, а здесь вот наше время и возраст Вселенной почти 14 миллиардов лет. Звезды образовываются, эти звезды, и не только звезды, греют горячий газ, горячая фаза – это то самое, о которой мы говорили. А вот основное содержание Вселенной изначально было холодной, значит, холодного газа количество уменьшается, тепло-горячий, межгалактический газ, который нагревается в ударных процессах, прежде всего, в ударных волнах, вот его количество растет. Так вот, оказывается, что вот эта самая эпоха галактики и самая важная барионная составляющая не галактики, а Вселенной наблюдается именно в ультрафиолетовом диапазоне, наиболее удобно. Вот, теперь кандидаты в носители барионного темного вещества. Что же какие объекты могут нести вот это самое недостающее скрытое вещество? Они здесь перечислены. Это планеты, коричневые карлики, красные карлики, то есть звезды или звездообразные объекты, но очень слабые. Белые карлики, особенно остывающие, которые уже тоже мало что излучают, нейтронные звезды, далекие объекты, черные дыры, ну, они просто ничего не излучают. Такие компактные объекты. А вот облака холодного газа, я только что о них сказал, водород не просто равномерно размазанный гелий во Вселенной, он имеет облачную структуру, скоро мы увидим. И вот эти облачка, они на спектрах, когда мы смотрим на очень горячий объект, ну, например, на квазар, в спектре квазара эти облачка вырезают как бы такие вот линии поглощения, вот эти линии на альфа-альфа, альфа мы их сейчас увидим. И, наконец, тепло-горячий межгалактический газ. Вот они. Теперь вот про Лайман-альфа-лес или про вот эти самые облачка. Вот видите, как образуется Лайман-альфа-лес. Очень горячий источник. Это активное галактическое ядро, квазар. Здесь температура высочайшая вот этих процессов. Этот источник мощный и излучает много ультрафиолетовых фотонов, и рентгеновских, и ультрафиолетовых. И вот на пути к наблюдателю вот эти облачка водорода находятся, каждый на своем Z, а мы знаем, что Z – это космологический фактор, и каждому Z соответствует единица плюс Z – это смещение длины волны. То самое космологическое, которое наблюдал Эдвин Хаббл. И вот видите, значит, излучается линия Лайман-альфа, а потом эта линия, поскольку газ холодный, горячий газ излучает, а холодный поглощает. Эта линия каждым из облачков, она вот проявляется вот так. И вот спектры, уже реальные, наблюдаемые спектры с Земли, с телескопа имени Хаббла, вы здесь наблюдаете. Один спектр для довольно близкого источника Z0158, это классический квазар 3C273, ну а второй квазар подальше. Чем дальше квазар, тем больше облачков. Вот это все, это Лайман-альфа-линии в поглощении. Вот это Лайман-альфа-лес. Ну и вопрос тут такой. Вот мы наблюдаем, конечно, только самые крупные облака. А сколько малых облаков? Может быть, в малых облаках скрытая масса содержится? Ведь малые облака мы не наблюдаем. А если этих малых облаков очень много, то тогда, может быть, там она и скрыта, вся вот то, что нам не хватает. Ну вот, оказывается, нет, но это вопрос чуть-чуть мы отложим попозже. Теперь, если мы опять же возьмем источник очень горячий, то на фоне него даже относительно горячий газ, вот температурой, ну скажем, 1 000 000 градусов, тоже покажется холодным. Если источник очень-очень горячий, тоже дает линии поглощения. Вот эта картинка спектра.

0: Она его знает и думает там, скажем, выйти за него замуж или нет. Как она принимает решение? Она строит модель в голове этого человека. Так, он такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Если модель хорошая, совпадает с реальностью, девушка может принять правильное решение. А если плохая, ну, потом приходится расхлебывать. Всегда это наш способ мышления человеческий, моделями. По-другому мы не осознаем мир. Так вот так же и Вселенную. Вот всю совокупность фактов, которые есть, там, ну, 5-6 основных вот направлений, я даже их перечислил на каком-то из первых слайдов, для того, чтобы свести все эти сведения воедино, чтобы они не противоречили, строится космологическая модель Вселенной. Ну, например, скажем, открыли, что почему-то сверхновые 1А, удаленные, разбегаются по спектрам, из спектров сверхновых, ну, показывает, что какое-то есть ускорение на очень больших расстояниях. То есть как бы Вселенная на масштабе всей Вселенной начинает ускоренно расширяться. Что это такое? Вот когда пытаются подобрать описание, вот эту самую модель Вселенной, то получается, что нужно вводить, ну, я не буду такие слова, как лямбда-член там и прочее, это все это уже такая техника начинается, вводить вот такой вот. Тут уже деться некуда, бритва Оккама не помогает, ничем реальным объяснить не могут. Вот таким. Нет, нужно, чтобы было согласовано и с другими, потому что если только предположить это и все, а другим будет противоречить фактам, вот из всех там 5-6 основных направлений, на которых строится наблюдательная космология, нужно, чтобы модель максимально соответствовала каждому из них. Ну, вы заработали? Да. Спасибо. Кстати, вот за то, что вы мне помогаете, а то ведь потом не останется. Держите. Так, где-то вопрос там еще был, да? Да, пожалуйста.
1: Еще такой вопросик немножко, может, с практической точки зрения. Добрый вечер, Борис Михайлович. Вот сейчас очень многие люди говорят про энергию пространства свободного, про энергию эфира. Занимаетесь ли вы этим вопросом? Если вы занимаетесь, то очень хотел бы посетить вашу лекцию. И как вообще это все связать с вашими учениями? Ну и самое главное, как научиться добывать энергию свободного пространства, преобразовывать ее в тепловую и в электрическую?
0: Давайте я вам просто отдам это самое, ничего говорить не буду. Ничего не понимаю. Возьмите, пожалуйста.
2: Ну, у меня был вопрос свой. Скорее такой скептический. Часть вашей лекции была посвящена частицам, которые необходимо открыть, чтобы объяснить темную материю. В то время как в начале лекции было видно, что, например, Цвики считал, что требуется в 400 раз больше массы, а потом часть этой массы нашли. Потом еще обнаружили вот эти мелкие объекты по микролинзированию. Потом там сейчас вы отправляете в космос телескоп, он тоже, скорее всего, что-то обнаружит. Может, они не так уж нужны, эти частицы. Раскройте, пожалуйста, подробнее, что они действительно прям так уж нужны.
0: Ну вот пока,
2: спасибо.
0: На данный момент, да, спасибо за вопрос. Вот еще раз хочу повторить, что пока на данный момент никаких ресурсов, вот этих даже скрытых барионных, не хватает, чтобы покрыть эти 22%, ну, более-менее понятным веществом нам с вами. Приходится. Дело в том, что если просто так взять и 22% барионов произвести во Вселенной, то нарушаются вот как раз то, о чем мы говорили, нарушаются другие, скажем, потоки информации, будут противоречить. Например, содержание дейтерия. Вот дейтерий очень чувствителен, первичный дейтерий, к содержанию барионов и небарионного вещества. В моделях получается по дейтерию, что вещества обычно у бариона должно быть от 4 до 5%, не больше, по содержанию дейтерия. Другое дело, как померить первичный дейтерий, вот это действительно загадка. И есть, скажем, спектральное наблюдение дейтерированных молекул удаленных объектов, удаленных галактик, удаленных облаков, которые были выполнены, например, в институте, в физическом институте, это уже в Санкт-Петербурге, имени Йоффе, академиком Варшаловичем, его молодыми ребятами, он показал, что дейтерий, ну, не только он, но вот особенно мне эти работы нравятся, он показал, что все-таки содержание дейтерия согласуется именно вот на дальних-дальних, то есть первичного, с этим 4-процентным барьером. Я могу посоветовать сомневающимся, и сомневаться всегда надо, это составляющая часть науки, я уже говорил об этом, и вот даже Омар Хайям меня, я вернее поддерживаю Омара Хайяма, надо сомневаться.

0: Можно рекомендовать работу 2004 года Джо Силка. Есть такой американский астрофизик, который говорит, что стандартная космологическая модель основана тоже на предположениях. Если добавить туда некой субстанции, извините, это вот не ругательство, из-за курватурность, которая Вселенной, то есть не нарушает, то может сильно измениться содержание барионов. Вот если вас интересует профессионально, могу дать ссылку, потому что нет... Вот нет такой картины, которая была как таблица умножения, ну что тут сомневаться, вот есть и все. Нет пока такой. Так, молодой человек, вы уже получили и уже больше не хотите мне помогать, да? Спасибо. Давай твой вопрос.
1: Борис Михайлович.
0: Спасибо вам. Я шучу, да. Ты имеешь в виду вокруг своей оси? Да, есть неравномерности вращения Земли, очень серьезные задачи. У нас в институте занимаются, у нас есть так называемый третий этаж. И вращение Земли, ну это не просто, скажем, шарик стальной, в котором ничего не происходит. А Земля, она сложная структура. Внутри Земли идут потоки, вот в самых недрах Земли идут потоки расплавленного вещества, которые, собственно, ответственны даже за магнитное поле Земли, за генерацию. То есть распотоки, перераспределение масс. Теперь на Земле происходят климатические изменения. Это не очень значительно. Ну, скажем, куда-то перетащили там облака, снега, там прочее, там и все. Это незначительно, но в астрономическом плане это уже заметно. И вращение Земли может... Вот ты физику уже учишь, да? Нет еще? А, ну вот ты сама можешь провести, у тебя есть, наверное, крутилка, вот, которая бедрами вертит. Ты можешь закрутиться, потом развести руки, и ты будешь крутиться медленнее. То есть есть такое понятие, момент вращения. Вот, с этим связано, то есть перераспределение масс, особенно радиальное, приводит к тому, что скорость вращения меняется. Или ну крутящийся стул есть где-нибудь? Ну вот ты на крутящемся стуле, ты закрутись, а потом попробуй ноги вытянуть и поджать. Ноги вытянула, замедлилась, поджала. Вот Земля тоже, она такие вот свои ноги там протягивает, но шучу, ну вот какие-то там. И это изменение не очень, очень маленькое, но астрономы его ухитряются измерить. Да, пожалуйста. Держи.
2: Микрофон передайте, пожалуйста.
3: Аннигиляция – это вот когда, вот, допустим, позитрон и электрон сталкиваются. А вот как можно одинаковые частицы, вот когда они сталкиваются, вот из-за чего они аннигилируются?
0: Вот почему они не одинаковые, они одновременно вот, и то, и другое. А вот именно почему я и говорил, что я жалею, что я сейчас не могу попасть на лекцию академика Рыбакова, я бы точно такой же вопрос задал.
2: Точно. А будем ждать.
0: Да.
3: А вот при аннигиляции энергия же вырабатывается, и
0: ну, она никуда
3: сколько
0: не девается,
3: ее да? вырабатывается?
0: Ну, энергия, скажем, массы, вот сталкивается частица, а не частица, да? Так вот, это самое МЦ квадрат, которое характеризует каждую частицу, ну, плюс еще там небольшой запас кинетической энергии, это все уходит в энергию излучения, квантов. Если высокая энергия, значит, гамма-кванты, вот мы о них говорили. Они могут быть очень высокие, высокоэнергетичные.
3: То есть вся масса становится энергией?
0: Да, ну вот излучением энергии, полем. Угу.
3: Понятно.
2: Ну это вот Кружковец Московского планетария.
0: Да, молодец.
2: Такие ребята к нам.
0: Молодец.
2: Да, замечательно.
0: Кружковец, ты можешь взять сам? А то мы вот, молодого человека уже загоняли совсем.
4: Здравствуйте. Вот последний объект, самый дальний, да, находится на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет, да? Вот это то, что я вычитал в интернете.
0: Ну, 13, да нет, я не могу вам сейчас сказать, что же значит, что-что?
4: Ну, во всяком случае, такая информация существует в интернете, меня интересует больше другое. Написано, что возраст этого объекта 13 миллиардов световых лет, а находится он от нас на расстоянии 30 миллиардов световых лет, вот как это соотнести?
0: Вы что читаете-то? Какие?
4: Ну, вот в том-то и дело, поэтому у меня и вопрос такой.
0: Нет, не совсем я понимаю ваш вопрос. Значит, вот самый далекий объект, который наблюдается действительно, ну, это даже скорее не объект, а это та эпоха. Вот реликтовое излучение, оно Z1000, это, ну, можно сказать, там вот 13,5 или 13,6 даже 10 миллиардов лет, вот оно наблюдается, это реликтовое излучение, которое со всех сторон к нам приходит. На картинке оно там нарисовано, но у меня не было времени остановиться. Вот. А то, что вы читаете, ничему не верьте. проверяйте, возьмите. Я бы хотел посмотреть, кто написал и что написал.
4: Ну вот конкретно. Сейчас в интернете можно ссылка.
0: Сейчас я не могу интернет сразу открыть.
4: Я понял. То есть, подскажите, размеры Вселенной все-таки в световых годах хотя бы?
0: Не знаю.
4: Существуют какие-то данные, нет?
0: Ну, давайте, я вот обычно так студентам говорю. Здесь сам слово «размер» может иметь смысл еще. Вот вы каждому здесь слову нужно еще, имеет ли оно смысл. Но обычно я так ухожу вот так. Студенты, когда задают на школе, ежегодной школе молодых астрономов, вопрос, я им говорю, лектор должен так. Если он вопрос-ответ знает, сразу может четко сказать, он говорит «хороший вопрос». А если не знает, говорит «интересный вопрос». Ну, вы совсем интересный вопрос задали, так что...
4: Спасибо.
0: Здесь надо внимательно смотреть термином, что такое размер.
1: Спрашивайте вы.
0: Так же, как вот девочка задавала размер, а что вокруг, там, большого взрыва там, и так далее. Там может не быть понятия размера вообще.
5: А, Борис Михайлович, спасибо большое за очередную замечательную лекцию. У меня вопрос немного не по теме. Вопрос будет такой. И, наверное, вы тот самый человек, который наиболее полно на него ответите. Вот недавно, знаете, возникли разговоры о интересе, вот это говорил Шойгу, да?
0: Да.
5: Об интересе государства уже, ну, в лице Министерства обороны, к мониторингу внеземных объектов, которые имеют возможность угрожать Земле и, соответственно, как-то уделять внимание.
0: Да? Угу. В чем вопрос?
5: До этого как бы интереса по большому счету что, не уделялось? И вот, собственно, вопрос. И в чем это выражается? В чем это будет выражаться? Существует ли какая-то программа по этому, да? Что мы увидим по этому вопросу в ближайшее время? Что делается?
0: Ну, не только Шойгу, и наш первый вице-премьер, он громогласно даже сейчас говорит, что эти объекты чуть ли не главная задача космонавтики даже. А несколько дней назад состоялась на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН астронавт американский Эдвард Лу, очень уважаемый человек, изобретший, кто был на той лекции, так называемый гравитационный трактор, вот эту идею, он выступил с трибуны ООН с большой, что пора Земле, в общем, создавать систему землянам, объединенным, вот эту систему обнаружения. Что делается у нас в стране? Мы экспертная рабочая группа по космическим угрозам, по решению Роскосмоса и Академии наук подготовили концепцию федеральной программы противодействия космическим угрозам. Первый сектор этой программы, конечно же, относится и самый первоочередной, относится к созданию системы обнаружения. Пока в нашей стране системы обнаружения, а имеется в виду массовое обнаружение, не 1, 2, 3, 4, 20 астероидов или комет открыть, а открыть все опасные астероиды. Это уровень обнаружения примерно 200 тысяч. Так вот, пока этой системы нет, но мы наметили те шаги, которые нужно сделать. Будет это воспринято правительством реально или нет, покажет вот ближайшее время. Слова это или просто так вот пролетел астероид, колыхнул и все, покажет время. Но мы работаем и упорно, значит, добиваемся того, чтобы была национальная программа обнаружения опасных объектов. А дальше уже детали, которые вот я могу вам рассказать, но просто Фаина Борисовна меня уже оттуда не простит никогда. Да.
2: Прощу.
0: Так, кто еще у меня не получил? У меня вот два.
2: Здравствуйте. Последний вопрос.
6: Да. Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию. И чтобы подытожить сегодняшний вечер, я вам хотела бы задать такой вопрос. При подготовке к данной лекции, при получении отклика на нее вот сегодня, какому из приведенных мнений вы больше склоняетесь? К мнению Пушкина, который смотрит на будущее позитивно, или все-таки Омара Хайяма, то, что в будущем мы все-таки разочаруемся в наших знаниях о Вселенной, о мире, о себе.
0: Ну вот я говорил, что баланс должен быть. Вот между этими двумя позициями должен быть баланс, должно быть и то, и другое. А однобокость, она приводит либо к разочарованиям, либо к отсутствию прогресса. Если во всем сомневаться, прогресса не будет. А вот если очаровываться и кидаться везде, то разочарования неизбежны. Вот давайте мы и то, и другое будем сохранять у себя, и критический подход, и интерес, молодой интерес к науке, к астрономии в частности. Так что...
1: Благодарим. Спасибо. Бориса Михайловича. Я хочу поблагодарить аудиторию, которая, как всегда, подготовленная, пришла. Очень интересные вопросы, очень глубокие и очень широкий спектр.
0: Фаина Борисовна, я присоединяюсь.
1: Да.
0: Аудитория, спасибо. Молодец.

0: Сегодня последняя вот такая лекция, которую я подготовил. И еще раз напомню, то есть эти четыре лекции – это такой промежуток между тем, что мы видим и вот привыкли в повседневной жизни. То есть вот мы можем пощупать, мы представляем из таких бытовых представлений и более сложной наукой, которая называется, вот, раздел геологии называется «Петрография», или оптическая минералогия, именно уже микроскопическая, когда мы используем инструментальные методы для того, чтобы определять минералы. И поэтому я вот сегодня буду рассказывать как раз чуть-чуть то, что мы так вот в быту посмотреть не можем, хотя Ксения Александровна нам, наверное, покажет сегодня некую заготовку и об этом тоже. Значит, еще раз напомню, есть картинки, которые... наглядно показывают о том, что не всегда тот предмет, который мы видим, является, ну, то есть не всегда наше представление о предмете совпадает с его реальным содержанием. И более того, реальное содержание не всегда возможно понять, а что это, да, вот цвет минерала в темноте непонятен. Мы выясняли, что цвет минерала зависит от освещения. Кстати, очень красивая демонстрация, я в субботу посмотрел на фестивале Вау-Хау, где разноцветный щит такой с красками, и прожектор менял свою частоту. И как раз очень здорово, это наглядно видно было, что отдельные куски этого щита тоже меняли свою окраску в зависимости от того, какое освещение вы подавали. На самом деле там достаточно удачно вот эти простые опыты подобраны. Если будет возможность, сходите или посмотрите в записи. Вот это называется фестиваль науки в Ау-Хау или там фестиваль науки в Академии наук. Ну, вот если говорить про, например, породы и минералы, то вот тоже такой пример. Это лава, которую вы можете найти. Это остров Кипр, массив Тродос. Вот так выглядит просто кусок, который подобран практически на пляже. Ну, единственное, что он здесь распилен, немножечко обколот. То есть понятно, что на пляже обычно окатанные куски, а если их поколоть, то там появляются свежие сколы. И даже мы видим, что он с краев такой рыжеватый, буроватый, и вы никогда не догадаетесь, что на свежем сколе он такой светло-серый. А вот та же самая порода под микроскопом. И кто бы мог сказать, что в таком невзрачном сером или желтом куске у нас скрываются такие практически низкокальциевые пироксеновые цветы. Да? Правда красиво? А вот так вот не скажешь. Ксюш, может, пустишь, передам кусок лавы? Это лава из Мексики тоже. Как бы попытайтесь вот посмотреть и понять, а как она выглядит под микроскопом. А вот другой пример. Это карельская порода. Правда, фотографию я взял не карельскую, а это место называется речка Камати в Южной Африке. И порода называется каматиит. А вот это вот фотография каматиитового базальта. Ну, хорошо, угадывается вот на этих выветрилых поверхностях, что там какие-то должны быть нитевидные кристаллы. Но посмотрите, это не просто нитевидные кристаллы, это фрактальные кристаллы, которые... еще и на самом деле имеет сложное внутреннее строение. Это мы смотрим в оптическом микроскопе, в так называемом петрографическом микроскопе, а если мы посмотрим под электронным микроскопом, оно будет еще по-другому выглядеть. То есть вот внешность, она не всегда отражает содержание, а содержание не всегда отражает внешность. И какие-то срезы, какие-то уровни не всегда отражают полную картину происходящего. То есть... Ну, мне хочется такую ассоциацию немножко. Симпатичная девушка может оказаться потом отвратительной тещей, например, да? Вот, и так далее. То есть нужно всегда, вот, на мой взгляд, оба объекте составлять разностороннее впечатление. То есть нельзя по одному какому-то свойству, по одному какому-то виду судить об объекте в целом, потому что каждый объект таит в себе такую вселенную. Вот такое название вы, наверное, слышали, кимберлит. Что, чем нам интересны кимберлиты? Тем, что там алмазики и пиропики. Мы сейчас вот пиропики для цели техники и промышленности изучаем, тоже очень красивая. На самом деле порода очень невзрачная. Она такая серовато-зеленая, очень часто выветрилая. Она бывает рассыпается, вот такой сапонитовый значит, агрегат или еще какой-то. Но вот свежий выглядит вот так примерно. То есть какие-то обломки, еще чего-то. А вот посмотрите, как красиво она выглядит под микроскопом. То есть понятно, что это благородная порода, и там можно искать алмазы в том числе. Но понятно, что... А на самом деле интересно, что вот это вот ол, это подписан минерал оливин. И видите, как он сочно, красиво выглядит. А алмазы вот в этом же изображении будут очень невзрачные, вы их не увидите, они будут черными. То есть вот как раз то, что блестит очень хорошо в кольце или в какой-то огранке, вот под микроскопом может, наоборот, выглядеть очень невзрачно. То есть под микроскопом, как вы поняли, все выглядит иначе. И вот я, опять же, эту картинку уже показывал, что мы смотрим на эту чашку с ложечкой вполне как на чашечку с ложечкой, а вот тем водолазам, которые сейчас в этот чай горячий постараются занырнуть, для них все представляется все по-другому. А если они занырнут, то у них будут уже совсем другие проблемы, чем у нас, которые могут отпить из этой чашечки горячий чай, возможно, даже с сахаром. Значит, вот я эту картинку уже показывал. Это контуры и полоска Бетти. Значит, и в принципе это то, почему мы видим объекты. Да? Мы видим границу объектов, особенно прозрачные объекты. Вот воздух в воздухе мы не видим, а, допустим, воду в воздухе мы видим, пластиковый стакан мы видим. Это вот все благодаря контурам и полоске Бетти. Напомню, это было на самой первой, по-моему, лекции. А если вот мы эту же штуку засунем под микроскоп, то у нас появляется очень интересный эффект. Вот на самом деле вот эта пластинка, это некая пластинка минерала в разрезе. И если мы под микроскопом начнем фокусировать и дефокусировать это изображение, то полоска Бетти всегда будет смещаться в сторону среды с большим показателем преломления. То есть мы можем не только узнать, что вот этот минерал, допустим, отличается от окружающей среды на сколько-то единиц показателя преломления, но еще и больше и меньше. Больше или меньше. Вот еще раз напомню, для определения показателей преломления используется иммерсионный метод, и подбираются жидкости, которые близки к показателю преломления какому-то минералу. Это очень хороший способ. Это хороший способ и в бытовом плане, особенно если у вас правильное кукурузное масло. Кстати, никто не нашел правильного, нет пока? Вот. А также это используется в инструментальных приборах, когда мы, вот, допустим, подбираем жидкость, ну вот здесь вот в канадском бальзаме, мы видим, что кварц, например, имеет практически такой же показатель преломления, как канадский бальзам. У канадского бальзама 1,536, а у кварца, ну, примерно такой же, 1,54. Да? Он чуть-чуть отличается, видите, чуть-чуть видна граница кварца. И мы можем по полоске Бетти, вот расфокусируя микроскоп и смотря, куда полоска Бетти идет, определить, он чуть-чуть отличается в большую сторону или в меньшую. Вот, например, очень похожий на кварц минерал ортоклаз или калиевый полевой шпат. У него показатель преломления, видите, тоже очень мало отличается от канадского бальзама. 1,52, а у кварца 1,54, а у канадского бальзама 1,53. Так вот это вот можно определить. Дело в том, что у ортоклаза меньше, поэтому полоска Бетти при поднятии тубуса микроскопа, то есть при увеличении фокусного расстояния между тубусом микроскопа и препаратом, она будет... ну здесь даже крупнее картинка, вот отлично. Значит, она будет идти на канадский бальзам. То есть у ортоклаза меньше, чем у канадского бальзама показатель преломления. А у кварца, наоборот, больше. Поэтому при тех же условиях та же полоска Бетти будет смещаться в сторону кварца. То есть этот метод на самом деле очень удобный, очень точный. До десятых показатель преломления определяется просто в лёд на глаз любым студентам. То есть понятно, что вы отличите 1,3, 1,5, 1,7. И это хорошо сочетается с блеском. Значит, не студентам, то есть я определяю, там, ну, скажем так, не прямо до сотых, но, скажем, до первых сотых. То есть я отличу вам 1,54, 1,58. Или 1,65, 1,69. Понятно. То есть это видно, это просто навык. И при этом никаких сильных инструментальных методов не нужно, это просто вот по внешнему виду. Но при применении некоторых ухищрений можно определять, в принципе, достаточно легко до тысячной показатель преломления. Но самое простое, когда вы подбираете точно-точно, когда у вас полностью исчезает полоска Бетти, вы подбираете жидкость. Есть такие наборы жидкости иммерсионные, которые вы просто меняете одну за другой и методом перебора, ну, может быть, разумного перебора, подбираете такую жидкость, когда у вас перестает быть виден этот минерал. Это можно делать даже без микроскопа, это можно делать и в стакане, но, правда, жидкости эти достаточно, как правило, вот высокопреломляющие жидкости, они токсичны, поэтому лучше все-таки делать это под микроскопом, тогда просто жидкости меньше гораздо нужно, вы не получаете вредного влияния. Там есть очень интересные радужные эффекты, про которые мы не будем рассказывать на этих лекциях, когда у вас прямо приближается, значит, показатель преломления к необходимому, когда разница уже там какие-то тысячные составляет, то при кольцевом диафрагмировании, то есть полоски Бетти нет как таковой, но при кольцевом диафрагмировании появляются такие радужные полосы, то есть полоска Бетти становится окрашенной. Вот. И по вот этой разнице окраски, то есть если зеленое, это точно совпало, да? Ну, если синее, то вы можете определить даже иногда точнее, чем до одной тысячной разницу. Представляете, да? То есть это очень точный оптический метод. Вот как мы говорили, что толщину каких-то пленок очень легко с помощью интерференционных окрасок мерить, да? Также вот показатель преломления с помощью иммерсии очень точно можно мерить. А за одной проблемой, что жидкости, жидкости, они неустойчивы по показателю преломления. Показатель преломления жидкости зависит от температуры, иногда от влажности. Вот набрала она чуть-чуть воды, у нее поменялся показатель преломления. Или наоборот, солнышко посветило, из нее испарилось какое-то вещество. Ну, вещество, как правило, такие жидкости, они еще на основе органики. И оно тоже поменяло свой состав. Много жидкостей с йодом, да, с участием йода. И вот когда жидкости стареют, там видно, что они сначала буреют, и уже, они уже меняют свои свойства. А бывает, когда выпадают кристаллики йода. Поэтому даже если у вас на баночке с жидкостью написано 1,682,536, все равно этому нельзя верить. Поэтому существует специальный прибор, рефрактометр, который также до тысячной, а некоторые рефрактометры до 10-тысячной позволяют определять показатель преломления жидкости. А это уже чистая механика. Мы пускаем луч и смотрим на смещение. Мы знаем толщину точно слоя, через который мы пропускаем этот луч, и смотрим, насколько он сместился. Вот, и я советую всем прочитать книжку, если кто-то хочет именно кристаллоптики и иммерсии разобраться. Ну, это вот для гемологов полезно, это для технологов полезно, потому что это не требует каких-то сверхусилий, но зато удобно для определения минералов или для определения материалов. Есть такая книжка «Татарский ВБ. Кристаллоптика. Иммерсионный метод». Очень подробная, по делу. Там, правда, очень большой раздел, который можно сейчас пропустить, устройства микроскопов, которые были в 50-е и 60-е годы. Сейчас они немножко другие. Ну, то есть можно прочитать про один микроскоп и все понять. Но вот, собственно, и там она сбалансированная. Там достаточно подробно описана кристаллоптика и достаточно подробно описан иммерсионный метод. То есть как бы там много приемов, которые сейчас вот подзабыли, например. Да, вследствие того, что давно не перечитывали преподавателю эту книжку. Я, например, использовал такой метод иммерсионный очень часто, когда, например, работаю в полевых условиях. У меня нет лаборатории, я не могу с собой таскать много оборудования, потому что это горы, это суровые условия, там палатку надо еще тащить, спальник, теплые вещи, и большой микроскоп там, и шлифовальный станок с собой не потащишь. А я с собой всегда брал маленький микроскопчик, по-моему, он назывался МПД-2, который укладывается в коробочку, у него свет от солнышка зеркальцем. А как делать препарат? Берешь стеклышко, значит, на него крошишь минерал, который хочешь определить. А где взять иммерсионную жидкость? Она всегда со мной. Просто немножечко плюнул, растер, другим стеклышком накрыл, вот вам препарат. И, по крайней мере, это позволяет определять большинство минералов. А я работал, будучи аспирантом, на Кольском полуострове, это Хибинские и Лавозерские щелочные массивы. Это в то время были рекордсмены по количеству, по разнообразию минералов. Ну и сейчас они остаются там. Там очень много разных минералов. И без того, чтобы вот как-то инструментально подтверждать мои идеи, что это тот минерал или нет другой, ну, там было бесполезно. То есть ждать осени, чтобы приехать в лабораторию, проанализировать и так далее, чтобы узнать, что я видел там не то, что мне показалось, а то, что совсем другое, просто было невозможно, потому что каждый день видел десятки новых минералов, которые надо было описывать. Вот, поэтому я всегда двумя руками за иммерсионный метод и за его правильное использование. Вот на этом, собственно, простая оптика кончилась, и мы сейчас немножечко поговорим о том, о чем мы не говорили раньше. Вернее, как бы в конце прошлой лекции я показал вот эту картинку. Это фотография одной участка нашей витрины в Минералогическом музее. У нас кристалл галита, и там надпись «Галит» вроде бы нормальная. А вот кристалл кальцита, и видите, раздваивается кристалл кальцита. На самом деле, может быть, это муляж, может быть, там просто так специально напечатано. Кальцит два раза, чтобы вас, как это сказать, обмануть. Нет, это не так. Давайте мы проверим. Нам нужен доброволец. Вот у нас есть с собой кристалл кальцита, и нужен доброволец. Есть у нас доброволец? Чтобы, которому вы доверяете, вот юноша с бородой, то есть он, может, вас тоже обманывает, может, это наша подсадная утка. Смотрите, у нас есть лист бумаги. Он рисует один крестик. Один крестик небольшой, но четко, отлично. Покажите всем. Один крестик, он, может, два уже нарисовал. Один, да? Теперь у нас есть кристалл исландского шпата. Мы можем поднять, на самом деле, да? То есть, как бы... это из ваших рук, вы там явно что-то мухлюете. Дайте вот юноше с бородой... Сколько там крестиков? Два. А вот теперь вопрос на внимательность. Они одинаковые? Нет, они наложены. Наложены, но по изображению они одинаковые или разные?
1: А так одинаковые
0: по изображению. А вы смотрите только на форму. А давайте покрутим. А как вас зовут, кстати? Чтобы... Александр. Александр, попробуйте, вот положите и покрутите кристалл. А может быть, даже лучше, знаете, что поставить его немножко на другую грань. Вот на, ну, вот так слишком сложно будет крутить, наверное, вот так вот, да. Что получается?
2: Как они вращаются?
0: Они вращаются друг относительно друга. А вот вы скажите, они одинаковые? Ну, покажите Анне, да? Анна? Значит, что мы видим? А вот, кстати, Александр, тогда еще один эксперимент. А вот можете вот так вот на ось третьего порядка, вы знаете, что такое ось третьего порядка, да? Вот примерно, да? Посмотрите, расстояние между крестиками изменяется или нет? Вот если вы так... Вот можете подобрать такое положение, когда крестики сливаются? Это и будет ось третьего порядка. То есть что мы видим? Александр нарисовал один крест. значит, мы на него кладем кристалл исландского шпата, и у нас получается два креста. Вы говорите, что по форме они одинаковые. Значит, но они накладываются друг на друга. На самом деле нет. Один более яркий, а второй более слабое изображение. Они немножечко по яркости отличаются. Вот тот, который более яркий, называется обыкновенный, а который более слабый, называется необыкновенный. Да? НО и НЕ. Ординари и экстраординари. Вот. Если мы начинаем вращать, то у нас они начинают друг с другом тоже вращаться. Причем очень как-то загадочно, да, то есть вот не всегда понимаешь, куда они пойдут. Вот, значит, причем на самом деле один стоит более-менее на месте, НО, а НЕ вокруг него начинает вращаться. Вот такая штука. Значит, первый раз, почему это называется исландский шпат? Потому что моряки, которые... датские моряки, которые побывали в Исландии, привезли эти кристаллы, а это восточная часть Исландии, там действительно они были, привезли и отдали Эразмусу Бартолину, такому аптекарю, ученому. На самом деле он не был впрямую ученым, как я понял из биографии, но у него в родне то ли 12, то ли 13 профессоров. Дяди, тети, папы, тети не было, значит, профессоров, потому что это был 17 век. Значит, но у него, значит, вся родня, то в Шведской академии наук, то там в немецкой и так далее. Да? И он тоже волей-неволей кем ты станешь, если у тебя вся родня профессора. Деваться некуда. Значит, и он изучал этот эффект и вот, собственно, показал, что есть эффект двулучи преломления, что из одного крестика получается два. Он все это описал очень подробно, я читал исходный текст, и послал это в Лондонское королевское общество. А вы знаете, что как раз в это время примерно Лондонское королевское общество и возникло. Было основано Робертом Бойлем, один из первых членов был Исаак Ньютон там, и так далее. Да? То есть как бы вот Лондонское королевское общество было очень авторитетным. И послал вместе с кристаллами. Лондонское королевское общество... повертела, посмотрела и выдала вердикт. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Бог придумал одну сущность, и раздваивать ее антинаучно. Вот такая вот штука. Значит, ну, таких много. Вот метеоритика тоже. Интересно, что Антуан Лавуазье запорол метеоритику на ранней стадии, сказав примерно то же самое, что Бог не фраер, камни с неба не кидает. Так что, значит, все правильно, на самом деле, сказал. И Лондонское королевское общество тоже абсолютно право. Сущности плодить нехорошо. Но какой у нас зато, вот видите, дубликатор лежит. Вот на что не положишь, то всего два становится. Вот у вас был рубль, раз положили 2 рубля. Если 2 рубля положили, уже 4, да? То есть, в принципе, хорошая штука. А вот этот эффект, еще раз, называется двулучи преломления, и он изначально не был принят. Но люди о нем узнали и стали думать. И, собственно, Френель, который жил примерно там на 30, по-моему, лет или на 40 позже, да, он, собственно, придумал теорему Френеля на этом, Гюйгенс придумал принцип Гюйгенса, и, собственно, на этом родилась волновая оптика. И теперь, собственно, основы волновой оптики, они... вот в чем. Оказывается, вот сейчас вот я вам расскажу фундаментальное свойство природы, которое на самом деле, может быть, вы знали, а может быть, не знали, а может быть, знали, но не догадывались об этом. Вот чем кристаллы отличаются от некристаллов? Нет, вот общее, фундаментальное, что это вот такое вот, какое-то мелкие следствия. А, значит, у кристаллов есть структура, да? Это упорядоченные вещества. Даже сейчас вот новое модное, это фотонные кристаллы, когда упорядоченные структуры не из атомов, а из чего-то другого, да? То есть это некая упорядоченная структура. А вот не кристаллы, аморфные какие-то вещества, это неупорядоченные. Да? То есть у них нет структуры, по крайней мере, нет дальнего порядка. Да? Вот, к примеру, воздух – кристалл, исландский шпат – кристалл, вода – кристалл, а если заморозить, то становится кристаллом. Да? Вот. Так вот, есть очень простое фундаментальное свойство, которое позволяет в любом случае отличать кристалл от некристаллов. При попадании световой волны в кристалл, световая волна всегда разлагается на два взаимоперпендикулярных колебания. Значит, на самом деле Френель сначала считал, что световая волна, она продольная, вот если ранние работы Френеля брать, а потом выяснил, что световая волна поперечная. Что такое поперечная волна? Ее обычно изображают синусоидой, и проще всего ее понять, если двое держат веревочку, один потянул конец, да, и вот пошла вот такая поперечная волна. Сама веревочка остается на месте. А вот отдельные части веревочки, они, соответственно, испытывают колебания, вот отдельный кусочек веревочки, который идет то вверх, то вниз, а соседний участок наоборот, сначала вниз, а потом вверх. Да? То есть но при этом сами частички стоят на месте. Вот, собственно, это поперечная волна. Почему она поперечная? Потому что колебания частиц осуществляются поперек распространения. Понятно? Значит, вот поляризованная поперечная волна, ну, то есть вот это неполяризованная, мы с вами уже это проходили, когда у нас есть луч, который идет из стены на нас, и вот это я изобразил колебания. Они все перпендикулярны распространению луча, но при этом они могут быть произвольно расположенными. Окей. А если поляризовать, то вот все должны одинаково колебаться. Так вот, все кристаллы являются природными поляризаторами. Они всегда поляризуют свет. Любой кристалл, когда в него попадает луч, он всегда поляризует свет, причем в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Понятно? Вот у нас кристалл, предположим. То есть вот такой свет возможен, когда он идет по аморфной среде. Понятно? По воздуху легко. А вот если попал в кристалл, то он должен распасться на два колебания. Только два. Вот такие уже невозможны. Только два. Этот и этот. И они всегда взаимоперпендикулярны. Вот это фундаментальное свойство кристалла. Знали? Подозревали? Нет? То есть, оказывается, по кристаллу идет... То есть, волна распространяется туда же, направление мы видим, да? А вот колебания только два. Причем вот это называется плоскости поляризации, да? Плоскости поляризации. И они фиксированы в кристалле. То есть вы поворачиваете, вот если вы повернете кристалл, плоскости поляризации повернутся вместе с ним. Вот на самом деле здесь два сложных момента. Ко мне иногда вот на такую лекцию приходят физики, оптики, и мы начинаем долгую дискуссию. Значит, первый момент, что вот этот феномен волновая оптика не объясняет. То есть, почему это происходит, волновая оптика не объясняет. Правда, на мой взгляд, квантовая тоже не объясняет. Но старается объяснить. Там вот эта вот электромагнитная составляющая, да, там магнитная, электрическая составляющая, которые там идут и так далее. Вот, значит, то есть саму причину вот прохождения никак, ну, то есть волновая оптика не рассматривает взаимодействие с веществом, а это взаимодействие с веществом. То есть это где-то должно быть квантовой оптике, в квантовой физике. Вот. А второй момент, что, значит, в квантовой оптике отсутствует понятие плоскостей поляризации. Но если... И вот это как раз такой вот точка, и как раз проверочная штука. То есть, значит, во всех учебниках написано, что плоскость поляризации поворачивается внутри, свет поворачивает эту плоскость поляризации, там поворот фиксируется и так далее. Какой бы вы толщины, вот если вы сделаете кристалл, какой бы вы толщины ни взяли, у вас плоскости поляризации будут всегда на месте. Вот это мы как минералоги знаем очень четко. потому что эти плоскости поляризации, они зависят от положения, они зависят от кристаллографии кристалла. Они не зависят от, они не зависят от толщины кристалла. Поэтому вот эта вот точка, которая до сих пор в науке, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то эту проблему решил. Волновая оптика объясняет, вот что происходит в кристалле. Это называется кристаллооптика, волновая кристаллооптика. Но не объясняет, почему это. Квантовая оптика объясняет, почему это, но не объясняет простых феноменов. Понятно? Но не важно. Значит, нам важно использовать полезные свойства. И вот полезные свойства, они заключаются в том, что с помощью кристаллов можно сделать поляризованный свет. И есть различные типы поляризаторов. Первый, кто сделал такой поляризатор, как раз на исландском Шпате, был Вильям Николь, по-моему, это 1819 год. Значит, что он сделал? Он взял исландский шпат, вот такой же кристалл, вот выколок по спайности, распилил его определенным образом, под расчетным углом. Вот здесь углы нанесены на, значит, на вот этом чертеже. Распилил и склеил канадским бальзамом. Все. У нас получился поляризатор. Что происходит? Значит, надо тряпочку. Что происходит? Наверное, я не рассказал еще одну важную вещь. Вот этот я чертеж оставлю, остальное сотру. Попадая в кристалл, луч, каждый луч света распадается на два взаимоперпендикулярных направления. Это понятно. Это фундаментальный закон кристаллов. А теперь вопрос у меня. Это вот эти два луча, которые поляризованы, один вот так идет с вот таким колебанием, а другой вот с таким колебанием, они одинаковые? Они одинаково идут или не одинаково идут? Нет, но они же, это был один луч. Это был один луч. А он, допустим, распался на два луча. Вроде бы в первый момент времени абсолютно одинаковые. Но они идут, они, это все-таки две разных волны. Одна такая, а вторая такая. Они идут в одном направлении, но они, это разные волны. А если это разные волны, то они могут по-разному взаимодействовать с веществом. Значит, вот как я объясняю студентам, это неправильно, я сразу говорю. Но как я объясняю студентам поляризацию? Вот тот кусочек, которого не хватает, на мой взгляд, ни в волновой оптике, ни в квантовой. Представим себе решетку кристаллическую, некую упорядоченную. Имеем право нарисовать вот такую решеточку. Ну, хватит. Но она туда продолжается. Вот это ряды колонны атомов. А вот волну мы представим себе как самолет с крыльями. Можем представить? Луч света. Вот пришел сюда самолет с крыльями. Вот такими. Что произойдет, когда он попытается войти в эту кристаллическую структуру? Он очень быстро попадет на какую... Ну, то есть он уловится... Давайте даже больше. Давайте вот электронные какие-нибудь орбитальки нарисуем. Вот примитивные S-орбитали... чтобы точно было неправильно. Значит, значит, понятно, да? То есть какие-то электронные оболочки. Окей, что произойдет с фотоном или с волной, которая попала сюда? А она тут сюда не попадет. Она тут же взаимодействует с каким-то электронным облаком, да? А, ну, допустим, опруга взаимодействовала, она его возбудила, значит, и дальше выдала точно такой же фотон с той же частотой волны, чтобы без окраски было, да? Значит, получилось у нас, но поляризация вот этой следующей волны, она обязана быть такой же? Нет, она будет произвольной, вот такой, например, да? А следующий, вот, допустим, она пошла, попала на соседнее облако, пошла вот такой. Вот вопрос, до каких пор будет колбасить вот этот бедный фотон на входе в кристалл? До тех пор, пока у него колебания будут либо такие, либо такие. Когда он начнет проходить, как самолет, да? Вот представьте, был такой фильм какой-то, когда вот в микромире, да, там летают на каких-то летательных аппаратах, обычно по желудку, по кишечнику, но можно представить себе по кристаллической структуре. Понятно, что если вы попали между электронными облаками, ну, то есть условно, да, вы проходите. И второе такое направление перпендикулярное. А если любое другое, то вы, ну, то есть фотоны попадают на электронные облака при поверхностном слое и будут там болтаться, пока не получится одинаковое. Это неправильно, но красиво. Понятно? То есть у нас всегда две взаимоперпендикулярных волны. То есть не пройдет других, только две взаимоперпендикулярных волны. Всегда они перпендикулярны. Они, у них направление распространения одно и то же. А вот поляризация будет разная. Понятно? Хорошо. Теперь вопрос. Это мы взяли очень простую структуру. Да? А если мы возьмем более сложную структуру? А какую более сложную структуру? Ну, например, у нас в одном направлении будут плотно вот эти атомы расположены, да, или электронные, а в другом будут зазоры. И нам понятно, что одна пойдет вот так, волна, а вторая пойдет вот так. Какая пойдет легче? Которая вот так. Почему? Потому что электронная плотность в этом направлении меньше. Да? Просто меньше сопротивления. Вот помните, что показатель преломления – это среднее геометрическое между магнитной и электрической проницаемостью. Да? То есть там, где вот это сопротивление электрическое меньше, где плотность электронных облаков меньше, там она пойдет быстрее. А здесь медленнее. А что значит, если она пойдет быстрее и медленнее? Значит, что у этих двух волн будут разные показатели преломления. Значит, получается, что вот эти две волны имеют разные скорости и разные показатели преломления. Согласны? Интернет-аудитория согласна? Видимо, да. Молчание – знак согласия. Значит, а теперь посмотрим, что происходит в кристалле кальцита. И давайте его сразу распилим вот так вот и склеим канадским бальзамом. У кальцита вот эта разница между скоростями, там достаточно анизотропная кристаллическая структура, кальцит тригональный, сингония. Значит, у него разница между скоростями вот этих двух лучей, она достаточно большая. Что происходит? Давайте вот так вот пустим луч, который попадает в кристалл кальцита. Он преломится? Он из воздуха попал в кальцит. Куда он преломится? Сюда, правильно? Он пойдет сюда. Давайте сначала один луч нарисуем, который вот этот луч с большей скоростью и с меньшим показателем преломления. Да? Нарисовали. А второй, тут же два луча. При вхождении в кристалл образуются сразу два луча. И они взаимоперпендикулярно поляризованы. У второго скорость другая, меньше. А показатель преломления больше. Он куда преломится? В ту же сторону, но больше. Да? И вот у кальцита вот эта разница, она существенно что-то вылетела из головы, по-моему, порядка чуть ли не 6 градусов вот этот угол. Вот за счет разницы в скоростях прохождения двух волн в одном, поляризованных в одном и в другом направлении. Окей, хорошо. Но все было бы ничего, если бы у нас здесь не было канадского бальзама. Канадский бальзам, что происходит? У канадского бальзама меньше показатель преломления, чем у этого луча. Он преломится сюда, да, допустим, потом преломится снова сюда, потом выйдет как шел. Правильно? С этим лучом. Все в порядке. А что с этим? У канадского бальзама показатель преломления меньше, чем у... Потому у этого еще больше, у этого большой показатель преломления, у этого луча, потому что скорость, он медленный, да? Значит, вот здесь канадский бальзам, и здесь наступает полное внутреннее отражение. Он не проходит этот слой. У нас из двух лучей, которые расщепились, один прошел насквозь, а второй ушел, это называется, погасился оправой. Вот это самый простой поляризатор. Мы просто один из двух лучей в кристалле поймали на полном внутреннем отражении. Элегантно, просто и со вкусом. Да? Таких систем несколько. Дело в чем, что дальше технология. Вот для чего делал никель? На самом деле, никель вот, делал примерно то же самое, что и мы делаем. Для чего ему нужны были поляризаторы? Он брал такие оправки, он делал оптические приборы и ставил, вот как, знаете, химические, вот опыты на столе физические, да, вот один поляризатор, одну призму никеля, вторую призму никеля, а между ними такой же оправки минералы. Пускал луч и смотрел, как выглядят минералы в поляризованном свете. Значит, догадаться вставить в микроскоп, это догадался вставить Генри Клифтон Сорби. И вот он, собственно, считается отцом микроскопии, такой поляризационный, он, значит, собственно, разработал все методы, отцом петрографии, отцом сементологии, еще куча наук. Это 1850, там поскольку он публиковался неявно, 51-55 год примерно, да, то есть там несколько работ, докладов в Лондонском королевском обществе. Все-таки он доказал, когда умер Ньютон и Бойль, что двулучи преломления существуют. Хорошо. Значит, и вот на этом, это самый хороший поляризатор, да, то есть как бы он придуман, существует с начала 19 века, а с 1855 на нем стали делать микроскопы. Есть ли еще такие штуки? Например, есть такой эффект дихроизма. Когда, поскольку у нас две волны, два луча, то они могут заведомо обладать разными свойствами в кристаллах. Есть очень интересные кристаллы, когда луч входит в кристалл и разлагается на два взаимоперпендикулярных луча. Это мы уже знаем. Для одного

И таких веществ достаточно много. И вот на турмалиновый, в принципе, был бы классный турмалиновый поляризатор, но только дорого. Все-таки из кальцит более дешевый компонент. И поэтому в основном все микроскопы, вот у меня еще даже есть от прадедушки остался микроскоп на вот призме никеля, сделанный из кальцита. Но ведь это все, вот обратите внимание, что мы Англию поменяем, то и дело. И был потрясающий мужик в Англии, Уильям Бёрд Хиропат. Ну, то есть, как хотите его фамилию, значит, Геропат, Хиропат, да? Вот так вот он пишется, Хиропас. Вот этот человек. Жил он в Бристоле. Бристоль – это юго-западная Англия, знаете, да? То есть, Кардифф, Бристоль. Значит, а тогда это вот был центр инженерной мысли, а, собственно, Сорбис жил посеверней, значит. Но, в принципе, они были знакомы. И вот тогда для истинного английского джентльмена считалось незазорным перед английским клубом проводить какие-то эксперименты химические и так далее. Вот, естественно, испытатели были. Кстати, Сорби нигде никогда не учился. Он все сделал сам в домашней лаборатории. И очень много, то есть, как бы он, его приняли в Лондонское королевское общество, он не закончил никакого вуза никогда, да, даже школу не закончил. Ну, зато у него, он все свое состояние пустил на самообразование и вот на эти опыты. Хиропат тоже был таким человеком эксцентричным, и у него были много собак, значит, ну, как обычно, как у истинного джентльмена, и много химических реактивов. И однажды, обратите внимание, произошел казус. Какая-то собака, ну, видимо, от нервов и от химреактивов, значит, она опрокинула реактивы по случайности и от этого описывалась. И туда попали кристаллы йода. И после, и в этой, понимаете, то есть ничего, но вытерли там, позвал слуг, значит, чтобы протерли, нормальный человек, да? Но это же истинный британский джентльмен 19 века. Уильям Бёрд Хиропас. Значит, он присмотрелся к этому получившемуся пятну и увидел там вот такие кристаллики, которые назвали в честь него геропатит. Вот это вещество, геропатит, вот эта структура, ну, как бы моча с йодом, собачья, обратите внимание. Значит, вот посмотрите, структура явно анизотропна. Здесь, видите, какие хорошие каналы в одном направлении и очень плотная структура в другом. Это очень хороший дихроик. Он в одном направлении пропускает свет, а в другом нет. И вот эти кристаллы вот изучали, ну, как бы, как курьез, да? Их легко получить там, и так далее. Возникло общество собак-любителей йода. Вы понимаете, да? Ну, то есть, вот как бы это все, все значит, развивалось вяло, как в истинном английском обществе. Если бы не американцы. Как вы думаете, что сделали американцы? Вот этот человек, Эдвин Герберт Лэнд. Что он сделал с изобретением сэра Геропата, геропатитом? Зачем он это делал под электрическим током? То же самое, представляете, ну, собачка ну, писает, да, там, йод, но зачем электрический ток туда? Вот, но он, значит, под электрическим током в 1929 году вырастил эти же кристаллы геропатита. И оказалось, что под воздействием электрического тока они встают на дыбы ровно тем самым направлением, которое нам нужно для создания дихроизма. То есть, если вы возьмете, подстелите клееночку, пустите электрический ток, значит, насыпите йод и заставите собачку пописать, то у вас кристаллы вырастут ровно так, и вы получите природный поляризатор. Ну, естественный. Экологичный. Да? Все кристаллы вырастут так, как надо. И, собственно, это и есть эффект поляризатора. Но он пошел дальше, поскольку он американец, он стал это в промышленность.

0: он запатентовал. И, собственно, вот полироиды, это тоже изобретение, вот на этих пленочках. Вот эти очки, да, которые реагируют на солнечный свет, которые там уменьшают, да, значит, от солнечного света, да, то есть они затемняются, то же самое. Вот, вот сейчас вот применяют, ну, правда, это уже не совсем гиропатит в экранах цветных мониторов. А вот полироиды, вы помните, вы застали вот эти полироиды, вот такие аппараты, там нажимаешь на кнопочку, сразу фотография выползает. И запах у нее такой интересный. Видели, да? Ну вот, теперь знаете, живите с этим. Вот, собственно, вот эти структуры дихроиков, например, в жидкокристаллических табло. Вы знаете, как жидкокристаллические табло делаются? Там есть частички, вы подаете некие электрическое напряжение, и у вас часть кристаллов разворачивается так, что они перестают пропускать свет. Да? То есть вот вам дихроизм. Значит, то же самое матрица жидкокристаллических мониторов. Вот она под крупным, под крупным увеличением. Видите, то есть это тот же самый дихроизм, когда у вас разные кристаллы разворачиваются разными сторонами. Ну, то есть RGB. А их сочетание зависит от того, какое напряжение, в каком направлении вы подали. То есть еще мы делаем вывод, что, в принципе, вот такие экраны, по крайней мере, TFT-матрицы, да, они являются источником поляризованного света тоже. То есть это побочный эффект. То есть у нас есть у каждого в кармане, я надеюсь, по поляризатору. Классно? Значит, сейчас, правда, делают это немножко по-другому. То есть вот такие простые поляризаторы делают как? Заметили, что ток и собаки не очень продуктивно. Собак меньше стало гораздо в Соединенных Штатах Америки. Пытались в Россию перенести производство. Йод кончился. Значит, но заметили вот что. Что если выращивать полихлорвинил под напряжением, тоже сначала под электрическим, а потом просто под механическим, то он обладает примерно тем же свойством. То есть, в принципе, он не должен быть каким-то кристаллом, но у него получаются ориентированные вот эти пленочки, да, и, значит, они тоже имеют эффект поляризации, правда, не такой хороший, как в кальците, там, или в турмалине, или даже в геропатите, но, тем не менее, вот в основном в технологии это вот эти поливинилхлориды используются, ну, либо аналоги. Ну что, покажем пленочку такую? У нас с собой есть. Что там? Это пока рано. Вот берем пленочку. Видите, покажите Ксению Александровну сквозь эту пленочку людям. Видите, видно Ксению Александровну? Берем вторую пленочку и ставим ее параллельно. Ну вот так накладываем, да, и показываем Ксению Александровну еще раз. Мы видим Ксению Александровну, да? А теперь медленно поворачиваем одну пленочку относительно другой. И Ксения Александровна пропадает. Вот этот эффект, покажите снова. Наверное, там какой-то, дайте нашему ассистенту Александру. Ну, можно... А вот мы сейчас с Анной... А вот теперь смотрите. Это вы поняли, да, эффект? А вот теперь эффект, который вы не поймете пока. И это будет в качестве домашнего задания. Анна, оставьте пока. Значит, покажи. Вот смотрите. Нет, вот возьмите одну пленочку, поверните другой стороной. Вот так. Вот теперь покажите... Да, нет, хорошо. А теперь поворачивайте. Вот этот эффект я сегодня объяснять не буду. Да? Хорошо. Значит, что происходит? Посмотрите, почему темное возникает? Потому что неполяризованный свет попадает сквозь один, значит, проходит сквозь один поляризатор и поляризуется, вот, грубо говоря, вот как через решетку проходит, да? А потом попадает в перпендикулярный. Что происходит? Сквозь него ничего не проходит? и получается темнота. Если мы поворачиваем две решетки параллельно друг другу, то проходят, но не весь свет, да? А если перпендикулярно, то весь свет в результате сначала поляризуется в одном направлении, а потом пытается поляризоваться в другом, и ничего не получается. Получается полная темнота. Понятно? И вот теперь на этом мы можем как раз очень простой инструмент собрать для определения кристаллов и некристаллов. А вот на физфаке, вы знаете, физфак МГУ, такое здание отдельно стоящее, мрачное, но там концерты иногда хорошие проходят. Значит, День физика называется, да? Значит, и там есть большая физическая аудитория, там есть южная физическая, большая физическая. Были там внутри? А вот под этой большой физической аудиторией есть огромные подвалы. Страшные подвалы. И там вот есть один шкафчик, где хранятся вот такие картины. Как вы думаете, как их сделали? Давайте вот на эту посмотрим. Вот, смотрите, вот это черное, как вы думаете, получилось? Можем ли мы, Ксения Александровна, можете еще раз черное сделать? Вот сейчас. Берем и делаем черное. Черное? Правильно? А теперь давайте положим между. Значит, что мы можем сказать? Что между анализатором... Давайте тот, который ближе к вам, назовем поляризатором. А тот, который дальше от вас, анализатором. То есть у вас, Ксения Александровна, разные поляризаторы-анализаторы. Местами меняются. Значит, как нам сделать не черное? Нам надо положить кристалл, который еще один поляризатор. Давайте положим кусочек какого-нибудь кристаллика. У нас тут запасено. То есть, в принципе, ну, два даже, да? О. Еще. Ну, покажите людям. Получается... Что получается? Что если кристалла нет, воздух не поляризует дополнительно. А если мы помещаем кристалл, он тоже дополнительно поляризует свет. Возникает две волны в кристалле, которые идут с разными скоростями. Одна от другой отстает, потом они складываются, получается разность хода. Интерференция. Да? Та самая интерференция. И вот эти цветные окраски у кристаллов, это интерференционные окраски. Видите, они похожи на то, что мы видели пленку, только немножко другие. Видите, та же интерференция, но немножко другая интерференция. И вот вылетела фамилия физика, который вот, собственно, собирал эти картины, очень красивые. И, когда можно из различных кристаллов собрать вот такие картины, которые светятся сами по себе. Да, здесь никаких красок нет. Это интерференционные окраски.
1: Где лучи складываются?
0: Лучи складываются в анализаторе. Давайте сейчас нарисуем это дело. О, у нас, оказывается, не так много времени осталось. Что-то я слишком... До конца курса у нас осталось чуть-чуть... Но вы уже скоро все знать будете. Но вы не знаете, что происходит там, если по-другому сложить, да? Хотя бы. Значит, смотрите. Это называется задача о прохождении, вот у нас это называется прохождение света в системе поляризатор-кристалл-анализатор. Мне трудно это изобразить, но давайте нарисуем сначала неполяризованный свет. Вот какой-то неполяризованный свет. Можем себе представить, да? А теперь я его засовываю в... Прохожу через анализатор. А анализатор... Поляризатор. Поляризует в каком-то направлении. Давайте предположим, что вот это направление, в котором надо поляризовать, оно какое-то вот такое. Значит, в результате каждая волна... Ну, давайте выберем вот эту волну. Значит, каждая волна, вот это вот колебание, да, оно раскладывается на два колебания. Одно вот такое, Правильно? А второе перпендикулярное. Вот то, которое поляризатор пропускает, он пропускает. А то, которое он гасит, он гасит. В результате у нас вошла такая волна, а вышла покороче. Но за счет того, что волн много, они разноориентированные, то есть это корень из 2 на 2 от первичной интенсивности. Это то же самое, как с переменным и постоянным током. То есть интенсивность света после поляризатора будет корень из 2 на 2 от интенсивности нулевой. Понятно это? Хорошо. Теперь, значит, из поляризатора у нас вышла вот такая волна. И попадает в кристалл. А кристалл, у него свои плоскости поляризации. Причем он же не обязан одной из них гасить. Он пропускает обе. Вот, допустим, вот эта плоскость поляризации. Сюда пришла вот такая волна. Насколько волн, попадая в кристалл, она разложится? Анна, молодец. На две. Одна такая, вторая такая, правильно? Что мы можем сказать про то, когда они только стартовали? Они одинаковые. Они стартовали с низкого старта одновременно. Вот они вошли в кристалл, стартовали. Но одна волна идет с большей скоростью, а вторая с меньшей. С большей скоростью идет та, у которых меньше показатель преломления. А то, который больше показатель преломления, идет с меньшей скоростью. А та, которая еще с большим показателем преломления, она, у нее еще путь длиннее, потому что она преломляется больше. Представляете? То есть там двойной проигрыш. То есть невозможно одной из волны достать другую. В результате из кристалла выходит сколько волн? Две. Но одна из них от второй отстает по фазе. Понятно? Вот эта разница называется разность хода, и она обычно записывается, вот как раз она зависит от толщины. А разность хода равна дельта на d, где дельта – это вот фундаментальная величина двулучевого преломления, которая зависит от кристалла и ориентировки разреза в этом кристалле, вот как мы пустили луч. А d – это толщина препарата. Ну, понятно, дистанция длиннее, значит, отстанет больше. Дистанция короче, отстанет меньше. Если дистанция нулевая, то вообще не отстанет. Вот это тоже хороший способ измерения толщины препарата. Хорошо. А дальше что происходит? Ну хорошо, вышло два луча. Вот если мы только поляризатор возьмем, ну вышли два луча, но мы их не видим, эту разность хода. А чтобы эту разность хода увидели, нам надо их сложить. Что получается, как мы их складываем? Мы их складываем в анализаторе. Анализатор – это такой же поляризатор, но у него плоскость поляризации, по-моему, я вас уже загрузил сегодня. Пора заканчивать, показывать красивые картинки. А, ну, красивая картинка и показана. Значит, сюда приходят два луча. Один такой – это из кристалла, а второй такой. Причем, да, вот я просто перерисовываю эту картинку. Понятно, что я рисую один вектор, на самом деле их два в две стороны. Поэтому мне все равно, сюда рисовать или сюда рисовать. Хотите, сюда нарисую. Значит, что происходит с этим лучом? Он раскладывается на два, попадая в анализатор. Один такой, который гасится, а второй такой. Правильно? И второй луч то же самое делает. Один сюда, а второй сюда. Вот у нас получилось, после анализатора идет две волны уже с одинаковой поляризацией. Да? Но отличающиеся друг от друга по фазе. Вот, собственно, и анализатор отвечает за сложение вот этих двух волн. Если у вас анализатора нет, то они себе спокойно, ну, то есть как бы не будет вот этой разности хода, они не будут складываться, потому что они взаимоперпендикулярно поляризованы. Как вы две взаимоперпендикулярно поляризованных волны сложите? Вот такие картинки это дает нам возможность рисовать. Вот как вы думаете, вот у нас здесь вот зеленый цвет, чтобы его сделать серым, что нам надо? Ну, не нравится нам зеленый, мы хотим серым сделать. Это слюда, обычные слюды, из мусковита это делают. Вот у нас лежит, вы можете после лекции подойти попробовать. Это тот бонус тем людям, которые пришли. Значит, надо уменьшить интерференционную окраску. Надо просто отщипнуть ее и сделать потоньше. Понятно? В принципе, вот с породами делают следующим образом. вот, например, если вот кусок лавы мы хотим посмотреть, что там под микроскопом, ну, как она будет выглядеть. Мы вам принесли, кстати, шлифов несколько и даже микроскопов две штуки. Значит, покажем. Что делают с кусочком лавы? На самом деле, вот чтобы посмотреть породу, надо вырезать пластинку. Обычно, это, кстати, предложил Сорби, сэр Генри Клифтон Сорби. Он предложил делать вот пластиночки из породы толщиной 0,001 дюйма. 0,001 дюйма, дюйм это 2,5 сантиметра, значит, 0,001 дюйма, 25 микрон примерно. 20 микрон оказалось тонковато, поэтому сейчас делают обычно 30 микрон или 50 микрон. Ну вот примерно, вот это вот традиция, которая с середины 19 века осталась. Но представьте себе вырезать пленочку толщиной 30 микрон. Это же практически невозможно. То есть возможно на ионных резаках, но это очень сложно. А шлифы-то делали еще в 19 веке. Делают очень просто. Вы берете, шлифуете одну, ну, разрезаете кусочек породы. Разрезаете кусочек породы. У вас получается такая горбушка. Эту горбушку вы пришлифовываете и приклеиваете на стекло. А дальше отрезаете от этой горбушки другую горбушку. У вас остается пластинка. Но эта пластинка, естественно, гораздо толще, чем 30 микрон. Потому что отрезать так, чтобы осталось 30 микрон, нереально. То есть это очень сложно. А дальше просто сошлифовываете лишнее, так, чтобы оставалось именно 30 микрон. Как определять? Да по микроскопам. Просто смотрите, какие интерференционные окраски. Вот как с этими картинами из Московита. Да? Вы смотрите, допустим, на кварц. Вы знаете, какой кварц должен быть. У вас есть эталон на стенке висит, да, фотография. И шлифуете до тех пор, пока он не станет таким. Значит, все минералы тоже, значит, толщина будет правильной. Вот, собственно, а потом еще накрывается защитным стеклышком, и получается такой шлиф. Правда, вот здесь вот без защитного стеклышка вот этот бывает просто, когда это шлифовка, это просто, а вот отполировать сложнее. Поэтому обычно вот простые шлифы, они не полированные, они шлифованные с двух сторон. Это просто быстрее по технологии. Но сейчас вот часто нужны полированные шлифы. Вот этот прозрачный полированный шлиф, у него эта поверхность, у него нет стекла, а она просто полированная, чтобы рассеяние света не происходило. Зато мы можем на электронном микроскопе их изучать. Ну вот, собственно, вот это приборчики, которыми мы пользуемся. У нас, кстати, и в МГУ такие же, и в музее такие же, значит, шлифовальные станки. Вот это называется Петросин. Он очень удобный. Здесь с двух сторон. Здесь вообще автоматика. Видите, берете пластиночку вот с породой. А вот здесь такая присоска вакуумная, да, то есть как бы она отсасывает воздух, насос. Она то есть сюда прилипает. Вот здесь пила. Значит, вы приклеили, да, пилой отрезали лишнее, потом вот этой ручкой передвинули чуть-чуть ось, там просто она вот так вот ходит на одной оси. А здесь вот сразу шлифовальная чашка, и здесь микрометр, которым вы снимаете все лишнее. То есть все это буквально занимает минуты сделать такой шлиф. А вот чтобы отполировать, вот есть такая, сейчас тоже автоматизированные станки, вот этот с двумя головами, например, с бетой, и там есть насадки, которые вот вы тоже закрепляете шлифы, они у вас крутятся, значит, и так, и так, и круг крутится, и очень все быстро доводится до идеального состояния. Ну вот наша шлифовальная лаборатория, например, геологического факультета МГУ, не скажу, чтобы сильно напрягались, 350 шлифов в месяц делают спокойно один человек. Значит, в принципе, для чего это нужно? Это нужно очень много где, но понятно, что я геолог, и я часто изучаю породы, и нам надо знать, из чего они состоят, чтобы понять, как они образовывались. Вот так выглядит поляризационный микроскоп, правда, вот сейчас их как раз списали буквально пару месяцев назад, поставили новые лейки. Значит, вот эта порода, я показывал уже эту картинку, по-моему, это так выглядит мантийный ксенолит в породах вулкана Шевелыш. Видите, такая очень мелкозернистая порода. Может быть, какие-то вот темные пятнышки видны. Давайте посмотрим, как она выглядит под микроскопом. Мы видим, что здесь в основном кристаллы оливина, правда, такие сильно дробленые. А если это... Какой цвет, как вы думаете? Это поляризованный, да? Это поляризатор и анализатор, да? Видите интерференционные окраски? Значит, мы видим шпинель, и мы видим еще ортопироксен. Узнается сразу, да? Удобно? Вот так вот представьте, смотрите на кусок и думаете, вот что это такое? какая-то мелкозерность и ерунда. А под микроскопом вы видите сразу. Вот, собственно, интерференционные окраски. И в прошлый раз похожая была табличка для пленок. Да? Но вот здесь, видите, здесь другие градации. Вот это как раз номограмма Мишель Леви, когда мы можем связать разность хода, двулучи преломления и толщину препарата. Вот оливин. Да? Вот так он выглядит. Это тоже уже, вот этот оливин, это под микроскопом, но под обычным, под бинокуляром. То есть эти зернышки оливина. А вот так вот он выглядит, это даже фильм. Вот так он выглядит под поляризационным микроскопом. Видите? А вот это вот явно совершенно по оливину какая-то вторичная минерализация, скорее всего, серпентин. А вот эти черненькие, видите, непрозрачные, это хромшпинелит. Вот шлиф номер 35 из учебной коллекции геологического факультета МГУ. Видите, гранобластовая структура дунита очень хорошо видна. Это здесь все оливин. Обратите внимание, почему он разного цвета, кстати? Потому что каждое зерно оливина в этой породе ориентировано по-разному. И мы можем понять, что вот это одно зерно, а вот это другое соседнее зерно, у них разная ориентировка, разные разрезы, а немножечко разные скорости у двух взаимоперпендикулярно поляризованных волн, разные интерференционные окраски. Можно даже не самим картину рисовать, а вот у меня эти картинки... Люди брали, даже пытались покупать, правда, я денег не брал. А потом майки, значит, такие принты делали и продавали за большие деньги. Вот, вот смотрите, роговая обманка. Посмотрите, как выглядит амфиболит порода, такая черная невзрачная порода. Как вы думаете, давайте посмотрим, как будет роговая обманка выглядеть в шлифе, вот в такой тонкой пластиночке 30-микронной. Такой же черный невзрачный? Ну, давайте посмотрим. Здесь, на самом деле, это учебный фильм, и здесь разное. Во-первых, смотрите, мы видим вот такие трещинки ориентированные, это спайность, между которой вот это одна спайность, вот здесь две спайности. Можно угол замерить очень точно, обычно с точностью до 10 градуса. Это тоже диагностическое свойство. Вот смотрите, она светло-зеленая при одном никеле, только при анализаторе. А при поляризаторе, видите, она такая... Вот опять спайность в двух направлениях под углом 56 градусов. Вот. Видите? Четко. Вот эта способность минералов некоторых колоться по определенным направлениям. И видите, вовсе не черная, а светло-зеленая. А, ну вот как раз он про спайность говорит. Вот здесь вот нет спайности, например. Да? Есть такие ориентировки, где нет спайности. А вот посмотрите, одно и то же зерно, но разное немножечко, вернее, интерференционная окраска одна и та же, да, но немножко в разное время. Это так называемые двойники. Это симметричные сростки, да. А вот это, ну, это я тоже не рассказывал вам, это плеохроизм называется свойство, когда кристалл меняет свою окраску в зависимости от направления проходящего поляризованного света. Видите? А так черный кусок, а какой зато красивый под микроскопом. Видите, то есть и по разным направлениям, NG, NP, NM, он имеет разную окраску. Вот смотрите, вот он темный, мы поворачиваем столик, что мы делаем? Мы меняем просто соотношение поляризации проходящего света и плоскостей поляризации в кристалле. И от этого тоже зависит окраска. Вот это очень мелкая зернистая порода, да. А, ну здесь он говорит, что биотитом обрастает иногда. Видите, вот коричневенький это биотит. А вот это магнетит. Это разные минералы, которые называются по роговой обманке. Видите, вот была роговая обманка, но вот она начинает быть изъеденной другими минералами, от нее только реликты остались. Но мы видим, что это была роговая обманка вот по первичной спайности. А, это глаукофан, очень красивый минерал. Это тоже один из амфиболов, называется глаукофан. Он порода голубые сланцы, которые очень такие красивые, глубинные. Это рибикит. То есть, на самом деле, с помощью вот этих методов уже у нас получается не просто роговая обманка, а там несколько десятков разных минералов, которые друг от друга отличаются под микроскопом очень легко. Значит, могу вот что сказать, что вот визуально, когда мы учим определять минералы, сходу, без инструментальных методов и даже с легкими инструментальными методами, ну, 5 свойств определить. А вот здесь вот любой студент после там нескольких занятий определяет 14 свойств. И понятно, что если у вас 14 данных о минерале, вы его определяете гораздо точнее. Причем вот это все гораздо лучше, потому что это инструментально и достаточно точно можно сделать. Ну, вот так выглядит плагиоклаз. Вот, помните, лабрадорит, я вам рассказывал, стерилизация. А вот так вот он выглядит под микроскопом, как раз лабрадорит. А вот это без анализатора, вот это с анализатором, видите? То есть, как бы, вот это двойники, так называемые полисинтетические двойники, когда у нас разные части кристаллов ориентированы как бы один через один. Вот это вот так выглядит лава, вот примерно, да, плагиоклаз. А, ну вот это способ определять разные двойники. Видите, есть двойники более крупные. А, вот это вот перекрестные двойники. Но это в плагиоклазе, в клешпате они еще красивее. Видите, а бывают гнутые двойники. То есть, как бы, вот, просто микроскоп, поляризационный микроскоп, это очень мощный инструмент для изучения кристаллического вещества. И это используется... Ну ладно, хорошего понемножку. А, значит, лава Гавайских островов, вот это она просто вот без, ну, без поляризатора, просто при большом увеличении. Как вы думаете, что-то изменится, если мы в поляризационном свете... Оливин сразу виден, да? И основная масса. Это вот примерно такая же порода, как лежит на столе. Вот это лава Камчатки, то есть вот которая мне, ну, я лимбургитом назвал эту породу, тоже вот она красивая, в принципе, при одном никеле. Но посмотрите, какая она сочная, красивая, вскрещенная никель. А вот это другой шлиф, вот футляровидные кристаллы клинопироксена, да? Вот так это выглядит при одном никеле, а вот так в вскрещенных никелях. А для чего... используют еще кристаллы оптику и поляризационный свет. Например, дефектология. Я уже говорил, микросхемы – это что же кристаллы? И вот у нас, например, вот мои однокурсники, ребята младше, они на расхват были вот во всяких радиоэлектронных институтах, в том числе Intel, потому что смотреть дефекты кристаллов. Вот смотрите, вот правильная микросхема, а вот это неправильная. За счет чего мы видим эти дефекты? За счет разности хода, возникающей на дефектах толщины. Да? То есть вот, вот эту формулу разности хода, двулучепреломления на толщину. Интересно, что белки, иногда, это тоже кристаллы иногда. То есть они могут не кристаллические формы принимать, а вот протеины могут спокойно кристаллизоваться, да, и много кристаллов. И существует раздел медицины, который отличает различные типы соединений, в том числе и вирусы, и белки, вот с помощью кристаллооптики. Ну, правда, у них там все запущено, их физики пытаются учить кристаллооптики, поэтому... Значит, интересно, что... Вот помните, я говорил, поливинилхлорид при напряжении способен поляризовать свет. Оказывается, простая пластмасса способна. Вот мы вилочку не взяли, да, надо было посмотреть между поляризаторами. Но вот напряжение, например, это тоже дефектоскопия. Напряжения какие-то в пластмассе или там в чем-то очень хорошо видны с помощью поляризованного света. Видите, это простая пластиковая посуда в поляризованном свете. Значит, не всегда становится красивее. Вот, например, помните нашу историю с топазом и оливином? Библейский камень-то, который описан в Библии, он кто оказался, оливин или топаз? Оливин. Хризолит, да, в результате, да, они описывали. По крайней мере, древние имели в виду именно оливин, да, а потом названиями поменялись. Вот топаз, вот оливин, значит, вот они вместе. Оказывается, топаз-то как раз, он красивый в кристаллах, да, в макро, а вот под микроскопом он очень невзрачный. Вот так он выглядит при одном никеле и в скрещенных никелях. Видите, полоска бейте рельеф, то есть средний рельеф, да, там, или низкий рельеф, и достаточно низкие интерсекционные окраски. А вот оливин зато хорошо выглядит всегда. А мусковит и турмалин. Посмотрите, как мусковит хорошо выглядит под микроскопом. Он такой яркий, он очень хорошо познается. У него еще свойство – это псевдоабсорбция, когда он способен менять вот эту ширину контура в зависимости от направления. Вообще очень сочный, легко узнаваемый минерал. А ну, в куске, да, вот это хороший очень образец из нашего музея. А так в куске, ну, мусковит и мусковит. А вот турмалины красивые, например, в кусках под микроскопом иногда выглядят вот так вот невзрачно блекло, да? Как раз вот дихроизм проявляется и плеохроизм. Ну, про амфибол мы поговорили, красиво. А вот гранат, например, вот смотрите, как он выглядит, вот те же пиропы, да, как они выглядят в красивых рассыпных месторождениях. А вот так выглядит при одном никеле, немножечко розоватый, с высоким рельефом. А вот при скрещенных никелях их не видно. Почему? Минерал кубический, у него нет анизотропии. Гранат расщепляет свет на два взаимоперпендикулярных луча, поляризованных луча, но они идут с одинаковой скоростью, потому что структура одинаковая. Поэтому разность хода не получается. Значит, ну вот разные другие минералы. Вот кальцит очень красивый, такое двойникование сложное. Значит, что здесь еще хорошего? Ну вот калишпат тот же самый, да? Ну, циркончик. В принципе, много хорошего. Значит, мы принесли шлифы, и мы принесли микроскопы. Значит, меня просто каждый раз, когда я читаю лекцию с участием крестооптики, говорят и пишут в интернете, а вот хорошо бы сделать вам, значит, показать микроскопы. Конечно, хорошо. Но принести с собой 20 микроскопов, да, чтобы расставить и провести семинар по крестооптике, я не способен. Если кто-то готов меня пригласить в такой класс с микроскопами, я, в принципе, 20 или 25 лет крестооптику вел в МГУ. Сейчас перестал, потому что просто некогда. Вот. Но чтобы показать, мы подумали и придумали самодельные микроскопы, которые мы сейчас вам, ну, по окончанию лекции продемонстрируем. Но как бы после окончания лекции. Сейчас по лекции есть какие-то вопросы у вас? А у амплитуды, ну это интенсивность, да?
1: Ну, в смысле.
0: Да, конечно, конечно. Могут. Значит, амплитуды могут быть разными, причем они меняются, да? Значит, если вы... Где у нас тут кристалл? Вот кристалл, да? Значит, по сути дела, мы раскладываем вектор, который приходит к нам из поляризатора, на два луча. У них будут разные амплитуды. Значит, что можно сделать? Мы можем поворачивать кристалл. На самом деле, все петрографические микроскопы, они с поворотным столиком, он такой еще со шкалой. Значит, мы поворачиваем кристалл, мы меняем соотношение вот этих векторов. Допустим, мы взяли и повернули вот сюда, так, чтобы плоскость поляризации совпала с горизонтальной осью. Что у нас произойдет? Один вектор будет полный, а второй будет нулевой. Да? И в результате кристалл погаснет. Под 45 он имеет максимальную освещенность. Совершенно верно. Есть теорема о максимальной освещенности. Есть теорема по погасанию. Погасает, вот, а мы можем вернуться, если там есть где-то повороты большие. Это в каком? В оливине или где? В плодиоклазе там слишком все... Вот, например, вот это сейчас на погасании стоит, да? Это означает, вот в этот момент, кстати, интересно, значит, микроскопы устроены так обычно, что в поляризаторе ось горизонтальная поляризация, что сюда приходит, ну, просто так удобнее запоминать, что вот сюда приходит луч, поляризованный вот так, а в анализаторе вот так. Да? Значит, а как в оливине, мы не знаем. Но вот в момент погасания, когда кристалл погас, означает, что плоскости поляризации минерала совпали с плоскостью поляризации микроскопа. Значит, мы можем утверждать, что в оливине в данном случае одна плоскость поляризации вот так сейчас, а вторая вот так. Если мы, значит, начнем поворачивать столик, что у нас происходит? Мы повернули плоскость поляризации в оливине вот сюда, соответственно, у нас появились вот эти разложения, вектора и разности хода. При повороте интерференционные окраски не меняются, а интенсивности меняются. Понятно? Видите, интерференционные окраски те же самые. То есть разность хода та же самая, а интенсивности другие. Это ваш вопрос был? Или, да? Вот. Я иногда, вот когда у меня больше времени, я студентов заставляю, ну, как, и когда микроскопы есть, мерить, вот они еще не знают этот эффект, я еще кристаллоптику только начинаю объяснять, мерить между погасаниями. Вот одно погасание, второй угол. Ну, просто проверять, как руки работают, да? Должно быть 90, да? Но студенты-то об этом еще не знают, да? И получаются очень разные цифры. Так, есть еще вопросы? Все, устали? Нет? Ну, вижу, что день тяжелый сегодня.
1: По цвету, получается, не определить, да?
0: Цвет без анализатора может быть характерным. Вот видите, вот эта зеленоватая краска, да, она говорит нам о именно цвете минерала, да? А интерференционные окраски, они нам говорят только о двулучевом преломлении и толщине. Причем интересно, когда я, по-моему, то ли первый курс аспирантуры, то ли старший студент был, принесли мне из МГРИ дружественного института шлифы, которые, значит, там надо было куда-то описывать. Я смотрю, значит, а там так похоже на оливин, такие сочные эти интерференционные окраски. Я говорю, ну, конечно, оливин там и так далее. Оказалось, что это кварц, у которого гораздо ниже интерференционные окраски должны быть, просто шлиф толстый. И очень, вот в толстом шлифе кварц супер похож на оливин. Поэтому очень легко интерференционные окраски зависят от толщины шлифа, ориентировки зерна и так далее. А вот просто, можно же просто посмотреть под микроскопом. Вот там есть шлифы, вы можете посмотреть их без анализатора, да, и без микроскопа. А можете посмотреть их с поляризатором, анализатором, повертеть. Вот мы два шлифа принесли. Ксения Александровна выбирала самые красивые из трех. Вот. И можно поэкспериментировать, но это проще, да, показать, чем рассказать. Но вот действительно интерференционные окраски сами по себе, скажем так, я все равно обычно говорю, но я выделяю как? Низкие, средние, высокие и очень высокие. Вот когда вы тип, понятно, что если большинство зерен обладают, грубо говоря, интерференционными окрасками первого порядка, то трудно представить, что есть какой-то разрез, который будет там третий или пятый порядок этого же минерала. Мы можем сказать, что в целом этот минерал обладает низкими интерференционными окрасками. И это некий признак этого минерала. Да, вот как топаз, например, да? Топаз, где-то он там был у нас, вот топаз. Видите, он, это называется серо-белая окраска первого порядка. Могу ее вам на номограмме Мишель Леви показать. И понятно, что топаз, как вы не поворачиваете, все равно сильно больше не будет. То есть треть, ну, понятно. То есть вот у него низкие интерференционные окраски. А оливин тоже, несмотря на то, что у него разные интерференционные окраски, но в целом они умеренные. Да, то есть как бы... То есть это вот... Но конкретно зеленое, синее или красное, это бессмысленно, да? Вопрос, какой порядок?

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

Согласно астрономической традиции, мы с вами двигаемся от Земли вдаль и от нашей эпохи вглубь времен. На прошлой лекции мы узнали, что мир галактик расширяется, что галактики, а точнее их скопления, взаимно удаляются друг от друга, и мы назвали это расширением Вселенной. Но не надо представлять себе, как некий взрыв, который произошел в одной точке в пустом пространстве и заставил галактики разлетаться в разные стороны. Такого не было. Вселенная однородна, и она расширяется во всех своих местах одинаково. И сегодня этот процесс описывают с помощью теории относительности Эйнштейна, то есть современной теории гравитации. Первым математиком, который нашел правильные решения для описания расширения мира галактик, был российский математик Александр Фридман. Он построил решение на основе общей теории относительности, которое, вообще говоря, и на основе ньютоновой механики тоже легко понять. Если сегодня мы наблюдаем разлет галактик в разных направлениях, то, вообще говоря, в будущем может быть несколько вариантов их движения. Если их взаимное тяготение велико, то они затормозят этот разлет и начнут двигаться обратно, ну, то есть падать друг на друга. Если же их гравитации недостаточно по сравнению с их большой скоростью взаимного удаления, то это удаление будет протекать вечно в разных режимах. Чем меньше их взаимное тяготение, тем меньше будет со временем заменяться скорость. Но она всегда в рамках этой теории должна замедляться. Ну, так же, как камень, брошенный вверх, обязательно будет замедлять свой полет. И либо упадет на Землю, либо отправится в космос, но обязательно с все меньшей и меньшей скоростью. А что было в прошлом? Если обернуть ось времени назад, то мы, очевидно, поймем, что галактики удаляется. Сегодня друг от друга должны были ближе находиться друг к другу в прошлом. Скорость удаления и взаимная гравитация в рамках общей теории относительности описываются геометрией пространства-времени. Можно некий аналог этой четырехмерной геометрии, то есть три пространственных и одно временное измерение, аналог в виде геометрических фигур предложить. Вот, скажем, кривизна поверхности некоторых фигур соответствует разным решениям, предложенным Фридманом. Если гравитация сильна, и она когда-нибудь остановит разлет галактик, то эта геометрия похожа на кривизну шара, то есть замкнутое пространство ограниченного объема, в котором луч света может, отправившись вдаль, в конце концов вернуться в точку своего старта. Если расширение происходит быстро, и гравитация не способна его никогда остановить, то это соответствует такой седлообразной поверхности и называется открытой геометрией мира или открытым решением. И здесь мы видим вот ее аналог в виде такого гиперболической поверхности, ну, грубо говоря, седлообразной поверхности. И, наконец, если гравитация и скорость расширения уравновешивают друг друга, и постепенно скорость спадет до нуля, но никогда не станет равной нулю, она будет либо потихонечку приближаться к нулю, и так на бесконечности галактики остановятся, то это геометрия плоской Вселенной, то есть Эвклидова, знакомая нам по плоским чертежам на тетрадном листе. И, как показывают наблюдения, наш мир с очень высокой точностью соответствует именно этому расширению, именно этой геометрии пространства-времени, когда гравитация и скорость движения галактик практически уравновешивают друг друга. Итак, сегодня галактики взаимно удаляются, а это значит, что в прошлом они были ближе друг к другу. В конце концов, это решение приводит нас к очень плотному, начальному этапу жизни Вселенной, когда все вещество было упаковано в чрезвычайно малом объеме, а точнее говоря, имело очень высокую плотность. Об объеме можно говорить только в том смысле, если мы сегодня имеем некий объем, окинутый взглядом телескопа. Вот тогда можно сказать, что этот объем наблюдаемой Вселенной раньше был очень мал. Но рядом с ним были точно такие же. И каков был полный объем Вселенной, конечно, никто сказать не может. Может быть, даже бесконечным. Каково же было начало этой эволюции? Вообще говоря, может быть, два варианта. Расширение можно создать путем взрыва, нагрев вещество. Ну, взрыв, мы знаем, что это такое, от высокой температуры начинает расширяться вещество. Но можно и по-другому. Можно создать холодный вариант взрыва, то есть запустив галактики в разные стороны, ну или вещество, из которого потом родятся галактики, но не нагревая его при этом. А сначала
астрофизики не могли найти адекватное решение для нашей Вселенной. Холодное начало или горячее начало. Но, тем не менее, и то, и другое было похоже на взрыв. И вот человеком, который придумал современный термин, означающий начало эволюции Вселенной, по-английски «Big Bang», по-русски «Большой взрыв», был замечательный английский астрофизик Фред Хойл. Кстати говоря, в этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения. Так вот, он придумал этот термин в насмешку над теорией Большого взрыва, потому что сам не разделял эту теорию и считал, что Вселенная вечная, бесконечная, и расширение ее вещества компенсируется постоянно рождением дополнительного вещества, другого, которое поддерживает среднюю плотность Вселенной неизменной. Фред Хойл до конца своей карьеры научной придерживался этой точки зрения. Но большинство астрономов, сегодня, можно сказать, уже все, не разделяют эту теорию. И вот что послужило причиной. В 1904 году, в начале 65 года, радиоастрономы в Соединенных Штатах обнаружили такой очень фундаментальный эффект. Со всех сторон, со всех, как говорят физики, 4P, со всего неба, на Землю приходит слабое радиоизлучение. Но тот факт, что оно имеет тепловую природу, говорит нам, а вот перед вами кривая, описывающая распределение радиояркости по частоте или по длине волны, и она в точности соответствует планковской, то есть черно-тельной кривой излучения, она говорит о том, что мы находимся в каком-то гигантском термостате, что вокруг нас со всех сторон, на всем небе, есть поверхность, нагретая до этой температуры. Температура очень маленькая по земным меркам, около 3 кельвинов, ну, то есть минус 270 по Цельсию. Но какая же поверхность излучает это тепловое радиоизлучение? Мы привыкли к тому, что такая поверхность, физики ее называют абсолютно черным телом, должна быть где-то рядом с нами. Ну, например, Солнце. Солнечный диск излучает свет, он нагрет почти до 6000 кельвинов. А где же та поверхность, с которой приходит тепловое радиоизлучение? Очевидно, она далеко. Когда астрономы смотрят вдаль пространства, они смотрят одновременно и вдаль времени, в прошлое. Ну, перед вами несколько рисунков, сделанных известным, можно сказать, сегодня знаменитым астрофизиком, космологом Андреем Линде. И вот так он показал наблюдателя, который смотрит на звезды и знает, что их излучение приходит с запаздыванием сотни лет. Когда мы смотрим на далекие галактики, знаем, что их излучение запаздывает, то есть путь этого света до нас длится миллионы лет. А откуда же приходит радиоизлучение, охватывающее весь небосвод? Оно приходит с некоторой поверхности, удаленной от нас настолько, что общее расширение Вселенной заставляет ее двигаться почти со скоростью света, ну, очень близкой к скорости света. И поэтому красное смещение, то есть удлинение волны, настолько велико, что эта сияющая поверхность посылает излучение, доходящее до нас в очень длинноволновом радиодиапазоне. Это плазменная стена, ограничивающая для нас объем наблюдаемой Вселенной. В прошлом вся Вселенная была горячая, заполненная плазмой. Сегодня она удалилась от нас и в пространстве, и во времени на миллиарды световых лет. И мы видим это испущенное ей световое излучение как радиоволну, поскольку длина волны в 1000 раз примерно возросла. А можем ли мы проникнуть за эту плазменную стену? Сегодня нет. Никаких носителей информации, которые могли бы пройти сквозь плотную горячую плазму, мы не умеем регистрировать. Но вообще говоря, такие носители есть. Это гравитационные волны, нейтрино, может быть, другие частицы космические, пока еще не открытые, но предсказанные физиками-теоретиками. Если бы мы проникли сквозь эту стену, то что бы мы увидели? Мы бы увидели еще более близкие к началу жизни нашей Вселенной моменты времени. И сегодня физики-теоретики считают, что самый нулевой, самый первый момент рождения Вселенной представлял из себя удивительный процесс. Его назвали инфляцией. Ну,
по аналогии с денежной инфляцией, с раздуванием финансовым. Но в данном случае речь идет о раздувании Вселенной. Какая именно субстанция, какой именно эффект заставил Вселенную в первое мгновение ее рождения стремительно расшириться, мы пока не знаем. Можно называть ее темной энергией, можно называть каким-нибудь инфлатоном, как говорят физики. Дело не в этом. Но то, что стремительное расширение Вселенной происходило, мы знаем точно. И оно заставило Вселенную настолько сильно расшириться, что ее геометрия приобрела плоский характер. Вот смотрите, аналогия. Когда мы надуваем маленький шарик, ползущий по нему муравей сначала чувствует кривизну поверхности. Но если надуть шарик очень сильно, то муравью покажется, что он на плоскости. А что происходило дальше? После стремительного расширения длилось оно миллиардных долей секунды. Тем не менее, Вселенная расширилась очень сильно, со сверхсветовой скоростью. Затем температура, затем это самое поле, которое заставило ее расшириться, инфлатон, перевел свою энергию в нормальное вещество. Мы знаем, E равно mc квадрат. Энергия поля может рождать частицы. И во Вселенной родилась очень плотная субстанция из элементарных частиц. По мере остывания они превратились в протоны и нейтроны, знакомые нам частицы. Протоны вечны, практически вечны, а нейтрон – это частица, которая распадается. Но она живет несколько минут. И за эти несколько минут произошло несколько важных термоядерных реакций, которые превратили вещество в более сложное, чем оно родилось. Не просто протоны и нейтроны, а ядра дейтерия, ядра легкого гелия, гелия-3, тритий, тритий живет недолго, он тоже распался, и, наконец, в ядра гелия. И вот эти первые несколько минут, когда Вселенная была горячая и очень плотная, по сути, напоминала вся Вселенная недра звезд, где протекают термоядерные реакции. Только благодаря наличию нейтронов они очень быстро в данном случае протекли, и где-то через 3-4 минуты Вселенная настолько охладилась и расширилась, что реакции закончились. И химический состав Вселенной стабилизировался. На примерно на три четверти по массе она состояла из протонов, то есть из ядер водорода, на четверть из ядер гелия. И немножко других элементов, дейтерий, гелий-3, и там, литий, бериллий, их почти не было. Но плазма все еще оставалась горячей. А что было дальше? А дальше долго ничего не происходило. Горячая плотная плазма не пропускает сквозь себя электромагнитные волны. Кванты

показывают нам тот самый момент, ту самую стену плазмы, тот момент, когда она стала достаточно холодным нейтральным газом. И вокруг нас на расстоянии 13,5 миллиардов лет находится эта плазменная стена, расширяющаяся почти со скоростью света. Красное смещение равно 1000 с лишним. На самом деле не так просто происходило это явление рекомбинации, то есть перехода газа из плазмы в нейтральный. Сначала гелий стал нейтральным, но гелий малую роль играет в пространстве. А в конце концов и водород, как более легко ионизуемый газ, стал нейтральным, и в этот момент Вселенная стала прозрачной. Сегодня мы смотрим сквозь время и пространство туда, где стоит в начале времен эта самая плазменная стена. И попытаемся теоретически понять, а что было за ней, как происходила инфляция, как происходили термоядерные реакции. И в общем, похоже, что теория дает правильный ответ на все наши вопросы. По крайней мере, то, как Вселенная выглядит сегодня, соответствует расчетам теоретиков. Перед нами полная карта неба. И цветом на ней показана температура реликтового излучения. На верхней левой карте мы видим самое грубое приближение. И нам кажется, что со всех сторон на небе приходит одинаковое реликтовое излучение с температурой примерно 2,73 Кельвина. Но если приглядеться к тонким различиям на уровне тысячных долей Кельвина, мы заметим, что одна полусфера неба теплее другой. Это показано на нижней левой карте. Эффект понятный, это эффект Доплера. Наша Солнечная система вместе с галактикой, вместе с местным скоплением галактик, несется в пространстве со скоростью примерно 600 км в секунду в определенном направлении. И поэтому приходящее с этого направления реликтовое излучение немножко теплее, чем то, которое нас догоняет. Наконец, на уровне 100-тысячных долей Кельвина мы видим гораздо более интересную уже картину, несущую физическую информацию. Это показано на правой карте. Тут уже по экватору ясно выделяется плоскость Млечного Пути, и пятна голубые, желтые, красные показывают нам слабые вариации температуры реликтового излучения на уровне 100-тысячных долей Кельвина. Вообще говоря, это очень сложные эксперименты. Измерить температуру с такой точностью по всей небесной сфере. С поверхности Земли они практически не реализуются, поэтому уже много лет в космос запускаются специальные аппараты, созданные для измерения реликтового излучения, его температуры в разных частях неба. Первые аппараты, как вы видите, были не очень, обладали не очень высокой разрешающей способностью, но каждый следующий спутник был все более тонким, все более чувствительным, и карты, которые получены спутниками WMAP и самым последним спутником Планк, они уже с высокой точностью измеряют практически в каждом направлении на небе температуру, и их карты реликтового излучения стали очень детальными. И смотрите, на них масса информации. Оказывается, это излучение было вовсе не одинаковым, а были слабые колебания в температуре. О чем это говорит? Это объясняет нам, почему сегодня мир неоднороден. Если бы в самом начале жизни Вселенной она была совершенно однородно заполнена плазмой, то и сегодня эта расширившаяся, разреженная плазма по-прежнему была бы однородной. Не было бы ни галактик, ни звезд, ни планет, ни нас с вами. И тот факт, что мы существуем, говорит о том, что в самом начале жизни Вселенная была чуть-чуть неоднородна, и эти малые неоднородности затем выросли под действием гравитации, взаимного притяжения частиц друг к другу. Примерно так мы сегодня представляем себе этот процесс. Если бы пространство было заполнено только привычным нам обычным веществом, протоны, электроны, нейтроны, атомы, таблица Менделеева, мы его называем обычным веществом, физики говорят барионное вещество, то его было бы недостаточно для того, чтобы те малые отклонения плотности, которые мы наблюдаем в виде температурных отклонений реликтового излучения, сегодня выросли до галактик, до звезд, до планет. Но гравитация значительно была усилена потому, что кроме обычного вещества в пространстве есть еще и темное вещество, темная материя, как иногда говорят. Ее больше, чем

обычного вещества. Ее гравитация сильнее, и это вещество не настолько упругое, как обычная наша плазма. Ну, плазмой она была до рождения галактик. И когда неоднородности плотности в темном веществе выросли значительно, в эти гравитационные ямы, потенциальные ямы, стало собираться и обычное вещество. Из него родились галактики, скопления галактик, звезды. Ну, то есть весь тот мир, который мы сегодня знаем. Конечно, он прошел большой эволюционный путь. Сначала, а начало мы сегодня видим. Например, телескоп Хаббл, а этот снимок показывает нам один из лучших, самых глубоких снимков пространства, сделанных космическим телескопом, видит в прошлом не такие галактики, как сегодня. В прошлом они были меньше. Они были более голубыми, потому что там интенсивно рождались звезды высокой температуры. И постепенно из этих небольших первичных галактик собирались те гигантские системы, ну, в одной из которых мы сегодня живем. Так что эволюционная картина рождения и эволюции галактики представляется сегодня приблизительно такой. Сначала было много мелких, богатых газом, молодыми звездами, таких облаков или маленьких галактик, назовите их, как вам больше нравится. Затем, сталкиваясь, объединяясь под действием гравитации, они росли, росли, росли, постепенно уплощались, потому что общее вращение заставляло газ сжиматься вдоль оси вращения и оставаться расширенным в плоскости. И таким образом дискообразные галактики формировались, подобные нашей. И в конце концов этот процесс привел к их рождению. Но он не закончился. Он и сегодня продолжается. Вот перед нами одна из недалеких галактик, и мы видим, просто видим в оптическом диапазоне вот такие петли световые вокруг нее. Это разрушившиеся спутники, еще не до конца расплывшиеся в пространстве, оставляют свои следы. То есть мы видим реально, как крупные галактики продолжают поглощать более мелких, становятся более крупными, естественно, мелкие пропадают. Иногда сталкиваются галактики примерно одинаковой массы. Вот перед нами один из вариантов такого процесса. На эллиптическую галактику налетела, видимо, плоская, дискообразная система, богатая газом. И получилась такая галактика, как говорят, с полярным кольцом. То есть по малой оси эллиптической галактики размазалась за счет приливного эффекта бывшая спиральная галактика. Они поглотят друг друга. Кто из них, так сказать, главнее, непонятно. Они просто сольются в единый конгломерат, и получится более крупная система. Вообще говоря, эволюционный путь галактик очень интересен. Вот тут условно в виде рисунков показана эволюция крупной эллиптической системы. Начиналась она с небольших, слипающихся друг с другом систем, и в некоторый момент ядерная часть этой огромной, уже выросшей гигантской, можно сказать, системы, по-видимому, превратилась в большую черную дыру. Детали этого процесса непонятны. Мы знаем, как маленькие черные дыры рождаются по мере эволюции звезд в их центральных областях. Но как рождаются те гигантские черные дыры, которые сегодня во множестве обнаружены в центрах больших галактик, пока не ясно. Ведь масса этих сверхмассивных, как их называют, черных дыр, миллиарды, ну, в малом случае миллионы, как в нашей, например, звездной системе, 4 миллиона масс Солнца. Но в больших галактиках мы видим черные дыры с массой в миллиарды и даже в десятки миллиардов масс Солнца. Как такие черные дыры сформировались, мы не понимаем, но как они проявляют себя, мы видим, даже в далеком прошлом. Поглощая вещество, которое вокруг них оказывается, звезды, газовые облака, эти гигантские черные дыры окружают себя аккреционными дисками. Вещество диска постепенно стягивается и пропадает в черной дыре. Но пока оно к ней приближается, оно разогревается до огромной температуры. Вдоль оси вращения диска, как правило, формируется джет, то есть реактивная струя, бьющая обычно в обе стороны, два диаметрально противоположных джета. Пока я вам показывал рисунки, а вот реальная фотография – это ядро одной из ближайших к нам гигантских эллиптических галактик, Мессье-87. Ядро вы видите наверху слева, а из него вниз, вправо, бьет реактивная струя, вот этот самый джет, который сформировался в аккреционном диске. Наверняка есть такой же бьющий в противоположную сторону, но он уходит от нас
и ослабляется за счет эффекта Доплера, его яркость, мы его с трудом замечаем. А этот, идущий в нашу сторону, виден очень хорошо. Не только в эллиптических, но и в спиральных галактиках тоже происходит такой процесс. Вот перед нами одна из спиральных, дискообразных. Мы не уверены, что там есть спираль, но видим, что это диск, повернутый к нам ребром. И красные облака, которые в верхнем левом и правом нижнем углу нарисованы, это радиоизображение. В оптике их не видно. Но в радиодиапазоне мы видим, ну, как говорят радиоастрономы, два радиоуха. То есть области, заполненные горячей плазмой. Откуда они, да, совершенно очевидно. Посмотрите на правую часть этой, этого рисунка. Это не рисунок, это фотография реальная. Но там просто совмещены и оптическое, и радио изображение. Так вот, на правой половине этой картинки мы видим, как из ядра, такой красноватый вниз налево, выходит джет. Прямо из ядра этой галактики очевидно, что там гигантская массивная черная дыра, именно аккреционный диск вокруг нее формирует вот эти вот плазменные потоки, которые в оптике немножко проявляют себя, особенно сильно в радиоизлучении, потому что горячая плазма, магнитное поле рождают синхротронное излучение. Ну а наша галактика в этом смысле какова? Долгое время мы считали, что наша галактика не такая активная. Вот активные галактики, их иногда называют квазарами, квазизвездными радиоисточниками, они видны в прошлом. Сегодня уже гигантские черные дыры стали такими большими, что они просто проглатывают налетающие на них звезды и, не разрушая их, не формируют около аккреционные диски вокруг себя. Но оказывается, что и в нашу эпоху, и в нашей галактике такой же процесс, видимо, еще недавно тоже происходил. Вот эта карта звездного неба в гамма-диапазоне. Тут видна плоскость нашего Млечного Пути, и перпендикулярно к этой плоскости две области, вытянутые от центра вверх и вниз, к северу и к югу галактических координат, они заполнены каким-то очень горячим газом, излучающим гамма-кванты. Это очень горячий газ. Откуда он взялся? Интерпретация этих наблюдений такова. В прошлом активность нашей черной дыры была гораздо выше. Сегодня она ведет себя тихо, вероятно, нет топлива, которое помогало бы ей развить активность. Но в прошлом она была активна и надула на север и на юг от галактической плоскости два вот этих гигантских плазменных пузыря, которые сегодня, их остатки мы еще видим в гамма-диапазоне. И когда будет следующий этап активности нашей черной дыры, мы не знаем, но он обязательно будет.

Париж, Лувр, крыло Денон. По статистике, в зал итальянской живописи ежегодно приходит 8,5 миллионов человек. Ценители живописи и просто любопытные преодолевают сотни тысяч километров, чтобы своими глазами увидеть самый загадочный портрет в мире – портрет Моны Лизы дель Джоконда кисти Леонардо да Винчи. Она снисходительно улыбается любому из желающих с ней пообщаться. Ей не опасны ни вспышки фотоаппаратов, ни посягательства вандалов, ведь 500-летнюю таинственную итальянку надежно защищает пуленепробиваемый стеклянный саркофаг. Она неприкасаема не только для толпы паломников, но даже для реставраторов и хранителей музея. Однако столь знаменита Джоконда была не всегда. Буржуазный вкус первой половины XIX века отдавал предпочтение красавицам Рафаэля и Мурильо. Святое семейство Рафаэля, к примеру, оценивалось в 10 раз дороже портрета кисти Леонардо, а Примадонной Лувра тогда была Дева Мария с картины Мурильо. Портрет Джоконды был одним из любимых произведений Леонардо. Он сам привез свою работу из Италии во Францию, когда принял приглашение короля Франциска I занять пост придворного архитектора и инженера. Через 3 года гений эпохи Возрождения покинул этот мир, а французский монарх, выкупив Мону Лизу у его наследников за баснословные деньги, повесил портрет в своем кабинете. Но ни предпочтение автора, ни королевская любовь не помогли Джоконде прославиться. Загадочную улыбку молодой флорентийской дамы никто не замечал. Так было до той поры, пока про нее не написал французский поэт Теофиль Готье. Как истинный представитель романтизма, он стремился увидеть то, что скрыто от поверхностного взгляда, проникнуть в тонкую материю духовного мира, прикоснуться к тайне великого мастера. И все же искусствоведы середины XIX века были единодушны во мнении. «Мона Лиза» вовсе не лучшее произведение великого Леонардо. В тот момент от всемирной славы картину отделяло всего несколько десятков лет. Как гласит древняя мудрость, оценить что-либо можно только путем лишения. Так и случилось. 21 августа 1911 года Джоконда пропала. Ее похитили. Недалеко от места преступления была найдена пустая рама. Один из сотрудников музея утверждал, что видел картину на месте около 7 утра, а уже через час она исчезла. Охранник признался, что ненадолго покинул свой пост, чтобы выкурить сигарету, но в столь ранний час посетителей в музее быть не могло. К тому же это был понедельник, то есть день, когда Лувр закрыт для посетителей. Получалось, что Джоконду украл кто-то из сотрудников музея. Таковых было несколько сот человек. И все они утверждали, что, увидев 4 железных штыря вместо портрета, решили, что работу забрали на реставрацию. Следователи прорабатывали множество версий, но все они неизбежно приводили в тупик. Кража картины Леонардо да Винчи чуть было не обернулась международным скандалом. Французы, жаждавшие реванша за поражение во франко-прусской войне 1870 года, назвали среди подозреваемых имя германского кайзера Вильгельма II. Газеты писали, что именно он приказал своим агентам украсть Мону Лизу, чтобы доказать слабость Франции. Немцы же, в свою очередь, утверждали, что кража Джоконды – уловка французского правительства, которое хочет спровоцировать новую войну. Подозрение на соучастие в преступлении пало и на художника-авангардиста Пабло Пикассо. Ему припомнили смелое высказывание о том, что музей – это гробница искусства, скрывающая шедевры от настоящей жизни. Друг Пикассо, поэт Гийом Аполлинер, был арестован. Впрочем, за неимением улик, версия об их причастности к исчезновению шедевра испарилась бесследно, так же, как и сама картина. Главным героем в деле Моны Лизы стала не полиция, а пресса. Детективная история, дополненная бесконечным количеством версий и окруженная всевозможными слухами, не сходила с первых полос популярных изданий.
Джоконда кисти Леонардо да Винчи превратилась в мировую сенсацию, и теперь ее знали в лицо все – и школьники, и торговцы, и банкиры. Джоконда стала главным персонажем не только криминальной, но и светской хроники. И только новая сенсация – гибель Титаника – вытеснила сообщение о расследовании кражи Джоконды с первых полос журналов и газет. И вот 2 декабря 1913 года, через 2 с лишним года после исчезновения картины, некто Леонардо предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него пропавшую Джоконду за 500 000 лир. Назвавшийся именем автора «Моны Лизы» действительно привез картину из Парижа во Флоренцию в дорожном сундучке с двойным дном. Полотно оказалось надежно спрятано среди грязных рубашек и носков. Уже на следующий день обладатель шедевра был арестован. То, что он рассказал на допросах, вновь стало поводом к сенсации. Конечно же, преступника звали вовсе не Леонардо. Он, Винченцо Перуджа, некоторое время работал в Лувре, и именно он смастерил особый короб раму из стекла, куда для защиты от вандалов поместили Джоконду. В тот роковой понедельник, когда в Лувре был выходной, его впустил ничего не заподозривший знакомый сторож. Оказавшись один на один с Моной Лизой, итальянец снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под своим рабочим халатом. Придя домой в свою комнатушку на улице госпиталя Сен-Луи, похититель спрятал Джоконду под матрац, да так и спал на полотне да Винчи больше 2 лет. Свои действия Перуджи объяснил, он хотел со временем вернуть шедевр родной Италии. Учитывая патриотизм Винченцо Перуджи, суд смягчил приговор. Преступник получил всего 1 год тюремного заключения. А портрет госпожи Лизы Джоконды на родину так и не вернулся. Он остался на своем месте в Париже. Впрочем, его место в мировом изобразительном искусстве было теперь совсем иным. Теперь, после кражи и чудесного обретения, слава Джоконды во много раз превзошла славу оперных примадонн и звезд Голливуда. Туристы всего мира, посещая Париж, первым делом стремятся попасть в Лувр, чтобы лично убедиться в загадочности улыбки и почувствовать биение пульса героини Леонардо да Винчи. Она стала столь популярна, что в среде снобов-интеллектуалов даже возникла реакция отторжения Джоконды. Некоторые запальчиво утверждают, что любимица толпы Мона Лиза не производит на них особого впечатления и ничем не примечательна. Впрочем, ее величие столь несомненно, что теперь она сама вправе выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет. Таинственная дама взошла на престол и стала легендой во многом благодаря преступлению и интригам. Никому неизвестный итальянец Винченцо Перуджа, желая заработать и восстановить историческую справедливость, вернуть Джоконду итальянцам, совершил гораздо большее. Сам того не ожидая, он помог шедевру Леонардо стать достоянием мира, а заодно вписал свое неприметное имя в историю изобразительного искусства.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам поведает о тайнах вечной мерзлоты. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Я всех приветствую. Я, наверное, сразу начну опять традиционно с извинения, что у нас очередная техническая задержка произошла, что мы поздновато в эфир вышли, но главное, на этот раз хотя бы вышли. Это уже хорошо. В любом случае, что бы ни происходило с интернетом, я думаю, что будет та или иная возможность рассказать всем про какие-то удивительные палеонтологические открытия, новости, про какие-нибудь удивительные палеонтологические находки. Ну а находок таких много. Каждый год их много совершают. И особенно, конечно же, вот в последние годы, если говорить про вечную мерзлоту, то находок прям целый вал валит. С чем это связано, мы тоже обязательно обсудим. Но для начала обозначу еще раз, о чем у нас сегодня пойдет речь. Сегодня мы с вами будем говорить про вечную мерзлоту. Немножко я расскажу про вечную мерзлоту вообще, какие-то общие слова, что это такое, где она распространена, в чем ее особенности и так далее. Но, конечно же, как, наверное, все догадались, большая часть сегодняшней лекции будет посвящена непосредственно различным животным, которые были обнаружены в вечной мерзлоте. Если кто-то вдруг начал переживать, что это повтор, потому что у нас уже недавно был разговор про вечную мерзлоту, и мы очень много обсуждали всяких мамонтов, нет, не переживайте, это не повтор, это расширение и продолжение. Можно сказать, сиквел. Ведь в прошлый раз мы говорили только про мамонтов, а в вечной мерзлоте находят огромное количество самых разных животных. Меня даже иногда спрашивают, а вот почему в вечной мерзлоте нет никого, кроме мамонтов? На самом деле ответ такой. В вечной мерзлоте очень много всего, кроме мамонтов. Просто мамонты всем известны, мамонты всем интересны, и про мамонтов все везде и много пишут. Поэтому найти информацию о замороженном мамонте легко и просто. А вот услышать о ком-нибудь еще, какой-нибудь там лошади или бизоне, вот это уже надо постараться и поискать. Но я постарался, поискал, и сегодня готов вам об этом обо всем поведать. Итак, начнем мы с вечной мерзлоты. Собственно, что же это такое за вечная мерзлота? И, наверное, как вы догадались, как раз-таки у нас тут посередине экрана не что иное, как именно что вечная мерзлота. Причем сверху мы видим, что почва выглядит довольно-таки обыкновенно. Больше того, там даже травка зеленеет, солнышко, правда, не блестит, но травка вот зеленеет. И снизу почему-то остается лед. Собственно, причина очень простая. Это летняя фотография, и во время лета, конечно же, часть почвы, часть земли протаивает. Однако же часть остается нетронутой, во власти льдов, так сказать. И вот именно эта часть-то и называется вечной мерзлотой. Сразу маленький технический нюанс. Вечная мерзлота, она, конечно же, не вечная никоим образом. Как минимум, мы знаем, что были эпохи в истории нашей планеты, когда никакой вечной мерзлоты не было и подавно. У нас даже на полюсах не было льдов, что уж тут говорить про вечную мерзлоту. Поэтому сразу же, так сказать, первый миф разрушаем. Вечная мерзлота не вечная. Больше того, вообще-то есть другой очень хороший термин – многолетняя мерзлота. И он гораздо ближе к истине, чем вечная мерзлота. Потому что, собственно, суть вечной мерзлоты или многолетней мерзлоты – это то, что она сохраняется на протяжении нескольких лет. Тут подходим, можно сказать, практически к определению вечной мерзлоты. Так вот, вечная мерзлота – это такой слой земли, который промерзает и не оттаивает минимум 2 года. То есть, если он за сезон промерз, а потом оттаял, это не вечная мерзлота, это нормальная история для, например, всей европейской части России. Зимой промерзает все, как бы летом оттаивает. А вот если хотя бы часть этой толщи не оттаивает, вот это уже может считаться вечной мерзлотой, даже если всего лишь 2 года. Как правило, конечно же, если она уже не оттаяла за 2 года, она не оттает и за 3, и за 4, то есть, видимо, это какой-то глобальный процесс произошел. Поэтому, мы редко можем встретить вечную мерзлоту, которая реально всего лишь 2 года. Но считается вот такой вот минимальный возраст 2 года. Что касается максимального возраста, тут уже сложнее, но Как минимум несколько сотен тысяч лет нашей вечной мерзлоте точно есть. Я точную цифру не помню, но, по-моему, оценивают ее где-то порядка 5, что ли, миллионов лет. Вот где-то так. Но могу немножечко ошибаться. То есть, ну, 2 миллиона лет вот прям вот точно. Это я могу сказать точно. 2 миллиона лет у нас вечная мерзлота такая есть. И, значит, чисто гипотетически можно где-то найти животных из вечной мерзлоты возрастом 2 миллиона лет. Вот. Насчет больше уже сильно не уверен. Но, возможно, есть вот такой вот слой вечной мерзлоты, гораздо более древний, где-нибудь в Антарктиде. Но если он есть, то он находится где-то глубоко под льдами, и, в общем-то, до него еще добраться надо постараться. Итак, более-менее разобрались, что такое вечная мерзлота. И да, ну, еще раз на всякий случай отмечу, это не лед. То есть, когда мы говорим про ледники, где у нас большие массы льда, это совсем другая история. Это у нас все-таки именно замерзшая вода. Здесь у нас почва плюс, ну, в общем-то, да, вода там тоже присутствует. Ее, во-первых, видно, вон он, лед. А во-вторых, ну, без воды, собственно, почва бы не скрепилась бы и не стала бы такой вот плотной массой. Вечная мерзлота может быть достаточно большой. Ну, вот даже здесь вот на этой схемке видно, что вечная мерзлота может, ну, как минимум, там, на какие-то сотни метров уходить вниз. А вообще-то говоря, предел, если я, опять же, ничего не путаю, а вроде на сей раз не путаю, это километр и 370 метров. Вот здесь вот, видите, до 400 метров сплошная мерзлота доходит. Вот. А вообще, в некоторых местах, по-моему, как раз на территории Якутии, вот, отмечали такую вот глубину, километр 370 метров. А, по-моему, это у нас с помощью геофизики определено, но здесь я тоже могу что-то напутать, поэтому прям железобетонно утверждать это не стану. Как бы там ни было, мощность вечной мерзлоты действительно очень большая, а площадь ее распространения огроменная совершенно. В принципе, у нас около... Так, сейчас тоже бы не наврать, где-то 2/3 получается страны, да, где-то, по-моему, 60%, ну, примерно 2/3 получается страны покрыты вечной мерзлотой. Правда, эта вечная мерзлота не везде прям сплошняком идет, вот даже на этой схемке видно, что бывает сплошная вечная мерзлота, а бывает вот такая прерывистая вечная мерзлота, где отдельные пятнышки вечной мерзлоты, а отдельные пятнышки такой протаявшей почвы. Но в любом случае, вот в той или иной степени вечная мерзлота распространена на большей части территории России, да и вообще занимает площадь, если брать всю вечную мерзлоту по всей нашей планете, ну хотя бы по северному полушарию, что там в южном непонятно, то это будет площадь, существенно превышающая площадь России. Ну, где-то, по-моему, как две России примерно. Так что, ну, как бы с вечной мерзлотой надо как-то взаимодействовать, надо с ней общаться, на ней, вообще-то говоря, люди живут, и надо про нее, понятному, конечно, много чего знать и много чего понимать. Как минимум, судя по этой схеме, мы понимаем, что вечная мерзлота может где-то по каким-то причинам протаивать. Вы видите, вот у нас тут местами вечная мерзлота полностью протаяла, а местами она частично протаяла. С чем это связано? Это связано, как несложно догадаться, судя по надписям, с какими-то водоемами. Это небольшое озеро, это большущее озеро, это болото. Вода, она... получается, как бы накапливает долго тепло и потом очень долго его отдает. То есть она как бы является таким как бы тепловым буфером. И если у нас есть такая водяная прослойка, то, как правило, под водой начинает вечная мерзлота протаивать. Ну, соответственно, если это большое озеро, то там она может протаять полностью. Если небольшое какое-нибудь там озеро или болото, то она протает лишь частично. Также вечная мерзлота может протаивать, например, под домами. И дабы такого не происходило, дома в условиях вечной мерзлоты строят совершенно особым образом. Как? Сейчас тоже покажу, про этот слайдик будет. Ну, а вот, собственно, карта распространения вечной мерзлоты на, так сказать, территории России конкретно. Ну, и можно, опять же, еще раз отметить, что вечная мерзлота, она распространена, конечно же, по-разному. Есть территории, где вечная мерзлота распространена целиком, есть территории, где она... местами распространена, местами ее нету, есть там отдельные участки только вечной мерзлоты, и все. Но в любом случае получается, если так вот совсем грубо сказать, что вся Сибирь, она находится во власти вечной мерзлоты. В Сибири у нас людей обитает предостаточно, поэтому, конечно же, как-то с ней взаимодействовать приходится. Но если мы берем какие-то коренные народы, которые до сих пор умудряются жить так же, как завещали им их далекие предки, ну, например, тех же якутов, да, вот смотреть на какие-нибудь там, на каких-нибудь кочевых оленеводов, которые до сих пор юрты ставят и так далее. Ну, для них, в общем-то, обитание на территории вечной мерзлоты большой какой-то проблемы не составляет, потому что жилища временные, жилища очень небольшие, и там каких-то супертехнологий особо не нужно. Но так как уже с советских времен активнейшим образом велось такое фундаментальное строительство, то пришлось столкнуться с массой неожиданных таких вот нюансов, которые заставили по-особому подходить к строительству в условиях вечной мерзлоты. Я все подвожу к домику, но до домика мы никак не дойдем. Но пока мы идем к домику, тут у нас еще почему-то слон появился, и сзади, наверное, вы узнали такой горделивый профиль горы Килиманджаро в Танзании. Эта гора намекает нам то, что вечную мерзлоту не обязательно искать только на территории Якутии, хотя, конечно, там ее много. И даже не обязательно искать ее в Аляске, хотя ее там тоже много. Вечную мерзлоту можно поискать даже в горах. И даже на территории Африки, собственно, на горе Килиманджаро, на высоте 4000 метров, обнаружена вечная мерзлота. Ну, а уж в каких-то более северных горах, ну, допустим, в тех же Альпах, там есть вот такая довольно существенная зона с вечной мерзлотой. И, кстати, там тоже можно что-нибудь интересное найти, и периодически находят. Вот. Насколько мне известно, ни одного замороженного слона где-то там в горах не нашли, собственно, что бы это слону на гору лезть. Но теоретически поискать что-нибудь интересное в горах в вечной мерзлоте тоже можно. Ну и вот, наконец-то, появился домик. Я его очень ждал, и вот он. А как вы видите, дом, построенный в условиях вечной мерзлоты, это такая своеобразная избушка на курьих ножках. Почему это выглядит именно так? Да все очень и просто, и сложно одновременно. Если мы видели, что просто озеро, оно как бы задерживает тепло, вода задерживает какое-то время тепло и начинает вечная мерзлота потихонечку снизу протаивать, то что уж говорить про целый дом. Мало того, что дом как бы сам нагревается замечательно, мы его еще и дополнительно обогреваем, там отопление проводим, центральное или не центральное, там какой-нибудь котел. И в итоге дом получается, это огромный такой вот кипятильник, огромный, не знаю, обогреватель, который, собственно, под собою очень стремительно всю вечную мерзлоту отапливает. А так как стоит он долго, много лет, то отапливает он ее фундаментально. Ну, казалось бы, да чего там плохого-то? Ну вот, растаяла вечная мерзлота и растаяла. Оно может быть даже и лучше, теплее, как говорится, будет. Но не все так просто. Растаивает она постепенно. Причем зимой она опять частично промерзает, летом она еще больше растаивает. Все это происходит очень неравномерно. В итоге где-то у нас формируются отдельные вытаившие такие линзы льда. И лед, когда, ну, точнее говоря, вначале это линза воды, потом, когда это все замерзает, становится линзами льда. Лед, когда замерзает, он расширяется. В других местах, наоборот, какая-то яма проседает, и в итоге вот так вот весь грунт коробится, и дом вслед за грунтом тоже коробится, покрывается трещинами и, в конце концов, разваливается. Чего мы, конечно же, не хотим. Поэтому ставят дома на куриных ножках, вот на таких, на сваях. А на сваях домик у нас как бы возвышается над вечной мерзлотой, снизу спокойненько циркулирует холодный воздух, и в итоге вечная мерзлота оказывается абсолютно нетронутой, никуда она не разрушается, и все с ней хорошо. Кстати, вот глядя на подобные дома, у меня возникла оригинальная гипотеза. Может быть, не я первый, кто ее выдвигаю, но, по крайней мере, как-то вот у меня сразу такая ассоциация действительно с избушкой на курьих ножках. Вот, так что, может быть, ну, в какой-то степени избушка на курьих ножках – это тоже какой-то такой дом, построенный на сваях. Я думаю, что, конечно, это лишь моя фантазия. Вообще, я слышал, что это скорее отсылка к каким-то древним таким захоронениям, потому что Баба Яга — это такой, можно сказать, проводник в загробную жизнь, а я, соответственно, вот такие вот иногда саркофаги ставили на возвышении. И вот эта вот избушка на курьих ножках. Ну ладно, я отвлекаюсь. Тем временем я предлагаю взглянуть на весьма оригинальный рельеф, который может сформироваться в условиях вечной мерзлоты. И те, кто отправится куда-нибудь, допустим, в Якутию далеко-далеко, могут наблюдать вот такое вот удивительное явление, как полигонально-жильный рельеф. Причем очень часто вот здесь вот посерединке еще такие замечательные озера формируются. Что это за гигантские такие соты? Кто их вообще построил? Не постарались ли тут очередные инопланетяне? И вообще, как такое могло приключиться? Есть этому очень-очень даже хорошее научное объяснение. Значит, вот есть у нас активный слой, который растаивает, периодически протаивает, а снизу вечная мерзлота. Ну, допустим, так вот приключилось, что, не знаю, благодаря корням дерева какого-нибудь, благодаря какому-нибудь строителю, который что-нибудь там не так построил, не туда что-то пробурил, ну или просто, соответственно, из-за какого-то слишком жаркого лета, слишком долгой холодной зимы, из-за перепадов, у нас вечная мерзлота частично потрескалась. После того, как такие трещины произошли, дальше уже этот процесс остановить будет крайне-крайне сложно. Дальше начнет формироваться вот такой вот полигональный рельеф. Трещины у нас, ну, собственно говоря, как и очень многое вообще в природе, стремятся растрескиваться вот такими многоугольниками. Даже иногда они прям близки к пчелиным сотам, потому что это очень правильная форма, которую природа очень любит. И в итоге эти трещины остаются не только в верхнем слое, но и в слое вечной мерзлоты. Вот. После этого, когда у нас все протаивает, эти трещины заполняются водой. Когда у нас, соответственно, зимой все замерзает, вот, у нас начинает расширяться, вот эти вот расширяться лед, начинают расширяться трещины. Ну, а в том месте, где произошло вот такое расширение, тут у нас происходит небольшой вот подъем рельефа. Ну, потому что лед у нас, опять же, немножечко выпирает. В итоге получаются такие вот загадочные холмы. Вот такие вот возвышенница. Вот возвышенница и посерединке такие вот борозды. Вообще такие вот двойные холмики. Двойной лежачий полицейский. Ну и дальше этот процесс многократно повторяется. В итоге получаются вот такие вот канавки, система канавок. По бокам два вот таких лежачих полицейских. Ну а в центре всего этого безобразия может скапливаться вода. И получается, соответственно, озерчики. Вот такая вот интересная... Такое интересное природное явление. Кстати говоря, вот эти замечательные совершенно полигональные рельефы, они совершенно не годятся для строительства. Конечно же, можно все это теоретически разровнять и построить даже такой же домик на куриных ножках, как, собственно говоря, мы только что с вами уже видели. Но если поставить этот домик на куриных ножках вот над таким вот жильным рельефом, то это будет очень нехорошо, потому что жилы все равно будут периодически протаивать, они будут пытаться опять вернуться к естественному состоянию, здесь будут опять пучиться, здесь у нас будет все проваливаться, и в конце концов это приведет к тому, что дом беднягу покоробит. Ну и в итоге вот что приключится. Ну, иногда вот бывает такое, что все-таки не рассчитывают, не просчитывают и строят. Но, как правило, это, в общем-то, визуально видно, где строить можно, где строить нельзя. Но еще для этого есть специально обученные геологи, которые приезжают, как раз смотрят, что там снизу с вечной мерзлотой происходит, насколько она равномерная, неравномерная, растрескавшаяся или какая. И тогда принимают решение, можно, возможно здесь строительство или нет. Еще один интересный такой вот феномен вечной мерзлоты – это формирование бугров пучения. Они могут формироваться на большим-большим количеством скопившейся воды. То есть вода, вот когда начинает все это, значит, потихонечку таять, вода где-то скапливается на поверхности, где-то уходит под грунт. Там под грунтом она может замечательнейшим образом совершенно начать промерзать. И когда она будет промерзать, она будет вот так вот выпучиваться. То есть будет формироваться такой, можно сказать, холм с ледяной серединочкой. Вот как такая вот необычная пироженка с холодной ледышечкой внутри. Мороженка скорее. Ну вот тут еще другой вариант с закрытой системой, с открытой системой. Но я, пожалуй, что детали этого процесса сейчас рассказывать не буду. Но, в принципе, я думаю, вы видите, что тут у нас озеро было сверху. Здесь у нас озера сверху не было, а был просто протаявший кусочек, в который стала скапливаться вода. Вот. Ну, насчет того, когда появилась вечная мерзлота, здесь, оказывается, у меня даже есть график, я уж про него и забыл, но это очень хорошо. Значит, мы можем точно сказать, когда появилась вечная мерзлота, и можем даже постараться отыскать это место, где у нас как раз-таки впервые температура опускает настолько, что вечная мерзлота становится возможна. И происходит это... А вот стрелочку я не отметил, но давайте попробуем найти сами. Так, вот где-то у нас вот тут вот есть такое масштабное оледенение. Оно прям так вот обычно в глаза хорошо попадалось. Но сейчас что-то оно от меня скрывается. Такой вот прям резкий перепад. Во, во, во. Нет, все-таки, значит, звездочку я поставил. Вот он. Вот, видите, у нас здесь отметка современных температур. И это, ну, собственно, тот момент, вот, пересечение, по сути, этой линии, когда уже в основном у нас климат пошел в таком холодный тренд. И вот, как вы видите, как раз-таки впервые было такое палеоценовое оледенение масштабное, когда у нас произошло формирование самой древней вечной мерзлоты. Ну, чуть-чуть ошибся, значит, получается, где-то 3 миллиона 200 тысяч лет назад это было, примерно так. Чуть-чуть постарше. Ну, это и хорошо. 3 миллиона лет назад найти животных, которым 3 миллиона лет в вечной мерзлоте, это гораздо интереснее, чем найти животных, которым 2 миллиона лет. Ну, можем посмотреть из космоса, как выглядела Земля во время ледникового периода. Вот примерно так. И это нам полезно знать для того, чтобы понимать, например, на каких территориях есть резон искать каких-то животных, которые жили там 10, 20, 30, 40 тысяч лет назад, а где их искать не стоит. Там, где раньше был лед, там супер древних каких-то животных искать не стоит. А там, где поюжнее, там, где была тундра, степь, там как раз была территория вечной мерзлоты распространения, но в то же время сверху был слой, который протаивал и по которому гуляли разные животные, и вот там было как раз комфортно самым разным представителям фауны, и они там могли периодически провалиться в какое-нибудь болото и оказаться во власти вечной мерзлоты. Вот, так что если мы хотим найти каких-то животных, живших до последнего оледенения, то, соответственно, мы лучше их искать в более южных районах Сибири. А если мы найдем что-то в более северных районах Сибири, то это, скорее всего, что-то уже более молодое, когда уже льды отступили. Вот этот фиолетовенький, это как раз территория распространения тундры степи, где гуляли там всякие мамонты, шерстистые носороги и другие представители так называемой мамонтовой фауны. Вот она, мамонтовая фауна, так сказать, воплоти. Мамонты, северные олени, всевозможные лошади. Это похоже больше на лошадь Пржевальского, но вообще там ленские лошади в основном гуляли. Овцебыки, первобытные бизоны и прочие сагахи вот там гуляли сзади. Вообще, если в целом провести сравнение тех животных, которые обитали на просторах вот этих вот тундры степей, и сравнить их с современными животными открытых пространств, ну, например, африканской саванны, можно найти очень много всего общего. Соответственно, мамонт, там, слон, носорог, шерстистый носорог, лошадь Ленского, зебра, там, не знаю, какая-нибудь гиена, пещерная гиена, человек, пещерный человек. В общем, как-то так. Да, но саблезубую белку мы ни там, ни там не найдем. Ну и вот мы, собственно говоря, плавно и постепенно подходим к самому вкусному, к самому ядру нашей сегодняшней лекции, а именно к животным, обнаруженным в вечной мерзлоте. Здесь показаны лишь некоторые, но сегодня, так как мы решили поговорить о вечной мерзлоте более подробно, конечно, я не ограничусь только вот таким одним слайдом, это, можно сказать, такой, как это сказать-то, не анонс, а трейлер, трейлер такой. Трейлер того, что мы сегодня посмотрим. Правда, если что, верхнюю часть трейлера мы уже с вами... это относится к предыдущей лекции, так что если кто-то хочет посмотреть полноценно про всяких мамонтов, поищите. 3 недельки назад у нас был разговор про мамонтов, а вот все, что снизу, это все сегодняшняя наша тематика. И даже еще кое-что того, что тут не показано, тоже будет. Вот, например, мы уже и начинаем с того, чего там было не показано. И начинаем мы с хищников, а продолжим уже растительноядными. Итак, как известно, хищники тоже гуляли во времена мамонтовой фауны. Они окружали как раз этих мамонтов, древних лошадей, и периодически даже на всех на них охотились. И одним из главных хищников, который тогда гулял, ну, собственно говоря, как и в современном мире, был волк. Причем, если мы говорим про Северную Америку, то во времена ледникового периода там гулял вначале ужасный волк, затем там гулял серый волк рядышком с ужасным, потом остался только серый. На территории Евразии у нас тут только серый волк гулял, то есть, собственно, современный вид. И вот На территории Канады. Это, кстати, редкость будет для нашей сегодняшней истории, потому что, ну, вообще, большая часть все-таки находок замороженных животных, они с Якутии, вот, с Канады не так много чего нашли, но конкретно эта находка из Канады, и это, как несложно догадаться, какой-то волчонок возрастом 57 тысяч лет. Выглядит он довольно печально, ну, собственно, извините, уж давно лежит, немножечко все-таки так подсох, стал действительно такой полноценной мумией, самый что ни на есть настоящий, но все-таки сохранил частично свою шерстку, причем рыженькую, что интересно. Правда, не факт, что она была при жизни рыжая. Дело в том, что бактерии, если шерсть хоть раз размораживалась, могли привести к окислению шерсти, и она, грубо говоря, вся могла проржаветь, изменить свой цвет. Вот только вчера в Питере я рассказывал как раз про то, как определяют окраску разных древних животных. Вот. Ну и вот один из таких вот интересных феноменов – это то, что окраска даже тех животных, которых мы видим, не всегда правильная. Иногда она может оказаться ошибочной. Так вот, ну в целом видно, что это волк. Сразу встает вопрос. Если это у нас Канада, то это может быть либо ужасный волк, либо серый волк. Но здесь исследования провели самые разные, и морфологические, то есть внешне посмотрели, и гены попробовали его поизучать. Ну, судя по этим данным, это самый, что ни есть, современный волк. Но возраст очень приличный, 57 тысяч лет. Это одна из, собственно, из тех мумий, которые мы находили, одна из самых старых. Вот хотя я и сказал, что в вечной мерзлоте теоретически можно найти кого-то и возрастом под 2 миллиона лет. Но пока что вот у нас в основном все вот эти мумии, они меньше, чем 57 тысяч лет имеют возраст. Ну и чем особенно интересна эта мумия? Тем, что удалось посмотреть, чем питался этот волчонок. Посмотрели, собственно, его содержимое желудка, но там ничего особо интересного не нашли, там мало чего сохранилось. И посмотрели, собственно, кусочки тканей. И кусочки тканей позволяют по составу белков узнать, чем в основном питается то или иное животное. Помните, нам все время говорят, мы – это то, что мы едим. Ну, в какой-то степени так оно и есть, потому что наше тело складывается из тех веществ, которые мы употребляем. И буквально, если посмотреть какую-нибудь нашу, там, не знаю, клетку, какой-нибудь кусочек наших тканей, можно понять, чем мы в основном большую часть жизни питаемся. И такие исследования с древними животными сейчас регулярно проводят. Так вот, попытались выяснить, что же кушал этот волчонок. И оказалось, что в основном он ел рыбу. Что было, конечно, полнейшей неожиданностью, потому что, ну, сейчас как бы все-таки волки в основном питаются мясом. Но, видимо, тогда мясо было сложновато добыть, поэтому он большую часть жизни кушал рыбу. Но жизнь, правда, у него была короткая, всего лишь несколько месяцев. Да, назвать его решили Жур. Еще один волк, тоже так вот не очень презентабельно выглядит, но я сразу хочу извиниться, если кому-то не нравится вид мумий, ну, сегодняшнюю лекцию будет смотреть сложновато, потому что рассказывать про мумии замороженных животных, не показывая мумии замороженных животных, это будет странновато. Вот. Ну, а мумии, они иногда выглядят прям как живые, но чаще всего они выглядят все-таки как мумии. Вот. Так что, если вас фильм «Мумия» не пугает, то сегодня вас тоже ничего не испугает. А если все-таки какие-то немножечко подпорченные такие вот временем живые существа вызывают, ну, может быть, тогда лучше дальше все это безобразие не смотреть. Итак, волк. Волк зубами щелк, найден в 2019 году. Это волк у нас, найденный в Якутии. На сей раз ему 40 тысяч лет, чуть-чуть поменьше, но тоже нормально. Здоровенный, вот совершенно огроменная голова, там, получается, можно посмотреть по линейке, но, по-моему, там получается что-то порядка 35 сантиметров. Вот, там, конечно, не только голова, а там чуть-чуть дальше линейка раскатана, но все равно видно, что голова очень большая. То есть, ну, очень крупный волк. Можно было бы подумать, что это как раз тот самый ужасный волк, но нет. Это, опять же, серый волк. Просто если мы посмотрим на представителей одного и того же вида, обитающих на разной территории, мы можем заметить, что те, которые северные, они, как правило, крупнее. Вот, например, в Дарвиновском музее есть такая замечательная галерея из лисов. Все приходят, на них смотрят с недоумением, пытаются понять, зачем здесь столько лисов. А они вот просто, на самом деле, гениальные совершенно. Это один единственный вид вот, на всей витрине распространен. И видно, насколько вид может в разных местах меняться, в зависимости от условий. И там есть лисы совсем маленькие, есть лисицы здоровенные, раз в два больше. Это все один вид. просто живущим в разных местах. Те, которые поюжнее, они уменьшаются, а те, которые посевернее, ну, северном полушарии имеется в виду, да, то есть, короче, те, кто поближе к полюсам, те становятся покрупнее, потому что им надо побольше жиру накопить и вообще стать побольше, чтобы не замерзнуть. И, видимо, та же самая история была с древними волками. Они были прям невероятного размера.

Так что в буквальном месте вроде бы как бы она так вот все-таки очень сильно на части пытается развалиться. А с этим колымским носорогом приключилась очень-очень такая неприятная история. А именно, не успели его найти, как носорог пропал благополучно. Вот чего только в стране не происходило, но похищение замороженных тел древних животных, наверное, это был вот единственный случай такой. Но да, кто-то умудрился выкрасть замороженного носорога. Что с ним планировали делать, неизвестно, потому что, ну, как бы, это замороженный носорог. Да, его как бы сложно куда-то привезти и что-то с ним потом сделать, не знаю, как-то его реализовать. Он прогремел на весь мир, все всегда знают, что это за носорог, кто его нашел, когда и почему. Ну, не знаю, в общем, на что тут кто чего рассчитывал. Но в любом случае, в марте 2008 года на 19-м километре трассы Черски-Билибина носорог был обнаружен и возвращен ученым. То есть полгода все, так сказать, попотели, попереживали, но в конце концов все-таки животное вернулось. Правда, пока оно попутешествовало оно не в самых идеальных условиях, и опять же он успел потухнуть и подразвалиться, что, конечно же, его ценность немножко поуменьшила. А вот в 2014 году, вот там уже нашли носорога так носорога, в Колымском районе Якутии был обнаружен носорог, который получил имя Саша. И вот это, вот, как несложно догадаться, детеныш носорога, но уже гораздо лучшей сохранности. Ему 33 тысячи лет в обед, и, ну, видно, что выглядит он просто потрясающе. Тут уже прям с шерсточкой все хорошо, такой вот пушистенький, миленький. Вот он, кстати, тоже так хорошо потом по стране поездил и себя миру показал. Но пожалуй, что самый носорожистый носорог был обнаружен в 2017 году. На данный момент это самая хорошо сохранившаяся туша из тех, которые, собственно, доехали до и до сих пор хранятся, и их можно поизучать. Это был носорог более крупный, в отличие от Саши. Выглядит он хуже, как будто бы, но проблема в том, что это просто его только нашли. Опять же, какую-то фотографию более современную уже после того, как его почистили, помыли, там в порядок привели, причесали, укладку сделали, вот не нашел. Но даже вот по этой туше видно, что, в общем-то, все при нем. То есть, да, он грязный, да, он помятый, да, он, ну, как бы уже не живой, но шерсть есть, голова есть, тело есть, лапа есть, все на месте. И при этом он крупнее, чем Саша. Этому уже носорогу было, по-моему, несколько лет. Вот такой вот носорожище. Вообще, при жизни шерстистый носорог выглядел примерно вот так, судя по всему. Так его реконструируют. Был такой вот коротконогий. Голова его была сильно все время опущена вниз. У него был такой мощный горб на спине, который, собственно, удерживал. Тут мышцы скрепились мощные, которые удерживали его огромные рога. Так у большинства носорогов голова устроена. Рога были очень своеобразной формы, мы сейчас про это немножко поговорим. Ну, а еще при этом у него были относительно короткие ножки. И возможно, что как раз-таки короткие толстые ножки – это была одна из проблем этого носорога, которая, собственно говоря, способствовала тому, что он куда-то периодически проваливался. Сами обратили внимание, я там показал одного какого-нибудь волчка, одну лошадку, хотя лошадей-то сколько было, и носорогов огромное количество. Потому что они тяжелые, потому что они коротколапие. И когда начинались какие-то моменты протаивания вечной мерзлоты, и вот образовывались какие-то линзочки снизу, какие-то где-то вода там исчезала, уходила, и появлялась такая полость, в которой можно было замечательно рухнуть, такая, можно сказать, воронка, природная ловушка. Где-то были там такие заболоченные места, вот туда носорог обязательно увязал, и тут же, конечно же, превращался в такую заледеневшую тушу. Но вернемся на минутку к его рогам. Вообще эти рога, они настолько странной формы, что они когда-то даже сравнивались с когтями гигантских птиц. Задний-то рог ничего себе такой, ну, вполне себе круглый, такой небольшого размера, а вот передний он очень сильно плоский и очень сильно изогнутый. Изогнутость, возможно, была связана просто с какой-то вот видовой особенностью этого животного, а возможно, с тем, что он вот так вот этим рогом постоянно что-то откапывал. Причем он это точно совершенно делал, тут часто находит такую прям стершуюся площадку. Но почему он был такой тощий, вот это было совершенно непонятно. Я вот вам уже много показывал там этих морд носорогов, и видно, что, ну, овальные у них.

0: необходимого места для крепления рога. Из этого места крепления рога должен был расти овальный рог. Ну, никак не плоский, как коготь птицы. Почему он именно такой был формы, непонятно. Вот если мы посмотрим на современных носорогов, да, вот, допустим, белый носорог, черный носорог, у них тоже задний рог такой более какой-то округлый, может быть, а передний, он такой немножко потрепанный, потому что, собственно, этим рогом они много чего делают. А рог-то он, собственно, растет более-менее равномерно. Это вообще такая структура, ну, типа склеившихся многочисленных волос. И растет она просто таким большим цилиндром. Но при этом центральная часть этого цилиндра, она пропитана минералами, и она вот самая твердая. А боковые части, они более мягкие. И когда носороги там о дерево рогом трутся, там бодаются, еще что-то делают, роются, боковые более мягкие части стесываются, и в итоге рог, получается, постоянно самозатачивается как бы. То есть понятно, что форма рога может быть не совсем правильная, но в любом случае у основания-то он такой, ну, кругленький. Толстенький. У современных носорогов он вообще кругленький, у древних он такой более, ну, более уплощенный должен быть, но не настолько. А вот, собственно, как растут рога носорога, то, о чем я рассказывал. То есть, это вот пластиночки, из которых они, собственно, растут. Соединены они между собой специальным матриксом. То есть, это как бы не просто отдельные волоски, а, конечно, они вместе скреплены. Но и при этом видно, что в центральной полости они самые-самые крепкие. Вот там, где темные линии, там это максимально укрепленный рог, а у краешка он уже более такой, получается, ослабленный. Это вот кости. А вот скелет шерстистого носорога, видно огромные отростки, к которым крепились мышцы, которые поддерживали, собственно, голову с рогами. А видно очень большой затылок, сюда тоже вот такие вот связки мышц, все крепилось. А, и видно вот эти гигантские рога, которые его буквально перевешивали. Ну и видно, что рог имел очень необычную форму, очень необычную. Ну давайте посмотрим, как выглядят рога, которые чаще всего находят. Кстати, обращаю внимание, что так как это у нас все-таки кератин, ну, структура, похожая скорее на волосы, чем на кость, она сохраняется только в условиях вечной мерзлоты, поэтому найти рог носорога – это большая удача. И, кстати говоря, например, некоторые древние носороги, собственно, все древние носороги, которые жили до появления вечной мерзлоты, они у нас известны как безрогие формы. В некоторых случаях очевидно, как у индрикотерия, он же парацератерий, что там рогов просто не предполагалось. А в некоторых случаях площадка для рога есть, а рога нет. Скажем, элосматерий такой есть, сибирский единорог. Мы про него как-то говорили. Такая огроменная площадка для рога, и там, по идее, предполагается огромный рог. Но самого рога никто так ни разу и не видел. Вот. Ну, а вот, значит, можно сравнить площадочки у разных носорогов и рога у этих самых носорогов. Видно, что всегда рога, в общем-то, соответствуют площадочкам. Вот здесь такая площадочка, такой рог. Да, вот здесь вот такая площадочка, такой рог. А здесь вот площадочки вот такие, задний рог соответствует, а передний нет, ни разу. Ну и вот только в прошлом году, наконец-то, была раскрыта тайна рога шерстистого носорога, почему он только посерединке как будто бы рос, по бокам не рос. И оказалось, что все на самом деле очень просто. Рос он-то везде, просто по бокам он очень быстро стесывался. И учитывая, что по бокам он был не пропитан известью, то вот эти вот боковые части, они попросту даже в вечной мерзлоте часто отслаивались. Если вот буквально один раз рог этот оттаял, то боковые части уже терялись. И в итоге сохранялась только центральная. Вот, кстати, если посмотреть на суматранского носорога, это самый близкий родственник современного шерстистого из всех вообще, которые есть. У него очень похожая ситуация. То есть вот только у основания видно, что рог округлый, а дальше он становится очень-очень тоненьким. Ну, а узнали, что это было именно так, а не как иначе, благодаря вот такой вот замечательной находке, которую, собственно говоря, удалось найти и изучить. Видно, что основание рог широкий, а затем резко сужается вот так вот. То есть, видимо, все рога были такие, но только этот рог, наконец-то, так сохранился. Ну, вот они, уже стесанные такие разные рога шерстистого носорога. И, кстати, тут видно, что у них передняя площадочка очень сильно стесывалась. То, о чем я говорил, когда они, допустим, из-под снега себе откапывали еду. Вот они все это делали рогом, и рог очень здорово стесывался. Ну, а мы идем тихонечко дальше и переходим к туру. А, тоже прекрасное животное, и тоже оно, конечно же, имеет право сохраниться в виде мумии. Данную мумию обнаружили снова в Канаде. Как я говорил, Канады сегодня будет мало, но вот снова все-таки мы к ней вернулись. А, животное было найдено в очень хорошем виде, это очевидно. Ну, кстати, опять же, очевидно, что сейчас оно лежит в музее и как бы без всякого холодильника. То есть тоже нашли его давно, и, в общем-то, тоже потом оно уже сохранилось не в первичном замороженном виде, сейчас может храниться при обычной температуре. Но с этим животным, в общем-то, ну, по строению оно ничем особо не удивило, просто очень классно сохранилось, что всегда приятно. Но с ним связана такая довольно-таки забавная история. Исследователи решили его съесть. Ну, и, конечно, не буквально, не все животное, но попробовать кусочек, вот сделать такой вот бифштекс из говядины и посмотреть, так сказать, как мясо съедобно или нет. Закончилась история вполне себе благополучно, все остались живы, исследователи, которые решили попробовать такой бифштекс, и, в общем-то, даже некоторые сказали, что это вполне себе съедобно. Кстати, если что, это не первый случай, когда у ученых просыпается нездоровый аппетит. В общем-то, мамонтов тоже периодически ели. Правда, вот про них говорят, что они вообще просто как какая-то подошва, совершенно несъедобные. Но, может быть, это уже просто потому, что мясо давно лежит и подпортилось. А не потому, что, ну, собственно говоря, мамонты были изначально невкусные. А может быть, и изначально невкусные, кто знает. Он бычок понравился. Ну и продолжая такую гурманистическую тему, могу еще упомянуть, что, вообще-то говоря, сам великий Чарльз Дарвин тоже был большой любитель поесть чего-нибудь такого этакого. И говорят, что во время своего путешествия на корабле «Бигль» он очень многих животных, которых он изучал, он попутно еще и съедал. Да. Так что, в принципе, попробовать изучить животное с самых разных сторон, в том числе оценить их вкус, ученым в голову приходило неоднократно. Но мы переходим тем временем к бизону, и, насколько мне известно, этого бизона пока никто так и не съел. Нашли его в Якутии в 2011 году, бычку было 4 года, молодой был бычок, ну и опять же, собственно, отличается он тем, что очень-очень здорово сохранился. Нашли его юкагиры, и поэтому назвали его юкагирским бизоном, возраст оценили в 9310 лет. К сожалению, не удалось мне уточнить, все-таки это зубр, это первобытный бизон или что-то еще. Вот известен в науке как юкагирский бизон, но вот точно его видовую принадлежность как-то я информацию не нашел. Хотя подозреваю, что, скорее всего, с 2011 года все-таки ее уточнить получилось. Что можно про него интересного сказать? Ну и, пожалуй, что не так много, но, например, можно упомянуть то, что он лежит в такой довольно своеобразной позе, и долго велись споры, собственно, как он в такой позе оказался. Согласно одной из гипотез, это была поза такого, как бы, как это сказать-то, поза спасения, поза убежища. То есть он, короче говоря, попытался переждать непогоду, лег, поджав лапки, и, собственно говоря, не переждал. Непогода его победила, он замерз, бедолага, и потом 9310 лет пролежал. Но, может быть, это лишь кажущийся эффект. Может быть, причина была и другая. По крайней мере, никаких видимых причин повреждений, как иногда бывает, там что кого-то там, как мамонтенка Юку, львы разорвали, кому-то вообще голову отрубили. Ну, вот здесь ничего подобного не нашли. В общем-то, вполне себе целый бычок, бизончик, прошу прощения, и вот почему-то не живой. Наверное, потому что ему 9310 лет, и он замерзший. Ну, а продолжаю я разговор очень неожиданной, замороженной такой вот тушкой. Это жаворонок. Да, и птиц тоже находят в вечной мерзлоте. Почему бы и их не находить, спрашивается. Вообще-то говоря, есть предположение, что птиц, может быть, и почаще находили, но просто когда находят мамонта, это очевидно, что это мамонт, как бы его не перепутаешь. А когда находят птицу, ну, блин, понятно, что дохлая птица лежит, но это дохлая птица, которая в прошлом году замерзла, или же это птица, которой 46 тысяч лет, кто его уже узнает. Но вот на сей раз решили все-таки проверить и не прогадали. Оказалось, что птичке 46 тысяч лет. Правда, принадлежит она виду рогатого жаворонка, который мало того, что до сих пор живой, так еще и, в общем-то, там же до сих пор даже и обитает, в отличие от многих животных мамонтовой фауны, которых больше нет с нами. Ну, собственно говоря, рогатый жаворонок – это тоже типичный представитель мамонтовой фауны. Вот он сидел, пел песенки, на мамонтов смотрел, и вот до сих пор, собственно, сидит, песенки поет, на нас смотрит. Рогатым его назвали, я думаю, догадались. Почему? Потому что у самцов вырастают такие своеобразные перья, похожие на рога. Ну и последняя такая окаменелость уникальная, про которую я хотел рассказать, это замороженность, наверное, лучше так сказать. Последняя замороженность, про которую я сегодня хочу рассказать, это замороженность человека на сей раз. Потому что, как ни странно, до сих пор людей у нас не было, их находили вполне себе, но, правда, находили их не в Якутии где-нибудь, а вот, допустим, на горе Сималун в Эцальских Альпах. Ну, и назвали его, понятное дело, тут же Эци, в честь места находки. Когда его обнаружили, решили, что это просто замерзший какой-то турист. Потом, когда этого туриста доставили, так сказать, до места исследования, оказалось, что турист выглядит странновато. На нем какие-то фрагменты кожи, какие-то фрагменты шерсти, какое-то костяное орудие рядом с ним. Короче говоря, подозрительный какой-то товарищ. Вот, ведет себя не так, как подобает туристам. И когда его возраст оценили, оказалось, что ему 5300 лет. Ну, тогда стало понятно, что турист старенький, давно жил. И, собственно говоря, давно замерз. Таким образом, было получено очень много интереснейших сведений о людях, которые обитали 5400 лет назад. Это, конечно же, никакой не неандерталец, не еще какой-нибудь, а вполне себе современный человек. Тогда 5400 лет назад уже только кроманьонцы у нас гуляли. Но все равно это, наверное, самая старая мумия, которую удалось найти, по крайней мере, природного происхождения, которую специально никто как-то не мумифицировал. Ну и еще есть находка примерно такого же возраста в 4000 лет, вот прям совсем-совсем недавняя, 2010 года, но тут, правда, находка гораздо более скромная, всего лишь волосы, но волосы в вечной мерзлоте тоже, эта находка хорошая, особенно если это волосы человеческие, по ним можно сразу же множество сведений получить, особенно если их на генетическом уровне изучить. В данной ситуации оказалось, что это такой вот палеоэскимос был, который там когда-то обитал. Но я упоминал где-то в начале там нашей лекции то, что вообще-то говоря, есть еще у нас южное полушарие. И там как бы тоже лед лежит. И там, наверное, тоже много чего хорошего замерзло. По идее, можно бы это тоже как-то поизучать. И действительно, поизучали, посмотрели и периодически что-то понаходили. Например, за последние годы обнаружили целых два таких замороженных, семейства, наверное, пингвинов. В общем, две группы пингвинов. Первая группа пингвинов оказалась относительно скромного возраста, под 400 лет, а вторая вот уже гораздо более солидного возраста, уже около 5000 лет. Так что, в общем-то, южное полушарие тоже перспективно на тему поиска тех или иных каких-то замороженностей. Дальше хотел немножечко еще рассказать про необычные такие истории, связанные с вечной мерзлотой, а точнее говоря, с возвращением из вечной мерзлоты к жизни. Есть действительно живые существа, которые умудрились прожить глубокую заморозку и снова ожить. И нет, это не суслик, как вы могли подумать. Точнее говоря, это суслик, но речь пойдет не о суслике. Что здесь делает суслик? Суслик тут смотрит на вас и докладывает, что он до сих пор, в общем-то, с удовольствием обитает на территории Якутии и до сих пор роет свои норы. И роя норы, кстати, не только на Якутии, он еще и в Северной Америке тоже живет. Так вот, роя свои норы, он периодически делает там запасы и тащит туда все, что плохо лежит. В том числе тащит различные запасы растений. в том числе с семенами. И также, видимо, делали суслики много-много тысяч лет назад. И в одном из таких вот замороженных норок нашли запас суслика. И в этих запасах нашли зернышки смолевки ускалистной. Это растение очень такое маленькое, низкорослое. Оно до сих пор, опять же, обитает. То есть это не какой-то исключительный там древний вид. Но вот этим конкретно зернышком оказалось 31 тысяча лет. Что приходит в голову ученым, когда они видят древние зернышки? Конечно, куда-нибудь их срочно посадить и прорастить. Таковое происходило, когда находили какие-нибудь зернышки в древних кувшинчиках из Египта. Ну, такое случилось и в данной ситуации. Посадили, не проросло. Да, можно было бы сказать, что все, как бы... Печально, конец истории, но нет, ученые не сдавались. Они умудрились выделить так называемую плацентарную ткань, то есть расчленили вот эти вот зернышки буквально по запчастям. Эту плацентарную ткань, отдельные клеточки там буквально положили в питательную жидкость, питательную среду. И в этой питательной среде уже тогда растение проросло. То есть, по большому счету, конечно, в природе, если бы сейчас бы это все растаяло, оно бы уже не проросло, но теоретически здесь еще ДНК не поврежденные, и вот их можно попытаться вернуть к жизни, что, собственно, и сделали. То есть это буквально в итоге получился как бы клон того самого растения, которое обитало многие тысячи лет назад. То есть то, что хотят сделать с мамонтами, удалось сделать хотя бы на смолевке ускалистной. Ну и самая сенсационнейшая из всех новостей, про которую уже я неоднократно рассказывал, вообще много кто рассказывал, да еще бы не рассказывать-то, это воскрешение червяков, которое случилось в 2018 году. Здесь вообще все было крайне просто. Взяли кусочки грунта, там нашли маленьких червячков кругленьких, потом решили попробовать этих червяков положить тоже в питательную среду и посмотреть, а вдруг с ними что-то случится, если их растопить. Ну и да, случилось. Большая часть червяков, кстати, сразу стоит сказать, осталась дохлыми червяками, но некоторые вернулись к жизни потихонечку-полегонечку. То есть получается, что они по большому счету впали в спячку на зиму, ну и пролежали в спячке какое-то количество тысяч лет. Вообще, значит, там было найдено два вида червячков, Панагролаймус и Плектус, с двух местонахождений, с Дувонного Яра и Салазеи, и возраст их тоже был разный. По-моему, одного там что-то порядка 20 тысяч лет, второго порядка 30 тысяч лет. То есть получается, что некоторые червяки 30 тысяч лет могут находиться в состоянии анабиоза, по сути, не смерти, а именно анабиоза. То есть они просто поспали долго. Ну и, собственно, в конце сегодняшнего рассказа хотел пояснить, с чем же связано то, что за последние годы найдено такое огромное количество самых разных вот этих вот замороженных тел. Причин несколько. Ну, во-первых, стали искать. Стали внимательнее. Местные жители теперь уже знают, что там, не знаю, не надо бояться каких-то рогов, этих вот когтей гигантских птиц, а на самом деле это рога шерстистого носорога, их надо срочно тащить ученым. Что если я там нашел какого-то мамонта, то можно позвонить специалистам, они тоже порадуются. Ну и кроме того, собственно, экспедиций стало больше. Но помимо того, что, собственно, просто люди стали как бы и более опытными, и более сообразительными, и лучше ищут какие-то замороженные тела. Так еще и замороженные тела часто стали вытаивать, потому что вечная мерзлота потихонечку тает. Как известно, у нас идет глобальное потепление. За последние 50 лет на 1,5 градуса температура по всей Земле поднялась. И при этом это по всей Земле, а если взять более северные районы, там-то температура растет быстрее, чем в целом по Земле. И ближе к полюсам температура поднялась уже на 4 градуса по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Этого достаточно, чтобы уже очень большая такая существенная часть вечной мерзлоты растаяла. При этом экологи бьют тревогу, потому что оказалось, помимо всего прочего, что в вечной мерзлоте у нас очень много замороженной органики. Ну, собственно, мы про нее сегодня говорили практически полтора часа сегодня. И некоторые из этой замороженной органики начинают тут же тухнуть, контактировать с бактериями. Бактерии начинают ее быстренько перерабатывать, и все, что ученые не успели собрать, превращается в метан. Метан – природный газ, который как раз появляется при гниении животных. Собственно, метан у нас изначально так вот и формировался. Как нефть, так и метан – это продукты изменения когда-то живых существ, переработанные. И здесь тоже происходит самая переработка этих самых живых существ. И в итоге метан формируется, да, и уходит в воздух. И таким образом, чем больше у нас вечной мерзлоты тает, тем выше становится температура, и тем еще больше вечной мерзлоты тает. Снова там все начинает гнить, снова появляется метан, и еще больше тает. То есть у нас получается такой замкнутый круг, который нам не очень нравится. Ну, соответственно, значит, надо как-то глобально бороться с глобальным же потеплением. И тогда, может быть, нам удастся как-то замедлить данный процесс, а может быть, даже его стабилизировать. Данным вопросом очень озабочен, например, Сергей Афанасьевич Зимов. У него есть много разных статей на тему как раз выделения метана из вечной мерзлоты. А еще Сергей Афанасьевич – это человек, который организовал такой вот заказник с животными плейстоценовой фауны. Называется плейстоценовый парк. Опять же, если кому-то интересно, поподробнее об этом почитайте. Но, в принципе, про плейстоценовый парк я уже немножко когда-то рассказывал. А я думаю, на сегодня уже про вечную мерзлоту нам предостаточно всякого интересного. Так что спасибо всем за внимание, и можно, наверное, потихонечку переходить к вопросам.
1: Так, да, меня многовато на экране стало.
0: Все, уже маловато. Уже нет, уже в самый раз.
1: В большом количестве. Да, давайте перейдем к вопросам. Напоминаем, что если вы задаете ваш вопрос вместе с донатом, то он озвучивается вне очереди. Потому что обычно у нас вопросов очень много. Кто занимал нишу высших хищников в южном полушарии 66-68 миллионов лет назад, когда кархадонтозаврид не было?
0: Да, неожиданный такой поворот из вечной мерзлоты, аж сразу в эпоху динозавров. Так, ну давайте попробуем вспомнить. Конечно, переключиться немножко сложновато. Значит, 66, это значит у нас получается конец мелового периода, Маастрихт. Угу. Ну, смотря где. Допустим, вот я сразу так вот сходу вспоминаю какого-нибудь мопозавра, да, с Мадагаскара. Ну, соответственно, вот на Мадагаскаре вот какие-то аберезавриды там шастали крупные. Вообще, аберезавриды во многих местах занимали лидирующие какие-то позиции, но вот конкретных прям каких-то представителей из Африки, там, не знаю, из Южной Америки, наверное, сразу сходу так вот не назову. Ну, аберезавриды. Какие-то аберезавриды.
1: Классический донат. Если вернетесь к теме динозавров, буду донатить больше.
0: Динозаврики. Я вот буквально через два дня вот так уж вернусь к теме динозавров, так вернусь. Вот могу сразу, кстати, похвастаться. Может быть, даже кому-нибудь эта информация будет полезна, вдруг кто-то там где-то поблизости окажется. Сейчас, начиная с сегодняшнего дня, если вдруг кто не знает, начинается фестиваль динозавров. Наверное, хотел бы сказать, что единственный в России, но теперь уже не единственный, теперь уже один из нескольких фестивалей. Называется он «Динотерра», ну, по крайней мере, он был самый первый, это точно. Проходит он в Кемеровской области, соответственно, по-моему, если я правильно понял, на двух площадках, в Кемерово и в Шестаково. И там вот прямо-таки в Шестаково сейчас динозавров копают. и там же, где копают динозавров, там всякие разные умные люди выступают, много чего рассказывают. И там много палеонтологов шастает, и я вот там тоже через два дня уже буду шастать и что-то про динозавров тоже рассказывать. А еще там будет товарищ Дмитрий Соболев, он же упоротый палеонтолог, а еще там будет множество замечательных специалистов по динозаврам, например, Степан Иванцов. Ну, в общем, прям-таки всем, кто может вдруг оказаться в Кемерово в ближайшие дни, очень рекомендую посетить Динотеру. Там будет интересно.
1: Человек из Кемерово. А каковы перспективы

0: А что еще там такого прям супер уникального нашли? Ну и так вот сходу, пожалуй, что не вспомню.
1: Вымирание плейстоценовой фауны, оно было единовременным, или были животные, которые пережили ЛП и вымерли позже? Ледниковый период.
0: Да-да-да, я понял, о чем ледниковый период. Были те, которые пережили, вымерли позже. И вот как раз чем больше мы все это изучаем, тем лучше понимаем, что все-таки процесс вымирания был не единовременный. Другой разговор, то, что ну, не зря у нас как бы сложилось изначально впечатление, что с окончанием плейстоцена тут же все повымирали. Действительно, очень существенно численность сократилась. То есть тут же сокращается численность, сокращается ареал. Но какие-то отдельные представители, то там, то тут находятся из там, каких-то слоев возрастом 8 тысяч лет, там, 10 тысяч лет, 9,5 тысяч лет и так далее. То есть оказывается, что окончательно вымерли те или иные группы уже позже. И как-то дотянули, но это... Скажем так, были животные, которых мы бы могли бы, живя тогда, занести в Красную книгу. То есть, как бы очень-очень редкие такие единичные какие-то представители, то там, то тут где-то еще болтались, и еще там какие-то несколько тысяч лет в таком довольно унылом виде просуществовали. Кто-то там 1000, кто-то 500 лет, кто-то 1500 лет и так далее.
1: Почему шерстистый носорог не окопался на острове Врангеля, когда они вымерли?
0: Ну, я так понимаю, что никто целенаправленно не пытался окопаться на острове Врангеля. Скорее всего, на остров Врангеля попали в тот момент, когда, собственно, он был льдом соединен с окружающей территорией. И никто даже не подозревал, что это остров Врангеля. Ну, вот так получилось, чисто технически, что мамонты туда пришли, а носороги не пошли в ту сторону, пошли в другую сторону. И потом, когда лед начал таять, оказалось, что та сторона, куда они пришли, это вовсе не остров, а это часть континента. Ну, то есть тут, мне кажется, чисто такой вот какой-то фактор везения был задействован. Никакой прям явной причины, чтобы именно мамонты оказались на Врангеле, а носороги там не оказались, не было. А могли бы оказаться, может быть, тоже какие-нибудь карликовые появились бы. Так, а второй вопрос какой был? Ну, здесь же как бы вот что-то было вот про носорога на Врангеле и...
1: Когда они вымерли?
0: А, когда вымерли шерстистые носороги. Так, ну, опять же, тут датировка постоянно меняется, поэтому могу ошибаться, но, по-моему, 10 тысяч лет назад, то есть где-то на пару тысяч лет пережили окончание плейстоцена. То есть не 10 тысяч лет до нашей эры, а именно 10 тысяч лет назад, примерно так.
1: А были ли у шерстистого носорога жировой запас в виде горба, как у мамонта, ведь они жили в одной экосистеме?
0: Ну, вообще, у них с жиром у всех было неплохо, то есть они жир накапливали, любые животные. Но именно прямо горб, по-моему, все-таки нет. То есть именно горба у них там не было. У них там горбулька-то есть, но она такая чисто мышечно... Как это сказать-то? Ну, в общем, мышцы там сплошные. Мясо, мясо, мясо, не жир. Так что как-то у них жир был более распространен равномерно по телу. Да, они жили в то же время, и у них жир тоже, безусловно, был. У всех этих животных ледникового периода у них такая хорошая жировая прослойка. Но просто для этого не обязательно копить его в горбе. Вот, например, те же белые медведи, они в целом такие жирненькие, вот, но жир более-менее равномерно распределен.
1: Если откроют современного рептиломорфа, не относящегося к амниотам, то его выделят в отдельный класс?
0: Ну, я, честно говоря, конечно, не могу ни за кого утверждать, потому что это вопрос чисто договоренностей. Если брать с точки зрения кладистики, вот так сказать, куда его, он будет определен, он явно совершенно, конечно, у нас вылетит из амниота и окажется, ну, прямо-таки... Ну, вообще, рептилиоморф, кстати, может быть амниотом, на самом деле, смотря какого уровня рептилиоморф. Скорее всего, первые рептилиоморфы уже как раз-таки амниотическими становились.

0: Но если он будет рептилиоморф, то есть как бы вроде как не совсем земноводное, чуть-чуть поближе к рептилиям, да, но при этом еще и не амниот, но это, конечно, какая-то такая довольно-таки уникальная штука. Ну, с точки зрения кладистики он будет очень сильно от всех отличаться, но выделят ли его в отдельный класс или нет, это уже будет решение просто отдельных специалистов, которые будут изучать. Тут очень много все-таки человеческого фактора все еще остается.
1: Будете ли, да, следующий вопрос, будете еще в экспедиции ездить или вам уже хватило? Понимаю, что дело это сложное и не особо доходное для исследователя.
0: Исследователю, да, это дело не то, что не особо доходное, в общем-то, для исследователя в основном это дело расходное, потому что, как бы, ездя в экспедиции, денег-то надо тратить много, и на еду, там, на оборудование, на передвижение, просто на чтобы куда-то добраться, оттуда уехать и так далее. А, собственно, доход-то какой? Дохода-то никакого. Если это продавать, то есть это именно коммерцией заниматься, но это уже не исследование. Уже отдельная совершенно история, там надо лицензию получить и так далее. А если именно с исследовательской точки зрения, там дохода-то никакого и не будет. Ну, собственно, только платит институт за исследование. И институт, может быть, оплачивает командировку, а может, не оплачивает. Тогда, значит, вообще исследователь едет за свои денежки. А, ну, что касается конкретно меня, я в экспедиции вот именно так вот, ну, скажем так, в плане дохода тут никакой речи не идет, тут мои экспедиции были вначале какие-то учебные, потом это были, собственно, экспедиции с целью найти какой-то материал для моих там кандидатских, исследовательских всяких работ. Но в данный момент у меня такая ситуация, что у меня материала полно, надо его просто, наконец, описать. И больше того, периодически другие люди, вроде там, того же моего научного руководителя, продолжают ездить в экспедиции, все равно каждый год там, и собирают свой материал, и мне тоже какого-то материала нового подкидывают. Поэтому у меня нет необходимости ездить в экспедиции. Времени, честно говоря, тоже как-то особо нету. Сейчас я в основном занимаюсь популяризацией, поэтому какие-то вот такие экспедиционные штуки просто смотрю по мере, так сказать, возможности. То есть, например, куда-нибудь приезжаю, если есть какие-то денечки, то сам выезжаю, что-то смотрю. Но именно не с целью там, профессионального сбора материалов исследования какой-то территории, а скорее вот с целью познакомиться, посмотреть, какая там порода, ну и чтобы потом было о чем рассказывать, не просто так опираться все на литературу, а, так сказать, своими глазками посмотреть, ручками потрогать. Вот как я уже там хвастался, через пару дней будет возможность съездить на Шестакова, посмотреть ручками, потрогать, как вот там это выглядят эти все шестаковские яры, где все наших пситокозавров копают, и не только пситокозавров. Потом поделюсь. Может, что-нибудь, какую-нибудь видюшку смогу снять с места, если будет время.
1: Тут про Шестакова даже в чате пишут. А какая мерзлота Марса? Там тоже есть метан?
0: К сожалению, я вот по Марсу, ну, такой себе специалист, прямо скажу. Вот. Метан, насколько я помню, метан там есть. Но насколько его там много, мало, ну, вот, насколько там глубоко все промерзло, вот, это прям даже гадать не буду. Можно, наверное, тоже как-то переслать куда-нибудь какому-нибудь другому лектору, вроде такое периодически делают. Вот я, насколько знаю, например, тот же Сурдин очень-очень много всего про это знает. Вот, может быть, как-нибудь ему вопрос зададите на каких-нибудь трансляциях, эфирах. Не знаю, кто еще на эту тему обсуждает. Вообще много кто, на самом деле.
1: А были ли находки голубей, сохранившихся в мерзлоте?
0: Голуби в мерзлоте. Вообще, по идее, мне кажется, должны быть. Но я таких не слышал. Ну, специально я не искал, но мне кажется, что... Вот, нет, вообще, я думаю, что если бы четко прямо их в мерзлоте нашли, вот таких вот, то я бы об этом все-таки услышал. Но просто замерзших голубей найти несложно. Тут проблема в том, что голуби просто-напросто не там вот не очень-то в Якутии живут. Прям вот. Поэтому, как бы, их там сложно найти в мерзлоте. В общем, давайте так, нет. Скорее всего, нет.
1: А что с находкой голубевского человека? Или он не был найден Или он был найден не в мерзлоте? Или он не был найден не в мерзлоте?
0: Ну, в общем, с гейдельбергским человеком все хорошо, но к мерзлоте он отношения не имеет, насколько я знаю. Никаких замороженных тканей его не находили, только кости.
1: Последний вопрос пока. Как выглядел ближайший общий предок человека и медузы? Был ли он похож на гидру?
0: Человека и медузы. Вот этот вопрос, конечно, интересный весьма, потому что когда у нас Белотерии с радиодонтами разошлись и как выглядел их общий предок, сказать, ну, прямо-таки непросто. Но, скорее всего, все-таки у радиодонтов, хотя нет, у них и личинки-то ж такие, в общем-то. Не, вообще личинки-то не-не-не-не. Личинки у них есть билатерально-симметричные. Так что, скорее всего, все-таки их предок был тоже билатерально симметричный. Так что, наверное, рискну предположить, что это было что-нибудь типа какой-нибудь там этой гастрии. Вот. То есть что-то такое билатерально симметричное, маленькое, похожее на червячка. А, собственно говоря, эта радиальная симметрия медузы и прочих, она уже сформировалась вторично. Так что, видимо, что-то типа вот гастрии. Если по гейтеру.
1: Так,
0: Маленький такой билатеральный червячок
1: вроде
0: с
1: наши
0: астральной
1: вопросы
0: полостью.
1: подошли к концу. Наш эфир тоже заканчивается. Ярослав, большое вам спасибо. Наших слушателей мы благодарим за ваши донаты, ваше внимание, лайки, подписки, если вы не подписываетесь. Не подписаны на канал, подписывайтесь. Делайте репосты этого эфира и записи, если смотрите в записи. И увидимся. Так. А, ну
0: Надеюсь,
1: вот
0: через неделю.
1: тут вопрос такой, но он
0: Да? А, ну ладно.
1: романтический.
0: Хорошо.
1: А вечная мерзлота в сердце моей бывшей когда тает. Это прям поэма какая-то уже.
0: Да, как там остался в груди лишь кусочек льда. Тоже обращаюсь к поэзии. Ну ладно. Я
1: А,
0: думаю, что
1: уточнение, не перуанский
0: так.
1: козел, а пиренейский.
0: Мне почему-то казалось, что я так и сказал, но, видимо, я так и не сказал. Хорошо, да, спасибо большое.
1: Да,
0: Вот.
1: увидимся на следующей неделе.
0: Да, все, тогда увидимся на следующей неделе. Я со всеми тоже прощаюсь. Я думаю, что проблем замерзнуть у большинства слушателей в ближайшую неделю не будет. Вот, если вы, конечно, не обитаете где-то далеко в условиях вечной мерзлоты. Так что желаю всем хорошего отдыха или хорошей работы. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: До свидания.

Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш небольшой курс обзорных лекций, в котором мы попытаемся рассказать, как собралась русская земля, как образовалась самая большая страна на планете и самое большое государство в истории. На момент смерти Ивана Грозного территория России увеличилась приблизительно в два раза. В целом, на конец правления Ивана Грозного к России присоединяется целиком окончательно Пермский край, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, я говорю современными категориями, чтобы легче было понять как-то на карте, Мариэл, Чувашия, Саратовская, Самарская, Волгоградская, Астраханская, Тюменская области, ну, частично Курганская, Челябинская и частично Западный Казахстан. Остается только одно неподконтрольное ханство, осколок Золотой Орды, ханство Крымское. Соответственно, оно контролирует помимо Крыма еще и часть территории современной Новороссии, Краснодарского края, побережье Черного моря. Западная граница со Швецией и образовавшимся новым государством конфедеративным Речью Посполитой, я сделал паузу перед тем, как правильно произнести название этого государства, потому что сделаю здесь небольшое отступление. Вы должны понимать, о чем идет речь. Был династический союз между Великим княжеством Литовским и Польшей, или Польской короной. В состав Польской короны входила часть современных белорусских земель, современных украинских земель. Ну, само слово «Украина» тогда носило географическое, не государственное понятие, и относилась Украина, мы об этом поговорим подробно попозже, к любым окраинам русского государства. Поляки тоже могли называть это Украиной, только это были окраины польского государства. В разгар Ливонской войны, 1569 год, происходит, наконец, формальное объединение этих территорий Великого княжества Литовского и Польского королевства в объединенную конфедерацию, хотя у каждой из частей этой конфедерации останется отдельная армия, отдельный бюджет, отдельная административная система, то есть это будет что-то типа Союза России и Белоруссии современного. И союзное государство наречется следующим образом. Речь Посполита, короны Польской и Великое княжество Литовского. Что такое Речь Посполита? Никакого отношения к речи это не имеет. По латыни «res publica». Республика ни на один язык не переводится. Мы все используем Республика Российская Федерация, Советская Республика. Мы везде используем прямое латинское звучание этого понятия. Но поляки зачем-то перевели его на польский. И это стало звучать Республика, по латыни, напомню, это общее дело, либо общая вещь. Республика стала звучать как Речь Посполита. Общее дело польской короны и Великого княжества Литовского. Сокращенно, просто общее дело. Или по-польски «Речь Посполита». В русской вариации почему-то «Речь Посполита». Иногда еще «Речь Посполитая» у нас звучит, но это не прилагательное, это часть одного слова, ну, точнее говоря, одного понятия. Наша западная граница теперь граничит с объединенным государством, огромным государством от Балтики до Черного моря. «Речь Посполита» и Швеции, практически без изменений, несмотря на неудачный исход Ливонской войны. Нам пришлось согласиться на оккупацию части Балтийского побережья с исконно русскими крепостями. Ивангород, основанный Иваном III напротив Нарвы, Яма, современный Кингисепт, Копорье и старый русский город Карелы, современный Приозерск. Вот эти крепости шведы захватили западное побережье Ладоги, между Ладогой и Балтикой. Теперь внимание, когда мы говорим с вами, что там Советско-финская война, 39-40 год, мы агрессивно напали на исконно финские земли, и что-то там, значит, Сталин, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда на север, в целью безопасности Ленинграда занял финские территории. Друзья мои, откройте учебник истории для младших классов. Никаких шведов никогда там не было. Это русские новгородские земли с русскими городами с самого начала, которые защищали наши предки еще во времена Ивана Грозного. Что оставалось после Ливонской войны за нами? За нами остался узкий коридорчик, то есть все-таки выход к морю был последний, от устья реки Сестра,
Это там, где сейчас город Сестрорецк, курортный, рядом с Петербургом. И вниз до устья реки Малая Стрелка. Там сейчас Константиновский парк, Стрельня. Примерно побережье в пределах современного Питера. Вот, исторически наша земля. Поэтому, когда Петр I основывал Питер, он основывал его на исторически русских землях, оккупированных Швецией. Сражаясь за нашу Балтику, он возвращал русские новгородские земли. Не забудем это. Россия после Ливонской войны не соглашается признать захват наших крепостей. Перемирие подписывается по принципу «кто чем владеет на момент перемирия». Современно звучит. Для шведов была принципиальная дипломатическая фишка, нам, современникам, непонятная. Дело в том, что русские цари отказывались подписывать вообще со шведами какие-то бумаги, потому что шведы им не ровня. Исторически со шведами, и, там, датчанами всякими, все бумаги подписывались исключительно на уровне Новгорода. Ну, понятно, что шведов это бесило, и они требовали переговоров напрямую с Москвой. Наши, используя их амбицию, в свою пользу говорили, ну хорошо, если вы будете хорошо себя вести, мы согласимся подписать с вами договор на уровне Москвы, на уровне государя. Но сначала верните нам крепости города, а там рассмотрим. Перемирие соблюдалось плохо. Пограничное население в том районе было русское, причем с обеих сторон. Оно там через границу плохо обозначено, уходило туда-сюда. Не хотело факт захвата своих городов шведами признавать. Налоги не платили шведам, постоянные стычки. Кстати сказать, сами шведы никогда не считали, что война Ливонская закончилась у русских тогда поражением, подписанием этого перемирия. Это в наших учебниках почему-то мы все время прибедняемся. Вот чтобы Грозного, наверное, все-таки сделать пораженцем, мы говорим, что Ливонскую войну он проиграл. Нет, в шведских учебниках годом окончания начатой Грозным Ливонской войны, год 1595, внимание, это спустя 9 лет после смерти Грозного. В этом году был подписан мир, 37 лет шла война, подписан уже со стороны России, когда царем является Федор Иоаннович, и когда Россия вернула себе все территории. Все вернуло, что потеряла в Ливонскую войну. Все это вместе шведов окончательно унизило, и они хотят реванша. Вот такая геополитическая ситуация накануне смуты. Смуты у нас называют тяжелейшие бедствия, постигшие страну в начале 17 века. Такой системный кризис. Война всех против всех. Мы отмечаем 4 ноября День народного единства. Праздник, который плохо приживается, скажем откровенно, в нашем историческом самосознании. И мы, в общем, не понимаем, что в этот день произошло. Тогда спасение государства, спасение страны удалось только благодаря единству, вот главное слово, проявленному всеми сословиями и всеми этносами. Страна сохранилась не благодаря союзникам, у нас не было ни одного союзника, никаких, ни западных, ни восточных. Только благодаря тому, что народ самоорганизовался и справился с постигшей страну смутой и иностранной интервенции. Это была настоящая иностранная интервенция. Это были не только поляки. Кстати, тогда поляков звали литовцами. Это был общий термин для всего этого разноплеменного сброда, которого жажда наживы привела под знамена самозванцев, под знамена польского короля. Литовцы, которые засели тогда в Кремле, то же самое, что армия 12 языков Наполеона. По сути, объединенное европейское войско, ну, не хочется говорить штампами, но скажу штампом. Вот такой коллективный Запад той поры. Ну, не весь, конечно, Запад, часть. Термин «смута» не передает всех оттенков происходящего тогда. Это была большая, многолетняя гражданская война. Гражданская война после революции 17-го года – это вторая гражданская война в России. Это вторая смута. Страна, территория страны, общество было расколото. Было правительство Бориса Годунова, избранного царя на тот момент. Было правительство Лжедмитрия I, претендента на престол после Бориса Годунова.
когда царем станет Шуйский, будет несколько правительств. Будет правительство Лжедмитрия II, Тушинского вора. Будет третий центр силы, король Речи Посполитой Сигизмунд III, осаждающий Смоленск. И те русские, которые его признают. У каждого из этих центров силы будут свои соперничающие институты управления. Там две боярских думы, например, будут. Будут разные приказы. Разные цари будут назначать разных воевод в одни и те же города. Значит, о конкретных причинах смуты. Самое первое и очевидное, прервалась правящая династия. Династия московских Рюриковичей, которые 300 лет собирали русские земли, пресеклась. Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, правил долго, но правил бездетным. Когда к нему на смену пришли, ну, начнем с правления Бориса Годунова. Образ его наиболее яркий создан в гениальнейшем произведении, в лучшем произведении Пушкина, на мой взгляд. Борис Годунов, его просто надо читать, разбирая на цитаты. Борис Годунов на царство выбран. В результате, ну, максимально, насколько тогда возможно, всенародных выборов. Делегаты съезжаются со всей земли, от всех сословий, ну, исключая, естественно, крепостных крестьян и холопов, от всех свободных людей. В Москве голосуют, обсуждают. Это конкурентные выборы. Главный конкурент на выборах в финале – другой боярин, Романов. Это будущий патриарх Филарет, отец будущего первого царя Михаила Федоровича Романова. Романов проигрывает выборы Борису Годунову. Отсюда романовская версия истории. Мол, Годунов победил на выборах нечестно, фальсифицировал. Дорогу к финалу проложил себе убийством царевича Дмитрия, которая темная история, не обсуждаем сейчас. Если бы не было ничего этого, если бы Романова избрали на царство, то никакой бы смуты не случилось. На мой взгляд, шансов избраться у Романова было ноль, потому что Годунов все контролировал. Он возвысился в первую очередь родственными связями. Жена царя Федора Иоанновича, Ирина, родная сестра Бориса Годунова. Годунов еще до этого, при Иване Грозном, уже входит в самый ближний круг при царе. Вроде бы опричник, он поднялся там тогда в опричнину, но особо кровью себя не заморал. Доверенное лицо, но отторжение у элит, обиженных, униженных и растоптанной опричниной, вот такого имиджа, как у Малиту Скуратова, у Годунова нет. При Федоре Иоанновиче Годунов просто полноценный глава правительства. Более того, тогда списка Форбс не было, но иностранцы все в один голос, которые жили в то время, называли Годунова самым богатым человеком государства. Царю принадлежит все. Ну вот после царя второй человек по богатству. Как премьер-министр он довольно эффективно работал. Он занимался восстановлением страны, вот после Ливонской войны, после опричнины. Он поощрял освоение Сибири, оно активно шло. Он развивал торговлю. Он активно приглашал иностранных специалистов в Россию. И, кстати, был первым, кто направил наших отроков, боярских детей, молодежь учиться за границу. И вот дальше начинается фантастическая череда чудовищных совпадений. Борис Годунов избирается на царство в 1598 году. И через несколько лет чудовищный голод, 1601-1603. Причины называют климатическое похолодание. Все это накладывается на последствия войн, падение экономики. И даже расширение страны тоже стало отрицательным фактором, потому что многие крестьяне уходили на новые территории, уходили в Поволжье, в Сибирь. Годунов пытается регулировать цены, не получается. Те, у кого есть хлеб, прячут, пытаются перепродать подороже. Ну, в общем, все как в 1917 году. Он хотел быть добрым правителем. Он не хотел объявлять новую опричнину. Он решил пойти по пути социальной поддержки населения и стал раздавать запасы. Госрезервы сконцентрированы в Москве и окрестностях. В Москву бросился голодающий народ со всей страны. И не рассчитали. В Москве начался тоже сначала голод. Говорят, что в Москве похоронено было в эти годы более 100 тысяч человек. Это если взять пропорцию населения, то гибель населения в Москве, не только москвичей, но и вот этих пришлых, которые съехали со всей страны, это больше, чем блокада на Ленинграде. Но потом начался разбой. Все против всех. Годунов поднимает
всех, кого может, и стрельцов, и армию, чтобы навести порядок. И, наверное, навел бы, справился бы с этими бандами. Но тут грянул гром. В Речи Посполитой объявляется младший сын Ивана Грозного, чудесно выживший царевич Дмитрий. Дело в том, что слухи о чудодейственном спасении Дмитрия, самозарезавшегося, появились не тогда, а раньше. В 1598-м. Появились тогда, когда шли выборы. Слухи о спасении были элементом предвыборной борьбы. И распространяли эти слухи, как вы понимаете, представители Романовых. Так что эта легенда сильно опережала самозванца Гришку Отрепьева. Будем исходить из того, что это именно он. Самозванцу поляки дали небольшую армию, примерно 3000 копий. Народ после всех кризисов и голода не воспринимал Годунова как легитимного правителя. Плюс ко всему Годунова хватил удар. Поднимался на Ивана Великого, стало плохо, сердце, умер скоропостижно. Началось какое-то массовое помешательство. В Москве стали распространяться так называемые призывные или подстрекательские грамоты от самозванца. Власть не поддерживает ни народ, ни войско, ни элита. То есть предали все. Сначала предали руководители армии, высланные новым царем, сыном Годунова, Федор. Отправляет огромную армию во главе с князем Голицыным и самым верным воеводой, соратником своего отца Басмановым, навстречу самозванцу. И далее читайте Пушкина. Руководство армии переходит на сторону Лжедмитрия перед битвой. А вслед за ним и вся армия. Объединенное войско движется на Москву, но Москву не штурмует. Лжедмитрий останавливается, не доходя до города. Прибывают посланцы, которые мутят народ совершенно в открытую, читают вот те самые грамоты призывные. Казаки, неизвестно откуда взявшиеся, врываются в тюрьмы царские, открывают темницы и выпускают оттуда ранее захваченных в ходе войны сторонников Лжедмитрия, которых всех зачем-то не казнили, опять же, по доброте душевной, зачем-то привезли всех в Москву в одно место, убивают царя Федора, который не проправил и нескольких месяцев, убивают его мать, царицу, и открывают Лжедмитрию ворота. Самозванец становится царем. Гришка Отрепьев, кто он, происхождение мутное, холоп боярина Романова, не митрополита будущего Филарета, о котором мы говорили, а его брата. И Годунов, победив на выборах, не казнит Романовых, он их просто отправляет в опалу. Этот холоп стрижется в монахи, но не абы в какие монахи, а монахи Чудова монастыря. Это расположен в Кремле, Чудов монастырь, тот, который потом взорвут в 30-е годы при Сталине. И вот он, как монах Чудова монастыря, в окружении патриарха присутствует на заседаниях Боярской думы. Много чего слышит, много чего знает. Потом бежит в Литву и спустя какое-то время всплывает там, как чудом спасшийся царевич Дмитрий. Есть версия, что все это синициировано Романовыми, вся эта интрига. Не знаю. Лжедмитрий много чего наобещал в Польше. И когда он уселся на троне, пришло время расплачиваться с кредиторами. Мнишику его семейству обещал отдать Черниговщину и Северские земли. Это вот там сейчас часть Украины, часть Белоруссии. Отдельным пунктом, что удивительно, он пообещал отдать ему все столовое серебро из царской казны. Пообещал, естественно, еще жениться на дочери Мнишика Марине. После свадьбы самозванец обещал передать жене вечный удел, по сути, вечную собственность, Новгород и Псков. Польскому королю Сигизмунду Лжедмитрий пообещал Смоленск, уж, так сказать, навсегда отдать. Римскому папе, естественно, Лжедмитрий пообещал подчинить русскую церковь Риму. Кстати, с этой целью он там тайно в Польше принял католицизм. Обещаний было так много, что сам самозванец не верил в то, что когда-то ему придется всех выполнять. К слову сказать, он их и не выполнял, то есть от слова совсем. Усевшись на троне, он даже жену свою католичку в Москву звать не спешил. Спустя почти год он пригласил в Москву и Мнишика с дочерью обвенчаться по православному обычаю, ну и венчать ее на царство. Приехали вместе с ними поляки многочисленные, иноземные гости, ну погуляли, как положено у нас на свадьбе, венчали Марину. Свадьба закончилась плохо.
поляки вели себя, ну, там и те, кто были с Лжедмитрием, вели себя не очень, мягко говоря, а те, кто упились и объелись на свадьбе, загуляли совсем. К москвичам относились как к своим слугам, рабам, жен насиловали, дома грабили, постоянные пьяные драки. 500 заносчивых гостей и самых заметных персон, да и простых шляхтичей было просто москвичами зарезано. Труп самого Гришки 3 дня валялся на Красной площади. И не на брусчатке, не подумайте, нет. Очень аккуратно на рыночном прилавке, там же все-таки торговые ряды были. Слух выслали обратно в Польшу. Знать, включая официальных послов Речи Посполитой, то есть самого Мнишика, новое правительство князя Шуйского посадило под арест. С выборами не заморачивались, не до этого было. Шуйского просто выкрикнули на царство, на площади, там собрали народ. Кого царем? Агенты Шуйского стали кричать: Шуйского царем, Шуйского. Народ в единодушном порыве поддержал. Единственный случай в нашей истории, когда вот царя выкрикнули на царство. Но, увы, к гражданскому замирению это не привело. Главная опасность представляла из себя восстание, условно называемое по имени одного из его предводителей, Болотникова. Болотников со штабом сел в Туле. В Туле был очень мощный Тульский Кремль. Шуйский, чтобы справиться с Болотниковым, провел полную мобилизацию и организовал на Тулу царский поход. Кремль взять войско с налету не могло. Ну, Шуйский был парень изобретательный, соорудил плотину, и Кремль затопил. Повстанцы капитулировали. В 1607-м появляется новый самозванец Лжедмитрий II. Их на самом деле было с десяток. Я вам только про главных рассказываю. В народе его называли Тушинский вор. Ну, не в смысле, что он что-то украл. В его армию, в ней там были опять польские отряды, литовские отряды, казаки, болотниковцы, которые не присягнули Шуйскому. Собралось некое войско. Остановить его Шуйский не смог. Они все дошли до Тушина, предместья Москвы, и там остановились лагерем. В итоге 2 столицы, Тушина и Кремль, 2 царя, у каждого своя боярская дума. Знатные фамилии не знают, кому присягать. Некоторые ездят туда-сюда, так сказать, там что-то попросят, здесь что-то попросят. Войска, отряды Лжедмитрия II орудуют по всей стране. Они осадили Нижний Новгород, Казань, Смоленск, Коломну, Троице-Сергиевый монастырь. Полыхает везде. Поляки тем временем нашли эту Марину Мнишек, привезли ее в Тушино. Она признала Лжедмитрия своим чудесно спасшимся мужем, Лжедмитрием I. Туда же в качестве пленника доставили еще и митрополита Филарета Романова и провозгласили его патриархом. Василий Шуйский решился на отчаянный шаг. Договорился со Швецией. Шведы пообещали дать небольшую армию, всего-навсего 5000 профессиональных наемников. Видите, цифры тогда были ничтожные, власть слабая. Взамен Шуйский пообещал ратифицировать мирный договор со Швецией, который подписал еще Федор Иоаннович 15 лет назад, добавив туда специальный секретный протокол, согласно которому он обещал передать шведам в вечное владение город Карелос с окрестной волостью, то есть тот самый Приозерск, исконно русский. Армия Скопина, собственно, ядром которым являлся так называемый иноземный шведский корпус под командованием шведа де ла Гарди, двинулся к Москве изгонять Тушинского вора. К этому времени наконец-то созрел и польский король Сигизмунд. До этого поляки, польская шляхта воевала как за Лжедмитрия I, так и за II, как бы инициативно, добровольно, без королевского соизволения. Состояния войны между Речью Посполитой и Москвой не было. Сигизмунд обвинил Россию в подписании договора со шведами. Ну вот, казалось бы, какое ему до этого дело? И объявил войну. Понятно, что главная причина была простой. Пока Лжедмитрий, Тушинский вор, сковывает войска Шуйского у Москвы, решил, что самый правильный момент нанести по Москве удар. Переходит границу и осаждает Смоленск. Тем временем Скопин Шуйский, наш молодой талант военный, с армией приближается к Москве. По пути он громит в
всех, кто ему попадается по дороге, болотниковцев, мятежников. Узнав об этом, кстати, сам Лжедмитрий II не выдержал, нервы у него не выдержали, сбежал из Тушино в Калугу, там заперся. Тушинский лагерь распался, и в итоге образовалось уже несколько центров. Лжедмитрий в Калуге, Шуйский в Москве, Сигизмунд под Смоленском. Корпус Скопина победоносно вступает в Москву. Вроде как опасность от Лжедмитрия снята. Скопина чествуют как освободителя Москвы, хотя заблокирована Москва не была. И вот тут на дружеской вечеринке считается, что жена Дмитрия, наследника, дала кубок вина молодому популярному полководцу-избавителю Москвы Скопину. И по свидетельству очевидцев, он не успел поставить кубок на стол, как у него пошла кровь одновременно из носа, из горла. Да, в общем-то, отравители особо не таились. Иностранцы прямо пишут, что Скопина приказал отравить сам царь. Дмитрий Шуйский, подальше от гнева москвичей, тут же возглавил экспедиционный корпус и быстро-быстро-быстро пошел к Смоленску, освобождать Смоленск. Натолкнулся на поляков, потерпел сокрушительное поражение и был разбит. Остается один только шведский корпус того самого Делагарди. И выясняется самое интересное, что оказывается, у командующего шведским корпусом, наемниками Делагарди, была секретная инструкция от шведского короля. Если вдруг окажется, что Москва войну проигрывает, не стоять за них до последней капли крови, а немедленно отскочить, уйти на север и взять под контроль новгородские земли с целью присоединить их к Швеции. Шведские наемники бросили столицу и ушли на город завоевывать Новгород.

поднимается на 4 задних ноги и демонстрирует свое такое нижнее черное, черную окраску, становится заметнее и, ну, более крупным, так визуально. То есть у него видно, что его верхняя часть тела такая серая, достаточно хорошо маскирующаяся его на фоне сухой земли, а верх, а нижняя как раз такая черная. Такая типичная, ну, не то что устрашающая, а скорее специальная предупреждающая заметная окраска. Также он умеет стрелять из анального отверстия экскрементами, жидкими экскрементами белым. Если там к нему в норах кто-то лезет, то он может так сделать. Но, к сожалению, видео этого процесса или сам процесс я никогда не видел. Хотя тарантулов видел много раз, даже держал их в руках. В общем-то, это достаточно безопасно, если там их не сжимать и, ну, как-то не пугать. То есть тарантулы, не то чтобы они прям жаждут кусить человека, они это могут сделать только в случае какой-то явной, ну, там не то что агрессии, а вот явного давления со стороны человека, что бывает на самом деле довольно редко. Так, следующий паук. А, ну смотрите, вот еще важно. Такой мемчик у нас тут, что очень часто называют тарантулами пауков-птицеедов, семейства терафазиды, которые живут в террариумах, которые вообще тропические, которых разводят. Это разные пауки. Тарантул живет в России, птицеиды в России не живут. И тарантулов разводят в террариумах, но очень редко, практически никогда. Откуда возникла такая путаница? Дело в том, что птицеиды, терафазиды по-английски называются тарантулос. И это такой ложный друг переводчик, когда, ну, по-английски называется похоже на русское слово, а на самом деле означает другое. Так что называть таких вот крупных пауков птицеедов тарантулами неправильно. И это совершенно разные группы, даже из разных подотрядов. Итак, ну, самый опасный, самый известный паук, который опасен для человека, это каракурт. Называется он по латыни Latrodectus tridecimgutatus. Это означает Latrodectus 13-точечный, относится к семейству Pteridida, по-русски оно называется гребненогие пауки. Этот паук гораздо менее крупный, чем тарантул. Ну, тарантул довольно крупный паук, тут я не озвучил. Ну, там самка до 30 мм, это без учета ног, а с ногами там все 5. То есть это такой внушительный, здоровый паук. Там, ну, самка до 20 мм, но чаще помельче. У нее такое шарообразное брюшко, черное. Оно бывает с этими самыми 13 точками на верхней стороне и с таким знаком песочных часов на нижней стороне брюшка. Но бывает и без них. То есть, когда самка становится взрослой, она становится почти полностью черной, и все эти вот точки стираются. Ну, а значок иногда распадается на две точки таких мелких. Этот паук, он живет в степях и пустынях, иногда на каких-то пустырях или сухих лугах, но в таких сухих местообитаниях. Он более южный, более сухолюбивый, чем тарантул. Ну, наверное, самая северная область, где он живет, какой-нибудь, наверное, Саратов, я думаю, какой-нибудь. Ну, в Курске он есть, там в Ставропольском крае, в Астраханской области он есть, в Крыму есть. Его много в Средней Азии. Ну, в Московской области появиться не может, тарантул в Московской области отмечен, но это большая редкость, это такая экзотика. От каракурта там быть никак не может вообще. Я его видел лично в Калмыкии, ну, правда, не повзрелого, маленького, а взрослого никогда не видел, на самом деле. Итак, он строит сети, он тенетник. Он строит сети такие вот трехмерные, беспорядочные, вот тут можно увидеть эти сети. Он их строит у земли, часто у какой-то рытвины или еще какой-то ямы, ну, такой ямы, какой-то типа норы. То есть у него часто есть убежище. Так, давайте еще немножко про его образ жизни. Почему он называется каракурт? Каракурт означает черное насекомое, черная букашка с тюркского. У него есть, как и у всех вот этих латродектусов из этого рода пауков, брачный каннибализм, то есть самец, когда приходит спариваться с самки, чаще всего становится ее обедом. Ну, на самом деле, так бывает далеко не всегда. У некоторых видов это бывает редко, у некоторых вообще никогда. Ну, из этого рода. Но чаще всего бывает. То есть, у этого вида есть такая вот адаптация, что самец, когда его съедают, он, на самом деле, во-первых, дает какой-то запас белка самке. Во-вторых, он предотвращает оплодотворение другим самцами. То есть, по крайней мере, сильно затрудняет его. Что происходит? У него половой орган, который находится на педипальпах,

тут можно видеть такие вот вдути, это половые органы самцов. Вот на других пауков они лучше видны, на других пауках. Вот они хорошо видны на хироканте, вот они тут видны. У них есть тонкий отросток, называется он эмболюс. И когда самец каракурта оплодотворяет самку, у него эмболюс обламывается, и он мешает другим самцам оплодотворить ее. Ну и самец после этого становится бесполезен, потому что не может других самок оплодотворить самку, и его часто съедает, но не всегда, опять же. Так. Итак, симптом укуса. Укус у него довольно-таки болезненный. Сначала место укуса очень сильно болит, потом больше распространяется, чем через, ну, условно, полчаса по всему телу. Мышечные боли различные, там, опять же, по всему телу очень сильно болит пресс, грудная клетка, а потом у человека начинаются судороги, он его трясет, и потом у него наступает слабость и паралич. Ну, он не может вдохнуть. Как вообще действует у него яд? Яд у него общего действия. Это нейротоксин, который называется латротоксин. Он воздействует на синапсы, воздействует на нервное окончание этих синапсов и вызывает бесконтрольное выделение медиатора. То есть сначала как бы человек получает команду выделить медиатор, и за счет этого возникают судороги, мышечные боли, ну и мышцы как бы бесконтрольно двигаются. Потом медиатор заканчивается, и человек уже не способен его использовать для вдоха, ну и вообще для движения. И может наступить смерть от дыхательного паралича, потому что человек не сможет вдохнуть. Ну, еще симптомы у них аритмия, просто повышенное сердцебиение, головокружение, потливость, одышка. Там симптомов много, бывает даже потеря сознания, страх смерти, депрессия. В общем, симптомов очень много. Ну, такие самые классические – это мышечные боли, судороги и дыхательный паралич, но еще и слабость. Ну, то есть паралич вообще и слабость. У этого паука есть брачная миграция самок. Они, одна из них в июле, другая в июне. И в это время самка, она кидает свою сеть и, ну, мигрирует, ищет новые места. Этим они очень опасны тем, что они могут заползти в это время, не знаю, в ботинок, в тапочек, в спальный мешок, там в дом. Ну, в дом они заползают редко, чаще они могут заползти в палатку, например, или в какую-нибудь юрту. И когда человек на них случайно наступит, как-то придавит, они укусят. Этот паук, на самом деле, совершенно не агрессивный, и если его, ну, там, не придавливать, не трогать, он вообще кусаться не будет. Даже там, если ты его сеть сломал, он, конечно же, просто убежит или спрячется. Я вот когда был в Калмыкии, слышал историю, как этот паук укусил одного человека. Этот человек был водителем, у него был туалет снаружи, он вышел из дома и одел тапочки, которые стояли у него во дворе. Ну, просто вот рядом с его входом. И в этом тапочке оказался паук, он его укусил, тут паука вытряхнул. Потом, в общем-то, ну, каких-то сильных симптомов у него не было. Но когда он уже поехал отвозить детей, он отвозил детей на ЕГЭ, я так понимаю, это был как раз в мае, ну, на самом деле, даже в конце мая или начале июня, то у него там как раз начались симптомы в машине, у него там начались сильные боли, началась вот эта вся слабость мышечная, и он даже потерял сознание после того, как привез детей. Удивительно, что лекарства сыворотки антикаракурта не нашлось. Именно в Калмыкии пришлось его везти в Дагестан, в Кизляр. Ну, кажется, в Кизляр или в Махачкалу, я уже не помню. И там ему сыворотку кололи, и он, в общем-то, выжил, все в порядке. Ну, самое, в общем-то, это о чем говорит, о том, что проще всего получить укус этого паука, если там не проверить одежду или обувь, там места, где они есть, прежде чем ее надеть. Ну, а как-то вот, если ты будешь, ну, еще можно, я не знаю, если ты будешь идти босиком, наверное, по степи, где каракурт, то шанс его ждать тоже есть, но это гораздо меньше шанс. Ну, если вы спите в тех местах, там просто на открытом воздухе, это касается, конечно, всяких пастухов или скотоводов, то ни в коем случае нельзя спать на открытом воздухе, надо спать в палатке, ну или обматывать себя пологом специальным, да, такой, ну, сеткой, грубо говоря. Так, что еще про этого паука можно сказать из важного? А как от него лечиться, от его укусов? Есть специальная сыворотка, которую получают из крови лошадей, она вводится внутримышечно, и, в общем, очень эффективно, она там почти все симптомы быстро убирает. Но сыворотки, конечно, часто не бывает в доступе. Но вообще купить ее, на самом деле, не так-то просто. Вот в Калмыкии, как помните, сыворотки не было вообще. Она была так в Дагестане. Удивительно, да? А если вас укусил каракурт, и вы знаете, куда он укусил, нужно моментально, немедленно прижечь это место спичкой или другим каким-то огнем.
Это, конечно, болезненно, но, в общем-то, такой эффективный способ, потому что вот этот латротоксин, он белок, и он от нагревания, ну, распадается, денатурирует, и уже никакого эффекта не оказывает. А, конечно, рекомендуется обильное питье там, рекомендуется обратиться к врачу, понятное дело. Что еще интересно, дело в том, что его яд, он разрушается от алкоголя. Если человек оказался пьян, оказался с большим содержанием алкоголя в крови, при укусе он, ну, с большей вероятностью там выживет, и у него будут меньшие последствия от укуса. Это не значит, конечно, что нужно ходить пьяно по степи, но, в общем-то, такой вот интересный факт, означающий, что можно это использовать. Ну, лучше, конечно, использовать все-таки более хорошие методы. Так, ну тут еще написано, что можно вводить новокаин, хлорид кальция, гидросульфат магния. Опять же, внутримышечно, но в низких концентрациях. Так, что еще можно сказать про каракурт? Ну, каракурт это, на самом деле, один из представителей рода Лотородектус. Они называются еще род вдовы. К ним относятся еще много похожих видов. Сейчас мы их посмотрим. Вот, например, белый каракурт, Лотородектус палидус. Он живет в Средней Азии, вроде его где-то нашли там в России, в Астраханской области. Он белый. И яд у него менее слабый, в смысле, менее сильный, более слабый, чем у каракурта настоящего. В общем-то, он на него похож, но поменьше. Черная вдова, тот самый известный паук, который живет в США, и который, на самом деле, каракурт очень близок, его часто считают вообще одним видом, подвидами просто считают. Но он, в общем-то, примерно такой же, как каракурт. Ну, вообще, у них всех действия яда похожи, и живут они все примерно одинаково. Ну, там, может быть, кто-то живет в более сухих местах, кто-то в более влажных. Но в целом они все пойдут в такие трехмерные сети, и все, у всех у них есть брачный каннибализм в той или иной степени, и у всех у них самец гораздо меньше самки. Ну, вот тут вот это можно увидеть, что самец гораздо меньше самки, он пусть человек не способен вообще. Вот есть вид, который живет, который называется бурая вдова, Лотородектус геометрикус, живет в Африке, он оттуда интродуцирован в США и на Ближний Восток. Он коричневого цвета, да, бурая вдова. Есть австралийская вдова, Лотородектус хаселти, который живет в Австралии, смертельный ядовитый паук. Катипа живет в Новой Зеландии, единственный там опасный паук для человека, такой, ну, с белым. Таких пауков, на самом деле, несколько, я не помню, сколько там, видов 30, наверное, в мире. И все они в той или иной степени опасны, многие из них смертельны. Вообще, есть такая гипотеза, что яд этим паукам, он возник не просто так, не как случайно, как у многих других очевидных пауков, а как адаптация, чтобы выгонять грызунов из нор. Потому что многие грызуны, например, песчанки, они знают, как выглядит каракурт, его боятся, если он зашел к ним в нору, они эту нору сразу же покидают. Это, ну, довольно вероятная гипотеза, хотя проверить ее прямо вот так достоверно не очень-то просто. Но у большинства пауков, видимо, яд, ну, его опасность для млекопитающих человека, она возникла случайно, никакой пользы ему не приносит. Так, ну хорошо, наверное, с этим все, хотя про него можно много довольно сказать. Он хорошо исследован нашим ученым Павлом Юстиновичем Моряковским, который там ставил опыты на кроликах и много их убил ради понимания того, сколько нужно яда для и какая смертельная доза. Есть ложный каракурт, который очень на него похож, настоящего каракурта, относится к другому роду стеатода. Называется стеатода паикуляна. Он тоже черный, ну, даже, наверное, не сильно меньше. Тоже у него такие трехмерные сети. Правда, он живет не в степях, а, например, в сухих лесах, может быть, в домах, в каких-то там лугах. То есть он не пустынный, не степной, а такой более влаголюбивый. Он часто живет в домах в Абхазии или на юге России. На совсем-совсем юге, там в Сочи, в каком-нибудь Анапе. То есть вот его в Воронежской области уже нету. Ну, укус его он гораздо слабее, хотя тоже какие-то симптомы вызывает, даже иногда его называют там, я уж не помню, как это называется, стеатодизм, это вроде как, это, ну, условно, заболевание от укуса, но он гораздо слабее, раньше его можно перепутать. Ну, у него нет песочных часов на брюшке, нет пятен, а такой более сложный окрас, черный с такими, с разными цветами, белый, вот, желтый, красный и оранжевый бывает. Перепутать его, на самом деле, не так сложно, учитывая, что там он тоже может быть почти без окраса, почти черным. Ну, в общем, в любом случае лучше не трогать. Ну, вот еще один мемчик. Это я делал для студентов, когда им про это рассказывал еще давно.
Ну да, я думаю, что укус от ложного каракурта, он не вызывает какой-то особой боли, и ты очень быстро поймешь, кто тебя укусил. Это симптом. Так, в России живет еще несколько видов. Ну, их достаточно довольно много, которые прям способны укусить и так больно. Но прямо чтобы как-то серьезно, таких видов в России больше, в общем-то, считай, и нету. Остальные виды, они просто кусают болезненно, но примерно сравним с осой. С бумажной осой, которая такая самая классическая. Так, ну про них буквально несколько слов. Сестра Флорентина – это крупный паук, такой черный, с блестящими металлическими зелеными хелицерами, очень красивые. Он живет на самом юге России, в Абхазии, там в Турции, ну вот и в Сочи, например. Он делает вот такие вот логово, такие вот норки, от которых отходят сигнальные нити. Чаще всего это делает он в скалах или на стенах домов, например, на стенах санаториев в Абхазии он это делает. И у него укус болезненный, тоже такой довольно сильный, как у осы или даже больнее. Ну, в Центральной России его найти, конечно, невозможно. Так, вот этот паук-крестовик. Ну, многие крестовики способны укусить человека, конечно же, прежде всего самки, это самка тоже. Ну, у них тоже яд исключительно местного действия, вызывает только там боль и какие-то еще небольшие реакции, типа отека. Также есть паук, который называется аргиопа, тоже может больно укусить, но тут его нет на этих фотках. Вот эрезус-паук, это самец, это самка. На самом деле самка крупнее самца, и она как раз-таки, я думаю, способна в самом какой-то эффект произвести. Он роет норки в сухих степях, и самец ищет самку и ходит в это время по степи. На самом деле его тоже довольно сложно там как-то найти и получить укус, но реакция у него тоже местная. Вот два паука, связанных с водой. Доломенс фимбриатус, самый крупный паук, живущий в Московской области, ну и вообще на большей части России. Он достигает там, ну, больше 2 сантиметров, без учета размаха ног. А с размахом ног, наверное, сантиметров 5 может достигнуть. У него укус тоже болезненный, но так как он живет у водоемов, у болот, у рек, тоже его довольно сложно как-то спровоцировать и заставить укусить. Ну и серебрянка. Яд у него тоже довольно сильный. Но как уж его заставить укусить, я не понимаю. То есть, на самом деле, самый агрессивный из наших российских пауков – это хирокантиум, самый первый. Ну и на втором месте, наверное, кто? Ну, тарантул, наверное. Но в целом все остальные они кусают очень редко. Только если человек случайно на него надавил, как-то прижал, там, сел на него, не знаю, лег на него. Так, остальные пауки в России уже не живут. Они живут в тропиках. И первый из них – это Атракс. Атракс робустус. У него свое семейство, ну, оно раньше было вот гексателида. Это паук, близкий родственник птицеедов. Он более примитивный, четырехлегочный, ну, более примитивный, чем те, которых мы разбирали. Он называется сиднейский воронковый паук. Строит он сети, такие где воронки, ну, это такая даже такой трубки с воронкой на конце. Крупный паук, там до 5 сантиметров. Живет он на юго-востоке Австралии, в районе Сиднея как раз. И у него очень сильный яд, наверное, ну, сравнимый с каракуртом, он даже сильнее. А, тоже нейротоксический. У него тоже судороги, онемение, одышка, рвота. А, там головокружение. Тоже возникает паралич. И он довольно агрессивен. Он может напасть на человека, если тот его, ну, просто буквально его там как-то до него дотронулся, не обязательно прижал. Он иногда может заползать в дома к человеку. И довольно-таки опасен. Ну, слава богу, от него есть эффективное противоядие. Эффективная тоже сыворотка. И от него в Австралии несколько людей погибло, но последние годы, ну, это уже не случается, потому что используют сыворотку. Вообще в Австралии есть несколько этих пауков. Вот этот паук, есть опять же вот этот самый вдова, вот есть австралийская. Есть там еще близкие к Атраксу тоже довольно опасные пауки. И поэтому в Австралии, конечно, детей учат с детства, что пауками надо играть, пауков надо бояться. Даже есть такая история, что одну серию мультика «Свинка Пеппа» запретили в Австралии к показу по телевидению, потому что там эта самая свинка играла с пауком, чтобы дети не брали с нее пример. Это Свиндук рассказал в своем ролике. Довольно интересная история, да. Так, следующий паук, называется он Фанеутрия. Это несколько видов. Семейство это Ктинида, по-русски оно называется тропические пауки-волки, или, ну, я не знаю, как они еще называются, вообще-то особо никак. Называются они странствующий паук, бананы паук, иногда бразильский странствующий паук, иногда паук-солдат. Названий их много. Это очень крупные пауки, там до 60 миллиметров, с такими длинными ногами.
Они обычно они такие коричневые, но вот у некоторых видов у них есть такие довольно-таки, ну, опять же, черный низ и хелисфера довольно-таки ярко-красный. Живут они в джунглях, в тропиках, на севере Южной Америки, в основном они живут в Бразилии, большая часть из них, и немножко живет в Центральной Америке. Ну, там, до США они не доходят. Да, до Мексики, по-моему, даже тоже. У них, опять же, очень сильный яд, вызывающий нейротоксический эффект. Опять же, судороги, паралич, удушье, остановка сердца бывает. Бывает у них еще приопизм, то есть болезненная эрекция у мужчин, не очень приятный симптом. Какие-то еще общие симптомы, вроде головокружения, там вроде потери сознания. Почему они называются банановые пауки? Они живут в том числе на банановых деревьях и могут с грузом бананов приезжать в другие страны. Например, в Германию однажды приехал этот паук с бананами. Также они могут на бананах откладывать коконы, вот здесь показано, да, и свои коконы. И таким образом заносить в другие страны. Конечно, они там не приживаются, но, наверное, покусать теоретически могут человека. Так, что про них еще можно сказать? Ну, у них тоже один из самых опасных ядов в мире. И тоже от них, наверное, умирают сейчас в мире, ну, наверное, больше всего людей от всех ядовитых пауков. Ну, от всех опасных пауков. Ядовитые все пауки, конечно, да. Это я тоже использую такую вот ошибку. Не могу ничего с собой поделать. Так. Следующий паук называется Loxosceles recluse. На самом деле, несколько видов из этого рода опасны, но реклюз самый опасный. Семейство Цикриды, это такие шестиглазые пауки, небольшое семейство. Называется он бурый паук-отшельник или паук-скрипач. До 20 мм. Почему скрипач? У него на головогруди есть такой рисунок, ну, похоже на скрипку немножко. Вот мы тут видим, да. Живет он в США и в Мексике. Яд у него очень сильный местного действия как раз-таки. Как у него устроен яд? Вообще яд пауков это не один какой-то компонент, это смесь из кучи компонентов, там до 100. У него там куча ферментов разных, в том числе фосфолипаза, которая вызывает, ну просто, по сути дела, растворение ткани, растворение клеток. И сильный такой гемотоксический эффект, когда человек этим пауком укушен, у него возникает язва, которая растет довольно долгое время и очень медленно заживает. Также у него возникает некроз ткани и может быть заражение крови, сепсис. И от этого как раз-таки человек может умереть. То есть сам по себе паук, ну он, конечно, опасный, но смерть у него, от него бывает редко, от его укуса. А вот от заражения крови, от вторичной инфекции уже она бывает, ну, бывает вообще иногда. И паук это, конечно, смертельный таким образом. Он, на самом деле, не очень большой, да, вот он длинноногий такой, размером с монеткой. Он живет в довольно-таки сухих местах, всяких пустырях, лугах, каких-то сухих лесах. Он может запоздать человеку в дом, в погреба, например, там, ну, скорее даже не погреба, в какие-то там сараи или на какие-то деревенские дома. То есть, конечно, в городских домах его увидеть невозможно. Он строит сети. Ну, вот тут его сеть есть такая довольно-таки беспорядочная, небольшая, но он ночью эти сети покидает и просто ходит охотиться, как тарантул примерно. И в это время его можно потревожить, он довольно-таки агрессивный. И если его там, опять же, задеть, он может укусить. Вот тут видно, какие у него довольно серьезные последствия. Ну, тут у нас 10-й день, да, закрыт. Ну, вот самые серьезные последствия, да, наверное, ну, где-то как раз на 10-й день, там, да, вот. Дальше уже возникает потихоньку заживление. Какое у него лечение? Лечение в основном симптоматическое. То есть это всякие антигистаминные препараты, всякие обезболивающие, это обеззараживание, естественно, раны, самое главное, это всякие повязки, это переливание крови можно использовать. То есть лечение в основном симптоматическое, и оно связано с тем, чтобы ну, ни в коем случае не возникло заражение самой раны, заражение самой язвы. От этого может возникнуть смерть серьезная. Ну, ладно, просто смерть. Так. Следующий паук, он относится к тому же семейству, называется он Фтальма хани. Просто раньше он назывался Сикариус хани, это было гораздо проще, вот его переименовали недавно. Ну, отнесли к другому роду. По-русски он никак толком не называется, иногда называют шестиглазый песчаный или песочный паук. Это интересный паук, он живет в Южной Африке, в основном в ЮАР, ну там немножко в других странах, в пустынях. И он очень быстро взрывается в песок. Если в интернете куча видео про него, очень такие динамичные. И он ждет таким образом добычу. Когда кто-то к нему подходит, он
делает такой рывок, и эта добыча хватает. То есть он ориентируется на ощупь. Зрение у него, конечно, слабое. У него всего 6 глаз тоже. У него яд тоже довольно сильный, но он гораздо реже, когда человек, и, в общем-то, это бывает очень-очень редко. И по некоторым источникам от него всего 2 смерти, ну да, всю его историю изучения, а по некоторым и вовсе нету. И точно симптомы неизвестны, но в основном они, очевидно, те же самые. То есть это язвы какие-то, некрозы, кровотечения внутренние. Ну, он больше интересен, скорее, своим образом жизни. Еще он может очень долго голодать. То есть человек, он кусает очень-очень редко, потому что человек в пустыне ходит, в общем-то, ну, нечасто босиком. Да? То есть нужно наступить, чтобы он тебя укусил. Так, еще один паук с местным типом действия яда. Называется он мастафора. Это род, к нему относится там, ну, какое-то количество видов, наверное, видов 20. И они обладают разной опасностью для человека, но, в общем-то, большинство из них не очень опасны, но есть и достаточно серьезные. Самый серьезный вроде бы мастафора гастроконтоидес, который живет в Чили и в Перу. Почему называется боладор? Бола – это такие приспособления индейцев для охоты, для захвата добычи. Это обычно такая вот веревка с несколькими шарами на концах, ну, с двумя или три, два или три шара. Они кидаются на ноги страусом или ламом, их опутывают и, ну, обездвиживают. Как примерно повстанцы боролись с шагоходами этих самых, шагоходами империи, такими же тоже приспособлениями в «Звездных войнах». И вот паук, у него есть капелька клея на ниточке, он ей вращает, и к ней прилипают бабочки, ну и другая добыча. Он ее потом притягивает к себе и съедает эту добычу. Но он, на самом деле, делает более сложно. Самка, вот здесь самка, самец очень маленький, и он таких штук не делает. Он находится просто, ну так, более-менее на ощупь. Она выделяет феромоны, которые привлекают ночных бабочек, самцов ночных бабочек, то есть имитация феромонов самки. А бабочки прилетают к пауку, они даже феромоны сконцентрированы как раз в капельке. И самец, когда, в смысле, самцы, они, когда прилетают, они издают биение крылышек, и паук поэтому понимает, что прилетели моли, ну, вот эти самые ночные бабочки, вращает шариком, и их таким образом хватает, их таким образом приклеивает. У него яд сильного, ну, вот именно у этого вида местного действия, тоже вызывает язвы, вызывает некрозы, вызывает, опять же, гангрену, если не обеззаразить. И, в общем-то, тоже смерть может наступить от заражения крови. В общем-то, очень интересный паук. Хоть он относится к паукам-крестовикам, у него сеть настоящая утратилась, и у него вот такие есть була. При этом сам паук почти слепой и охотится ночью, ориентируется по запаху и с помощью осязания. Так, вообще нет такого правила, что чем паук больше, тем он опаснее. Нужен какой-то минимальный размер, чтобы он был способен укусить человека. То есть, если паук очень маленький, но у него сильный яд, он не укусит, и человек даже ничего, ну, яд не ведется. Вот самые крупные пауки, ну, по крайней мере, по объему, да и, в общем-то, по длине тела, это птицееды, семейство терафазида, которых как раз-таки содержат в террариумах, которых разводят, которых путают с тарантулами, ну, точнее, неправильно называют тарантулами. Их довольно много видов в России, ну, не в России, это вообще в мире, больше 1000. Из них опасных очень мало, и смертельных среди них, ну, в общем, считают, что нет. Вот этот вид Гаплопильма Шмидти, он, у него единственная смерть доказана человека, но у остальных, в общем-то, смерть не зарегистрирована, и только есть последствия. Вот тут, ну, несколько видов, я их озвучу, пицелотерия, это виды рода пицелотерии, в том числе металлика, гаплопильма, в том числе Шмидти, строматопильма, в том числе кальциатум, тиранохилюс муринус, гетероскодра макулята, перинобиус муринус. Тикус. Я, конечно, пауков птицеедов не развожу, я не кипер, я в них разбираюсь в видах довольно слабо. И эту информацию я взял вот с форума, называется он Serpents.ru форум. Вот тут есть ссылка. В общем, там все хорошо написано, и я оттуда всю эту информацию взял. У них яд, по большей части, нейротоксический, вызывает разные общие реакции, вроде одышки, там, повышение давления, сердцебиения, каких-то там, опять же, судорог, паралича, может вызвать потерю сознания. Но большинство птицеедов яд для человека совершенно не опасен. Хотя кусаются они больно, они крупные, и каждый птицеед способен укусить человека. И, конечно, когда вы будете ждать птицеедов, если будете, то надо учитывать, насколько он опасен для человека,
какой у него укус может быть последствия, ну и уровень агрессии. То есть птицы отличаются еще по уровню агрессии. Есть те, которые спокойно сидят на руках, а есть те, которых лучше вообще не трогать, трогать только пинцетом. Так, ну, в общем-то, это основные виды пауков опасного человека, живущие на территории Земли. Есть, конечно, еще всякие такие мало доказанные и с малым количеством источников случаи вроде, ой, виды вроде Дентрифантеса ногтиозуса. Так, это попозже. Это такой скакун, который вроде как смертельный, но источников в английской литературе про это практически нету, и, в общем-то, может, он не смертельный, может, это ошибка. Так, ну что хочешь сказать, что давайте поговорим немножко про арахнофобию, про смертность. Арахнофобия в человеческом обществе – это дело обычное, она очень у многого, у большого количества людей встречается, и, видимо, она каким-то образом все-таки у многих врожденная. Откуда она взялась? Непонятно. То есть предположение, что у каких-то наших предков, еще, может быть, африканских, еще даже не у нашего вида, а у там, более древних видов, может быть, даже у австралопитеков, она возникла, потому что на их пути попались пауки, которые там для человека смертельно опасны, и оказалось выгодно их бояться. Те, кто их боялся, они меньше от них умирали. Это, конечно, ну, вполне научная гипотеза, но проверить ее тоже, опять же, невозможно. В нашем современном мире арахнофобия совершенно не оправдана, совершенно, ну, не обоснована, и особенно в нашей средней полосе России бояться пауков совершенно незачем. Хотя арахнофобия, конечно, страх такой неосознанный, и, ну, просто внушение таким, просто таким словом ее, конечно, не победишь, не вылечишь. А смерть от пауков, на самом деле, очень низкая. Вроде бы от каракурта, она от каракурта черновой достигает примерно 5%, но это без лечения, естественно. А от этих самых, от фенутрия она вроде бы повыше, но опять же небольшая. И в год от пауков, от всех пауков умирает, сложно сказать сколько, но, видимо, несколько десятков человек. Возможно, там в районе там, 10-20 человек. И, конечно, их по опасности никак нельзя сравнивать с, опять же, с осами, ну и тем более с какими-то ядовитыми змеями. Хотя от каракурта и от некоторых других пауков умирают довольно много скота. То есть умирают прежде всего лошади и верблюды, они наиболее чувствительны к яду. Но, в общем-то, все равно вред не такой уж и большой. Хотя каракурт может давать вспышки численности, может давать раз в, там, по-моему, в 10-15 лет вспышки, когда их там буквально вся степь ими забита, тогда, конечно, скот может довольно сильно страдать. Но при этом, я думаю, современный сельскохозяйство может это учитывать и может просто применять всякие яды, всякие инсектициды, которые каракурта в каком-то количестве поубивают и, ну, не дадут большого количества укусов. Не дадут большому количеству укусов совершиться. Так что, конечно, боясь пауков незачем. Пауки очень интересные. Про них много всего интересного можно почитать, послушать. Конечно, есть и смертельные для человека, но их довольно мало. Все они тропические, кроме каракурта, который, конечно, хоть и не тропический, но все равно в средней полосе России не живет. Да и там, где живет, ну, если вы там не ходите по степи и не начнете там укус, а его получить не так-то и просто, конечно. Так, ну я думаю, что на этом, наверное, в основном мы закончим и посмотрим вопросы, которые нам задают. Так, секундочку. Так, у пауков реально камерное зрение. Ну, у пауков есть бинокулярное зрение, трехмерное, у некоторых, ну, прежде всего, у скакунов, у скакунчиков, то есть у них два передних глаза центральных, они называются правильно, нижние, или, да, передние медиальные глаза. Они работают как бинокли, у них очень там четкое изображение, но при этом очень низкий угол обзора, там меньше 40 градусов, и он позволяет оценивать расстояние, ну, эти глаза позволяют оценивать расстояние добычи и видеть ее очень четко и детально, и в цвете причем. Остальные 6 глаз, они нужны как детекторы движения. Паук по ним понимает, что что-то там сзади или сбоку от него творится, но что именно он понять не может, пока не повернется и не посмотрит основными глазами. Ну, как я опять сказал, скакунов опасных для человека, ну, вроде бы есть один вид смертельный, но, опять же, это как-то мало достоверно, и это встречается в основном только в русских источниках. Живет он в Боливии, этот вид.
Так, как называется крупный паук, сеть тоже в виде воронки, часто падает в Крыму? Я подозреваю, что это паук называется Агелена лабиринтика. Или он называется лабиринт и паук. Семейство Агеленида, пауки воронкопряда, он довольно крупный, взрослый, достигает, ну там, почти 2 сантиметра. Он может укусить, но ну, каких-то вот серьезных последствий он не вызывает. Есть место, кроме полюсов, где пауков нет. Пауков нет в морях. Пауки, как и насекомые, в морях не встречаются. Но насекомых в морях немножко есть, но там в основном они живут либо на побережье, либо на водной глади, морские водомерки. А вот прямо на дне моря и в толще воды их нету. Есть литеральные пауки, они называются дезиды. Но это такая экзотика, в России их нету. И вообще в бывшем Советском Союзе тоже нету. Ну, где еще нет пауков? Ну, наверняка, конечно, пауков нету. Там в Гренландии, большей части, нет пауков. В Антарктиде они есть только на этих самых оазисах антарктических, то есть на полуострове, ну и на побережье. Но, по большей части, во всех пригодных местообитаниях, таких вот более-менее какой-то вегетации растений и почвы, пауки, конечно, есть. А, для чего-то паукам такой яд? Вопрос непонятный и сложный. Ну, видимо, некоторым он все-таки нужен для защиты от каких-то млекопитающих, там, хищников или птиц. Может быть, некоторым птицеедам он нужен для защиты. У некоторых, я думаю, что большинство возник случайно. Ну, то есть он опасен для членистоногих, которыми они питаются. А то, что он опасен для млекопитающих, пауку как бы пофиг, а нам нет. Ну, то есть это возник случайно и не отбросил, потому что это не вредно. Ну, у некоторых он вот нужен, чтобы выгонять, видимо, из нор свою добычу. Но это, опять же, очень сложно доказать, и, скорее всего, большинство пауков он возник, ну, просто так и никак не, ну, скажем так, не поддержан его ядовитой эволюцией. Кто самый злейший враг пауков, чье имя внушает страх в их паучьи сердца? А, да, про это я не сказал. Но пауков вообще много кто ест. Там и птицы, и млекопитающие, и ящерицы, и змеи, и куча всех. Есть пауки, которые едят пауков. Но есть специализированные хищники на пауков. Они называются дорожные осы или помпилы. Они даже их не едят непосредственно. Они их парализуют своим жалом и откладывают в них яйца. Также так делают некоторые и роющие осы. И эти дорожные осы очень круто, они знают повадки своих жертв, у них есть специализация. Они, например, знают, что норный паук может выбежать из второго входа в свою нору и там его поджидать. Они могут, например, когда паук падает со своей паутинки вниз на ниточке, они эту ниточку находят и паука, опять же, находят по ниточке внизу. Они очень хорошо изучили повадки своих жертв. И пауку от них, ну, скажем так, с ними драться практически бесполезно, и они чаще всего пытаются убежать, но иногда получается, иногда нет. Насколько опасен желтосумный колющий паук? Ну, у него, я думаю, укус сравним по опасности с шершнем, то есть он опаснее, чем обычная бумажная оса, это факт. У меня знакомый, приятель, он ради эксперимента заставил паука себя укусить, именно самца. Самец, кстати, как ни странно, более агрессивный и, видимо, более опасен. У большинства пауков наоборот. И он говорит, что была очень сильная боль местная, которая не проходила несколько часов и даже мешала ему спать. Ну, правда, он никак не сбивал, никакие препараты не применял, но, в общем-то, страдать от него довольно сильно можно. Хотя какой-то опасности для жизни нету, кроме аллергии, опять же. Аллергия, она может быть на что угодно, и она может вызвать серьезные последствия. Но, в общем-то, я думаю, на их пауков она бывает очень-очень редко. Так, что у нас тут еще есть? Известно ли, когда пауки обзавелись ядом? Честно говоря, я не знаю. Видимо, что очень-очень давно. Но отследить это не так-то просто, потому что в окаменелостях, ну, сложно понять, есть ли в хелицерах яд. То есть можно попробовать увидеть, ну, в хелицерах есть такие маленькие отверстия, откуда выходит, собственно, яд. Но они, ну, очень маленькие, их менялся, их сложно сказать. Но вот в янтарских пауков, ой, янтарских, в этих самых пауков, которые в янтаре, это меловой период, они уже были, да, я тоже был, но когда он возник точно, непонятно. Я думаю, что очень давно сами пауки возникли, сейчас скажу, примерно 350 миллионов лет назад. Наверное, девонский период, да. Ну, был ли у них тогда яд, неизвестно, но, возможно, еще не было. Может, что-то пропустил?
Что именно влияет на окрас пауков? Влияет пигмент, который в них расположен. У большинства пауков два своих пигмента – это меланин и гуанин. Гуанин – это заодно еще и продукт выделения. Гуанин – он белого цвета, а меланин – черного. И то, насколько это распределено в теле паука, чаще всего, ну не чаще всего, ладно, иногда находятся эти пигменты не в кутикуле, а под кутикулой, ну там, в печени, например, или просто в каких-то еще тканях, в гемолимфе. Даже сердце, большая часть пауков просвечивает, называется кардиальное пятно. Ну, у некоторых пауков небольшого количества есть структурная краска, которая не за счет пигментов идет, а за счет преломления света. Это чаще всего блестящие пауки, вот как сегестрия, у которой как раз таки хельцеры такие блестящие. Это не за счет именно вот пигмента, а за счет особой структуры кутикулы, которая преломляет свет. Сейчас, секундочку, где это? Так. Вот здесь, да? Ну, и это у птицеедов, опять же, часто встречаются вот такие всякие блестящие пауки, типа пицелотерий. Кусал ли вас паук? Ну, конечно, я кусал очень много пауков, но прям таких серьезных, опасных пауков я не кусал. Даже, наверное, ну, как-то немного скучно. Меня кусал в Вьетнаме один раз довольно крупный паук из семейства парасида. Я не знаю, конечно, что это за вид. Но я, собственно, там их ловил, поэтому у меня был шанс, что у меня укус паука довольно высокий. И у меня были такие довольно серьезные последствия. Мне было очень стрёмно. У меня паук укусил меня в руку, и палец очень сильно распух. И он с трудом сгибался. И еще у соседних пальцев ну, вот вытекла какая-то жидкость в небольшом количестве. То есть последствия были довольно серьезные. Ну, конечно, это все прошло через несколько дней, и там к врачу не обращался, даже препарат не применял, но было довольно стрёмно. Я не знал, что это паук, но у Витами вроде смертельных пауков для человека нету. А, ну в России я кусал много пауков, но все они для человека не опасны. Хироканти меня не кусал, каракур тем более, таранту тоже нет. Меня кусал этот самый Деламедес, но ничего серьезного там, как даже менее больно, чем оса. А, бывали случаи, когда пауки жили группами? А, да, такие случаи есть. Вообще есть, наверное, ну, видов 40-50 общественных пауков. То есть у них есть такая социальная структура, они живут вместе, вместе строят сеть, вместе охотятся, вместе выращивают потомство. У них, конечно, нет разделения на касты, то есть чтобы вот была матка, были рабочие, как у муравьев или у других общественных насекомых. Но у них есть довольно сложная социальная структура и довольно сложное поведение. Таких в России вроде как нету. Иногда пауки живут просто группами, ну, из одного вида, но при этом они не социальные, просто ну, друг друга терпят, друг друга не агрессивны. Это бывают крестовики, например, вязальщики, там, пауки-фальциды, они же пауки-чеснокосты, часто живут так в домах, то есть у них сети прям друг с другом соприкасаются, и они не, ну, друг другу не агрессивны, друг другу не, ну, к другу не нападают. Иногда, не знаю, можно сказать, бывает, что пауки-клетопаразиты, то есть, которые воруют руки пауков, живут целой кучей на сети другого паука, и друг другу они, конечно же, не агрессивны. Они, так сказать, друг с другом дружат, а вот этого паука не обкрадывают и даже могут его съесть в некоторых случаях. А какие еще есть водные пауки, кроме серебрянки? Ну, настоящий водный паук, который живет в воде постоянно, это только один серебрянка. Это и всего один-единственный вид. У него там довольно хорошо описана биология. У него есть водный колокол. Там он в нем дышит. Он в нем питается. А есть вот этот Деламедес и близкие к нему пауки, которые живут на поверхности воды. Ну, то есть они большую часть времени проводят на берегу, но охотятся они на поверхности воды. И у них есть интересная реакция. Например, они могут постучать по воде ногой, таким образом имитируя упавшую на воду мелкое насекомое. Мелкая рыбка попробует ее схватить, а паук ее в это время сам поймает. Они довольно крупные, то есть они достигают там больше 2 сантиметров и могут поймать мелкую рыбку запросто. А также они могут забираться под воду, хватаясь за, ну, там, за какой-нибудь берег, за корягу, за что угодно. Нырнуть просто, находясь на глади воды, вот они на водной глади не могут. Есть пауки-волки, например, род пирата, которые могут бегать по воде, могут ходить под парусом. То есть они что делают? Они
так вот идут по воде, ну, не знаю, так вот, да, приподнимаются на все свои ноги и по действию ветра очень быстро так идут, очень быстро плывут. Это нужно для расселения.

Это не так мало. Потому что пауков видит очень плохо. Не различает цвет, не различает форму предметов толком, только видит такие очертания. Ну, скакунчики, рыси, пауки рыси и волки видят достаточно хорошо. Скакунчики вообще видят вроде как, не знаю, правда, как это поняли, ну, видимо, по густоте нервных клеток и густоте там этих самых пигментов зрительных, что пауки видят так же четко, как человек, но, правда, пауки видят на расстоянии 8 сантиметров, а человек на расстоянии 8 сантиметров. То есть вот, ну, это супер четкость там, да, и пауки, ну, вот именно скакунчики видят очень четко получается, но, правда, очень узко и очень недалеко. У меня знакомый держал пауков и рассказывает, что во время линьки может потерять хелицера, при этом в дикой природе такой паук погибнет, а дома она к следующей линьке отрастет. Это так? Ну, во время линьки действительно бывают проблемы, что отламывается нога, хелицера. Ну, хелицера отламывается, конечно, редко, но все же бывает. Или педипальпа. И она отрастает, действительно, если паук выживет. Но без хелицера, я думаю, паук нормально жить не способен. Ну, вот, я думаю, что отламывается, конечно, не вся хелицера, а именно концевой членик, коготь, который, да, паук кусает. И, скорее всего, паук без него не сможет нормально охотиться и умрет. Ну, хотя, если он там, не знаю, жирный, много накопил питательных веществ, наверное, может прожить без еды какой, до следующей линьки. Но только у птицеедов линька идет в течение всей жизни, даже только у самых птицеедов. А если паук, ну, скажем так, полинял на взрослую стадию, и у него отломился хелицерус, то он, конечно же, питаться не сможет и умрет. Ну, и вообще, во время линьки паук может погибнуть просто, ну, проблем, связанных с линькой. То есть, это процесс, ну, такой, достаточно опасный, конечно. Про краба паука не рассказал. Ну, краб и паук, он же паук-краб, он же паук-бокоход. Он, среди них для человека опасных пауков нету. И я про них поэтому не рассказывал. Есть пауки-спорасиды, которые иногда называются гигантскими пауками-крабами. По-русски они чаще всего никак не называются. Но у них вот укус бывает очень болезненный, они все тропические. Вот мне как раз паук кусал. Но вот настоящие пауки-бокоходы, они же пауки-крабы, они темизиды называются, они для человека не опасны. Но к ним относится, например, цветочный паук, очень интересно, он может менять цвет, как хамелеон, правда, медленно. У него какие цвета у него есть? Белый, желтый, зеленоватый, иногда бывают такие малиновые пятна. Но, опять же, опасности для человека у них нету. А как животный паук в плане секса? Ну, это большая тема, про это можно долго говорить. Обычно самец гораздо меньше самки. Бывают обратные примеры, например, у серебрянки самец, ну, примерно такой же, как самка, бывает крупнее, но больше, чаще всего самец меньше самки, он, когда становится взрослым, ищет самку. Когда он ее находит, он либо исполняет брачный танец, либо, ну, если это паук, который не строит сети, то он исполняет танец. Если у него есть сеть, он трясет по сети, ну, самки с нужным ритмом. И опять же, ритм и танец он знает с рождения, если ритм и танец правильный, самка ему отвечает, его на него не нападает и разрешает с ним спариться, ну, с собой спариться. У некоторых есть брачный каннибализм, опять же, вот у этих самых, у каракуртов и других латеродектусов. У некоторых пауков есть брачные подарки, например, у Деламедеса, вот у этого паука есть брачный подарок. Это, конечно, такие мухи, ну и другая добыча. Иногда они могут подарить что-то несъедобное, когда они найдут добычу нормальную. У некоторых пауков есть привлечение внимания, ну, кстати, привлечение самки с помощью звуков, так называемой стридуляции, то есть издавание звуков механическим путем. Нет, это большая тема, интересная. Есть пауки, которые притворяются самцами пауков-тенетников, но похожих на каракуртов гораздо меньше, чтобы самку паука съесть. То есть они как притворяются, грубо говоря, женихом и свою потенциальную. То есть, и вот самку, которая думает, что пришел самец спариться, они ее съедают. То есть так вот обманывают самку. Очень интересная такая адаптация. Называются они пауки-миметиды. По-русски никак не называют, к сожалению. Почему некоторых пауков называют волками? Это большое семейство, к ним относится тарантул. Ну, потому что они, кстати, так называются и по-английски, и по-немецки, по-французски тоже, наверное. Потому что они добывают свою добычу, догоняя ее, как волки. Ну, типа, там, волка ноги кормят, и этих пауков тоже. Ну, кроме тарантулов, тарантулы, они чаще всего сидят в норе и выходят на охоту только ночью, да и то не всегда. Ну, еще есть предположение, что думали, что волки охотятся стаями, ну, что это пауки-волки, как настоящие волки, но это оказалось не так. Существуют ли зарегистрированные случаи каких-либо интересных аномалий в поведении пауков? Таких случаев много, но то, что считать аномалией, вот, например,

Михайлов Кирилл Глебович, известный шутер Рахнул, писал про случай, когда Серебрянка сделал сети на суше. Почему? Непонятно. Это где-то был в Сибири. И как-то исследовать это не удалось. То есть такая вот аномалия. Еще, например, ну вот из недавнего как раз близкий, по-моему, как раз-таки Latrodectus хасет, сейчас как он называется, вообще один из видов вдов. А, нет, по-моему, геометрикус как раз, да, геометрикус, по-моему. У него самцы в условиях эксперимента предпочитают выбирать, ну, предпочитают спариваться не с молодыми самками, а со старыми, которые имеют больше шансов их съесть. Ну, так, например. Что еще? Да много всего интересного. А паук-волк тот, что по воде бегают, и паук с ребенком конфликтует? Ну, скорее всего, нет. Серебрянка, он редко охотится на тех, кто попал на поверхность. Он вообще, он сам охотится на, ну, именно на непосредственно водных животных, там, на каких-то там личинных паденок, водяных осликов, каких-нибудь там мелких личинных стрекоз, ну, именно на водных. А паук-волк, он, то есть, пирата, в основном на тех, кто упал на воду, например, какой-нибудь комарик или маленькая бабочка, ну, или может съесть вылупившегося комара из воды, например. То есть шанс, что серебрянка съест этого паука, наверное, существует, но он довольно низок. Но этого паука может есть рыба, кстати. Это я сам видел. То есть какая-нибудь уклейка, она... Это паук... Ну вот... Пират бежит по воде. Уклейка, она понимает это по колебаниям. Его хватает снизу, и все. А как раз, когда он идет под парусом, он издает меньше колебаний, и его уклейка замечает хуже, ну и другая рыба. Вот поэтому это, конечно, так и возникло. Как далеко паук может пролететь на паутине? Очень далеко. Очень далеко, наверное, ну, 10 километров точно. Описан был такой случай, как раз-таки вот... Ну, я прочитал это у Моряковского, но я думаю, описан и другими учеными. Ой, не у Моряковского, у Акимушкина. Что вскоре после извержения вулкана Кракатау, который был на каком-то острове в Индонезии, там через несколько месяцев там уже поселились пауки, а этот остров находится достаточно далеко от берега. Ну, там точно 50 километров. То есть пауки заселяют острова и вообще удаленные всякие участки лучше, чем гораздо, чем многие, в общем-то, беспозвоночные, потому что умеют летать на паутине. Хотя не все пауки умеют летать, птицееды в основном летать не умеют, кстати, например. А как этот паук радуга цвет меняет? Ну, он называется цветочный паук, правильно, Мизума инноватия. Также умеют делать некоторые другие бокоходы, например, Томизус анустус. Это процесс долгий, он связан с миграцией гранул пигмента внутри клеток. Ну, то есть, условно говоря, там одни гранулы продвигаются ближе к поверхности тела паука, а другие, ну, наоборот, там идут ниже. Этот процесс занимает, ну, по меньшей мере, там часа три. То есть это не моментальный процесс, как у хамелеона и у осьминога. Осьминог и хамелеон делают за счет специальных клеток, они называются вроде хроматофоры, которые, ну, либо закрываются, либо раскрываются. И это происходит там за секунду. А у пауков, к сожалению, это происходит гораздо дольше. Но это все равно помогает, чтобы цветок, ну, например, чтобы желтый паук сидел на желтом цветке, белый на белом цветке, а зеленый паук сидел на листочке. Сколько метров прядь дает в сутки один паук-крестоносец? Ну, правильно говорит крестовик, конечно, не крестоносец. Ну, я, честно говоря, не знаю, эту информацию можно найти. Вроде бы довольно много, там какие-то сотни метров. Ну, к сожалению, пауков сложно разводить для получения шелка, для получения ткани, потому что их нужно накормить живой добычей, и потому что шелк из них нужно выматывать вручную, ну, с помощью какой-то машины, то есть, грубо говоря, каждого паука нужно посадить на какую-то машинку, выматывать шелк, и потом его уже обрабатывать. А эти самые шелкопряды, у них есть просто кокон, который... Одна большая нитка там, ну, сколько там, не знаю, какие там тоже сотни метров этой нитки. Ну, может, не сотни, вообще десятки метров. Этот кокон размотал и получил длинную одну нитку. Это можно делать автоматически. А пауками гораздо сложнее. Как пауки определяют день-ночь? Ну, с помощью зрения, конечно. Все-таки у большинства пауков зрение есть. И они могут определять освещенность. Ну, я думаю, по там другим факторам, как по изменению температуры, может быть,
Даже не знаю, почему еще. Ну, я думаю, что зрения достаточно, потому что пауков видит и вполне способен понять. Ну, и температуру тоже могут понять. Является ли охота одних пауков на других признаком большого ума? Например, паук-порция охотится на разных пауков, значит, разные техники надо применять. Ну, не очень понятно, что значит паук-порция. А, порция! А, это род так называется, да. Род, это род скакунов, который охотится на пауков кругопрядов, ну, на крестовиков. Просто надо было писать большой букв, и, по-моему, называется по-русски портия скорее. Ну, это признак адаптации, признак сложного поведения. Да. Ну, то есть, у пауков сложное поведение для таких мелких, в общем-то, животных. То есть, там, этот самый паук, который, например, притворяется самцом, он может достигать, ну, там, не знаю, 4 мм. Очень маленький паук. То есть, у пауков очень сложное поведение. Ну, наверное, самое сложное из всех беспозвоночных, кроме общественных насекомых и головных моллюсков. Ну, то есть у разных пауков, конечно, раз степень сложности, раз степень сложная. Ну, значит, сложная. Но все равно они не способны стать таким же умным, как млекопитающие, потому что просто размер тела не позволяет им быть. Какой шанс у пауков развить интеллект до уровня человека? Ну, к сожалению, никакой, нулевой, потому что за счет их внешнего скелета у них... Ну, они не могут быть выше определенного размера. Ну, вот там птицееды или, опять же, вот эти самые, есть крупные гетероподы, эти самые спороситы, гетероподы там, размахи ног 16 сантиметров или даже больше. А, нет, даже не размахи ног, по-моему. Нет, размахи ног. Но они достаточно крупные, и мозг у них достаточно крупный, поведение у них не сильно сложное. Ну, то есть, за счет того, что пауки не могут быть крупного размера, у них мозг не может быть совсем крупного размера. И поэтому интеллект у них до человеческого размера дорасти не может, к сожалению. Но, возможно, когда-нибудь общественные пауки, ну, скажем, их интеллект, ну, приблизится к интеллекту муравьев, который, на самом деле, очень высокий. Но это, наверное, максимум. То есть, я уверен, что муравьи, они, в общем-то, из-за твоего интеллекта выжили, в общем, практически все, что можно, и именно размер не позволяет им стать такими же умными, как млекопитающие. К сожалению. Ну, наверное. Серебрянка лежит в воде, как у нее приспособлены органы дыхания? Тут интересно. Серебрянка, как и большинство пауков, дышит двумя органами дыхания. Легкими и трахеями. Легкие они доставляют воздух, ну, кислород напрямую в кровь, а трахеи тоже в кровь. Дело в том, что у насекомых трахеи работают как воздухопровод. Это как такая система вентиляции, которая непосредственно доставляет воздух ко всем органам, минуя кровеносную систему. Пауков, у большинства пауков, не так. У них трахеи работают дополнительно легкие. Есть там парочка семейств пауков, у которых нет легких, у них трахеи работают уже как у насекомых. Таких пауков, в общем-то, очень мало. А у серебрянки вообще сложно. Он дышит кожей. У него большая часть дыхания происходит через кожу, у него очень тонкая кутикула, и непосредственно из воды кислород поступает у него в гемолимфу. Яд паука наносит вред при попадании в ЖКТ человека. Ну, вред, видим, да, тут пропущено. То есть не пропущено, лишнее слово, лишняя буква. Но если человек съест паука, опасно там, да, каракурт, например. Я думаю, что больше сейчас яд растворится. Яд – это белки. И они тоже растворяются в желудке и в кишке. Ну, я как бы точно не знаю, я почти уверен, что яд растворится. Ну, по крайней мере, сложный яд, да, растворится, а вот какие-нибудь яды нейротоксические, наоборот, гемолитические, типа там яда отшельника или баладора, наверное, могут как-то воздействовать. Но, скорее всего, яд растворится, и это не будет опасно. Но, опять же, я точно не знаю, я почти уверен, что яд растворится, и пауков все время, наверное, в этом отношении можно есть. С вареными точно можно. Насчет изменения цвета. Где находятся клетки, в которых перемещается пигмент? Прямо в хитиновой оболочке или под ней? Ну, есть, собственно, кутикула. Это не клеточная структура, которая сбрасывается там во время линьки. Есть гиподерма. В ней находятся эти пигменты, да. Но у пауков еще есть печень, например, которая находится под уже гиподермой. И могут там быть еще некоторые клетки, но я думаю, что почти все пигмент клетки, в том числе и у пауков цветочных, находятся в гиподерме.
Вопросов больше нет. Ну хорошо. Спасибо за так проявленный интерес. Вопросов было много. Они, конечно, в основном были не про ядовитых пауков, а про другое. Но, видимо, пауки вызывают интерес. Действительно, я думаю, что про пауков можно сказать очень много. И крайне интересные животные с очень сложным поведением и с очень сложными постройками. Ну что ж, спасибо. Видимо, трансляцию можно закончить.

Доброе утро всем гостям и подписчикам нашего канала. Рад вас видеть в Дарвинском музее. Чтобы вы уже окончательно проснулись, позвонив в колокольчик. А дальше я вам хочу рассказать интереснейшую новость про совершенно необычное животное, которое называется лохматый хомяк. Ну, такое русское название. А русские названия для экзотической живности, вы сами знаете, не всегда такие вот устоявшиеся. Поэтому его еще называют гривистый хомяк, хохлатый хомяк. Или хохлатая африканская крыса, гребенчатая африканская крыса. Это все он. По латыни он называется Лофиомис имхауси. И живет он в северо-восточной части Африки. Там Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания. Вот в этих странах. Живет в основном в горных лесах. Но и в равнинных лесах тоже встречается. Причем леса это не такие тропические, через которые поди протиснись. А такое достаточно редкое редколесье. А животное большое, он размером с кролика, даже может быть и крупнее, до килограмма веса, от полкило до килограмма. И размером от 25 сантиметров до 35, причем самки крупнее. Животное такое солидное, напоминает маленького дикобразика. Такая физиономия, он весь такой довольно длинной шерстью. У него относительно короткий хвост, он короче туловище, но не такой прям хвостишко, как у наших хомяков. Он покрыт шерстью. Очень солидное животное, не торопится, с расстановкой, бредет, не спеша, питается растительностью. Животное необычное. Он из семейства мышиные, но на мышь-то совсем не похож. Он похож на какую-то крупную морскую свинку. При этом окраска у него контрастная, черно-белая, что-то есть от скунса. И да, действительно, врагов он отпугивает резким запахом специальных кожных желез, а еще у него интересное поведение. Он топорщит шерсть на боках, так что обнажается на боку продольная полоска укороченной шерсти, и вот яд-то как раз в этой укороченной шерсти и содержится. Дело в том, что этот хомяк, местные жители его всегда считали ядовитым. Но как он ядовитый, непонятно. Среди млекопитающих ядовитых-то раз-два и обчелся. Во-первых, утконос, у него шпора ядовитая, с ядовитой железой, но он не вполне млекопитающее, а потом этот щелезуб, соленодон, который тоже у него там какие-то железы обнаружили, лори, у него тоже там в районе локтей тоже есть ядовитые железы, а тут вроде хомяк, как трудно себе представить ядовитого хомяка. Оказывается, вот недавние исследования, по-моему, в 2011 году были проведены. Поведение этого хомяка изучали, их поймали в ловушки и смотрели, как они себя ведут, что они делают, почему у них такая поза, как они топорщат эту шерсть, наверное, выделяет какую-то отпугивающую жидкость, а потом обнаружилось, их там кормили всякими веточками и плодами. Они питаются листьями и плодами дерева, которое называется акакантера шимпери. Дерево это ядовитое. У него кора, сок, листья содержат ядовитый сок, который действительно опасен для млекопитающих и размером с собаку убивает млекопитающее такое, просто может погибнуть. Плоды при этом съедобные, но я бы их есть не стал, потому что они съедобные только когда уж совсем созрели, вроде бы такие сладкие, но кто его знает, когда оно созрело, когда не созрело. Ну так вот эти гривистые хомяки питаются и плодами, и листьями, и тоже смотрели, у них устойчивость к яду, а яд там называется уабаин. И это такой сердечный гликозид, который используется для стимуляции работы сердца в небольших дозах, а в больших приводит к параличу сердечной мышцы. Поэтому такой смертельно опасный яд. И исследовали еще и на тот предмет, как там может слюна у них нейтрализует этот яд. Оказалось, что у них желудок пятикамерный. Ни у каких других хомяков такого нет. А ближе всего это вот у крупного рогатого скота, у коровы, он сложно устроенный желудок, может быть связано с тем, как раз, что там происходит нейтрализация ядов, и, вероятно, там живут симбионты, которые помогают разлагать клетчатку. Удивительное животное, вот даже некоторые исследователи говорят, что это маленькая корова, похожая на хомяка, а вовсе там не грызун. То есть со всех сторон странное животное. Еще у него оказался очень сильный скелет и череп. У него позвоночник имеет дополнительные позвонки и очень мощные отростки, которые прям, ну, слон не слон, но кто-нибудь тяжелый там, если на него упадет или придавит его, то шансов повредить его немного. И череп весь, на нем такие остеобласты на черепе, он весь такой как бы в костяных шипиках, такой у черепах встречается у некоторых, но черепах вся бронированная, и череп тоже не бронированный, а это такой вроде грызун. В общем, со всех сторон загадочный. Ну и оказалось, что он вот это вот растение, акантатеру шимпери,
он ее кору пережевывает, превращает в такую кашицу, и вот эту ядовитую пасту, ядовитый гель в смеси со своей слюной наносит на вот эти участки короткой шерсти на боках. Очень интересное поведение. И у него оказалось, что когда эту шерсть посмотрели под электронным микроскопом, что шерсть устроена вообще удивительно. Она так устроена, что как раз впитывает в себя очень много такой пасты. То есть, если под электронным микроскопом посмотреть, внешний слой волоса, он такой весь в дырочках, а внутренний слой из таких тяжей, который как раз через дырочки попадает внутрь, в эти тяжи замечательно впитывается вот такая вот этот яд. Долго очень сохраняется. И при этом, когда вот такой хомяк, собака, например, или шакал на него нападает, он вот так становится боком, вздыбливает шерсть, обнажая полоску этой короткой шерстки, и как раз туда и хочется укусить. Если собака его туда кусает, у нее полный рот этой шерсти, переполненный ядовитым секретом растения. И собака, не все умирают, потому что если бы все умирают, эффект, наверное, был бы хуже. Потому что те, кто укусил, померли, а вот те, кто укусил и выжил, уже в следующий раз и сам не укусит, и другим не даст. Потому что это незабываемое, видимо, ощущение очень тяжелой болезни. Такие сходные поведения было обнаружено только один раз у европейского обыкновенного нашего ежа. Исследователи заметили, что он может пережевывать вот эти околоушные железы жабы. Жабы же у нее страшно ядовитые, всякие выделения кожные бывают. И вот эту получившуюся кашу наносит на иголки. Это вообще яд жабы, он довольно серьезный. Если собака жабу схватит, она может просто погибнуть тоже. Вот. Ежи такое делали. Но чтобы это даже адаптация, вот это строение шерсти такое удивительное было, вот описано первый раз, и это животное, конечно, надо исследовать. Возникает масса вопросов. А как возникло такое сложное поведение? Это надо же вот сообразить, что надо вот эту кору жевать, а не какую-то другую. Правда, оказывается, они еще молочай какой-то ядовитый тоже жуют, но эти исследования только начались, поэтому надо посмотреть, какой спектр растений он жует, все ли они так делают, это врожденное поведение или приобретенное, и все это надо изучать. И вообще интересно это получается, потому что сама по себе устойчивость к такому яду, она заслуживает отдельного изучения. Потом желудок многокамерный, может, там что-то происходит. А вот этот яд, он не просто яд, это растительный такой ингредиент, который, да, в медицине используется. И, возможно, вот эти вот свойства слюны хомяка тоже могут как-то использоваться. Так что животное интересно. А почему я про него вспомнил? Потому что вот только что, буквально пару месяцев назад, вышла статья. Исследователи, те же самые, которые открыли ядовитость этого хомяка, такую вот взятую у деревьев, они продолжают свое изучение. Они наловили сейчас этих хомяков побольше. Все это происходит в Кении, и сотрудники Кенийского музея естественной истории там тоже принимают участие. И как раз вдруг обнаружили. Раньше считал, что он такой весь нелюдимый, некомпанейский. А тут начали в одном и том же месте ловить. Сначала самца поймали, потом самку посадили в соседние клетки. Они, оказывается, очень активно общаются. Прям тянутся, даже какие-то звуки мурлыкающие издают. Их решили посадить вместе. Думали, может, поладят. Они не просто поладили, они 90% времени вместе проводят. А потом наблюдения показали, что еще и детеныши уже взрослые тоже вместе с ними ходят. То есть они, оказывается, очень социальное поведение у них развитое, что очень удивило. Вроде такой неуклюжий, угрюмый, ядовитый хомяк, а вот такой вот семейный он оказался. Эти исследования, конечно, будут продолжать, и я думаю, что очень много будет еще исследовано. А я, в общем, рад вам рассказать о таком необычном животном, о котором вы, скорее всего, не знали. А если знали, то вот такие подробности, они прям совсем свежие, из научного журнала. Вышло это в первой статье про его ядовитость в трудах Королевского общества, а второй журнал в журнале «Маммологии». Как я уже говорил, маммология больше применяется термин для науки о млекопитающих в Америке, а в Европе и в России больше применяется термин теориология. Одно и то же это означает: одно млекопитающее, а другое звери. Вот такая сегодня новость. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз колокольчик. Если понравился, палец вверх. А как вам звуки, которые вас сегодня разбудили? Это тоже хомячок, но совсем маленький. Ну как маленький, 13 сантиметров еще и хвост. Обитатель Северной Америки, в Калифорнии их, например, много. Это кузнечиковый хомячок. Он известен тем, что, во-первых, у него такая вокализация очень интересная. Большей частью она в ультразвуковой области лежит. Но там, когда постарше они становятся, а самцы даже и раньше, они
уже такой более слышимый звук, как раз который вас разбудил, дают. А еще неизвестна тема, их еще называют скорпионовые хомячки, что они охотятся на скорпионов, скалопендр, на ядовитых вот таких членистоногих, и у них высокая сопротивляемость к яду, и плюс великолепная реакция. Трудно скорпиона ужалить. И вот эти бои, вот такой самоотверженный его храбрый такой образ жизни и прекрасная песня делает его довольно известным животным. Кузнечиковый хомячок вас сегодня разбудил. Ну, а в следующий раз я расскажу вам не про музейные новости, но важные для всех. Я вам расскажу, каким образом, используя научный метод и способы управления поведением животных, снизить склонность к хищничеству наших домашних кошек.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Скафандры стали уже фетишем, и даже сейчас, например, Илон Маск, когда он запустил пресловутый Илон Маск,
2: почему когда запустил...
1: Уважаемый Илон Маск. Уважаемый, да, мужчина, который запустил прекрасных астронавтов на своем прекрасном Crew Dragon. Так вот, они когда вышли, все очень сильно удивились в хорошую сторону, потому что они были очень легкие, они были беленькие с черненькими полосочками, такой Adidas. Вот. И, собственно говоря, но ходят слухи, опять же, да, никто вам правду не скажет, но ходят слухи, что первые ребята, которые полетели на этом корабле, их было двое. Так вот, эти двое, у одного была разгерметизация этого скафандра наверху, и хорошо, что в корабле был воздух.
2: Угу.
1: А так бы и не стало бы героя.
3: Всем мира во Вселенной. Это «Неземной подкаст». Сегодня в гости к Владимиру Сурдину мы пригласили промышленного дизайнера Владимира Пирожкова. Он разрабатывал дизайн для автомобильных компаний Citroën и Toyota, а сейчас работает над самолетами и космическими кораблями. Тема разговора – какими станут космические аппараты и вообще какая техника будет окружать нас в будущем. Спасибо всем тем, кто помогает будущему «Неземного подкаста», нашим подписчикам на платформах Boosty и Patreon. Для них мы приготовили материалы со съемок и дополнительные выпуски подкаста. Если вы тоже хотите нас поддержать, подписывайтесь, ссылка в описании. А мы начинаем.
4: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. В этой студии мы очень хорошо работаем. В гостях у меня сегодня очень интересный человек. Пирожков Владимир. Сам себя он определяет как промышленный дизайнер. Владимир, а если бы я назвал вас инженером, вы были бы против?
1: У меня нет профильного образования, инженер. В основном это называется художник-конструктор, то, что называлось в Советском Союзе, и выдавался диплом такой. Вот потом, когда в Советском Союзе я понял, что недостаточно того, что нужно для дизайнера, тогда такого слова даже не было, то пришлось его эмигрировать навсегда за границу. Вот. И 20 лет отработав там, я вернулся на родину и решил, что нужно нашу страну поднимать, а не Японию.
4: И стали инженером летательных аппаратов, правильно?
1: Частично да, потому что приходится инженерить за очень многих инженеров, которые в нашей стране не получили достаточного образования.
4: Хорошо. Я редко встречаюсь с людьми вашей профессии. Я астроном, теоретик, книжный червь. Но когда-то я слышал от авиаинженеров такую фразу. «Если самолет некрасивый, он не полетит». А что значит «красивый»?
1: Да, его звали Туполев, этого инженера. Вот. Что значит «некрасивый самолет»? Так это же очень просто. Первые самолеты были достаточно некрасивые, они не летали. Вот братьям Райт удалось.
4: Да, и... Вот именно, полетел.
1: Да, и полетел, да. Соответственно, основные самолеты, которые были произведены вообще в мире, они достаточно эстетичны. И это в первую очередь связано с золотым сечением. Вот то, что в свое время Леонардо да Винчи попытался изобразить. Вот. Соответственно, пропорции изделий очень важны. Пропорции, динамика, скажем, аэродинамика изделий, они основаны на природных определенных качествах, на определенных законах природы. Соответственно, они бывают разные. Например, если мы возьмем летучую мышь, по-своему это очень красивое изделие природы.
4: Да, и она летает.
1: Да, кто-то боится ее, если так ее подувеличить через увеличительное стекло, так она достаточно страшненькая, страшно, на мой взгляд. Да? Но, с другой стороны, ту же чайку взять, она же очень симпатичное изделие. Еще такое достаточно резиновое, то есть оно еще и ныряет, и летает, и ходит, и жрет всякий мусор.
4: Вот когда мы говорим «красивое», это радует глаз, да? И разные вещи могут радовать глаза разных людей. Один смотрит на автомобиль как средство передвижения, а другой как на красивый аэродинамичный предмет. Один смотрит на летучую мышь и говорит, какая она красавица, у нее вот такие сложные крылья с перепонками. А другой говорит, какой кошмар, она необтекаемая, она не аэродинамичная, она в подметке не годится чайке. Там,
1: или дельфину.
4: Или дельфину, да. То есть все зависит от среды, правильно? В какой среде живет животное или движется аппарат, в той среде он может быть красивым, некрасивым, то есть по Дарвину, приспособленным или неприспособленным. Итак, второй вопрос. Вы же занимаетесь космической техникой, космическим дизайном, и тогда что такое красивый космический аппарат, если среды там нет, обтекаемым ему быть не нужно? Как вы воспринимаете, вот когда смотрите на проекты разных космических аппаратов, ну, там, не знаю, лунный зонд посадочный или что-то такое, и говорите себе, о, хорош, выглядит отлично, значит, будет работать. Что вы от него ожидаете? Какой красоты формы?
1: Туполев больше относился к авиации, чем к космонавтике. И у него были другие законы, у него были законы аэродинамики, а у космоса другие законы. И тут не про красоту, а про функцию, прежде всего, идет речь. На 90% космические аппараты – это автоматы, это роботы, и они чисто функциональные изделия, которые должны сделать работу с минимальными затратами энергии и ресурса, и быть долговечными, надежными, и ну, не подвести. Теперь по дизайну. В первую очередь дизайн космических аппаратов – это то, что связано с интерфейсом человек-машина. Когда человек общается с прибором или с изделием каким-то, с роботом, он должен иметь комфортные системы управления и желательно не умереть там, куда он улетит. Вот. Поскольку космос – это смерть изначально, то системы жизнеобеспечения и все, что связано с прохождением определенного жизненного цикла в космосе, это и есть тот самый дизайн, о котором мы говорим. Как внешне выглядит космическая станция, это не очень важно. Главное, чтобы она работала. И главное, чтобы те люди, которые внутри находятся, не погибли.
4: Я вспоминаю еще одну фразу, тоже инженера, но не летающих аппаратов, а инженера-архитектора. Он сказал, дом – это машина для жилья. То есть все должно быть оптимизировано, и безразлично, какая форма. Главное, чтобы содержание было такое, чтобы там было комфортно, тепло, энергия, средства связи сегодня нам необходимо. В этом смысле космический корабль – это дом, машина для жилья, для жизни.
1: Сейчас я немножко назад уйду. Этого архитектора звали Ле Корбюзье. Он построил в том числе в этом стиле названо то здание, где мы с вами сейчас сидим. Прекрасное совершенно. Это просто направление архитектуры, и это его было личное мнение, потому что, например, другие архитекторы так не думали, и были архитекторы-инженеры типа Эйфеля там, и так далее. Да, и зачем нужна Эйфелева башня?
4: Для красоты.
1: Вот именно, да, то есть, ну, какая механическая красота какая-то. Да? Поэтому это все относительно. А вот в космосе все достаточно четко. Да? Там, если не умер, уже хорошо для начала. Если второй уровень, это если ты не умер, то сделай что-нибудь полезное. И желательно, чтобы тебе опять не умереть. И следующее, это если ты сделал что-то полезное и не умер, то вернись обратно живым и веселым, вот, а параллельно сделай побольше экспериментов, чтобы людям было хорошо.
4: Но это требование нашего дня, да, все равно как выглядит, лишь бы работал надежно и выполнял
1: свою функцию. В первую очередь, функцию, да. И смотрите, какая штука. Это не нашего дня, это требование времен Королева, когда только начинался космос. Тогда была задача такая. Изначально космические корабли строились для донесения ядерной боеголовки нашему противнику, как говорится, да, или в нашу сторону. Поэтому в какой-то момент пришла в голову мысль послать человека туда, и у Берии было совещание, и решили, что надо человека посадить в боеголовку и отправить туда. Соответственно, сначала собаки, потом Юрий Гагарин и остальные американцы, и русские, в том числе советские космонавты. Вот, началась космическая гонка, и в какой-то момент они поняли, что работать в тех условиях, которые были предложены, очень сложно.
4: Космонавту работать.
1: Да, космонавту работать, когда он уже, ну, скажем, на орбите Земли, или когда выходит на орбиту, это достаточно нечеловеческие условия. Вот. И поскольку Советский Союз начал жить в космосе, в отличие от американцев, американцы прилетали, улетали и жили в памперсах так называемых, то россияне и советские космонавты, у них уже были сделаны серьезные туалеты, то есть, в принципе, это уже была действительно домик такой, который летал вокруг Земли, и там нужно было жить почти годами. То есть некоторые космонавты, которые герои Советского Союза, летали там годами. И чтобы там, ну, для начала не сойти с ума, и, во-вторых, опять же, я как возвращаюсь, не погибнуть, нужно было делать очень серьезные системы жизнеобеспечения. И эти системы связаны с тем, как человек оперирует с техникой. Какие выключатели, какие ручки, как работать в невесомости, как... сделать так, чтобы у вас в голове было поменьше крови и побольше крови в ногах было, например.
4: О внешней красоте вот обстановки станции думали, чтобы это еще и глаз радовал, чтобы разнообразие какое-то было? Целый год в этой бочке сидеть вообще задумывались, что это сложно?
1: Внешний вид нет. Это внешний вид, он в основном завязан на баллистику и на...
4: Нет, я имею внутреннее убранство космической станции.
1: Начали думать с самого начала. Королев привлек к этому проекту, к проекту пилотируемого корабля, привлек дизайнера, девушку на тот момент, закончившую МАРХИ, архитектурный институт, Галина ее звали, и она начала работать именно дизайнером интерьера космических кораблей. Вот. И, собственно говоря, она еще жива, она живет в Королеве. Вот, у нее достаточно большое портфолио тех изделий, которые были сделаны, начиная от гагаринского корабля, заканчивая Галина Балашова. Вот, и заканчивая станцией «Мир», ну, «Салют-7» там был, «Салют-5» был там и так далее. То есть все, что было связано с обитаемыми модулями, все было сделано ею.
3: Чтобы подготовиться к космическому полету, нужна огромная команда земных специалистов. Для этого привлекают не только дизайнеров и разработчиков, но и аналитиков данных и дата-сайентистов. В этом процессе аналитики могут помочь обработать данные, полученные при испытаниях и моделировании космических аппаратов. А специалисты по Data Science на основе этих данных могут создать математические модели для обучения машин и алгоритмов. Специалисты этих профессий могут работать в банковской сфере, ритейле и развлекательных сервисах, где решения принимаются на основе анализа больших данных. Они помогают реализовать новые возможности в продуктах и улучшать показатели бизнес-метрик. Если вам стало интересно и вы хотите узнать о двух перспективных профессиях в сфере анализа данных и решить, какая из них вам больше подходит, в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс.Практикум доступна бесплатная вводная часть по обеим специальностям. На ней вы узнаете, чем отличаются профессии аналитик данных и специалист по Data Science, какими инструментами и навыками владеют, освоите основы Python и анализа данных. Как только вы определитесь с профессией, в платной части курса вас будут ждать практические задания. Они занимают большую часть обучения и отрабатываются для закрепления освоенного материала в онлайн-тренажерах. Учиться вам будет помогать команда наставников, преподавателей и кураторов. После окончания обучения у вас будет готовое портфолио из 13 или 16 проектов в зависимости от выбранной специальности и диплом о профессиональной подготовке. Обе эти профессии гибкие, что позволит вам переходить на смежные позиции. Будущее уже наступило, а профессии будущего можно овладеть уже сейчас. Попробуйте, начинайте обучение бесплатно. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании.
4: С Слушайте, а ведь от эпохи к эпохе меняется, ну, мода на интерьеры наших квартир, да, мы без труда узнаем там на кадрах кинофильмов, ой, это 60-е, это 80-е, совсем другая обстановка, а внутри космических станций эта мода как-то проявляется, а вот это интерьер 60-х, а это 90-х.
1: Да, это есть, можно, да? Абсолютно, да, причем если посмотреть ее эскизы и как это было сделано изначально, это действительно 60-е годы, и там... Поскольку никто никогда не летал в космос, ей приходилось быть абсолютным инноватором, то есть она проходила все стадии, как говорится, от нуля до реального изделия, и у нее целый был отдел в ракетно-космической корпорации, тогда это называлось НПО «Энергия», вот, они занимались пилотируемым космосом, Королёв там работал, собственно, он ее и привлек. И действительно, там интересные вещи были, что раньше в космических станциях, прежде всего, было положение Земля, то есть там
4: же, ориентировано.
1: Да, ориентировано, где да. Низ, где верх, ага. И вот положение Земля было зеленого цвета.
4: А, да, что?
1: Да, а остальное было, ну, скажем
4: так... потолок голубой?
1: Такого, нет, не голубой, он был такого тепло-мышинного цвета, серый. А позже стали похолоднее цвета, и исчезла Земля. То есть со всех сторон стали просто борта, на которые вешалось оборудование. И сейчас Международная космическая станция представляет из себя такой адский ад, где висит огромное количество оборудования по периметру, и неизвестно, где низ, где верх. Поэтому на данный момент самое... продвинутый дизайн, который есть сейчас у пилотируемого космоса, это Crew Dragon американский и корабль, и новая орбитальная станция китайская. Она очень сильно похожа на какой-то госпиталь, причем абсолютно мертвый. То есть это холодный свет, белые стены, и это прямо как вот в странных космических фильмах происходит. Поэтому
4: у когда... Кубрика такие белые цвета были.
1: Да, вот мы не пошли этим путем, и наш новый корабль, и наша новая станция будет в бежевых тонах. Во-первых, потому что теплые, ну, домашние какие-то.
4: И земля там будет отличаться от потолка или как-то?
1: Нет, там, нет, смотрите, ситуация какая. Сейчас положение низ вверх определяется по положению командира экипажа. Если он находится в таком положении, значит, это низ.
4: То это да. Очень мудро, вообще говоря, начальство одобряет такие решения.
1: Ну, так принято сейчас. Вот, поэтому история какая? Космонавты попросили... Прямо космонавты попросили, которые долго жили на орбите, они попросили нас поработать с двумя вещами. Первое – это материалы, радиусы всякие, чтобы не стукаться головой, там, руками об острые предметы. Побольше радиусы, чтобы были, помягче материалы были, и чтобы эти материалы были теплые, вот, и чтобы цвет был, скажем, такой бежевый, скажем так, теплая слоновая кость.
4: А нет технологий, которые могли бы предоставить самим космонавтам выбор по настроению? Ну, вот из какой-то палитры. А сегодня мне хочется, чтобы...
1: Конечно, есть.
4: Желтоватое.
1: Да, ну мы же знаем, например, сейчас, если очень просто открыть дверь любого Мерседеса там, или BMW, открыть...
4: Лампочки там какие-то.
1: Там подсветка есть определенная, да. Это сейчас везде, это, начиная от, скажем так, электронной техники домашней, бытовой, заканчивая транспортом, везде есть такие подсветки. Конечно же, это будет, и у них будет возможность делать день, ночь.
4: Ну да, а то как-то скучно целый год.
1: Дождь, солнце.
4: Замечательно. Я помню в фантастических рассказах 60-х, там вообще стены иногда работали как экраны, которые показывали лес,
1: озеро. Та-дам!
4: Да, ну, расширяли вот. Или, например, ну, я понимаю, что часть стен на МКС невозможно зеркальными сделать. А вообще-то зеркальная стена, она расширяет зрительно. Но там столько оборудования, какие там зеркала.
1: Часть можно будет сделать, во-первых, это надо, вы правильно очень говорите. Вторая история – это иллюминаторы. Дело в том, что иллюминаторы – это то, что позволяет вам смотреть на Землю. И На данный момент на МКС есть только один большой иллюминатор. Он где-то размером вот таким.
4: Купола, которая, нет?
1: Это в американском сегменте.
4: Да, купола. Вот. Вот, да. Большая, да?
1: Там? Вот. Остальные иллюминаторы вот такого где-то размера, вот так, да. То есть вот тарелка это? Такая. Вот. Но большой иллюминатор хорош для того, чтобы делать удивительного качества фотографии mm-hmm. и вообще наблюдать. То есть там, ну, потусоваться у этого иллюминатора, это достаточно круто. Я думаю, что у космического туризма то, что будет построено для космических туристов, скорее всего, будет обладать такими иллюминаторами. И я думаю, что они будут, даже знаю, что они будут даже отделаны специальным образом изнутри, в интерьере, да, чтобы можно было возле него посидеть, привязаться к нему, там, чтобы mm-hmm. не улететь от него. Вот. И целая куча, конечно же, фотооборудования высочайшего класса будет вокруг этого иллюминатора сконцентрировано, чтобы можно было делать селфи, все дела.
4: А, селфи, по-моему, они больше на Землю, чем на себя.
1: Так тоже можно, да, но селфи самое красивое получается, когда вы выходите в открытый космос и подходите с той стороны к этому иллюминатору, mm-hmm. и вас фотографируют насквозь.
5: Это неземной подкаст. Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
4: Слушайте, мы все про космонавтов, да, про космонавтов, но для большинства из нас это мечта недостижимая, кто-то летает, а мы только фантазируем. А ведь вокруг нас тоже какая-то летающая техника быстро эволюционирует. Вот я слышал, что вы еще занимаетесь и там квадрокоптерами, маленькими аэротакси, да? А насколько это при нашей с вами жизни может стать реальностью? Или это далекая-далекая перспектива, и просто только рисунки на бумаге вас развлекают, а настоящие, летающие, доступные нам аппараты будут когда-нибудь, но не в скором будущем? Как вы думаете?
1: Я вам сейчас просто факты расскажу. 15 сентября этого года, то есть уже позавчера, скажем так, да, была выставка в городе Стамбул летательных аппаратов, которые называются аэромобили. Это не аэросалон, это не самолеты, не вертолеты, это аэромобили. Из пятого элемента, если хотите, там, вот где Брюс Уиллис там передвигался в объеме и в пространстве.
4: Да, но у него как-то он летал непонятно.
1: Нормально он летал. Так вот, так же примерно летают эти аппараты. Они уже, у них были демонстрационные полеты. Было представлено 700 компаний со всего мира. Из них где-то 25 летали уже. Идет вовсю разработка норм навигации и диспетчеризации воздушного пространства, персонального воздушного пространства до 3000 метров. Выше 3000 метров там уже эшелоны для большой авиации, а до 3000 метров это категория G называется, и сейчас идет разработка навигационных и диспетчеризованных норм.
4: Вот. Диспетчерские.
1: Диспетчерские нормы, да. Вот. Соответственно, эти изделия, сейчас идет еще система сертификационных норм, потому что таких изделий не было раньше, и нужны определенные правила сертификации таких изделий. Как ты будешь там летать? Ты будешь летать в составе стаи, в составе роя, или ты летаешь самостоятельно?
4: Куда хочешь.
1: Или куда хочешь, да, самостоятельно. Или ты летишь как в режиме беспилотника, когда у тебя есть точка взлет, точка посадки и определенный эшелон передвижения. Это все сейчас разрабатывается, это математические системы. Вот, в нашей стране этим занимаются несколько компаний, две из них уже достаточно серьезно продвинулись, одна называется «Бортини», по фамилии очень талантливого авиаконструктора, а вторая компания называется «Hoversurf», и, соответственно, они построили аэроцикл, это когда вы передвигаетесь в формате мотоцикла, в объеме, да, на одного. А второй продукт, который они сделали, это аэромобиль, он уже вовсю летает, и поэтому это совсем близкое будущее. Если вы спросите, когда, то я скажу вам 5 лет.
4: Я вот сейчас, знаете, о чем подумал? Ну, понятно, что это будет дороже, чем ездить по твердой поверхности. И, наверное, в первую очередь привлечет богатых людей, там, озабоченных не потерей времени и так далее. Но ведь они предпочитают бронированные автомобили. А ваши аэроциклы и аэромобили, их же невозможно сделать бронированными. Тут никогда не думали о том, что вот человек еще и это потребует от летающего аппарата.
1: Во-первых, есть легкая броня, она устанавливается на вертолетах и на самолетах. Называется карбид бора или карбид кремния. Это керамика такая. Соответственно, раньше на самолете Ил-2 у заднего стрелка и у пилота были бронелисты, которые защищали их с трех сторон от, соответственно, встречных там изделий, которые прилетали. Так вот, сейчас это тоже уже сделано. Легкая броня, мы с ней работаем. Есть еще удивительное изделие под названием сверхвысокомолекулярный полиэтилен. И, соответственно, это позволяет, комбинация вот этих двух материалов позволяет делать ультралегкую броню, которая устанавливается на вертолеты, самолеты и автомобили. Вот. И, соответственно, это можно будет сделать, как только будет определенный силовой агрегат. Тот... Дело в том, что сейчас все очень любят электротранспорт. Я верю в него, но не очень. По двум причинам. Первая причина – это отсутствие высокоемких батарей, которые позволяют лететь далеко, а наша страна большая, лететь надо далеко. Это не из центра Москвы до Шереметьево, а это, например, из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. И поэтому там посредине может быть просто лес. И вдруг у вас кончилась батарейка, вы останавливаетесь, а там мишка. И что вы будете делать? Да? Поэтому лучше это керосин, лучше это алюминий, и то, как, или дизель еще лучше, чтобы вы могли сесть, скажем, на крышу локомотива, подзаправиться и полететь дальше, желательно в движении. Вот, шутки шутками, на самом деле для дальних перелетов нужны понятные, ну, скажем, силовые агрегаты с понятным топливом, которые можно получить в любом месте страны, на любой заправке и на любом судне, например, да, передвигающемся по морю. Вот, поэтому я думаю, что будущее за

0: транспорт будет подороже, не сильно дороже, потому что пока он электрический, если он будет еще работать на углеводородах, то он будет подороже, конечно. Но эти вещи побольше будут и погрузоподъемнее. Вот. Но интерес этого транспорта в том, что вам не нужно строить наземную инфраструктуру, вам не нужно строить дорогу, как начальную фазу.
1: Но место для парковки все равно.
0: Подождите, нужен. Подождите. Нет. Смотрите, вам не нужно строить дорогу. Вот вы подъехали по дороге к горе. У вас есть два варианта. Или объезжать гору и строить серпантин, или второй вариант – рыть тоннель. Тоннель дорого, выезжайте, а там яма. Нужно мост до следующего тоннеля. Да? Соответственно, это слишком дорого. Инфраструктура дорогая, наземная инфраструктура. А для воздушной инфраструктуры вам нужны только заправки и какие-то посадочные, ну, скажем так, отдыхательные места. Даже не аэродромы, это просто парковка. Да, ну или просто поляна. Вот. А такого места есть в мире, да. Соответственно, второй момент парковки в городах. Не нужно парковать ее на плоскости, нужно на вертикали парковать. То есть вы прилепляетесь к своему балкону и выходите прямо домой.
1: Слушайте, а верите вы в гибридные такие автомобиль летающий? Вот сейчас пытаются люди сделать.
0: Он смысл?
1: И по дороге бегает.
0: А смысл? Крылья. Зачем вам дорога вообще?
1: Ну, кому-то надо взлететь там 100 метров разбега, а он живет в микрорайоне.
0: Ему надо вот вертикально взлетаете, зачем вам 100 метров разбега?
1: То есть это тупиковое направление, да?
0: Я думаю, что оно не целесообразно, в принципе, потому что если вы можете безопасно взлететь вертикально, и, например, метров на 15,
1: а дальше?
0: Этого достаточно, чтобы вы передвигались в объеме. Еще смотрите, какая ситуация. Если мы вот сейчас с вами в студии сидим, а если вы на улице, например, слушаете нас или смотрите, ну, просто представьте себе, выйдите на улицу и посмотрите вверх, там пусто. Кроме проводов там ничего нет. Соответственно, если вы выше проводов, то вам достаточно места на нескольких эшелонах, 3000 метров вы можете иметь до, например, 20-30 эшелонов, которые двигаются там,
1: в разных направлениях.
0: Да, один туда и только в одном направлении. Угу. Второй, который летит вот таким образом, перпендикулярно, чуть-чуть выше, например, на 50 метров выше. Еще на 50 метров в обратную сторону. И еще на 50 метров в обратную сторону. И у вас получается крест такой. Этот крест позволяет создавать перекресток. Вы можете менять. И у вас есть определенная...
1: Бессветофорный.
0: Бессветофорный перекресток. Бессветофорный. Это бесчеловеческое управление. По сути, вы просто ставите себе точку посадки. Из вашей точки взлета строится алгоритм передвижения по эшелонам с поворотами определенными. Есть система выхода в поворот, это математические алгоритмы.
1: Хорошо. Вернемся в космос.
0: Да.
1: Заправок углеводородным топливом там нет, а, наверное, не будет никогда. Да, хотя, может быть, Илон Маск говорит, что он метан будет производить на Марсе, но это когда будет. До сих пор транспорт на других, на Луне, на Марсе бегает на электричестве, да, а источником энергии там служат либо панели солнечных батарей, благо там солнца много, не то, что у нас тут в северных краях, либо ядерный источник энергии. Могут ли ядерные источники, вот распад радиоактивных элементов, плутония, на Земле реальную альтернативу дать там бензину или солнечным батареям? Они надежные, они вечные, 50 лет там хватает и так далее. Никогда не думали о транспорте. Я понимаю, летающий сложно сделать, это тяжелая штуковина. Но для автомобиля ядерная батарея – это не альтернатива вот всему остальному, нет?
0: В истории... ядерной энергетики, такие изделия были, они называются атомоходы.
1: Были?
0: Ледокол Ленин. Атомоплавы, например. Были. Атомолеты были, такой Ту-95.
1: Ужасно.
0: Тем не менее, он был. Да, он на ядерном топливе. Сейчас на ядерном топливе работает атомоплав под названием «Посейдон» и «Авангард». Это ракеты, скажем так, или, если хотите, беспилотные подводные лодки. Для автомобилей, наверное, смысла нет, потому что, скорее всего, электротранспорт будет получать электричество, произведенное за счет атомной энергии, или, как сейчас на данный момент, ситуация очень странная. Все говорят о каких-то альтернативных источниках, включая атомную энергию,

0: Но 95% электричества производится из первичной энергии, которая называется углеводороды.
1: Ну, когда-то кончится.
0: Ну, когда-нибудь кончится. Но что начнется, вопрос? Потому что атомная энергетика тоже конечна. Вот. И я думаю, что в ближайшее время все начнут хайпить по поводу водорода. Но водород делается тоже из электричества. Uh-huh. А чтобы сделать электричество, нужно, опять же, первичную энергию где-то взять.
1: Солнышко, да.
0: Солнышко нет. Солнышко нет. Ни ветер, ни солнышко не поможет. Здесь ситуация идет, разговор идет о, опять же, углеводородах. Уголь, как ни странно, нефть, газ и, как называется традиционная биомасса, торф, вот, и дрова. А дальше, да, как бы странно это ни звучало. Дальше, значит, что происходит? Есть тоненькая полосочка в размере 4%, которая включает в себя все альтернативные источники энергии. Гидроэнергетика, атомная энергетика, солнце, ветер, приливные электростанции. Это все 4% от того, что сейчас потребляет человечество в качестве произведенного электричества.
1: Как нашему поколению повезло, что все нефть еще есть.
0: Мы все видели, да.
1: Да, да. Да. Я думаю о будущих, которые будут на этих 4% выкручиваться.
0: Смотрите, они не будут. Дело в том, что сейчас потребление, личное потребление электроэнергии каждого из нас, количество электроприборов в цивилизованном мире уже превышает количество произведенной электроэнергии. А количество произведенной электроэнергии, я повторюсь, 95%, 96% – это углеводороды. Итак, дальше что происходит? Если дальше мы начнем развивать электроэнергетику, например, электромобили, неважно, на водороде или на электричестве, следующие 20 лет понадобится плюс 45% электричества. Где его взять? Вот сейчас мы производим, например, 100%, да? Через 20 лет нужно будет 145% электричество. Вот эти 45% взять неоткуда. И вот это вот ситуация. Поэтому электроэнергия будет дорожать, резко дорожать. Снижение потребления электроэнергии будет трендом. И приборы, которые будут производиться, будут очень сильно экономны. Вот как это выглядит.
1: Ну, мы сейчас вроде бы уже зажаты этими рамками. Дальше
0: уже. Да.
1: Как экономить еще? Культурные люди тушат свет, постоянно выходя из комнаты. Но это мелочи, конечно. А приборы стали максимально экономными дальше. Лампочки почти не потребляют. Компьютеры очень экономные.
0: Ну да.
1: Как, но, тем как не снизить менее... свои запросы?
0: Вон Европа сейчас будет снижать. У них снижение температуры до 19 градусов в квартирах на данный момент практикуется. И холодная вода для помыться. Я не, ну, как бы шутки шутками, ирония иронии, она злая, эта ирония, но нам придется столкнуться с ситуацией, когда электричества не будет на всех хватать, потому что уже количество источников, не источников, а приборов, которые потребляют энергию, превышает количество энергии, которое производимо. Угу. Поэтому энергия дорожает. Ну, просто из личного. Да, мне, например, звонили недавно из Лондона мои друзья, с кем я давно достаточно работал, и они говорят, что оплата электроэнергии в прошлом году была 60 фунтов в месяц, а сейчас 400 фунтов в месяц. Вот и посмотрите, какой процент. Это сколько? 600%?
1: Ну, это скорее не общий тренд, а вот с политическими делами.
0: Конечно, связано, конечно. Да? Но общий тренд недалеко от этого ушел.
1: Хорошо, теперь я верю Фриману Дайсону, который сказал, что придется окружить солнце панелями солнечных батарей и использовать весь поток его тепла, иначе не выкрутимся. Кстати, астрономы недавно, кажется, обнаружили нечто похожее на сферу Дайсона. По-моему, публика еще об этом недостаточно знает, но хотя я пытался рассказать когда-то. Мы заметили звезду, которая очень странно меняет свой блеск. Ну, обычно звезды бывают, что они там пульсируют и мягко там повышается, понижается яркость. А тут светит, потом раз, как будто перед ней темный экран пролетает. Потом раз, экран ушел, звезда чик, восстанавливает свой блеск. Никакой физический процесс, ну, знакомый нам в космосе, это дело не объясняет.
0: Кроме летающего экрана.
1: Кроме, да, панелей, таких гигантских панелей солнечных батарей. Может, что они там тоже строят, не достроили еще свою сферу Дайсона. Может, у них тоже проблемы с энергетикой?
0: Там, может быть, просто какая-нибудь очень крутая солнечная электростанция вращается вокруг Солнца, и вот периодически вот, закрывает да, этот свет.
1: Панелями. Ну, хорошо. В области космической архитектуры. Вы когда-нибудь задумывались, как жилище будет выглядеть на Луне, например? Не было таких вот...
0: Вы будете смеяться. Это очень... Это задумываюсь или не задумываюсь, но будет примерно так. Скорее всего, даже на процентов на 90. Дело в том, что в свое время, когда строили железную дорогу, очень важно было, чтобы кони, которые тащили повозки по железной дороге, могли, скажем так, ширина лошади ознаменовала ширину колеи. Ширина колеи железнодорожной ознаменовала ширину тоннеля и высоту тоннеля, по которому можно провести ракету на космодром из Москвы, например. Так вот, диаметр ракеты не больше 4 метров.
1: Потому что от лошадей
0: еще потому что от тоннеля это, зависит, от тоннеля, да? По которому ее везут. Итак, значит, не больше 4 метров. Чтобы сделать широкофюзеляжную ракету, ее нужно производить на месте старта. А на месте старта производство ракет – это слишком дорогое удовольствие. В Плесецке там или где-нибудь на Восточном. Поэтому основные базовые ракеты типа «Союза» или там, я не знаю, того же «Ориона» или «Фалькона», они 4-метрового диаметра.
1: А, и всегда будут составные, да?
0: Они составные, да-да-да. Это, скажем, набор трубочек такой, да? Соответственно, набор цилиндров. Теперь, из этого набора цилиндров получаются станции, которые называются сначала «Салют», потом они назывались «Мир», сейчас они называются «МКС», а дальше это будет называться «РОС», Российская орбитальная станция.
1: Но цилиндры все те же.
0: Те же самые цилиндры с тем же диаметром. Соответственно, когда мы захотим что-то послать в космос, например, на Луну, цилиндры, скорее всего, останутся теми же. Внутри у них уже, у цилиндра есть, скажем так, коридор такого квадратного сечения, да, и вот между квадратом и вот этим вот диаметром, да, то есть вот есть диаметр такой, здесь квадратные такие стены.
1: Там что-то полезное.
0: Там можно... полезное, да, там трубопроводы, там электропроводы и так далее. То есть там вся механизация, вся система жизнеобеспечения.
1: Это на самолет похоже.
0: Абсолютно.
1: Корпус круглый, а
0: да.
1: Плоский.
0: Поэтому у вас тоже внутри как бы квадратик, а, ну, там, скажем так, коридор такой, да, то есть коридор. Вот, с узлами, стыковочными узлами, они круглые, обычно эти стыковочные узлы, вот вы доходите по, по коридору такого квадратного сечения, в конце круглый такой люк, вы переходите в соседний коридор квадратного сечения
1: как
0: и идете.
1: Как на подводной лодке.
0: Да, подводная лодка, по сути. И то же самое у вас есть модуль, который разветвляет эти системы, то есть вот так, так, так и вот так, в трех координатах X, Y, Z, и у вас получается фрактал. И по фракталу вы, как дерево, вот растет, у вас ствол делится на две ветки, еще на две ветки, еще на две ветки и так далее.
1: Но это в невесомости, а на поверхности, скажем, вот Луна первая, так сказать.
0: Ну, мы же туда посылать будем что-то.
1: И то же самое там конечно. Будем использовать, да?
0: Да, конечно.
1: А по поводу радиации, как там в такой тонкостенной...
0: Все плохо. Плохо. Да, все плохо. Это вопрос материалов, новых материалов, которые задерживают радиацию. И да, радиация есть в космосе, ее много. И в зависимости от того, ближе или дальше вы к Солнцу, конечно же, ее больше или меньше. Но вы это знаете лучше, чем я.
1: Да, вот. Я думаю, как на Луне, там не 3-4 месяца, а годами жить. Ну, каждый
0: по
1: раз
0: мне тут... так это подземные какие-то, подземные подлунные да. какие-то структуры, которые будут, скорее всего, строиться таким образом. Скорее всего, это будет котлован, который нужно будет выкопать и потом закопать туда
1: либо пещеру
0: космический найти. Корабль. Или найти пещеру и ее обустроить, как это было и на Земле. Да, да, и нарисуем там рисунки с руками на стенах, а потом через миллион лет все будут ржать.
1: На днях я участвовал в одной дискуссии, и одна дама спросила меня, скажите, а вот дизайн космической одежды, он вообще имеет смысл? Люди думают о том, красиво это или некрасиво, или только функционально, только чтобы не умереть внутри этого костюма. Но мы же на него смотрим снаружи, он же должен радовать глаз. Когда-нибудь вы думали об этом, что он еще и радовать глаз должен, скафандр?
0: Так это не когда-нибудь мы этим занимаемся. Это очень серьезное направление. Я вам сейчас все про это расскажу, на самом деле. Ну, не все, а только часть. Первое. Смотрите, скафандры изначально делались из того, что было и как получится. И понятно, что это главная история скафандра – это обеспечение жизни того человека, кто в нем находится. Это
1: вот водолаз, некрасивый, да. Но ныряет.
0: По сути, это маленький космический корабль, персональный космический корабль, который полностью обеспечивает вас давлением, в первую очередь, температурой и влажностью определенной внутри этого кокона, так называемого. Потом скафандры стали уже фетишем, и даже сейчас, например, Илон Маск, когда он запустил пресловутый Илон Маск.
1: Почему когда запустил,
0: уважаемый Илон Маск. Уважаемый, да, мужчина, который запустил прекрасных астронавтов на своем прекрасном Crew Dragon. Так вот, они когда вышли, все очень сильно удивились в хорошую сторону, потому что они были очень легкие, они были беленькие с черненькими полосочками, такой Adidas. Вот. И, собственно говоря, но ходят слухи, опять же, да, никто вам правду не скажет, но ходят слухи, что первые ребята, которые полетели на этом корабле, их было двое. Так вот, эти двое, у одного была разгерметизация этого скафандра наверху, и хорошо, что в корабле был воздух. Угу. А так бы и не стало бы героя. Вот. Но это слухи. Дело в том, что сейчас идет работа над новым поколением скафандров в России. И скафандры делятся на две группы, даже на три. Первое, самое легкое, это костюм космонавтов, в котором он находится на орбите, и ну, постоянная ежедневная жизнедеятельность происходит.
1: То есть просто спортивный костюм.
0: Да, очень специальный спортивный костюм,
1: извините.
0: Второй – это скафандр, в котором он летит до станции, до орбиты. И это средней сложности скафандр. По сути, это жизнеобеспечение на случай разгерметизации корабля.
1: Спасательный.
0: Аварийно-спасательный скафандр, он так и называется. И третий – это скафандр для внешней космической деятельности, ВКД, который должен обеспечивать возможность работы космонавта за бортом. В открытом космосе. Проблема в открытом космосе очень интересная. Дело в том, что там вакуум, и там нет давления. А нам для жизнеобеспечения нужно определенное давление, чтобы мы на нас давило, как говорится, да, ртутный столб, так называемый. Для того, чтобы обеспечить давление, внутри скафандра есть давление. И если вы вот так согнули руку, например, да, и вы выходите в открытый космос, то рука сделает вот так, прум. Да.
1: Понятно.
0: И вы будете как мячик.
1: Да,
0: попробуйте согнуть мячик. Да, то есть,
1: или?
0: Да, или вам нужен экзоскелет, который поможет вам сгибать ваши, ну, скажем так, руки, ноги и так далее.
1: А обязательно давление путем воздуха? А нельзя просто упругую ткань сделать?
0: Так и есть. Сейчас есть такая история с упругой тканью, но она недостаточно. То есть люди, которые сейчас выходят в тех скафандрах, например, Орлан там, или какая-то другая модификация, они очень устают. Потому что вот эти движения, особенно пальцы, это очень-очень тяжело. И чтобы было кровообращение, и в то же время вам зажали это все дело, это очень сложно. Плюс нужна определенная температура для того, чтобы вы чувствовали себя более-менее комфортно. Итак, идет работа над скафандром, который будет, возможно, опять же, это еще ранняя стадия, возможно, это будет вот этот аварийный спасательный скафандр с элементами экзоскелета, который позволит человеку в открытом космосе достаточно комфортно работать с инструментом.
1: Ну, то есть поможет ему, да, руки. А вот насчет ног. Руки, я понимаю, руки у них там работают вовсю. Они передвигаются на руках. И первые пустотные скафандры создавались для работы на Луне. И там без ног не обойтись. А когда сегодня работают на внешней поверхности МКС, у них ноги как довесы.
0: Главное,
1: а нельзя без ног его сделать?
0: Можно в виде робота. Тогда будет без ног, тогда человек там не нужен. И вот робот Федор, который летал в космос, он как раз есть модификация этого робота без ног, потому что он был сделан как андроид по образу и подобию человека, а есть модификации, которые просто закрепляются. По сути, это манипулятор, который закрепляется на определенных узловых участках снаружи станции, и он, ну, скажем так, вы, одевая виртуальные очки, вы можете управлять этим роботом как бы дистанционно.
1: Вот почему у Федора было только две руки, да? Человек
0: может... Можно шестирукую шилу
1: сделать. А как же управлять-то? У тебя-то только две руки.
0: Ну, может, два члена экипажа. Или можно с земли. Или можно с земли, например, там три члена экипажа управляют одновременно шестью руками.
1: Моя жена всегда на кухне горюет, что она не Шива многорукий, потому что очень много работы, раз у меня еще и телефон.
0: Есть второе назначение. У нас же все приборы двойного назначения.
1: Но я имел в виду скафандр для живого человека. Если объединить две ноги в одну структуру, такую типа хвоста русалки, да, может быть, он проще, легче получится скафандр.
0: Сейчас оно так и делается, то есть у вас две ноги закреплены на определенной платформе, и они не дают вам улететь, скажем так. Вы просто стоите на платформе, которая прикреплена... Ну, ваши ноги, по сути, являются крепежом к станции, и вы можете передвигаться, отстегнувшись. У вас есть определенный страховочный трос, и вы передвигаетесь вдоль станции за счет рук. Перебирания да. Определенных поручней.
1: А ноги все-таки сами по себе, а нельзя их
0: ну, вот они, как-то... Ну, они сейчас вот так вот просто стоят, и вы просто летите, как будто бы вы в полете. Ноги не работают на данный момент.
1: Вот, надо закрепить эту идею за мной.
0: Или второй вариант, если, например...
1: Хвост русалки.
0: Да, или хвост русалки, или, например, магнитные ноги, которые топают по поверхности каких-нибудь дорожек магнитных, которые проложены по станции.
1: А она же дюралевая. А, ну да, там можно железные.
0: Может быть, электромагниты.
1: Но на дюраль они не будут реагировать.
0: Ну, или что-то там такое, да.
1: Алюминий, не магнитная среда. Вот, как интересно. Значит, перспектива есть.
0: Конечно.
1: Когда-нибудь мы будем в легких скафандрах. Я довольно часто рассказываю про освоение Марса и говорю, что редко вспоминают о том, что на Марсе тяжелее, чем на Луне. А скафандр-то должен быть тот же, лунный, 100 килограмм на Земле он весит. Но на Луне он когда-то весил там в 6 раз делим 16 килограмм, а на Марсе в 2,5 раза только меньше сил тяжести, чем на Земле. И он будет весить 40 килограмм. Попробуйте одеть на себя 40-килограммовый рюкзак, поработать на
0: Марсе. Когда вы сами весите 20.
1: Ну, тем не менее, все равно это будет тяжело. Вот, а надо бы, конечно, такой гидрокостюм упругий сделать и легкий экзоскелет.
0: Если вы посмотрите сейчас на скафандры того же Илона, нашего друга, вы увидите, что они как раз очень похожи на гидрокостюм.
1: Облегающие,
0: другого цвета, да. И, соответственно, я думаю, что там достаточно много технологий вложено в это дело. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит. Но, скажем так, не подражаем. Почему? Потому что у каждого своя школа. У американцев очень серьезная школа космонавтики, у нас тоже. Они разные, эти школы, и поэтому тут нужно быть инновационным в своей школе, как говорится.
1: Очень быстро китайцы эволюционируют в космонавтике. Вы смотрите на них или уверены, что они будут копировать и дальше, нас и американцев?
0: Они начинают уходить вперед, мы скоро будем их копировать.
1: Замечательно. Почему бы и нет?
0: Почему бы нет? Потому что, смотрите, какая история. Все же циклично, да? Когда-то они у нас брали Союз и копировали его.
1: Когда-то мы порох и компас брали у них.
0: Да, и бумагу, да. То есть много чего. Я тут не вижу никаких проблем, потому что если идет общее развитие космонавтики, международное, общечеловеческое, то и слава Богу, как говорится, и не только Богу.
1: Иногда вы себя называете футурологом, то есть человеком, который смотрит в будущее. А вот в далекое будущее, давайте заглянем. Космический лифт – фантастическая вещь, абсолютно дешевый способ попасть в космическое пространство, электролифт на веревочке, на геостационарную орбиту. Вам вообще это кажется полным бредом? Или когда-нибудь в перспективе можно будет... такой технологии овладеть?
0: Вы, как и я, из Советского Союза. И вы хорошо помните такой журнал «Техника молодежи». Космический лифт был хорошо очень там продемонстрирован. Дело в том, что те обложки, которые были у «Техники молодежи», они сбываются и с удивительной частотой. То есть я сейчас провел анализ. двух журналов «Техника молодежи» и «Science and Life», то, что американцев называлось «Наука и жизнь». Они были очень похожи по формату. И там еще как называется, популярная механика, Popular Mechanics. Вот, у них очень были похожие обложки, и я, знаете, что сделал? Очень интересное упражнение. Я разложил годы и месяцы этих обложек и сложил советскую и американскую обложку того же года и того же месяца. И оказалось, что... скажем так, изобретения и мечты, которые были в те времена, где-то с 50-х годов по 90-е годы, очень сильно совпадали, и мы шли примерно одинаково. Вот потом в 90-е мы затормозили, конечно, очень быстро, но у них в основном разработки велись в пользу потребительской инфраструктуры, то есть то, что называется B2C, business to client. Они делали изделия для человека, например, видеомагнитофон, или, например, персональный компьютер, или персональный телефон, смартфон и так далее. А мы делали такие разработки, как, например, квантовая физика, или, например, «Сквозь тернии к Сириусу», или вот такие вот лозунги, вы прекрасно помните, как это было, или, например, «На крыльях через океан», такие вот штуки, или, например, «Вещество в существо», вот такие были заголовки, а у них было так: «Надувной домик», или «Маленькая персональная подводная лодка», или «Видеомагнитофон», или «Компактный телевизор, который вы можете взять с собой на полянку».
1: А вот. «Космический лифт».
0: Космический лифт был абсолютно советской историей, и он крут. Я считаю, что рано или поздно он появится, потому что если мы будем, а мы будем осваивать космическое пространство со страшной скоростью, я думаю, потому что сейчас опять космическая гонка возобновляется, нам нужны будут оптимизированные решения.
1: Дешевые.
0: Дешевые. На данный момент идет разработка колоссального совершенно изделия под названием «Зевс». Ядерный буксир «Зевс», который позволит нам передвигать тяжелые грузы между планетами, и это позволит нам как раз развивать лунную инфраструктуру и в потенциале инфраструктуру Марса.
1: Слушайте, недавно я сделал такой экономический расчет. Вообще я деньги считать не умею, но мне показалось это интересным. Сегодня запуск космонавта на МКС не только там на геостационар, а совсем близёхонько-близёхонько, 400 километров от Земли, стоит десятки миллионов долларов. Один человек на орбиту 400 километров высотой. А я посчитал, а вдруг космический лифт будет реализован? Это вот 40 тысяч километров от Земли, далеко. Во что обойдется поездка человека туда, на геостационарную станцию, на станцию этого лифта? Я взял 5 рублей за киловатт-час, как мы платим дома за электроэнергию, и посчитал вот эту работу лифта, это же электролифт будет по канатику туда. Знаете, что получилось? Это цена современного билета на самолет из Москвы в Владивосток, что может позволить себе любой нормальный человек, да, купить билет и полететь в Владивосток. Точно те же деньги будут, если будет реализован космический лифт. Ну, ребята, это вообще такое будущее, такая перспектива.
0: К этому все идет. Знаете еще почему? Дело в том, что сейчас в связи с теми событиями, которые происходят, будет изменение вообще, изменение отношения к сотрудничеству. То, что раньше называлось международным сотрудничеством, сейчас будет немножко по-другому все устроено. Скорее всего, сейчас будет локализация решений. И, например, то, что называлось МКС, сейчас, скорее всего, каждый будет делать свою фазенду в космосе. Мы должны будем действительно развивать из-за того, что мы не самая та держава, которая печатает доллары, или там что они там печатают, да, и за что купили весь мир. Нам придется работать с теми ресурсами, которые у нас есть. Придется искать какие-то оптимальные решения. И, на мой взгляд, космический лифт вновь станет актуальным. И то, что вы говорите, эти вещи же теоретически рассчитаны. Вот, и они, в принципе, могут быть достаны из-под сукна и реализованы. Например, то произошло с ядерным буксиром «Зевс», потому что он был разработан в 1962 году на той же ракетно-космической корпорации «Энергия». Сейчас она, это корпорация называется, тогда НПО была, научно-производственное объединение. И он даже работал на земном режиме, опытные образцы были сделаны. Сейчас их просто достали и тряхнули от пыли, и, конечно же, там добавили кое-что, и сейчас эта штука будет реализована, я уверен.
1: Но он будет безопасным или ну, относительно хотя бы безопасным?
0: Ну, он, смотрите, он же не везет людей.
1: Это а при взлете? Робот. При взлете в нем там масса радиоактивного
0: топлива. Так сколько спутников отправляется ядерных? Огромное количество. Mm-hmm. Военные спутники в основном ядерные, поэтому...
1: Ну, то есть вероятность небольшая.
0: Рабочая, да? Рабочая да. вероятность.
1: Рабочая. Угу. Да, любопытно. Меня вот останавливает, так сказать, о мечтах о космическом лифте. Такой момент. Космонавтика вообще и с самого начала, и до сих пор почти целиком делается в интересах оборонных. Все-таки это прежде всего заказы военных структур и что-то оставшееся там на цивильные, на научные. А космический лифт, он для обороны как-то, да?
0: Конечно, да.
1: А ну если конечно, да, да, если да, тогда да,
0: минуточку, будем ожидать. Минуточку. Итак, вернемся к нашему любимому герою Илону, мать его, Маску, и посмотрим на него. Значит, что такое Skylink? Да, то есть это
1: связь сеть спутников. Она всем нужна.
0: Да,
1: связь,
0: это огромное количество спутников. Их можно выводить фальконами, а можно на космическом лифте просто подвести туда грузовичок небольших спутников и распустить их там сеткой. Дело в том, что любой груз, который может быть поднят на орбиту так дешево, это уже очень круто. А из этого груза наверху на орбите можно собирать удивительный конструктор под названием там Лего плюс плюс. И вот мы собираем вам, пожалуйста, какой-нибудь лазер, который сжигает Сан-Франциско за 12 секунд, например.
1: Да? Ох, не будем об этом.
0: Да, и так далее можно погонять. Я вот. Не шучу.
1: Это... Мы мирные люди, но конечно. Наш бронепоезд...
0: Конечно, стоит на запасном.
1: Да. Спасибо. Очень интересный разговор. Я рад, что мы познакомились с вами и познакомили вас с нашими слушателями и зрителями.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте! В эфире программа «На грани безумия». И я, ее ведущая, Карима Нигматуллина Мощицкая. Так ли безобидной, невинной вроде провозглашения избранности, единственности, наибольшей пользы для общества, то химии, то биологии, то физики и математики, замечательных наук, между прочим. Но при одном условии – не в ущерб другим наукам. Добро пожаловать! Здравствуйте! Сегодня у нас в студии Владимир Григорьевич Буданов, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. И Дмитрий Александрович Баюк, кандидат физико-математических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Добро пожаловать! Во времена Возрождения ученые занимались вопросами комплексно, смотрели на все энциклопедическими такими знаниями. Сейчас наука разошлась, и каждый смотрит на свою какую-то отдельную норку. Физики на физику, биологи на биологию, химики на химию. Вы согласны с таким тезисом? И вообще, вот такое разброждение по каждой отдельной науке, это мешает дальнейшим открытиям?
1: Ну, по-видимому, это нормальное явление. Для того, чтобы перейти на новый уровень понимания, вы должны сначала разобраться в деталях, а потом собрать целостную картину. Вот похоже, что приходит время собирать камни. Вот их 200 лет разбрасывали, рассматривали. Ньютон так и говорил, я себя представляю маленьким ребенком, мальчиком на берегу вот, Вселенского океана, который вот, наблюдает вот эти вот разноцветные, ну, я сейчас, конечно, перевираю буквально цитату, камушки познания, океан познания, реальности. Так вот, полную картину мы сейчас начинаем собирать. А так, в общем, вы правы, действительно.
2: Вы знаете, у меня есть некоторое количество претензий к этому тезису, в основном терминологических. Вряд ли есть смысл говорить об ученых эпохи Возрождения, поскольку люди эпохи Возрождения были исключительно универсальны. И, например, как такой символ эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, конечно, назвать его ученым довольно трудно, потому что он ученым не был, он был скорее неучим, и сам себя называл homo senza lettere, то есть человек, который не владеет словом, да, который нигде толком не учился, кроме того, что узнавал сам. Безусловно, Леонардо да Винчи был человеком крайне универсальным и интересовало его многое, но его не интересовали такие удивительные совершенно вещи, как, например, открытие Америки. Про Америку, точнее, не про Америку, а, собственно, про Америго Веспуччи, в его многочисленных дневниках мы находим всего лишь навсего одну единственную надпись: «Америго Веспуччи обещал мне книгу по геометрии». Что касается синтеза и дифференциации, то, безусловно, дифференциация наук – вещь гораздо более старая, нежели эпоха Возрождения. Дифференциация наук складывалась и в античном мире, и еще больше в средние века. И связана она была прежде всего с университетским образованием. Человека нужно было учить разному, и человек должен был заранее решить, чему он будет учиться. Он будет изучать искусство или он будет изучать теологию и философию. В еще большей степени это, естественно, развивалось в новое время, когда учиться стали больше, книг было написано больше, и человек просто за то время, когда ему надо было перейти от обучения к собственно, преподаванию или к какой-то практической деятельности, он не мог перечитать это все.
0: И поэтому пошла вот такая специализация, потому что все знать невозможно, нужно выбрать и изучать только вот это
2: совершенно,
0: одно направление.
2: Совершенно верно.
1: Ну, пожалуй, не только с этим связано.
2: Дисциплина, не только с этим.
1: Но добраться до переднего края науки становилось все сложнее. И требовалось, вот как сегодня, чтобы стать приличным специалистом, ну, в общем-то, недостаточно закончить аспирантуру, надо еще повоевать. И вот это вот время, так сказать, продвижение к переднему краю, оно требует специализации. Вы не можете всем фронтом.
0: Но те проблемы, которые самые такие большие вызовы, которые стоят перед человечеством сейчас, они не узконаправлены по физике или там по биологии, а именно комплексные. Так как в этой ситуации тогда двигаться? Особенно учитывая, что образование требует такой дифференциации наук.
2: Ну вот я как раз и хотел завершить свою несколько, может быть, затянувшуюся тираду тем, что наше время очень прагматично. И мы развиваем не столько теории, сколько решаем задачи. даже вот в известной книге Томаса Куна «Структура научных революций», откуда пошло внедрившееся просто-таки даже в обыденный наш язык слово «парадигма», он рассматривает науку как систему решения головоломок. И если для него головоломки эти имеют скорее еще теоретический характер, но это середина прошлого века, то сейчас все-таки эти головоломки стали скорее практическими, и нужно решать какие-то практические задачи всеми теми методами, которыми наука обладает. Поэтому человек, когда приходит в какую-то практическую область, ему надо иметь некоторое представление обо всем спектре имеющихся на это методов.
1: А тут есть еще одна точка зрения. Ее выдвинул Юджин Вигнер, это Нобелевский лауреат, человек, который ввел в обиход квантовой теоретической физики представление теории групп. Он как раз был математикой и физик. Он говорил, что со временем фундаментальные вот эти вот границы все сложнее будет отодвигать и познавать, в силу даже энергетических способностей человечеству, поскольку мы конечны, наш ресурс конечен, вот следующее поколение ускорителей, может быть, еще один будет построен, а дальше все. Вот.
0: А дальше все.
1: А вот он и говорит. И тогда мы начнем заниматься прикладными дисциплинами.
0: То есть мы исчерпаем все фундаментальные науки. И
1: исчерпаем не в том смысле, что здесь есть разные причины познаваемости вот этой вот глубины микро- или мега-мира. Они связаны, с одной стороны, с проблемами экспериментального подтверждения. То есть сами установки становятся слишком дороги и объемные. Второе – это когнитивная способность человека. То есть мы тоже обладаем конечной мощностью. Может быть, здесь искусственный интеллект может помочь. И третье, пожалуй, это вот то, что сейчас наблюдается в физике высоких энергий. Да, можно создать теорию, которая объяснит все и объясняет все. Там М-теория, там, суперструнок, допустим. Вот. Но проверить ее или предложить опровергающий эксперимент, то есть фальсификацию провести, никогда не удастся. И в этом отношении мы тоже уходим...
0: Но это очень, кстати, получается печальный такой вывод для всех фундаментальных исследователей. Например, для фундаментальной физики. То есть у нас как? Еще лет 10-20? Или сколько 10-20. Мы поработаем, а потом закончится? Или через сколько лет это произойдет, что вот фундаментальная физика себя исчерпает и придется уходить?
1: Он это писал лет 70 назад. Я думаю, что как минимум еще до середины века... можно будет работать вот в той парадигме.
0: То есть фундаментальная наука себя исчерпает, потому что дальнейшее ее изучение станет просто слишком сложным. Но пусть будет не один человек, пусть будет несколько этих физиков, фундаментальных физиков, которые все вместе комплексно смотрят на задачу. То есть, может быть, это просто вопрос того, что одна голова хорошо, 10 лучше, одна и та же наука, это разные взгляды, разное понимание.
1: Это примерно уже так и есть, и довольно давно. Если вы посмотрите историю развития, скажем, даже стандартной модели, только благодаря этому широкому фронту и коллективному исследованию удалось вычленить то, что сегодня есть. Это не труд одного человека, это не Ньютон. Есть коллективный Ньютон. Это уже давно...
0: Но даже коллективный такой Ньютон, он, вы думаете, в какой-то момент исчерпает свои возможности и придется всем идти в прикладные междисциплинарные науки. Дмитрий Александрович, согласны с таким тезисом?
2: Безусловно, не согласен. Прежде всего, хочу напомнить о том, что в 79-м году, когда недавно умерший Стивен Хокинг становился профессором Лукасовским в Кембриджском университете, то есть он занял ту самую кафедру, на которой когда-то был Ньютон, он прочитал свою вступительную лекцию, которая была озаглавлена «Виден ли конец теоретической физики?». Из чего, собственно, следовало, что никакого конца у теоретической физики быть не может. И человеческое познание бесконечно, именно потому что...
0: И можно дальше и дальше познавать. Хорошо, у меня тогда есть вопрос. Допустим.
1: Вопрос, что познавать?
0: Именно так. У меня вопрос заключается вот в чем. То есть в фундаментальной науке можно углубляться, дальше копать. А вообще это кому-то нужно?
1: Смотрите. Мы играем в шахматы. Играем. Но сегодня машина обыгрывает любого чемпиона мира, любого гроссмейстера. Правда? Перестанем ли мы играть в шахматы? Да нет. Это некое, так сказать, наслаждение для ума. Игра в бисер. Вот, в принципе, такое возможно. Пожалуйста.
0: Ну, тоже верно. Я согласна. Как раз у нас будет что изучать. Если говорить о фундаментальной науке, это желание познать что-то новое. Это такое вот именно исходит из того, что хочется разобраться. Любопытство такое научное. Но если говорить о том, чтобы было это применимо и как-то влияло в полезном виде на жизнь нашего мира, нашего общества, то тут прикладная наука и придется междисциплинарной. Так или не совсем?
2: Ну, пока мы не знаем ничего более практического и более в прикладном отношении ценного, нежели фундаментальная наука. Все то, чем мы сейчас практически жизни пользуемся, было не так давно сугубо фундаментальной наукой. Сочинение Ньютона в эти математические начала натуральной философии это все-таки скорее... Книга по фундаментальным вопросам, по поводу того, как объединить математику с физикой, как подойти к физическим проблемам, даже более того, к одной главной проблеме, почему планеты вокруг Солнца движутся именно по таким траекториям, а не по каким-то другим. Но эта фундаментальная и глубоко теоретическая проблема привела, собственно, наши спутники, которые, благодаря которым может существовать, например, телевидение или сотовая связь, они стали возможными только благодаря этому фундаментальному открытию. 19 век, открытие Фарадея, Эрстеда, Максвелла, сугубо теоретическая вещь, что электрическое поле – это то же самое, что и магнитное, что изменяющееся электрическое поле приводит к возникновению магнитного. Но что бы мы делали сейчас без света и радиосвязи?
0: Перед тем, как мы продолжим нашу дискуссию, давайте посмотрим сюжет.
3: Коммунизм – это есть советская власть плюс химизация всей страны. Полушутка из времен, когда искомое явление светлого будущего перестали абсолютизировать, а вот химией увлеклись всерьез. Заодно и математикой, без нее никуда. Потом то ли прошлый, то ли нынешний век окрестили веком биологии и так далее. Как там сэр Исаак Ньютон себя чувствует? Он ведь имел собственный взгляд на проблему. Науку о природе, натурфилософию во главу угла поставил. Между прочим, на современном языке это и есть физика, которая делиться начала. Сначала на упомянутые химию, биологию, геологию и прочее, как цепная реакция. Все науки важны, все хороши. И надо уважать химию, к примеру. Изучает она молекулы, кучку связанных атомов, которые собираются вместе за счет притяжения. А это физика. Биология специализируется по клеткам. Растут они за счет энергии, добываемой путем расщепления. Далее фотосинтез, энергия выделяется под действием света. Стоп, опять физика. Геология, движение земной коры очень ее волнует. Она из пластов состоит, пласты эти скользят по поверхности планеты, столкнулись, сплющились, гора появилась, разошлись ущелья. Будете смеяться, но это опять физика. После всего сказанного вспомните об астрономии. Звезды движутся под действием сил гравитации, взрываются, в черные дыры превращаются. Когда в пару они собираются, в иные миры проход образуют. Но при одном условии – физику в поводыри взять. Несколько особняком – математика. Наука про придуманную формулу для описания явлений. Архимед увидел, что вода из ванны выплеснулась, когда он в нее залез, и сразу придумал закон Архимеда. Физический, кстати, закон. Вот только философы, как всегда, особняком. Для них первична их наука. Рассматривает она явления вне их взаимосвязей, движения и развития. Но на большее бунтарского духа не хватило. Назвали своего идола метафизикой. Приставка сомнительная. Не лучше ли была бы натурфилософия?
0: Вот вы говорите именно о теории, от фундаментальной науки, и находятся различные применения, полезные для нашего человечества. А вот я знаю один пример наоборот. Даже вот нобелевский лауреат Джордж Портер сказал, что вообще термодинамика в должниках у парового двигателя, ежели чем наоборот. То есть на самом деле это может быть, что фундаментальная наука двигает вперед человечество, помогает решить эти проблемы, а иногда некие изобретения, которые сделаны для человечества, помогают объяснить фундаментальную науку.
1: Это мы сейчас, видите, в чем дело. У нас есть два горизонта разговора. Один из них – это фундаментальная наука, и вот это непознаваемая, или точнее познаваемая, но вот реальность, к которой мы двигались. Об этом была речь. Вот. И я полагаю, что это будет продолжаться, но у нас есть когнитивный предел наших способностей.
0: Как все человечество.
1: Да. Если вы посмотрите то, что сегодня развивается в квантовой области, вот дальней корреляции, ПР-эффекты, так вот, они стимулированы в первую очередь были не физиками, а именно технологиями. Это квантовая криптография, квантовый компьютинг, туда вкладываются колоссальные средства. Естественно, что-то перепадает и теоретикам, и так далее. Поэтому есть понятие сегодня технонаука. Она естественным образом сращивается все больше и с фундаментальным знанием. То есть это два разных просто предмета обсуждения.
0: Согласна. То есть фундаментальные прикладные, и есть еще элемент того, что когда мы обсуждаем когнитивные способности нашего человечества, это другое направление. Соглашусь. Но давайте вернемся именно к вопросу нашей коллективной способности решать какие-то проблемы. То есть вы хотите сказать, не будет никакой эволюции нашего умения, если посмотреть, например, исторически, 1000 лет тому назад думали одно, но сейчас у нас есть понимание, у нас вообще есть стандартная модель, то есть наше понимание, оно постоянно эволюционирует, люди как-то больше разбираются, но вы хотите сказать, что больше все, и как-то в голову новое не будет помещаться, до того сложно, но почему компьютеры не привлечь, как вы на самом деле сказали, компьютеры будут помогать нам разбираться, еще что-нибудь придумаем, как-нибудь коллективно объединим наш разум.
1: Нет, понятно.
2: Безусловно, человек всю историю своего существования какие-то свои естественные данные ему от природы способности развивает и дополняет. Скажем,
0: и поэтому я уж надеюсь, что как-то не ограничится этим.
2: Всю свою жизнь пользуется той информацией, которую в нее было загружено вместе с ее ДНК. В человека тоже загружается информация вместе с ДНК. Это примерно 1,5 гигабайта, то есть чуть-чуть меньше одного полноформатного фильма. И это совершенно не та информация, которой человек пользуется на протяжении своей жизни. Безусловно, информационный горизонт человека со временем, благодаря развитию культуры, точно так же расширяется, как изменяется скорость, с которой движется человек, и скорость, с которой, когда идет пешком, и скорость, с которой движется космонавт, который улетает в космос. То есть здесь технология изменяет и скорость мышления человека, и скорость, с которой человек может, и количество информации, которой человек может оперировать, в такое же примерно количество раз, с какой развитие технологии изменяет плодородие почв или скорость перемещения человека в пространстве. Поэтому я, по правде говоря, здесь большой проблемы не вижу. Здесь, если какая-то проблема и есть, то она имеет характер отчуждения создаваемого человеком искусственного интеллекта от его собственного. А вот если универсальный искусственный интеллект начинает как-то чего-то себе думать отдельно от того, что думает человек, видим, как бурно развивается эта область, и пока еще не очень хорошо себе представляем, куда она будет развиваться дальше.
0: Ну, вы знаете, у меня к вам вопрос. Искусственный интеллект. Также у нас есть элемент того, что, как вы сказали, классическая структура образования. Меня один вопрос очень интересует. Все-таки, если говорить о нашей системе образования, учитывая все, что происходит, учитывая то, что происходит, развитие и привлечение искусственного интеллекта для того, чтобы изучать наши проблемы, учитывая тот фактор, который мы уже начали обсуждать, что на стыке наук находятся очень интересные, применимые и актуальные решения для проблем. Так нужно систему образования менять? Может быть, машины нужно обучать чему-то, а нас как-то не фундаментальным наукам, а каким-то стыком? То есть как с образованием-то?
1: Вы сейчас поставили вопрос, который действительно злободневный. И есть при определенном таком неалармистском сценарии развития будущего, это агентство Bloomberg, оно примерно прописало спектр необходимых профессий, лет к 30-му году.
0: То есть где-то через лет 12.
1: Да. Так вот, то, что связано с ну, так, средний инженер, средний программист. Ну, то, что называется вот, массовое образование сегодня, рациональное такое вот. Да? Так вот, их не нужно будет.
0: А кто нужен?
1: Это те, кто будут усовершенствовать вот, искусственный интеллект дальше.
0: Ага. Вот. А все остальные?
1: А все остальное, вот то, что исчезает, это все роботизируется. Так вот, останутся те специальности, где роботы не способны что делать. Там, где есть человеческая теплота и сердечность. Это уход за больными, это воспитание малышей.
0: А роботы фундаментальную науку смогут двигать вперед? Или все-таки это некая такая креативная составляющая, которая в любом случае останется
1: ради бога, человеком? Но мы ее не будем понимать. Вот смотрите, если вы посмотрите современную математику, то доказательства ну, того же Перельмана или там сейчас вот следующие проблемы, ну, единицы людей способны его проверить или повторить.
2: Ну, я уточню, не то чтобы способны, а готовы потратить необходимое количество
1: хотите
2: времени.
1: Хотите так, да.
2: То есть вот люди, которые там брались за это дело, они сидели над проверкой доказательств Перельмана год.
0: И сделали это.
2: Нет, что сделали?
0: Но это просто неинтересно другим. Нет, вот ему было интересно.
1: Продолжим эту мысль. И мы отдадим это машинам рано или поздно.
0: Такую проверку.
1: Такую математику.
0: Такую математику нет, полностью.
2: Машины способны выводить и доказывать математические теоремы.
0: Ага. Да. Вот. Ну да, поэтому тоже верно, логично.
1: Эта часть, она уйдет. Творчество вполне может уйти вот в сферу искусственного интеллекта.
2: А вот парикмахер, например, не может.
1: А парикмахер не может.
0: А почему? Да? Ну, вроде бы тоже такая механистическая вещь подстричь.
1: Головы у всех разные. Мы же, как говорится, не все квадратные головы имеем.
0: А какие проблемы будут сложные для робота? Все-таки... В науке-то что-нибудь
1: человеческие.
0: Останется? Не, ну наука. Наука. Как же наука? У нас наука, ученых больше не нужно после
1: роботов. Во-первых,
0: Дмитрий Александрович, защитите ученых, что они нужны.
2: Здесь что я могу сказать? Что это пока что в высшей степени такая спекулятивная вещь. Мы сейчас присутствуем при том, как скорее всего, вот где-то в ближайшие там, 5-10 лет пропадут таксисты, водители автобусов и вообще...
1: Дальнобойщики.
2: Дальнобойщики. Да. Все это будет делать искусственный интеллект. А вопрос о том, когда этот уровень достигнет, наконец, самых вершин, мы не знаем, что там на самых вершинах на самом деле есть, потому что это некая спекулятивная вещь. И каков будет этот будущий универсальный искусственный интеллект, мы пока не знаем. Как он будет устроен, по какому пути он будет создаваться. Это, на этот счет есть разные точки зрения, и даже среди тех, кто об этом думает профессионально, согласия нет.
1: Ну, что, где-то в середине этого века обещают большой искусственный интеллект.
2: Ну, это есть, тут разные по этому поводу, есть скептики, есть оптимисты, одни считают, что вот он будет к середине века, другие считают, что это вопрос столетий, третьи считают, что это вообще никогда не будет, что это просто невозможно, это противоречит законам физики.
0: Ну, наверное, все согласятся, что, может быть, окончательно искусственного интеллекта не будет, прям вот как в этом понятии, но то, что интеллект роботов и компьютеров растет экспоненциально, и что это развитие уже существенно влияет на каждодневную жизнь и на все остальное. То есть, как я понимаю, Владимир Григорьевич, вы именно говорите об этом. Даже, может быть, и не важно. На самом деле, такие же вот эти искусственные роботы, их интеллект. А вот то, что этого, их интеллекта будет достаточно для того, чтобы влиять на то, как работает.
1: Любая компетенция сегодня, вот, которая требуется при найме на работе, она уже превзойдена.
0: Роботом.
1: Естественно. Дело в том, что остановить процесс невозможно. Это вам не клонирование запретить. Угу. Потому что в военном деле это основной как бы сегодня ресурс для соревнований. И там все будет, так сказать, безо всяких запретов развиваться. Угу. Понимаете? Вот. И, конечно же, есть одна область, которая, по-видимому, железо туда не дотягивается. Это связано с коллективным сознанием. Обычно мы толпу ассоциируем с чем-то фиктивным. Это, значит, бунт, неистовство на стадионе, и тем она опасна, это изучали. А вот что будет, если толпа тихо медитирует, совершенно спокойно, без сильной мотивации, отвечает на некие вопросы общие? Угу. Вот тут оказываются удивительные вещи.
0: Уважаемые гости, к сожалению, наше время сегодня подошло к концу, но получился у нас, мне кажется, очень интересный разговор. То есть мы начали с того, что идет тенденция некой конвергенции науки, объединение того, что различные научные направления вместе должны быть объединены, чтобы решить сложные вызовы человечества. Но к чему мы пришли? Что, оказывается, не только необходима конвергенция науки, но и конвергенция человеческого разума и компьютерного. И в этом смысле интересный вывод. Спасибо вам большое за интересную дискуссию.
2: Спасибо.

0: дезинфицироваться, хоть и сохранились, но очень многие сцинки. Они, в принципе, когда быстро движутся, это длинное тонкое существо с крошечными ножками, которые практически незаметны, и, видя такого сцинка там, в движении, мы можем принять его за змею. Некоторые саламандры точно так же имеют очень длинное стройное тело с крошечными лапками. Какие-то амфисбены, амфиумы. Собственно, вот зачем обратно вытаскивать ноги у змей. Не у всех змей существуют редуцированные конечности там, на уровне костей. Да? У большинства их, в общем, практически нету. Ложноногие – это удавы и питоны, они не зря ложноногие. Да? Они существуют, и даже в основном у самцов задние конечности присутствуют в виде небольших когтей около клоаки. Это все, что осталось от задних ног. Ну и на скелете мы видим какие-то редуцированные косточки от задних же конечностей. А так в основном у абсолютного большинства даже это не осталось. Ну, им так было удобнее. Видимо, в основном их предки жили там, где ноги только мешали. Как предположение, среди камней, среди скал, где ноги только цеплялись, и вот это вот движение было наиболее целесообразным и наиболее выгодным. Все ровно то же самое. Мы опять идем к эволюции, к вкусным плодам, к отсутствию конечностей, к длинной шее у жирафа. Ведь длинная шея у жирафа, она тоже, знаете, не зачем, а почему.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спрашивает Эндрю Андерсон. Или Андревсон. Эндрюсон.
1: Эндрюсон.
2: Ядовитость возникла разово или возникала у змей периодически. Как давно возникли ядовитые змеи?
0: Забавный вопрос, на который я, честно говоря, затруднюсь сейчас ответить. Просто у меня сейчас этого даже нету в голове. Это все тоже очень долго и очень медленно происходило. Дело в том, что не сразу же появилась такая совершенная система, которая существует сейчас. Далеко не сразу, она совершенствовалась очень долго. И до сих пор ведь сохранились многие и многие змеи, у которых, например, ядовитые зубы не имеют канала закрытого. Мы же знаем, что у ядовитых змей, у большинства, собственно, зубы ядовитые, при помощи которых вводится в организм врага или жертвы яд, они напоминают иголку от шприца. Собственно, это прототип иголки от шприца. Но есть группы, древние, примитивные группы, которые уже имеют яд, но зубы ядовитые еще не стали иголкой. Там имеются только бороздки, по которым стекает этот яд. Вот. И, собственно, сам яд формируется в ядовитых железах, которые когда-то были слюнными. И, конечно, процесс это весьма-весьма долгий. Слушайте, я вот уже не помню момент возникновения ядовитых животных. Опять же, давайте мы подумаем, а что такое возникновение ядовитых, вот ядовитых змей. Потому что ведь даже сейчас существуют змеи, которых мы можем называть условно ядовитыми, которые не превратились, не эволюционировали до конца в ядовитых, и у которых, например, только токсична слюна. Они даже не получили еще ядовитые зубы и всю вот эту вот систему, но слюна уже стала токсична. Вот они уже стали ядовитыми или нет? Вот как отметить вот этот вот момент превращения из неядовитых, ну и неядовитые сохранились? Я затрудняюсь ответить на вопрос «когда». Я могу сказать «как» и что это из себя представляет. Это да. Вот когда... Наверное, нет. Ведь все это не возникало по мановению. Так вот щелчок раз, вот вчера не было, сегодня есть. Нет. Ну, рептилии как таковые там насчитывают там, около 300 миллионов лет. Вот когда они стали ядовитыми?
1: Ну и опять же, по поводу возникновения разово или периодически, есть же виды, которые раньше разделились, но и те, и другие могут являться ядовитыми. Поэтому, наверное,
0: ну, вот, возникает вот периодически.

0: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, опять же, давайте вспомним вот что. Мы понимаем эволюцию, да, но мы прекрасно знаем, что даже предки рептилий, вот мы говорим змеи ядовитые, змеи не ядовитые, но даже предки рептилий, тоже ряд предков рептилий уже был ядовитый. Я вам могу назвать и лягушек ядовитых. Причем активно ядовитых. Не то, что они, кожа покрыта ядом, ядовитой слизью. Нет, а активно ядовитых, умеющих кусаться. Вот где. А это предки рептилий.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, твой вопрос или мой?
2: Да, могу я сказать, потому что это продолжает Эндрюсон. Задавать свои вопросы, поддерживая стрим и спрашивать. Продолжение. До обретения яда змеи тоже душили, как и их ядовитые собратья? Или способы охоты развивались параллельно? Как охотились древние змеи?
0: Ну, на самом деле, просто при их форме тела действительно удушение – это почти что единственный способ добычи, если у тебя нету яда. Да, добычу надо удерживать, и добычу надо душить, разумеется. Более того, опять же, малоядовитые змеи или змеи с примитивным аппаратом ядовитым, они до сих пор продолжают душить, не надеясь на то, что добыча быстро умрет, они хватают, вводят яд и держат. До тех пор, пока добыча не погибнет. Так что даже многие ядовитые продолжают, если не душить, то удерживать в кольцах до момента смерти добычи. Это нормально.
1: Потом, а сколько у них мощный укус?
0: У кого? Мощный.
1: Ну, у... я не знаю даже, какую змею предложить.
0: Вот, у кого? Потому что аспидовые, например, имеют очень короткие зубы. Это примитивные змеи достаточно. Зубы у них короткие. И укус очень немощный. Какие-то, ну, например, битисы. Род битис замечательные, совершенно африканские гадюки. Крупнейшие змеи с самыми длинными ядовитыми зубами. У некоторых битисов ядовитые зубы достигают 5-5,5 сантиметров. То есть там, да, там и сама по себе травма достаточно серьезна. Плюс очень токсичный яд. Вот эти змеи не удерживают. Они настолько уверены в силе своего яда, что знают, что далеко ползти не нужно будет. Добыча может отбежать на несколько шагов, не более. Вот. А многие удерживают. Многие кобры даже, вот давайте вспомним вот что. Особенно этим отличаются лягушкоядные змеи, даже имеющие сильный яд. Дело в том, что холоднокровные животные имеют очень медленный обмен веществ. И чтобы умертвить лягушку или чтобы умертвить рыбу, нужен яд невероятной какой-то силы. И поэтому змеи, которые питаются лягушками или рыбами, они стараются, схватив добычу, ее удерживать. И несколько раз активно совершать укусы для введения как можно большего количества яда. Холоднокровные животные долго воспринимают и долго реагируют на токсичные вещества.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Юрий НИИ, как всегда, вместе с нами. Спасибо вам огромное за поддержку, Юрий. Так, может ли ядовитая змея потерять свою ядовитость из-за смены диеты или условий жизни?
0: К сожалению, нет. Вот мы уже обсуждали сегодня лягушек ядовитых. Так вот, если амфибии, слизь которых содержит яд, действительно часто их яд зависит от диеты, то у змей яд вырабатывается внутри организма. Поэтому, к сожалению, ничего. Но точно так же, как от смены диеты, мы не перестанем вырабатывать слюну. Никуда от этого не деться, поэтому как ни кормите мышами или птичками, или даже морковкой, ну, на морковке долго не проживет, но все равно, даже если рептилия долго не питается, а только пьет, а у рептилий есть такое свойство. Некоторые змеи, известные случаи, которые, когда змеи не питаются там 1,5-2 года, такое бывает. Я не говорю, что надо экспериментировать с этим, далеко не все это могут переносить, но известны такие случаи. И тем не менее, даже только на воде все равно выработка яда будет продолжаться. Это внутреннее свойство, не внешнее.
2: Мне вспомнился как раз один миф с нашего будущего форума «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября. Там будет доклад посвящен... Да, я просто, он реально вспомнил. Там доклад будет посвященный мифам об аллергии и об аллергических реакциях. И есть такой миф, что существуют гипоаллергенные кошки и собаки. И вот их нужно заводить, и заводчики различные таким образом занимаются маркетингом. Покупайте наших кошек и собак, они самые гипоаллергенные. Вот, ну мы вот, я уже поспойлерю немножко, я просто уже репетицию этого доклада прослушал, и вот интересный, доклад весьма интересный, и вот в том числе этот миф развенчивается, потому что аллергия, она к определенным белкам, аллергические реакции, и у кошек и собак, независимо от их породы, белки примерно одни и те же содержатся. Вот. И даже корма какие-то, которые вот, надо кормить кошку вот этим кормом, и у нее, значит, будет меньше вырабатываться вот этих вредных белков. В общем, короче, судя по всему, таких кормов тоже не существует. Ну или если, даже если не существует, то только кошка ваша помрет в итоге, но зато будет гипоаллергенной.
0: Нет, нет, нет. Я могу сказать, что ведь на многих кормах написано просто. Этот миф идет не просто так. Он идет, наверное, из зоомагазинов. Потому да. что на многих кормах написано гипоаллергенный корм. Вот. Ведь можно же это по-разному воспринимать, что у кошек на него аллергии нет. А можно воспринимать так, что если кормить кошку этим кормом, вот. Но мифов таких достаточно много. Мы помним, что у арауканов, например, это южноамериканская порода кур, бесхвостые и усатые замечательные куры, которые несут яйца бирюзового цвета, такие вот, вот замечательные, красивые. Вот ходит легенда, что там, например, отсутствует холестерин как таковой в этих яйцах. Ну, все, конечно, бывает. Все, да.
2: Ну да, спасибо. Так что, дорогие зрители, регистрируйтесь на форум, это я, грубо говоря, 1% от всего доклада заспойлерил, а Виталик, прошу тебя, следующий вопрос.
1: С удовольствием. И пирожок с ковидлом, наш любимый, задонатил 666 рублей, спасибо вам за поддержку, дьявольская поддержка. Понятно, что люди съедают змей больше, но в принципе, едят ли змеи человеков или всяческие рассказы об анакондах, проглотивших местного аборигена из разряда желтой прессы?
0: Змеи едят людей, безусловно. Безусловно, такое случается, такие вещи известны. Таких змей несколько видов. На самом деле это, естественно, анаконда, это сетчатый питон, это иероглифовый питон, и это подвиды определенные тигрового питона. Случаи такие зафиксированы, их очень мало, они происходят раз в несколько лет, а то и десятилетий. Ну, да, это отмечено и зафиксировано, и каждый такой случай разносится по всему миру с фотографиями, присвистом, плясками вокруг этого. Вот, что это ужасно, это кошмарно. Сетчатый питон снова съел маленького индонезийца, который уснул пьяный на тропинке и не почувствовал, как все это произошло. Такое, безусловно, случается. Вот я повторюсь, всего лишь 4 вида змей, которые способны на это. Ну, еще говорят, опять же, это индейцы мне рассказывали, а это тоже это можно относить к желтой прессе, вероятно, только такой вот народной. То, что крупные экземпляры обыкновенного удава иногда нападают на маленьких детей, которые там шлепают по джунглям. Но, повторюсь, на самом деле змеи, даже самые крупные виды мировой фауны, а это 3 змеи, это анаконда, сетчатый питон и иероглифовый питон, который тоже спорит вот с тигровым питоном. Там, давайте считать, что 4. Они при своем размере, даже максимальном, способны максимальный размер встречается очень редко. Вы не представляете, насколько редко можно встретить змею размером свыше 5 метров. Так вот, змея размером там 6-7 метров способна проглотить, я как практик говорю, который работал с подобными животными, способна проглотить добычу 25-30 килограмм максимум. Поэтому, конечно, такой случай может случиться, если маленький, истощенный и больной абориген идет по лесу, заплетаясь от усталости, там, с заплетающимися ногами, вот, и, в общем, ничего вокруг себя не замечает. Такое случается настолько редко, что это просто восторг. Каждый такой случай вызывает сенсацию во всем мире. Ура, ура.
1: Ура, ура, съели человека.
0: Ну, есть чего, есть что обмусолить и есть чего бояться. Вот.
2: Фу, золотой фонд цитат. И в Инстаграм Виталику обязательно.
1: Хорошо. Так. Юрию, скажем, также спасибо. Юрий тоже нас регулярно поддерживает. И он задает следующий вопрос. Говорит, добрый вечер. Добрый. Не опасно ли заводить питонов или удава в качестве домашних змей? Как спастись, если тебя душит удав?
0: Ну, да, об этом мы только что говорили. Значит, я, давайте так, опять же, как практик, как не ученый, я вам сейчас два конкретных случая расскажу. Первый случай, когда я по случаю спас своего коллегу, которого душил почти 5-метровый тигровый питон. Была ситуация, была достаточно глупая. Тот работал перед этим с грызунами, руки у него пахли морскими свинками, и после этого он полез к крупной змее. По счастью, я вошел в тот момент, когда, ну, в общем, у него глаза стали сильно красными, потому что змея весом около, наверное, 40 килограмм, взявшая его за кисть руки, обмоталась по руке и, в общем, последним кольцом уже держала за шею. Если бы он так простоял, он, по счастью, не падал, он стоял, держал мужественно это все и пытался оторвать зверька с шеи. Я думаю, что если бы он так полчаса-час стоял, да, конечно, от нехватки кислорода он бы сознание потерял. Но мне кажется, что за это время и змее бы это надоело. Но Что происходит? Как можно спасаться? Что было в той ситуации? Пытаться снять змею было почти невозможно. Вот хвост с шеи сняли быстро, а на руке змея держалась очень крепко. И, в общем, там только руку отрывать. Хватка у змеи, особенно вот у удавов питонов, очень сильная. Ведро воды и головой туда змею вместе с рукой. Через 5 минут змея все это бросила, и мы спокойно уже помещали ее в террариум. Вот. Так что, ну, все, конечно, случается. Но после этого случая, это случай в Ленинградском зоопарке, в старом террариуме еще происходил, после этого случая у нас всегда висел провод с вилкой и с двумя оголенными концами. На случай, если вдруг кто-то из крупных питонов сотрудника зацепит, чтобы можно было дать разряд, потому что пытаться оторвать змею, которая голодная, змея нападает вот так вот только голодная, это чисто охотничье поведение. И на человека она не бросается. Вот я много общался с крупными змеями. Бросается на часть тела. Да, вот у вас руки пахнут мышами, пахнут крысами. И вы рукой водите у нее перед мордой. Вы ее провоцируете таким образом. Дальше. У нас несколько лет назад в Петербурге поднимался очень серьезный шум о том, что женщина, державшая тигрового питона, получила от питона укус и умерла от аллергии. Спасатели там по звонку соседей, я уж не помню, каким образом они попали к ней в квартиру, почему они туда поехали, обнаружили мертвую женщину со следами укуса на ноге и ползающего по квартире 3-3,5-метрового питона. Вот. А тут же примчались журналисты. Значит, выводы какие? Следы укуса на ноге и труп и питон. Питон укусил хозяйку, поскольку змея не ядовитая, скорее всего, возникла аллергия, возник анафилактический шок, и хозяйка погибла. Нет, я туда влезал, мне было интересно, что же такое произошло. Ну, на самом деле, как удалось выяснить, ситуация была, скорее всего, следующая. Значит, женщина имела черепно-мозговую травму, от которой скончалась. Вовсе не от укуса. Укус имел место быть. То есть, вероятно, либо змея выползла и укусила женщину, либо та ее просто прогуливала по квартире, сделала неосторожное движение, действительно имел место укус. Абсолютно, в принципе, безопасный для здоровья. Но, вероятно, владелица испугалась, дернулась, упала и ударилась об батарею головой. Все. То есть, конечно, такие вещи происходят. Опыт американцев, которые очень любят крупных змей. В Америке любят сетчатых питонов, в Америке часто их держат и стараются соревноваться, у кого сетчатый питон крупнее, у кого он 4,5 метра, а у кого 6,5. Это нормально. Мальчики всегда меряются питонами, особенно сетчатыми, особенно американцы. Так вот, у них опыт такой. Там известны довольно часто нападения крупных питонов на своих хозяев. Опять же повторюсь, когда человек работает неаккуратно, берут, питон берет за руку, потому что считает это мелким объектом, который способен проглотить. Он не будет там хватать за голову. Но, поймав вас за руку, он начинает заматывать вас. Так вот, американцы при работе с крупными змеями стараются держать рядом бутылку виски. И если такое случается, тут же поливают в рот змее виски. И змея тут же разжимает пасть и уходит. Ей это противно. Она понимает, что это есть нельзя. А удушение – это чисто пищевое поведение. А если это есть нельзя, все, мы ушли. Поэтому, если так, ну, дышите на змею глубже. Как-то вот.
2: Спасибо.
1: Вот, алкоголь вреден, даже змеи это понимают.
2: Да. Но для человека в данном случае он полезен. Спасает от змеи.
1: В данном конкретном, конечно.
2: Да. Ксения Дмитрий Целест задает вопрос и поддерживает наш стрим. Спасибо, Ксения. Спасибо. Очень приятно. Есть ли виды змей или пауков, впадающих в спячку? Змей или пауков? Ну, так определитесь, Ксения.
0: Есть. Можно я коротко отвечу? Есть множество. На самом деле все холоднокровные, практически, давайте так, опять же, это зоология, это не точная наука, практически все холоднокровные животные, обитающие в регионах, где температура опускается и становится близкой к нулю и ниже, они все впадают в спячку. Холоднокровные животные – это и амфибии, и рептилии, и беспозвоночные. Вот, это пауки в том числе, конечно, да, впадают. Да. Спасибо. Что им еще делать?
2: Спасибо. Динозавра спрашивает. Правда ли, что змеи могут узнавать своих хозяев? Некоторые владельцы таких питомцев в этом уверены.
0: Они правильно уверены, потому что тоже мой личный опыт, он что демонстрирует? Ну, например, один из моих сотрудников очень давно, он жаловался, что его постоянно змеи кусают. Не ядовитые, нет. Ну, просто вот не ядовитые змеи. Он начинает с ними работать, они его кусают. И я никак не мог понять вообще, в чем же дело, потому что я ему 20 раз демонстрировал. Вот смотри, открываем террариум. Вот я беру абсолютно спокойная змея, которая не реагирует на человека, спокойно сидит на руках, никаких проблем не существует. Через 5 минут он приходит, показывает, вот, ну опять укусила. Что ж такое? Я стал за ним ходить и смотреть. Человек двигался неправильно. Человек имел очень резкие движения. Он резко открывал террариум. Он резко совал руку. Я думаю, если вы резко начнете размахивать руками перед мордой у кошки или у собаки, то те тоже часто начнут вас кусать. И, как и любые другие существа, опять же, змеи, да и рептилии вообще, они достаточно быстро привыкают к частому раздражителю. Вы хозяин. И они привыкают к вашему типу движения. Они привыкают к вашему запаху. Они, может быть, вас и не узнают, как кошки и собаки. Но вы перестаете быть раздражителем активным, потому что этот тип движений, эта плавность, то, как вы двигаетесь, и ваш запах не влекут за собой опасность. Да, вы приобретаете змею, которая вас сначала боится, пытается укусить. Опять же, мы говорим про неядовитых, да? Пытается укусить, пытается скрыться. Через какое-то время понимает, что вот эта штука, которая каждый день открывает террариум и сует какие-то штучки в него, в общем, никакого вреда за собой не несет и прекращает на вас реагировать. Это нормально совершенно. А вот что-то другое, может быть, внешне точно такое же, но с другим запахом и другим типом движений, оно неизвестно. И, конечно, стоит от него пытаться обороняться. Да, такое происходит постоянно. Я не знаю, насколько змея вас узнает, любит. Не приходилось мне с этим встречаться, но то, что зачастую абсолютно спокойные змеи, которых мы называем ручными, не реагирующие отрицательно на владельца, кидаются на гостя, это сплошь и рядом, да, сколько угодно. Можно говорить, что они нас узнают, можно говорить, что они нас любят, можно говорить все, что угодно, но вот мой опыт говорит о том, что они просто не считают нас опасностью уже. Хорошо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Бэккэт также поддерживает стрим и спрашивает. Главная польза от ядовитых змей... Это, в общем-то, не вопрос. Главная польза от ядовитых змей – это в поездке, в переполненном транспорте спросить, гадюка у тебя? Чего грызунов истребляют?
0: С ними? Ну, один из моих знакомых в переполненном транспорте, когда ехал не с гадюкой, правда, а со щитомордником, он получил укус в живот через мешок. Да, у него была не гадюка, а просто его сдавили, змее было некомфортно, она поняла, что, в общем, все плохо и надо кусаться. Ну вот, укусила через мешок его в живот. Такое бывает. То есть вопрос, я понимаю, задан о том, какая польза от змей?
1: Нет, просто человек просто решил развлечь себя и тех, кто смотрит стрим.
0: Ну да, такое тоже случается. В общем, в определенном возрасте с легкими хулиганскими намерениями, наверное, мы все можем такие вещи, как случай, да, вот, наверное, в середине или в конце 80-х годов, когда мы компанией ехали, и у меня в портфеле был варан, я решил, что, наверное, в портфеле очень так душно и некомфортно, приоткрыл, так что он голову высунул. Но сидевшая в трамвае тогда это было, сидевшая напротив старушка долго внимательно рассматривала эту голову торчащую. Ну, там, знаете, не разобрать, змея это или варан, просто голова на длинной шее торчит и крутит, и смотрит вокруг. Она посмотрела потом на меня и сказала, скажите, ему там не душно. Вот, так что все нормально. Все.
1: Всякие эти бабушки. Эти бабушки, да. Добрые.
0: Интеллигентные, да.
1: Так, продолжаем. И вопрос задает Арсен Барриман. Спасибо за поддержку. Давайте говорить толерантно не ядовитые, а с токсичным способом охоты. Не совсем вопрос.
0: С токсичными отношениями с добычей.
1: Да. Токсичные отношения. Александр Алексей Малков пишет. Здравствуйте. Чему можно поучиться у змей? Хладнокровие.
0: Тут трудно сказать насчет хладнокровия. Мы же, понимаете, мы и так очень многому научились. Да? У нас сделан что? Шприц мы сделали, поучившись у змей в какой-то мере. Почему бы нет? Если уж учиться чему-то. Мы не можем говорить о том, что они обладают какими-то психологическими или моральными свойствами, которым следует поучиться, потому что все это мы им приписываем, и не более того. Мы приписываем им мудрость, мы приписываем им хладнокровие, мы приписываем им там, умение лечить, мы приписываем им коварство, злобу, все что угодно. Но это наши мысли, это не свойства змей. Мы можем поучиться каким-то физическим качествам. Например, если мы берем гадюковых змей, особенно тех, которые обитают в холодных зонах, и особенно горных гадюк, у которых очень короткое лето и достаточно холодно, высота 2500 метров, и им нужно нагреваться. Солнце, а температура воздуха 10-12 градусов. Так вот, при температуре окружающей среды 10-12 градусов гадюка ухитряется нагреться, будучи холоднокровным животным, ухитряется нагреться до 32-35, аккумулируя как батарея солнечное тепло. Вот этому, конечно, следует поучиться. Хотя, наверное, мы тоже это уже умеем. Вот. Какие-то такие вот свойства. Это поразительно. Но вообще, на самом деле, я бы очень хотел поучиться живучести змей. Вот это действительно то, что во многих ситуациях нам бы не помешало. Мы знаем, что с колоссальными травмами змеи выживают, змеи продолжают функционировать. И в принципе, к сожалению, они не обладают мощными регенерационными свойствами, как, например, хвостатые амфибии. Но даже змея, разрубленная пополам, или отрубленная голова змеи, она еще в течение нескольких часов шевелится и опасна. Хотя в этом случае я бы, конечно, не завидовал змее. Не неприятно, когда твоя отрубленная голова несколько часов еще разглядывает мир вокруг. Но живучесть – это сильно. Для нас это было бы тоже полезно в ряде ситуаций. А так, не знаю. Моральных свойств не могу вам сказать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Арсон Берриман снова задает вопрос. Поддерживает опять же стрим, за что ему спасибо. И спрашивает. В чате определились правильный термин «химически активный способ охоты». Всем хорошего вечера.
0: Вот. Ну что ж. Пожалуй, да. Да. Тогда биохимический способ. Уточним.
2: Да. Ну, я, честно говоря, думаю, что просто смысл каких-то толерантных названий, они имеют смысл, когда тот, кого называют этим словом, может обидеться или расстроиться. Я подозреваю, что змеям все равно называют их ядовитыми или химически активными. И следующий вопрос задает Синтез, который поддерживает наш стрим. Спасибо, Синтез. Добрый вечер. Кажется, есть некоторая тенденция. Яд как механизм встречается чаще у более примитивных животных, членистоногих, рептилий, амфибий, например, а, например, у плацентарных практически не встречается. Совпадение или тенденция?
0: Ну, да, пожалуй, что так. Действительно, у плацентарных я даже не скажу, какие животные ядовиты. Птицы, да, есть два вида птиц, которые ядовиты за счет кормов, которые они поедают, и они действительно стали ядовитыми. Вспоминать каких-то ехидн и утконосов, которые имеют яд. Ну, наверное, только вот из примитивных млекопитающих только они. Но это не плацентарные, да. Вероятно, что-то в этом есть. Те, кто стал гораздо более развитым, он научился обходиться и без этого. У него появились руки, ноги, голова для того, чтобы думать и придумывать что-нибудь более хитрое. Наверное, так.
2: Но с другой стороны... Яды. С другой стороны, еще не вечер. Во-первых, взять человека как плацентарное, и он же ядами активно пользовался. То есть нельзя сказать.
1: Не вырабатываем особо,
2: да, насколько я помню. Но, к сожалению, видимо, поэтому пришлось использовать чужие яды, в том числе у змей, вот позаимствовать. Так что...
0: Ну, мы не имеем активного яда как такового, но в принципе же давайте помнить вот что, что слюна тоже в какой-то мере, вот все, да, в какой-то мере, в биологии все в какой-то мере, она тоже является ядом и тоже способна приводить вплоть до того, что если один человек другого укусит и в рану попадает какое-то количество слюны, мы не говорим о воспалительных процессах, которые возникают, но иногда могут возникать и анафилактические реакции. Даже слюна может являться ядом в ряде ситуаций и для ряда организмов. Ну, но активный яд мы не вырабатываем, действительно. Да.
1: Тут предлагают борозубок ядовитых и лори ядовитые вроде есть, говорят в чате.
0: С лори, лори, да. Лори это известно. Наверное, это вот единственные такие плацентарные, которые могут считаться ядовитыми. Я вот про борозубок, честно вам скажу, затрудняюсь сказать. Про лори, да. И с лори тоже вот на опыте зоопарков, на опыте личном, на опыте моих друзей, которые общались с этими животными, могу сказать, что они... вот яд лори не изучен. Просто написано, да, лори – это ядовитый. И меня не раз кусали лори. Я все-таки по Юго-Восточной Азии побродил довольно много и сам как... юнат всю жизнь в душе и их содержал, и в зоопарке с ними общался. Не раз кусали, последствий не возникало. Но двое из моих друзей попадали в больницу с отеком квинки действительно так, задыхаясь после укуса лори. И оба раза это были механические воздействия на лори. Один из них это был ветеринар, который делал инъекцию. Примату стало больно, и он отреагировал, после чего буквально через 5-6 минут там, лицо у человека стало опухать, он уехал по скорой. И второй раз при серьезной драке владелица разнимала лори. И абсолютно ручной лори, которого в это время кусали за ногу, развернулся и укусил ее. И получилась реакция примерно такая же. Да, действительно, вероятно, вот в состоянии глубокого стресса происходит выработка или вбрасывание в ротовую полость какого-то вещества, возможно, не ядовитого. Потому что действительно я интересовался, но найти... статьи по именно токсичности лори как-то вот не удалось. Их, они, наверное, где-то есть, но найти их очень тяжело. А вот что слюна становится какой-то очень аллергичной, вот возможно. Не могу сказать. Да, пожалуй, лори – это единственное существо, умеющее воздействовать таким образом на окружающий мир из млекопитающих.
2: Спасибо.
1: И вам.
2: Сергей А. поддерживает. Смотри, мы спрашивают. Недавно был на Байкале и удивился, что там довольно много змей. А вообще, как далеко на север простирается ареал обитания змей в России? Еще хочу сказать, что вопросов довольно много. И мы тут увлекаемся периодически. Я постараюсь не отвлекать больше.
0: Обыкновенная гадюка идет даже в Заполярье. Встречи известны за полярным кругом, так что да, достаточно на север. Она там малочисленна, не так часто вы ее сможете встретить, но известна, да, из Кольского полуострова в том числе. Так что вот, вот вам север, почему нет? А Байкал, да, довольно большое количество рептилий, малое количество видов, но да, встречаются нередко. Байкал не так и холодно.
2: Дмитрий Денгрес спрашивает, вводят ли ГМО змей для медицины и сельскохозяйственных нужд?
0: Выводят ли что?
2: ГМО змей, генетически модифицированные.
0: Я понял. Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Нет, пытаются, действительно, очень многие десятилетия уже есть попытки синтезировать яды змей, но пока удается синтезировать только какие-то отдельные белки, какие-то отдельные аминокислоты, а вкупе нет, потому что соединение слишком сложное, и вообще биологические яды, они зачастую невероятно сложны. Но сами яды, вот если бы удалось их синтезировать, они бы зачастую приносили бы огромную пользу, в первую очередь в медицине и, как ни странно, еще в косметологии. Вот вы будете удивляться, но модницы без змеиного яда тоже не могут обходиться. Они не любят змей, но они сами того не зная используют змеиный яд, потому что самые лучшие сорта мыла включают в себя змеиный яд в микроскопических количествах, но помогают улучшать кожу. Поэтому увидите змею, говорите, что не убивайте, это наше спасение. Это спасение красоты и молодости.
1: Спасибо. Еще раз Эндрюсону скажем спасибо. И пишет он: какой же душевный голос, мед для ушей, спасибо. И настолько мед для ушей, что Эндрю Эндерсон стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо, Эндрю, и Евгению спасибо за душевный голос в эфире. Всегда очень приятно.
0: И, Виталий, я думаю, что это о тебе речь, потому что с огромным удовольствием слушаю тебя.
1: А я тебя, так что у нас только Гоша сидит. Не, Гоша, у тебя тоже приятный голос. Но дальше все равно я говорю. Так, Лайф Эльф донатит, спасибо огромное. И задает вопрос: правда ли у всех ядовитых змей узкие зрачки, а у неядовитых округлые? В связи с чем, по вашему мнению, у гремучих змей появилась трещотка?
0: У гремучих змей появилась трещотка, опять же, эволюционно, да, все это произошло, вероятно, случайно, но когда-то, что такое трещотка? Трещотка – это остатки линьки. Змея, линяя, вылезает полностью из кожи. Верхний слой эпидермиса у нее ороговевший, и она как из чулка вылезает из кожи. И, собственно, трещотка на хвосте у ядовитой змеи – это свернувшиеся кусочки сухой, высохшей кожи, которые цепляются за утолщение на кончике хвоста и остаются колечком висеть. И таким образом накапливается, их становится несколько. Возможно, когда-то, вот все это возможно, когда-то у какой-то змеи образовалось небольшое утолщение на кончике хвоста, и таким образом появилось некое подобие случайной трещотки. Очень многие змеи отпугивают врага тем, что стучат кончиком хвоста. Когда мне рассказывают, а я видел гремучую змею в России. Конечно, очень многие, повторюсь, и ядовитые, и не ядовитые змеи, пугая, мелко трясут хвостом, стуча о почву. И таким образом создают шум, пытаясь отпугнуть противника, врага. Так вот, когда появилась первая погремушка, видимо, шум стал более значительный, и владельца этой первой примитивной погремушки враги не убили. У него родился такой же мутант, которого тоже враги не убили, потому что боялись непонятного. Любые животные боятся непонятного. Этим непонятным можно отпугнуть. Вот эволюция шла-шла и пришла к погремушке, вероятно. И теперь гремучие змеи очень активно пользовались своей погремушкой, потому что тоже интересно. Американские исследователи недавно проводили работы по гремучим змеям в Америке, и выяснилось, что гремучие змеи стали реже трещать. Очень интересно, да, почему? Ведь раньше на любое постороннее воздействие они трещали погремушкой, давая знать, что вот они здесь, не подходите. Но оказалась любопытная штука. В последние столетия человек, ненавидящий гремучих змей, вместо того, чтобы как следует нормальному живому существу и созданию природы, услышав этот треск, отойти, он брал камень, палку, лопату, что-нибудь еще, шел на этот треск и убивал змею. И теперь гремучие змеи стали реже трещать своей погремушкой, потому что здесь мы видим уже не естественный отбор, а искусственный отбор, который человек сам проводил там последние 200 лет, уничтожая самых звучащих гремучих змей и оставляя только тех, которые тихонечко сидели под кустом и старались себя не выдавать. И теперь погремушка сохранилась, но трещит она уже только в самых-самых крайних случаях. Вот так. Так вот, лопатой и добрым словом можно заставить даже гремучую змею не трещать.
1: Спасибо. Так, я предлагаю коротенько несколько объявлений.

0: YouTube, если вдруг по какой-то причине не подписаны. Странно, что вы не подписаны, да, на канал Евгения. Ну и помните о том, что также можно поддержать проект на Патреоне и с помощью спонсирования канала. Спасибо вам, друзья, это огромная для нас помощь. И вот с вашей помощью мы подобные стримы можем проводить.
1: А я хочу сказать о том, что ждет нас в ближайшей и не очень ближайшей перспективе. В ближайшей перспективе завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован новый выпуск антропологических новостей от Александра Соколова и Станислава Дробышевского. Новости действительно занятные. Например, о том, как произошло так, что наши предки, человекообразные обезьяны, потеряли хвост. Вот. Это одна из существенных потерь, которой приходится порой жалеть. Вот змеи не потеряли хвост, а наоборот, приобрели очень много хвоста, а люди, точнее, даже не люди, человекообразные обезьяны его потеряли. Как это произошло? А также о том, как шимпанзе играли в бутылку. Такая своеобразная научная новость, касающаяся особенностей половой жизни юных шимпанзе. А завтра на канале Anthropogenes.ru в 7 часов вечера будет опубликован этот выпуск новостей. Обязательно смотрите.
0: А ну, из давай, таких... Гош, скажем, что патроны и спонсоры канала уже могут смотреть это видео. Оно открыто для просмотра нашим.
1: Да, дорогие патроны и спонсоры наших каналов, вы уже можете смотреть это видео. Но если вы еще не спонсор, то у вас есть все шансы прямо сейчас пополнить ряды смотрящих это видео. Далее, как я уже говорил, 13-14 ноября долгожданный форум «Ученые против мифов 16». Два дня с очень мощной программой. Из того, что стоит выделить, ну, например, Алексей Водовозов будет говорить о медицине будущего, разбирая различные примеры медицинских технологий из фантастических фильмов. Ну, помните, например, руку Люка Скайуокера или каких-нибудь медицинских наноботов из различных фильмов, или вот это вот все, когда человек помещает в такую емкость, и там у него регенерируют все, так сказать, отсутствующие части тела. Вот, это Алексей Водовозов. Замечательный доклад, я очень терпением жду, посвященный карго-культам. Я думаю, вы слышали этот термин, карго-культ. Обычно его употребляют, когда говорят о том, что вот кто-то там копирует опыт чей-то, чужой, более высокоразвитый, и бездумно применяет только вот внешнюю его форму. А само явление идет из Меланезии, от папуасов и прочих местных племен. Так вот, на самом деле, что же такое карго-культ? И правильно ли мы вообще употребляем это выражение «карго-культ»? Ну и замечательные доклады про лунный заговор в кино Виталия Егорова. Иван Семьян будет разбирать замечательный фильм «Троя» с Брэдом Питтом, про историю антивакцинаторского движения, про аллергию, как я уже сказал, и даже дебаты между Станиславом Дробышевским и нашей любимой госпожой Сутариковой на тему «Когда же произошел гомо сапиенс?». Все это на форуме «Ученые против мифов». Хочу обратить внимание, что организация форума осуществляется полностью на средства, которые мы выручаем с продажи билетов. Я знаю, что когда часть зрителей думает, что, наверное, у нас есть какие-нибудь там мощные спонсоры, которые все это оплачивают. Нет, все на свои, на кровно заработаны. Поэтому вы, конечно, можете зарегистрироваться и смотреть трансляцию бесплатно, а можете поддержать трансляцию форума, купив какой-нибудь недорогой билет или, например, футбол. Что еще, о чем еще хочу сказать? Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ». Мы выбираем уже в пятый раз главного лжеученого года в нашей стране. И в этом году академии ВРАЛ, расшифровывается как Вруническая академия лженаук, появилось медицинское подразделение АПЧХИ. Академия превентивной чакрохирургии. Так что в этом году мы будем выбирать сразу двух академиков. Академика ВРАЛ и медицинского академика АПЧХИ. И вы можете поучаствовать в выдвижении кандидатов. Сейчас в чате появится ссылка. Если у вас есть достойная кандидатура, номинируйте. Выборы академика запланированы на декабрь. Точную дату пока что вам еще не скажу.
0: Все. Гоша наговорился, его даже Башар уже начал перебивать, потому что...

0: Ну, куда столько. Но вообще информация полезная, и спасибо огромное. Шурику также скажем спасибо. Шурик 3218, который задонатил и также сказал нам спасибо. Сергей БСПА. Спасибо вам также за поддержку стрима. Эндрю Эндрюсон, а вы знакомы с Дроздовым? Он же змей любит, хотя его даже гадюка кусала. У вас похожие голоса. Для начинающих кого лучше заводить? Ужа?
1: Нет, ужа заводить не нужно. Если говорить о уже обыкновенном, нет. Для начинающих есть змеи, которые уже там, десятки и десятки поколений содержатся в неволе, уже выведены различные морфы. Ну, в последние лет 20, наверное, начинающие заводят маисовых полозов. Вот первая змея – это либо маисовый полоз, либо обыкновенный удав, либо королевский питон, который тоже в последние там, лет 15 стал такой уже вот змеей для новичка. Нет, уже не надо. Вот то, что вы видите в природе, ловить, заводить – нет. Потому что любые животные, взятые из природы, нуждаются в гораздо более сложных условиях, чем те, которые на протяжении нескольких поколений рождались в террариумах. Поэтому для новичка как раз нужна змея домашняя. Домашних змей сейчас достаточно много видов. Таких вот уже имеются морфы, различные окрасы. У сельхозживотных или у тех животных, которых мы называем домашними, кошки, собаки, морские свинки, там множество, да, это уже породы. У голубей породы, у кур породы. А вот у змей это до сих пор морфы, несмотря на то, что они уже все различаются, и тот же королевский питон может быть от черного до ослепительно-желтого, белого, пятнистого, полосатого, бананового цвета, какого угодно. Но все равно почему-то мы продолжаем называть этих животных экзотическими, несмотря на их различные выведенные линии морфами, а не породами. Это странно, но, может быть, это тоже изменится. Поэтому нет, не надо уже.
0: Спасибо. И Шурик спрашивает, а какие змеи ближе всего к динозаврам или жили в те времена?
1: Я завис. Я же повторюсь, я не ученый. Я вот палеонтология – это немножечко не мое, честное слово. Я практик, я знаю, что касается живых, живущих, как с ними обращаться, что с ними делать, что от них ожидать и вообще, как все это происходит. А вот то, что было очень-очень давно, ну, я, конечно, имею некоторые знания, но вот какие змеи были ближе всего к динозаврам, я вам не отвечу, вы меня простите.
0: Спросите упорного палеонтолога, он в курсе.
1: Конечно, конечно.
2: Я думаю, что можно и даже из Википедии почерпнуть какие-то минимальные знания на ту тему, когда появились первые змеи, сопоставить просто с хронологией появления тех или иных и исчезновения тех или иных видов динозавров и посмотреть,
1: ну,
2: как,
1: да,
2: кто жил вместе.
1: Я понимаю, что люди хотят, конечно, коль скоро вы сказали, вот специалист по змеям, они хотят любую информацию, но, к сожалению, даже по точным наукам не бывает людей, которые знают все, а уж по неточным тем более. Но это невозможно знать все.
2: Ну да, вот сейчас вот я открыл Вики, древнейшие известные ископаемые остатки змей на 2014 год, то есть данные не свежие, около 160 миллионов лет назад. Вот сопоставьте это с периодом существования динозавров, вот и сами сделайте какие-то выводы.
1: Ну, опять же, это только древнейшие змеи, без указания видов, без ничего. Ну, даже если мы узнаем виды этих змей, ну, вряд ли нам это поможет, они все давно вымерли.
2: Спасибо за вопрос. FBCAT спрашивает, то есть человек сроднен варанам или сродни варанам, что имеется в виду, я не знаю. Почему?
1: Конечно. Как почему? Ну, теория рептилоидов, во-первых, ее никто не отменял. Многие верят, и это их право. Вот. А потом, ну, опять же, эволюционно мы когда-то тоже разошлись с ними. Мы все имеем общего предка. Вы поймите, вот каждое живое существо на этой планете, да, мы все родственники, если заглянуть очень-очень-очень-очень далеко, потому что где-то мы расходились. Наша праматерь амеба, ну, предок амеба. Так что, конечно.
0: У нас и с бананом общие предки есть, так что.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому да. Вот говоря о жизни на планете, нужно помнить о том, что все, что здесь существует живое, это все является нашей родней, и вашей, и мы их. Надо любить и уважать окружающий мир, как родственников, пусть даже дальних. Ну, да.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Имре Ач задает острый каверзный вопрос. Почему в Ирландии нет змей?
1: Ну, наверное, вспомним святого Патрика, да. По-моему, Патрик, не Иоген. Вот я сейчас могу ошибаться. Нет, по-моему, святой Патрик.
0: Скорее, Патрик связывается с Ирландией, да. Чаще Патрика, да.
1: Да, да, он вывел змей, там была ситуация со змеей, но, в общем, он заставил уйти, и праздник празднуется в Ирландии так достаточно активно. Ну, во-первых, все-таки не слишком жаркий климат, острова. Я затрудняюсь, есть масса островов, даже гораздо более теплых, где змеи не существует. Ну, не попали они туда вот как-то, да. Не занесло течением по холодному морю. Ну, никак. Если на тропические острова, где змей не было, они часто могут попадать мы знаем, да, как расселяются мелкие животные. Там нам всегда в школе хрестоматийный пример говорили. Вот кокосовая пальма, которая растет на берегу, ее подмыло волнами, она упала и поплыла, а там на дереве сидела какая-то тварь. И приплыла потихонечку так вот до какого-то необитаемого острова. То по холодной воде никакая тварь особо на кореге не приплывет. Ну, изначально, видимо, не было. А так не доплыли. Поэтому и нет. Что тут делать? Нет.
0: Георгий, почему? Он питомца взял.
2: Да, у меня тоже вот есть один сродненный со мной, потому что живет со мной уже 40 лет. Скоро. Вот это животное у меня в руках. У меня был совсем маленький, когда мы его нашли. Вот.
0: А Саша? Саша тоже был маленьким?
2: Саша тоже был маленький, да. То есть это у нас
1: 40 лет?
2: 40 лет, да.
1: Так, а почему такой маленький? Самец, скорее всего.
2: Самец, да, самец. У нас была самка, она была, конечно, в разы больше, но она столько не, к сожалению, давно, так сказать, нас покинула. А вот самец все еще очень бодр. Ну как, не 40, наверное, 38, может быть. И она уже была не младенцем в тот момент, когда у нас появилась.
1: Ну, все равно, да, здорово. Это реликвия.
2: Это да, реликвия. Вот достанется еще, может быть, моим внукам.
1: Но знаете же, что как я не могу сказать, насколько это опять-таки научно подтверждено, да, ну вот как факт всегда указывалось, что моряки парусного флота имели очень длительные путешествия. Часто они продолжались по много месяцев и весьма страдали от цинги, поскольку не имели свежего мяса, питались в основном сухарями, солониной. И от цинги очень спасали черепахи. И, собственно, это в свое время подорвало популяцию гигантских черепах галапагосских, потому что моряки частенько заходили и набивали трюмы черепахами. Черепахи, крупные виды черепах, такие как вот слоновые черепахи, они могли лежать в трюме без воды и без еды, сохраняя жизнь там до года. Это такой был аналог живых консервов. Вот. И как факт, частенько приводится пример продолжительности жизни черепах, то, что Джеймс Кук в одной из своих каких-то в одном из посещений Новой Гвинеи подарил кому-то из вождей какого-то племени одну из таких черепах, которая уже была не молодой, не юной, И эта черепаха жила в почете. Она имела ранг вождя и умерла буквально там 15-20 лет назад. Вот можете себе представить, сколько же жила слоновая черепаха.
0: Солидная старушка, да.
1: Солидная.
2: Ну да. Ну вот мне говорили, что вот такие вот среднеазиатские, они в неволе живут так долго, только если вот они...
1: Совсем хорошо.
2: Их очень любят хозяева.
1: На самом деле, да. Я мало знаю случаев, когда больше 20-25 лет живут. Чаще они, к сожалению, 2-3 года и все. Вот это.
2: Ну, да, да. Тоже такая мифологизированная тема, потому что как бы черепаха, она не как бы неприхотливая, она типа не жалуется. Но на самом деле она просто не сообщает о том, что ей хреново, поэтому она просто потихонечку помирает.
1: Да, медленно-медленно погибает где-то под батареей, потому что ей...
2: Диваном.
1: Да. Про черепах можно очень много говорить, особенно вот эту среднеазиатскую, да, это несчастное существо, которое в Советском Союзе сотнями тысяч продавалось по 80 копеек до следующей зимы, до ближайшей зимы, потом новое покупалось весной. Ну да.
2: Ладно, отвлеклись. Да. Пирожок с ковидлом спрашивает. Видел версию, что аптекарский символ змея над чашей — это чаша из храма Асклепия, где из таких пили ужи, после чего той водой промывали раны. Якобы в их слюне содержится облегчающее заживление вещества. Насколько это правдиво?
1: Ну, трудно сказать, потому что существует мнение, что одно из мнений, да, что символ медицины придумал Авиценна. Вот до сих пор нету единого мнения по поводу этой чаши со змеей. Вот как-то нет. Есть мнение, что чаша со змеей символизирует пользу змеиного яда, который тоже использовался уже очень и очень давно как такое лекарственное средство. Поэтому не могу вам сказать, но каких-то антибактериальных свойств у ужиного яда, ну, вряд ли отмечено. Хотя, опять же, кто мешает в это верить? Легенд существует очень много, как и в мудрой змеи. Почему нет?
0: Спасибо. Спасибо. Арсен Бариман следующий вопрос задает и снова поддерживает. Спасибо вам огромное. Опасность яда сильно меняется от возраста змеи. Довелось как-то мелкую гадючку убирать со двора в около волгоградских степях. Насколько она вообще опасна с учетом того, что там было много детей?
1: Опасность яда, токсичность яда не зависит от возраста, она зависит от размера. Соответственно, чем крупнее змея, тем больше физически, да, она может вас впрыснуть, ввести яда. Но учитывая, что рептилии растут всю жизнь, чем более взрослое животное, тем больших размеров оно достигает. Вот и все. Поэтому опасность укуса, да. Чем старше, чем крупнее, тем, скорее всего, будет опаснее укус. Что касается волгоградских степей, там у вас только степная гадюка, которая наравне с обыкновенной считается мало опасной для человека. Но об этом мы, собственно, и говорили на форуме, что, несмотря на признанную малую степень опасности для человека, смертельные случаи известны, и наиболее опасные укусы обыкновенной степной гадюки, а также гадюки Никольского, собственно, вот все наши мелкие виды гадюк, при укусе в область шеи, при укусе аллергиков и маленьких детей, имеющих небольшой вес. Да, там, конечно, могут быть какие-то неприятности. Но очень много споров проходит и у меня на стримах, и у меня на канале, поскольку я как человек, не, ну, считающий ненужным лишний раз убивать живые существа. Тоже говорю, ребята, не убивайте вы змей. В общем, оно ни к чему, они хорошие. И если они вас не трогают, они вас просто так не тронут. Да, ну проходите себе мимо. Но вместе с тем, когда задается вопрос, а что делать, если это у меня на участке, ну, иногда приходится принимать какие-то крайние меры. Если есть у вас возможность удалить с участка, удаляйте. Нету, но все бывает. Хотя помните такую вещь, что степная гадюка внесена в Красную книгу России, и официально за убийство этой змеи полагается серьезное наказание.
0: Вообще не трогайте змеи.
1: А законы мы должны чтить.
0: Спасибо. Так, Ксения Димитрицелис, ты в очередной раз с поддержкой. Спасибо, Ксения. В сети ходит байка, что у берегов Бразилии есть остров, на который нельзя ступать человеку, ибо там огромное количество ядовитых змей. Так ли это?
1: Это правда. Действительно, такая байка есть. Действительно, такой остров существует. Ступать на него нельзя, потому что он заповедный. Бразилия его заповедала. Там обитает ряд эндемичных видов, которые больше нигде не встречаются, да, в том числе и ядовитые змеи. Количество их невелико. Я могу вам сказать, что тоже имел некий опыт с этим островом. У меня, поскольку я общаюсь и с учеными, люди, которые там бывали, говорили, что потратили довольно много усилий для того, чтобы найти змей. То есть такого, что вот они кишат под ногами, нет, этого нету. Но такой остров существует, это правда, и он запрещен к частному посещению. Он охраняется, и действительно туда никого не пускают, говоря, что там живут ядовитые змеи. Но не просто, что их очень много, а то, что их там охраняют. Это серьезный заповедник. Самое большое количество, наверное, опять же, отмеченное учеными, да, ядовитых змей. Да и вообще змей, как ни странно, это наш Дальний Восток. Очень мало в мире мест, где концентрация змей хоть сколь-нибудь приближается к тому, что порой в иных местах встречается на нашем Дальнем Востоке. Небольшое количество видов, 5-7 видов, из которых ядовиты только два вида щитоморников, собственно, и все. Но количество колоссальное, и за утро можно встретить до нескольких сотен особей. Вот даже опытные ученые, которые там в поисках змей и вообще изучая рептилии объездили весь мир, они говорят, что такого, как на Дальнем Востоке, не было нигде и никогда. Что там Бразилия? У нас круче.
0: Спасибо. Так, Сергей А. спрашивает. С химической точки зрения, змеиные яды – это всегда пептиды и белки, или бывают другие варианты?
1: Нет, я думаю, других нету. Других нету. Откуда же возьмутся другие варианты-то? Ведь все достаточно ограничено в природе, да? Но вот все из одного и того же состоит, только немножко в разных сочетаниях и разных пропорциях. Так что все тоже.
0: Спасибо. Ну, Гош, включи сначала звук.
2: Прошу прощения, да. Ферратор поддерживает стрим и задает вопрос. По поводу комодских варанов. Они выделяют яд сознательно, как змеи, или это бактерии полости пасти? Полость пасти.
1: Интересно. На самом деле, действительно считается, укус комодовского варана считается ядовитым, и это действительно частенько так, но это не выделение яда, собственно, признано, что это мощное загрязнение ротовой полости, к которому и развитие микрофлоры, к которой сам варан устойчив. Но при укусе происходит занесение, мощное занесение микрофлоры, которая активно развивается и наносит очень серьезные неприятности жертве. Хотя нужно вспомнить вот еще о чем. отмечаются, но не доказаны, опять же, случаи ядовитого укуса серого варана, среднеазиатский варан. И случаи довольно часто отмечены, когда у человека возникает слабость, тошнота, головокружение после укуса серого варана. Вот серьезных последствий нету, но очень многие, и это описано неоднократно, да, чувствуются последствия, как от воздействия некого яда.
2: Спасибо. Юрий поддерживает стрим. Спасибо вам, Юрий. Спрашивает. На Урале есть легенда о гигантском полозе, который обитает в озерах и лесах. Возможно ли существование гигантских неизвестных змей? И опять же, во времена динозавров существовали гигантские змеи?
0: Да, существовали. А на остальное ответит Евгений.
1: Да, существовали. На самом деле, во времена динозавров много чего существовало. Достаточно вспомнить, да, амфибий, достигающих там 3 метра. Так что все, да. И змеи были крупнее во времена динозавров, тоже отмеченные там ряд именно змей, достигающих там 20-метрового размера. Ну, я уж не говорю про мегалодонов и прочее, да. Тогда вообще животные были немножечко покрупнее, мы просто сейчас измельчали. Что же касается современных легенд про полозов гигантских, повторюсь, я практик, но немножечко знаю теорию и прекрасно понимаю, что крупные рептилии могут жить только в определенном климате. Но, ну, я уже байки вам рассказываю, да, к ученые против мифов, это не имеет никакого отношения, но тем не менее, в Астраханской области зачастую верят в очень крупных змей. Скорее всего, речь идет о желтобрюхих полозах, агрессивных, немножко похожих на кобр, встающих не в кобриную стойку, но поднимающих верхнюю часть тела, достигают крупные желтобрюхие полозы 2,5 метра. Так вот, многократно я наблюдал, как люди, увидевшие змею, говорят, что в этой змее 1,5 метра, особенно змею агрессивную. И когда ты ловишь эту змею, меряешь и говоришь, в ней 60 сантиметров, вот прямо вот, они не верят, потому что они видели 1,5 метра. Кроме того, возникновение легенды об огромной змее я лично наблюдал в стройотряде в Астраханской области, когда старый казах, дед Салим, говорил нам, что вот туда ходить нельзя, там очень опасно, потому что там живет змея размера 4,5 метра, которая нападает на людей, и он неоднократно ее видел. Естественно, я тут же пошел на эти барханчики искать, я долго пытался найти хотя бы следы, потом пришел к деду Салиму. И, в общем, я был дерзкий подросток. И просто сказал, что дед Салим, ты, наверное, обманываешь. И дед Салим сказал, даже не я обманываю, потому что не хочу, чтобы студенты воровали дыни с моей бахчи. Вот. Я был дерзкий, он был правдивый. И мы с ним съели арбуз после этого. И он попросил меня никому не рассказывать о том, что он всех обманывает. Вот. Но я думаю, что деда Салима уже нету, и эта клятва уже недействительна.
0: Вот. Арбуз вкусный был?
1: Конечно. Это же астраханские арбузы.
2: Разве гигантские змеи будут на плохие арбузы зариться?
1: Вот, так что это все история.
0: Вот ФБК дополняет ранее, что человек сроднен вараном, и он говорит, что я имею в виду более научный подход по поводу использования слюны при укусе.
1: Я понял, о чем идет речь. Вероятно, идет речь о той фразе, что я сказал, что даже наша слюна может быть токсична для каких-то отдельных, как и у варанов. Вероятно, да. Видимо так, да. Ну, об этом мы тоже поговорили, что ряд варанов, да, тоже токсичен. вероятно. Вообще очень странные вещи происходят. Вы знаете, казалось бы, наш мир уже изучен вдоль и поперек, но как только начинаешь залезать в биологию и особенно в какие-то отдельные группы, мы уже геномы повытаскивали. А вот насколько токсично то животное или не токсично, или даже вы удивитесь, как выглядят головастики. Вот у меня постоянно наши ученые, герпетологи, постоянно забирают головастиков различных лягушек, потому что они не описаны, их никто не видел. Я их давным-давно развожу, но их никто не видел. Никаких статей по этому поводу нету, ни фотографий, ничего. Они неизвестны. Вот с биологией вообще очень тяжело. Как-то вот мы начинаем уходить все глубже и глубже, а то, что вот можно руками потрогать, мы про это уже забыли. Мы не успели в свое время, а сейчас ныряем так глубоко, что нам уже вот не до мелочей. Наверное, так.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Стив Смит шутит, так скажем. Он говорит, не пойму, он нам друг? Он нам друг или змеем?
1: Минуты три.
2: Да? На ответ?
1: Да.
0: Ну, точно мой друг, а там давайте подумаем дальше.
1: Ну, тут можно очень... Ну, ладно, не будем. Давайте тогда покороче. Вы знаете, мы же все играем в одну игру. Вот люди очень часто этого не понимают. Люди страшно конкурирующие существа. Это все доказано. И если человеку говорят... Чтобы выиграть, надо сделать вот то-то, он задумывается только о ситуации, применимой к себе, и воспринимает это, чтобы я выиграл. Не чтобы выиграли все, а чтобы я выиграл. Нужно это. И поэтому вопрос глобальный, и который чаще всего задается, а чем полезны эти существа? Вот мы говорим о змеях. А какая от них польза? Или мы говорим о землеройках. А какая польза от землеройк? Если существо не несет пользы мне, любимому, значит, это существо, оно, ну, как минимум, не нужно, а как максимум, если оно несет якобы вред мне, оно как максимум вредно и подлежит уничтожению. Друзья, вот вы поймите, я друг и вам, и змеям, потому что мы здесь, мы на очень тесной площадке все, и мы играем в одну игру. И если вы не понимаете пользы змеи для вас, вот если сейчас это животное для вас не полезно, оно для вас вредно, или если оно может причинить вам вред? Нет. Вы просто не понимаете. Понимаете, у Стругацких была замечательная фраза. Боятся от невежества и убивают от невежества. Невежество всегда на что-то испражняется. Вот не надо так поступать, потому что, я повторюсь, площадка у нас одна. Если будет плохо змеям, поверьте, в какой-то момент станет плохо и нам. И это правда. Вот надо это осознавать. Я уже рассказывал о том, как исчезновение лягушек, всего лишь лягушек, да, ведет к пересыханию рек. Это вот сейчас в Южной Америке наблюдается, потому что эпидемия хитридиомикоза, которая выкосила колоссальные популяции амфибий в мире, приводят сейчас к исчезновению рек в ряде регионов Южной Америки. А значит, что? Куда реки текут? В океан. Кому плохо будет? Нам всем. Лягушки исчезли. Поймите, вот примерно такая штука происходит. Поэтому нет, нельзя говорить, кто кому друг или враг. Мы ж родственники все. Думайте.
0: Спасибо. Евгений. Ну, давай.
2: Евгений Гусев задает вопрос.
0: Как?
2: Или утверждение делает. Кстати, тот самый грибник, который при встрече с гадюкой остановился и начал ее рассматривать. Симпатичный самец, длинный хвост.
0: Да, и я, между прочим, тоже не так давно, вот Евгений отправлял фотографии, видел черную гадюку в лесу, черный, сфотографировал, красивый. Не трогал, ушел. Красота.
1: Да. И ничего тебе за это не было, понимаешь?
0: Нет. Никто на меня не напал, я ни на кого не нападал. Мы отлично
1: разошлись. И не сворачивалась колесом и не бежала сзади.
2: Не вот мы с братом...
0: Не орало мне вдогонку ничего.
2: Мы с братом, будучи школьниками, там где-то отдыхая в Ленинградской области, придя на какую-нибудь новую полянку, если было солнце, обязательно бежали там посмотреть под елочкой, не лежит ли там гадюка. И с интересом на нее смотрели. Были довольно крупные, попадались порой. Да, они так, если чем крупнее, тем она спокойнее и медленнее уползала. То есть мелкие быстро, а крупные так. Может вообще ничего, даже не пошевелиться.
1: Вот. Они же прекрасны.
2: Они очень красивы, да.
1: Да, но вопрос мы пропустили, да?
0: Это нет? Не вопрос, это так, констатация, что человек тоже примерно так же сделал. Посмотрел, увидел симпатичного самца.
1: Хорошо,
2: да. Вот, ну и наконец вопрос, а не шутка, не утверждение. Да. Дмитрий Денгресс спрашивает, бывает ли, что змеи охотятся своей стаей, как волки? Коллективная охота.
1: Нет, змеи не коллективные существа, категорически не коллективные, и никаких коллективных действий они совершать не могут, кроме одного. Есть одно единственное действие, которое они зачастую делают коллективом. Это спаривание. Мы знаем, что самки, любые самки, в определенный период выделяют феромоны. Просто у каких-то видов самцы к ним более чувствительны, у каких-то менее. Так вот, практически все змеи точно так же привлекают самцов. Самки привлекают самцов своим запахом. И самцы по следу находят самок. И таким образом, вот разговоры, да, змеиная свадьба, действительно вокруг самки можно встретить нескольких самцов, но самые удивительные – это некоторые виды подвязочных змей из Северной Америки, где на одну самку может приходиться несколько тысяч самцов, и они образуют колоссальнейшие скопления. Одна крупная самка, которая по размеру превышает самцов в 4-5 раз, и вокруг несколько тысяч страждущих, добивающихся ее внимания. Вот это единственное коллективное действие. Бывают коллективные зимовки, когда змеи собираются в наиболее удобном месте. Но не потому, что там кто-то уже лежит, да, и вот к бачку прижаться, а просто вот эта расщелина, эта нора уходит туда, где температура будет идеальна для зимовки. Ну и они туда все собираются, даже, в общем, не обращая внимания друг на друга. Но спаривание – дело святое.
0: Кстати, Емрач прямо сейчас написал в чате, а коллективная зимовка. Вот он ответ про коллективную зимовку. Опять же, спасибо за поддержку. Я думаю, что многие вспоминают также видео из сериала «Планета Земля», когда очень много змей охотились на небольших, по-моему, игуан. Я не помню, честно говоря, которые стремились убежать. Но там не коллективная охота, а просто они каждый знают, где находится их жертва и пытаются сожрать.
1: Конечно.
0: Насколько я понимаю.
1: Нет, возможно... Иногда встретить некоторое количество змей, да, достаточно большое, в местах скопления добычи. Ну, например, водяные ужи. Они могут массово встречаться по берегам водоемов, где много лягушек. Но, опять же, им абсолютно все равно, что делает сосед. Он ищет, каждый ищет свою лягушку. Никакая не загонная охота, никаких совместных действий здесь не происходит. Просто здесь много еды, поэтому каждый сюда пришел. И каждый сам по себе. Ну, извините.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Давай. Олег Ткаченко задает вопрос. Поможет ли прижигание раны? Белковый яд может разложиться от температуры?
1: Да, может. И белковый яд от температуры разлагается. Белковый яд очень нестойкое соединение. Он почти мгновенно разлагается даже слюной. Желудочный сок разлагает его мгновенно, и уж температура тем более. Но тут следует вот какие вещи помнить. Азиатские змееловы. Мы знаем, что Индия отличалась многие столетия факирами, храмами змей. И змееловы там были достаточно уважаемыми и уважаемыми людьми и известной профессией. Так вот, они носили с собой горшочек с горящими углями и несколько крючков. Несколько крючков, копирующих размер и форму змей разных видов. Потому что у кобры это одно, у гадюковых змей, у какой-нибудь гадюки Рассела, другое, более длинные, изогнутые зубы. И эти крючки всегда были в раскаленном состоянии. И если его кусала змея, мгновенно в эту ранку вставлялся этот крючок. Почему? Это было не прижигание. Это было... глубокий ожог с глубоким проникновением до самого конца укуса. Дело в том, что у змей все-таки довольно длинные зубы. И когда добоя Рассела имеет зуб 1,5-2 сантиметра, и яд у вас находится на глубине 1,5-2 сантиметра, прижечь ткань на эту глубину выжечь практически невозможно. Вы представляете, да? Никакая спичка на 2 сантиметра. Вы просто получаете серьезный ожог плюс к тому отравлению, которое уже получили. Поэтому это были раскаленные крючки. И то, скорее всего, в момент, так сказать, поскольку крючок тонкий, да, в момент проникания в ткань он успевал остыть и, в общем, не приносил полной пользы. Но прижигание очень хорошо работает при укусах пауков. Это тоже известно, известно ловцам каракуртов, потому что в советское время каракуртов собирали, они тоже использовались для медицины. И у ловца каракуртов всегда обязательно был с собой коробок спичек. На место укуса клалась спичка головкой, и другой спичкой поджигалась. Крошечные хелицеры паука, я не говорю о крупных птицеедах, имеющих тоже там 2-сантиметровые хелицеры, да, но вот такие мелкие пауки, крошечные хелицеры проникают на долю миллиметра, на миллиметр, и спичка вполне позволяет нейтрализовать таким образом яд, получив ожог, но избежав более серьезных последствий. Существуют статьи о нейтрализации змеиного яда электрическим током. Я видел эти статьи, но они, опять же, на уровне таких исследований, что в ряде случаев использование электрического тока в месте укуса ядовитой змеи приносило результаты. Но поскольку исследования такие не очень серьезные, не масштабные, трудно делать какие-то выводы. Хотя зачастую импортные источники рекомендуют давать электрический разряд именно вместо укуса. То, что якобы даже электричество мы можем нейтрализовать, это белковое соединение. Не надо от руки к руке, не надо весь организм, да, но вот якобы ряд американских источников это рекомендует.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: А вот Фил спрашивает, бывают ли змеи с шерстью?
1: Легенда про волосатую змею весьма распространена на Кавказе, в Средней Азии. Никто из ученых никогда не видел волосатую змею, ну, по крайней мере, из живущих, да, может быть, он увидел и умер от восторга, но, так сказать, никто из живущих ученых, змееловов, не видел волосатую змею. Возможно, как предполагает ряд исследователей, возможно, эта легенда пошла от наблюдения за линяющей змеей, когда сухая шкура может распадаться и выглядеть некими лохмотьями на теле змеи. Может быть, это произошло оттуда. Но, повторюсь, мы уже говорим даже не о рептилиях, мы говорим о человеческой психологии. Мозги настолько странные, настолько странная штука, что мы зачастую абсолютно и 100% уверены в том, что мы своими глазами воочию наблюдали данную картину. И даже стоящий рядом человек, который ловит эту змею, предъявляет себе, он вызывает сомнения. Там человек говорит, ну я же сам только что видел, это другая змея, это что-то. Нет. Вот мы часто верим себе гораздо больше, чем здравому смыслу. Нет, не бывает волосатых змей. Так же, как и блеющих по-козлиному, подманивающих барашков, чтобы съесть. Нет.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Так, Дмитрий Денгес снова с нами. И спасибо за поддержку. Есть ли шанс змеям эволюционировать в веганов?
1: Я думаю, что вряд ли. Потому что, как это ни странно, некоторые группы животных, они просто не имеют веганов. Хотя, давайте вспомним вот какую вещь. Совсем недавно мы считали, что вараны все ведут хищный образ жизни, да, плотоядный, скажем так, образ жизни. Не обязательно ловя живую добычу, но как некоторые вараны ходят по прибрежной полосе, питаются падалью, там даже комодосские вараны, они, собственно, не брезгуют падалью с большим удовольствием, если находят дохлого буйвола, они не будут его ловить, если есть дохлый. Но совсем недавно, буквально несколько лет назад, там лет 10-12 назад, был обнаружен фруктоядный варан на одном из островов Индонезии. Есть варан, который питается фруктами. Это удивительно. Мы все знаем, что... Но это исключение, помним. Это биология, наука неточная. Мы все знаем, что лягушки и жабы категорически не питаются никакой растительной пищей. Это исключительно хищники, ловящие добычу. Более того, даже в школьной программе нам рассказывали, что они... Зрение бесхвостых амфибий устроено таким образом, что они, как добычу, видят только движущиеся объекты. И в основном это так, хотя тоже есть исключения. Но, тем не менее, существует такая зверушка, как ксенохила, которая питается ягодами. Это единственный вид растительноядных амфибий, который тоже исключение, но он существует. Ну, всяко может быть. Вообще в природе не бывает каких-то однозначных ответов, поэтому говорить, есть ли шанс или нету шанса, шанс есть любой. В природе шанс есть какой угодно, даже крылья, наверное, отрастить кому угодно, почему бы нет. Все бывает, только на это уйдет очень много времени.
0: Спасибо. А еще спасибо, скажем, Good Girl. И благодарим за то, что девушка подписалась, стала спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешла на уровень ученый. Это прекрасно. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а бешенством змеи болеют?
1: Нет. Нет. Категорически нет, не болеют. Ну, вообще бешенством болеют даже возможно, существуют тоже какие-то исключения, да, но вот признано и по ветеринарному законодательству, которое опирается на факты и на науку ветеринарию, бешенство – это хищные животные все. Ну, собственно, есть ветеринарное законодательство, по которому мы должны вакцинировать определенных животных. Так вот, бешенство – это хищные животные, безусловно, все. Это приматы, собственно, включая нас с вами, это рукокрылые и насекомоядные. Это я исхожу из ветеринарии, которая защищает человека, защищает сельхозживотных и поэтому вменяет в обязанность там вакцинацию определенной группы или проверку на бешенство определенных групп, которые болеют бешенством. Нет, среди рептилий, среди амфибий случаев бешенства не выявлено, но это холоднокровные животные. Вообще эти существа практически не переносят болезни теплокровных. Если вы когда-либо имели опыт ветеринарный или медицинский, хоть как-то связанный с рептилиями, вы сразу скажете сальмонеллез, который пишут степные черепахи. Всегда завозили черепах, и очень опасно, когда дети начинали общаться с черепашками прямо из природы, потому что они могли заболеть сальмонеллезом. Так вот, сальмонелл – огромное количество видов, и действительно, черепахи часто болеют сальмонеллезом. Но это не тот сальмонеллез, который живет у теплокровных, поэтому ряд стран, разумно подходящих к данному вопросу, такие как Америка, такие как Япония, например, не требуют даже ветеринарных свидетельств на рептилий, в том числе и на змей, потому что никаких болезней теплокровных животных эти животные не переносят. Долго отвечал про бешенство, да?
0: Зато подробно и понятно. Почему тоже понятно.
2: Спасибо. Да, теперь тоже буду знать, что зря пугали глистами черепашьими меня. Все эти 40 лет.
0: Продолжали каждый день. А, глисты от черепашки.
2: Амелия Найт поддерживает стрим и задает вопрос. Виталик, зачитай, пожалуйста, вопрос.
0: Да, конечно, я зачитаю этот вопрос. В обществе террористика довольно порицаемое хобби. Мог бы Евгений на одном из будущих форумов развеять мифы о террористике и террористах и рассказать о ее пользе для сохранения редких видов?
1: На самом деле я все время этим занимаюсь, но на своем канале. Канал, ну, уж простите, скажу, Зооком-клуб. Я постоянно говорю о пользе террористики. Я не могу сказать, опять же, да, давайте вспомним Стругацких. Невежество все время на что-то испражняется. Люди, которые говорят только исходя из личной пользы и не видя пользы в рептилиях, вот лично ему они неинтересны, и террористика ему кажется вредной, глупой и достойной испражнения на нее. Это плохо. На самом деле террористика, как и увлечение вообще животными, занятие весьма полезное. Чем полезное? Я как бывший педагог, много лет занимавшийся с детьми и имеющий очень хороших юнатов, могу сказать, что дети, которые общаются с животными, гораздо более ответственные. Они вырастают ответственными. Они не выставляют свой интерес впереди всего. Они знают, что существуют не только они. Они более... Давайте я нетолерантно выражусь, да, более правильные члены общества, умеющие жить в социуме и умеющие поступаться собственными интересами и брать на себя ответственность за окружающий мир. Это первое. Второе, содержание животных позволяет сохранить многие виды. Это огромная лекция. Я повторюсь, я все время на канале об этом говорю. Мы сохраняем таким образом виды. Мы сохраняем людей, мы сохраняем животных. И таким образом происходит еще и сохранение планеты. Потому что, опять же, если вы думаете, что комарик для вас вреден, и поэтому его нужно уничтожить, если комарики исчезнут, вам лично будет от этого хорошо, вы глубоко заблуждаетесь, потому что связано все настолько тонко, что через какое-то время, может быть, не лично вам, но вашим внукам станет нехорошо. Надо все это охранять. И террористика помогает этим заниматься.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ксения Димитрий Целест в очередной раз поддерживает стрим и в очередной раз спрашивает. А нет, не спрашивает. Говорит добрые слова. Спасибо вам, Евгений. После сегодняшнего стрима я, наверное, перестала бояться змей, так как теперь знаю, как вести себя при встрече с ними.
1: Спасибо вам. Мне на самом деле это приятно, потому что моя задача рассказать, что мир вокруг хороший, мир прекрасный, и живые существа весьма хороши, и очень в современном мире нуждаются в том, чтобы мы к ним относились хорошо, уважительно и бережно.
0: Ксения, давайте проверим. Вы где-нибудь найдите недалеко от себя какое-нибудь место, где можно взять в руки змею, сделайте фотку и скиньте в наш чатик. Контакты чатика чуть-чуть позже мы обязательно озвучим.
2: 12И говорит спасибо. Так зовут пользователя 12-й, поддерживает стримы и спасибо, говорит. А Андрей А спрашивает, есть ли альтернатива змеиному яду в фармакологии и медицине, чтобы исключить дойку змей, что, наверное, не очень полезно для здоровья.
1: Конечно. Ну, я повторюсь, да, вот какие-то отдельные пептиды уже выделялись, но, в общем-то, комплексно нет. Альтернатив как таковых нету. Но смотря для чего, поймите, альтернативы есть, наверное, почти всему. Нету альтернативы, например, для создания сыворотки противозмеиной. Вот здесь яд нужен обязательно. А, например, косметологии для того, чтобы расширить поры кожи, ну, наверняка существуют и другие какие-то средства растительные, не только змеиный яд так действует, да. Ну, почти всему есть альтернативы. Найти, по крайней мере, можно. Но если там жалко заваривать черный чай, всегда можно сделать мяту. Будет немножечко не то, но, в принципе, пить можно. Так же, наверное, и с ядом змей. Но искусственно получить его до сих пор не удается. Вот. А дойка змей, ну, опять же, давайте подходить ко всему разумно и с головой. Если мы начнем отрицать все, что несет... либо отрицательные эмоции для кого-то, либо... некий вред для кого-то лично, и будем категорически против этого, то поймите, опять же, жизнь на планете остановится, потому что, к сожалению, природа сделана так, что мы все время, любое живое существо кого-то для чего-то использует. Если это делается с пользой, а не из вредности, ну, так устроен мир.
0: Да, иногда виды вымирают, и тогда биоразнообразие сокращается, да. Ухудшается или не ухудшается.
1: Важно другое, да? Важно, чтобы, опять же, подход ко всему шел с головой. Важно, чтобы виды не вымирали, потому что это вот такой наш каприз, что нам захотелось здесь, где водится что-то очень эндемичное или растет только на этом пятачке какое-то растение, и больше его нигде нет, вот таких масса. Но мы хотим построить здесь санаторий, потому что нам это нравится. Вот это, наверное, неправильно и плохо. Мы должны вот задумываться об этом. А правильное и рациональное использование, ну, это разумно. Но это должно быть правильно и рационально.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Фил спрашивает, могут ли змеи рычать или мурчать? Я понимаю, что это глупо, но вдруг человеческое ухо не воспринимает шипение змеи в полной мере?
1: Нет, к сожалению, нет. Мы вот ничего ни про мурчание, ни про рычание нет. А шипение может быть разным. Иногда шипение может выглядеть даже как свист и достаточно громкий. И более того, иногда... мы можем, даже наблюдая за нашими домашними животными, за нашими любимцами, таким образом определять какие-то болезни. Потому что вот змея шипела, и вдруг она начала резко свистеть. Значит, что-то нехорошо. Значит, либо какие-то риниты, либо пневмонии, либо что-то еще. Все происходит вот даже так.
0: Спасибо большое. Далее, злотник Дарена, также наш постоянный зритель, спрашивает Евгения, какой миф, на ваш взгляд, принес наибольший вред виду или пользу? Может, стоит выдумать какие-то мифы, чтобы сохранить уязвимые виды, или чтобы люди перестали заводить некоторые на поиграть?
1: Я так сходу затрудняюсь, наверное, сказать, но, наверное... все мифы о том, что змеи, все змеи ядовиты, все змеи опасны, да? Вспомним тот же миф про шахматную гадюку, который уничтожил там, я не знаю, миллионы и миллионы несчастных водяных ужей. Но глобально это то, что змея обладает плохим характером и мечтает кого-нибудь укусить. Вот это главный миф, что змеи злобные и агрессивные, и увидев человека, они на него кидаются. Вот это то, что принесло, наверное, наибольший вред рептилиям вообще, потому что часто не разбираются, змея, не змея, палкой бьют по голове и все. Вот. О вредности характера змей. вот это. Но опять же, повторюсь, да, это то, что мы сами придумали для себя. Нету у змей там какого-то, каких-то особенностей характера, чисто вот таких человеческих. Нет. Может быть, стоит выдумывать какие-то антимифы. Но и антимифы зачастую о пользе змей тоже ведут к несчастью. Например, в Средней Азии песчаный удавчик. Миф о ядовитой двухголовой змее. У песчаного удавчика действительно короткий закругленный хвост. И не всегда понятно, где голова, где хвост. Змея, которую нельзя поймать, потому что если ты схватаешь за одну голову, другую он тебя кусает. Но тем не менее... Очень осторожно песчаного удавчика там ловили всегда. И даже в советское время он стоил весьма недешево, потому что существовал миф о лечебных свойствах песчаного удавчика как мощнейшего афродизиака. И это тоже повлекло за собой смерть многих и многих удавчиков, которых ели мужчины с определенными целями и желаниями.
0: Спасибо большое. Перед следующим вопросом, короткий.

0: на канале.
1: Есть спутник. У вас, например, iPhone определил координату как 56 точка и дальше еще группа цифр, то есть градусы и доли градусов. Вы так и говорите, 56 точка словами. И повторяете, повторяете, повторяете. То есть по принципу, как бы услышат, не услышат первый, услышат восьмой. Значит, аварийные радиочастоты 121,5-243,0 МГц. Это аварийная авиационная частота подачи сигнала бедствия, односторонняя передача. 123.1 – это аварийная авиационная частота, связь при проведении поисково-спасательных работ. Значит, 156.8 – это морской аварийный канал. И 300.2 – это речной аварийный канал. Это полезно знать тем, кто летает на лодках. Если вы не докричались до большого вверху, то вы докричитесь до парохода, который где-то рядом. А дальше пароход уже, так сказать, у него связи поболее будет, и он этот вопрос решит. Но наша авиационная радиостанция может выходить на морской аварийный канал, а вот на речной уже не хватает диапазона. Поэтому имеет смысл на Алиэкспрессе купить станцию с речного диапазона и просто иметь ее на борту, если вы подразумеваете полет, длительный полет над морской, речной или морской поверхностью, ну, большой, как бы с приводнением, с посадкой на воду. Это дублирующий канал подачи сигнала. Мы даем вверх, и мы даем тем, кто плавает, потому что как бы и летаем, и плаваем. Ну и все знают, код прямоответчика 7720 Mayday, и ЛТ-маяк, рабочая частота 406 МГц. Значит, дай сигнал, теперь сигнальные средства. Подготовь сигнальный костер, приготовь пиротехнические сигнальные средства, сделай наземный сигнал, будь готов подать сигнал поисковому судну. Любой наземный сигнал, поданный любым способом, показывает, что пилот жив. Если пилот погиб, сработала система обнаружения, координату взяли, прилетели, увидели пятно контакта, увидели воздушное судно, подсели, как бы решили вопрос. Но если воздушное судно поисковое на подлете видит взлетающую ракету, активированный фальшвейер, дымовой сигнал или наземный сигнал, сделанный подручными способами, это показывает, что пилот жив. Это очень серьезный психологический момент для тех, кто полетел вас искать. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Это первое. И второе, часто бывают ситуации, когда не видят сразу. Вот этот первый случай, который разложились на вырубке, вот если бы у них была хотя бы одна сигнальная ракета, то бы их нашли сходу просто. Они посылали бы за ним там второй самолет, и вертолет бы их увидел, и все бы произошло нормально. Если бразилец бы в останки своей сгоревшей Cessna накидал бы пневматиков или там листьев от пальмы и дымнул, его бы вытащили не 36 дней, а гораздо раньше. Значит, жди помощи. Достань носимый аварийный запас, не сиди сложа руки, занимайся жизнеобеспечением, разведи огонь, обустрой временное укрытие, контролируй свое физическое состояние, не перенапрягайся и будь внимателен и аккуратен. Вот эти два пункта, они очень важные. Почему? Потому что вы видели первоначально, шансы в течение 72 часов уменьшаются на 80%. По моей практике, к концу вторых суток, к началу второй ночевки, все курсанты начинают сдавать. Я вот прям отслеживаю их. И вот раз что-то ходили, бегали такие, все веселые, ну хорошо же, в лесу, интересно, выживание. А потом опа, один присел, опа, второй затормозился. Я говорю, что, мощность упала? Они говорят, да, слушай, что-то я подустал. Поэтому все бросили, вот прям команда идет, все бросили. Что бы ни делали, собрались возле костра, попили там водички, полежали, покурили, почилились там 20, 30, 40 минут. Вы все успеете сделать. Но вам важно восстановить физическое состояние. Потому что вы пережили эмоциональный стресс, который выбил из вас всю глюкозу. Это действие организма. Вы последний раз принимали пищу 100 лет назад, завтракая, когда утром вы летали, быстренько там какой-нибудь кашкой, у вас ничего нет, у вас производство внутри энергетического отсутствует. И как только накатывается усталость, вы перестаете контролировать свои действия. Занимаясь жизнеобеспечением, достав ножик и срезая палку для того, чтобы построить там себе какой-то навесик, вы просто перестанете нож удерживать правильно. Вот это самый простой пример. Либо проходя там куда-то за водой, не заметите палку, которая лежит, и споткнетесь, упадете на другую палку. Этот момент нужно постоянно отслеживать.

накатила усталость, все, мощность упала, отдохнули, дальше работаем на 20%, не больше. Подвигов совершать не надо. Задача сохранить себя, сохранить физическое и психическое здоровье. Значит, основные факторы выживания, их всего 5, это желание выжить, мотивация, психическое состояние, физическое состояние, знания и навыки, экипировка и снаряжение. Это к вопросу о всяких там супер-мега-носимых аварийных запасах. Во всех инструкциях, наших и не наших, написано, что чаще всего все, что у вас будет, это ваша голова. Поэтому знания и навыки, они важнее, нежели чем экипировка и снаряжение. Эмоциональный стресс – это то, что испытывает пилот, совершая вынужденную посадку. Основной фактор развития – это опасность для жизни. То есть вы осознаете, что ваша жизнь может сейчас закончиться. Но помимо этого, еще и очень важным является субъективная оценка пилотом сложившихся обстоятельств, трудности положения, своих возможностей, значимости лично для себя возникающей ситуации. То есть к знаниям и навыкам. Есть знания и навыки. Соответственно, субъективная оценка становится больше, чем ноль. Я знаю, я умею. Я это делал, либо я понимаю, как это делать. Если ничего нет, то субъективная оценка становится меньше, чем ноль. То есть, а что мне делать? Вот я упал, а как, вот, что мне дальше делать? У меня все болит, там, я не знаю, нога поломана. Куда мне двигаться? Где вообще, как? Меня сейчас медведи сожрут, сейчас ночь наступит, никто за мной не прилетит. Вот это очень важный фактор именно в подготовке. Помимо эмоционального стресса, человеческий организм испытывает физиологический стресс. У нас есть заложенный механизм реакции на опасность. Это принцип «бей или беги». Он еще со времен, так сказать, тех моментов, когда человек первый раз встал на две ноги с четырех. То есть как только мозг получает сигнал об опасности, гипоталамус дает команду в надпочечнике, надпочечники начинают выделять адреналин. Адреналин начинает готовить тело к действию «бей или беги». Увеличивается частота сердечных сокращений, возникает тахикардия, учащенное дыхание, взгляд фокусируется в точке, то есть становится тоннельное зрение. Вот, начинает отключаться, вазоконстрикция возникает, периферийные сосуды, чтобы кровь вся уходила в основной, так сказать, круг, жизненно важные органы и в мозг. За адреналином идет кортизол. Кортизол начинает, по-простому если говорить, вышибать глюкозу из всех запасов, которые у вас есть. Потому что глюкоза – это пища, это топливо для мозга, это его керосин. Мозг – самая прожорливая часть человеческого организма. Глюкоза растет, растет, растет, растет, начинается гипергликемия, превышение допустимого уровня. И вырубается третий гормон под названием инсулин, который начинает эту глюкозу сажать в ноль. Поэтому, если вы вспомните любую стрессовую ситуацию, когда она закончилась, очень хочется кушать, потому что нет ничего в организме. То есть мы, с одной стороны, имеем вот этот вот гормональный всплеск, шторм, и просадку по глюкозе, с другой стороны, мы имеем удар по психике. И если физиологию мы не победим никак, это механизм, который ну, не извлекается и даже не дрессируется, он просто есть, то вот субъективную оценку мы можем изменить, исходя из своей подготовки и понимания ситуации. А теперь самое вкусное – носимый аварийный запас. Значит, носимый аварийный запас представляет из себя специальный набор предметов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности пилота и экипажа во время вынужденной посадки и подачи аварийных сигналов. И есть еще такой вот Emergency Survival Kit on Me, это моя аббревиатура, в армии он называется NAS-IR. Это носимый аварийный запас, располагаемый непосредственно на пилоте. То есть, если первый НАС может лежать у вас где-то там в фюзеляже вашего воздушного судна, то это то, что непосредственно находится на вас. Значит, что входит в ЕСКОМ? Инструмент, нож или мультитул, фонарь, пиротехнические сигнальные средства, сигнальное зеркало, спички, зажигалка и аварийное одеяло. То есть у вас есть инструмент для жизнеобеспечения, у вас есть средство подачи сигналов в виде зеркала или фонаря, у вас есть средства обеспечения жизнедеятельности, спички, зажигалка и аварийное одеяло. Это все можно распихать по карманам. У нас вот стандартный костюм, стандартный карман. Здесь у меня лежит, иди сюда, вот такой вот нож, офицерский Victor Inox Regio Grip. У него есть лезвие, у него есть пила.
Я этим ножом реально работаю на всех курсах круглогодично. У меня есть еще мачете к нему, как бы, и все, больше ничего нет. Ни топоров, ни суперпил, ничего. Всего вполне хватает. Помещается вот в обычный штатный карман. Сигнальные, пиротехнические сигнальные средства. Потом уже более детально будем говорить. Вот есть вот этот карман. Вот здесь у меня лежит 8 ракет и пусковое устройство. Мы сегодня бахнем. Меня Сергей Георгиевич попросил привезти все, как бы. Там у нас фаер-шоу будет небольшое. Аварийное одеяло. У меня есть вот этот карман. Но их лучше иметь два. Потому что оно 160 на 210, как бы его, ну, не хватает часто. Фонарь. Я его выложил, но у меня есть вот этот карман. И у меня есть... Что, сел, что ли? Хорошо, я другой достану. У меня их много. У меня есть вот этот фонарь. Вот он работает в режиме маяка. Этот фонарь, вот сейчас я хочу сделать опытную партию, порядка 100 штук, специально для вот АОНа. У него нет никакой зауми, у него два режима. Просто режим свечения, режим подсветки, вот, и два клика, режим маяка. У него есть магнит, который может прилипать к конструкции самолета, и аккумулятор, который можно заряжать там от пауэрбанка. То есть вот. Сейчас я конфеты выну оттуда. Вот сюда это все помещается. Здесь же еще, вот тут у меня еще пусковое устройство стоит. Вот оно, крайнее. То есть, ну, соответственно, там сигнальное зеркало можно положить в этот карман, оно вот такое вот. И оно предназначено, помимо того, что еще сигналы подавать, приманивая вертолеты, работает где-то на дальности, мы проверяли, ну, порядка 5 километров в хороший вот такой день. Так плюс еще к тому, это ваша возможность посмотреть, а что у вас такое теплое, липкое по лицу течет, когда вы вылезли. Вы достали зеркало и посмотрели, что у вас там. Глаз целый? Целый. Что там, лоб рассечен? Глубоко или не глубоко? Все, а дальше положили и моргаете. Кстати, кто вспомнит самый известный случай спасения, когда применялось сигнальное зеркало? Кто вспомнит, тому признан. Никто не вспомнил. Спасение экипажа дирижабля на Биле. Когда Чухновский полетел их искать, там же не было GPS-ов, там с числениями по радиосигналу каким-то образом определили район. И у итальянцев был шоколад. Они взяли обертку от шоколада, прилепили каким-то образом ее на фанерку, отшлифовали, разгладили, и когда они услышали самолет, они вот этим вот самодельным зеркалом, значит, дали зайчик, и Чухновский увидел зайчик, его штурман, по-моему, наблюдатель довернул, и все, их, эту красную палатку обнаружили. Мне один раз один там старый монстр сказал, он сначала так что-то наехал на меня, я закусился, а потом он понял, что я не просто так этим занимаюсь. Он говорит: Миша, учи курсантов работать с любой гладкой поверхностью. Вот с любой, вот все, что есть, нет у вас зеркальца. Посмотрели то, что там осталось от самолетки, как бы, подумали, ага, вот это я могу использовать в качестве отражателя. Это тоже очень важно. Значит, это то, что на пилоте. Значит, упаковка носимого аварийного запаса должна быть, он должен быть упакован в контейнер, сумку, мешок, материал которых препятствует попаданию влаги вовнутрь упаковки, а конструкция исключает повреждение предметов укладки НАС и обеспечивает беспроблемное извлечение НАС из транспортного средства во время чрезвычайной ситуации. То есть, упаковывая свой супер-мега-НАС в тактический рюкзак, вы совершаете ошибку, потому что на нем нашита куча всяких петель и карманов, у него есть лямки. И когда, если вдруг вы приземлились, видите задымление или открытое пламя, ну и вас, вы открыли дверь, есть возможность выйти, вы даже свой НАС схватили, и вы пытаетесь выскочить, то он этим, лямка этого рюкзака может зацепиться просто за
рукоятку управления. И все, и вы его утратите, он сгорит. Поэтому идеальная упаковка для НАЗа, это, знаете, есть такие гермомешки, есть плотные тезы, которые вот туристы-водники используют. Вот 10-литровый мешок, его выше крыши хватает. Плюс к тому, когда вы будете заниматься жизнеобеспечением, это можно использовать в качестве ведра. То есть хранить запас воды в нем. И на нем нет выступающих частей. Просто take and carry, сразу взял и ушел. Значит, базовые блоки. Это средства оказания первой помощи, сигнальные средства, средства обеспечения жизнедеятельности и средства ориентирования. Значит, средства оказания первой помощи. Индивидуальный перевязочный пакет. Они сейчас продаются везде, потому что вдруг резко стали востребованы. Вот такая упаковка, две подушечки. Вот эта укладка не заменяет самолетную аптечку. Это то, что вот вытащили, а аптечка, например, сгорела, или не взяли, или забыли, или не хватило. Это ваша... Просто запас. Плюс из этого классная веревочка. Плюс это возможность сделать фильтр грубой очистки. Много применений всяких разных есть. Вот он упакован достаточно герметично. Жгут. Обычный жгут. Сейчас есть модные турникеты, но турникет требует устойчивого навыка использования. Жгут накладывается практически интуитивно. То есть вы натянули, замотали и как бы все. Не надо там никакого времени на лбу писать. Значит, вы себе оказываете. Кровушка перестала течь, взяли индивидуальный пакет, замотали, жгут чуть ослабили, решили, как что надо делать. Значит, гемостатик, ну, штука модная, полезная, но при очень сильных повреждениях, как бы, я его особо не рекламирую. Кто хочет, тот как бы берет, практикует, изучает. Сейчас по нему материалов выше крыши. И болеутоляющие средства, самое простое, тот же там, не знаю, нурофен, или еще что-то, один блистер пусть лежит. Голова заболела, ударился, три таблетки съел, получил, так сказать, дозу тяжелых наркотиков, и тебе стало немного легче. Сигнальные средства. Значит, сигнальные средства, сигнальная ракета, фальшвейер, сигнальный дым, полотнище, краска, маркер, свисток, сигнальное зеркало, фонарь и ХИС. Это химический источник света, палочка такая светящаяся. Вам нужно как минимум иметь ракету и фонарь. Лучше всего ракета, фальшвейер и фонарь. Если на лодках, то уранин. Он продается совершенно спокойно. Это средство для поиска свещей и протечек в трубопроводах. Порошок. Его укладываете лучше всего в упаковку из-под шипучих таблеток. Ни в коем случае не завинчивающийся. Потому что... Умка мне когда открыл свой НАЗ, он говорит, вот у меня уранин лежит в пакете. Я говорю, а теперь сделай так, подойди к ведру, намочи руки и попробуй открыть пакет. Ты же в воде. Поэтому упаковка с уранином должна открываться вот так. Двумя пальцами. Пыкс, и отлетела. То есть, чтобы ничего не скользило. А она достаточно плотная, гидроизолированная, там есть абсорбер, чтобы таблетки не отсырели. Все, вот она лежит в жилете, в спасательном, например. Раз, и вот дает очень большое пятно, яркое, на водной поверхности, которое очень далеко видно с поискового самолета. Значит, сигнальный дым. Сейчас у нас нет в гражданском использовании дымов, ну, потому что нет. Я веду работу над тем, чтобы акционерный сигнал, который входит в наш холдинг, вывела в гражданский оборот так называемый ПСНД, патрон специальный день-ночь военный, у которого с одной стороны фальшвейер, а с другой стороны дым. И вот они в этом году обещают как бы опытную партию уже сделать. Как появится, я как бы об этом объявлю. И вот это очень такая приятная вещь, которая позволяет вам и в сумерках себя обозначить, и не в сумерках, днем вот при таком. Вот. Значит, сигнальные ракеты, чуть попозже там уже детально поговорим по ним. А зеркало сейчас на Озоне продаются прекрасные, или на Авито я видел, из нержавеющей стали, тоже 300 рублей стоит. Оно не ломается, не мнется, в специальном чехольчике как бы положили, лежит, кушать не просит. Маркер, обычный перманентный маркер, сунули, это для того, чтобы метки оставлять. Средства обеспечения жизнедеятельности. Значит, средства водоподготовки, фильтр или химические средства. То есть, либо у вас таблетки, либо у вас фильтр. Опять же, так сказать, по работе, по основной работе я нашел российских производителей. Реофильтр в Обнинске делают погрузные фильтры, мембраны. Я пил из лужи, козленочком не стал. Очень маленький,
Вот, погружной. То есть его тоже сейчас буду, так сказать, всячески рекламировать для того, чтобы его иметь. То есть есть фильтр, любая лужа, она ваша. Фильтр бросили и пьете совершенно спокойно. Значит, средство хранения воды. Фляга или пакет с зиплоком. Если у вас нас упакован в ведро, вот в такой вот герметичный мешок, то вот у вас средство для хранения воды уже есть. Если нет, мы воду хранили во всем. В пакетах с зиплоком, в презервативах, в воздушных шариках. То есть все, что может поместить в себя воду, вот, все можно использовать. Металлический контейнер или котелок. Идеальный вариант после долгих выборов – это обычный армейский котелок. В него влезает практически весь нас. Он защищает нас от механических воздействий. Его можно вешать на костер, и он состоит из двух частей. Одной частью ты черпаешь воду, в другой воду ты готовишь. И стоит он тоже достаточно недорого. И форму имеет маленькую. То есть вот это как бы как контейнер, это очень хорошо. И плюс к этому он еще и звуковой сигнал можно подать. Значит, нож или мачете? Мачете, если вы летите в экспедиционный полет, который подразумевает пролет над очень маршрут протяженный и длинные необитаемые территории, ну, например, полетели там из Москвы в Магадан, то имеет смысл положить в самолет мачете. Обычная фирма «Арти» под Челябинском делает. Вот, я его начал использовать, потом меня его лодочник увидел. Вот сейчас он во все свои аптечки кладет эти мачете. Оно стоит 900 рублей на Озоне вместе с чехлом. У него очень хорошая ручка. Вот при помощи этого мачете и вот этого ножа я как бы занимаюсь жизнеобеспечением на тренировках. Единственное, что его надо просто болгаркой отрезать по общей длине 40 сантиметров, потому что оно слишком длинное. Но опять же, если вы далеко не летите, не надо заморачиваться. Ножа хватит вполне. Значит, карманная складная пила, то же самое. Если это длинный полет, тогда да. Если это короткий полет, тогда как бы нет. Там и чуть попозже будет пример построения временного укрытия. Я вам потом про него еще страшную историю расскажу. Значит, москитная сетка в обязательном порядке. Вот такой вот накомарник должен лежать в назе. Во-первых, все прекрасно знают, что как бы если комары тебя решили сожрать, а садиться ты будешь на открытое пространство, а в необитаемой местности открытое пространство – это чаще всего что? Болото. Поэтому даже если ты сел у себя, так сказать, в обломках самолета, оборудовал временное укрытие, то все равно у тебя есть проблема с комарами. Напялил на себя и можешь спать спокойно. Руки можно убрать под мышки, так ты закрыт весь костюмом. Плюс это сетка. Пошел гулять вокруг самолета, нашел белых грибов, насобирал в сетку. Устройство хранения. У нас, кстати, так было один раз на курсе. Вот. Это фильтр грубой очистки. В луже плавает ряска, например, или еще что-то. 4 раза складываете на котелок, получаете более-менее воду, очищенную от механических примесей. Все очень универсальная такая штучка. Значит, химические грелки имеет смысл держать. Вот. Единственное, что они боятся низких температур. То есть, если, как вот в армии, самолет – это техническое средство открытого хранения. Поэтому у меня допуски все мороз 5. То есть, минус 50 должно выдержать любое устройство. У вас как бы здесь взял, положил, отнес домой. Вот такие химгрелки Аист. Это действует 11 часов. Это вот они сейчас сделали маленькую. Она действует 5 часов, и она предназначена для ног. То есть прилепил, и у тебя уже более-менее, так сказать, согретые ноги. Особенно, когда ты пытаешься там ночь провести либо в самолете, либо во временном укрытии. Грелок таких надо как минимум больших 3, потому что грелка закладывается в пах и подмышки. Можно 4, можно вот сюда еще положить. И это гарантирует, ну, более-менее такие комфортные условия. Значит, средства укрытия. Это вот это вот спасательное одеяло, которое у вас есть. Вот оно вот так выглядит. По длине все они стандартные, 160 на 210. Им можно укрыться,
На него можно лечь, его можно использовать в качестве крыши для временного укрытия, потом все можно будет потрогать, пощупать. Вот. Еще есть такое, компания Сплав выпускает. Это то же самое, это лавсан, покрытый алюминием. А это мешок. Вот я в нем реально сплю как бы на всех курсах. Зимой только я еще спальник в него засовываю. То есть вы туда залезаете с головой, вот, и лежите. За счет того, что он покрыт алюминием, тепло ваше отражается. Единственное, что он не дышит, поэтому там раз в 3 часа надо вылезать, чтобы его проветрить, потому что собственный пот, вы будете плавать в собственном поте. Но, тем не менее, он создает необходимый такой микроклимат для того, чтобы вы как минимум согрелись. Ну и плюс он не промокает еще. То есть нет у вас сил построить там этот навес, или у вас не осталось ничего такого, что можно использовать в качестве укрытия в самолете. Вы просто там, главное, чтобы на голову не лило слишком сильно. Можно и в этом провести ночь, вот, и все будет хорошо. Значит, запас воды и рацион питания. А запас воды сейчас купить сложно. Леовит выпускает 300-граммовые упаковки с водой, запаянной в полиэтилен. Еще иногда бывает Marine Pro, тоже в полиэтилене, там 100 мл. Вот, это можно упаковать, но если это найдется. Мы этот вопрос тоже будем решать, чтобы это можно было спокойно купить, ну, как минимум там в одном месте. А можно класть вот такие вот бутылки, но лучше, если они будут, это 250, по-моему, а, это 0,5, 2 по 250. То есть, чтобы у вас было две разные упаковки воды. Во-первых, одна освободилась, вы ее можете наполнить там из той же лужи, это у вас будет маленькое хранение. Вы в нее можете там отфильтровать, ну, короче, расходник, который может пригодиться в конце концов. И плюс, если вы одну утратили, она потерялась, выскользнула из рук, упала в пропасть. У вас всегда есть вторая. Но больше у вас просто не влезет. То есть 2 по 100, это 200 грамм воды, вы должны это понимать. Значит, рацион питания. Из того, что я вам говорил, что у вас глюкоза на нуле, вам в течение 3 суток нужен будет только сахар. Поэтому заморачиваться какими-то суперсублиматами, ну, я смысла не вижу. Самый простой вариант – это 3 сникерса. Причем так, сникерс режется пополам, половинка варится, половинка закусывается. Получается такое вода со вкусом какао, вот, ну и как бы шоколадка. То есть сахар есть, органолептика обычной воды нормальная, особенно зимой. Зимой ты топишь снег, снеговая топленая вода – это просто гадость. А тут сникерс сварил, вот, и пьешь как бы нормально. Поэтому, ну, не надо. Есть еще Marine Pro брикеты такие, это аварийное питание для экипажей спасательных плотов. Оно может храниться 5 лет в любой обстановке. У меня есть отдельный список людей, которым это нравится. Потому что есть его невозможно, ну, то есть даже как бы ты не хотел. Я на 3-е сутки его грызть уже не мог. Я пытался из него тюрю делать, разводить его в воде как бы и пить, ну, еще туда-сюда, но органолептика никакая. Можно, например, использовать это Marine Pro и положить туда, там, не знаю, ванилиновый порошок какой-то, ну, чтобы хоть что-то было, какой-то вкус. То есть этим набил, а вкус остался из добавок. Значит, средства ориентирования. Самые простые – это компас. Если вы летите куда-то далеко, опять же, над необитаемой местностью, то есть компас, вот, компания Москомпас, единственная компания, которая делает нормальные компаса, то желательно положить в нас, именно в нас, какой-нибудь GPS-навигатор простой с закачанной картой, либо самый дешманский смартфон, у которого там поставлено, например, приложение там, советские военные карты. Для чего? Для того, что если вы начинаете маневрировать во время вынужденной посадки, и у вас утерян навигационный планшет, то вы хотя бы будете понимать, где вы находитесь. А не просто там пытаться вычислить, припоминая дедовские способы по высоте солнца там, и направлению ветра. Но это, опять же, это как мачете. То есть если далеко, этим дополняем. Если не близко, хватит и компаса вполне. Он потом пригодится для других вещей. Значит, зима. Ну, зимой спальный мешок в самолете должен быть и в вертолете обязательно. А желательно, чтобы там была балаклава еще, флисовая. Тоже
стоит 3 копейки, вот, и места не занимает. Ну и варежки, утепленные бахилы, чтобы защитить ноги и руки. Но спальный мешок и балаклава – это обязательно.

0: приземлились от света
1: Западной Африки. Это регион, который примыкает к Гвинейскому заливу и к Бенинскому заливу, как его части. Регион, который охватывает государства, простирающиеся на западе от Атлантического океана, это Либерия, Сьерра-Леоне, и на востоке вплоть до границы Нигерии и Камеруна. Как уже понятно, на юге этот регион ограничен Атлантическим океаном, а на севере граница его проходит по стыку зоны тропических лесов и зоны саванн. То есть у нас с вами речь пойдет о политических образованиях, которые возникали в зоне тропического леса. Надо сказать, что сам по себе природно-климатический фактор зоны тропических лесов — это не просто тропические леса, это леса влажные, это район, где чередуются засушливые и влажные сезоны, очень засушливые с очень высокой температурой, и влажные сезоны, когда дожди могут идти сутками, при том температура может сохраняться очень высокой. Это, конечно, в огромной степени определило характер исторических процессов в этом регионе. Сами по себе тропические леса сегодня в значительной степени вырублены. Опять-таки считалось, что это в огромной степени явилось результатом деятельности человека уже в колониальный и постколониальный период. Но на самом деле, в значительной степени эти леса были сведены еще в доколониальный период. И связано это с господствующим характером земледелия в этом регионе. Это земледелие, которое называется подсечно-огневым или переложным. Это земледелие, в основе которого лежит следующий процесс. Расчищается от леса участок земли, то есть он вырубается, деревья сжигаются, зола образуют естественные удобрения, почвы там плодородные, во многих местах они дают 3, а то и 4 урожая в год, но они достаточно быстро истощаются. Каждые примерно 15 лет приходится расчищать новые участки, а это выжигание нового участка леса и так далее, и так далее, и так далее. При том, что, конечно, и сегодня часть этой территории остается под лесами. Кое-где сохраняют специально участки первозданного тропического леса. Ну, в частности, есть такой заповедник на юге Ганы, где ты проходишь между деревьев на высоте где-то 40 метров по такому веревочному мосту. И под тобой на 40 метров деревья. И смотришь вверх, примерно на те же 40 метров, они еще и вверх над тобой идут. То есть это действительно производит такое очень яркое, сильное впечатление. Какие особенности исторического процесса обусловила вот эта природно-климатическая зона? Во-первых, достаточно долго лес эффективно ограждал население этого региона от влияний с севера, от влияний и великих империй, так называемых Западного Судана, Ганы, Мали и Сангая, которые не смогли туда проникнуть и захватить эти земли, и утвердиться там, и от влияния ислама, который стал проникать только в 18 веке в эти области, а в основном даже в 19 и 20. И то, что это регион, в котором практически невозможно создавать по-настоящему крупные политические образования, сравнимые по размерам с теми же империями, скажем, Западного Судана, да, Ганой, Мали и Сангаем, потому что природно-климатические условия не позволяли использовать кавалерию, они не позволяли, в том числе, конечно, не только благодаря лесам, но и благодаря распространенности мухи ЦЦ, они не позволяли эффективно объединять большие территории под одной властью. Здесь мы можем вспомнить другие регионы, где природные условия этому препятствовали. Скажем, если мы возьмем не только леса, но и горы. Допустим, Дагестан, да, или Греция. Ведь там же никогда до нового времени не возникало единых политических образований. Те же греческие полисы никогда не образовывали единого государства. Или, скажем, вольные общества и имаматы Дагестана. Потому что, да, каждая долина образовывала свое политическое образование, свою политию. И также действовали тропические леса в регионе Верхней Гвинеи.

низкого побережья Западной Африки. Еще одной особенностью исторического процесса, связанной с природным положением, с географическим, скажем так, положением этого региона, стало то, что этот регион одним из первых столкнулся с европейцами, будучи защищенным лесами от арабского влияния с севера. Регион, выходящий к Атлантическому океану, стал одним из первых, собственно говоря, еще в 15 веке, в котором началось взаимодействие африканцев с европейцами, прежде всего с португальцами. Это было торговое взаимодействие очень долго. Колониальная экспансия, в собственном смысле слова, начинается только в середине 19 века. А до того это было торговое взаимодействие, которое имело свои последствия. Ну, мы не будем говорить сейчас, наверное, о последствиях этого для Европы, для португальцев, а для африканцев. Это привело, во-первых, к усилению прибрежных политических образований, которые наживались на этой торговле, в том числе получая, скажем, огнестрельное оружие, получая самые разнообразные богатства, то, что считалось богатствами в Африке. Выполняли эти прибрежные политические образования роль посредников в торговле между европейцами и африканскими народами, расселявшимися вглубь материка. И возникло даже целое созвездие, скажем так, небольших территориально, совсем небольших политических образований, своего рода городов-государств, которые и возникли, и процветали на работорговле прежде всего, и в целом на торговле с европейцами, и которые с упадком этой торговли сами быстро пришли в упадок. Это Ардра, Попа, Новый Калабар, Старый Калабар и так далее, и так далее, в основном находившиеся на территории современных Нигерии, Бенина, Ганы, на побережье. Надо сказать, что эта торговля с европейцами включала в себя самые разнообразные товары. Лучше всего, конечно, известна арабо-торговля, которая имела колоссальное, так сказать, влияние на африканские народы, африканские культуры, африканские политические образования. Но здесь надо учитывать то, что, с одной стороны, рабы были среди товаров, которые поставлялись африканцами и европейцам с самого начала их взаимодействия. Но, с другой стороны, только в середине 17 века рабы стали основным товаром. Основным товаром. До этого, конечно, главными товарами были пряности, прежде всего перец, то, зачем и шли, прежде всего, европейцы, ради чего они в итоге обогнули африканский континент и вышли к Индии, к Малуфским островам. Масса других товаров. А вот с середины 17 века, с развитием плантационного хозяйства в Северной и Южной Америке и на Карибских островах, рабы действительно превращаются в основной товар. И длится это до начала 19 века, когда, с одной стороны, развивается промышленное производство, происходит промышленная революция, уже нет потребности в рабском труде, за исключением труда на плантациях, скажем, в Бразилии или на юге США. Ну и постепенно вводятся запреты на работорговлю и так далее, и так далее. Так вот, если мы посмотрим на этот регион, то мы увидим, что на тот регион, о котором мы с вами говорим, Верхнегвинейское побережье, ну и вообще в целом регион Верхней Гвинеи, то мы увидим, что на его территории в доколониальный период процветала целая, можно сказать, плеяда ярких политических образований. При этом эти политические образования были разного уровня сложности, были народы, у которых вообще не возникло сложных политических систем. Это прежде всего народы, жившие к востоку от реки Нигер, крупнейшим среди которых является Игбо. Игбо и сегодня один из трех крупнейших народов Нигерии, наряду с Хауса и Йоруба. Народ очень интересный, в том числе с точки зрения антропологической, потому что как раз по всем, так сказать, своим показателям, с точки зрения своей численности, характера, хозяйства и так далее, они должны были бы создать сложные политические системы, подобные тем, которые сложились у других народов, о которых мы будем говорить. Но вот это называется загадкой Игбо. У них они не сложились, возникали только вожества, и то в районе реки Нигер, под прямым влиянием соседей. Ну, дальнейшая история народа Игбо, она тоже очень интересно. Игбо славились и славятся как торговцы. Это один из таких самых активных торговых народов и, собственно, в Нигерии, и сегодня среди нигерийской диаспоры в мире.
если мы будем выходить за рамки, да, собственно, доколониальной истории, а здесь надо понимать, что и колониальная, и постколониальная история, это, конечно, продолжение так или иначе доколониальной истории. И многие явления и сегодня в Африке, в африканских государствах, восходят к доколониальной эпохе. Так вот, Игбо – это тот народ, лидеры которого начали в 1967 году войну за отделение Восточной Нигерии, собственно, региона, населенного Игбо, от Нигерии, когда там нашли нефть. Эта война завершилась их поражением. Ну и сегодня, повторяю, Игбо — это, безусловно, один из самых ярких и интересных и крупных, естественно, народов Нигерии. Но в доколониальный период своих сложных политических образований у них не было. Часть Игбо сохраняла полную независимость, а часть в районе как раз реки Нигер входила в состав, особенно в 15-17 веках, королевства Бенин. Со столицей в городе, который называется Бенин-Сити, которое не надо путать с современным государством Республика Бенин, которое раньше называлось Дагомея, его переименовали в 1975 году в Бенин. Почему? Потому что в период расцвета, в середине 15-16, начале 17 веков, королевство Бенин, повторяю, центр которого находился на территории современной Нигерии, простиралось вплоть до современной республики Бенин и даже дальше до Ганы. И лидеры Дагомеи, пришедшие к власти в 1974 году под лозунгами строительства социализма, отказа от наследия колониализма и так далее, они решили изменить название страны, чтобы отказаться от названия Дагомеи, которое у них ассоциировалось с колониальным прошлым. И они взяли вот это название Бенин в память о том, что когда-то они были частью вот этой, собственно, африканской державы. Так вот, доколониальное королевство Бенин не следует путать с современной республикой Бенин. А доколониальное королевство формировалось сначала, как и другие, в общем-то, королевства, как совокупность вождеств. Затем они объединились в королевство. И это очень такая, скажем так, темная история, поскольку существует масса преданий о том, когда и как это произошло. И здесь надо обратить внимание на еще одну очень важную особенность того, о чем мы говорим. То, что, как иногда говорят, да, история – это политика, прокинутая в прошлое. Сегодня Нигерия, на территории которой живут и Йоруба, и Бини, и другие народы, страна, в которой очень большое значение имеют межэтнические отношения. И существуют легенды, по которым королевская власть в Бенин, сам институт королевства, были принесены Йоруба. Этому противостоят местные легенды, утверждающие, что наоборот, бенинцы были теми, кто принес королевскую власть к Йоруба. И сегодня, повторяю, это все имеет, то, что, казалось бы, происходило тысячелетия назад, имеет колоссальный политический смысл, потому что служит и Йоруба, и Бини обоснованием, способом обоснования своих претензий на власть, способом обоснования претензий на земли, и часто приводит к очень, так сказать, драматическим событиям. Тем не менее, если попытаться все-таки разобраться в этой истории, то, конечно, приходится во многом оперировать тем, что получило название в науке устная историческая традиция, которая была записана в основном в колониальные периоды, в ранний постколониальный период, в разных версиях. Не только в разных версиях, скажем, у Бини и Йоруба, но и даже у тех же Бини есть разные версии устной традиции. В общем и целом можно сказать, что единое Бенинское королевство возникает, ну, по крайней мере, по моим, так сказать, представлениям, мой анализ показывал, что в середине 13 века. Хотя, повторяю, есть и другие датировки других ученых. Это так называемая вторая династия. Первая династия – это династия Агиса, которые правили фактически как главы крупнейшего, сильнейшего на тот момент вождества. Их сменилось по преданиям около 30. Но это еще не было единое интегрированное, скажем так, королевство. Вот интеграция происходит при второй династии, династии Оба, которая правит по сей день. Сегодняшний правитель считается 39-м в этой династии. И, как я уже сказал, я считаю, что это происходит, и утверждение этой династии, в середине 13 века. Опять-таки, еще раз подчеркну, очень сложный, очень спорный вопрос, и в том числе политический очень,
я бы сказал, даже опасный, взрывоопасный вопрос о том, откуда берется эта династия, является ли она, собственно, бенинской, или это династия, которая пришла из священного йорубского города или Ифы, связана с йорубской династией правителей Одудува. Сегодня, безусловно, бенинцы категорически отрицают свою связь с Йоруба в этом отношении. Ученые, ну, во-первых, существует, естественно, национальная, так сказать, историография, которая в значительной степени ангажирована политически. Мировая историография, ну, все-таки, по крайней мере, до сих пор, в основном опиралась на ту устную традицию, которая связывает Бини с Йоруба, поскольку за этим стоят еще и определенные аспекты ритуалов королевской власти, которые указывают на связи с Йоруба и так далее, и так далее. Как бы то ни было, до середины 15 века королевство Бенин остается сравнительно небольшим политическим образованием. Расцвет его начинается с правления человека, которого звали Эвуаре, которого потом стали называть Эвуаре Великий. Ему первому удалось существенно расширить территорию страны, как путем захватов, так и путем миграции, то есть отселения части увеличивавшегося населения страны на новые земли, как не занятые, так и вытесняя местное население. Захваты вообще в этом регионе всегда происходили в виде обложения данью подчиненных, покоренных, а не уничтожения местных династий. И также происходило и во времена Бенинской державы. Далее наступает эпоха так называемых воинственных оба. Это несколько правителей, которые очень существенно расширили пределы королевства Бенинского, вплоть до дельты реки Нигер, как раз вот до территории современной Бенина и даже Ганы, о чем мы уже упоминали, которые очень активно использовали свои связи с европейцами, в том числе и в войнах, скажем, получая от них огнестрельное оружие, которого не имели их противники. И это зачастую решало, так сказать, исход войны. Но затем на авансцену выходит королевство Ойо, или держава Ойо, как ее называют. Ойо – это один из городов народа Йоруба, народа очень крупного, который имеет свой, так сказать, центр, сакральный центр, город Иле-Ифе. Иле-Ифе – это, очевидно, древнейший город в регионе. Археологические слои древнейшие датируются достоверно VI веком нашей эры. Это очень древняя для региона датировка. Опять-таки ученые спорят, имело ли Ифе когда-либо не только сакральное, но и политическое большое влияние. Опять-таки есть разные мнения, но мое собственное исследование этого вопроса привело меня к мнению, что до 15 века Ифа имела и политическое влияние в регионе. Но как бы то ни было, и по сей день правитель Ифа или Ифа, или это означает дом в языке йоруба, то есть дом Ифа. Правитель или Ифа, имеющий титул, носящий титул Они, является формальным главой всех Йоруба, сакральным главой. По преданиям Йоруба, именно на месте Ифы возникает земля, возникают первые люди. По легенде, ну, есть разные варианты легенды, если так обобщить эти легенды, попробовать свести воедино разные версии, то с небес некогда по цепи спустился в мировой океан первопредок по имени Одудува, который для того, чтобы спуститься, сначала сбросил, так сказать, горсть земли, или по некоторым версиям спустил петуха, который, значит, принес с собой эту горсть земли. Вот на эту горсть земли он встал, дальше расширил, так сказать, землю. Вот на этом месте, где он спустился, он основал создал земную твердь и основал этот город Иле-Ифе. Сейчас в Иле-Ифе стоит большой памятник ему, естественно, в парке. Как считается, у Одудувы было 16 детей, 16 сыновей точнее, которых он послал в разные стороны создавать различные города Йоруба, править в них и создавать династии. Разумеется, к 20 веку, когда уже европейцы стали записывать все эти, да и уже получившие образование африканцы стали записывать все эти легенды и так далее, встал вопрос, а что же это за 16 городов? Понятно, что городов этих было больше, и в каждом правитель утверждал, что его предки из числа вот этих 16
В итоге по переписи, если я правильно помню, 1903 года, насчитали, что около 90 человек, которые утверждали, что их предки из числа этих 16. Но в любом случае были города Йоруба, которые в разные периоды играли значительную роль в политической, культурной истории региона. Это Ондо, это Кити, целый ряд других. Как я уже сказал, к 18 веку возвышается Ойо. Ойо удается создать, единственное в регионе, удается создать нечто отдаленно напоминающее империи Западного Судана. Ойо находилась и находится, собственно говоря, точнее как и старый Ойо, и новый Ойо. Новый Ойо это старый Ойо сейчас уже в основном археологический комплекс, новый Ойо находится несколько севернее. Вот как у нас старая Рязань и Рязань. Да? Благодаря тому, что они располагались на стыке зоны саван и зоны лесов, иметь свою конницу и использовать ее прежде всего в саванной зоне, как бы то ни было, воспользовавшись ослаблением Бенина в 17 веке, Ойо начинает свою экспансию и доходит ее влияние вплоть до побережья океана на территории современного Бенина, где они через, скажем, порт Уида, крупнейший работорговый порт региона, ведут торговлю рабами. Правитель, носящий титул Алафин, правитель Ойо, становится реально важнейшей фигурой среди всех правителей, многочисленных, как вы уже поняли, правителей Йоруба, да и не только Йоруба в регионе. Но дальше наступает эпоха некоего упадка Ойо в 19 веке. Это приводит к так называемым Йорубским войнам середины 19 века, когда в условиях ослабления Ойо начинается борьба между почувствовавшими его ослабление другими городами Йоруба. Более того, возникают новые города, в частности, крупнейший сегодня город Ойо и Баден, второй по величине город Нигерии. Он возникает только в 19 веке, 830-е годы, как раз в ходе вот этих Йорубских войн, наследие которых ощущается и сегодня. Это все к тому, о чем я уже говорил, на что я обращал внимание, что в Африке историческое прошлое как нигде ярко прорывается в повседневность сегодня. Ну, скажем, ну, это было уже достаточно давно, но тем не менее, 20 где-то лет назад я ехал из Ибадана в Или-Ифе, и по сторонам лежали сожженные машины. Народ вообще пугался от самой мысли, что я еду из Ибадана в Ифе, потому что незадолго до этого произошло очередное столкновение. Вот как они воевали в середине 19 века, вот так эта вражда, она сохранилась. Причем даже не просто вражда между Ибаданом и Ифе, а вражда между Ифе, жителями Ифе и жителями одного определенного района Ибадана, который был населен и по сей день населен потомками людей, которые во времена этих войн переселились из Ифе в Ибаден. То есть, как бы, так сказать, вот приняли сторону ибаданцев в этой войне. И вот до сих пор, да, вот периодически вспыхивают конфликты. Еще раз подчеркну, что Йоруба никогда не образовывали единой политии, единого государства. Всегда это была система, начавшая возникать еще в X веке, да, система городов-государств. В VI веке, напомню, возникает Или-Ифе, а большинство других городов возникает в период между X и XIII веками. Так вот, это всегда была система городов-государств со схожей культурой, с родственными династиями, естественно, с единым языком, единым народом, хотя на самом деле есть, конечно, естественно, диалектальные различия. Скажем, сегодня, так сказать, классическим диалектом Йоруба считается язык, диалект Ойо. Но, повторяю, всегда это были суверенные, скажем так, политические образования. Бини, они в любом случае родственны, конечно, Йоруба, но, как вы поняли, история Бенина, она как бы отдельная и во многих отношениях, даже как бы, особенно если речь идет о ранней истории, как бы противопоставляемая самими бенинцами истории Йоруба. Если мы пойдем дальше на запад, то мы окажемся на территории современной республики Бенин, где на севере в доколониальный период существовало несколько небольших политических образований, королевств типа Багирми, Ника. Но, конечно, главная политическая сила в истории этой страны – это Дагомея. Я уже упоминал это название, так называлась колония. Именно поэтому переименовали страну в Бенин, чтобы не ассоциироваться с колониальным прошлым. Но на самом деле Дагомея – это название доколониального государства,
которая, конечно, не совпадала всецело с границами современного государства Бенин, но в основном располагалась на юге современного государства Бенин. Но его влияние простиралось достаточно далеко, скажем, на территорию соседнего государства Того. Это было мощное земледельческое государство с мощной торговлей и, конечно, очень активно наживавшееся на работорговле. Дагомейцы были одними из крупнейших работорговцев в регионе, да и вообще в Африке. Надо сказать, что да, а народ, который населял Дагомею, называется народ фон. И сегодня многие народы, в общем, помнят об этом. Ну, буквально два таких интересных штриха. Недалеко от крупнейшего города Бенина, Котону, есть озеро, называется Никуэ. На этом озере, на островах, живут люди, которые населяют вот такую африканскую Венецию, называется Таганвье. Кто-то называет это деревней, кто-то городом, но я так думаю, там 1020 живет, так или иначе. То есть полностью на воде. Конечно, это все очень красочно и интересно смотрится, но это не бутафория, это не аттракцион, люди реально там живут. И, как я посмотрел, там практически есть все, что может понадобиться человеку между роддомом и кладбищем, включая даже там профсоюзные организации, если кому-то это надо, значит, потребуется. Так вот, как там люди оказались? Они спасались от фон, от дагомейцев, потому что по мифологии дагомейцев им нельзя передвигаться по воде. И вот этот вот народ Тафину, небольшой народ, называется Тафину, они просто вот переселились на вот эти вот искусственные, даже, но это не острова, это искусственные острова фактически. И еще в 18 веке и стоит большой памятник вождю, который это все придумал, потому что дагомейцы вот не могли, и мифология их, так сказать, не позволяла перемещаться по воде, они их там не могли достать. А другой пример тоже интересный, это в соседнем Того. На севере живет народ Баттамариба. У них очень интересные дома. Благодаря этим домам их поселения включены в список памятников ЮНЕСКО, всемирное наследие ЮНЕСКО. Это такие дома-крепости двухэтажные, глинобитные. Как вы понимаете, они их создавали не ради ЮНЕСКО, задолго до появления ЮНЕСКО. Они таким образом решали проблему защиты от набегов дагомейцев. Но, тем не менее, Дагомея пала в итоге под ударами французских колонизаторов в 1896 году. Последнего их правителя сначала, в общем, превратили полностью в такую марионетку, а потом в 1904 году вообще, так сказать, свергли с престола. И сейчас столица страны Абомей – это один из крупнейших городов Республики Бенин. И в бывших дворцах королей располагается очень интересный музей. Еще южнее, совсем уже на побережье, находилось королевство Аджачи. Европейцы этот город называли Порто-Ново, и сегодня под названием Порто-Ново он является официальной столицей Республики Бенин, хотя крупнейшим городом и деловым центром, да и политическим центром во многом является город Котону. В Аджачи тоже было свое королевство, но там судьба королевской династии была другой, оказалась другой. Надо сказать, что если правитель Дагомей Беханзин оказал очень упорное сопротивление французам, то правитель Аджачи, наоборот, заключил с ними договор. Характерно, что памятники сегодня стоят обоим в соответствующих городах. Более того, он настолько понравился французам, что его даже не крещеного, тем не менее, похоронили на территории католического собора, построенного французами в Аджачи, в Порто-Ново. Но если французы династию, как я уже сказал, Дагомеи уничтожили и упразднили само королевство, то вот, так сказать, лояльные им правители Аджачи продолжали существовать весь колониальный период. И единственное, вот, кому они уже совсем, так сказать, не понравились, это пришедшим к власти в 1974 году в результате переворота людям, которые, так сказать, начали строительство социализма, объявили построение социализма в Бенине во главе с полковником Матьё Кереку. И вот они уже не потерпели, конечно, этого правителя Аджачи. Но они поступили гуманно, они последнему правителю просто, он уже был престарелый, и дали дожить, сколько ему оставалось, он до 76 года дожил, а просто уже не дали интронизировать следующего. И опять-таки его дворец правителя Аджачи, тоже превращен в очень интересный музей. Далее, наконец, на территории Ганы самое интересное политическое образование – это конфедерация Ашанти. Вот слева в красном – это правитель Бенина, который... Королевство Бенин, тут он мне подарил, когда мы с ним встречались, он уже, так сказать, покойный, уже его внук правит.
А вот справа это календарь как раз вот подарил правитель Ашанти нынешний. Конфедерация Ашанти примечательна многими вещами. Прежде всего тем, что это была конфедерация. Это никогда не было таким вот монолитным королевством, как, скажем, Бенин или Дагомея. Она всегда была, скажем так, более децентрализованной, всегда состояла из некоторого количества политических образований, которые объединялись под властью, начиная с XVI века, вот Асантехене, верховного правителя Ашанти, который существует по сей

какое-то время, как бы случайно при рытье колодца ее нашли. И стал стекаться народ, и знатоки сказали, что это найден окаменевший древний допотопный великан. Ну и, в общем, Джон Халл стал собирать денежки за показ. Этой диковинке собрал 150 тысяч долларов в итоге. Она, кстати, до сих пор лежит в каком-то музее фермеров в Штатах. Замечательная история. Кстати говоря, когда Джона Халла попытались засудить за это, ничего не получилось, потому что, оказывается, он сам никогда не утверждал, что это действительно древний великан. Это утверждали местные знатоки. Ну и история еще на 100 лет более ранняя, это уже 18 век. Был такой Иоганн фон Берингер, профессор прусский. Однажды он гулял в окрестностях некой горы и стал находить удивительные камни, на которых были изображения отпечатки животных и даже надписи на древних языках. Он собрал коллекцию порядка 200 таких камней, решил, что это игра природы, это чудо, и написал про них целую монографию. Но в итоге выяснилось, что над ним пошутили его коллеги, которые подбросили ему эти камни. В итоге их уволили, но его уволили тоже. А самое интересное, что вроде бы он до конца жизни так и не поверил, что это подделки, и продолжал утверждать, что камни подлинные. К чему я это рассказываю? Наверное, любая область науки в своем становлении должна, может быть, пройти такое крещение мистификациями. Пройти это и, может быть, через это очиститься. Но я продолжу. Загляну в чатик. О, там уже горячо. Еще, может быть, немножко вызову некое бомбление среди некоторой части аудитории на тему африканской прародины. Потому что, почему-то не хотят некоторые граждане происходить в Африке. Африка – это место непрестижное. Хотелось бы где-нибудь в районе Садового кольца. Ну, или хотя бы на территории Русской равнины. Но нет. Официальная наука навязывает нам африканскую прародину. Наверное, это вот такие нехорошие западные политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Они нам эту позицию навязывают. Но тот, кто так говорит, он просто элементарно не знает историю науки. Потому что тема, откуда возник человек, она обсуждалась совсем не в политкорректные времена. Понятно, что есть там различные религиозные ответы на этот вопрос, но вот когда ученых это стало волновать, они по-разному отвечали на этот вопрос. И тема, на самом деле, африканской прародины возникла еще в 18 веке. Был такой один из первых ученых-эволюционистов Бюфон, и он считал, что человек возник в Африке. Но почему? Потому что в Африке существовала древнейшая на то время известная цивилизация, Древний Египет. И логично было предположить, что человек возник там. В течение 19 века, когда уже распространилось учение Чарльза Дарвина, сам Дарвин предполагал, что люди возникли в Африке, потому что там живут большие человекообразные обезьяны, наши ближайшие родичи. Другие считали по-другому. Эрнст Геккель думал, что человек возник в Азии или, может быть, на территории Лемурии, затонувшего материка в Индийском океане. Когда стали делать находки, много находок, неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергского человека, упомянутого мной пилдаунского человека, который оказался фальшивкой. Их всех нашли в Европе. И Европа нравилась, это престижное место для происхождения человека. Потом стали находки делать на территории материковой Азии, синантропы знаменитые. И только во второй половине 20 века, когда начали копать в Африке активно, когда стали появляться находки австралопитеков, человека умелого, человека работающего, родезийского человека, его нашли еще раньше, на самом деле, но оценили не сразу. Чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И сейчас мы знаем, что в Африке существует, согласно данным палеантропологии, как бы вы к этому ни относились, ребята, самая полная цепочка предков человека, начиная от первых прямоходящих, живших 7 миллионов лет назад, и австралопитеки, которых куча видов, и ранние хомо, которых куча видов, и вплоть до древнейшего Homo sapiens, возрастом около 200 тысяч лет, и так далее. То есть нигде за пределами Африки такой подробной цепочки находок нет. За пределами Африки все человекоподобные, вот такие прямоходящие существа, появляются только около 2 миллионов лет назад. То есть, что важно, современные данные палеантропологии говорят нам, что в Африке возник и род Homo,
человеческий и вид Homo sapiens, то есть наш с вами вид, возник на территории Африки. Ребята

0: увы, это факт. Но у нас ведь есть не только палеантропология, у нас еще есть археология. И представьте себе, археология говорит нам то же самое. То есть древнейшие находки культуры человеческой в виде самых примитивных каменных орудий сделаны на территории Африки, в Эфиопии конкретно. В Эфиопии, Кении, Восточная Африка. Им больше 3 миллионов лет уже таким древнейшим находкам. Это Кения. Древнейшие орудия за пределами Африки тоже появляются около 2 миллионов лет назад. Есть еще и генетика. Последние пару десятилетий очень веское слово в этой области сказала палеогенетика. Молодое, активно развивающееся направление в науке. Но про это я еще чуть-чуть поговорю более подробно, когда буду про следующий миф говорить. Исследования как современных геномов человечества, так и ДНК из ископаемых останков указывает на Африку в качестве нашей прародины. Таких исследований на самом деле проводилось много. С 80-х годов прошлого века. Например, вот один интересный такой кейс. Человеческая кожа, как вы знаете, она бывает разного цвета. И вот этот пигмент в коже, меланин, его синтез, его появление в коже кодируется несколькими генами. Некоторые из них нам известны. Один из таких самых известных генов – это меланокартиновый рецептор первого типа, MC1R. И вот он достаточно хорошо изучен. И когда в 2000 году, значит, генетики взяли ДНК у евразийцев, там у европейцев, азиатов, у африканцев разных, у папуасов и у шимпанзе, взяли у них, посмотрели этот ген, построили его родословную, то получилось, что, во-первых, предковый вариант этого гена, он очень похож на африканский. Во-вторых, у африканцев, у всех, которых исследовали, он имеет одинаковую форму. То есть у них нет никакого разнообразия по этому гену, он у них у всех практически одинаков. А у жителей Евразии было найдено 10 значимых мутаций разных в этом гене у разных представителей популяции Евразии. Еще раз, у африканцев он у всех практически одинаков, а у жителей Евразии 10 разных вариантов они тогда нашли. И какой из этого делается вывод? Ну, проще всего предположить, что, видимо, вот этот африканский вариант, предковый, он в Африке находился под действием жесткого стабилизирующего естественного отбора. Почему? Потому что в Африке очень сильный ультрафиолет, пигмент в коже нужен, чтобы защищаться от разрушительного действия этого ультрафиолета. Поэтому у всех африканцев вот строго фиксирован вариант этого гена. А когда люди стали из Африки мигрировать на север, мигрировать в Евразию и расселяться там, в Евразии ультрафиолета уже было недостаточно, а ультрафиолет нам нужен для синтеза витамина D, который нужен нам для усвоения кальция, который нужен для нормального развития скелета. Так вот, если ультрафиолета мало, наступает рахит. И стало выгодным, чтобы кожа светлела. Естественный отбор в разных популяциях людей, расселявшихся из Африки, подхватывал любые мутации, которые уменьшали синтез меланина. И вот эти популяции побелели, причем они побелели независимо. То есть сейчас мы знаем, что как минимум азиаты и европейцы посветлели независимо друг от друга. Разные мутации у них привели к развитию вот этой светлой кожи. Вот, то есть, короче говоря, многочисленные исследования генетиков, они очень логично вписываются вот в эту концепцию африканской прародины. Но это еще не все, еще и лингвисты тут сказали свое слово. Например, в 2011 году было проведено такое исследование, когда взяли более 500 языков со всего мира и оценили их фонетическое разнообразие. И нанесли его на карту. И получилось, что в Африке фонетическое разнообразие языков максимально и уменьшается по мере удаления из Африки. Что вообще логично, если предположить, что люди расселялись из Африки, каждый раз уходила только часть людей, и они уносили с собой только часть этого разнообразия. Короче говоря, антропология, археология, генетика и даже, судя по всему, лингвистика независимо указали на Африку в качестве прародины человека. То есть эта концепция не навязана нам с вами, а победила в честной научной борьбе. Продолжая разговор Значит, по поводу генетики. Я обещал про это сказать более подробно. И вот одно из таких революционных исследований, которое совершило, может быть, в некотором роде переворот в этой области науки, связано с появлением словосочетания «митохондриальная Ева». И даже вот до сих пор некоторые деятели церкви используют этот термин и говорят, что вот генетики доказали Библию, что в Библии написана правда. То действительно люди произошли от Адама и Евы. Недаром вот генетики даже используют такой термин «митохондриальная Ева». Так вот, нужно пояснить, что на самом деле доказали генетики и чего они не доказали. Значит, во-первых, на всякий случай, я уверен, что вы все тут подкованы в биологии. Митохондрия – такие клеточные органеллы, такие маленькие батарейки у нас в клетках, благодаря которым мы вообще живы, можем двигаться, дышать и прочее. У нас в клетке есть ядро, а в нем ядерная ДНК большая, которая 3 с лишним миллиарда пар нуклеотидов. И есть у нас митохондрия, еще маленькая митохондриальная ДНК, коротенькая. Она всего лишь 16,5 тысяч пар нуклеотидов. И вот эта митохондриальная ДНК, она оказалась очень удобной для генетиков. Почему? Потому что она, во-первых, маленькая. Во-вторых, митохондрий в клетке очень много. И это было удобно, когда стали появляться методы вот извлечения, прочтения ДНК из наших тканей, когда это было сложно. Только одно ядро в клетке, и могут быть тысячи митохондрий. Это удобно, они лучше сохраняются. Кроме того, наша ядерная ДНК, при половом размножении, если вы помните школьный курс, происходит обмен фрагментами ДНК между папой и мамой, происходит перемешивание ДНК. А митохондриальная ДНК достается нам только от мамы. Она не перемешивается ни с кем, передается как есть, и это удобно. Потому что она меняется только вследствие мутаций. И, грубо говоря, сейчас так, если говорить упрощенно, эти мутации происходят с примерно постоянной скоростью. Если мы знаем эту скорость, если мы возьмем митохондриальные ДНК двух организмов и сравним их, посчитаем количество различий, то мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. И вот это оказалось очень удобным для генетиков, для реконструкции родословной. Кстати говоря, это вовсю используется в криминалистике и в других методиках, например, установление родства. А генетики стали использовать митохондриальные ДНК для изучения эволюции. И в 1987 году группа ученых Ребекка Кен, Алан Уилсон и Марк Стоун Кинг, они построили вот такое эволюционное дерево. Значит, что они сделали? Они взяли митохондриальные ДНК у примерно 150 человек разных рас. Это были африканцы, азиаты, австралийцы, папуасы, ну и, конечно, европейцы. Они взяли у них митохондриальные ДНК, сравнили их, во-первых, и выяснилось, что, во-первых, во-первых, максимальное разнообразие этих митохондриальных ДНК оказалось в Африке, а минимальное, друзья, простите, в Европе. Значит, во-вторых, они построили вот эту родословную, вот такое дерево, которое вы видите на картинке. Не сразу у них получилось, это был достаточно сложный алгоритм, а компьютеры тогда были не такие мощные, как сейчас. Но им удалось построить вот это родословное дерево, и что у них получилось? Дерево сошлось к общему корню, и вот этот корень, от него отходило две веточки, одна из которых, вот вы видите это на диаграмме, оказалась, вот она вот там внизу, с черными кружочками, она оказалась полностью африканской, точнее, бушменской, там Койсана, это жители Южной Африки. А вторая ветвь содержала и африканские, и все прочие митохондриальные ДНК. Вот из этих двух фактов, из того, что в Африке генетическое разнообразие получилось максимальным, и что древнейшее деление вот это на африканскую ветвь и прочее, привело людей к выводу, что, скорее всего, вот этот предок, он жил в Африке. Это наиболее простое объяснение. Кроме того, они посчитали еще и когда жил этот предок. У них получилось примерно 200 тысяч лет назад. Впоследствии эта дата уточнялась. Сейчас более точные датировки порядка 140 тысяч лет. Но вообще этот вывод которым пытались спорить, который был научным сообществом принят не сразу далеко, этот вывод подтверждался многочисленными независимыми исследованиями. Вот, но вот это во-первых. Что касается термина «митохондриальная Ева», сами авторы его не использовали. Они предлагали более корректный термин «lucky mother», «удачливая мама». Поясню, почему. Чуть позже. А термин «митохондриальная Ева» был вброшен журналистами, и он очень понравился. Вот вы видите сейчас обложку журнала Newsweek, который вышел в начале 1988 года, и где уже изображены такие африканистые Адам и Ева. Ну, в общем, намек на райский сад вполне такой прозрачный. И с тех пор пошло-поехало, хотя сами генетики пытались бороться с использованием этого термина, он им не нравился, но он оказался очень удачным и живет в массовой культуре, да, в общем, в научно-популярной литературе до сих пор. Теперь, значит, а чего генетики на самом деле не доказали? Значит, во-первых, если кто-то видит здесь какие-то библейские аналогии, обратите внимание, что вообще-то существование общего предка – это неизбежное следствие эволюционной теории. Если вы читали Чарльза Дарвина «Происхождение видов» или другие работы, вы знаете, что общий предок, согласно эволюционной биологии, существует у любых двух организмов на нашей планете, если только они не прилетели с Нибиру. То есть все логично, иначе и получиться не могло. Значит, во-вторых, они нашли некого общего предка митохондриальной ДНК. Но митохондриальная ДНК – это не весь наш геном. На самом деле, это маленький его кусочек. Это вообще-то меньше 0,001% нашей ДНК. Так вот, такую же точку схождения, такого же общего предка, можно найти и у других участков нашей ДНК, устойчивых к рекомбинациям, то есть которые не перемешиваются при половом размножении. Например, у нас еще есть Y-хромосома, которая передается только по отцовской линии. И когда стали исследовать Y-хромосому, тоже нашли общего предка. Назвали его Y-хромосомный Адам. Правда, тогда посчитали, что он жил чуть позже Евы, 70 тысяч лет назад. То есть вряд ли они с Евой встречались. Короче говоря, таких общих предков можно найти десятки тысяч, потому что у нас в геноме десятки тысяч участков вот такого рода, для которых можно проследить родословную. И я хочу еще сказать, что Ева, вот эта митохондриальная, она, конечно, в некотором роде наш общий предок, но она была не единственной. Вместе с ней жила куча других женщин. Почему так протестовали генетики против термина «митохондриальная Ева»? Почему так им нравился термин «удачливая мама»? Потому что ей повезло, а другим мамам не повезло. А как так? Ну вот посмотрите на вот этой схеме замечательной. Вы знаете, что у вас, у каждого из вас, представьте себе, было 4 прабабушки. Но только одна митохондриальная прабабушка. Вот на рисунке непрерывная красная линия. Только от одной из 4 прабабушек к вам передалась митохондриальная ДНК. А от других не передалась. Но вы за них не переживайте. Они вам передали много других интересных вещей из ядерной ДНК. Поэтому одновременно с митохондриальной Евой жили другие женщины. Возможно, их были тысячи. Просто их митохондриальные ДНК до современности не дожили. Зато наверняка дожили какие-то другие участки их геномов. Вот. Ну и в конце концов, надо еще сказать, что когда вот это было сделано открытие, полученная эта дата, 200 тысяч лет, многим понравилось, потому что 200 тысяч лет – это примерный возраст возникновения вида Homo sapiens. Потому что древнейшие находки в Африке, которые относят, ну иногда так, не бесспорно относят к виду Homo sapiens, им как раз около 200 тысяч лет. И почему-то стали говорить, что вот митохондриальная Ева, может, и была первым человеком современного вида. На самом деле это неверно. Потому что мы митохондриальную Еву вообще высчитываем по мутациям в нейтральной части митохондриальной ДНК. Эти мутации, они вообще в нашем организме ничего не кодируют. То есть этот участок ДНК вел себя в нашей эволюции как пассажир. Он не связан ни с нашим подбородочным выступом, ни с нашим крупным мозгом. Эти события вообще, возникновение вида Homo sapiens и рождение митохондриальной Евы, они между собой не связаны. Ева могла родиться после, могла родиться раньше и быть вообще представителем другого вида. Но вот так получилось, что эти даты совпали. Это, конечно, интересно. Так, друзья, на самом деле я уже говорю 40 минут. Может быть, мне попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас мне подскажут несколько вопросов. Я пока, знаете, друзья, покажу вам такой еще слайд. Так, сейчас покажу. если у меня получится. Получится. У меня все получится. А, дело в том, что мы готовим очередной, уже шестой научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Может быть, вы видели или даже были на наших предыдущих форумах. Этот форум будет 11 февраля в Санкт-Петербурге, в северной столице. Будет 10 интересных докладов, которые касаются самых разных тем. Был ли татаро-монгольская ива? Тут я, ига. Я тут слышал, некоторые блогеры, там, бухнув, заявили, что его не было. Вот, вроде было все-таки, ребята, я трезвый. А, летали ли американцы на Луну? Ой, сейчас, может, такой начнется бой в комментариях. Летали. И так далее. Будет 10 интересных докладов. Рекомендую. Кто сможет приехать или кто живет в Питере, добро пожаловать. Билеты кончаются быстро. Ну и будет бесплатная онлайн-трансляция для тех, кто смотрит нас из других городов. Ссылка будет под в описании к видео. Так, теперь давайте вопросы. Мне сейчас помогут с вопросами. Да. Значит, вот есть 4 вопроса. Значит, вопрос первый. Я, к сожалению, не знаю автора. Да, сейчас вот, вот так вот сделаем лучше. Вопрос первый. Да, и мой друг рептилоид тоже хочет, чтобы его показывали крупным планом. Значит, а как же Денисова пещера и вроде доказанная теория происхождения человека с Алтая? Значит, по поводу Денисовой пещеры надо сказать следующее. Значит, во-первых, да, Денисова пещера — это замечательное место на Алтае, где в 2010 году, значит, был описан по ДНК, выделенному из фаланги мизинца, неизвестный вид древнего человека. Когда это ДНК сравнили с ДНК современных людей, с ДНК неандертальцев, выяснилось, что это неизвестный науке вид. И по поводу происхождения человека с Алтая, сопоставление генома денисовского человека и разных популяций человечества показало, что его примесь некоторая, около там 3-4% присутствует у жителей Меланезии, у папуасов. А также в дальнейшем было показано, что она есть и у жителей Австралии коренных, у австралийских аборигенов, ну и в меньшей степени у жителей Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле, да, денисовский человек и даже неандерталец, в некотором роде они предки, по крайней мере, некоторой части человечества, но в небольшой степени, то есть это примесь. Примесь несколько процентов. То есть когда вот эти самые древние люди расселялись из Африки, они где-то, видимо, на юге Азии встречались с предками денисовского человека и, ну, или с самим денисовским человеком, с какой-то популяцией, и скрещивались. И поэтому немножко от денисовцев в папуасах, в австралийцах и в каких-то там южных азиатах есть. В этом смысле, да, человек в том числе и с Алтая. Эта концепция, которая сейчас, в общем, считается общепринятой, она называется моноцентризм, как бы расселение и замещение с протечкой. То есть когда-то мы считали до развития палеогенетики, что люди расселились из Африки и вытеснили всех прочих древних гоминин, которые жили в Евразии, неандертальцев, каких-то синантропов в Азии, там, пятикантропов на Яве, они их всех просто вытеснили, убили, съели или просто вытеснили, не скрещиваясь с ними. Палеогенетика показала, что наши предки, расселяясь из Африки, все-таки смешивались с местным населением. Ну, в общем, как это делали колонизаторы и уже в историческое время, когда они приплывали в какую-нибудь другую страну или там, на другой остров, на материк, они, как правило, там, так или иначе, метисировались рано или поздно с местным населением. И это делали и наши предки. Но все-таки эта примесь, она довольно-таки небольшая. А от кого произошли обезьяны? Ну вот классический вопрос. Спасибо, что вы его снова задали. А, на самом деле интересно, что эволюция приматов очень хорошо изучена. Просто про это меньше рассказывают. Но вот, во-первых, в школьный учебник все не влезет. Во-вторых, ну, наверное, все-таки интереснее про происхождение непосредственно человека. То есть, когда спрашивают, откуда появились обезьяны, вот древнейшие приматоподобные существа, они вообще появляются еще в конце мезозойской эры, еще в конце мелового периода. То есть древнейшие приматоподобные животные еще, вероятно, застали последних динозавров. Один из самых древних таких существ — это Пургаториус, который найден на территории Америки. который вообще мало походил еще на приматов. Он был таким скорее похожим на белочку, маленький, с хвостиком. Вот. Но по некоторым особенностям строения челюстей и зубов и лапок у него уже есть некоторые такие приматоподобные черты. Чуть позже появляются уже такие животные, и они более многочисленные. Они называются... ну вот одна из таких наиболее полно сохранившихся, уже таких почти обезьян, это архицебус из Китая, которому больше 50 миллионов лет. И это уже вполне такое похожее на обезьяну существо с хвостиком. Но есть и многочисленные плезиодаписы, тоже такие почти приматы, которых жило когда-то на нашей планете много. Потом, и мы на самом деле можем это проследить подробно, потому что вот этих древних приматов, их известны сотни видов. И чем ближе к современности, тем они больше похожи на обезьян. Где-то там 25-30 миллионов лет назад появляются уже первые такие узконосые обезьяны. Собственно, вот наши почти предки на территории, допустим, Саудовской Аравии найдена такая Саадания. Чуть позже появляются уже существа, похожие на человекообразных обезьян. Они известны с территории Африки, их найдено много. Так что эволюция обезьян тоже хорошо изучена. И об этом можно почитать у нас на сайте anthropogenes.ru. И на нашей выставке в Москве, в биологическом музее, вы можете, кстати, посмотреть, там есть даже реконструкция древнейшей человекообразной обезьяны, и там есть реконструкция древнейшего вот этого приматоморфа Пургаториуса. Можете сходить и посмотреть в биологический музей в Москве, на Малой Грузинской. А почему человек больше не эволюционирует? А кто вам это сказал? Почему это он не эволюционирует? Он эволюционирует. Эволюция – это вообще изменение биологических каких-то видов во времени. А мы продолжаем меняться. Другое дело, что этот процесс происходит медленно. То есть за одно-два поколения вы серьезных изменений не увидите. Но даже с 19 века человек изменился. Например, вы, наверное, слыхали про акселерацию. Вот. То есть чуть-чуть увеличился мозг, например. Стали быстрее взрослеть. В среднем увеличился рост, увеличилась даже масса сердца. То есть статистика говорит о том, что люди изменились даже с 19 века, слегка. Вот, и эволюция, конечно, будет продолжаться. Другое дело, что она происходит очень медленно. Вот, и чтобы ее увидеть, нужны действительно большие временные интервалы. Но даже древние Homo sapiens, кроманьонцы, которых мы и называем Homo sapiens, они были не совсем похожи на нас. У них были тоже отличия, но об этом, конечно, наш научный редактор Станислав Дробышевский может рассказать гораздо больше, чем я. А почему сейчас обезьяны не становятся людьми, а с чего бы им это делать? То есть, когда мы говорим, что обезьяна стала человеком, мы почему-то предполагаем, что все обезьяны обязаны стать человеком. Вообще, на нашей планете сейчас живет примерно 400 видов приматов. Они все очень разные. У каждого длинный эволюционный путь, такой же, как у нас с вами. Каждый в своем роде вершина эволюции. И никто из них нашим предком не является. То есть те обезьяны, которые много миллионов лет назад встали на путь очеловечивания, они сейчас вымерли уже давно, они стоят только в виде ископаемых костей. И они не были похожи на современных обезьян. И, кстати говоря, я не знаю, даже показал бы картинку. Кстати говоря, одну секундочку. Вот если мы посмотрим, у меня просто был слайд приготовлен, я просто до него, до него не дошел. Сейчас. Минутку, секундочку. Вот смотрите. Так, сейчас я переключу на презентацию. У меня просто был приготовлен и этот миф тоже. Значит, известен предок всех человекообразных обезьян, проконсул, который жил порядка 15 миллионов лет назад. От него произошли мы, и от него произошли современные человекообразные обезьяны. Большие. Гориллы, в данном случае орангутаны, шимпанзе. Посмотрите, мы не похожи на проконсула. Но и горилла, и орангутан, и шимпанзе на него не похожи и отличаются друг от друга. Они тоже прошли длинный эволюционный путь, такой же, как мы. Другое дело, что в нашей линии мы очеловечивались, а предки шимпанзе, прошу прощения, ошимпанзянивались. Предки орангутана орангутанивались и так далее. То есть, например, в нашей эволюционной линии руки укорачивались, ноги удлинялись относительно рук. А в линии шимпанзе руки удлинялись относительно ног. У нас, например, уменьшались зубы. А в линии шимпанзе зубы, наоборот, увеличивались. И, короче говоря, ни горилла, ни шимпанзе, ни орангутан копией наших предков не являются. Они точно такой же результат эволюции, как и мы. И в некотором смысле, в чем-то они даже более продвинутые, чем мы. Например, мы гордимся тем, что у нас очень поздно вырастают зубы мудрости. Это признак такой эволюционной продвинутости. Что у нас трети коренные вырастают поздно. А вот вам игрунка, обезьянка такая. Так у нее трети коренные исчезли вообще. Так кто круче, мы или игрунка? А вот горилла взрослая, посмотрите внимательно. Мы очень гордимся нашими маленькими ушными раковинами. Посмотрите на гориллу, чего мы не видим? Мы не видим ушных раковин. Они у нее настолько крошечные, что полностью скрыты в шерсти. То есть в плане ушей горилла эволюционировала дальше, чем человек. Вот так, поэтому на ваш вопрос ответ. Каждый идет своим путем, каждый эволюционирует в свою сторону. И человек это просто один из видов, ничем не лучше других. А посмотрите на YouTube крах теории Дарвина про жгутиковую бактерию. Ну, я могу точно так же ответить. Почитайте школьный учебник по биологии, это если кратко. Итак, давно это ясно, что эволюция это плод фантазии, да и сам Дарвин в конце не верил в нее. В его время не знали вообще о генетике, а клетки считали просто биомассой и микрокирпичами. Ну да, во время Дарвина действительно не знали о генетике. Другое дело, что генетика прекрасно теорию эволюции подтверждает. Это раз. Во-вторых, байка про то, что Дарвин не верил в теорию эволюции, что он в конце раскаялся и прочее, это известный миф. Я про него просто даже не хотел рассказывать, но я скажу об этом, что история про то, что Дарвин покаялся и уверовал, впервые распространилась через много лет после его смерти. Уже в начале 20 века. Распространяла эту байку проповедница-баптистка Элизабет Хоуп, которая про этот случай, якобы она пришла в гости Дарвину, якобы она увидела его с Библией на коленях, якобы они очень мило поговорили. Она эту байку рассказала в одном евангелистском там, или баптистском журнальчике. Вот. Никаких подтверждений этой истории нет. Более того, родственники Дарвина указали, что Элизабет Хоуп никогда не бывала в гостях и с Дарвином никогда не беседовала. Поэтому это такая благостная история, это просто фейк, она выдумана. Но, строго говоря, к подтверждению или опровержению некой теории отношение ее автора к ней в конце жизни отношения не имеет, вообще-то говоря. То есть нам нужно рассматривать факты. Эволюционная теория, и в частности там, происхождение человека от обезьяноподобных предков, к началу 21 века настолько обросла огромным количеством доказательств, в том числе из области генетики, которые вы упомянули. Я, кстати, про эти доказательства немножко говорил, можно поговорить еще. Вот, что, в общем, ни один вменяемый специалист в этом давно не сомневается. Эта тема обсуждается в основном людьми от биологии далекими. Распространение креационизма, оно, конечно, имеет множество разных корней. Понятно, что там религиозные убеждения. Ну и прежде всего, конечно, это отсутствие знаний. В 99% случаев. Так, давайте посмотрим. Так, ну это вот повторяется опять, что Дарвин не верит в то, что доказал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин, кстати, не первый заявил, что человек произошел от обезьяны. Это и до него утверждали. Человека сравнивают с вирусом во Вселенной, ваше мнение. Ну, в виде метафоры, может быть, красивой метафоры, но у человека слишком много отличий от вирусов. Ну и кроме того, человек пока что, наверное, если рассматривать человека как вирус, он заразил только один организм, это нашу планету. Вот, ну и надо надеяться, что он все-таки ее не уничтожит. Слово «вероятно» – это не научный подход. Ну, ребята, ну что вы. Слово «вероятно» – это как раз самый что ни на есть научный подход. Потому что когда мы говорим о гипотезах, когда мы говорим об изучении явлений, которых мы непосредственно не можем наблюдать, а таких явлений в естественных науках огромное количество. Это, во-первых, любые науки, обращенные в прошлое, это не только палеонтология, это вообще любая историческая дисциплина. Это в том числе геология, это в том числе астрономия, кстати. Потому что мы смотрим на звезды и видим долетевший до нас свет, который летит миллиарды лет или миллионы лет. Вот. Естественно, мы можем говорить только слово «вероятно», это научная честность. Вот. Но другое дело, что вероятности бывают разные. Бывает вероятность 1%, а бывает вероятность 99%. В некоторых случаях, когда мы рассматриваем некие концепции, в их пользу накопилось такое количество доказательств, свидетельств, что вероятность их истинности настолько велика, что это уже переходит в разряд фактов. Но все равно мы говорим честно. Например, там, из там, каких-то последних открытий в области палеантропологии. Ну вот, например, то, что показали, что неандертальцы, вероятно, передали человеку некоторые гены, связанные с кожной пигментацией. Я употребляю слово «вероятно». Но если мы смотрим на, берем, сравниваем геномы, мы просто статистически показываем, что вероятность этого события очень велика. Или если мы говорим, что, вероятно, люди заселили Америку из Евразии, а не наоборот, мы тоже говорим «вероятно», потому что, конечно, мы там не присутствовали. Но все-таки, когда весь массив накопленных археологии данных говорят, что люди в Америке появились, ну, максимум 20 тысяч лет назад, и, скорее всего, позже, а в Евразии они появились уже миллион лет назад, первые представители Homo, или больше даже, древнее, там, около 2 миллионов лет назад. Ну, в общем, простое сопоставление этих дат говорит о том, что вероятнее все-таки первый сценарий. Вот, поэтому слово «вероятно», да, честно, это честно. Дальше. А вот когда я буду говорить вам что-то и буду говорить, или кто-то вам будет говорить, что некоторое событие произошло миллион лет назад, 100% это так и было, это будет лжеученый. Ну или какой-то популяризатор науки, который слишком спешит. Есть дофига доказательств, что мамонты, рептилоиды и динозавры жили с людьми не так давно. Ну вот про рептилоидов, что они вообще жили, если у вас есть доказательства, это как очень здорово, присылайте. Пока что, значит, рептилоиды живут только в фантастических фильмах и книжках. Вот, что касается мамонтов, они действительно жили не так давно. Последние мамонты, если не ошибаюсь, умерли на острове Врангеля всего 4,5 тысячи лет назад. То есть, когда уже египетские пирамиды строили. А мамонты последние, ну такие уже вымирающие, маленькие, карликовые, реликтовые мамонты доживали свой век на острове Врангеля. А вот что касается динозавров, то, увы, все-таки динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, примерно. А люди появились всего лишь 2 миллиона лет назад, но вот как-то не очень сходится. Вот, другое дело, но если есть какие-то доказательства, я примерно представляю, что автор этого вопроса будет приводить в качестве доказательства, потому что это, опять же, смотри книжку Крема и прочие там россказни из интернета про камни Ики и про прочие подделки. Но, в общем, когда речь доходит до реальных доказательств, когда задается вопрос, а как конкретно датировалась та или иная находка? Какая экспертиза проводила? Где можно почитать нормальное описание этого исследования? В общем, на этом обычно разговор заканчивается. Это было бы очень круто, если бы динозавры жили недавно. Я лично обеими руками за. Он утверждает, что мозг увеличился, но есть данные, что за последние 5000 лет мозг даже уменьшился. Ну, не 5000 лет, а за последние там даже 10-12 тысяч лет с конца плейстоцена мозг уменьшился. Но это вы берете глобально. Он слегка уменьшился за последние сколько-то тысяч лет, а за последние 100 лет увеличился. Вы же понимаете, есть тренды разные, макроэволюционный такой и коротенький. И, ну, во многом, вероятно, кстати говоря, мозг в среднем по планете увеличился за последние 100 лет, потому что люди стали лучше кушать. Вот, увеличился рост, увеличилась масса тела в среднем, иногда слишком увеличилась. Это зависит ведь от питания в том числе. Ну и от других каких-то факторов тоже зависит. Какие на данный момент существуют проблемные темы, исследованием которых можно заняться? Господи, ну, тем просто море. Ну, для начала просто вы можете поехать в любую археологическую экспедицию. Я просто рекомендую. Вообще, рекомендую тем, кто считает, что археологи, там, антропологи, палеонтологи нас дурят, обманывают. Поехать в какую-нибудь археологическую экспедицию, которых просто куча проводится. И посмотреть своими глазами, как это делается. Немножко поучаствовать. Волонтеры требуются везде. Другое дело, что лентяи не требуются. Болтуны, любители поспать, не требуются. И вам, скорее всего, не заплатят. Хотя есть даже экспедиции, где и платят, но там нужны опытные, так сказать, участники. Вот. Но покормят нормально, обеспечат жильем, и будет, может быть, интересно. И вот когда человек сам покопается в земле, хотя бы пару неделек, и на себе ощутит, как археологи добывают вот свой материал, быстро происходит некое протрезвление. Это очень полезно, всем рекомендую. Так, кошки 10 тысяч лет рядом с человеком, есть потребность и интеллект, чтобы пользоваться передними лапами. Где их пальцы? Ну, знаете, для начала у приматов пальцы были от самых ранних приматов. У кошек как бы лапка изначально, в общем, устроена совсем по-другому. То есть там предпосылок к развитию хватательной кисти, в общем-то, нет. Может быть, если бы возникли какие-то специфические условия, в которых кошкам нужно было хвататься за ветки, у них бы развилась хватательная кисть. Но лазанье у кошек организовано совсем по другому принципу, нежели у приматов. То есть примат, он значит, любая обезьяна, там, или даже там низшие приматы, они, у них хватательная кисть, они хватаются за ветки, таким образом перемещаются. И предполагается, что это было некой предпосылкой к развитию манипулятивной кисти. Значит, у кошек и вообще у хищных, которые, в общем, давно были достаточно специализированными животными, вот, тем более, если это домашнее животное, которое живет в упрощенной среде, которого кормят, в общем, от которого требуют, ну, некоторой исполнительности. Ну, вот, конечно, от кошек этого до сих пор в полной мере не добились. Вот, ждать, что у кошки разовьется хватательная кисть, зачем? Вот, другое дело, что исследования, например, есть там бесхвостые породы кошек, это есть бесшерстные породы кошек, это есть, то есть мы можем увидеть некоторые, в том числе, ну, можно сказать, макроэволюционные изменения, которые возникли за относительно быстрое время. Другое дело, что здесь, да, я еще забыл сказать, вы еще не забывайте, что эволюция кошек происходит в условиях селекции, то есть в условиях отбора человеком. Человек – это не естественный отбор, который происходит в природе в ответ на запрос среды, а это отбор, производящийся человеком. То есть человек отбирал и продолжает отбирать кошек, ну, иногда просто ради развлечения, а когда-то ради каких-то простых функций, там, чтобы они хорошо мышей ловили. Вот. Так что современные породы кошек – это вообще результат направленной селекции, иногда в ущерб их, в общем, жизнеспособности, потому что некоторые кошки, как вы знаете, там, сами родить нормально не могут. Вот. Поэтому, конечно, домашние животные рассматривать как пример значит, такого эволюционного объекта, который обретет разум, и как это будет интересно эволюционировать, это, в общем, очень странный такой. Хотя написать какую-то фантастику про то, что через миллион лет люди вымрут, а кошки станут разумными, ну почему нет? Может быть, какие-то предпосылки есть. Хотя они очень специализированные. То есть высокий интеллект, предпосылка для него должна быть, ну, например, всеядность. То есть должно быть сложное поведение. А кошка, она вот, ну, вот ловит мышей там или каких-то движущихся животных. Ну и все. Так. Почему неандертальцы вымерли? Ваша версия. Но я не являюсь таким светилом науки, чтобы выдвигать мои версии. Просто я хочу сказать, что неандертальцы вымерли – это факт. Еще один факт. Ну вот, я сейчас употреблю такое слово. Вероятно. Они вымерли не совсем, потому что в нас с вами чуть-чуть, там, примерно 2,5 неандертальской ДНК есть. То есть, какое-то, да, 2,5% неандертальской ДНК они нам передали. А почему неандертальцы глобально исчезли? Ну, есть разные гипотезы, но, судя по всему, вот интересно просто, что неандертальцы исчезли после того, как в Евразию пришли Homo sapiens из Африки. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, как-то один вид вытеснил другой. Как это происходило, мы на самом деле не знаем. Очень хочется пофантазировать, что кроманьонцы истребляли неандертальцев, такой геноцид им устроили. И даже, допустим, во французском фильме «Последний неандерталец» можно увидеть этот сюжет. Вот, на самом деле таких доказательств, фактов таких нет. Вот, поэтому они могли просто постепенно вымереть, потому что более успешные, более многочисленные охотники, кроманьонцы вытесняли постепенно из лучших мест обитания неандертальцев, перехватывали у них лучшую дичь, и постепенно вот неандертальцы вымерли. Хотя некоторые как-то, может быть, и влились в это кроманьонское сообщество. О чем нам говорит генетика? Поясните, в чем отличие теории эволюции Дарвина от современной. Слышал, что современная теория эволюции от Дарвина ушла далеко. Но на самом деле да, но это то же самое, как брать, допустим, классическую механику Ньютона и сравнивать вот с современной физикой. Но это точно так же. Во времена Дарвина, как тут уже кто-то справедливо упомянул, еще не было генетики. Поэтому Дарвин только предполагал, что как-то наследуются признаки. Как-то вот эта наследственность осуществляется. Но как, он не знал. Он мог только строить догадки. Во времена Дарвина еще было очень мало палеонтологических находок. То есть, например, при жизни Дарвина только успели найти неандертальца, но еще даже его так не оценили. Вот, поэтому со времен Дарвина прошло более полутора века, ну, со времен написания, так сказать, происхождения видов, основной его работы. Поэтому теория эволюции ушла очень далеко, потому что она сейчас гораздо более подробная, гораздо более доказательная, обоснованная. Вот, она включает в себе огромное количество генетических исследований, их результатов, огромное количество палеонтологических данных, биохимических и прочее. Вот. Но в основе, тем не менее, вот такого вот мейнстрима современной эволюционной биологии все равно лежит дарвинизм. То есть это случайные изменения, изменчивость и естественный отбор. То есть это осталось, в общем, тем... Ну и, кстати говоря, Дарвин очень многие вещи действительно предсказал достаточно точно. Например, вот он предполагал, что человек возник в Африке. Ну и да, современная палеантропология это подтверждает. Еще раз, если вы слушали мое выступление, это было далеко не сразу принято. Понадобилось там 100 лет вообще с лишним, чтобы эта концепция стала основной. Эволюции женских родов не будет... Раньше те, кто не приспособлен к родам, умирал, а сейчас всех спасают. Но это, в общем, не только к женским родам, наверное, относится, а к любым болезням. То есть болезни всевозможные, в том числе травматизм и прочее, все вообще такие неблагоприятные факторы среды, это то, что, с чем работает естественный отбор. И да, поскольку сейчас медицина существенно уменьшила смертность, то у этого есть положительная сторона, что люди живут лучше, люди живут дольше, они выживают и доживают до старости. Вот. Ну, есть отрицательная сторона, которая заключается в том, что, ну, как кто-то может сказать, это в целом ухудшает качество человеческого рода. Вот. С другой стороны, этот вопрос спорный, потому что какие качества того или иного человека нам могут понадобиться? Может быть, родился человек какой-то, ну, не знаю, там... сильными какими-то изъянами биологическими. Ну, вот посмотрите на Хокинга. Ну, выжил бы он в каменном веке. А какой это мозг? И чем этот человек будет нам полезен? Мы не знаем. Вот. С другой стороны, сейчас развивается генная инженерия. Сейчас развиваются всевозможные медицинские там супертехнологии. И, возможно, в будущем люди смогут... Наверное, они уже это сейчас начинают делать и будут делать все активнее. Они могут вмешиваться в свою генетику, корректировать ее, и, может быть, какие-то вот эти изъяны, накапливающиеся, вот этот генетический груз, благодаря тому, который накапливается, потому что естественный отбор работает слабее, они смогут эти изъяны как-то корректировать. И, может быть, даже улучшать нашу генетику, хотя тут сложно избегать каких-то спекуляций, что в 20 веке были истории, вам известные. Но я еще хочу сказать, что очень большая часть человечества на самом деле живет в условиях таких, каких они жили тысячи лет назад. Это мы с вами все-таки живем в относительно цивилизованном обществе. У нас есть какая-никакая медицина, нормальное питание и прочее. А там, не знаю, там сколько миллиарды там, людей, миллиарды и больше людей в Африке, в Азии живут в условиях, в которых вы, друзья, жить... Ну, вам не понравится это. Вот. И там они продолжают умирать при родах, как и умирали. Вот. То есть там, естественно, отбор еще работает. А потом они едут в Европу, в Америку. Свежая волна, свежие гены, все дела. Так. Есть ли примерная модель человека через каких-нибудь 100-200 тысяч лет? Ну, такие модели были, там, и через 100 тысяч лет, и через миллион лет. Другое дело, что проверить-то это невозможно. Поэтому, в общем, серьезные ученые относятся к таким прогнозам очень скептически, стараются сами их не делать. Ну, или в виде шутки они это делают. Ну, или в виде какого-то такого, когда человек говорит, ну, давайте пофантазируем. И дальше он просто с себя снимает всякую ответственность. Потому что, например, по интернету гуляет такая картинка, такого человека будущего, скелет такой с огромным мозгом, с трехпалыми конечностями, без зубов, Homo sapientissimus. Эту картинку ее нарисовал палеонтолог советский Быстров еще в середине 20 века, но он нарисовал ее в шутку. Вот. Но это, как правило, никто не пишет. Вот. Поэтому можно прогнозировать, но я хочу сказать, что человек сейчас настолько быстро меняется и меняет окружающую среду, что эволюция, которая будет идти дальше, она будет идти совсем не по тем законам, по которым она шла раньше. Человек очень быстро начнет изменять себя, уже себя меняет, там, ну не знаю, начиная от того, человек начал себя менять еще в древности, когда он начал себе зубы, например, вставлять, когда появились какие-то другие, там, у древних египтян уже были протезы. Вот, сейчас вообще много всяких интересных вещей нам дает современная медицина и наука. Вот, а когда человек начнет себя сам совершенствовать, ну вот он может превратиться рано или поздно во что угодно. Но это еще раз, мы фантазировать не будем. Так. Кто все-таки строил пирамиды? Ну кто? Древние египтяне строили, а кто же еще? Ну, не рептилоиды, про которых тут пишут. Это делали древние египтяне. То есть, ну, как бы, значит, очень хочется фантазировать про различные могучие цивилизации древности, которые исчезли и после себя оставили руины там в виде, например, египетских пирамид. Ну, в общем, все, что мы знаем про египтян, и, кстати, про это будет доклад на нашем форуме, будет выступать египтолог 11 февраля, который будет рассказывать, как раз, что нам известно про строителей пирамид, какие сохранились документы, они сохранились какие погребения строителей пирамид, какие у нас есть факты, которые, в общем, нас убеждают в том, что пирамиды были построены именно тогда, когда существовали, вот, ну, в данном случае, если мы говорим про пирамиды великие, там, в эпоху Древнего Царства они были построены именно теми людьми, в принципе, потомки, которые сейчас живут на территории Египта. Правда, они уже там эту культуру давно растеряли, но биологически это прямые потомки их в основном. Там какой-то мне вопрос был, понравился про неандертальцев, что кто там верит в неандертальцев, это полный бред. Ну вот верить не нужно, значит, верить в неандертальцев не нужно. Дорогой читатель, дорогой скептик, к настоящему моменту найдены останки примерно 600 неандертальцев. Первого неандертальца нашли еще в середине, на самом деле даже еще раньше, там в первой трети 19 века, другое дело, что их не сразу опознали, что это другой вид человека. Потом с конца 19 века их стали находить много. К настоящему моменту неандерталец – это лучше всего изученный ископаемый вид человека, которого еще раз описаны 600 особей, найденных там на территории Европы, Передней Азии, Ближнего Востока. Изучена их культура, изучено их жилище, их символическое поведение. Уже ряд лет изучают их ДНК. Вот, поэтому вот вы спрашиваете, кто верит в неандертальцах, а 2,5% неандертальцев в вас сидит, дорогой мой читатель, если вы не африканец. Вот, поэтому вот не нужно верить в это. Нужно просто с фактами ознакомиться. Так, ну, не хочу я про пирамиды. Они меня, честно говоря, настолько утомили меня, пирамиды египетские. Друзья, вот послушайте доклад Максима Лебедева. Это египтолог. Причем кто-нибудь сейчас скажет: о, очередной диванный ученый. Это один из российских египтологов, который сейчас копает в Египте. Нет, сейчас они, по-моему, даже в Судан поехали. Но, в общем, это российская археологическая экспедиция, которая находится в том числе в районе Гизы и проводит раскопки реальных древнеегипетских гробниц. Гробниц. И уже много-много лет они этим занимаются. Вот. Наверное, человек в этом что-то понимает. Вот, и он расскажет про это. Спросите его, он знает об этом гораздо лучше нас. А мы просто проводили эксперименты, которые вы можете найти на YouTube, если вы их еще не смотрели, где мы реконструировали, но это не я придумал эти эксперименты, Николай Васютин и другие такие экспериментаторы, которые реконструировали эти древние технологии, которые показывали, как с помощью примитивных орудий, доступных древним египтянам, медных орудий, каменных орудий, можно решать вот эти технические задачи, которые они решали. То есть орудия у них были примитивные, но у них был очень крутой менеджмент. Так. Ну, про высший разум, тут видов было несколько. Это было сотворено высшим разумом. На случай катаклизма все эти виды находятся в состоянии, о боже, в пещерах, куда никто не пройдет. Ну, дорогие друзья, если туда никто не пройдет, как же кто-то может об этом знать? Подумайте сами об этом. О, похоже, наши исламские братья тоже появились в комментариях, но без них не обходится ни одно наше видео. Я с уважением отношусь к разным религиям, но, друзья, прежде чем писать про то, что вас сотворил, вы произошли от обезьяны, а меня сотворил Бог, ну, хотя бы чуть-чуть почитайте на эту тему. Просто поинтересуйтесь. Хотя бы научитесь задавать вопросы. Вот, а не проповедовать. Потому что, ну, для того, чтобы что-то утверждать, нужны знания. Для начала научитесь хотя бы писать без ошибок. Так, давайте вопросы вообще. Как попасть на ваш форум 11 февраля? Ну вот, сходите по ссылке, которая будет под видео, там будет форма регистрационная. Вот так попасть. Если успеете, лучше это делать сейчас, потому что у нас там 700 мест. Как правило, у нас на форумы билеты заканчиваются где-то за 2 недели до форума стабильно они заканчиваются. Так, давайте еще вопросы. Там уже кто-то с кем-то спорит. Я, значит, тут еще хочу сказать про что. Вот как бы можно часто услышать, что человек произошел не от обезьяны, а у человека и обезьяны был общий предок. Так вот, я вам хочу сказать, что этот общий предок, он действительно был. Только он тоже был обезьяной. То есть наш общий предок с современными шимпанзе, он тоже был обезьяной. Вот, а не кем-то другим. Вот, поэтому человек произошел от обезьяны. Никуда от этого не деться. Но, строго говоря, систематический человек, он и есть обезьяна. Вот, по всем признакам.
1: У нас первая ДНК.
0: Так, давайте еще вопросы. Есть ли что-то интересное в океане в плане эволюции? Ну, а чем океан? В океане океаны изучены хуже, чем, значит, суша. Значит, очень интересная эволюция китообразных, например. Это тоже такой яркий пример хорошо изученного эволюционного процесса, потому что мы сейчас знаем, что у современных китов были сухопутные предки. И вот эта эволюционная линия от древних там этих пакицетусов, от древних таких еще полуводных животных, которые постепенно, так сказать, все дальше отходили, грубо говоря, от берега, эта линия хорошо изучена в виде ископаемых. И мы сейчас хорошо знаем, что у китов общие предки с современными парнокопытными. Но там еще есть тоже, наверное, что изучать. Вот. А вообще... Так, не знаю, я уже... Давайте вопросы. А, вы уже рассказывали о методах датировок ископаемых окаменелостей. Если нет, то поведайте. Значит, методы датирования – это еще одна такая красная тряпка для таких антиэволюционистов, креационистов и прочих. Ну, потому что не нравится, когда, допустим, находят скелет какого-то человека и говорят, что ему 1,5 миллиона лет. Ну, это как-то вот не стыкуется с представлением о том, что всей нашей Вселенной 6 тысяч лет. Вот. Но методы датирования, они развиваются вообще с середины 20 века. Обычно вспоминают при этом радиоуглеродный анализ. Ну, в общем, радиоуглеродный анализ, он палеонтологами используется далеко не всегда, потому что у радиоуглеродного анализа очень ограничен интервал действия. Он действует только до 50 тысяч лет назад. А дальше вот просто его предел идет. И дальше используются уже другие методы, которых очень много. Калий-аргоновый метод его модификации, уран-ториевый метод его модификации, метод термолюминесценции метод, оптический метод, метод электрон-спин-резонанса. Короче говоря, разработаны десятки методов, которые основаны, в общем, на физике, которые развиваются десятилетия, и вот если не вдаваться в подробности их использования, у каждого из них свой диапазон, интервал, у каждого из них свои ограничения, то есть, например, радиоуглеродным методом хорошо датировать органику, то есть кости, угли, древесину, если она остается. Калий-аргоновым методом хорошо датировать вулканические отложения, например, там, если есть слой пепла. Вот это прекрасный материал для калий-аргонового метода. И очень здорово, если у нас в местности извергался вулкан, и такой слой пепла идет, потом лежат какие-то косточки, а потом еще один слой пепла. Опять через какое-то время извергался этот вулкан. Так вот, если у нас 2 слоя пепла, мы можем их датировать, а если кости находятся между ними, то, вероятно, они отложились после вот этого извержения и до вот этого извержения, и мы можем определить некий временной интервал, что очень круто. Вот, есть и другие методы датирования, например, а упомянутым мной, например, оптическим методом или метод оптически стимулируемой люминесценции хорошо датировать кварцевый песок. Вот, каждый из этих методов имеет свои тонкости. Вот, и физики изучают эти направления, совершенствуют их десятки лет. Вот, и когда начинают рассказывать про какие-то ограничения метода, что он там не работает, сам не работает, обычно те, кто эти методы создали, они это и понимали еще при создании этого метода и выработали способы, как бороться, например, как очищать образцы, как избежать загрязнений. Как избежать утечки радиоуглерода, например, если мы говорим про датирование радиоуглеродным анализом. И, как правило, нормальное датирование производится несколькими методами. То есть, если мы датировали некий образец радиоуглеродом, если мы параллельно слой, в котором он находится, датировали термолюминесцентным методом, и два разных метода дали сходную цифру, гораздо больше вероятность,

0: в носки. Я понимаю, что это будет выглядеть ужасно, но с точки зрения защиты это прекрасно. Легкие кроссовки, носки или гольфы, например. И вы клещу не остаете никакой возможности вообще.
1: Насколько репелленты помогают защититься от клещей?
0: Вы знаете, здесь довольно сложно, потому что с комарами еще более-менее работает, с репеллентами именно против клещей не очень. А плюс они довольно токсичны. То есть их, например, нельзя наносить на кожу, только на одежду. И, опять же, для детей нельзя, еще там куча всяких условий. Поэтому лучше защищаться именно одеждой, это первое. Второе, если вы идете в лес, лучше одевать светлую одежду. Опять же, говорят, ну подождите, она же запачкается, лучше в камуфляже идти, да? Ну, посмотрите, тут сразу возникает несколько вопросов. Например, если вдруг человек потеряется, искать его в камуфляже практически нереально. А если он будет чем-то светлым, гораздо легче
1: или
0: будет заметить его.
1: Или неоново-ярком.
0: Или, ну, что-то в этом роде, или какие-то светоотражающие полосы, либо, не знаю, там вот там оранжевые цвета, да, какие-то в красную гамму, вот туда. Либо светлые. Лучше, конечно, светлые. Почему? Потому что на светлом фоне вы отлично увидите того же самого клеща. И сможете его просто сбить с себя, этого достаточно. То есть не нужно совершать над ним немедленную казнь и все остальное прочее. Достаточно просто с себя сбить и так далее. И да, нужно регулярно друг друга осматривать. Как я и сказал, клещу требуется, ну, что-то около часа, чтобы приспособиться к особенностям нашего рельефа и найти, где устроить свой кусь. Так вот, самое главное, да, это периодически где-то раз в час. Осмотры. Репеллентами можно пользоваться, но это лучше где-то на уровне ног. Потому что если это будет на уровне грудной клетки, то вы этим будете дышать. Ну, неприятно будет довольно. А так, в принципе, осмотры и профилактика этого более чем достаточно. Ну и опять же, если это районы, например, эндемичные по клещевому энцефалиту, то здесь рекомендуются именно уже профилактические прививки, которые делаются определенным образом, там вакцинация и ревакцинация, и затем достаточно повторять, по-моему, каждые 3 года. Я сейчас
1: ну,
0: не могу
1: мы
0: ошибаться.
1: На Урале здесь уже подкованы в части клещей,
0: да.
1: Но в последние пару лет возникла новая информация о том, что клещ переносит не только энцефалит, не только боррелиоз, а еще пяток других заболеваний, от которых нет ни прививок, ни репеллентов, ни вообще никаких советов, как их избежать.
0: Это вообще-то известно давно, что клещей очень много, они разнообразны, то есть не только вот эти эксодовые, к которым мы привыкли, и которые в том числе и клещевой энцефалит носят, но там гигантское количество инфекций. Они же разные сами по себе, эти клещи, и набор инфекций, которые они могут переносить, они тоже разные. Но здесь нужно понимать, далеко не каждый клещ болен. Это первое. Второе, даже
1: если... А если в процентном соотношении, сколько клещей опасных? А,
0: вот знаете, я не видел такой статистики, но я видел статистику по укусам уже больных клещей сразу, то есть вот по энцефалитам. Примерно каждый 150-й укус больного клеща сопровождается передачей инфекции, только так. То есть это невысокий процент. Но давайте мы не будем рисковать, потому что не только клещевой энцефалит, повторю, еще масса других заболеваний, и не только вирусных, но и бактериальных в том числе, и с которыми довольно сложно справляться, они ощутимо портят жизнь, скажем так.
1: Если вернуться к гадюкам, что нужно сделать, чтобы не попасть на их мероприятие?
0: Ну, во-первых, нужно провести то, что называется рекогносцировку, да, то есть вы должны посмотреть на место, где у вас будет происходить пикник. Нужно понимать, что гадюки любят обычно уединение, то есть это не будет открытая полянка. Это будут некие там, не знаю, либо камыши, либо какие-то заросли, либо это будет свалка хвороста, либо еще что-то в этом роде, то есть то, где их никто не потревожит. Они, в общем, людей не любят, и они опасаются в основном людей. Поэтому, например, если вы идете по какой-то тропинке, опять же, рекомендуется довольно так основательно потопать, если вы не знаете эту тропинку и просто по ней идете. Топот и плюс длинная палка, то есть сначала нужно посмотреть палкой и только потом соваться туда руками. Я понимаю, да, что нам повезло, очень сильно повезло с такими живыми существами, с ядовитыми, со сложно организованными, скажем так, потому что гадюка, ну, не самая проблемная змея. Там примерно, вот даже если мы не будем оказывать вообще никакую помощь, если человек не попадет в стационар, то вероятность летального исхода 0.5%. И то, это если человек, например, ослабленный, если это ребенок, например, если это пожилой человек, если это высокий укус в шею или в голову, а в основном это все-таки конечности, в основном это ноги, в большей степени, в меньшей степени руки, поэтому...

0: нам в этом смысле повезло. Однако у нас есть другие проблемные животные. Они уже попроще устроенные, насекомые, летающие, жалящие. То есть, ну, например, земляные осы. Те же. Или любые, в принципе, осы. Пчелы в этом смысле, они, конечно, для пикников не настолько характерны, они скорее будут для дач проблемные, да. А вот осы — это просто что-то ужасное, именно потому, что укус осы может вызывать анафилактический шок. И поскольку очень редко бывает единичный укус, чаще всего это все-таки множественное ужаление, и, к сожалению, описано большое количество летальных исходов, и в нашей стране, вот если мы посмотрим по убойной мощности, то вот и пчелы, и осы — это лидеры. То есть ни змеи, ни пауки, ни еще кто-то, а основное количество россиян убивают, к сожалению, осы и пчелы.
1: И прививок от этого нет?
0: Нет. Никаких абсолютно. И мало того, даже первую помощь довольно сложно оказать на месте.
1: Давайте так, сложно, но можно?
0: Сложно, но можно только в том случае, если у вас, например, с собой есть адреналин. А вот, да, именно так. Это довольно сложно, потому что анафилактическая реакция, она генерализованная. Это реакция всего организма, это падение давления, это все остальное прочее. Да, бывают предзаряженные шприцы. Но они и...
1: Но они для бытового использования предназначены?
0: Они предназначены для бытового использования, но их очень сложно найти. У нас их до сих пор не производят.
1: Это такой сложный продукт?
0: Это самоинъекция. То есть, ну, там и патентные всякие проблемы есть, и все остальное прочее. То есть это такая специальная ручка, можно сказать, которая для инъекции в бедро самому себе. Нажимается, это инъектор. Автоматический инъектор, и его можно брать с собой на пикник, или там на дачу, или на
1: Давайте тогда пошаговая инструкция. Тебя укусила земляная оса. Во-первых, как ее отличить от других безобидных полосатых летающих?
0: Ну, безобидных полосатых мало. Скажем так, есть мухи, которые мимикрируют под них. Есть такое. Но если нечто такое полосатое летает рядом, то давайте мы будем считать, что оно опасно. Потому что это могут быть шершни, например, которые... Даже болевой, ну, не скажу, что, конечно, что шок, потому что это неправильно, но боль будет очень интенсивная, это очень тяжело перенести, когда шершень, ну, например, где-нибудь в районе головы укусит, то там такой отек будет и все остальное прочее, да, неприятно. Пчелы, осы и шершни, и прочие вот такие вот летающие полосатые товарищи, которые оснащены ядом. Единственное, что мы можем сделать, это попытаться убрать яд, например. Есть такие специальные экстракторы. Ртом не получится, сразу предупреждаю. А есть специальные экстракторы. Можно попробовать удалить некоторое количество яда. Важно, сразу, вот непосредственно, в сию секунду. Только произошло ужаление. К счастью, оно ощутимо. То есть нет такого, как с клещом. Вы не почувствуете укус клеща. Он пользуется анестетиком. А эти ребята пользуются оружием в открытую. В этом плюс для нас. То есть мы точно почувствуем, что нас ужалили.
1: Почувствовал укус.
0: Да. Пытаемся убрать часть
1: яда. Освободил место укуса.
0: Естественно, да. Здесь можно либо холодная вода, проточная в том числе подойдет, ручей какой-нибудь, еще что-нибудь. Мы стараемся это место максимально остудить. За счет этого убираем некоторое количество отека. И лучше всего с собой на подобные выезды брать антигистаминные препараты. Причем как в виде таблеток, так и в виде геля, который наносится местно. И вот на место укуса вы этот гель наносите. Смотрите, если вдруг где-нибудь в семье есть человек с бронхиальной астмой, то ингалятор можно взять с собой тоже. Если у укушенного вдруг начнет развиваться вот такая анафилактическая реакция, можно 1-2 вдоха через ингалятор, через этот сделать, ввести пару доз. Но важно, там должно быть и бронхорасширяющее средство, и, например, кортикостероидный, в том числе гормон, который более длительного действия.
1: А почему вот вы говорите, вы что отсосать спасти? Не удастся?
0: Ну, это же все-таки внутримышечные инъекции. У них довольно крупные жало. И это первое. Второе...
1: Какой длины должно быть жало, чтобы это была не кожная инъекция, а вот внутримышечная?
0: Ну, там получается 5-7 миллиметров.
1: Этого уже достаточно, это уже мышечное.
0: Если это, например, будет ребенок или человек с нежной кожей, мы же все разные. То есть, да, конечно, есть некоторые носороги, скажем так, о которых жало могут сломать, но это конечно, казуистика, такое встречается крайне редко. А здесь Да, можно попробовать, еще раз, я же не говорю, что нельзя, можно попробовать, но для этого нужно, чтобы был у вас с собой вот этот экстрактор. Он, в принципе, есть, он и в аптеках есть, и во всех остальных вещах, а клещедер, я думаю, вы с собой уже положили. И для собачек он подходит в том числе, и для людей простейшее такое устройство, но очень полезное.
1: Это означает, что если тебя укусила оса, шмель или кто-то опасный, пикник закончился?
0: Ну, в общем, да. Потому что лучше вернуться. Во-первых, это значит место неудачное. Это же, вы понимаете, особенно это касается пчел, потому что пчелы зачастую, у них же зазубрины на жале. У ос нет зазубрин, а у пчел есть. И зачастую получается так, что оса жалит и погибает при этом, потому что вырывается часть ее тела, то есть мускульный мешочек, который в том числе содержит яд. Именно поэтому надо как можно быстрее удалить. Он самостоятельно сокращается и продолжает вбрасывать яд внутрь. И вот одновременно с разрушением тела пчелы из нее высвобождаются химические сигналы, феромоны так называемые, которые остальным пчелам сообщает, наших бьют. И они приходят мстить. Множественные укусы – это как раз причина подавляющего большинства фатальных исходов именно при атаке таких насекомых.
1: Хорошо, мы свернули манатки, поехали домой или сразу...
0: А в зависимости от состояния, если не идет утяжеление, то мы домой и, да, смотрим за этим человеком, обеспечиваем ему покой максимальный, и, как обычно, питье какое-нибудь теплое, успокоительное, если что-то есть такое дома простое, и наблюдаем, самое главное, зачем? За функцией дыхания. То есть, если вдруг начинается такой характерный свист, ему становится тяжело дышать, ему приходится садиться в кровать и упираться, например, в спинку, чтобы нормально продышаться, то все, вызываем скорую, объясняем, что был укус, например, или пчелы, там, или осы, или что-то в этом роде, и у человека идет утяжеление состояния. Да, это будет сразу понятно, к чему дело идет, с этим нужно бороться.
1: Гипотетически предположили, что мы нашли прекрасное место, нам ничего не угрожает. Мы жарим шашлык и собираем грибы. Здесь что не так? Если кто-то наблюдает, не только слушает нас, но и наблюдает за нами, не понравился такой сценарий Алексею.
0: Сейчас рановато для грибов. Давайте с этого начнем. То есть сейчас вряд ли что-то такое просто обрабатываемое найдется в лесу. Наверное, грибы это все-таки попозже. Ну, по крайней мере, привычные нам.
1: Сморчки прямо сейчас?
0: Нет. Давайте так, сморчки-строчки – это довольно сложные грибы для обработки. Их на месте приготовить не получится. Наверное, когда пойдут какие-нибудь грузди, маслята, предположим, уже что-то более привычное, да, тогда, наверное, можно будет их пособирать заранее, как бы, да, то есть пока там шашлык готовится и все остальное прочее. Но все-таки лучше вылазку за грибами делать отдельно. Дело в том, что да, действительно, это нужен целенаправленный поиск. Далеко не всегда получается. Ну, конечно, я понимаю, что бывает совпадение удачное, что вы нарветесь на эти ведьмины кольца, так называемые, и, например, там будет просто огромное количество лисичек. Ну да, конечно, тут их грех не собрать, естественно, тем более такие грибы прекрасные. Но искать и отличать грибы друг от друга – это довольно сложно. Это и специалистам, в общем, не всегда удается. Поэтому огромная просьба брать только те грибы, которые вы с запасом знаете. То есть вы на 150% уверены, что это они. А пользоваться различными определителями, потому что сейчас есть приложение. Ты фотографируешь гриб, тебе говорят, это то-то. Ну, знаете, это все-таки довольно большой риск. Давайте так, потому что у многих грибов есть свои ядовитые пары, с которыми их можно спутать. И некоторые из них, ну, просто невероятно опасные. Ну, вот ту же бледную поганку сложно с чем-то спутать. Она, конечно, очень характерно выглядит. А, скажем, галерина окаймленная, она известна куда меньше. И она очень при этом похожа на опята. И очень часто путают, к сожалению. И вот эта галерина, она содержит точно такой же яд, альфа-манитин в том числе, как и в бледной поганке. И прочее, прочее. Да, я понимаю, что мне немножечко попроще. У меня все-таки вторичная специализация токсикология. И мы в том числе во Владимирской области, например, когда жили, мы брали очень странные грибы. На нас косились все. Мол, что это такое? Мы брали некоторые мухоморы. Потому что среди мухоморов есть премиальные грибы. Ну, цезарский гриб, например. Зонтики различные там и все остальное прочее.
1: Это вкусные грибы?
0: Это не то, что вкусные, они премиальные считаются. То есть съедобные и премиальные при этом высшего класса. Примерно как боровики те же. Но, опять же, это надо знать на 100%. естественно. Так что с грибной, наверное, с грибной охотой лучше подождать, пока пойдет нормальный сезон. Это первое. И второе, когда вы уже будете целенаправленно ходить за грибами, а не отвлекаться, да, потому что вы как бы хотите есть, пока жарится шашлык и все остальное прочее, вы вот под этим чувством голода и в магазин-то ходить не рекомендуется, а за грибами тем более. Вы сможете собрать что-нибудь, что вряд ли будет съедобно. Так что не рискуем.
1: Окей, у нас есть мясо. Есть какие-то правила от врача-токсиколога, как обращаться с мясом и с чем его не сочетать? Что с собой, в принципе, не брать в лес?
0: С собой не брать в лес неподготовленное мясо, непроверенное, не прошедшее ветконтроль и все остальное прочее.
1: Нет, подождите, ну, купленное в магазине обычное мясо,
0: вот
1: какой ветконтроль?
0: Опять же, ветконтроль в обязательном порядке. Что имеется в виду? Зачастую люди покупают где-нибудь на трассе, например. Такое тоже бывает.
1: Маринованное уже мясо.
0: Да, уже готовое, потому что лень, да, лень этим всем заниматься. Вот, не поленитесь. Пожалуйста, да, большая просьба, не поленитесь. Возьмите мясо и замаринуйте его. Неважно как. Там это, как бы, с точки зрения токсикологии, вопросов вообще никаких, и медицины в том числе. Это личное дело каждого. А вот выбор мяса — это очень важная вещь. Потому что если вы это берете в организованные точки, то есть это либо магазин с лицензией, либо это рынок, и стоят штампы ветконтроля и прочее, все остальное прочее, то да, это не стопроцентная гарантия, сразу скажу, но это все-таки довольно высокий шанс того, что вы купите действительно качественное мясо. Что имеется в виду под качественным? Зачастую, когда продают сразу маринованное, готовое, это способ сокрытия именно такого, либо полежавшего, либо даже откровенно тухлого, именно потому, что маринад позволяет не учуять неправильные запахи. Пахнет маринадом. Все, специями, всеми остальными вещами. И это известный способ сокрытия некачественного мяса. Это действительно так. А здесь вы взяли его нормально, вы его понюхали, вы на него посмотрели. На вас оттуда никто не посмотрел. Все, значит, мы можем это мясо брать за основу и с ним уже работать.
1: Что не брать с собой в дополнение к мясу? Майонезные салаты, например.
0: Смотрите, готовые лучше не брать. То есть готовый майонезный салат, вы едете, ну, скажем, хотя бы час, например, да, на машине, по жаре, и плюс он еще перед этим полежал, плюс он еще там полежит. Ну, скажем так, это один из возможных рисков для нашего желудочно-кишечного тракта. Все очень просто. Мы либо покупаем заготовки, есть такое, незаправленные салаты продаются. То есть мы покупаем отдельно майонез, отдельно заготовку салата, привозим это все туда. Причем желательно пользоваться либо сумками-холодильниками, либо просто хладоэлементами. Они замораживаются в холодильнике, в морозильной камере, и затем позволяют в течение довольно ощутимого времени сохранять продукты охлажденными. Хорошо, здорово, замечательно. Майонез там приехал, мы заправили салат на месте непосредственно перед употреблением, и самое главное, с собой мы ничего не забрали. То есть не надо это все потом везти домой для того, чтобы доедать. Шашлык можно, потому что его довольно сложно испортить в этом смысле. А вот все заправленное, да, это лучше доедать там на месте. Ну и плюс, конечно, опять же, да, с точки зрения врача, наверное, лучше пользоваться либо порезанными кусочками, фруктами, овощами, зеленью, всем остальным. Ну, и выглядит это красиво. То есть вы набросали так на стол. Знаете, как армянское застолье, если кто-нибудь когда-нибудь видел. Вот, там прям такой огромной охапкой этой зелени лежит. Все остальные овощи нарезаны крупно, без каких-либо там майонезов, всего остального. Это прекрасно, это вкусно, это полезно, это еще и безопасно.
1: У нас на Город ФМ новости. Алексей, прервемся буквально на полторы минуты и скоро обратно на пикник.
2: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Журналист, врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов сегодня у нас в гостях. Напоминаю всем тем, кто присоединился только что. Алексей, мы с вами говорили о пикниках, а вот новости как раз оформили еще одну большую опасность пикников, но не для человека, для человека опосредованно, но больше для природы. Эти лесные пожары, насколько осознанность наша на низком уровне, как такое вообще может произойти? Вы наверняка об этом думали.
0: Ну, это понятно, потому что если мы смотрим, как они чаще всего происходят, это когда жгут прошлогоднюю траву, сухую.
1: Кто жжет?
0: Да вот просто кто мимо проходит, почему-то есть такое народное поверье, что нужно обязательно эту траву сжечь, она негодная, а вот сейчас все это сгорит, образуется зола, и это будет прекрасное удобрение, все остальное прочее. Вы знаете, это пришло из времен подсечно-огневого земледелия, из очень-очень давних времен. Но почему-то в мозгу у нас закрепилось, это абсолютно не так, абсолютно неправильно. Не требуется ничего этого делать, это во-первых. Во-вторых, в той же траве гигантское количество живых существ. То есть там, ладно, мы не говорим про насекомых, но там есть и млекопитающие в том числе, понятно, что мелкие и все остальное прочее, но мы очень сильно таким образом нарушаем экосистему. И не только это. Там есть и токсикологические опасности в том смысле, что мы создаем огромное количество... Во время пожара образуется огромное количество и газов разнообразных. Они, конечно, не долетают в таком количестве, в значимом до города. Но вот что долетает, так это мелкодисперсные частицы. ПМ-2,5, так называемые, то есть 2,5 микрометра и мельче. Это сажа, по сути. И долгое время считалось, что, ну, а как они так могут навредить? Осядут где-нибудь в дыхательных путях. Ну, раз человек курит, он и может и в промышленном городе живет при этом, да, то ладно, ничего страшного. Оказывается, есть что страшное, потому что вот именно эти частицы, 2,5 микрометра, они способны в легких проникать через щели между клетками и уходить в системный кровоток. То есть они настолько маленькие. Они уходят в системный кровоток, это, опять же, выяснилось в 21 веке, вот буквально совсем недавно, и способны адгезировать, что называется, то есть прилипать к внутренней стенке сосудов небольших. Они, естественно, вызывают воспаление на этом месте. Туда приходят в том числе наши тромбоциты, туда приходят другие клетки, образуется тромб, и со временем, да, он может оторваться и прилететь куда-нибудь в не очень удачное место.
1: Сосуды сами не умеют от них избавляться, самоочищаться?
0: Нет, нет, это же чужеродное абсолютно тело, да, то есть это просто кусочек и химически, и физически активный, получается так. И да, он вызывает местное воспаление, и ничего особенно другого организм делать не умеет, да, воспаление это наше универсальное, но, к сожалению, не всегда нас спасающая реакция, в данном случае она работает против нас, поэтому вот эти все лесные пожары, смог и все остальное, оно действительно опасно вот именно за счет ПМ-2,5.
1: Но это должен быть какой-то накопительный эффект. Не может же такого случиться из-за того, что единоразово ты вдохнул этот смог?
0: Ну, мы же не единоразово это все делаем. У нас практически все лето, считайте, такая атмосфера в некоторых городах. Дышать нечем особенно. И даже просто характерный запах. Да, вот гари вот этой. Если вы чувствуете запах гари, скорее всего, ПМ-2,5 вы уже надышались, да, в достаточном количестве. Поэтому лучше не рисковать, да. То есть это как бы дополнительный фактор. Причем он устранимый. Если мы, например, вряд ли что-то сможем сделать с промышленными выбросами, только город поменять. Да, это сложно, потому что нужно найти такой, в котором промышленности нет, именно такой мощный. Опять же, автомобильный транспорт, то же самое. Неважно, какой он, электрический, либо он на бензине, либо на дизеле. Да, там будет разница в выхлопных газах, да, например, что на электрическом, в общем, не будет таких проблем. Но там другие ПМ-2,5 тоже будут. Например, если шины касаются асфальта, уже будут образовываться вот эти мельчайшие частицы и все остальное прочее. Работает двигатель, металл-металл трется, то же самое, вот вам опять источник ПМ-2,5. То есть надо минимизировать эти риски, насколько это возможно. Поэтому, когда мы едем куда-нибудь на пикник, мы в обязательном порядке берем с собой лопатку небольшую, чтобы окопать место, где вы будете ставить мангал, где вы будете разводить костер, все остальное прочее. Ничего сложного, то есть небольшая, не нужно в полный профиль, да, для стрельбы с лошади стоя копать окоп, достаточно просто немного окопать.
1: Немного это сколько?
0: Это 20 буквально 20-30 сантиметров, да, максимум.
1: Объясните, чтобы что?
0: Чтобы огонь не ушел. Если вдруг искры вылетают из того же мангала или из костра, который вы разводите, на небольшом расстоянии от него, такой, как, например, был, ну, не знаю, способ защиты от ведьм, да, солевой круг вокруг насыпать. Вот примерно так же вы вскапываете, то есть доходите прямо до земли, чтобы был промежуток, где нет ни веток, ни травы, ни всего остального прочего. Это своеобразный защитный вал. Первое. Второе. Очень важная вещь, которую почему-то, опять же, многие упускают. Это розжиги. У нас сегодня не принято ждать, пока загорится это все дело естественным образом.
1: А потому что нет у нас на это времени.
0: Да, вот. Так вот, нужно на это как раз время выделить. По одной простой причине. Розжиг — это все-таки действительно легко воспламеняющаяся жидкость. И зачастую ее льют неправильно, не понимая, что огонь может подняться по этой струе в емкость. И огромное количество ожогов каждый год. Вот именно из-за того, что... Как мы льем? То есть просто взял и льешь туда в огонь, чтобы оно побыстрее разжигалось. Нет, так нельзя делать. Он предварительно, этот розжиг, наносится на топливо, и только потом мы это поджигаем, когда бутылка уже стоит где-то в стороне. Так что здесь тоже огромное количество нюансов есть, которые могут приводить к различным травмам, всего остальному. Ну и само собой, если вы на огне что-то готовите, либо на углях, либо на огне, следите за детьми. Потому что они настолько стремительны, что моментально могут подбежать, что-то схватить, обжечься, да, что-то потом опрокинуть в панике и все остальное прочее, и может закончиться не очень хорошо и для окружающих в том числе. Поэтому, да, нужно это учитывать. И еще один нюанс, который часто опускают за детьми, еще как-то смотрят, а вот за животными, которых привозят с собой на пикник, нет. И вот эти животные то же самое, они могут и обжечься, они могут попасть в какую-нибудь яму, в какой-нибудь капкан, или там в реке что-нибудь не то подцепить, и все остальное прочее, да, и клещей тех же набрать в траве. Нужно следить за теми, кто рядом с вами.
1: Алексей, хочу поставить вас в невыносимые условия. Есть пикник? Нет возможности не брать на пикник спиртного. Если и брать...
0: Понимаю.
1: Разрешите что-то официальное.
0: Ну, главное, чтобы это был, опять же, не какой-то непонятный, скажем так, продукт, который куплен где-то либо на трассе, либо в деревне, либо еще где-нибудь, чтобы это был официальный спиртной напиток со всеми полагающимися ему регалиями, да, то есть и марки, и все-все-все, то есть это должен быть нормальный спиртной напиток. И почему это важно? Потому что, к сожалению, фальсификация спиртного — это вещь распространенная. И фальсифицируют зачастую, например, тем же метиловым спиртом. Он существенно дешевле, он доступен в том числе, к сожалению. Да, то есть его можно поймать, этот самый спирт. И вот буквально 50 миллилитров этого спирта, в чистом виде, конечно, достаточно для того, чтобы наступил летальный исход, к сожалению. А те, кто выживают, могут потерять зрение целиком и полностью, и там потом еще тяжелейшими нейропатиями всю оставшуюся жизнь мучиться. Поэтому, да, в обязательном порядке это дело проверяем. Первое. Второе. Нужно в обязательном порядке учитывать, что на жаре реакция на спиртное более выраженная. Поэтому... Опять же, большая просьба регулировать дозы. Если в обычной обстановке дома, скажем так, на прохладной кухне под хорошую закуску вы выпиваете бутылку, например, чего-нибудь, то давайте на пикнике мы эту дозу уменьшим вдвое. Если там, еще раз, жарко, нет ветра, ничего остального, то есть душно и прочее, прочее. Далее, в таком состоянии мы не лезем купаться, особенно сейчас. К сожалению, опять же, это далеко не для всех очевидно. Выпившему море по колено, как известно. Но там есть продолжение, а лужа с головой. Именно поэтому нужно быть очень аккуратным. К сожалению, холодная вода, она для разгоряченного тела, мягко говоря, не полезна. У нас есть такой неприятный рефлекс, когда сердце просто останавливается. То есть остановка сердца из-за того, что огромное количество кожи, особенно вот в районе, там, где расположено сердце как раз, соприкасается с холодной водой, очень холодной. И поскольку алкоголь, он расширяет подкожные сосуды, у нас появляется ощущение тепла, то, что все прекрасно, все замечательно, вот этот контакт, он даже оказывается более выраженным, то есть градиент температур, он оказывается довольно большим. Этот рефлекс срабатывает, и человек, к сожалению, тонет вот именно в таком состоянии.
1: Алексей, есть как будто бы такая мысль, что на природе антисанитарные условия, о гигиене говорить не приходится, и поэтому что мы берем? Спирт, чтобы все
0: дезинфицировать, да, но дезинфицирует при этом в основном себя изнутри. Нет, давайте мы все-таки тогда будем брать...
1: Ну, имеется в виду изнутри и снаружи.
0: Спиртовые салфетки. Достаточно. Их сейчас, после пандемии, просто огромное количество в любой точке продается. В любой абсолютно. Будь то аптека, будь то магазин, будь то киоск или еще что-то в этом роде. Огромное количество вот этих простейших антисептиков. Ради бога, их можно использовать. И что интересно, использованные можно сжечь там же на месте, да? То есть никакого мусора вы после себя не оставить, а гореть они будут хорошо.
1: Это еще и прекрасный розжиг.
0: Да, совершенно верно.
1: Нет, я про другое, я про внутри. Мясо недожаренное, возможно, какой-то салат подиспорченный, допустим. Но мы это все спиртом, и все зашибись.
0: Вот как раз нет. Это еще хоть как-то там можно сказать, что если вы это спиртом зальете и подержите некоторое время, то есть нужна экспозиция еще, у него нет моментального эффекта такого внутри организма. Вот что самое интересное. Это же тоже пищевой продукт. Он тоже будет всасываться. Он разводится желудочным соком. Он перемешивается с едой и все остальное прочее. То есть как антисептик в данном случае он не работает. Он позволит замаскировать эти проявления на некоторое время. То есть вы не будете на них обращать внимание, потому что будете в состоянии эйфории, например. А утром вы будете списывать это на похмелье. Не то, что неправильный был салат или непрожаренное мясо, а то, что похмелье и все остальное прочее, не будете принимать необходимых мер, и да, какая-нибудь кишечная инфекция может быть пропущена, скажем так, на первой стадии, пока еще что-то можно сделать на уровне дома, да, и не исключено, что, может быть, придется воспользоваться и стационаром в том числе.
1: То есть это очень вредоносный миф том, что спирт внутрь может предотвратить, дезинфицировать, убрать и спасти.
0: Смотрите, я еще раз повторюсь, да, что у него, у спирта есть такие качества. Это действительно так. Но как внешний антисептик, это очень важно, внешний. И плюс концентрации. Рабочие концентрации там от 70% и выше. Ну, я понимаю, что да, когда медики на природу выезжают, они берут с собой спирт, но даже медики его разводят. То есть в чистом виде его нужно уметь пить, во-первых, потому что там иначе в забу дыхание кто-то сопрет, причем целиком, полностью. Это первое. И второе, очень быстро наступит такая фаза похмелья, когда вам уже никакой пикник интересен не будет. Именно по этой причине цельный спирт на природе — это как бы неподходящее питье совершенно.
1: Знаете, Алексей, что удивительно, говорили об опасностях пикников, но нет такого впечатления, ощущения, что да ну их эти пикники, лучше не поедем дома сидеть спокойнее.
0: Надо на природу, надо. Да. То есть это способ переключиться и в смысле психологической разгрузки, в смысле стресс-менеджмента, популярное слово нынче, это прекрасно. Это действительно великолепно.
1: Давайте только делать это с сознанием,
0: да,
1: дело,
0: на самом деле,
1: с разумной
0: ничего
1: долей
0: ничего
1: ровным смысла.
0: Счетом, ничего сложного. И вы ориентируетесь именно на здравый смысл и на простейшие правила безопасности.
1: Дорогие наши слушатели, Алексей Водовозов был сегодня нашим гостем. Одним из тех гостей, которого не хватило категорически. Зовем вас еще раз и еще раз. Благодарим проект «Энергия науки» от сети информационного центра по атомной энергии, который уже более 10 лет популяризирует науку в Екатеринбурге, в других городах. Спасибо за то, что привезли Алексея в наш город, за то, что привели его к нам в студию. Алексей, светите своим фонариком почаще, посветлее, поярче. Приходите в гости. Всего вам доброго.
0: Всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я слышал о неком исследовании, в котором вроде была получена скорость частиц выше скорости света. То есть получается, что главный постулат теории относительности таким образом был опровергнут?
2: Нет в теории относительности такого постулата. В теории относительности есть два базовых постулата, и ни один из них, в общем-то, не об этом. Поэтому хорошая попытка еще раз опровергнуть теорию относительности, но опять нет.
3: Антон Бирюков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ, автор 70 научных и нескольких десятков популярных статей, лектор, редактор, преподаватель астрофизической школы фонда «Траектория».
1: Я предлагаю нашим зрителям сначала проголосовать. Дело в том, что согласно теории относительности, у тел, движущихся с некоторой скоростью, насколько я понимаю, уменьшается длина в направлении движения. То есть чем быстрее тело движется, тем короче оно становится. Так вот, вопрос. Я прошу сейчас вывести на экран наше голосование. И в чате сейчас появится ссылка. Вот насколько ужатой выглядит наша планета для наблюдателя, вот с точки зрения наблюдателя, находящегося на Солнце. На 600 метров, на 6 метров, на 6 сантиметров, на 6 миллиметров или ни на сколько. Проголосуйте, пожалуйста.
2: Вообще, Александр, знаете, я когда готовил вот это выступление, я задумался, вот теория относительности – это одна из, пожалуй, самых успешных физических теорий. И это, несомненно, одна из самых знаменитых, быть может быть, знаменитейшая теория физики на сегодняшний день, потому что, ну какая еще физическая теория может похвастаться таким количеством узнаваемых образов ее создателя, Альберта Эйнштейна, самой известной формулы, на футболках, на носках, на галстуках, на чем только можно. И это продается, и это востребовано. Ну, вообще, конечно, есть еще тоже физические формулы, которые тоже можно встретить на футболках, но это все-таки в хорошем смысле этого слова, скорее для гиков. Я думаю, их продажи, они сильно меньше, чем продажи футболок, связанных с теорией относительности. И вот это успешная и знаменитая теория на протяжении вот уже 115 лет, так или иначе, подвергается, не хочу сказать нападкам, но какой-то критике, недопониманию, как со стороны людей, которые впервые о ней узнают, так на самом деле и на страницах даже университетских учебников. И причем, почему-то только специальная теория относительности, вот здесь важно упомянуть, вообще есть две теории относительности. Надеюсь, я сейчас не для многих людей сделал какую-то новость. Обычно люди, которым рассказываешь про то, что американцы были на Луне, они не верят. Им когда спрашиваешь, а вы не верите, что они были все шесть раз, которые они были, люди удивляются, а что они, оказывается, они были шесть раз. Так вот, теория относительности, она не одна, их две. Есть специальная теория относительности, иногда я называю частной, есть общая теория относительности. И вот специальная теория относительности – это вот теория относительности про сокращение длин, про незамедление времени при больших скоростях, про как бы невозможность движения быстрее скорости света. А общая теория относительности – это вообще теория гравитации. Эти две теории, они согласованы. И та – это теория релятивистки, и специальная в каком-то смысле является частным случаем, предельным случаем общей теории относительности. Но вот про общую теорию относительности как-то говорят меньше, в основном про специальную. Ну и я сегодня тоже побольше поговорю именно про специальную теорию относительности. Так вот, я задумался, собственно, что же все-таки не так, почему к теории относительности столько вопросов. И вот мне показалось, что дело все в двух вещах. Во-первых, теория относительности контринтуитивна. Вот контринтуитивно. Вот, признаться, в моем лексиконе вот такого слова вообще не было до тех пор, пока я не поступил в университет, не начал изучать, собственно, теорию относительности. Она предлагает выводы, которые противоречат нашей повседневной интуиции, нашим повседневным представлениям о том, как вообще устроен мир. Это вот эти самые выводы о сокращении длин, замедлении времени, какой-то особенности скорости света, не такой неправильный закон сложения скоростей, 2 плюс 2 не равно 4. и так далее. Это странно, и это, знаете, на что похоже? Но вот представьте себе, что вы, не дай бог, подвернули ногу, вывернули ногу, она у вас болит, вы приходите к врачу, доктор говорит: о, я знаю, сейчас я дерну за ногу, сильно дерну за ногу, и она перестанет болеть. И это же странно. То есть мы всегда, в общем-то, очень хорошо знаем, как нам правильно лечиться. Да? И то же самое в теории относительности, она говорит об соотношениях пространственно-временных, а теория относительности рассказывает нам о том, как устроено пространство и время в конечном итоге. Мы имеем очень хороший опыт и с пространством, и со временем, так же, как в понимании того, что если у нас болит нога, ее не надо дергать. Скорее всего, если дернуть за больную ногу, будет еще больнее. И вот физики, занимающиеся теорией относительности, мне кажется, выглядят примерно так же, как вот врач, который хочет дернуть за ногу, но в конечном итоге оказывается, что это работает. Что да, если сильно дернуть за ногу, если понимать, что там вывихнут сустав, он встанет на место, и нога перестанет болеть. Вот примерно то же самое с теорией относительности. Она контринтуитивна, но она говорит о вещах, в которых мы как бы все очень хорошо разбираемся. Или не очень хорошо разбираемся. Я отобрал несколько аргументов, таких более-менее типичных аргументов, которые направлены скорее против теории относительности, которые должны показать ее некоторую несостоятельность, ее некоторую абсурдность, которые ее в каком-то смысле опровергают. Вот я сегодня их выскажу и тоже постараюсь опровергнуть теорию относительности. Правда, я еще пойду немножко дальше. Я буду опровергать сами аргументы, которые опровергают теорию относительности. Если вы не поняли, что я сказал, неважно, давайте все-таки поговорим о тех вещах, о тех аргументах, которые люди высказывают, когда говорят о релятивистской теории. Так, что с ней не так? Первое. Теория относительности вроде как запрещает движение со скоростью больше скорости света. Это первое, что приходит в голову, и это уже странно, потому что согласитесь, что в обычной жизни мы никогда не сталкиваемся даже ни с каким намеком на то, что двигаться со скоростью больше скорости света нельзя, нет никакого ограничения. На самом деле теория относительности не запрещает движение со скоростью больше скорости света. Но есть один нюанс. Скорость света – это очень большая скорость. Это 300 тысяч километров в секунду. Это скорость, с которой никто из нас никогда не двигался и скорее не сталкивался. Но вот представьте себе автомобиль, вполне себе привычный нам автомобиль, который движется со скоростью 60 км в час. У него есть масса 1200 килограмм. И вот давайте нарисуем график зависимости его энергии от скорости. Вот он показан слева. Энергию я буду отсчитывать в так называемых энергиях покоя. М – это масса, С – это скорость света, МС квадрат. А скорость просто в скоростях света. Вот такой автомобиль, как он нарисован здесь справа, на этом графике будет выглядеть, ему будет соответствовать вот это вот маленькая точка вот здесь, в самом левом нижнем углу графики. У него очень маленькая скорость и у него очень маленькая энергия. Что такое энергия? Энергия – это нечто, что показывает некое количество движения или, точнее, количество работы. Грубо говоря, энергия – это то, что нам пришлось затратить, чтобы разогнать автомобиль до 60 км в час, извлечь, скажем, из топлива. И это то, что показывает, какой, не знаю, уровень разрушения может сделать автомобиль, если он вдруг въедет там, в забор или в кирпичную стену. Чем меньше скорость и масса, тем меньше энергия. Но если мы представим, что у этого автомобиля скорость начинает расти, у него и энергия будет увеличиваться, есть замечательная школьная формула, энергия – это МВ квадрат пополам. Вот возникает такой вот рост графика, который, в принципе, продолжается до любых скоростей, в том числе до скоростей больше скорости света. И если бы у нас автомобиль двигался со скоростью 280 тысяч километров в секунду, то его энергия стала бы немногим больше. Вот она соответствовала бы этой точке. Но опыт. Вот против опыта не пойдешь. Опыт говорит, что энергия автомобиля на самом деле будет вот такая. Она будет существенно выше, она будет в разы выше. И что на самом деле тот график, который должен сопоставлять скорости, энергию, должен выглядеть вот таким вот образом. Это вывод, который как раз делает специальная теория относительности. И вот она, другая формула. Не вот это.

живем в некотором досветовом мире, и скорость света, она является просто некоторым барьером, который мы не можем перейти. Это не означает, что там, за скоростью света, не существует какого-то другого засветового мира, сверхсветового мира. Он, в принципе, там может существовать. Теория относительности это не запрещает, и частицы из сверхсветового мира тоже не смогут проникнуть к нам в досветовой мир. Их скорость тоже будет бесконечно расти при приближении к скорости света. Правда, эти частицы, это немножко отдельный разговор, там есть гипотетические частицы тахионы, как раз сверхсветовые, которые не найдены, то есть мы не знаем ни одной такой частицы, но в принципе они могут существовать, но с ними там есть свои дополнительные трудности. Я вот не хочу сейчас на них останавливаться, но я хочу рассказать одну историю, кстати, вот, Александр, то, что вы говорили, действительно был эксперимент лет 10 назад, он в 2011 году, это нейтринный детектор, находится в Италии, то есть вот это у нас Земля, поверхность Земли, здесь у нас Италия, здесь у нас Швейцария, здесь у нас находится большой адронный коллайдер, там сталкиваются частицы, и эти частицы при столкновении порождают поток нейтрино, маленьких быстрых частиц, которые движутся вот сюда со скоростью почти скорость света. Так вот, оказалось в эксперименте, что вот этот путь в 730 километров внутри Земли, они проходят буквально на несколько десятков наносекунд быстрее, чем предсказывает теория относительности, чем разрешает специальная теория относительности. И в результате люди, которые работают на этих установках, они опубликовали работу, в которой говорилось, что да, они открыли сверхсветовое движение. Да, они опубликовали это так вот шаркая ножкой, крутя пальчиком в ладошке, потому что все-таки результат такой очень экстраординарный. Как известно, экстраординарные результаты требуют экстраординарных доказательств. Но тем не менее, я хочу обратить внимание только ваше на одну вещь. Эта работа была опубликована. То есть она не была отвергнута сразу сходу, потому что физики понимают, что в принципе такое возможно. Ну, правда, все разрешилось достаточно просто. Потом, как выяснилось, вот на правой фотографии, это оптиковолоконный фидер, по которому шли сигналы точного времени, сигналы некого таймера вот в этой установке, который, собственно, отсчитывал вот эти самые наносекунды, когда пришел сигнал. И видите, этот фидер не был закреплен шурупчиками правильно, из-за чего он давал просто неправильные показания. Его шурупчики там подкрутили, и он начал давать правильные показания. Это открытие, в общем-то, закрыли. Ну, вот такой вот интересный факт имел место. Ну, давайте пойдем дальше. У нас еще 4 аргумента. Второй пример. Чем быстрее тело движется, тем больше его масса. Тоже достаточно известный факт. И это странно, потому что мы привыкли к тому, что масса интуитивно это некое количество вещества. Да? Если у вас есть некий бриллиант, состоящий из атомов углерода, вы с ним бежите, эти атомы они не начнут появляться сами собой, просто потому что вы бежите или где-то его перевозите. Что же тут имеется в виду? Давайте все-таки вспомним, что такое масса на самом деле с точки зрения физики. Вот два автомобиля, игрушечные массы 1 кг и настоящие массы 10 тысяч кг. Почему у них отличается масса? Наверняка все вы из школы помните замечательную такую сентенцию, что масса умноженная на ускорение равно сила. Второй закон Ньютона. Если мы хотим левый автомобиль, маленький игрушечный, разогнать, придать ему ускорение в 1 метр в секунду в квадрате, то мы должны на него подействовать силой, равной 1 ньютон. А если мы хотим придать такое же ускорение вот большому автомобилю, настоящему, то эта сила должна быть уже 10 в четвертой ньютонов, 10 тысяч ньютонов. И вот здесь важно понимать причинно-следственную связь. Мы вынуждены воздействовать силой 10 килоньютонов на настоящий автомобиль не потому, что у него масса такая большая, а мы считаем, что у него масса такая большая именно потому, что мы вынуждены воздействовать на него такой большой силой. То есть определяющим является некая наблюдаемая величина ускорения при воздействии силой. А масса – это не более чем некая мера инертности, коэффициент, который входит во второй закон Ньютона и характеризует данное тело, которое мы, в общем-то, заранее не знаем. Вот такое понятие массы присутствует в физике, понятие массы как мера инертности. Что же происходит в релятивистской физике, в теории относительности? Вот у вас есть какое-то тело, у вас есть автомобиль, оно движется с какой-то скоростью, со скоростью v, вы на него воздействуете силой, оно должно приобретать ускорение. Опыт, релятивистский опыт говорит, что вот это замечательный второй закон Ньютона, который все учите в школе, он неправильный. Вот, к сожалению, надеюсь, никого не огорчил. На самом деле он должен быть записан вот так. То есть второй закон Ньютона записывается по-другому, и поэтому тело реагирует на внешнюю силу по-другому. Но, как говорят в телевизоре, и это еще не все. Если у вас ситуация немножко другая, и у вас сила действует не вдоль направления движения, а поперек направления движения тела,

0: В этом случае второй закон Ньютона надо переписать, он будет выглядеть уже вот так вот. То есть второй закон Ньютона, соотношение между ускорением и силой, зависит, вообще говоря, от того, под каким направлением вы действуете силой на движущееся тело. И вот из-за того, что возникла такая ситуация, в какой-то момент в старых книжках начали говорить о понятии продольной массы и поперечной массы. То есть вообще-то масса не одна, их как минимум две, а вообще их бесконечное количество. И вот это вот уже очень странно. Но если вы обратили внимание, здесь, в этих уравнениях, у меня здесь и здесь, и здесь присутствует одна буква «М». Одна и та же. И вот это и есть, собственно, масса тела, масса покоя. То есть масса у тела все-таки одна, но закон, связывающий ускорение и силу, действующую на тело, он разный. Именно поэтому когда-то люди начали говорить о том, что есть разные массы. На самом деле этого нет. Масса одна, и это просто масса покоя. Следующий аргумент, такой достаточно серьезный. Теория относительности не переходит в школьную физику при малых скоростях. Что тут не так? Во-первых, это совершенно правильно, это совершенно справедливо. Смотрите, вот это второй закон Ньютона, давайте к нему опять обратимся. Сверху он написан в релятивистской форме, снизу он написан то, как мы его учим в школе. И если ньютонова физика является частным случаем, а как бы мы хотим, чтобы она являлась частным случаем, у нас так сама физическая наука строится, так вот вы должны положить скорость в верхней формуле равную нулю, и тогда вы придете в точности к нижней формуле. Но что такое v равное нулю? Это отсутствие движения. Это застывший мир. Это мир совершенно без физики, потому что физика – это в первую очередь наука о движении. Наука о застывшем мире – это геометрия. И вот здесь возникает вот это самое противоречие. При малых скоростях, конечно, формула теории относительности формально переходит в формулу ньютоновой физики, но она перестает быть физикой. И вот здесь есть некоторое недопонимание. Потому что на самом деле формула теории относительности переходит в формулу ньютоновой физики не при малых скоростях, а при бесконечной скорости света. И это принципиальный момент. Ньютоновая физика предполагает, что скорость распространения сигнала, информации, энергии, движения, если хотите, она бесконечно большая. В принципе, и в мире могут быть бесконечно большие скорости, если вы маяком начнете вот посмотрите, как зайчик от маяка движется, скажем, по поверхности Луны или где-нибудь на орбите Плутона, да, то он будет двигаться со скоростью гораздо больше скорости света. Но он не переносит энергию из одной точки в другую, он не переносит информацию. Вот. Поэтому вот это вот требование бесконечности, вернее, требование конечной скорости распространения сигнала, конечной скорости распространения информации, оно и приводит вот к выводам специальной теории относительности. И переходить от одной теории, от теории относительности к ньютоновской, нужно именно приравнивая c, скорость света, бесконечности, а не v, приравнивая нулю. Отношение все равно будет равно нулю. Следующий аргумент, что теория относительности – это всего лишь теория, то есть как бы все хорошо, но ни одного прибора, ни одной реальной технологии, которые работают с учетом эффектов теории относительности, нет. На самом деле это не так. Они есть. Ну вот есть прибор чисто научный. Я понимаю, что это не аргумент, но мне я одну вещь очень хочу сказать. Это коллайдер тяжелых ионов, который находится в Америке. То есть что-то типа большого адронного коллайдера, только они там разгоняют, по-моему, ионы золота. Это научная установка, и вот у них на сайте есть такие замечательные картинки, которые показывают, как эти ионы выглядят в момент столкновения. Вот обратите внимание на эту картинку. Эти ионы выглядят как такие плоские блины. Они сжались. Они сжались именно из-за вот этого Лоренцева сокращения длины, и если мы хотим правильно рассчитать работу коллайдера, мы должны это сокращение учитывать. Ионы там разгоняются до скоростей, близких к скорости света. Но, что очень интересно, там на сайте висит вот эта картинка, а внизу, в самом-самом низу страницы, собственно, есть вот это вот со звездочкой пояснение, что да, эти ионы действительно сжимаются за счет Лоренцевского сокращения длины. То есть настолько это простая, настолько это повседневная вещь для физиков, что они это убрали просто куда-то вниз страницы, ну, на всякий случай, мало ли кому-то нужно. Вот, в научных установках, конечно, это используется, но не только в научных установках. Замечательные электронно-лучевые трубки. Люди там, даже моего возраста, все прекрасно их помнят, на них работали кинескопы телевизоров. Кто не помнит, я расскажу. Это вот такая вот трубка, здесь генерируется поток электронов, который разгоняется под действием электрического поля вот сюда, здесь люминофор, на нем формируется изображение. Эти электроны разгоняются до скоростей около 30% от скорости света. И для того, чтобы сформировать изображение, их нужно отклонять влево-вправо, вверх-вниз. Чтобы их отклонять, нужно правильно записать закон, который ставит соответствие ускорению и силу. Это тот самый релятивистский закон. То есть, если вы хотите, чтобы у вас заработал телевизор, обычный ламповый телевизор, который создал наше телевидение и вообще всю нашу визуальную культуру на сегодняшний день, то вам нужно учитывать эффекты специальной теории относительности. Без них, вот этой всей визуальной культуры, без этого всего вот этого напугади, увы и ах, бы не было. Более технологично, например, мне очень понравилась история обработки металлов при помощи потока очень быстрых электронов, там со скоростями 80% от скорости света. Что-то вроде как пескоструйный аппарат, только можно обрабатывать вот такую металлическую деталь при помощи электронов. Это лопатка из, по-моему, турбинного двигателя самолета. Если вы хотите, чтобы самолет летал хорошо и безопасно, вам тоже нужно признать специальную теорию относительности. Ну и классика. GPS. Система навигации. Спутники GPS летают по орбите со скоростями около 4 км в секунду. Там, правда, работают эффекты не только специальной, но и общей теории относительности. Но если вы, они же связаны, если вы их будете игнорировать, то спутниковая навигация будет давать ошибку порядка 10 км каждый день. То есть ваш GPS, по которому вы там ездите на работу или еще куда-то на рыбалку, или просто ходите по городу, он будет ошибаться. Ошибки в навигации иногда дорогого стоит. И, в принципе, GPS работает достаточно хорошо. Ну и последний аргумент, который вот совсем уже так выбивает из колеи. Специальная теория относительности 2 плюс 2 не равно 4. Как? Давайте разберемся. Ну, во-первых, ради этого аргумента даже несколько лет назад в Подмосковье поставили целый настоящий эксперимент и опубликовали ночную статью не где-нибудь, а в «Успехах физических наук», достаточно серьезный, один из, может быть, самых серьезных физических журналов у нас в России, она на русском языке, ссылка на нее будет в конце презентации, я ее советую всем почитать. 2 плюс 2 не равно 4 по той причине, что скорость света не зависит от скорости приемника и скорости источника. Если у вас электрон излучает фотон, то фотон движется не со скоростью электрона плюс скорость света, а просто со скоростью света. На самом деле это к вопросу о непреодолимости границы скорости света. Как это можно понять? Ну, представьте себе мальчишку, который разбил стекло, за ним гонится дворник. Дворник не может метлой разогнать этого мальчишку быстрее, чем сам дворник бегает. Потому что если вы передаете энергию, вы не можете разогнать какое-то тело со скоростью быстрее, чем вы передаете эту энергию. Тело просто убежит, у вас кусочек энергии не смог до этого тела добраться. Поэтому скорость света, она оказывается такой выделенной. И вот есть классическая задача, это я взял из учебника физики, по-моему, что-то за 8 класс, человек, идущий по плоту. У него есть скорость человека относительно берега, ВЧБ, у него есть скорость человека по плоту и скорость плота относительно берега. В принципе, вот это вот, давайте так, я иду по плоту со скоростью 1 км в час, плот плывет относительно берега со скоростью 5 км в час, соответственно, я двигаюсь относительно берега со скоростью 6 км в час. Да? Нет. Неправильно. Почему? Потому что если вы обратите внимание, вот эта скорость плота относительно берега и человека относительно плота – это скорости относительно разных систем отсчета. Вот кто сказал, что величины, которые относятся к разным системам отсчета, можно так просто складывать? И опыт показывает, что нет, на самом деле их нельзя складывать, их можно преобразовывать. И совершенно не очевидно, что закон преобразования будет подчиняться вот такой простой, казалось бы, интуитивно понятной математике. Поэтому и получается вот такая вот формула преобразования скоростей, релятивистского преобразования скоростей. Ну и под конец я хотел вернуться опять к той идеи, с которой начал. Что же не так с теорией относительности? Она контринтуитивна. Да, она контринтуитивна. Но уверены ли вы, что ваша интуиция, она совпадает с интуицией других людей? Если я сейчас попрошу вас выбрать зеленый стакан на этом экране, я больше чем уверен, что разные люди выберут разные стаканы, потому что у разных людей разное представление о том, что такое зеленый. А если вас супруга попросила из шкафчика принести красный лак, дело может закончиться еще хуже. Наша интуиция, она опирается на наш опыт, он ограниченный. Мир оказывается куда более разнообразным, и явления в мире оказываются куда более разнообразными и широкими. Они выходят за рамки нашей интуиции, и мне кажется, это замечательно. Давайте жить в мире, который шире, больше, который, может быть, нам непонятен, и, понимая его, мы можем позитивно и содержательно заполнять наши дни. На этом, пожалуй, у меня все. Я обещал вам показать ссылки на там, статьи и книжки, которые стоит почитать, в том числе, кстати, про частицы, движущиеся быстрее скорости света. Я думаю, эта презентация будет вам доступна. Спасибо большое за внимание. И, Александр, если есть ответы на тот вопрос, который задавался в начале, то мы можем на них посмотреть, и я озвучу свою, надеюсь, правильную точку зрения на этот же самый вопрос.
1: Да, я сейчас попрошу как раз включить результаты голосования. Это интересно. Во! Говорят, не насколько. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Но при этом на втором месте, на, по-моему, на 6 миллиметров. А правильный ответ, который получился у меня, надеюсь, я его посчитал правильно, это 6 сантиметров. Диаметр Земли около 13 тысяч километров, чуть меньше, 12 700. Скорость Земли при движении по орбите – это 30 километров в секунду. Формула, которую описывает лоренцовское сокращение, это формула с этим же самым знаменитым корешком, который мы сегодня уже видели. Она выглядит вот таким образом, ее, в принципе, можно, не знаю, посмотреть в той же самой Википедии. 30 километров в секунду – это 1% от скорости света. Это... Нет, 10, прошу прощения, 10% от скорости света. Нет, фу. Я уже запутался. Это много, окей. Это достаточно много для того, чтобы эффекты теории относительности начали хоть как-то уже сказываться. И если вы аккуратно подставите эту скорость в эту формулу, вы получите, что Земля в локальной инерциальной системе отсчета действительно выглядит немножко поджатой, всего лишь на 6 сантиметров. А это уже мало в нашем привычном для нас мире. Может быть, именно поэтому эффекты теории относительности мы заметили и не сразу.
1: Спасибо за комментарий. А сейчас вопрос вам хочет задать наш эксперт, доктор физмат-наук, астрофизик Борис Штерн. Включите видео с вопросом, пожалуйста.
2: Добрый день. Приветствую участников форума. У нас есть прекрасная карта реликтового излучения Вселенной. На этой карте мы видим Вселенную такой, какой она была 13,8 миллиарда лет назад. И то, что мы на ней видим, всякие яркие пятна, немножко более тусклые пятна, это все находилось от нас на примерно 14 миллиардов лет, в то время как этот свет был испущен. Это реликтовое излучение было испущено. Но теперь... Вот это все, что мы видим, вот каким оно было 14 миллиардов лет назад, мы знаем, что находится от нас на расстоянии 45 миллиардов световых лет. То есть это все улетело с 14 на 45 миллиардов световых лет. И это значит, что оно двигалось гораздо быстрее света. Вот как вы объясните этот парадокс? Спасибо.
0: Тут ответ будет состоять из двух частей. Простой и чуть менее простой. Вселенная расширяется, причем она расширяется ускорением. И те кванты света, те фотоны, которые мы сейчас видим от реликтового излучения или от очень-очень далеких галактик, они к нам начали путешествовать, когда Вселенная еще была достаточно маленькая. Они путешествовали к нам 13,8 миллиарда лет, но за это время Вселенная успела расшириться, и сейчас... то место, откуда они, эти кванты, вылетели, находится от нас на расстоянии 42 миллиарда световых лет. И это простая часть ответа. Сложная, что вот как бы из этого следует, что Вселенная прошла вот эти там примерно 30 миллиардов световых лет за время всего лишь около 13 миллиардов лет. То есть значит ли это, что Вселенная расширялась со сверхсветовой скоростью? Давайте я попробую объяснить, как я вижу ответ на этот вопрос. Вселенная, конечно, Вселенная может расширяться со сверхсветовой скоростью. И в этом ничего, в общем-то, страшного нет, потому что расширение Вселенной – это возникновение нового пространства. У вас есть какая-то вот сетка, да, представьте себе резиновую сетку, это сетка координат, и вы эту сетку начинаете растягивать, и между ними начинают появляться новые метры пространства. И количество метров пространства, появляющихся в одну секунду, может превышать то количество метров, которое проходит фотон в вакууме тоже за одну секунду. И то скорость, и эта скорость, но это разные скорости. Да? Там магнат Иван Иванович производит на своих заводах 5 литров водки в минуту, и это хорошо. А Петр Петрович выпивает 5 литров водки в минуту, и это, скорее, для него быть не очень хорошо. Казалось бы, и там 5 литров в минуту, и тут 5 литров в минуту. Так вот здесь это немножко разные скорости. Вселенная может позволить себе расширяться быстрее, пространство может позволить себе рождаться быстрее, тут не должно быть проблемы. Если вы все-таки хотите как-то в себе подружить вот это вот движение со скоростью не больше скорости света и вот это расширение, я бы, наверное, предложил такой вариант. Вот представьте себе небольшой стержень, скажем, шириной там, длиной 5 сантиметров, который расширился за одну секунду на 2 сантиметра. Это вполне себе можно представить. А представьте себе два таких стержня рядом. За одну секунду они расширятся уже на 4 сантиметра. А представьте себе таких 300 тысяч стержней рядом, которые расширяются независимо. За одну секунду они вырастут на 600 тысяч километров. Это будет как бы в два раза больше скорости света. Вот как мне видится, примерно так же можно себе представить и расширение пространства.
1: Спасибо. Сейчас вопросы от наших делегатов. Значит, вопрос задает Кирилл из Санкт-Петербурга. Правильно ли получается, что отправить что-то в сверхсветовой мир не так сложно? Надо просто дать ему небольшое комплексное число джоулей. И осталось только понять, что же из себя представляет комплексная энергия.
0: Хороший вопрос. Скорее всего, математически это так. И, скорее всего, да, нужно понять, что такое представляет себя комплексная энергия. Я, честно говоря, не очень понимаю. С другой стороны, нас опыт учит тому, что в нашем реальном мире все-таки все реально. Комплексные числа, как говорил кто-то из профессоров в университете, комплексным бывает только обед, а числа не комплексные, простите. Так вот, комплексные числа – это некий инструмент, который позволяет совершать промежуточные расчеты. Но конечный ответ, он все-таки всегда действительный. Поэтому вот я не уверен, что может быть комплексное количество энергии, то есть вытащить где-то из расчетов это комплексное количество энергии и сделать его вот реальным. Вот, мне кажется, нет, так вот не получится. Нам, скорее всего, понадобится какое-то бесконечное количество энергии, а вот откуда его взять, это вопрос.
1: Сергей Кошелев спрашивает, возможно ли использование квантового запутывания для переноса информации со скоростью выше скорости света?
0: Вот здесь я сейчас рискую уйти в ту область, в которой не очень компетентен, но я не являюсь специалистом по квантовой теории, но насколько я понимаю, когда мы говорим о квантовом запутывании, мы не говорим именно о передаче информации, мы говорим о скорее скоррелированности состояний там, двух фотонов. Представьте, у вас коробка с ботинками, которые вы купили, да, и вы, не глядя, разложили два ботинка по двум коробкам и отослали в Москву и в Петербург. И в тот момент, когда кто-то откроет коробку в Москве и увидит левый ботинок, человек в Петербурге, очевидно, увидит правый. Их состояния скоррелированы. Хотя в каком смысле можно было бы сказать, что тому ботинку передалась информация из Москвы со скоростью выше скорости света о том, какое состояние ему нужно перейти. То есть, скорее нет, как я понимаю, вот это квантовое запутывание, квантовая телепортация, она не про сверхсветовое движение, она скорее про скоррелирование состояния.
1: Спасибо. Егор Кузьмин спрашивает, если корабль прозрачный, летит со скоростью света, в задней части корабля пускают луч света, с какой скоростью для стороннего наблюдателя вне корабля будет двигаться свет внутри корабля?
0: Проблема в том, что корабль не сможет лететь со скоростью света. Ну как, можно посчитать чисто формально по тому закону сложения скоростей, который я показывал, я могу его еще раз показать. Это вот эта формула. Если вы сюда подставите там, и скорость корабля, и скорость света c и c, здесь будет c в квадрате, здесь будет 2c, деленное на единичка плюс c, да? А, и там просто будет на единичку. Так, что-то у меня у самого не получается, у вас получится скорее 2c. И это странно, потому что должно получиться c. Надеюсь, я здесь в этой формуле не ошибся. Окей, сейчас, простите, друзья, давайте сейчас не будем останавливаться. Я думаю, чисто формально математически получится просто скорость света, но по физике проблема будет в том, что корабль не сможет двигаться сам со скоростью света, потому что корабль имеет конечную массу. Со скоростью света у нас могут двигаться только частицы, которые имеют нулевую массу покоя. Тоже, кстати, к вопросу о массе. Фотон массы не имеет вообще, она у него равна нулю, и в этом, в общем-то, никаких проблем. Это никаких проблем не создает. Так, сейчас все-таки со скоростью, что у нас не так? А, нет, все правильно, все правильно. Вверху будет 2c, деленное пополам, да, и будет c. Простите, это я сам немножко ошибся. Нет, все правильно.
1: Я только хочу сказать, что у нас на факультете прикладной математики, где я проучился 8 лет, говорили комплексные числа. Клянусь вам, комплексные. А. Вот, а сейчас...
0: Наверное, потому что именно математики...
1: Ну да, это вообще из области математики, комплексные числа. А сейчас вопрос задает Устин Сафонов. Некоторые ученые, кажется, по приколу создают непротиворечивую сложнейшую модель плоской Земли с иными законами природы. При этом понятно, что с точки зрения бритвы Оккама это совершенно не нужно. Вот, даже не знаю.
0: Так, да, я даже не знаю, как прокомментировать. Во-первых, я об этом не знаю, но, допустим, да, можно создать такую модель плоскую, которая вполне себе будет даже более-менее работать. Да, она будет не минимальна. Я не знаю, зачем это делается, но могу попытаться... Хорошо, я могу попытаться оправдать, вот исходя из соображений, что все люди более-менее разумны, попытаться оправдать этих людей. Знаете, мне всегда немножко даже нравились британские ученые. Да, сейчас такое количество просмотров, сразу такой резко хоп в 5 раз. Я поясню. Вот представьте себе, когда у вас есть какая-то, казалось бы, совершенно безумная вещь, и вы применяете безумную мысль, и вы применяете к ней корректный научный подход, корректный научный метод. Это же замечательный способ как-то отточить метод, понять, что он врос в вашу жизнь. Вы взаимодействуете с миром при помощи научного метода. И почему бы не показать, что я там, я настолько хорошо владею научным методом, что я даже могу непротиворечиво, разумно построить теорию плоской Земли, хотя мы и понимаем, что она, в общем-то, особо не нужна. То есть как некое академическое упражнение, почему нет?
1: Вопрос задает Вакавис Иван Самара. Как продвигается объединение теории относительности и квантовой механики? По вашему мнению, это вообще возможно?
0: Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Речь, скорее всего, идет все-таки об общей теории относительности, то есть это речь идет о построении теории квантовой гравитации. Насколько я знаю, опять же, не являюсь специалистом в квантовой теории, такая теория еще пока не построена, идет очень большая работа, очень многие люди работают в этом направлении. Результата пока нет, и боюсь, это все, что я могу здесь ответить. Но работа идет, и я знаю, что работа идет очень большая, потому что я краем глаза замечаю очень много статей, которые выходят практически регулярно.
1: Александр Плотников спрашивает, появились ли какие-то обоснования, почему масса как мера инертности и масса как гравитационный заряд являются одной и той же величиной?
0: О, очень хороший вопрос. Я не встречал таких обоснований. На мой взгляд, это пока чисто эмпирический результат, то есть чисто экспериментальный, который, в общем-то, ниоткуда не следует. Хотя я как-то такой вопрос предложил своим ученикам, это были тогда ученики там, 9 или, по-моему, 10 класса в одном из таких просветительских проектов. И вот один из учеников мне дал, по-моему, очень красивый ответ. Он сказал примерно так, ну как же, мера инертности – это мера сопротивления тела внешнему воздействию, ну, то есть инертная масса. Гравитационная масса – это мера вовлекаемости тела в гравитационное воздействие. Но, наверное, же логично, что тело, которое умеет хорошо сопротивляться воздействию, должно само уметь хорошо создавать какое-то воздействие. То есть вот есть в этом какая-то симметрия. Я не говорю, что это ответ, Но это вот некоторые рассуждения, которые мне очень понравились, и сейчас вот я вам их высказал.
1: Спасибо. Устин Сафонов спрашивает, какие, по вашему мнению, самые сложные, нераскрытые вопросы, не до конца разрешенные парадоксы остались в теории относительности?
0: А признаться, я таких не знаю. По-моему, все действительно серьезные парадоксы, которые так или иначе возникали, во всяком случае все знаменитые, они все нашли свое решение в рамках либо специальной, либо, скажем, общей теории относительности, как парадокс близнецов, самый, пожалуй, первый парадокс, вот, который из-за того, что он оперирует не инерциальной системой отчета, он в рамках специальной теории относительности не решается. Но пришла общая теория относительности, она этот парадокс разрешила. То есть либо так, либо так.
1: Вопрос задает Екатерина. Помню, что в школе мне очень нравилась физика, но бесконечные формулы удручали. Можно ли учить физику гуманитариям, например, при этом избегая сложных формул?
0: Мне, наверное, хотелось бы ответить «да», но нет. Сейчас объясню, почему. Формулы, математика – это язык физики. И очень многие понятия сущности физики, вот та же самая масса, как вы сегодня видели, она возникает в первую очередь как математическая величина. То есть масса – это не что-то интуитивно понятное, а масса – это определенный коэффициент в определенном уравнении. И это очень похоже на ситуацию, когда мы изучаем другой язык. Да, если мы хотим полностью понимать, не знаю, Пушкина в оригинале, мы должны знать русский. Если мы хотим полностью понимать Байрона в оригинале, мы должны знать английский. И переводчик может быть очень гениальным, он может быть даже соразмерен автору по своему таланту, но он все равно не передаст всего. Еще в идеале мы должны быть носителем этого языка. Поэтому если мы хотим понимать физический мир, то, как его строит современное естествознание, нужно так или иначе все-таки понимать язык, на котором этот мир описывается, в данном случае это язык математики. Боюсь, с этим ничего не поделаешь, пока, во всяком случае.
1: Спасибо. Игорь Петряковский спрашивает, в теории относительности очень многое зависит от наличия стороннего наблюдателя и скорости передачи информации. Насколько это логически обосновано?
0: Ага. Мне кажется, что обосновано. Ну, смотрите, тут два вопроса про наблюдателя и про скорость передачи информации. Про наблюдателя. На самом деле физика говорит о том, что как раз ничего не зависит от наблюдателя. Мы все видим мир по-разному, это нормально. Но, собственно, великое утверждение той же самой теории относительности состоит в том, что все мы можем договориться. Мы можем согласовать наши наблюдения одного и того же явления, если хотите пересчитать какие-то параметры из одной системы отсчета в другую. Поэтому наблюдатель, конечно, важен, но важно, что все они в каком-то смысле одинаковые, нет выделенного наблюдателя, мы всегда их результаты можем пересчитать от одного к другому. Что касается скорости передачи информации, в нашем мире есть выделенная скорость. Это скорость света в вакууме. Это скорость передачи информации, скорость передачи сигналов. И из-за того, что она выделенная, она должна быть, ну, вернее, не должна быть, логично, что она какая-то особенная. Вот мы привыкли ходить по Земле, на которой сила тяжести направлена сверху вниз. Наш организм устроен так, что он привык к силе тяжести, которая направлена сверху вниз. Если сейчас там, вы встанете на голову и постоите 10 минут, я думаю, вашему организму будет не очень хорошо, потому что будет нарушен кровоток. Кровоток привык, что тело тяжести тянет вниз. То есть есть некое выделенное направление. И это выделенное направление как-то определяет там, структуру нашего организма. То же самое в физическом мире. Есть выделенная скорость, которая и определяет наше описание мира, определяет нашу математику, наше уравнение, при котором мы мир описываем. В этом смысле мне это кажется очень даже логичным.
1: Кирилл спрашивает. Общая теория относительности подразумевает не только искажение тел при скоростях близких к c, но и искривление пространства-времени около тел огромных масс. Можно ли использовать это искривление для сверхсветового движения?
0: По-моему, были такие идеи. Это речь идет как раз уже об общей теории относительности. Ну как, есть классическая идея, связанная с кротовыми норами, когда вы так выстраиваете распределение масс в пространстве, что у вас пространство как бы складывается и протыкается. Да, вот классический хрестоматийный пример – это лист бумаги. Да, представьте, что это ладонь – это лист бумаги. Вы можете этот лист бумаги вот так вот сложить и двигаться не вот так вот по листу бумаги, а двигаться насквозь. То есть, в принципе, общая теория относительности такое не запрещает, но и при этом вот я не готов сказать, что есть какие-то конкретные предложения по тому, как это можно реализовать. Скорее всего, при нашем уровне технологии знаний это пока еще не реализовано. Ну, не скорее всего, это точно не реализовано, нереализуемо.
1: Вопрос задает Ян Новицкий. Так мы к звездам когда полетим? Какое прикладное приложение теории относительности, кроме телевизоров? Ну, подразумевается, что полет к звездам, наверное.
0: Вот теория относительности как раз немножко мешает лететь к звездам, потому что вот она говорит, что мы можем разогнаться до скорости, максимум скорости света, а до ближайшей звезды у нас, насколько я помню, 4 световых года. То есть только для ближайшей звезды нужно лететь как минимум 4 года, на самом деле больше. И вот этот знаменитый проект Юрия Мильнера, если он еще работает, он предполагал, по крайней мере, несколько лет назад, посылку зонда именно к ближайшей звезде, и там речь шла об полете что-то в районе 10 лет. Скорее всего, здесь это мое личное мнение, позволю себе его высказать, скорее всего, в рамках стандартного представления о том, что такое перемещение в пространстве, то есть сели и полетели, мы к звездам не полетим, именно потому что специальная теория относительности. А вот квантовая теория, общая теория относительности, совмещенная с квантовой теорией, это та теория, которой еще пока нет, вот, возможно, даст нам какой-то ответ, как можно достаточно быстро перемещаться в какой-то системе отчета со скоростями больше скорости света.
1: Но спасибо. Вам теперь... Но вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить вам, какие вопросы были, их было много. Значит, я буду сейчас не в том порядке, в котором они были. Значит, вопрос о том, насколько логически обоснована вот, зависимость от стороннего наблюдателя и скорости передачи информации. Вопрос, правильно ли получается, что отправить что-то в сверхсветовой мир не так сложно. Вопрос, возможно ли использование квантового запутывания. Реализуем ли принцип... А, нет, этот вопрос не был. Так, если корабль прозрачный летит со скоростью света, то... будет как двигаться свет внутри корабля, что-то там про плоскую землю, какая-то непротиворечивая модель, появились ли какие-то обоснования, почему масса как мера инертности и масса как гравитационный заряд являются одной и той же величиной, какие, по вашему мнению, самые сложные и нераскрытые вопросы в теории относительности, как можно ли преподавать физику, избегая сложных формул, можно ли использовать искривление пространство для сверхсветового движения, и когда же мы, наконец, полетим к звездам? Вот. Какой же вопрос лучше?
0: Знаете, мне понравился все-таки вопрос про роль наблюдателя и про выделенность скорости света. Мне кажется, это, может быть, самый фундаментальный вопрос, это одна из таких самых фундаментальных мыслей, о которой приходится задумываться, когда думаешь о теории относительности. В общем, я голосую вот за этот вопрос. Кажется, он был последним или один из последних, как раз.
1: А логическое обоснование, да?
0: Да.
1: Роли наблюдателя, что-то такое. Ага, автор вопроса Игорь Петриковский получает от нас книгу «Тонкая физика. Масса, эфир и объединение всемирных сил» издательства «Питер», а также «Пауэрбанк» от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Уважаемый автор вопроса, пожалуйста, свяжитесь с Георгием Соколовым, его контакты должны появиться в чате. Наш уважаемый докладчик Антон получает от оргкомитета форума подарки, а сейчас на экране должен появиться календарь от компании FunPin. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной, как она себе представляет доклад на тему теории относительности, по-моему, замечательно. Машина из назад в будущее –

0: Привет, любознательные! Это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Игорь Затевахин, и я трудоголик. Я с большим подъемом анализирую вопросы, которые вы посылаете. Признаюсь, некоторые ставят в тупик. В частности, моему отцу ВКонтакте пришел вопрос: а скажите, Иван Игоревич, разве доминирование существует? Надеюсь, в этом вопросе не было подтекста. В науке этим термином обычно описывают социальные взаимоотношения. Если общо, это когда особь может позволить себе то, что не могут позволить себе другие. Я не понимаю, в чем смысл вопроса. Отец, ты понимаешь, о чем тебя хотят спросить?
0: Понимаю более чем. Итак, ты удивишься, но среди довольно широких масс приверженцев так называемой позитивной или бесконфликтной, простите, если перепутал, дрессировки собак, вполне железобетонно утвердилась мысль, что такого феномена социальных взаимоотношений животных, как доминирование, не существует вовсе.
1: Да, среди собаководов много причудливых идей витает. То они рассуждают о человеке, вожаке стаи. Ну, типа, чтобы стать главным, укуси собаку за ухо. А теперь вот другая крайность. Ну, наверное, предлагают читать собакам мантры. А какие еще причудливые байки собаководов вы слышали? Пишите нам и подписывайтесь. Но давайте все же разберемся с термином доминирование. Что с ним не так?
0: С точки зрения этологии, доминирование в общих чертах – это первенство в группе и приоритетный доступ к тому или иному ресурсу. Ну, например, нидерландский этолог Франц де Валь красочно описывает головоломную борьбу самцов-шимпанзе за доминирующее положение. В их случае читай «За власть в группах зоопарковских шимпанзе». Вот в том конкретном случае доминирование давало самцам преимущественный доступ к самкам.
1: Но тоже в зоопарках, там все жестче. И конкуренция в том числе. Места мало, уйти некуда, и все обостряется. А в дикой природе всегда есть куда уйти.
0: Ну, в тех зоопарках территория, на которой живут обезьяны, под гектар где-то. Но, в принципе, конечно, ты прав. Возможность и желание уйти, между тем, уже подчеркивает мысль, что если одна особь избегает конфликта или контакта с другой, то она находится по отношению к этой другой в подчиненном положении. Добавлю, что доминирование – это не только внутривидовое явление. Доминирование можно наблюдать и в разновидовых группах. Ну, например, на падали шакалы гоняют грифов, то есть они главнее грифов. Гиены гоняют шакалов, а всех их – львы. Там уже можно видеть примеры так называемого группового доминирования.
1: Про гиен, конечно, занимательно, но мы о собаках все же, поэтому давай к ним.
0: Ты строг, но справедлив. Давай пару слов о котах, иначе их любители нас не простят. Про доминирование у котов. Так вот, ученый по фамилии Лейхаузен давным-давно обнаружил классическую для сообществ кошек схему. Мы же с тобой давно разрушаем миф о том, что кошка гуляет сама по себе, и она одиночка. Так вот, тот самый Лейхаузен, скрупулезно изучивший взаимоотношения в группах домашних кошек, описал вот такое положение дел. Оказывается, у кошек существуют две иерархии. Относительная, в которой доминирование одной кошки над другой определяется местом и временем встречи. То есть, если кошка X использует данную тропу утром, и там она главная, а кошка Y вечером и в свое время по кошачьему расписанию, уже она доминирует над другими кошками, оказавшимися у нее на пути. И это первая иерархия. Другая иерархия, вторая, это жесткая абсолютная иерархия, которая проявляется только в определенных местах. Там, где кошек кормят, например, на помойках в ряде случаев, в местах отдыха.
1: Да, там случаются грандиозные битвы.
0: Кстати, не обязательно. Выстраивание отношений не всегда сопровождается мордобоем, и доминирующую особь всегда как раз-то легче заметить по тому, как к ней относятся другие. Эти другие демонстрируют так называемые сигналы лояльности. Скажем, про псовых, если мы говорим опять, они, допустим, при встрече с доминантом хвостом виляют, губы ему лижут, шею вытягивают. В стае серых, красных и пятнистых волков, которых раньше называли геновидными собаками, есть, скажем, доминирующая пара – мать и отец. Понятно, что дети по отношению к ним находятся в подчиненном положении. И при встрече это обязательно подчеркивают. И взрослым вовсе не обязательно, да и незачем просто лупить детей, чтобы подчеркнуть свое главенство. Но тут вот в чем, как говорится, засада кроется. Люди часто путают понятия линейная иерархия и доминирование. Между тем, иерархия – это порядок, а доминирование – это некое действие.
1: А «Динамо» – сила в движении. Привет воспитавшему нас клубу.
0: Ну, тогда заодно и Московскому университету. Так вот, также неправильно понимать доминирование как агрессию с физическим воздействием. Агрессия не всегда физический контакт. Одна из ее стадий, и мы об этом говорили, это демонстрация.
1: Например, такая. Но если я не путаю, а я не путаю, в свое время иерархические отношения принято было описывать через доминирование с помощью количества побед одной особи над другой, выстраивая эти отношения в эдакую вертикаль иерархических рангов. Самый злой и сильный на ее верху, а дальше по мере убывания силы, ну и злости, соответственно.
0: Да, конечно, был даже такой термин, отсылающий к наблюдениям за кормящимися курами, порядок клевания. У нас в стране про ранги говорили до тех пор, пока в начале 80-х годов прошлого века замечательный этолог Михаил Ефимович Гольцман, воспитавший и вдохновивший на научные подвиги целую плеяду нынешних кандидатов и докторов наук, не написал статью, которая называется «Социальный контроль поведения млекопитающих. Ревизия концепции доминирования». О, если бы он знал, какое смятение в нестойких умах отдельных собаководов произведет его статья, он бы, возможно, назвал бы ее по-другому.
1: Чувствую, пора объявить лирическое отступление.
0: Да, я думаю, вовремя. Надо сказать, что я слушал доклад по этой статье, в котором, в частности, Михаил Ефимович как раз заострял наше внимание на том, что в отношениях доминирования-подчинения правило «кто сильнее, тот и прав» совсем не всегда работает. Прямая агрессия не всегда работает. В качестве примера был приведен такой феномен. Цитирую близко к тексту. В большом стаде японских макаков в Орегонском региональном центре по исследованию приматов самец высшего ранга по кличке Arrowhead сохраняет свое положение примерно полтора десятка лет с тех пор, как все это стадо было туда завезено. При этом у этого доминирующего самца, Arrowhead'а, нет клыков, одного глаза, и он один из самых маленьких самцов в стаде. Тем не менее, никто никогда не видел посягательств на его авторитет, как на авторитет альфа-самца. Более того, когда Arrowhead атакует других самцов, они никогда не вступают с ним в драку, а просто стараются убежать. А исследователи думали-думали и решили, что Arrowhead был просто очень уважаемым самцом.
1: То есть Arrowhead был в большом авторитете. Кстати, уважив авторитетного лидера и приблизившись к нему, подчиненный и себе поднимает авторитет и начинает вместе с патроном доминировать над остальными.
0: Ну да, это один из вариантов феномена группового доминирования. Он есть и у шимпанзе, да и у людей, между прочим. Другой пример из жизни приматов. Он хорошо известен благодаря работам, возможно, икающего уже Франца Деваля. Так вот, в группе иванских макаков старый самец, вожак, доминант, однажды был очень сильно ранен своим собственным сыном, субдоминантом. Что там между ними произошло, никто не знает. Возможно, сын просто защищался от атаки отца и случайно его покалечил. Тем не менее, старый вожак в этот день несколько раз демонстрировал свое подчинение молодому самцу. И оба были очень осторожны в своих взаимоотношениях. Молодой самец, между тем, был вдвое больше отца и сильнее, по мнению ученых. Но что интересно, сын даже не пытался занять его место. И пару дней оба очень сильно нервничали и раздражение свое, что характерно, вымещали на других членах группы.
1: А это типичный случай переадресованной, ну или смещенной агрессии. Об агрессии мы рассказывали вот тут.
0: Продолжу. Так вот, молодой самец присоединялся к отцу, и они вдвоем терроризировали всю группу. По мнению Франца Деваля, старый самец боялся своего сына, а сына удерживал престиж отца. В стаях волков, к слову, сын никогда не посягает на авторитет отца. За это ему прилетит и от мамы, и от дяди, который часто в таких группах присутствует. При этом дядя не посягает на лидерство среди доминантов, но регулирует и управляет поведением младших особей. Самым решительным способом порой он задает трепку провинившимся. Самец-вожак крайне редко занимается воспитательной работой, если есть дядя, воспитатель молодежи. А среди молодых, в свою очередь, свои отношения и тараканы. Более того, еще раз подчеркну, что в такого рода иерархических отношениях инициатива, как правило, за подчиненными, ибо они заранее стремятся проявить почтение к вожаку языком поз и телодвижений. И о чем это говорит?
1: А это говорит, что линейная иерархия, когда особи ранжируют от главного к подчиненному, существует только в армии, ну и военно-морском флоте. Но это не отменяет существование феномена доминирования.
0: Совершенно с тобой согласен. Взаимоотношения с собакой не исключают отношения доминирования и подчинения. И не исключает иерархических отношений. Просто описываться эти построения должны по-другому. Исследования бездомных животных, проведенные учеными под руководством Андрея Дмитриевича Пояркова, показали, что их взаимоотношения, взаимоотношения бездомных собак, проще описывать с позиций функций.
1: А если по-русски, у каждой особи есть своя роль в группе, да?
0: И роль, и позиция. Вот смотри, есть позиция следователь, а есть роль добрый следователь, и есть роль злой следователь. Такое несовпадение ролей на одной занимаемой позиции очень красочно описано у шимпанзе, исследовательницей знаменитой Джейн Гудл, когда на позиции верховного иерарха сменялись особи-тираны и особи-демократы. Но давай вернемся к собакам. В стае бездомных собак свои позиции и роли. Кто-то следит за порядком, кто-то первый на охоте и никому не отдаст кусок, даже более сильному. Такое явление в науке называется правообладание. А кто-то главный в конфликтах с чужаком, так называемый пограничник.
1: Давай еще ближе, о домашних собаках.
0: Ну, если говорить о них, то тиран и деспот в битве за диван и миску может быть абсолютно не самостоятельным в остальных сферах жизни. Совсем как непослушный подросток. Это и есть социально-ролевая модель, которую когда-то предложил Андрей Дмитриевич Поярков для описания группового поведения псовых. И она куда точнее концепции вертикальной иерархии. Ролевая концепция вполне применима и для описания сообщества «Человеческая семья» и «Собака».
1: Вот тут прошу поподробнее. Собака же представитель другого вида. У них своя песня, у нас своя.
0: Да, конечно. Но собака – продукт одомашнивания. И весь фокус в том, что одомашнивание – встречный процесс. Мы говорили об этом в выпуске о кошках. Согласно современным представлениям, предки собак – какие-то волки – прошли стадию синантропности, то есть они жили рядом с человеком и за счет него, как крысы сейчас живут. А естественный отбор давил в направлении, которое бытовым языком можно сформулировать как любыми способами приладиться к человеку с целью получения конкурентных преимуществ. То есть больше детей выживало у наиболее лояльных и приспособленных жить рядом с человеком особей.
1: Сначала отбор разделил волков на диких и приспособленцев, а дальше поощрял у покорных склонность к подхалимажу и вылепил из волка первую собаку. И только потом в дело вступил искусственный отбор.
0: Ну, по-моему, так оно и было. Отбор на лояльность сопровождался и таким явлением, как педоморфоз, то есть сохранение у взрослых особей инфантильных черт. Педоморфоз затронул не только анатомию собак, но и, что более важно для нас, особенности их поведения. В 1991 году ученые Каппингер и Файнштейн предположили, что собака является как бы недоразвившимся во взрослого волка подростком с точки зрения поведения.
1: То есть собака своим поведением напоминает скорее волчонка и по-настоящему до конца своей жизни не взрослеет с точки зрения солидного волка, разумеется.
0: Да. И собака, видовая стратегия которой манипулирование людьми, будет вести себя в семье подобно подростку. В человеческой семье у каждого своя роль и позиция. В группах собак тоже. И домашняя собака просто вписывается в человеческую семью на подходящую для нее позицию.
1: Какую? Подростка, что ли?
0: Я считаю, да. Причем собака при этом лавирует и манипулирует людьми, подобно тому, как это делают сами люди. Умение манипулировать людьми – вообще видовой признак собак. Просто средства манипуляции у разных собак разные, в зависимости от индивидуальности. У кого-то это зубы, а у кого-то забавная мордаха. Замечу, хозяин собаку кормит, за ручку водит гулять, моет и так далее. Значит, он по определению главнее собаки, то есть он доминант. Правильно? Окажись самым злобным и неукротимым псом в незнакомой для него обстановке, да что незнакомый, просто у ветеринара, и там этот монстр будет как ребенок жаться к хозяину.
1: И тут мы передаем пламенный привет невежим с кинологических форумов. Человек для собаки – доминант по определению.
0: Да, именно, изначально доминант. Однако, если позиция понятна, то роль-то может быть разной. Подросток может быть отличником, манипулятором, а может быть хулиганом и головной болью семьи, оспаривающий право решать, что ему делать и когда. И если психологи, вот такие, как ты, например, рекомендуют с трудными подростками использовать так называемые педагогические методы, типа терпения, всего такого, то с жесткими агрессивными собаками в силу их биологии методы разговора могут не пройти, потому как жесткая собака может отстаивать свое право делать то, что хочет, то есть доминировать в определенной ситуации с помощью зубов. С другой стороны, давить на нее всегда и везде, не давая возможности расслабиться, уйти, отдохнуть столь же неверно. Так можно ее загнать в стресс.
1: Ну вот некоторые ученые считают, что собака нападает на человека не из-за того, что она пытается доминировать над ним, а в силу каких-то иных обстоятельств. Ну вот человек наклонился завязать шнурки, собака на него не будет нападать, потому что он ей подчиняется, ну кланяется, то есть. Если она все-таки напала на него, то это не в силу доминирования над человеком, а в силу каких-то, ну, других причин. Не знаю каких. Других причин, не знаю каких. Типа подставленную шею

0: Значит, за исключением некоторых специфических поведенческих элементов, методы установления отношений с человеком у нее будут собачьи, а не человеческие. И, надо сказать, не всегда мирные.
1: Ну, естественно, я об этом говорил. А как она может вести себя иначе? Базовые поведенческие реакции-то у нее генетически закреплены, и ответ человека должен быть соразмерен и адекватен ее агрессии. Какую-то собаку можно уговорить, переключить ее внимание, перемотивировать, а какую-то нет. Если хватает демонстрации силы, отлично. Если нет, значит, можно и механику употребить. Только не нужно злоупотреблять, как говорится, и прекращать воздействие ровно тогда, когда собака начала демонстрировать сигналы лояльности, подчинения. Не говорю примирения, потому как два термина, которые я употребил раньше, точнее.
0: А дальше как в человеческих семьях. У кого-то получается, но у кого-то нет. То есть делаем выводы. Не нужно впадать в крайности. Доминирование невозможно отрицать, как невозможно отрицать восход солнца. Вертикальной линейной иерархии не существует. Существуют сложные отношения, которые проще описывать социально-ролевых позиций. В дрессировке необходимо это учитывать. И попытка вогнать собаку в рамки жесткой вертикали так же неверны, как попытка заговорить зубы злобной собаки. Пишите нам, друзья, что думаете на этот счет. И желаем вам встретить хорошего тренера, ну, некоторым хорошего мужа.
1: До свидания, пишите нам.

0: Какое значение могла иметь сотня неудач, если один единственный успех способен изменить судьбу всей планеты? Писатель Артур Кларк из книги «2001. Космическая Одиссея».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем культовый фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001», и у нас в гостях астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Привет, Кристина.
0: Этот фильм – невербальный опыт. Он должен восприниматься больше на уровне подсознания и чувств, чем на интеллектуальном уровне. Существует проблема с теми, кто не уделяет внимания тому, что видит. Такие люди слушают, а от прослушивания этого фильма толку будет мало. Тот, кто не верит своим глазам, не сможет оценить картину. Такое напутствие дает Стэнли Кубрик зрителям «Космической Одиссеи», культового научно-фантастического фильма, навсегда изменившего кинематограф. История создания фильма берет свое начало в 1964 году, когда в период космической гонки между СССР и США образовался тандем между великим режиссером Стэнли Кубриком и одним из лучших фантастов своего времени – Артуром Кларком. Задумка двух визионеров была поистине новаторской – сделать серьезный научно-фантастический фильм без нелепых гуманоидов, дешевых спецэффектов и пустого сюжета. И нужно сказать, им это удалось. Во главу угла был поставлен важнейший, по мнению Кубрика, вопрос – одиноки ли мы во Вселенной? На который в фильме дается однозначный ответ, из которого, впрочем, проистекают неоднозначные выводы. В изначальной версии картины присутствовало черно-белое вступление, в котором на этот и следующие из него вопросы отвечали известные ученые, среди которых был и советский биолог Александр Апарин. Впоследствии Кубрик решил, что такой пролог – лишняя нагрузка для зрителя, и вступление было вырезано из конечной версии ленты. Изначально фильм назывался «Путешествие по ту сторону звезд». Но так как слово «путешествие» слишком часто использовалось в фильмах со схожей тематикой, Кубрик придумал назвать свою картину «Одиссеей», посчитав, что для древних греков морское путешествие было таким же прыжком в неизвестность, как и для людей будущего полет к Юпитеру. После выхода в прокат «Космическая Одиссея» не имела ни финансового, ни зрительского успеха и была холодно принята кинокритиками. Тем не менее, на волне движения хиппи молодежь полюбила фильм сразу, называя его одним из лучших психоделических аттракционов. С любовью о «Космической Одиссее» отозвался и советский космонавт Алексей Леонов, чье дыхание, записанное во время первого выхода в космос, было использовано в звуковой дорожке картины. Космонавт сказал: «У меня такое чувство, что теперь я побывал в космосе дважды». Единственный «Оскар» фильм получил за спецэффекты, над которыми, как и над многими другими аспектами фильма, Кубрик работал лично.
1: Наверное, начнем с того, что мы совсем недавно обсудили фильм Павла Клушанцева «Планета бурь».
2: Тоже космический.
1: Да, тоже о космосе. И мы с вами говорили о том, что Павел Клушанцев, он оказал достаточно большое влияние именно на Стэнли Кубрика, и он в некоторых сценах отталкивается от его фильма в композиции, в построении кадра и даже в некоторых моментах в декорациях.
2: И по технике тоже, да? Вот вся эта невесомость, которая в павильонах Голливуда, Клушанцев первым это сделал. А у Стэнли Кубрика это, конечно, аккуратнее сделано, но практически та же техника. Но знаешь, я бы хотел начать сначала, а именно с названия фильма. «Одиссея», «Космическая Одиссея». Что такое «Одиссея», ты помнишь? Смотри. Слепой поэт, древний грек, написал «Одиссею». Даже не написал, а рассказал. Ведь он не мог писать, он был слепой. И он рассказал вот такую огромную сагу о путешествиях Одиссея. И с тех пор это стало нарицательным. Любое путешествие вдаль, когда непонятно, к чему оно приведет, куда попадут герои, вернутся ли они, это Одиссея. И вот «Космическая Одиссея», не зря же Артур Кларк так назвал и свой роман, и кинофильм, который снят, и целый сериал потом этих кинофильмов, да, была «Одиссея» 2001, 2010, а потом были и другие «Одиссеи». Но вот «Одиссея» — это что-то такое далекое, загадочное путешествие. Ну, так оно и было, правда? В фильме ведь так и получилось. Удивительно, как старое, старинное, древнее название через века приходит к нам. И мы по-прежнему говорим «Одиссея», как древние греки, так же и мы, только теперь космическая «Одиссея».
1: Разница только техническая сейчас в путешествии.
2: Ты знаешь, нет, разница не только техническая. Наверняка Гомер не имел высшего образования, и он не был инженером. И он рассказывал историю людей, он рассказывал сказку. Там были циклопы, там были сирены, в настоящие, вот в этой «Одиссее».
1: А у нас тут монолит.
2: Тут тоже загадка, но она загадка нашей эпохи. Давай я тебе напомню, откуда вообще вся эта история пошла. Ее придумал Артур Кларк. А кто такой Артур Кларк?
1: Он написал рассказ намного раньше, чем вышел фильм, правильно? В 50-е годы, насколько я помню.
2: Но кто он? Вот кто он? Писатель? Нет. Он инженер. Он радиоэлектронщик, как сейчас бы сказали, радиоинженер. И давай подумаем. А сегодня мы имеем фэнтези, это фактически сказки для взрослых, и научную фантастику. Это научная, техническая фантастика, которая переносит нас куда-то, но не отрывается от действительности, да? На метле там не летают. А вот фэнтези, как правило, хорошо пишут женщины, да? Гарри Поттер – замечательная история, написанная женщиной, где очень много фантазии. Можно летать на метле, можно волшебной палочкой что угодно превращать, да? Но это фантазия. А есть научная фантастика, которую писали Жюль Верн, братья Стругацкие.
1: Тот же самый Клушанцев, мы говорили Клушанцев, о том, что он прекрасно разбирался в космосе.
2: И вот мужчины с инженерным каким-то научным образованием, они пишут научную фантастику. И Артур Кларк был инженер, радиоэлектронщик, и он англичанин, он во время Второй мировой войны служил в войсках, ну, как большинство ученых, инженеров тогда, и он занимался радиолокацией. Кончилась война, Вторая мировая, и чем он занялся? Он начал фантазировать на тему космоса и электроники. Вот сегодня, откуда мы берем телевизионный сигнал? Помнишь вот эти наши тарелки телевизионные, которые на даче стоят, на балконах у многих, и со спутников получают телевизионные изображения? А кто придумал эти телевизионные спутники, которые летают вокруг Земли и всегда видны в одной точке? Ведь наша антенна на балконе всегда смотрит на один и тот же спутник, и он никуда не уходит. Это идея Артура Кларка. Вот тебе и писатель, вот тебе и фантаст. Он придумал то, чем мы сегодня все пользуемся. Это называется геостационарная орбита. 200 с лишним спутников летают вокруг земного шара и летают с такой скоростью, как вращается наша Земля. Поэтому мы всегда один и тот же спутник видим на одной и той же точке неба. Направили один раз антенну, и можем дальше ее не крутить. Она всегда будет получать сигнал от нужного нам спутника, там, триколор или что-то еще, да, ну, что мы смотрим. Это Артур Кларк, и он много чего еще придумал.
1: Получается, то, что он писал книги, это была не основной его деятельности?
2: Поначалу, да, но потом он все больше и больше переходил к литературным делам, и инженерные оставил в стороне, но в каждой его литературной истории есть какая-то мощная инженерная струна. Давай о фильме теперь. Вот первые кадры фильма. Наши древние предки, почти обезьяны. Да не почти, а обезьяны на самом деле, да? И вот они бегали, суетились, что-то там ели, подбирали, ругались с родственниками. И что они нашли? Вот эту вот стеллу, да? Странную плиту, которая непонятно откуда появилась на Земле. А зачем это придумал Артур Кларк? Вот я не сразу это понял.
1: Мне кажется, нужно делать акцент не только на этот монолит, но еще и на музыку, потому что начало фильма мы видим планеты, как они вращаются, и слышим музыку Штрауса «Так говорил Заратустра».
2: Да.
1: Мне кажется, это тоже намек на сверхчеловека, про людей, как... Многие там говорят про то, что человек – это какой-то средний этап между обезьяной и сверхчеловеком. Мы действительно же в конце фильма видим нечто сверхъестественное, которое соединяется с Землей.
2: Почти призрака, да, такого способного перемещаться. Вот когда я был студентом, мы часто спорили с друзьями, почему на Земле столько есть разных животных, видов, там, от слонов, носорогов до китов и дельфинов, но только один разумный. Вот зачем человеку разум, и как он появился? И надо сказать, до сих пор я ответа точного не слышал на этот вопрос, потому что наш разум намного мощнее того, что нужно для выживания. Вот если бы мы были чуть умнее обезьян, мы бы уже могли их покорить и были бы царями природы, да? Уже обезьяны довольно умные, а чуть-чуть умнее – это был бы царь природы. А человек намного умнее. Наш компьютер, он способен айфоны придумывать, ракеты, паровозы, автомобили, много чего, и он был не нужен для выживания. А старик Дарвин нам говорил, что все надо, чтобы выжить. А мозг явно избыточен. И вот Артур Кларк дает ответ. Нам его, можно сказать, сделали. Вот эта стелла, или как обелиск, да, который появился, он повлиял на наших предков, на обезьян, и сделал их любознательными. Помнишь, как обезьяна взяла в руки кость, подумала, раз ударила, второй ударила, и поняла, что это орудие, что им можно вообще крошить голову своих соперников. Ведь просто так это не могло быть, и вот этот самый обелиск, наверняка заброшенный к нам пришельцами какими-то, да? Но сам он не мог появиться. Он сделал из обезьяны человека. Вот тебе один ответ, который Кларк нам дает. Это не эволюция, это была искусственная попытка сделать разумное существо на нашей планете. Кто-то прилетел, сказал, о, сделаем из обезьяны человека, и сделали. И потом еще в фильме много-много таких деталей, я это не сразу понял. Я этот фильм смотрел раз 5 или 6, последний раз вчера вечером. И вот только вчера я понял, что это вот намек на то, как из обезьяны сделали, не превратилась обезьяна в человека, а сделал кто-то человека из обезьяны. И вот это культовый фильм, который можно смотреть много раз, и каждый раз какие-то новые детали.
1: Да.
2: Вот еще раз смотришь, я этого не замечал. Вот, оказывается, о чем он нам хотел сказать. И следующий раз, оказывается, и вот это тоже. Знаешь, что я еще понял? Помнишь начало, когда один из главных героев, руководитель администрации космической, летит на Луну, чтобы там прилуниться в кратере Клавий, обсудить со своими коллегами, кстати, российскими, да, там ведь американские и российские космонавты работают. 1968 год, когда этот фильм был сделан. Тогда русские и американцы были на равных в космонавтике. Мы вообще шли вот ноздря в ноздрю. Чуть лучше наши, чуть лучше американцы. На Луне еще никто не был. 68 год. А на Луне американцы в конце 68-го облетели Луну, а в середине 69-го сели на Луну. То есть те, кто делали фильмы, тем более Артур Кларк, еще не знали вообще, кто в космонавтике лидер. И поэтому там американцы и наши вот так сотрудничают и на равных идут. Он прилетел на Луну куда? Помнишь, куда он прилетел? В кратер Клавий. Ну и что, много кратеров на Луне. Я тогда не обращал на это внимания, когда первые разы смотрел. А вчера посмотрел, боже мой, кратер Клавий. Это же не просто лунный кратер. Это самый загадочный кратер на Луне. Ты когда-нибудь смотрел на Луну в телескоп? Нет? Посмотри. Там чуть ниже экватора, к Южному полюсу, есть большой кратер Клавий. И вот он чем необычен? Ну, кратер как кратер. Когда-то упал метеорит, бабах, получилась дырка такая, да? А у него на дне еще несколько кратеров, как матрешка. Побольше, средненький, поменьше, и еще самый маленький. Они вот так идут, та-та-та-та-та-та-та, цепочкой. Несколько лет назад мы измерили их размеры. И оказалось, что их диаметры, размеры кратеров, по очень точной математической зависимости меняются. А их центры лежат точно на дуге окружности. Такое впечатление, что их кто-то специально на Луне изготовил, можно сказать, да, прямо вот математически точно. Это загадка, которую мы пока не решили. Артур Кларк это знал. А он ведь недолго жил в Англии. По-моему, где-то в 38 лет он переехал на остров Цейлон. Англия холодная, мокрая, туманное место, а Цейлон теплое, там на юге Индии, там под индийским этим самым южным оконечностью. И он там прожил всю оставшуюся жизнь. Кларк жил на Цейлоне. Он занимался подводным плаванием, у него был здоровенный телескоп, он часто смотрел на Луну, и он хорошо знал загадку кратера Клавий. И вот он вставил Клавий, кто знает, тот скажет, вот, не просто так на Луну, а в кратер Клавий, где полно загадок, прилетели. Так что это действительно культовый фильм. Его сколько раз не смотришь, столько нового интересного там находишь.
1: А вот вы говорите, что вы сейчас смогли измерить диаметр кратера.
2: Да.
1: А он уже знал раньше, получается, он знал раньше, что именно.
2: Ты знаешь,
1: диаметр...
2: когда я говорю сейчас, я, конечно, человек пожилой, можно сказать, почти современник Артура Кларка, но он, правда, до 90 лет дожил, вот не так давно умер. Когда я говорю сейчас, это значит в нашу эпоху.
1: А, понятно.
2: Да, где-то в конце 40-х. И он как раз в конце, в середине 50-х переехал на Цейлон, обзавелся там большим телескопом. Я видел фотографию, у него в кабинете стоит огромный хороший телескоп. И, наверное, он знал уже про это, да. Ну, я имел в виду сейчас, это вот на моей памяти, скажем так. А раньше астрономы этого не замечали. И вот культ фильма заключается в том, что ты так незаметно в него вкладываешь какие-то зерна, которые человек не сразу может понять, а потом вдруг, оп, одно проснулось, оп, друг. Когда ты сам чем-то обогащаешься, там, книжки новые читаешь, что-то узнаешь, ты видишь, в этом фильме оно где-то там внутри присутствовало. И «Одиссея», я тоже раньше не понимал, «Одиссея», «Одиссея», ну так, путешествие. А ведь это было путешествие с непонятным результатом. Они же полетели в систему Юпитера, да? К спутникам Юпитера они полетели, к Ио и Европе. Вот это путешествие было. Это было первое путешествие космонавтов с Земли не на Луну, а дальше, к Юпитеру. И тоже было неясно, вернуться, не вернуться, когда их ожидать. Что... И почти никто... А, никто не вернулся? Ведь никто не вернулся, да? В этом фильме к Земле вернулся никто.
1: На Землю, да.
2: Все погибают по разным причинам, а один становится сверхчеловеком, там, как попадает в руки к каким-то там таинственным сверхсуществам и сам становится сверхчеловеком. Да, не вернулся никто.
1: Вот это, конечно, самая такая, я бы сказала, загадочная сцена в фильме.
2: Загадочная,
1: когда он сталкивается с этой плитой. Угу. И я читала, что эти сцены, когда он летит, ну, мне кажется, эта сцена очень похожа на «Интерстеллар», сцену с кротовой норой, когда
2: точно,
1: они летят. Да?
2: Точно.
1: Очень похоже.
2: Очень похоже.
1: И самое удивительное, что в это время у них не было возможности рисовать это с помощью компьютерной графики, и они этой сценой занимались 6 месяцев.
2: То есть они рисовали это руками, да?
1: Но они с помощью каких-то, да, подручных средств.
2: Мультик, обычный мультик, да, как рисуют картинку за картинкой. Кстати, мы с тобой заговорили о компьютерах. Это ведь была середина 60-х, и я уже тогда учился в старших классах школы и видел, какие компьютеры были потом в университете. Компьютеры были размером с небольшой дом, дача, там 3-4 этажа, это тогда был компьютер. И у них на космическом корабле какой компьютер? Человек вплывает внутрь компьютера и начинает какие-то платы там. А сегодня компьютер ты ведь не разберешь, а если разберешь, мелкие каких-то деталек увидишь, даже не поймешь, что там. А в фильме компьютер с печатными платами. Это вот такие штучки, где транзисторы, разные диоды вынимают. То есть фантазии хватало, чтобы представить межпланетный корабль, но не хватало фантазии даже у инженера, электронщика, представить компьютер размером с телефон, да?
1: По поводу телефона, там я знаю, что когда Samsung судился с айфоном, они говорили, что не только они там якобы могли своровать какие-то идеи по дизайну, но и у Стэнли Кубрика в фильме «Космическая Одиссея» есть нечто похожее на планшет по форме и на iPad.
2: Пожалуй, есть. Но знаешь, что это? Я вспомнил, это есть. Но это была электронная пишущая машинка. Она такая толстенькая, с экранчиком. Я помню тогда, такие уже были, но это был не компьютер. Ну или примитивный компьютер, не то, что мы этим сегодня называем. А там еще была такая сцена, когда компьютер выдает результат пилоту космического корабля. И пилот вынимает из компьютера нечто. Хочешь, я тебе покажу, что он вынимал? У меня есть такое нечто. Я приготовил. Скажи, пожалуйста, что это такое? Кордоночка с дырочками. Ты когда-нибудь видела такое?
1: Да, видела, что-то знакомое.
2: Это называется перфокарта. Тогда это был единственный носитель памяти для компьютера, для общения с человеком. Я хорошо помню, как мы набивали...
1: Это флеш-карта получается?
2: До флешки была еще целая эпоха. Это, конечно, не флеш, а это действительно картонка с дырочками. И компьютер протыкал эти дырочки своим контактиком и считывал информацию с такой карточки. Конечно, с одной он мало что мог. Целая колода карт, вот такая пачка этих карт. И компьютер одну за другой считывал и получал задание, либо наоборот нам выдавал эти карты, и на них была программа. Вот так вот мы общались с компьютером. И Стэнли Кубрик ничего другого не мог придумать, потому что в ту эпоху ничего другого не было. До флешек была еще целая эпоха. И там в фильме как раз он так вынимает перфокарту из компьютера. Это удивительно, конечно. Иногда фантазии хватает, чтобы цивилизацию там другую представить, а иногда не хватает фантазии, чтобы вот представить флешку как носитель информации. А сегодня я весь фильм могу записать в маленькую флешку. Да что там, один фильм? Много фильмов, да? Удивительно. Замечательный фильм, на самом деле. И он как-то вот мне уже, не молодому человеку, нравится, что в ту эпоху можно было вот так фантазировать. Но есть еще одна проблема. Ты знаешь, мне кажется, Стэнли Кубрик слишком хорошо снял этот фильм. А почему слишком, я тебе объясню. Он так естественно показывает невесомость, он так точно показывает, как космонавты гуляют по поверхности Луны, а это был 68-й год.
1: Не зря потом Кубрика уверяли в том, что он снимал полеты на Луну.
2: Об этом и речь, да. Потом, когда американцы слетали на Луну, кому-то пришло в голову, а может быть, они и не летали на Луну, может, этот Кубрик тоже снял в своем голливудском павильоне и выдали за полет на Луну. И до сих пор говорят, что не было американцев на Луне. Что
1: я до сих пор
2: снял.
1: Тоже общаюсь с людьми, которые искренне верят, что полетов на Луну не было.
2: И ко мне пристают такие. Нет, конечно, были, конечно. Очень много фактов говорит о том, что они были. И, честно сказать...
1: Вы, по-моему, рассказывали, что они еще и материал, по-моему, с Луны привозили.
2: Они 400 килограммов грунта привезли с Луны. Они там приборы оставили, которыми мы до сих пор пользуемся. Мы пользуемся этими приборами. Вот. А такая мистификация, она бы стоила намного дороже, чем полет на Луну на самом деле. Нет, конечно, Кубрик... Но вот Кубрик так здорово это сделал, что было практически не отличить от настоящего. Кино было похоже на реальные полеты на Луну. Но были, конечно, и проколы. Вот я вчера пересматривал этот фильм, ну и как такой въедливый критик стал замечать, а где же они там прокололись, где же они там немножко напортачили. Ну, например, кратер Клавий, в котором происходят первые сцены на Луне, он находится не очень далеко от экватора, по крайней мере, не вблизи полюса. А там картинка, когда космонавты выходят в скафандрах, и на горизонте лунном висит огромный диск Земли. Помнишь, Земля такая, почти у самого горизонта. А такую картину можно снять только, если ты вблизи полюса находишься. А на экваторе, когда на лунном экваторе космонавты, Земля у них висит высоко над головой, в зените. Это первый прокол. Был еще один. Такой, еле заметный, но все-таки надо обратить на него внимание. Сколько до Луны? 400 тысяч километров. Сколько радиосигнал идет с Земли до Луны? Чуть больше секунды, ну где-то полторы секунды. А герой фильма со своей маленькой дочкой говорил по видеотелефону. И вот он ей задавал вопрос, она ему тут же отвечала. А на самом деле между ответом и вопросом должно было пройти примерно 3 секунды. Ну, конечно, Кубрику не хотелось эти 3 секунды вот растягивать, да, так. И он сделал такой быстрый очень монтаж, как будто бы разговор, как мы с тобой говорим. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А с лунатиками так не получится. Сказала раз, два, три, получила ответ. 3 секунды – это задержка в радиосигнале, пока он от Земли до Луны дойдет, там ответит, и обратно сигнал придет к тебе. Ну, это маленький, конечно, маленький штрих, но он говорит о том, что иногда в угоду действию приходится наступать на науку и не обращать на нее внимания.
1: Конструктивно в деконструкции с Владимиром Сурдиным.
0: Съемки «Космической Одиссеи» начались еще в 1965 году, когда сценарий не был полностью готов, а завершились лишь к 1967 году, сильно превысив не только установленные сроки, но и бюджет, выделенный кинокомпанией «Метро-Голдвин-Майер». Всего было отснято порядка 500 часов материала, затем превращенных в почти трехчасовой фильм. из которого Кубрику впоследствии пришлось вырезать еще 19 минут из-за обрушившейся критики по поводу длительности картины. Заглавной музыкой картины стали композиции таких классиков, как Рихарда Штрауса и Иоганна Штрауса. Однако немногие знают, что изначально саундтрек был заказан у Алекса Норта, который узнал о том, что его музыка не вошла в фильм, лишь на его предварительном показе. Видение будущего в «Космической Одиссее» принадлежит не только Кубрику, но и другим профессионалам своего дела, которым режиссер предложил заглянуть в 2001 год. Так, экспертами фильма выступили представители телефонной компании AT&T, химической компании DuPont, представители компаний Ford и General Motors, производители электроники RCA, разработчики фотоматериалов Kodak и даже модного журнала Vogue. Особенно интересно сотрудничество Кубрика с IBM, и в частности с их художником-конструктором Элиотом Нойсом, которому и поручили на основе новейших достижений компании разработать их продукцию будущего, частью которой в фильме стал и искусственный интеллект HAL 9000. Впрочем, о том, что компьютер сойдет с ума, представители IBM узнали много позже, после чего компания попросила указать их в титрах лишь как консультантов, не акцентируя внимание на их продукции в самом фильме. Кстати, впоследствии реквизит компьютера HAL купил на аукционе режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон. Декорации, созданные для «Космической Одиссеи», были поистине грандиозными. Для сцен в центрифуге корабля Discovery в студии неподалеку от Лондона было построено 10-метровое подвижное колесо стоимостью в 750 тысяч долларов. Для лунного кратера, в котором по сюжету был найден один из монолитов, на площадку было доставлено 90 тонн тщательно промытого и покрашенного в серый цвет песка, в котором была вырыта огромная яма глубиной в 18 метров и 37 метров шириной. В начале картины, в сцене с австралопитеками, в съемках принимают участие лишь два настоящих детеныша-шимпанзе. Человекоподобных же обезьян играют актеры-мимы. Над шерстяными костюмами австралопитеков работал художник по костюмам Стюарт Фриборн, который впоследствии занимался созданием образа Чубакки для «Звездных войн». Так как одновременно с «Космической Одиссеей» снимался и другой культовый фильм «Планета обезьян» Франклина Шефнера, Кубрик тщательно оберегал съемочный процесс от посторонних глаз, опасаясь шпионов с другой киностудии.
1: Вот вы говорите, что этот фильм довольно чисто снят. Мне кажется, что он снят довольно-таки гламурно и очень красиво, потому что там многие сцены, которые мы видим, они настолько идеально выстроены по цвету, по композиции, по декорациям, по костюмам.
2: Ну, пожалуй, да, да.
1: Это мне больше даже... Мне очень нравится этот фильм по картинке, потому что он похож на журналы Vogue, например.
2: Согласен. Там в космическом корабле, когда летит герой с Земли на Луну, стюардесса одета идеально, и она ходит так неторопливо, как в невесомости это, да? И мебель в стиле 60-х, такая полупрозрачная, чистенькая, да? Да, действительно, очень гламурно это снято. И посмотришь на современный космический корабль, на МКС нам часто показывают, как у космонавтов там беспорядок, на стенах что-то висит, какие-то приборы, провода, там все это. Конечно, это на кино не похоже. Но, может быть, когда-нибудь на Луне так и будет. Наведут там порядок, будут большие помещения, будут залы для заседаний. И опять станет очень гламурно и на Луне.
1: И мне кажется, там и костюмы космонавтов тоже, они разноцветные и достаточно яркие.
2: А костюмы космонавтов должны быть яркие. Его надо там, если что-то случилось...
1: Нет, подождите, смотрите, есть такой стереотип, что, например, скафандр и вот этот костюм для открытого космоса, он должен быть белого цвета.
2: А знаешь почему?
1: Откуда такой стереотип?
2: Это не стереотип, это инженерное требование.
1: Солнечный, и почему именно белого цвета?
2: Солнечный свет настолько сильный там, что если он будет не белый, он перегреется. Вообще самое важное для космонавта – это не перегреться. Белый костюм отражает солнечные лучи. Но сам человек очень много тепла генерирует. Вот, может быть, ты не знаешь, но тело человека постоянно, даже когда он спит, производит тепло со скоростью примерно 150 ватт. это, ну, мощная лампочка, мощная вот такая яркая лампа, дома мы их даже не вкручиваем. А если мы работаем, несем чемоданы или там колем дрова, 300 ватт. Человек, одетый в скафандр, очень активно работает, надо руками, ногами что-то делать, он генерирует тепло. И главное его, это тепло из скафандра как-то убрать, иначе ты перегреешься в скафандре и умрешь за 5-10 минут, буквально будет тепловой шок.
1: А я же знаю, что там, по-моему, есть комбинезон со специальными трубочками, которые температуру регулируют.
2: Космонавты одеты вот в такой трубчатый комбинезон, и холодная вода по ним постепенно. А белый цвет еще для того, чтобы отражать солнечные лучи.
1: А хорошо, почему вы говорите, что космонавты должны быть яркими?
2: Они должны быть яркими, чтобы их в случае чего спасти, найти было легко. Вот оранжевый и белый, они так яркое сочетание дают. Если космонавт где-то, ну, упадет, там, присыпет его пылью на Луне или на Земле, он сядет в какое-то место, в тайгу или еще куда-то, чтобы его можно было быстрее найти.
1: И как раз я вспоминаю оранжевый комбинезон, про тайгу вы говорите, про космонавта,
2: да,
1: вы снимали фильм.
2: Красная палатка, вот когда летали на Северный полюс, там все палатки были только красные. Чтобы на снегу их найти. Это понятно, это необходимо для того, чтобы их спасать.
1: Мне кажется, если у тебя яркий костюм, и ты упал где-нибудь в тайге, тебе и костюм не поможет.
2: Лучше иметь яркий, чем защитный костюм, да, как у военных, чтобы скрываться в тайге. Но давай вернемся к фильму. Там еще есть один момент, который напоминает нам, что эволюция продолжается. Вот герои полетели к Юпитеру, да, летают между спутниками Юпитера, пытаются понять, зачем их туда пригласила эта цивилизация, находят там этот гигантский обелиск, и он тоже превращает одного из них в сверхчеловека. То есть следующая ступень эволюции. Наверное, Кларк хотел сказать, человек, да, это хорошее существо, разумное, но, наверное, может быть и более продвинутое. На нас все не кончается. Может быть, следующий этап эволюции тоже будет не случайным, а кто-то его устроит, кто-то из человека сделает сверхчеловека. Это, конечно, замечательная идея.
1: Но этот человек почему-то не имеет физической оболочки, получается.
2: Она отягощает нас. Физическая оболочка – это такой груз, который нужно переносить. Лучше бы нам летать или перемещаться сквозь стены, как привидение, например, да? Об этом мечтают многие дети во сне. Ты видела когда-нибудь сны, где ты летаешь?
1: Да.
2: И я видел. У детей фантазия работает, им хочется... Так, вот они научились ходить, им хочется дальше учиться чему-то. Плавать научился, а дальше? Летать. И вот во сне это воплощается. А на самом деле мы не умеем летать. А хотелось бы. И вот следующий этап эволюции, может быть, будет человек летающий. Насчет компьютеров. Ведь в этом фильме компьютер сыграл очень плохую роль, я бы сказал, убил почти всех, да? И Артур Кларк пытается понять. Вот мы делаем все более и более разумные компьютеры. Они начинают нам не только помогать, но и за нас думать, да? Решать какие-то задачи, которые мы им отдаем. А потом они решат, что мы слишком плохо решаем эти задачи, что компьютер лучше нас их решает, и мы мешаем ему делать какие-то дела. И в фильме это, помнишь, как было? Компьютер на космическом корабле решил, что он лучше космонавтов может справиться с задачей полета, и начал одного за другим убивать. Они ему мешают. Вы слишком много там пьете, едите, мешаете, быстро думать не умеете и так далее. И он тех, кто в анабиозе был, убил, и того космонавта, который вышел починить антенну, компьютер его обманул, сказал, там антенна не работает, давай, иди.
1: Очень хитрый искусственный интеллект
2: просто. А теперь не возвращайся на корабль, да, да. Ты мне не нужен. Это, конечно, тогда это была проблема. Я помню, начало 80-х, когда компьютеры научились говорить, и мы тогда думали, что это...
1: Что они захватят мир?
2: Нет, но мы думали, что это не нужно, что, в общем, мы же не будем разговаривать с какой-то железякой, да? Компьютер с трудом какие-то слова произносил. Сегодня я спокойно, у меня внучки разговаривают с Алисой, вот с этой самой яндексовской, и как за человека ее считают. Алис, давай то, давай, расскажи сказку. Все уже, мы наладили диалог с компьютером. А дальше это Алиса скажет: какая сказка вообще, я тут сама буду руководить процессом, а ты мне не нужен, ты слишком тугодум. И тогда же, вот, когда Артур Кларк придумал эту трагическую историю, другой фантаст, Айзек Азимов, придумал законы роботехники, что компьютер никогда не должен причинить вред человеку. Это был первый закон роботехники, в те же годы придуманный, в конце 60-х. И, может быть, нам тоже придется эти законы внедрить в память современных компьютеров, чтобы любую задачу решая, даже самую важную, ты смотрел, не принесет ли это вред человеку. Иначе вообще они завоюют мир, а мы останемся в стороне.
1: А можете сказать свое мнение по поводу сцены, вот я говорю, когда он еще раз сталкивается с этой плитой и попадает в какое-то странное пространство? Как вы это себе объясняете? Он действительно ли мог пройти через кротовую нору и оказаться в каком-то другом пространстве? Или как объяснить эту сцену?
2: Знаешь, по-моему, тогда не было даже термина такого «кротовая нора». Хотя математически эта идея старая. Ее еще в конце 30-х Эйнштейн, Розен, там другие физики подняли этот вопрос. Нельзя ли черные дыры использовать? А плита-то была черная, кстати говоря. Она вообще не отражала свет как-то, да? И, может быть, она как раз и была тем самым входом в кротовую нору, куда он нырнул и переместился в другую часть Вселенной. Но как-то у этого в «Интерстеллар», а это вот или там в других фантастических фильмах, это явно показано, вот такие прыжки во времени. А у Кларка и у Кубрика как-то очень завуалировано. Я сначала даже не понял, какая роль у плиты. А ты мне сейчас подсказала. Наверное, это правда был вход в какой-то туннель временной, да? Потому что он летел долго, и вот эта вот графика компьютерная очень долго показывала нам, что он летит вдаль, в какую-то дыру. Кстати говоря, а тебе не кажется этот фильм затянутым во многих частях?
1: Когда я его смотрела первый раз, мне тоже казалось, что он довольно-таки затянутый, очень мало немых сцен, когда никто не говорит, постоянно тишина.
2: Да-да-да-да-да, немые потом, сцены.
1: Да, но потом я поняла, что, наверное, это сделано специально, поскольку история о космосе.
2: Точно, и я также думаю, да. В те годы мы вообще не представляли себе, как человек в космосе выглядит, как он ходит, как он будет разговаривать, как невесомость на нем скажется. И Кубрик нам медленно, долго показывал, как это должно быть. Потом мы это поняли, да, мы сегодня смотрим, как космонавты на Международной станции летают. А тогда это очень важно было просто детально, медленно, без всяких разговоров показать, вот так это должно быть, вот так это увидите в будущем. Да, тогда это кажется незатянутым.
1: И... Да, такое некое безмолвие космоса.
2: Сегодня мы ждем какого-то экшена, да?
1: Абсолютно.
2: Одна, другая сцена, все мелькать должно. Это мы видели, это мы знаем. А тогда это было, да, очень важно.
1: А еще, вы знаете, кажется, у меня ассоциация с этой черной плитой. Одно, как некий портал, когда человек переходит в другое пространство, а второе, более такое концептуальное, у меня сразу были отсылки к Малевичу и его «Черному квадрату».
2: Черный прямоугольник, да?
1: Ну, примерно, да. Но просто вокруг «Черного квадрата» Малевича тоже очень много споров. Кто-то там какие-то математические вычисления делает. Кто-то говорит, что это знак бесконечности, форма бесконечности, цвет бесконечности, куча странных вещей. И в один момент я узнала о том, что, оказывается, знали вы, нет, что это было частью декорации спектакля «Победа над солнцем»?
2: Нет, не знал.
1: Спектакль этот рассказывал нам о том, что люди победили природу, солнце, за счет электричества. Они придумали электричество, вот, и, значит, в конце спектакля солнце, и этот черный квадрат накрывал это
2: Закрывает солнце, да.
1: Но якобы они победили солнце, теперь
2: они могут...
1: А откуда
2: же они тогда электричество будут брать, если победили солнце? Нет, я не знал, спасибо, это интересная идея.
1: И мне кажется, может, тут тоже некие отсылки могут
2: может
1: быть и к Малевичу, то, что
2: может
1: человек,
2: быть,
1: который стал сверхчеловеком и движется дальше по эволюции.
2: Да, вообще, и это ведь только первая часть, да, потом после 2001 года «Одиссеи» была следующая «Одиссея», 2010-го, и она продолжает историю, да, и она немножко в другом стиле, уже не Кубриком снятая, Но там история продолжается и более динамично разворачивается.
1: Ну да, Кубрик – это как раз такой артхаус больше, а следующая «Одиссея», она действительно, ты ждешь вот этого накала страстей, там постоянно тоже какие-то события случаются.
2: И они случаются, реально. Это фильм уже другой эпохи, он более динамичный, более какой-то экшен такой. А Кубрик – это очень оригинальный фильм. И я бы сказал, что у Клушанцева даже... сама история развивается в старом этом фильме, который мы с тобой обсуждали, «Планета бурь», более динамично, там все время что-то происходит, да? А Кубрик нам просто показывает сцены. Вот вспомни такую сцену, когда мы переносимся на борт космического корабля, и там в спортивной форме один из космонавтов бегает, занимается утренней зарядкой. Как он бегает? Он бегает по кривой вот такой вот круглой дорожке, да? Изнутри корабля проложенные. Эта история имела развитие, только уже на самом деле, а не в кино. А в 1973 году американцы запустили свою первую орбитальную станцию Skylab. Наши уже тогда летали станции, салюты. А американцы сделали первую, но она была большая. Она реально была огромная. И там по внутренней поверхности этой станции, она круглая была, проложили дорожку, и по ней бегали реальные космонавты. То ли они фильм Кубрика посмотрели, то ли Кубрик угадал, как это будет на самом деле. У Артура Кларка этого не было в романе, но Кубрик сделал вот такую беговую дорожку. Почему? Когда ты в невесомости, бегать невозможно. Будешь ногами крутить, а никуда не побежишь. Но если ты будешь бегать по кругу, центробежная сила тебя будет прижимать к этой дорожке, и ты можешь, как нормальный человек, как вот на поверхности Земли, по ней бегать. И космонавты именно так и делали. И в фильме Кубрика именно так он и бегает по этой самой дорожке, хотя там невесомость, ну или почти полная невесомость. Но вот эта идея, она из фильма перекочевала в реальную космонавтику. Тоже не слабо, да? Режиссер придумал, можно сказать, конструкцию космической станции. Ну, или один из элементов, там, беговую дорожку.
1: Слушайте, ну, это, конечно, поразительно. Действительно, то, что касается фильмов о космосе и научно-фантастических фильмов, все, что мы видим в кино, и нам кажется нереальным на тот момент, когда снимался фильм, оно да. так и в будущем происходит.
2: А еще в фильме, как они завтракают из трубочек, пьют жидкости, потому что казалось, что глотать в невесомости невозможно. А как кусок упадет изо рта через пищевод в желудок, если нет силы тяжести? На самом деле это ерунда. Встань на голову, и все равно ты сможешь проглотить кусок яблока, он попадет
1: тебе в желудок. Только можешь подавиться.
2: Ну, можешь подавиться, да. Поэтому считалось так, что в космосе только можно пить жидкости. И там в фильме им подают на космическом корабле поднос с коробочками, из каждой из которых торчат эти трубочки, и из них надо пить. Поначалу так и было. Первые космонавты всю еду получали в тюбиках, такие большие тубы, ну, как от зубной пасты, да, то их побольше.
1: Ну, сейчас до сих пор можно купить в музее космонавтики.
2: В музее, да, а на самом деле на орбитальной станции там и консервные баночки, и хлеб мелкими кусочками нарезанный. В общем, нормальная еда. Поняли уже, что, ну, летает кусок, поймал и съел.
1: Слушайте, ну, это интересно, я как-то не обращала внимания на такие мелочи, то, что касается трубочек.
2: А в музее все еще эти, да, трубочки. Ну, не трубочки, а как это, тюбики, да, тюбики с зубной пастой или там с каким-нибудь коктейлем.
1: Конструктивная в деконструкции с Владимиром Сурдиным.
0: Концовка космической «Одиссеи» по сей день является предметом оживленных споров всех ценителей кино. Сам же Кубрик долгое время воздерживался от объяснений последней части своего фильма, призывая зрителей самостоятельно интерпретировать увиденное. В 1980 году, во время работы над документальным фильмом о сверхъестественном, японскому кинематографисту Януичи Яой удалось побеседовать с режиссером о концовке космической «Одиссеи». Кубрик сказал следующее. «Когда просто озвучиваешь идеи вслух, они кажутся полным бредом. Но когда они уже инсценированы, человек может их сам прочувствовать. Суть в том, что героя забрали богоподобные существа, состоящие из чистой энергии и разума, не имеющие формы. Они помещают героя в своего рода зоопарк для людей, где изучают его. Так проходит вся его жизнь». Только он не чувствует течение времени. Для него все происходит моментально, как и на экране перед зрителем. Они выбрали эту комнату, очень неточную копию французской архитектуры, нарочно неточной. Это была моя идея. Я предположил, что они примерно понимают, что человек может посчитать красивым, но не до конца. Как и мы не до конца уверены, как обустроить вольер животного в попытке воссоздать природную среду обитания. После смерти, как бывает в большинстве мифов нашей культуры, герой трансформируется в некое суперсущество и возвращается на Землю. Можно сказать, что он стал сверхчеловеком. Мы можем только предполагать, что с ним случилось. Это важный момент в любой мифологии, и именно на это мы и намекали.
1: Если дать характеристику этому фильму с точки зрения технического оборудования, которое там показано, ракеты, вот эти станции, все
2: не
1: хорошо.
2: Не придерешься. В самом начале там такая круглая орбитальная станция, как бублик, вращается. Знаешь, чья идея? Циолковского. Он впервые предложил именно такую космическую станцию околоземную, которая будет вращаться, и за счет вращения, как на карусели, сила тяжести появится. Кубрик про это знал, Артур Кларк знал, они все читали Циолковского, и они в кино это сделали. И очень хорошо сделали.
1: Советуете ли вы посмотреть этот фильм нашим зрителям, кто еще не видел?
2: Я советую его посмотреть, запастись при этом терпением, не ждать экшена, а вникать в детали. И попробовать увидеть то, на что намекали авторы. Иногда они только намекали, вот какая-то тонкая линия проходит, попробуйте связать ее с реальностью. Попробуйте найти недостатки, там тоже есть ошибки. Вот я вам несколько ошибок привел, там запаздывание радиосигнала или Земля над горизонтом Луны далеко не так, как в фильме должна быть видна. Или наоборот, намеки на то, что еще не воплотилось, но может быть в ближайшие годы появится. Ну, например, как космонавты выходили из ракеты, чтобы там что-то исправить, да, на внешней обшивке этой ракеты. Сегодня выходят в скафандрах, одевают скафандр и вот лазят там по космической станции, что-то исправляют. А как у Кубрика? Они садились в миниатюрный космический кораблик с этими манипуляторами, да? Замечательная идея. Зачем человеку рисковать в скафандре, если ты можешь микрокосмический капсулу такую, да? И потом у тебя много механических рук, там, по-моему, 4 руки было, да, у космонавта только 2, а одна всегда занята, чтобы хвататься, не улететь от станции, он одной рукой обычно работает. Поэтому у Кубрика
1: а то,
2: есть...
1: что касается не улететь, они же должны вот этими крючками специальными
2: цепляться, да? Да, должны были. Кубрик это не предусмотрел, но я думаю, ему это надо было. Надо было космонавта выбросить, чтобы компьютер его убил. Это, конечно, такой ход. Я советую посмотреть. Любителям фантастики это очень полезный фильм будет. Он и о прошлом космонавтике рассказывает, и о прошлом человека, и о возможном его будущем, о том, что мы еще только фантазируем себе, но, может быть, оно осуществится.
1: Я еще хотела вас спросить про то, что происходило между русскими и американцами на Луне, потому что, когда американцы нашли этот обелиск, они его засекретили.
2: Да.
1: И я хотела вообще узнать, в принципе, известны ли такие случаи, когда что-то находилось в космосе и засекречивалось, и никто не делился информацией там, с другими странами, с людьми, или, может, вообще просто с простыми людьми долго
2: время. К сожалению, известны. Да, ты помнишь, это 68-й год. Фильм вышел как раз на пике лунной гонки. В конце 68-го года уже было ясно, мы или американцы вот-вот полетим на Луну. Это была невероятная гонка, и непонятно было, кто ее выиграет. Поэтому, конечно, секретили многое. Ну, например, у американцев уже были хорошие карты Луны, они их сфотографировали с помощью роботов, летевших вокруг Луны. А у нас таких хороших карт не было, они с нами не делились. То есть, да, были определенные секреты. И в фильме тоже, когда нашли обелиск американцы, они встречаются с русскими уже на Луне, на станции в кратере Клави. И наши пытаются у них узнать, а что вы там нашли, почему вы нас туда не пускаете? Да нет, говорят американцы, это, наверное, там у нас просто болезнь, какой-то вирус, там гриппом ребята заболели. В общем, маленький карантин, ничего особенного, скоро пустим. А на самом деле они уж нашли вот это вот послание пришельцев, которые сами еще не поняли, откуда оно и зачем, и какая его роль, на всякий случай засекретили. Потом это как-то стало уже неактуальным. Потом американцы, и мы летали на Луну, и европейские, и японские спутники, Луна стала такой несекретной территории, и вдруг, в наше время, вот буквально сейчас, опять началась гонка к Луне. Теперь уже к Южному полюсу Луны. Там нашли залежи льда водяного, а водяной лед, ну, вода, это самый, пожалуй, ценный ресурс, который только на Луне можно найти. И сейчас идет настоящая секретная гонка. Разные люди, и частные, и государственные компании готовят специальные проекты, чтобы застолбить на Луне самые полезные участки. Никто не говорит, где больше воды, где меньше, куда надо лететь, куда не надо. Но мы все равно знаем, куда надо. Там кратер Шеклтон есть такой. Вот. Но это по-настоящему такая коммерческая игра. Вот кто на Луне займет самые лучшие места. И очень похоже на то, что было у Кубрика. Наверняка скоро объявят какой-нибудь карантин в некоторых лунных местах, скажут, мне сюда не надо, ради бога, вот у нас тут пока карантин, а то еще заразить. На самом деле там какие-нибудь разработки водяного льда начнутся, и это будет очень доходно. Представь себе, литр воды, чтобы доставить до Луны, сегодня надо потратить примерно 100 тысяч долларов. Литр воды – 100 тысяч долларов, а там лед уже лежит водяной. Насколько это дешевле там его растопить и получить воду? Поэтому, конечно, Кубрик далеко смотрел вперед. Он наверняка предвидел, что Луна станет площадкой такой коммерческой, секретной игры между теми, кто, ну, так сказать, впереди в области космонавтики.
1: А вода, в смысле, там по составу в таком состоянии, что ее можно использовать?
2: Ну, слушай, это не дистиллированная вода, ее сразу пить нельзя будет. Почистить, пофильтровать, может быть, перегнать. Но вода есть вода, ее в конце концов можно достаточно чистой сделать. Это лучше, чем за 100 тысяч долларов каждый литр воды возить на Луну. А там она в виде вечной мерзлоты, знаешь, грязь такая вот замерзшая, грязь, скованный льдом песок лунный, реголит, вот эта лунная пыль. Но всегда можно ее очистить, и она уже там, она уже на Луне. Вынес ее на солнышко, она растопилась, профильтровал и пей на здоровье. Или делай из нее что-нибудь. Например, ракетное топливо. Вода – это замечательное ракетное топливо. Вода – это что? Водород и кислород? H2O. Разделил его пополам, водород и кислород – по отдельности это чудесные компоненты ракетного топлива. И это тоже нам понадобится на Луне. И это тоже будет очень дорогим ресурсом.
1: А вы начали говорить, это, конечно, немножко не про фильм, но мне очень интересно, что вы думаете про эти частные лица, которые сейчас собираются отправляться в путешествие в космос?
2: Ты знаешь, давно уже собираются.
1: Просто к тому, что... Для того, чтобы космонавт полетел в космос, он проходит очень долгую подготовку. Проверяется его здоровье полностью, он должен быть физически силен.
2: А, ты имеешь в виду туристов, да, космических?
1: Да, про туристов.
2: Ты знаешь, туристов тоже готовят. Вот недавно с Безосом летали туристы, а их 4 месяца готовили к этому полету. Интенсивно 4 месяца обучали в скафандре работать, невесомости, какие-то системы ими управлять. Я бы сказал, за 4 месяца многому можно научиться. Тем более, когда тебя не подпускают к управлению кораблем, а все за тебя делают, но на всякий случай учат таким тонкостям космической работы. Нет, я думаю, для туристов это нормально. 4-месячная подготовка достаточная. А для профессионального космонавта этого, конечно, недостаточно, потому что бывают разные моменты, когда робот не справляется и приходится человеку. Например, на наших орбитальных станциях пожары возникали, да и у американцев были неприятности на МКС. И тут космонавт должен быть очень грамотным инженером, способным любую систему наладить. А у Кубрика... Не было таких в фильме, таких сложных моментов, когда надо было вмешиваться. Но вот общение с компьютером на самом деле было для них критически важным. И компьютер, как правило, побеждал человека и даже уничтожал человека в этом фильме.
1: Всё, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: они меняло светятся. Небо светится и на Земле, и в космосе. Если на Земле, то это свечение атмосферы. Видите, вот атмосфера, ночная атмосфера, она светится в так называемых телурических линиях. Ну, понятно, что есть атомы и ионы, которые там возбуждаются, например, потоком частиц космических и прочее, там светятся. И вот половина примерно свечения идет от этого неба. У нас этим занимается Институт физики атмосферы. Там интересная работа. Зодиакальный свет. Знаете кто-нибудь, что такое зодиакальный свет? Правильно. Это пыль, да? Это пылевой диск.
1: Как Сатурн. На Сатурн.
0: Ну, не Сатурн. Сатурн все-таки это околопланетное, а это околосолнечное такое вот дискообразное пылевое образование. Пыль, там откуда пыль берется, появляется. Сталкиваются тела, те же астероиды между собой, кометы испаряются. Пыль подбрасывает. Зодиакальный свет, он виден в южных широтах. В северных не очень, контраста не хватает, а вот в южных широтах он виден. Когда после захода солнца он встает на темном небе, в темном месте, естественно, такой светящийся, вот видно, что это как кусочек диска сбоку видимого, вот этот зодиакальный свет пылевой. Это строительный материал нашей Солнечной системы, ну, понятно. Диффузный галактический свет. Галактик много, их миллиарды и прочие, они далекие, кажется, что их и не видно, не видно, не видно, но каждый из них что-то добавляет. Вот, пожалуйста, фон создается. Ну и совсем уж там не галактический фон. Вот, пожалуйста, эта картинка, эта ссылка показывает, что небо всегда светится. Светится и с каждой, астрономов уже профессиональные, с каждой квадратной угловой секунды, с маленького кусочка неба, вы всегда получаете какое-то количество квантов. В астрономии принято потоки мерить в звездных величинах, но это на уровне 24-й, в самых предельных случаях, в самых темных 25-й. Ну, из Земли, конечно, такого не бывает, 25-я величина только из космоса. Звездная величина не пугает никого, да, термин? Хорошо. Вот. А давайте-ка мы дальше пойдем. Вот естественный фон, я взял из, видите, ссылки свежие, работа вот из этих самых материалов конференции последней, как и что. Это небо, которое видно с территории знаменитой обсерватории на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Виден, это темное, конечно, небо, видна галактика, Млечный Путь, вот эти следы все. Ну и там дальние какие-то огни, это, естественно, поселения на Гавайских островах есть, они существуют. Вот такой фон неба. Что важно? Вот цветными такими линеечками, давайте вот так сделаю, чтобы было проще, показывает, а сколько звездных величин приходит с квадратной секунды. Ну вот видите, вот эти вот синеватые, там 22 там, с половиной примерно, видно, какой фон неба. Это очень хороший. Это очень хороший считается астрономический фон неба, поэтому там и обсерватория, очень крупная обсерватория находится. А вот динамика. Как растет засветка? 71-й год, немножко в других обозначениях, но здесь все это вот видно, в каких там. И вот 98-й, 2025-й, это прогноз, но уже очень близко примерно к такому. Все вот эти уровни, но чем, как говорится, краснее, тем хуже. Здесь показано, насколько превышает естественный фон, вот на сколько раз от цвета, там фиолетовый, красный, там белый. То есть засветка, конечно, жуткая, идет по всему, по всей Европе, это Италия, естественно. Вот такая сейчас ситуация. То есть вы практически, находясь в Европе, ну почти в любой европейской стране, вы не увидите настоящего неба. Даже если вы не в городе. Вот уровень засветки вот такой, будет все обрезаться. Это все цивилизация. А чтобы понять, а сколько вы увидите этих звезд, например, вот для той же Москвы тоже характерно, вот видите, вот эта красная зона, ну, вы видите, от 0 до 200, ну, наверное, это совсем мало. Сколько человек вот с хорошим зрением может увидеть звезд на небе?
1: 6000.
0: Ну, может быть, поменьше, потому что это на всем небе, да. Можно уполовинить, нормально, да, нормально. Но вот все, что вы, на что можете надеяться, где вы увидите. Вот есть места темные здесь в Испании, ну, в странах Восточной Европы, где-то, а вот тут уже все.

0: Звезд вы не увидите на небе. Оказывается, эта засветка не только влияет на наше восприятие звездного неба, вот сколько мы звезд увидим, мы видели на Млечный Путь, но и на биологию. И биологическим проблемам довольно серьезное внимание уделяется, и даже вот в этих документах, которые я говорил, там есть специальные главы, разделы, работы. Я немножко чуть-чуть позже про биологию скажу, что здесь написано основное, что это требует внимательного изучения. То есть мы меняем условия жизни человека. Человек вот там миллион, ну, наш вид поменьше, род люди – это примерно 2 миллиона лет, а мы относимся к виду уже к Homo sapiens, значит, примерно 100 тысяч лет, но тем не менее мы вот привыкли к тем условиям, которые были, все организмы настроены, а сейчас идет резкое изменение. И это не здорово. Значит, были ведь проекты такие, что освещать не только города из источников наземных, из наземными лампами, но и из космоса. Это наш проект, знамя отечественный. Эксперимент был такой, был запущен пробный аппарат с разворачивающимся солнечным парусом, зеркало фактически, чтобы отражать зайчик от солнца на Землю, освещать территорию, видите, довольно большую территорию, пятно там 7-8 километров, в 5-10 раз больше освещения от полной Луны. То есть уже вполне можно даже какую-то хозяйственную деятельность проводить вот в этом пятаке, в районе большом. Ну вот, и такие эксперименты были. Первый прошел успешно, потом сбой, потом 90-е годы, ну, в общем, там уже не до этого было. Такие же проекты были и как сейчас у нас сказать, раньше они назывались «Друзья», потом наши там партнеры, там коллеги, а сейчас недружественные страны. Ну, примерно так. Проблема в освещении еще не только в том, что его много, этого света, а еще в том, что применяют достаточно дешевые светильники, ну, не натриевые лампы, например. Вот в богатых странах, например, в Японии, там натриевые лампы, там совсем другое. А в основном вот лампы белого света, у них очень сильная синяя составляющая. Вы ее не видите, синюю отдельно. Вам кажется, белый свет или какой-то такой. Но вот этот вот синяя составляющая, она очень серьезная. Я просто приведу отрывок из работы Грина, известного чем в этом направлении человек. «Синий свет подавляет выработку мелатонина. Наша система сбалансирована так, человеческая, чтобы подавлять выработку в течение дня, позволяя при этом вырабатывать ее в темные часы ночи. Поскольку мелатонин может играть определенную роль в подавлении раковых опухолей, синий свет ночи может способствовать увеличению риска для здоровья». Ну и мелатонин, конечно, для сна. То есть, и когда слишком много света, даже вот такого синего, которого не знаете, то человеку трудно засыпать. Ну, понятно. Вот темные стараются сделать, там спальни потемнее, шторы повесить и так далее, все понятно. А вот как рост вот этой засветки идет. Здесь половина наблюдения, половина модель, вот она пошла. То есть все растет. Вот это. Ну, астрономы что? Астрономы, конечно, от этого страдают. По идее, вот обсерватория должна выглядеть вот так, как вот на этой картинке. То есть чтобы, скажем, ну, за определенное время вы просмотрели и Млечный Путь, там, и звездное небо, и так далее, и так далее. Но далеко не всегда это так. На следующей картинке я вам покажу. И загрязнение все время растет. На 2-6% в год нарастает, даже в местах, где далеко от городов, где вот расположены самые крупные обсерватории, в Чили, например, и так далее. Ну, это понятно. Вот здесь уже в единицах микроканделы, микросвечи там, на метр квадратный, дано ночное небо естественное, какое есть, и что вот дневное небо, вот оно как светится там в 1000 раз ярче. Ясно, что на нем уже ничего не увидишь. Это просто вот сравнение на одной из обсерваторий недалеко от, относительно недалеко, там километров 30 или 50 до Лас-Вегаса. Вот Лас-Вегас светится. Это вот небо естественное плюс вот такое искусственное, сильная засветка. Опять мы смотрим, сколько здесь, какой блеск, какой поток приходит с неба. Каждые 5 величин – это 100 раз. То есть в 100 раз, тут в тысячи, даже в сотни тысяч раз потоки больше, чем от естественного неба. Понятно, что вы наблюдать тут уже ничего не можете. Как астрономы за это борются? Текст этот можете не читать, а просто это для того, чтобы что-то было на экране. Ну, прежде всего, естественно, вот в Академии наук, например, я работаю в Академии наук всю жизнь, ну, в Институте астрономии Академии наук, и, конечно же, этой проблемой тоже занимаюсь. Вот мы подготовили много довольно писем, обращений. В свое время я даже ездил к руководителям Московской области, вот то самое, где там правительство Московской области заседает, с заместителем начальника генерального штаба, что у нас обсерватория в Звенигороде, вокруг «Газпром», вернее, газотранспортная компания, начали скупать земли и строить участки. Мы говорим, у нас обсерватория просто перестанет работать, она для целей, в том числе и обороны, работала. Ну, там вообще был такой совет, ну да, да, это нехорошо, мы постараемся все сделать. Ничего, конечно, не получилось, потому что такие огромные деньги в этом проекте, что тут уже, ну, просто невозможно было что-то сделать. Мы сейчас свою обсерваторию под Звенигородом используем только для тестов, для испытания приборов, которые увозим уже на Кавказ или еще куда-то. Как обсерватория, она не работает. Но, тем не менее, эта тема продолжается. Две недели назад, значит, вдруг я получил извещение, приглашение из Генеральной прокуратуры на Покровку. Приехали руководители обсерватории, представители Роскосмоса, ну и, конечно, там юристы и так далее. Вот вдруг, я даже не знаю почему, но, ну, вернее, знаю повод. Повод, но глубокую причину нет. Повод был такой. Крымская обсерватория обратилась с жалобой, что вокруг радиотелескопа в Семиизе, видели кто-нибудь этот радиотелескоп, начали строить многоэтажные дома. При этом, значит, конечно, обсерватории вот этой кирдык был бы. Ну вот эту жалобу, это как повод, и вот рассматривали действительно сейчас вопрос, наверное, все-таки, раз он поднят на такой уровень, наверное, будет обсуждаться. Что будет сделано, не знаю, потому что представители Росреестра, там, других ведомств, они начали, ну, какие-то говорить совершенно глупости. Говорят, вы что, хотите? Да, мы можем такую принять меру, например, трехкилометровая зона вокруг обсерватории. Надо там все снести, всех выселить. Астрономы прямо в ужас пришли. Ну, что за глупости? Это вот похоронить идею сразу на месте. Мы говорим, да нет, надо регулировать пользование, ну, например, освещение. Например, не строить вышки радио. Обсерватория не только оптическая, а радио. Ну, вот эти самые вышки вот в зоне обсерватории в 3 километрах, ну, не нужно нарушать вот эту световую радиоструктуру. А если это обсерватория, которая занимается, например, сейсмикой, то ясно, что не нужно прокладывать там какую-то трассу. Лучше пройти там 10 километров там подальше трассу, дорогу, например. А если это геомагнитная обсерватория? Ну, в общем, понятно, что такие места надо защищать. Если их не будет, мы не можем контролировать ситуацию, что происходит не только в космосе, но и даже на Земле. Вот такая, это как пример. Ну и так, мы снова напомним вот эти факторы. Про Алан мы уже поговорили, а теперь перейдем к спутникам. Что такое употребляемое в последнее время довольно часто термин созвездие и созвездие, или мегасозвездие, или мегагруппировки? Слышали наверняка уже такие. Ну, по крайней мере, название Starlink слышал почти каждый. Вот. Вот какая сейчас ситуация в космосе. В ближнем космосе, в нашем, ну, здесь основное количество аппаратов находится. Если, скажем, в 2019 году активных спутников было 2200, сейчас уже 5000, а неактивных плюс активных примерно 8000 аппаратов. Космический мусор. На эту тему лекция здесь была. Я просто слишком боюсь туда занырнуть с интересом. Ну, короче, в общем, еще много летает обломков недействующих космических аппаратов. Вот такой рост. Здесь главная картинка, вот она какая. Из них синий, видите, вот этот пик – это Starlink. Это только одна из сетей мировых. А вот их много. Вот Starlink – первое поколение, второе поколение – OneWeb, тоже многие из вас слышали, OneWeb английский, да? Starlink американская, это Илон Маск, OneWeb, ну и так далее. То есть здесь еще можно перечислить Amazon, Kuiper и так далее. Диапазон высот, на которых они работают, это низкие спутники. низкие. То есть у нас вот считаются эти орбиты до 2000 километров низкими. А наклонения к экватору, как есть, они показывают большой диапазон. Значит, они не просто, если бы они летали все, как говорится, вот в экваториальной плоскости, в кольце, ну, понятно, яркое кольцо, они летят везде. То есть по всем наклонениям они покрывают сеткой весь земной шар. Понятно, цель-то какая? Обеспечить интернетом, значит, нашу молодежь, всех людей, оторвать их от чтения вот этих замечательных книг. Ну, это понятно. Вот. Количество ИСЗ здесь вот указано 66, но по оценкам Европейской Южной обсерватории к концу этого десятилетия может достигнуть даже сотни тысяч. Они запускаются массово, просто вот сразу несколько сотен спутников запускают, ну, очень много, десятки. Вот, у нас тоже есть свой, здесь он не указан, сфера, но поскольку Россия, как всегда, очень долго запрягает, пока только бумаги по этой сфере. Сфера – это тоже примерно такая же система, как Starlink, но только там поменьше аппаратов, там до 600, тоже как бы обеспечение гражданских там и военных нужд. На самом деле этого, наверное, было и хватило, но пока еще это проект только вот только-только-только, что называется. Увидели, что там все творится. Параметры типичные. Вас не пугает английский? Ну, я тут переведу, это совсем просто. Это вот высота, на которой работают. А здесь сечение, вот радиус, пожалуй, метры. Ну, примерно характерные спутники, которые летают. Они такие маленькие. P – это отражающая способность, альбедо, так называемая. То есть могут быть яркие, могут быть не очень, тем не менее. Время жизни. Типичное время сейчас вот, ну, 15 лет, 10-15 лет. Сейчас элементная база стала настолько стойкой, радиационно стойкой, что 15 лет аппараты работают. То есть долго-долго, все, если то, что запустили, это долго будет летать. Ну и, конечно, сталкиваться тоже, и это тоже. Вот как выглядят эти созвездия, про которые я говорил. Два из них – OneWeb и Starlink. OneWeb покрывает вообще все, а Starlink немножко в полярной области, тут послабее населенность какая-то. А на диаграмме вы, конечно, с одного места, вот если вы находитесь на Земле, вот какое, скажем, количество спутников вы увидите. Если спутники летают низко, то только небольшое. Ну, те, которые вот в близости летают. Если спутники очень далеко, то вы увидите значительную долю этих спутников. От высоты орбиты зависит. Это понятно или слишком сложно, да? Понятно. Чем выше аппарат, тем у вас больше охват пространства, больше видите их. Какая звездная величина у них? Мы говорим, что человеческий глаз, ну, до шестой, там хорошие глаза, хорошее небо, до шестой звездной величины видит. Вот типично, это измерение, это просто измерение, не какая-то теория, сколько есть. Вот, скажем, вот такие желтые точки, но это правда еще на неустановившихся орбитах в момент запуска вот они такие, совсем яркие. То есть и третья величина звездная, это прекрасно видно, вторую величину и в Москве даже видно все. Это вот все, вы видели наверняка какие-нибудь фрагменты из видеорепортажей, как там Starlink, такая очередь по небу идет, светящийся трассерами. Вот, пожалуйста, вот это все, вот оно так глазом видно, яркое. Вот зависит от того, еще как спутник освещается. Вот этот весь разброс из-за того, что если спутник хорошо освещается Солнцем, удобный угол, вот вы все Солнце, вот коллективное Солнце, вот этот спутник, вы хорошо его освещаете. А если этот спутник будет там где-нибудь, ну, например, вот я наблюдатель, я буду находиться, спутник будет передо мной. Вы-то его освещаете, а для меня он будет не виден, потому что мы говорим, фазовый угол неудобный, неудобное освещение, я вижу только темную сторону. Как Луна. Когда вот у вас происходит солнечное затмение, мы же видим Луну фактически, темную сторону. Вот все. А когда она чуть сдвинулась, это хорошо, что она на Солнце наползла. А если она чуть сдвинулась, мы ее не видим просто. Вот именно потому, что нет освещенной, недоступна нам освещенная часть Луны. Мы не видим ее. Вот спутники. Простенькая иллюстрация. Есть Солнце. Солнце не точка. Если бы точка, ну, здесь бы просто проще было. Но тоже не бог их как сложно. Земля. У Земли есть тень и полутень. Из-за того, что Солнце имеет размеры конечные, угловые, 30 минут примерно, вот, примерно как и Луна тоже, то есть зоны полутени и тени. Когда выходит спутник в тень, все, солнечные лучи туда не попадают, и вы его не видите. В полутени, значит, из освещенной области, когда вот здесь Солнце его освещает, какой у нас идет, все в одну сторону, ну, допустим, вот если входит в полутень, вот, например, сюда, то постепенно слабеет, уходит и исчезает. Я много раз наблюдал. Свою молодость студенческую на 4-5 курсе нужно было зарабатывать чем-то. Я зарабатывал наблюдением спутников на, как раз на Кауровской обсерватории, там, где школа проходит. Это с довольно простыми устройствами, трубами, зенитными, командирскими, оборудованными под, там, немножко оборудованными под наблюдение спутников. И, в общем, мы наблюдали не только из интереса, но еще и за деньги. Потому что каждый спутник наблюденный нужно обработать, нужно там рассчитать, нужно послать, докричаться до станции, передающей «Космос Москва» и так далее. Там тоже передача из деревни, из леса, это не так просто. Вот. И за это платили рубль. А обед в студенческой столовой стоил 50 копеек. Ну, в таком студенческого уровня, я имею в виду, простенько, в кафе рубль. Даже в Москве можно было в кафе «Печора» там за рубль 20, можно было прекрасно пообедать, шикарно. Вот такое. Поэтому, естественно, что студент там. Утренние спутники, за них платили больше, 1,5 рубля, потому что все просыпали. А это было нужно, действительно, потому что там потери были. Вот спутник вошел в тень, его нет. То есть не всегда видно. Нужно еще смотреть, где тень. Если спутник высокий, как вот этот, например, то большую часть своей орбиты он проводит вот в освещенной области. В освещенной тени для него лишь маленькую долю всей орбиты занимает. Если спутник близкий, ну, например, вот такой вот здесь летает, так это половина орбиты будет в тени. Ну, понятно, тоже. Вот поэтому я говорю, что наблюдение. Вот такие вещи я видел, не регистрировал, это уже регистрация на камеру, тогда еще не было, ни ПЗС, ничего. Это МКВС, которая входит в тень. Яркая, и вошла. Там буквально там несколько секунд, может быть, вот такое падение уходит в тень. Или вот это уже научный график, что называется, вот падение блеска, мы говорим яркости, ну, можно говорить яркость, лучше говорить блеска, это более профессионально. Вот так уходит. Вот. А вот этот график, то я вам обещал, что у нас будет с графикой небольшая работа. Значит, вот что это значит? Для широты, ну, примерно Благовещенск, Брюссель, если мы запустили, допустим, 50 тысяч спутников, что очень скоро будет, сколько спутников мы увидим? Не просто сколько их будет над горизонтом, сколько их будет над горизонтом, вот показано. Вот этих. Вот из этих самых спутников именно OneWeb, они на высоте 1000 километров, не все будут видны, над горизонтом нам видны, потому что все-таки высота не очень большая, всего 1000 километров, а вот эти, 1750, а из них мы будем видеть в течение ночи, значит, вот количество, которое будет меняться. Ясно, что в середине ночи, в самой середине ночи, тень, ну, самая большая от Земли. Она занимает наибольшее пространство. Поэтому вы меньше спутников видите. Ничего, это не сложно? Отлично. Вот такая вещь. Значит, появились первые астрономические страхи, которые появились, они выглядели вот так. Вот это участок здесь с галактиками до того, как, ну, указаны какие галактики, номера, а до того, как были запущены первые старлинки. Значит, вот 25 мая запустили серию старлинков, ну и так, это не значит, что по всему небу вот такое безобразие, это они прошли через эту зону, конечно, сфотографировали, но вот что получилось. Значит, спутники идут по изображению, ну, которое мы регистрируем на приемнике, например, на ПЗС-камере, на тех, которые у вас стоят везде, в ваших фотоаппаратах и везде, вот на таких устройствах. Ну и засвечивают элементы. Вот такую фотографию, вот вы хотите снять, например, да, себя там где-то красиво сделать, а вам вот такими вот раз все зачеркали, не понравится. Вот такая картинка. Но это, правда, картинка немножко, я бы сказал, нарочито пугающая, поскольку это был старт. На старте спутники очень яркие, они там второй, третьей величины, как мы видели, яркие. И, кроме того, они находятся близко. Их много, потом постепенно рассеивается, но тем не менее считается, что для современных широкоугольных телескопов, которые захватывают сразу большую площадь на небе, за полчаса будет потеряно 40% информации. Это много, потому что, ну, когда зачеркнут на ПЗС-ке, все, там засветило, потеряли вы то, что там накопленная была информация, она потеряна. Понятно. Сколько этих штрихов? Вот для самого сейчас амбициозного проекта это 8-метровый телескоп широкоугольный. Очень широкоугольный. 3 градуса. 3 градуса – это безумно много. Он, конечно, дорогой, стоит $1,5 миллиарда, но сейчас вот заканчивает строительство. К сожалению, наши так и не захотели участвовать, можно было в свое время. Я даже не знаю, правильно сделали или нет. Предлагали нам участвовать в этом проекте. Ну, дороговато, но долю-то давали не такую большую, естественно, не половину, там и даже не в процентах была всего лишь. Нет, этот проект, который действительно революционный. Вот широкоугольный. Он предназначен для многих, для космологических вещей, для построения карты темной материи и, конечно же, для поиска астероидов-убийц. Ну, они так называют журналисты. На самом деле, для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей, и комет тоже, которые могут представлять опасность. О них надо знать, мы о них очень мало знаем пока. Вот для этого всего. А здесь вот картинка показана, как все это будет заштриховано. Здесь за 10 минут... Вы видите, там количество штрихов, поскольку спутники ходят не по разным орбитам, а такими группами, ну, такие полосы получаются. Это вот тень Земли. То есть существенное поражение кадра происходит. Более того, вот сейчас простая такая астрономическая вещь, она не только астрономическая, вы оптику тоже, наверное, вы знаете, чем отличается рефрактор от рефлектора. Вот если у кого есть телескоп, кто хоть как раз посмотрел или даже есть телескоп, но раз, два, три, четыре, пять, ну нормально. То есть, по крайней мере, значит…
1: 400-ку наблюдал.
0: Хорошо. Так вот, если у вас рефрактор линзовый, то вы стараетесь навести, сделать в фокусе, вот звезду видеть в фокусе. Она вот так видна примерно. Если вы видите из фокуса… Ну, она будет, конечно, эти кружки, это уже идеальная картина, это кружки интерферационные там и так далее. На самом деле будет какой-то такой размытый диск. Чем дальше вы видите из фокуса, тем будет больше размываться. Собственно, с камерами, когда вы еще могли сами фокусировать, не современными, а старыми, то же самое. Выводите дальше, ближе, и вот фокусировка идет точно в источника. Если же это зеркальный телескоп, двухзеркальный, то вы увидите не такую вот сплошную картину, а вот такую тень. Это вторичное зеркало. То есть одно зеркало и второе, вот вы увидите его здесь. Вот такую картину. Так вот, LSST – это тот телескоп 8-метровый, о котором я им говорил, обзорный телескоп. То есть у него, если бы не было, если бы, скажем, можно было идеально сфокусироваться на спутник, то была бы точка малого размера, вот такого. А сфокусироваться нельзя. Дело в том, что это крупный инструмент с большим фокусом, поэтому даже спутник на высоте в 500 километров – это уже близко. Вы не можете одним и тем же телескопом одновременно увидеть, скажем, резко дальний фон галактики и ближний фон. Телескопы настроены, конечно, на дальний фон, так называемые параллельные пучки, когда далеко очень источник находится, и он подстроен. А если находится всего лишь в 1000 километров, всего лишь, да, то вы получаете уже вот такую картинку, уже не в фокусе. Это значит, что у вас не линия пройдет, а вот такой кружок пойдет, который даст мощную такую уже широкую линию. Понятно? Вот в этом проблема. Еще. Теперь мы, значит, коснемся немножко радиоастрономии. Весь диапазон, не стал приводить красивую цветную карту, весь диапазон радиочастот поделен между самыми разными проектами, компаниями крупными и так далее, и так далее, и так далее. Я покажу только ту часть диапазона от 100 МГц до 10 ГГц. Мега и гига, наверное, уже не пугают никого. Да? Вот. Вот здесь показаны зоны, которые, ну, вообще-то говоря, для радиоастрономов выделены, потому что там очень интересные линии и так далее. Вот, это зона, которая выделена для спутников, то есть для обмена информацией вверх и вниз. Почему здесь много, а здесь мало? На самом деле немало. Здесь очень высокая частота, поэтому плотность информации зависит от частоты. На самом деле это очень широкий диапазон, потому что частота очень высокая. Здесь много-много можно передавать на высокой частоте. Вот, но есть телескопы, которые наблюдают во всем диапазоне широком. Вот это так называемый квадратный километр телескоп. Мы сейчас его посмотрим. Это телескоп, который состоит из множества, из тысяч радиотелескопов небольших, объединенных в сеть. и часть этой сети расположена уже сделана в Южной Африке. Там есть места на плоскогорье Кару, где просто населения нет и нет радиопомех. Нужны, чтобы радиоспокойная зона. Вот. И другая – это в Австралии. Вот здесь указано. Давайте мы посмотрим немножко, как выглядит. Вот этот телескоп уже работает в Австралии. Это ядро, а радиоинтерферометр, радиотелескопа, состоящий из многих телескопов, объединенных в сеть, это называется интерферометр. Он позволяет с очень высоким разрешением наблюдать, даже лучше, чем в оптике. Существенно даже лучше, чем в оптике. Это Meerkat. Название Meerkat кому-нибудь напоминает что-нибудь? Они специально подогнали такое название. То есть переводится с местного, с африканс, как...
2: Сурок?
0: Нет, не сурок. Близко, но не сурок. Ну, совсем... Кто?
2: Сурикат.
0: Правильно. Это сурикат. Вот аббревиатура такая. Вот. А то, что строится, начали строиться в Австралии, ну, вот такое безобразие. Причем это все раскидано, только ядро, потому что такие же кусты еще там в тысячах километрах, вот все это такое. Зачем это нужно? Ну, зачем нам нужно изучать Вселенную? Это и себя тоже в ней. Есть проблемы уже сейчас, и они самые серьезные, это правовые. Космическое право – это очень серьезная область. Но вы сами знаете, что вот когда приходят люди в суд и начинают там судиться, знаете, кто выигрывает? Кто? Всегда выигрывают юристы. Вот это мощные совершенно. Легальные аспекты, вот, связанные с мегасозвездиями спутников. Я почему это говорю? Вдруг кто-то, здесь много молодежи, захочет заняться этой проблемой. А право, космическое право в России сильно недоразвито. Это поле, которое, ну, сейчас наконец стали обращать внимание, что мы же проигрываем на этом поле, нас мало специалистов. А это поле, серьезное поле борьбы за ресурсы, за обладание того, ну, в общем, это отдельная тема. Если будет интересно, я могу пригласить очень хорошего лектора по космическому праву. Как, например, обходят всякие там международные договора по поводу захвата космических ресурсов там, и так далее. Ну, драматическая тема. Вот. Рекомендации, которые есть. Делать спутники потемнее. Потому что пятая величина, ну, это глазом даже видно, это яркий. Но хотя бы больше седьмой. А чем больше вот эта штучка, 7, тем слабее спутник. То есть, тем менее яркий. Вот, свести к минимуму общее количество спутников, ну, не знаю. Высота, управлять положением, чтобы не отражать свет на обсерватории. Ну, это, конечно, сложно, чтобы спутник вот так вот находился и чтобы на обсерваторию не бликовал. Ну, и так далее. Значит, здесь также рекомендации по радио, ну, и, наконец, развивать сотрудничество вот, астрономического и спутникового сообщества. Я как раз опоздал... Чуть-чуть. Не опоздал не к вам, а опоздал. Я обещал Фенни Борисовне быть без 15. Мне звонил президент Международного астрономического союза Дебра Элмигрин. Подготовлено было письмо. Вот она хотела, чтобы я посмотрел это письмо в адрес России. Потому что Россия вела себя в прошлом году удивительно. Ну, я пока остановлюсь просто на слове. Удивительно, точку поставим. Значит, Международный астрономический союз пишет в ООН, проблему надо обсуждать. Мы можем остаться без неба, мы можем остаться без обсерватории, если так будет продолжаться. Надо это и обсуждать. Ну, там так, если ты на повестку дня что-то ставишь, нужно, чтобы был консенсус. Все страны за, значит, Россия против и немножко Китай такой колеблющийся. Я был на совещаниях, поскольку был функционером, можно сказать, там, вице-президентом Международного астрономического союза, был на совещании в МИДе, и говорю, а в чем дело-то, ну в чем причина обсуждать? Мы же пока ничего даже не решаем. Ну, мало ли там что. Например, военные и Роскосмос как-то очень негативно. Наука-то, конечно, вообще этого не понимает. Как это не обсуждать проблему? Ну, такое было. Наконец, значит, ситуация изменилась. Изменилась она просто. Китай сказал, да, я за, мы готовы обсуждать. И Россия осталась одной единственной бабой-ягой. И вот тут уже что-то изменилось тогда. Ну ладно, давайте пообсуждаем, а на следующий год будем разбираться, стоит ли это обсуждать. Ну вот она написала письмо, что надо, чтобы Россия все-таки, ну, конструктивную позицию заняла. Но разговаривать-то всегда надо, правда? Вот, вот примерно так. Поэтому я опоздал. Так. А у меня дальше что-то никак нет, листается нормально. Стоп, вот. Вот примеры, я говорю, Starlink, это что такое? Вот столько мы говорили. Это вот такая пластина, вот она здесь нарисована, здесь показаны ее характеристики. Вот эти вещи – это антенны, которые излучают вниз, вот эти светлые радиопотоки. Значит, особенностей тут много, и большая солнечная панель. Естественно, питание нужно. Вот такая здоровенная панель, больше, чем сам спутник, это питание его. Да, светит. Вот когда спутник был вот таким и смотрел вниз белыми пятнами, вот это как раз и была пятая звездная величина. Значит, астрономы мировые, как говорится, немножко продавили ситуацию через ООН уже, и следующее поколение стали делать спутники DarkSat. Ну, вот этот DarkSat, вот это обычный, а вот этот DarkSat, видите, черным покрасили. Оказалось, что краска ухудшает передающие приемные качества антенны. Значит, не понравилось. Поэтому нашли другое решение, сделали козырек. Визор, вот это визор или визор, это козырек. Козырек, ну, удалось все-таки уменьшить на 2 звездные величины. 2 звездные величины – это примерно, ну, в 6, там, 2,5 в квадрате, примерно в 6 раз, значит, поток уменьшился. Все-таки здесь вот даже на этих диаграммах показано, как для этих спутников, вот их, вот здесь это яркие, это вот послабее, это еще послабее, то есть как-то сдвинулся вот блеск, то есть видно, как это все делалось. Международный астрономический союз создал центр. Вот специально центр, он называется вот так по-английски, а по-русски «Центр по защите темного неба и от воздействия спутников группировок». Там «Dark Skies», лучше по-английски смотреть. Он совсем недавно начал работать, 1 апреля, и главная задача как раз договариваться с крупными компаниями, которые производят запуски, чтобы ну, найти тот компромисс, чтобы вот, пожалуйста, пример, там, это визор САТ и так далее, такие какие-то вещи. Плюс вырабатывать рекомендацию, как астрономам исхитряться. Когда это неизбежно, то как вот эти паразитные все засветки убирать, ну или уменьшать их воздействие на уровне уже обработки информации, кадров. Вот такая вот вещь. Ну и, наконец, посмотрите, как выглядит настоящее звездное небо в том месте, где городов нет. Вот внизу вот эти огоньки – это дежурная дорога на обсерваторию Very Large Telescope в Чили, где стоит 4 8-метровых телескопа. Это Чили. Когда звезды доходят до горизонта, меня всегда это… Вот на самом горизонте, и даже не видно, что что-то там, какое-то ослабление там или чего-то. Вот звезды идут до горизонта, вот оно, такое небо, как в космосе. В космосе тоже вы, там же нет атмосферы, ничего, и засветок нет. Вот оно такое небо, это вот кусок Млечного Пути. Ну вот это Сириус, это большой пес. А Канопус – это какое созвездие?
1: Киля.
0: А?
1: Киля.
0: Нет.
1: Киль.
0: Киль? Правильно. Не собьешь, ну молодцы. Хорошо. Вот такая картина. Вот я хотел бы пожелать вам, чтобы ну, в вашем дальнейшем путешествии по этой жизни, по этому миру, по этому времени, ну, побывать в таких местах, где вы будете один на один со звездным небом. Чувство совершенно непередаваемое, его трудно описать. Я бывал, ну, не в таком, не в Чили, а даже в САУ, вот, обсерватория наша на Кавказе, где 6-метровый телескоп стоит, когда ты стоишь один под небом. Да. И вот такое, и вот ты видишь вот такое небо. В общем, сложное чувство. От, как говорится, какого-то восхищения до ужаса. Ну, то есть спектр целый. Но это вот и есть, это человеческое чувство. Не помню, вот если, поскольку у нас очень подготовленная аудитория, может, кто-то мне напомнит. Я читал рассказ, может быть, это у Шекли. Ну, не проверил перед лекцией, не нашел. Шекли. Рассказ такой. Он совсем простой, по сюжету летели на звездолете группа исследователей. прилетели в какую-то планетную систему, две планеты, обе находятся в хорошей зоне, в зоне Златовласки, где там вода есть, все там. И значит, на одной планете они нашли разумную жизнь, а на другой, такой же, даже в более благоприятных условиях, жизнь примитивная, только примитивная. Возраст одинаковый. Вот они стали рассуждать, а что это может быть. И потом, значит, идея победила такая, что на той планете, где жизнь самая примитивная, на уровне микроорганизмов, остановилась каких-то, ну и простых животных, а всегда было облачно. И поэтому, значит, неба звездного не было. Вот оказывается, что вот человеку нужно что-то такое, ну понятно, когда вот нужно что-то съесть, кого-то догнать, от кого-то убежать, это все такое вот живое. То есть это практическое мышление, постоянное, ежедневное. Мы этим занимаемся все время. Но иногда вот человек чем отличается от этих животных? У него есть так называемое абстрактное мышление, когда он может думать, может размышлять на совершенно тему, вот, непосредственно не связанную вот с данной вот ситуацией конкретной, бытовой. Это важно. Так вот, звездное небо как раз это и подвигало, потому что это нельзя ни съесть, ни догнать, ничего, непонятно. Размышление о том, что же это такое, что это за чудо, привело к рождению. Это я все по пересказ делаю, такой немножко косноязычный пересказ вот этой самой истории. Привело к развитию абстрактного мышления, ну и в конечном итоге вот этого развитого разума, который... Ну, понятно, о чем речь идет. Вот если кто-то вспомнит, может быть, читал такой рассказ, я бы с удовольствием, не могу уже, это было давно, и я потерял следы, а то я бы ссылочку тут пустил зеленым, вот такой рассказ. Ну, как положено, я все-таки в науке работаю. Ну и, наконец, вот давайте мы с вами на этой ноте, поскольку эта лекция у нас в этом году последняя, это традиционно, чтобы в новом году у вас, у ваших родных, у ваших близких, ну, все было хорошо и здоровья всем.
2: Спасибо.
1: Консерватория стояла временно или не стояла?
0: А какой?
1: Метровик австрийский.
0: Вы даже подготовленные, даже очень подготовленные. Я бы сказал, что у вас там звездочки не просвечивают. Нет, это правда. Значит, у нас был проект такой, строительство телескопов для обнаружения опасных астероидов. Ну, я упоминал эту тематику. Мы посмотрели в институте, действительно, в институте астрономии, посмотрели, что можно сделать. Значит, самый лучший инструмент оказался по соотношению цена-качество, причем очень сильно отличался от всего остального. Это вот австрийские фирмы ASA, метровый телескоп очень хорошего качества и удивительно дешево, я бы так сказал. И тогда это было все-таки уже там лет 5 назад. Это было возможно. Мы этот телескоп купили не на свои деньги. Институт все-таки таких денег, может, не имеет. Но тематикой заинтересовался Фонд перспективных исследований. Организация такая, специальная, так скажем, назову. Специальная. У них деньги есть. Они говорят, ну давайте, посмотрите, что из этого получится, отчитайте. Если, значит, не получится, мы вас убьем. А если получится, то спасибо, все свободны. Так и получилось. Значит, телескоп мы купили, он оказался замечательным, отвестировали, все, потом фонд перспективный, и мы хотели, чтобы нам оставили телескоп, ничего подобного не оставили, забрали себе, сейчас это лучший телескоп в сети Роскосмоса, метровый телескоп, который перевезен на станцию Роскосмоса, ну, подчиненной организации Роскосмосу на Северном Кавказе в районе Кисловодска, вот там. Так что...
1: Не он ли забрал?
0: А?
1: Не сон ли забрал товарищ Молотов?
0: Нет, АНЦ. Астрономический научный центр. Нет, ну Молотов это уже было бы совсем просто. Да, вот такая история. Работая совсем недавно, я посмотрел результаты, какие там получают, хорошие. Уже нас не вспоминают. Ну вот, но мы другие проекты двигаем.
1: А какие с ним подсказки?
0: Уже новое поколение метровых телескопов тоже, просто с... что называется fast optics, то есть более широкоугольные.
1: А проект 4-метрового совсем длинный, да?
0: Слушайте, у вас...
3: Можно я... Борис Михайлович, большое спасибо вам за лекцию. Просто
0: нет, мы... правильно задаете.
3: Нет, вопрос. Нет, да, просто я хочу дать микрофон, потому что у нас идет запись. Ага. Если есть какие-то вопросы, вы поднимайте руку, я вам дам микрофон, чтобы...

0: Вот обычный телескоп одного и того же, скажем, диаметра, ну вот зеркало одного и того же диаметра. Вот если вы делаете обычный телескоп, ну, как 6-метровый телескоп с узким полем, там несколько десятков угловых минут, даже минуты угловые, это одна стоимость. А если вы хотите расширить угол, там, скажем, в 100 раз 50, стоимость возрастет в 10 раз сразу.
1: Молодой человек, если вы хотите задать вопрос, я вам дам микрофон.
2: Давайте.
1: И если можно, один, потому что у нас очень много желающих еще.
3: Ну, неужто CS-400 стоил во много раз больше, чем любой такой же рефрактор? Там же поле зрения, по-моему, 8 на 8 у CS-400.
0: CS-400 немножко проницающую силу имеет, недостаточную для того, чтобы глубокие обзоры делать. Тоже свои использования. Еще раз, широкоугольный телескоп одного и того же вот диаметра с обычным стоит во много раз дороже. Широкоугольность – это всегда это более сложная оптика, всегда более сложная оптика, и, в общем, вот такой, и большего масштаба приемник излучения. У вас сразу появляется большое поле, не вот в узкое такое поле, где можно обычную ПЗС-ку вставить, вроде бы и все, а вот получается вот такое поле. У ЛССТ, значит, приемник вот такого размера, вот 3 миллиарда пикселей. Если вот вы со своим приемником ходите, вот с этим самым, и говорите, вот у меня там 10 или даже 20 там, мегапикселей, то там 3 миллиарда. Вот такое. Это очень дорогая, сложная часть. Широкоугольный телескоп всегда используется с огромными детекторами. Это усиливает, увеличивает стоимость, помимо сложности оптики. Я примерно ответил. Пока. Потом еще будет. Вы сейчас сказали, что много вопросов, да?
1: Я так понимаю, еще не успел никто даже вздохнуть, чтобы задать вопрос.
0: Нет, вопросы были хорошие, да?
1: Да, хороший вопрос.
0: Главное, не стесняйтесь. Вот задавайте, абсолютно не стесняйтесь. И...
4: Добрый день, спасибо большое за лекцию. У меня возник следующий вопрос. Слышала, что есть несколько проектов, причем и отечественных, и зарубежных, по поводу выведения рекламы в космическое пространство. То есть есть частные компании, которые намерены выводить спутниковые группировки, они будут складываться в некие логотипы, человек посмотрит в космос, увидит галочку Nike и сразу побежит покупать себе новую пару кроссовок. Вот вопрос у меня заключается в следующем. Обсуждается ли эта проблема в центре, который сейчас был открыт буквально в апреле 2022 года, как вы сказали, в Международном астронавтическом союзе. И если переходить на российское пространство регуляторное, то какими ведомствами вообще эти вопросы обсуждаются, если они, в принципе, поднимаются? Спасибо.
0: Да, понятный вопрос. Это действительно так. Ряд компаний крупных продумывали и наверняка до сих пор продумывают, как бы это в целях рекламы использовать космос. Серьезная была совершенно, в общем, проработанный со стоимостями, со сроками проект запуска группы спутников, которая бы вот по небу красивенько так вот летела «Кока-кола». Серьезно, такое было. И другие тоже. Я один из наших чуть-чуть, вот это проект освещения, он вроде бы казалось там другой, на самом деле таких проектов довольно много. Значит, кто это регулирует? Есть, конечно, ауновские, вот тот самый, я говорил, структуры, те самые структуры, Комитет по мирному использованию космоса называется. И, в принципе, это не то, что какой-то прокурор там или, скажем, человек с ружьем, но, в принципе, если ты нарушаешь те правила, которые согласованы Комитетом по мирному использованию космоса, то у тебя бизнес может сильно пострадать. Вот потому что будет наложена черная метка там и так далее. Было много проектов даже хуже, чем Coca-Cola. Но вот слава богу, что международная, не пропустила общественность вот такие дикие проекты. А так вы правы. Спрашивайте это.
3: Вы упоминали про наблюдение спутников Земли в свое время, как вы как наблюдатель. А у меня такой вопрос. Skylab вы наблюдали?
0: Нет, он был чуть попозже. Мне много-много лет. И когда я наблюдал, то спутники первые были Почему

0: наблюдали, вот так вот, визуально даже. Потому что когда пошли первые запуски, я как раз вот в эту эпоху, мне как-то и в ВУЗ пошел, там и все, и наблюдали, пошли первые запуски, то еще не было даже нормальной, скажем, теории хорошей движения спутников, не понимали строение атмосферы, которое влияет на движение низких спутников особенно, и так далее. И поэтому прогноз движения делался неточно. Мы говорим, эфемериды давались неточные. Что такое прогноз движения? Значит, нужно указать, что вот в этот момент времени объект будет там. Зачем это было нужно? Потому что на спутник передавались команды или со спутника получалась какая-то информация. На первых спутниках это были узкие каналы, ну, слабые приемно-передающие устройства, и нужно было узким лучом попасть в спутник. А для этого нужно было знать, где он. Так вот, из-за того, что прогнозы были некачественные, довольно много спутников было даже потеряно. В стране не было готовой еще системы. Мы вот запустили, у нас не было готовой системы, по-настоящему развернутой профессиональной системы наблюдения вот этих спутников. Что значит наблюдать? Нужно, значит, посмотреть, где летит, нужно обработать, посмотреть, выдать данные, присоединить к тем, которые уже были накоплены, уточнить орбиту. Ну, понятно, а уже по более точной орбите, значит, вот рассчитать положение.
1: Алла Генриху налегла на амбразуру.
0: Да, вы откуда, кстати?
1: От Александра Ароновича.
0: А, да?
1: Ученик Шингаревой.
0: Понятно, понятно, да. Вот действительно так. Ну, как она легла? Она растолкала там часть других претендентов. Действительно так. Было организовано несколько десятков на территории нашей страны, ну, около 70 центров, точек наблюдения искусственных спутников Земли. Аппаратура была самая простая. Вот я уже говорил, труба зенитная командирская или там другие там БМТ. Значит, ну, это вот военные приборы, которые вообще играют для других целей. В чем наблюдение вот состояло? 68-й год, я много наблюдал тогда. Помните рубль-спутник? Вот. Значит, наблюдаешь небо, у тебя вот это устройство, ТЗК, это бинокуляр такой, довольно большие объективы, широкое поле, почти 12 градусов, качественных, очень хорошие. Спутник летит, ты стараешься его посадить на перекрестие. Одновременно, когда ты двигаешь вот этот прибор, у тебя отмечаются, ну, там есть координатные круги, и, значит, как ты нажимаешь кнопку, происходит считывание положения вот координатных кругов и время. Вот по координатным кругам по времени вот ты определяешь, значит, координаты спутника в данный момент времени, ну, вот на плоскости неба. Расстояния, конечно, нет, но вот, вот альфа-дельта, что называется, вот эти вот астрономические координаты определяешь. Потом еще точки, это все вот обработка идет. Вот, вот этого. Значит, нажимаешь когда кнопку, то пишешь время с точностью там, ну, чтобы солидно было, до 1/100 секунды. Ни один, конечно, палец никогда не способен работать с такой. Это очень хорошо, если 0,2 секунды будет время отмечено. Ну, так было. Так вот, это помогало. Даже вот это помогало, вот эти наши примитивные наблюдения помогали спасать, можно сказать, уточнять орбиты и, значит, вот то, что я говорил про прогнозирование, не терять спутники. Потом появились уже со временем профессиональные камеры, АФУ-75, сначала фотографические. У нас в Звенигороде на обсерватории, кто вот если бывал когда-то, то там исторически там огромная камера стоит, ВАУ называется. ВАУ! Вот такая метровая там зеркало Шмидт. Сейчас уже тоже не работает. Но другие просто уже, другие технологии. Вот, а тогда было все вот так по-простому, и это свою роль сыграло. То есть потери спутников стали меньше, спутников их запускали много. Ведь это же сразу понятно стало, что это гигантская сфера, гигантская, она действительно гигантская. Знаете, сколько сейчас вот, я военных сейчас где-то там четверть примерно военного космоса, остальное это гражданский коммерческий космос, и стоимость вот в космосе того, что выведено, эксплуатируется, это $1 триллион. Ну, пока вы считаете нули, значит, так. Да, вот примерно так. И это будет развиваться и продолжаться. Вот, пожалуйста, пример это я сегодня приводил, никуда тут не деться. Вот это все будет. Вот поэтому, да, я участвовал в таких вот наблюдениях. Однажды, как раз вот в 68 году особенно, была жутко морозная зима. И вот мой личный рекорд в Ковровской обсерватории, это примерно 90 километров от Екатеринбурга, от Свердловска. Мой личный рекорд, у нас градусники были, значит, минус 50 – это последнее. И там еще несколько черточек внизу уже без цифр. Минус 52 мой рекорд был. Правда, было сухо, но дышать было очень осторожно. Вот, как стекло дыхаешь, так нужно быть, короткое такое дыхание. Одежда была, конечно, полярная, штаны, в которых сесть было трудно, они настолько толстые и жесткие, что унты там, ну и так далее. Окуляры у этих самых трубок приходилось подогревать, иначе бы глаз остался просто тут, примерз. Но вот это, тем не менее, это воспоминания, вот эти работы не только о рублях, но еще и об этом тоже. Вопросы не стесняйтесь, задавайте, потому что, ну где вы еще, когда там услышите? И почему бы и нет, да? Вот чувствуется у вас вопрос в глазах. Задавайте. Не стесняйтесь показаться глупым или глупой. Ни в коем случае. Это самое неправильное поведение. Боязнь показаться что-то не знающим. Ну, по-разному люди подготовлены, но зато вы, может быть, что-то и узнаете.
2: Вы знаете, у меня вопрос на внимательность. Вы можете вернуть ту фотографию, где много радиотелескопов в Австралии?
0: Да.
2: Потому что я долго смотрела на эту картинку, но когда вы ее перелистнули, впечатление было, что на заднем плане вот эта огромная скала, монолит, которая у Айрис Рока, это она была?
0: Айрис Рок, это красная скала.
2: Которая у Руда, это она была?
0: Да, да, да.
2: Это так близко к ней, вокруг нее это построено?
0: Нет, нет.
2: Это для красоты
0: все? Ну, скажу тогда, то правда. Вот если первая картинка – это реальный, то, что в Африке.
2: Да, это просто красивая.
0: А это красивая картинка. Это, вот, строительство только началось. Ну, потому что объем огромный. Это гигантский объем, но тоже на территории 3000 километров там разбросать. Поэтому это пока только первые антенны начали строить, но вам же не интересно там три антенны посмотреть. Вам нужно 3000, как или...
3: Пугало.
0: Да, да, поэтому это художественное. Ну, я сказал, что это художественное, только начало строится. А вот те уже такие результаты дают, вот африканские телескопы, потрясающие. Вот эти самые суррикаты, мейеркаты. Коллеги, ну что, давайте. Конечно, можно.
4: Спасибо большое за лекцию интересную. Я хотела спросить, вот в Звенигородской обсерватории у вас проходят лекции для широкой публики? Потому что через интернет что-то там вот невозможно туда записаться как-то. Вот.
0: Да?
4: Да. Искали, пытались.
0: Ну, вообще, да, это тогда упрек. Я обязательно этот упрек передам. У нас там действительно проходят и лекции, и дни, можно сказать, день открытых ночей? Дни открытых ночей.
5: А? В апреле он проходит.
0: Не, у нас еще и осенью тоже. Там, ну, там зависит. То есть проходят такие. Значит, на сайте Института астрономии inasan.ru, там, ну, там HTTPS, как всегда, там две точки, вот эти два слэша и так далее, inasan.ru, просто посматривайте, но я скажу, чтобы выдвинули это не куда-нибудь, заталкивали, а прямо на первую страницу, то есть как только открываете, то сразу вот приходите. У нас приходит, конечно, меньше, чем в Москве. В Москве, на Ленинских горах, в Государственном астрономическом институте Штернберга, такие мероприятия, назовем их, они проводятся постоянно, но иногда приходит очень много людей, там тысячи. У нас меряется, конечно, только сотнями. Но да, это зато у нас вот получше условия для наблюдения, все-таки Москва – это Москва, и лекции читаются, и читают наши аспиранты, аспирантки, вырабатывают навык общения, это очень важно. Вот общение там с демонстрацией, как нужно рассказывать и так далее. Так что очень хорошо все. Я считаю, это очень полезная вещь. Но на всякий случай, значит, давайте я запомнил, скажу, что вы выставляете информацию.
5: Информацию выставляют по всему астронету. Когда это день категории, на всех форумах везде пишут. Барабанов старается везде осветить.
0: Ну вот видите, вот не осветил же. Как-то не осветил. То есть, ну пусть на сайте и на сам, так на главном сайте института. Как попасть? Значит, обычно Ну, обычно приезжают люди, конечно, те, кто где-то в этом регионе отдыхает. Просто ехать из Москвы 70 километров, ну, можно и так. И это тоже возможно. Чаще как раз вот собираются те, кто там ездит. Ну, давайте, значит, я передам это. Скажу, что ай-яй-яй, Сергей Иванович Барабанов. У нас там он организатор в большей степени, а лекции там в основном читает вот Дмитрий Зигфридович Вибе. Кто не слышал такую фамилию? Вот сразу, да. Это один из лучших популяризаторов в стране вообще, астрономии. Вот. И его там ученицы, они недавно здесь, некоторые из них, не только его, а в клубе молодого ученого выступали с лекциями, еще будут выступать. А вот, по-моему, тут мне трудно сказать, поскольку лучше спросить у Фаины Борисовны, там, Людмилы Анатольевны, как ваши впечатления от нашей молодежи?
3: Ну да, я могу сказать, что у нас параллельно идет проект «Трибуна молодого ученого», где выступают молодые ученые. Вот пока это девушки прекрасные. У нас прошло 3 лекции с большим успехом. Действительно, они приобретают опыт чтения популярных лекций, общения с аудиторией, и это очень важно. Этот опыт очень такой вот нужный и полезный для популяризации, для просветительства. Если они хотят этим заниматься, то у них такая прекрасная возможность есть. Они и в других местах тоже читают, и, по-моему, где-то и на ЗИЛе читают, и на траектории где-то еще. Но это очень хорошо.
0: Это надо обязательно.
3: Конечно. Да. Мы такую возможность предоставляем, мы с удовольствием даем и аудитории пообщаться с нашими молодыми начинающими учеными. Это прекрасно. Ну, если вопросов больше нет, хочу... Вопрос есть еще, да? Да,
6: пожалуйста. Скажите, пожалуйста, каких спутников больше, которые летают на высокой орбите или на низкой, или в зависимости от
0: поставленных? На низкой, конечно, больше. Да. Сейчас вообще стало засилье низких спутников, потому что из тех 5500 действующих аппаратов, ну, 4,5 это низкие орбиты. Ну, это понятно, что а остальные, это вот я говорил, это орбиты средневысокие, где-то 20 тысяч километров, это ГЛОНАССы, вот такие вот GPS там и так далее. Ну и следующее крупное гнездо до 1000 аппаратов – это геостационарная орбита. Знаете, что такое геостационарная орбита? Ну, фактически зависают они на этой орбите. Там, ну, она там геосинхронная, может быть, то есть с периодом 24 часа спутник, когда обращается, если он на экваториальной орбите, то он зависает. А если с наклонением, это называется геосинхронный, он такие восьмерки на небе выписывает, но все время на одном месте. Да? И вот это очень большая индустрия сейчас. Низкие спутники, и самые населенные. И вот когда их появится там 50-100 тысяч, ну, тут вообще караул. Есть еще какие-то
7: да,
0: вопросы?
7: Да, Борис Михайлович, можно я задам вопрос?
0: А там вот молодой человек. Сейчас, да. Это вы.
8: Я?
0: Да. Для меня все молодые, вот красота такая.
8: Да у меня же физиономия, как кирзовый сапог. Меня Владимир зовут. Чили, Гавайи, Канары даже. А вот что наши китайские товарищи? Вот я не поверю, что они никаких исследований не ведут. Как-то они не рекламируют свои... Вот ФАСТ они построили, это, ну, я просто обалдел. С полной апертурой 500 метров.
0: Это радиотелескоп, что
8: ли? У нас Ротан 600. 500...
0: Ну, 600 там. Неважно.
8: Ну, там...
0: но не полная апертура, да?
8: Да, там доставили потом еще отражающий круговой отражатель еще. Ну, ладно, но он, конечно, послабее будет. Ну, вот у вас есть какие-нибудь сведения, что китайцы делают?
0: Ну, первое, китайцы, конечно, достаточно закрытые. И они самодостаточные, достаточно закрытые. И информация есть. Значит, они... Во-первых, они строят уже большой широкоугольный обзорный телескоп диаметром в 12 метров, больше, чем Альцесты оптический. У них есть проект, называется CityAN, начали его уже реализовывать. строительство 70-метровых телескопов для контроля космического пространства, для астероидной опасности, для мусора и так далее. Первые телескопы они сейчас отрабатывают, поскольку это серия, нужно сделать телескоп качественный и дешевый. Действительно, что-то им удается. У них уже, скажем так, их самостоятельность технологическая несравненно выше, чем у нас. Например, вот я говорил, что в телескопе не только механика и оптика, но еще детекторы. Мы сейчас покупаем китайские детекторы, пока можно. Детекторы – это ПЗС или КМОП, ну, разного вида вот эти детекторы, без которых бессмысленно телескоп делать, потому что глазом никто смотреть не будет. Вот это есть. У них мощные. Мы действительно фирмы G-Pixel, G-Sync и так далее, там с такого хорошего класса детекторы. И главное, большое значит, внимание и большие деньги вкладываются. Китайцы построили довольно большую серию, ну, обсерваторию в Антарктиде, тоже для контроля. Об этом мало где рассказывают, но ну, на научных конференциях тут не убежишь особенно. А так вот, чтобы широкой рекламной, нет. Они запускают в 2024 году, запустят в полном объеме свою космическую станцию китайскую, и на ней будет телескоп двухметровый, обзорный телескоп. Двухметровый тоже. Это для космоса это гигантский, абсолютно гигантский размер. Ну, вот такой вот. То есть, если вас что-то интересует, ну, отдельно можно, конечно, по Китаю вам рассказать, как есть. А может, вы что-то расскажете.
8: И еще один вопрос уже по России. Что наш РТФ-32 «Квазар»? Так три пункта и осталось, и ничего дальше не будет. Обидно?
0: Ну, трудно сказать, обидно или нет. Тут главное, что они работают. Сейчас вот это новое поколение не 32, а уже 13-метровых телескопов начинает. Они оказались очень эффективными. Зависит не только от размера, но еще и от качества поверхности, там, от многих вещей. Значит, возможно, будут дополнены. Возможно. Вот сейчас, в данный момент, сегодня, я сегодня разговаривал с нашей командой, идут переговоры с Узбекистаном в Самарканде по поводу строительства радиотелескопа в Суфе. Ну, Суфа, там плоскогорье, ну, понятно, что это географическое название какое-то. И было подписано, да уже давно, уже больше, чем полтора года назад, подписано соглашение первыми лицами Узбекистана и России по поводу того, что там будет вот это развиваться. Вот эта точка, когда она появится, а мы-то хотим сделать не одну точку, а три. Одну в Узбекистане, а две под эту подпись узбекские, две еще в России. Потому что мало ли там геополитика, она такая капризная дама, что-то поменяется, у нас останется. Так вот, включить эти точки в общую интерферометрическую сеть. Телескопы узбеки там замахнулись на совершенно нереальный проект 70-метрового телескопа в миллиметрового диапазона, 70 метров. В мире работает самый крупный телескоп этого диапазона, у него формальный диаметр 50 метров, а работает, ну, скажем, 35, там, внутренняя область. Это на севере Мексики, это американо-мексиканский телескоп, называется Large Millimeter Telescope, большой миллиметровый телескоп. Ну вот мы и пытаемся как-то из этих вот подписей, но все-таки не в глупый проект, строить 70-метровый телескоп это просто вот деньги закапывать, там, выбрасывать, и все. Невозможно. Это гигантские совершенно деньги. А сделать три телескопа поменьше, 20-метровых, сейчас даже 16-метровые телескопы, они прекрасно дают результаты. Вот сделать их три, один поставить в Узбекистане, пусть там будет, ну все, а два поставить, один ближе, скажем, в Байкалу или там в Благовещенске, там, где поменьше воды в атмосфере, там есть такие места, другой на Кавказе, на Восточном Кавказе, кстати, оказывается, неплохой астроклимат. Для миллиметровых телескопов важно, чтобы атмосфера была сухой, чтобы воды, вот в столбе, когда вы туда мерите, сколько воды было, ну, не больше 2-3 миллиметров воды. Сухой должен быть. Потому что вода очень сильно экранирует вот в этом диапазоне. А это очень важный диапазон. Но это отдельная вещь. Вот миллиметровая астрономия, если тут когда-то, может, в следующем году, какие бывают астрономии, миллиметровая, субмиллиметровая астрономия, у нас занимаются в институте, вот, Вот Дима Вибы и вот эти девочки, кстати, которые рассказывали про молекулы, молекулы в космосе наблюдают в основном в этом диапазоне как раз. Молекулярная астрофизика идет. Но я уже увлекся. Кто-то еще хочет задать вопрос?
8: Спасибо.
0: Да. А вы не хотите? Вот девушка в белой кофточке, да? Да, это просто моя дочка, поэтому я так. Ладно. Ну.
9: Дочку свою.
3: Ну что, если вопросов больше нет, у нас такая хорошая атмосфера сейчас, такая доброжелательная, свободная, неформальная. Прежде всего, хочу поблагодарить Бориса Михайловича за поэтическое вступление. У нас всегда такая поэма в начале. Всегда остроумная, всегда содержательная, всегда по делу. Поэтому спасибо большое. Это очень как-то настраивает, очень дает какой-то такой вот настрой хороший. Ну и что хочу сказать. Вот в контексте сегодняшней темы многократно возрастает роль планетариев. Просто вот где еще посмотреть на звездное небо?
0: Правильно.
3: И у меня возникла такая мысль. Вот вы рассказывали фантастический, да, сюжет. А вот если исчезнет звездное небо, не начнется ли деградация в обратную сторону? Да? Вот чтобы она не настала, вот приходите в планетарий, пожалуйста. Еще Маяковский сказал, Владимир Владимирович, в планетарии одном можно видеть звезды днем даже. Не обязательно ночью приходить, днем. И вот картина звездного неба до горизонта. Никаких облаков, никакой атмосферы, красота. Любоваться, наслаждаться. Ну, конечно, исследовать сложно. Вот, но погрузиться, представить себя вот наедине со Вселенной – это можно. Вот приглашаю вас, пожалуйста, приходите. У нас новая программа «Небо в движении», с которой мы сейчас вот побеждаем на несколько десятых долей процента. Может быть, вырвемся вперед, и это тоже будет нам такой подарок на Новый год. Поэтому приходите, пожалуйста, на наши новые программы. «Путеводные звезды» в формате 8К впервые в нашей стране. И вот «Небо в движении». Это наше производство, наши собственные программы. Мы писали сценарии, программировали, рисовали, моделировали, писали музыку. Это все полностью студия производства Московского планетария с оригинальными всеми вот теми картинами, которые можно видеть, и сопровождающий саундтрек. Вот, я так вот рекламирую всегда планетарий, потому что это то, где мы работаем, что мы любим и о чем, конечно, все время говорим. Ну что же, еще раз большое спасибо, Борис Михайлович.
0: Вам спасибо. И вам спасибо. Да. Внимательно слушали и вопросы задавали.
3: Да, всегда вызывают неподдельный интерес. Ну и приходят люди, которые что-то в этом понимают. Это тоже очень и очень приятно, когда
0: это она про меня.
3: Продвинутая аудитория. Это всегда очень приятно. Мы сами что-то новое узнаем. Как всегда, я анонсирую следующую лекцию. Она состоится 25 января. Будет называться «Свет мой зеркальце, скажи». А вот про что вы узнаете сами. Мы дадим анонс буквально вот в ближайшие дни. Прочитайте и приглашаю, приходите, будет интересно. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы Новый год был лучше, чем уходящий. Все понимают, о чем
0: да.
3: я говорю.
0: И
3: я очень хочу, мы все знаем,
0: все хотим,
3: да, что может быть лучше. И очень хочется, чтобы это было. Чтобы это было лучше. Ну и, конечно, всем успехов, здоровья, хорошего, насколько это возможно, настроения. И увидимся с вами в новом году. Спасибо.
9: Спасибо.

0: Микрофоном Мария Баченина. У нас в студии доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Поличев. Павел Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Боитесь астероида, Павел Юрьевич?
1: Нет, не очень. Хотя вот в истории, даже недавней истории, были падение на Землю больших достаточно объектов, которые вызывали образование так называемых импактных кратеров. Вот знаменитый Аризонский кратер.
0: Ну, Челябинский сколько наделал
1: шума, да? Он содержит метеоритное вещество, несмотря на утверждение глубоко уважаемого коллеги из Астрономического института. Кратер Рис в Германии, вещество, выброшенное из этого кратера, ну, в общем, очень много где по Европе встречается и так далее. То есть, в принципе, метеориты и даже крупные падают на Землю. Но тут важнее, скажем, не масса, а скорость. Угу. Для того, чтобы образовался метеоритный кратер, нужно, чтобы скорость столкновения была достаточно
0: высокая,
1: приличная.
0: Да. Павел Юрьевич, весь август и начало сентября информационное пространство бурлит по поводу, ну, я даже вот уверена, что вы угадаете, Йеллоустонского вулкана. Все дело в том, что говорят, вот, мол, вот-вот, да, и причина тому подземный толчок магнитуды 4,8 27 августа, недалеко как раз от Йеллоустонского парка. А это правда или нет? Стоит как-то действительно раздувать вокруг
1: этого? Слава богу, я был вне достигаемости любых средств коммуникации весь август.
0: Поэтому... Взорвался бы ваш телефон, да?
1: Да, ну то есть я пропустил эту очередную волну, но таких волн было много. Я вот помню 2004 год, было действительно серьезное опасение, что в Йеллоустоне готовится извержение. В 2007, 2010, 2011 году. В общем, Йеллоустон один из наиболее изученных вулканических центров, там все возможные методы мониторинга применяются, и поэтому я склонен доверять тем, кто осуществляет этот мониторинг. Это не только та команда, собственно, Йеллоустонского парка, есть специальная вулканологическая обсерватория в Йеллоустонском парке, но и, естественно, эти данные доступны большому кругу вулканологов, и если там действительно будет готовиться извержение, это будет известно заранее.
0: А ученые, то есть, исходя из того, что вы только что произнесли, ученые научились предсказывать довольно-таки точное извержение?
1: Я верю в то, что да.
0: Потому что... Как-то сомнение в голосе.
1: Нет, я объясню, в чем дело. Есть несколько очень хороших методов прогноза извержений. Есть методы мониторинга, которые дают очень хороший результат. И, в принципе, практически ни одно из последних извержений не было не предсказано. Угу. Были какие-то вот мелкие извержения в Японии недавно, которые... Это не совсем извержения, это какие-то такие очень мелкие события, которые не были заранее вот,
0: спрогнозированы,
1: да? Но это все мелочи по сравнению с настоящими извержениями. Но... То есть этих методов несколько, 5-6 методов, каждый дает достаточно хороший результат. Наиболее распространен это прогноз по сейсмическим данным, потому что вулкан ведет себя очень характерно, когда он готовится к извержению. Второй по распространенности это отслеживание за колебаниями поверхности, потому что вулкан старается раздуваться перед извержением, mm-hmm. да, потом это тоже очень четко отслеживается. А есть методы, там, допустим, наблюдения за термальными водами, за кратерными озерами и так далее.
0: Этих,
1: да,
0: методов, чтобы предсказать.
1: Но ни один из этих методов не работает на 100% в одиночку.
0: Я понял,
1: поэтому, если
0: вы
1: надеетесь, вот как на панацею, на один из методов,
0: не, я то, ни на что не надеюсь.
1: Скорее всего, будут случаи, которые исключение из правил. Но если вот сейчас разработана система, в принципе, достаточно надежная, когда работают несколько методов одновременно, с разной степенью детальности, и если есть подозрение на извержение, то включаются все больше и больше методов, которые дают достаточно точный прогноз.
0: А, Павел Юрьевич, вот вулканы чаще всего пугают. У меня в связи с этим вопрос, есть ли у них плюсы, и можно ли продолжить фразу, допустим, как в песне «Если б не было тебя», «Если б не было вулканов, то что бы было тогда?»
1: Ой, я недавно читал лекцию большую о том, что если бы не было вулканов, не было бы жизни на Земле.
0: О, как все серьезно-то. А мы их не любим.
1: Потому что, в принципе, вулканы контролируют состав атмосферы. Да, ну, для начала. А, ведь давайте представим себе, планета окружена атмосферой. А, если вот представим себе, что вулканы прекратят извергаться, соответственно, новые газы не будут поступать в атмосферу.
0: Да.
1: Соответственно, молекулы газа имеют скорости, там есть вот распределение Больцмана, по-моему, оно называется, когда вот по скоростям молекулы в атмосфере. Соответственно, из верхних частей атмосферы газ будет уходить в космос.
0: Угу.
1: Постепенно, достаточно быстро атмосфера Земли будет утоньшаться и, соответственно, станет непригодной для жизни. Мы имеем наглядный пример в Солнечной системе, это Марс, на котором извержения прекратились, ну, порядка, ну, такие активные извержения порядка миллиарда лет назад, и там атмосфера гораздо более разреженная, чем на Земле.
0: Слушайте, а всегда одни и те же газы выбрасывают вот вулканы? Они, как бы, набор у них одинаковый, вот чтобы влияли на нашу атмосферу? Или это все-таки разные какие-то
1: вот
0: наборы?
1: Вот очень интересный вопрос. К сожалению, недостаточно данных для того, чтобы это стопроцентно утверждать, но вот мое ощущение, такая научная интуиция, говорит о том, что за историю Земли было несколько таких крупных перестроек. То есть на начальной стадии развития Земли были одни вулканы, один тип вулканизма преобладал, и были одни газы. И та атмосфера непригодна была для жизни, человека, по крайней мере. Там жили, ну, потом появились какие-то микроорганизмы, приспособленные для той атмосферы. Потом была еще какая-то перестройка, И возможно, что именно изменение вот такого валового состава газов, валового состава вулканизма, типа вулканизма, да, приводит к изменению форм жизни. То есть одни приспособившиеся исчезают, а потом другие появляются. Угу. Вот очень крупное событие, которое мы сейчас изучаем.
0: Ой, подождите, подождите, сейчас вот интригу мы с вами подвесим. Пару мгновений, и все узнают, что за крупное событие, которое вы сейчас изучаете.
2: В эфире «Лайф». Передача данных.
0: Доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедра петрологии геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Плечов. Надо как-то это сократить, иначе на это буду тратить половину программы, Павел Юрьевич.
1: Можно скороговорку такую
0: сделать. Да, это правда.
1: Вулканология скажет.
0: Так что это за интересное событие, интересную вещь, которую вы сейчас изучаете?
1: Событий очень много интересных, но вот одно из таких значимых событий, это оно случилось примерно 251 миллион лет назад, это пермотриасовое вымирание, связанное, как мы считаем, многие считают, с образованием сибирских трапов. Это огромная вулканическая провинция, где в пределах 1 миллиона лет излилось гигантское количество лавы, и образовалось много магматических пород, естественно, много газа попало в атмосферу, и это привело к тому, что практически 90% видов к тому времени, живших на Земле, прекратили свое существование и дали возможность развиваться другим видам.
0: Новым,
1: вот, скажем, очень много видов, собственно, это именно пермотриасовое вымирание, это самое крупное вымирание по количеству видов за всю историю Земли. Причем очень много видов в океанах вымерло, которые тогда существовали, а появились много наземных видов. То есть, вот
0: может они выползли,
1: быть, это толчок, да?
0: Да,
1: толчок.
0: Забурлили воды, и те поползли,
1: да,
0: на сушу. И
1: нет,
0: давай,
1: ну, на суше была уже жизнь, но вот такой массовый приход
0: на сушу
1: разных животных, он, собственно, приурочен к этому событию.
0: Павел Юрьевич, а почему вулканы вообще, они существуют?
1: Ну, потому что Земля у нас пока живая. Вот если Земля станет неживой...
0: Ну, вот неживой, вы имеете в виду, это если мы исчезнем, или как планета, то есть она перестанет греть, она перестанет отдавать энергию?
1: Ну, греть, она не перестанет... Ну, то есть, ведь греть это что? Это разница температуры.
0: Да,
1: если что-то теплее, чем окружающий космос, оно будет этот окружающий космос греть. Скажем так, Земля горячая внутри, да, то есть это приводит к тому, что Земля пытается избавиться от внутреннего тепла, И она работает как тепловая машина. То есть она максимально эффективным способом, который может, старается избавиться от того тепла, которое в ней содержится. Пока она может, это приводит к, например, конвекции, да, к возникновению каких-то струй в мантии. Там,
0: и, в общем, собственно, вот движение.
1: Движение, да, да, движение материков. Там, и все это связано, собственно, с максимально эффективной теплоотдачей. И вулканизм – это проявление, собственно, вот этого движения, этой жизни.
0: Понятно. А известно вам, ученым, сколько вулканов на Земле?
1: Тут вопрос в определениях, что называть вулканом. Ведь вулканы бывают активные, потенциально активные, потухшие.
0: А, то есть надо их считать обязательно отдельно друг от друга.
1: Потому что на вопрос, сколько вулканов в целом, никто не ответит. Я не знаю, сколько их было там, сколько сохранилось.
0: Вот, хорошо, нет, вы ответили, в принципе, но у меня вот какой вопрос еще. Вы говорите, было. А ученые умеют определять, извергался вулкан или нет, если не сохранилось никаких документальных источников? То есть, да. То есть что-то такое, соскоб сделать и понять.
1: Соскоб с вулкана?
0: Ну да.
1: Какого размера?
0: Из жерла. Паломников зачерпнули там.
1: Вулканы большие достаточно, да.
0: Так большой паломник можно придумать?
1: Нет, есть очень элегантный способ, который применяется. Есть несколько таких способов. Значит, что такое извержение вулкана? Это не только лава, вытекающая из каких-то трещин или из центрального кратера. Это еще и пепел, который разлетается на большие расстояния. И этот пепел, естественно, оседает на землю и может быть захоронен, например, в почвах или на дне озера, или во льде, во льдах. И, собственно, изучая разрезы почв, изучая разрезы на дне озер, изучая вот бурение сейчас в Антарктиде, в Гренландии происходит, и мы видим эти горизонты пеплов, которые были давно. Вопрос, насколько мы можем продвинуться глубоко в историю.
0: Мне кажется, это не настолько элегантно, насколько супердорогой и сложный способ.
1: Это очень дешевый способ.
0: Серьезно, бурить вот мы, и смотреть на эти слои торта.
1: Друг тефрохронолог, если он меня слышит, передаю привет, Олег Дирксен с Камчатки. Вот в Японии, например, пошли просто в выходной день на болотце с лопаткой, выкопали шурфик, и там все эти прослойчики видны.
0: Шурфик – это как кусочек торта, да?
1: Канавка.
0: А, канавка, да, то есть это не сам кусочек. Хорошо, я не могу обделить слушателей вниманием. Скажите, кроме Йеллоустоуна, есть на Земле другие объекты глобального риска, активные сейчас?
1: Конечно, есть. И вот такой серьезный вопрос, на самом деле. Вот про Йеллоустоун знают все.
0: Да.
1: Вот. Про кальдеру Тоба, вот слава богу, с моей подачи, наверное, я лет уже 10 про нее говорю во всех интервью и так далее. Сейчас тоже начали говорить журналисты. А вот тут я, значит, в начале лета была про, значит, опять же, паника в Флегрейские... А, нет, не Флегрейские поля. Про Флегрейские поля, слава богу, журналисты еще не знают, но есть, например... Коля Албани, такой вулкан недалеко от Рима, тоже, значит, я кому-то рассказал, кто-то, видимо, с кем-то поделился.
0: Звучит как название потом... сыра просто.
1: Коля Албани.
0: Албани, что-то такое, или вот чисто итальянское.
1: Потрясающее какое-то место, мне очень нравится.
0: Да вы вообще любите Италию, вы не раз признаете, я вот готовилась, смотрю, просто через раз говорить.
1: Ну, я не только Италию люблю, я много чего люблю, но Италию я...
0: Ну, это
1: я
0: удивительно.
1: Люблю, я люблю в начале мая Италию. Вот, кстати, будет организована очередная поездка с, ну, как бы вот такой вулканологический туристический тур в следующем мае.
0: Что, возите людей, да?
1: Да, да, мы прекрасно съездили вот на эти майские праздники, все просто...
0: Подождите, у меня, конечно, вот каждый раз вы что-то говорите, тут же возникает еще несколько вопросов, как минимум один, а как максимум несколько. А все-таки на слушательский вопрос давайте ответим. Вот эти активные, опасные места, это вы их перечислили, да?
1: Нет. Значит, вот вопрос, самый-то серьезный вопрос в том, что вот мы не знаем, сколько тут этих мест.
0: Опа.
1: Мы до сих пор не можем... Вот мне говорят, а сколько супервулканов в мире? Я говорю, я не знаю. Я знаю те, которые известны. То есть те, которые известны, они, слава богу, изучаются. Чем лучше мы знаем его, тем он менее опасен.
0: А вы говорите супервулкан. Почему сейчас сказали супервулкан?
1: Супервулкан – это вулкан, который может дать извержение, который повлияет на всю планету.
0: Ого. А если, тут, знаете, еще вопрос, какие возможные последствия, это уже 49-й задает, для цивилизации может иметь извержение? Ну, давайте, хоть мы, коль мы топчемся на Йеллоустоуне, да, вот как пример всем самый известный, и как раз в связке с супервулканом. Что значит изменится планета? И действительно, если Йеллоустоун будет, начнет извергаться, что это будет? Действительно Америка пропадет?
1: Бог с ней, с Америкой, как по тому анекдоту.
0: Я жму вашу руку через стол, пусть и хоть виртуально, тем не менее.
1: Нет, значит, я просто несколько исторических примеров расскажу. Они, в принципе, известны. Есть вулкан Санторини в Средиземном море. И извержение было примерно 1600 лет назад. Что получилось? Ну, ладно, остров взорвался полностью, оттуда осталась большая кальдера, то есть в которой сейчас такой красивый залив. Все население острова, естественно, погибло. Там был очень богатый город, который назывался Акротири. Вот сейчас его раскопали. Это остатки минойской культуры.
0: Погибло, потому что не успели сбежать или так
1: ну,
0: неожиданно? Ну, я имею в виду, что островное... Да.
1: Нет, там еще хуже, потому что это извержение вулкана, поскольку оно посреди Средиземного моря, оно вызвало цунами. Следы этого цунами и в Междуречии... извините, не в Междуречии, это в Египте.
0: Туда тоже можно,
1: соответственно, в Палестине и так далее, да, то есть, и считается, что вот это извержение послужило причиной гибели минойской культуры целиком.
0: Ого!
1: Потому что, естественно, это островная культура, и большинство, ну, то есть, все корабли, большинство кораблей погибло, потому что цунами прошло по всему. То есть, это, по крайней мере, опубликовано в научных статьях, я сам не занимался этим извержением, но, по крайней мере, в лекциях вот рассказывают, как... Пример.
0: То есть, вот целая эпоха сошла на нет благодаря...
1: Целая культура.
0: Целая культура, да, ну...
1: Другой тоже пример, тоже он неоднозначный, но, по крайней мере, тоже есть научная публикация на эту тему. Как раз кальдера Тоба, 72-74 тысячи лет назад. Это извержения, которые были больше, чем Йеллоустон.
0: Они существовали.
1: Да. Причем, если Йеллоустон был примерно... 600 тысяч лет назад, это 72. Ну, 72-74, в зависимости от датировки. Так вот, интересно, что антропологи ухватились за это извержение. И, в общем-то, если вот оценивать климатический эффект, то на несколько лет, может быть, первых десятков лет, на планете изменяется климат. Да? То есть становится холоднее, он становится неустойчивым, начинаются ураганы, безумные тайфуны и так далее.
0: Это поразительно. В одной точке огромной планеты, ну, я имею в виду огромной с точки зрения нас с вами, людей, а не космоса,
1: да.
0: Извергается вулкан, пусть супервулкан, и бах, весь климат на планете.
1: Да.
0: Но это серьезно.
1: Ну, собственно, это и бывает, это бывает, на самом деле, чаще, чем
0: нам
1: мы
0: кажется.
1: Об этом думаем, да. Вот, так вот, был какой-то подсчет, я не уверен, что он правильный, что погибло в это время, то есть человек уже был 72 тысячи лет назад, да. Но погибло 99,9 человечества, что осталось буквально из всех людей, которые тогда были, осталось буквально там первые сотни людей. Случайно выжили, случайно, могли не выжить.
0: Сейчас вот. Кто-нибудь ухватится, божественное провидение будет.
1: Так вот, антропологи за это ухватились, потому что как раз вот какое-то расселение 72 тысячи лет назад по каким-то антропологическим строениям не было рас. И вот расы все появились уже позже. Да? То есть как бы
0: вот, они связывают вот эти два события.
1: Вот что осталось некоторое количество людей, из которых произошло все человечество, например.
0: Ну вот, теперь придется нам снова антрополога звать. Буквально недавно беседовали, что-то мы не затронули тему вулканов и
1: связки. Ну, то есть это одна из версий, то есть наверняка есть и другие, да, но вот она, по крайней мере, красиво связывает вот эти вот расселения людей из какого-то одного центра, достаточно быстрое, и вулканические извержения.
0: Ну, действительно красиво.
1: А теперь поговорим про Йеллоустоун. То есть Йеллоустоун может такой же эффект оказать. Что интересно, что первые люди в Америке появились не 2 миллиона лет назад. Ну, человеку разумному там, или там, каким-то прототипом уже даже больше, да, сейчас. Нет, разумный-то меньше, да, он ближе к нам, но, в принципе, человек, как хомо, да, появился достаточно давно. Так вот, в Америке нет следов никакой деятельности человека, до примерно 10 тысяч лет назад, когда, собственно, монголоиды пришли через перешеек, через Чукотку на американский континент.
2: Life.ru и хэштег «Наука» представляют передачу данных с Марией Бачениной.
0: Доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, я вас сократила слегка, как мы с вами условились. Тем не менее, прервались на месте, что в Америке, соответственно, люди появились, ну, не так уж давно. Да, и дальше что у нас там?
1: Да, но вот у меня, когда я узнал этот факт, я задумался, а почему не было людей до? Возможно, какие-то извержения, то есть, может быть, они и были, да, но какие-то извержения очистили материк до того, как они размножились активно. Ну, то есть, по крайней мере, есть повод над чем-то задуматься.
0: А, то есть только вот в этом ключе, да?
1: Да.
0: То есть... Ну, принято. А я еще, знаете, хотела узнать цикличность активности. Это выдумка или она действительно существует, что once upon a time, то есть раз, или, там, знаете, по-другому, как сказки начинают, раз в тысячу лет, да, бывает такое? А
1: есть какие-то достаточно сложные ритмы, связанные с подготовкой вулкана. То есть каждый вулкан очень индивидуален. И если его детально изучать, то выявляются действительно ритмичности разных уровней. Во время извержения часто бывают ритмы. Вот, например, вулкан Стромболи замечательный в Италии.
0: Как вы о них замечательны.
1: Ну, они все прекрасны.
0: Так.
1: То есть он имеет периодичность извержения. Вот буквально он 2000 лет примерно, а то и 2,5 извергается там раз 5-10 минут, может быть, там раз в 15 минут. Чем больше перерыв между вот этими отдельными мелкими извержениями, тем, соответственно, мощнее следующий залп. Такой салют 2500 лет.
0: То есть он
1: идет...
0: такой стоит и плюется.
1: Да, причем он маленький вулканчик, то есть он невысокий, то есть он за вот эти...
0: Вулкан-пробник такой, для бедных.
1: Почему для бедных? Для богатых, потому что там полетать на вертолетике ночью очень, очень здорово.
0: А вот смотрите, чтобы мы картину такую себе нарисовали, говорят о выбросах пепла, извержении лавы и прочих вещах. А это вот всегда выглядит одинаково? Или вулканы извергаются по-разному? И вообще, что за чем следует? Потому что я пыталась смотреть ролики на YouTube, да? Ну, обычно это коллаж. То лава, то магма. Магма, правильно сказать,
1: извергается лава.
0: А потом...
1: Момент, магма поднимается к поверхности. Вот в тот момент, когда она уже поднялась до поверхности, она становится лавой.
0: Лавой. А потом, а когда пепел?
1: Пепел, собственно, это в основном фрагментированная магма или фрагментированная лава. То есть, как бы это некие брызги, которые вылетают.
0: То есть это не тот пепел, как мы бумагу сжигаем, легкий, воздушный, потому что, как говорят, засыпало. И я все время, я с детства, я увлекалась Брюловым сильно в детстве, для меня это любимая, одна из любимых картин. Но я к тому, что думала, ну как это, похоронено под пеплом. Думаю, он же такой легкий, понимаете? И вот с этим как-то стереотипом я прожила довольно-таки долгое время, потому что не копалась в этом.
1: Вот интересно, мы в этот, как раз в этом году в Помпеях специально смотрели, как там...
0: Как дело обстояло?
1: Как дело обстояло?
0: Глазами вулканолога.
1: Ну, в Помпеях и Геркуланами. И у меня совершенно четкое ощущение возникло, что, конечно, не засыпало.
0: Не засыпало. А
1: вот это извержение, которое накрыло Помпеи, там отложение пепла, ну, не более метра. Вот именно то самое, вот, которое соответствует тому времени.
0: Угу.
1: То есть, ну, нормальный человек, да, то есть, ну, под метром не попадёт.
0: Ну, подождите, если
1: попадёт.
0: Это фрагмент все-таки от лавы, то получается тяжелая лепешка горячая.
1: Нет, это вспененная лава.
0: Она легкая?
1: Вот как раз они разные бывают. Бывает пепел, как песок такой жесткий, твердый. Вот,
0: колючий.
1: Во время пеплопада, то есть там только вот выгребая из волос это так. Все дело. А в основном, конечно, вот такие вот пеплопады, которые массивные, это достаточно легкий материал, это вспененная. Вот магма поднимается к поверхности. Угу. Как газировку вы открываете, она вспенивается. Вот так же магма вспенивается. И вот эта пена, да, это и есть фрагментация. Она разрывается на много-много мелких кусочков и выбрасывается теми же потоками газов в атмосферу.
0: А вот дальше, смотрите, я сейчас к Помпеям вернусь. Тем не менее, хочется вот завершить картинку. она извергается, да, фрагменты разлетаются, и затем лава течет. И вот мне всегда интересно, лава под себя подминает все на свете, потому что она тяжелая и раскаленная, или же она все-таки ее что-то может остановить, какой-то рельеф или что-то другое?
1: Лава подминает под себя, она тяжелая и продавливает даже почву, да, то есть вот потрясающе совершенно, как лава проминает то, почему течет, с образованием трещин, там, с образованием трещин по склонам, вот просто проминает.
0: То есть меняет рельеф,
1: с одной стороны, да. Но с другой стороны, есть случаи в истории, когда лаву останавливали. Один из случаев как раз на Сицилии был, когда поток Этны, это 16 век, 1500, не помню какой это год, поток с вулкана Этна попал, шел на город, и специально прокопали канал, который охлаждал лаву, соответственно, она застывает и сама себя...
0: А быстро она застывает? Вот,
1: она достаточно быстро застывает,
0: да. А охлаждал в смысле, что они туда льда набросали?
1: Воду провели.
0: А, воду
1: провели. Да, то есть полгорода лавовый поток уже затопил, да, потом оставшееся полгорода стало жалко, и они, значит, сделали так, что остановили распространение лавы именно в этом направлении.
0: Какие молодцы!
1: И вот недавний случай, это 1972-73 год, насколько я помню, вулкан Вестимейер называется в Исландии. Это не сама Исландия, это отдельный островок к югу от Исландии, такой рыбацкий островок. И там как раз с помощью пожарных шлангов, с помощью бронзбойтов, там, с помощью воды, то есть тоже лавовый поток наступал на город, и там он начал уже подступать. Все собрались и не только остановили, но еще сделали бухту удобнее. То есть они уже подумали, как, куда направить лаву, чтобы защитить бухту там и сделать ее лучше.
0: А, слушайте, а вот в конце августа на Гавайях пара решила сделать свадебные фото на фоне раскаленной лавы. Все получилось красиво, я смотрела и видео, и фотографии сами. Но меня заинтересовали две вещи. Во-первых, получается, этот вулкан постоянно подтекает, да, это вот как вы описывали, что слегка плюется. То есть там постоянно течет лава куда-то, в океан она стекает.
1: На Килауэ,
0: да,
1: на Гавайях,
0: да, да, да.
1: Ну, там лавопады красивые. Там обычно...
0: Это что, безопасно? Вот они туда поперли в свадебных нарядах своих. Три километра вверх по острой поверхности, колючей. Мне кажется... Нет, вот понимаете, еще там местный вулканолог сказал, ребят, не надо этого повторять, потому что лава может повести себя непредсказуемо.
1: Вот именно это и опасно. То есть, когда лава ведет себя предсказуемо, то все нормально. Мы знаем, куда... Ну, то есть, все знают, куда она течет, где ходить надо, где не надо. Можно даже подойти к...
0: Кромке.
1: Лавовому потоку. Угу. Ну, вот мы ходили просто по лавовому потоку во время извержения, потому что там образуется корка, лава под нами течет, в этой корке лавовые окна, можно подойти, посидеть.
0: Вы что, это бессмертные, что ли? Вы же провалиться тепло. Могли бы.
1: Ну, а... Могли, но не провалились же.
0: Да ну вас, серьезно. Ну, свариться заживо в лаве, это, конечно, красивая смерть.
1: Прикольно, но мы были бы первыми, наверное. То есть от лавовых потоков не так много, то есть единичные жертвы, да, когда... А в Африке вулкан называется... Ну, вот вылетело.
0: Ну, бог с ним. Значит... Я хотела спросить, а как понять, здесь лава течет предсказуемо, а здесь непредсказуемо?
1: То есть, когда есть...
0: Русло?
1: Грубо говоря, начало извержения всегда опасно, потому что могут быть какие-то... Мы не знаем, какой оно силы будет. Вернее, то есть предсказать время извержения можно, а вот какой оно силы будет, как себя поведет вулкан... Бывает сложно, потому что, и опять же, чем больше перерыв между извержениями, тем сложнее это предсказать.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Обычно говорят, что астрономия – это археология Вселенной. Это действительно так. Мы смотрим в прошлое. Даже Солнце мы видим с запаздыванием на 8 минут, а звезды на сотни лет, галактики на миллионы лет и так далее. Но сегодня, а сейчас последняя лекция нашего цикла, мы поговорим о будущем нашей планеты, о будущем нашей галактики, ну и Вселенной в целом. Будущее планеты. Вообще говоря, есть процессы, которые можно лишь теоретически ожидать, но мы не можем предсказать точное их место этих событий. А можно действительно рассчитать очень точно эволюцию некоторых небесных тел. Ну, начнем с таких сложно прогнозируемых вещей, как поведение нашей звезды. Перед нами Земля и Солнце в одном масштабе. Но это не там, где Земля в верхнем левом углу. Там она увеличена в 10 раз. А вот внизу, где сходятся две белых линии, это реальный размер нашей планеты, если бы она находилась рядом с Солнцем. Мы понимаем, насколько велико несоответствие масштабов и насколько легко нашему Солнцу повлиять на жизнь, да и вообще не только на жизнь, на существование нашей планеты. Поэтому от Солнца можно ожидать чего угодно, хотя астрономы думают, что Солнце будет вести себя спокойно, по крайней мере, в ближайшие тысячелетия. Еще один сложно прогнозируемый процесс астрономический – это падение на Землю крупных фрагментов космических, астероидов, ядер, комет. Мы знаем, что они падали в прошлом. Мы знаем, что это было и 250 миллионов лет назад, и 65 миллионов лет назад, и каким-то образом повлияло на жизнь биосферы, иногда очень сильно. Но когда это будет в следующий раз, мы точно сказать не можем, а лишь приблизительно указать масштабы времени, когда это могло бы произойти. Ну, в ближайшие несколько миллионов лет, скорее всего, крупный астероид на Землю упадет. Чем это закончится для цивилизации, сказать трудно. Мы сегодня стараемся как-то предвидеть, как-то руководить этим процессом. Ну, пока еще этого не получается, но я надеюсь, что за ближайшие сотни лет мы научимся, ну, если не уводить от Земли такие

крупные объекты, то хотя бы прогнозировать их падение на Землю. Вообще говоря, это не всегда для Земли было отрицательным фактором. Например, когда родилась наша Луна, это, вероятнее всего, произошло после удара по Земле небольшой планеты масштаба Марса. И сегодня мы очень рады, особенно любители астрономии, рады тому, что рядом с Землей есть Луна. Вообще она очень полезным телом оказалась и, может быть, отчасти стимулировала эволюцию жизни на Земле. По крайней мере, выход морских существ на земную поверхность, потому что приливы обеспечивала. А может быть, и более важные события были связаны с падением на Землю крупных астероидов. Например, рождение материков, дробление коры земной на отдельные блоки. И сегодня еще мы живем на этих блоках, плавающих по жидкой мантии нашей планеты. Так что в прошлом это могло быть благом. Но в будущем такие мощные удары по Земле, конечно, вряд ли окажутся благом для нашей цивилизации. Лучше обойтись без них и каким-то образом их избежать. Еще одно сложно прогнозируемое явление – это взрывы звезд рядом с нами. Солнце, скорее всего, не взорвется. В этом мы практически уверены. Но есть другие звезды, более массивные. Вспышки сверхновых, то есть взрывы массивных звезд, вообще говоря, небезопасны для биосферы. Это мощный поток ультрафиолета, рентгена. Хорошо, если это происходит вдалеке. Вот как на этом слайде мы видим тысячу лет назад наблюдавшуюся вспышку сверхновой звезды, то есть взрыв созвездия Тельца. Сегодня эта карбовидная туманность нам тем более ничем не угрожает. Да и в прошлом поток излучения был невелик от этой вспышки. Но, скажем, есть и более близкие кандидаты на взрыв. Это перед нами созвездие Орион. И в его левом плече известная звезда Бетельгейзе, красный сверхгигант. Так вот, она накануне взрыва сверхновой. Ну, по астрономическим масштабам это произойдет завтра. То есть в ближайшие, может быть, миллион лет. Для звезд это очень короткий этап. Но, вообще говоря, может произойти и через тысячу лет. Никто не гарантирует, что это будет именно через миллион. Так что надо приглядывать за такими массивными звездами, уже заканчивающими свою эволюцию, потому что взрыв рядом с Солнечной системой – это серьезное испытание для нашей атмосферы, для биосферы. Это удар по озоновому слою. И, в общем, надо предвидеть такие вещи. Астрономы учатся это делать. Еще более мощные вспышки, взрывы, тоже происходят в космосе. Вот перед нами наблюдавшийся практически на краю Вселенной один из таких взрывов. Астрономы регистрируют его как мощный импульс гамма-излучения, приходящий на Землю, гамма-всплески или гамма-вспышки. И сегодня мы думаем, что это окончание жизни очень массивной, быстро вращающейся звезды, которая в процессе коллапса окружает себя таким диском, внутренности звезды сплющиваются в быстро вращающийся диск аккреционный, и он формирует два мощных джета, два мощных импульса электромагнитного излучения. Если случайно он окажется направленным на Землю, а мы получаем такие импульсы просто пока издалека, но если это произойдет в пределах галактики, и такой луч чиркнет по нашей Земле, то это будет большая беда для биосферы. К счастью, это происходит очень редко. Даже в одной такой галактике одна такая вспышка раз в тысячи и тысячи лет может произойти. И вероятность того, что луч окажется направленным на Землю, крайне мала, просто мизерна, но не исключена. А теперь перейдем к событиям, которые можно надежно прогнозировать. Эволюцию Солнца мы представляем себе довольно хорошо. И прошлое, и будущее нашей звезды. Энерговыделение Солнца повышается, мощность свечения Солнца, то есть светимость Солнца, возрастает. И мы видим, что зона жизни, то есть зона оптимальной температуры на поверхности планеты, понемногу отодвигается от Солнца. Раньше она была ближе, сегодня отодвигается и уже достигла Марса практически. На Земле становится теплее и в конце концов станет очень тепло. Через несколько миллиардов лет Солнце начнет стремительно изменяться, и нам придется принимать какое-то решение. Сегодня Солнце нагревает Землю более или менее, ну, во всяком случае, в некоторых областях оптимально, может быть, не везде, в некоторых жарко, в некоторых холодно, но в средних широтах хорошо пока. Но по мере
возрастания энергомощности Солнца, Земля начнет высыхать. Она и сегодня высыхает, но не очень интенсивно. Несколько килограмм газов в секунду уходит из Земли в космос. Но посмотрите, как Земля выглядела в прошлом. Это была практически планета-океан. Сегодня океанов уже, они еще сохранились, но их не так много. А через несколько миллиардов лет их просто не будет. И атмосфера, и водная оболочка Земли уйдут в космическое пространство. Солнце начнет превращаться в красный гигант. Земля нагреется и станет совершенно неприспособленной для жизни. Вот для тех, кто по прошлым лекциям помнит, как эволюционируют звезды, я показываю такой научный, правильный расчет. Это диаграмма Гертшпунга-Рассела. И здесь траектория поведения нашей звезды в будущем. Звезда начнет немножко остывать на поверхности, но поскольку поверхность раздуется, расширится, то общее энерговыделение станет очень сильным, и Солнце превратится в красный гигант. Можете остановить эту лекцию и внимательно рассмотреть таблицу. Здесь результат аккуратного расчета жизни нашей звезды. От ее рождения до практически до смерти, до сбрасывания, до сброса внешних частей оболочки Солнца. И вы видите, как увеличивается радиус Солнца, он становится в сотни раз больше современного, как потихонечку меняется температура поверхности и как растет светимость Солнца. Каково будущее Земли при этом? Вот еще один результат точного расчета, сделанного в последние годы. Размер Солнца растет, орбита Земли тоже понемножечку расширяется, поскольку Солнце теряет массу, и Земля в ослабленной гравитации немножко удаляется от него. Но Солнце догоняет Землю и, в конце концов, поглощает ее. Солнечная атмосфера расширится до орбиты Земли, и наша планета нырнет в недра Солнца и перестанет существовать. Вот так мы, не мы, а наши потомки, если останутся на поверхности Земли, увидят гигантское светило, которое постепенно поглощает нашу планету. Куда нам переселиться? Где запасная планета в Солнечной системе? Ну, поначалу это будет, конечно, Марс. Сегодня Марс холодный, но в те времена, через несколько миллиардов лет, станет достаточно теплым и пригодным для жизни. А дальше? Дальше и на Марсе станет горячо, и нам придется искать убежище подальше от Солнца. Конечно, это спутники планет-гигантов. У Юпитера, у Сатурна есть несколько крупных спутников размером с нашу Луну, даже чуть побольше. И главное, на некоторых из них есть водяной лед. Сегодня он лед, но в те далекие эпохи будущего он станет обычной жидкой водой. Это будут небольшие планеты, покрытые водной оболочкой, а для нас вода – это жизнь. Вот Европа – спутник Юпитера, и Энцелад – спутник Сатурна, сегодня нам кажутся весьма привлекательными, как запасные планеты на тот самый период. А когда Солнце превратится, так сказать, достигнет своего апогея в виде красного гиганта, то и здесь станет слишком жарко. И куда нам переселяться? А место уже найдено. Это Плутон, а точнее говоря, двойная планета Плутон и Харон. А сегодня это мир замерзших газов. Но в ту эпоху, когда мощность излучения Солнца возрастет в 1000 раз, Плутон станет пригодным для жизни. Вот то самое запасное, последняя запасная площадка, на которую мы рассчитываем. Но Плутон, это, конечно, хорошо, хотя он и маленький. Ну а что делать потом, когда Солнце сбросит свою оболочку, и его ядрышко начнет быстро остывать, превратиться в белый карлик. Тепла никакого мы от него не получим. Плутон замерзнет, и спутники планет-гигантов замерзнут, и даже Марс замерзнет, и нам придется переселяться уже в другие планетные системы. Может быть, мы найдем их на просторах нашей галактики. А каково будущее самой галактики? Об этом мы уже говорили. Через несколько миллиардов лет к нам приблизится туманность Андромеда, наша соседка, более крупная галактика, и наши две звездных системы сольются. Ничего катастрофического при этом не произойдет. Конечно, внешность и галактики, и туманности Андромеда сильно изменится, но в конце концов нам это безразлично, планетные системы останутся в целости и сохранности, и наша цивилизация может продолжить свое развитие. А Вселенная в целом, каково ее будущее? Это открылось буквально за последние два десятилетия.
Раньше мы думали, что расширение Вселенной постепенно замедляется. И действительно это было так на первых этапах ее эволюции. Но начиная с некоторого момента, Вселенная начала расширяться с ускорением. Галактики наращивают свою скорость удаления друг от друга. Это выяснилось, когда астрономы научились измерять большие расстояния. В этом им помогло наблюдение далеких взрывов сверхновых звезд. Вот на этих двух картинках видно, стрелочкой показано появление одной из сверхновых очень далекой галактики. Продолжив диаграмму Хаббла на большие расстояния, астрономы увидели, что Вселенная расширяется с ускорением. Вот здесь вы видите верхняя кривая как раз проходит по наблюдаемым точкам и говорит нам о том, что Вселенная лишь на четверть примерно заполнена обычным веществом, создающим взаимное тяготение, гравитацию, и на три четверти примерно заполнена каким-то неведомым, какой-то субстанцией, а может быть это свойство самого вакуума, а свойство, называемое антигравитацией. Взаимное отталкивание объектов, ну, галактик, скопление галактик происходит. Таким образом, теоретические кривые, которые когда-то построил Фридман, сегодня пришлось дополнить новой кривой, проходящей выше них. И там по-английски написано accelerating, ускорение. Начиная с некоторого момента, расширение Вселенной ускоряется. К чему это приведет, мы пока не знаем. Но точно понимаем, что нужно разобраться в этом физическом процессе. Вот как мы сегодня представляем себе разные субстанции и их вклад в энергию и массу нашего мира. Планеты почти ничего не вкладывают, то вещество, к которому мы привыкли, его очень мало. Реликтовые нейтрино около 1% примерно вкладывают. Звезды тоже около 1%. Разреженный газ, заполняющий скопление галактик, это уже заметная субстанция, 4% по средней плотности. Но остальные 96% – это пока неведомые нам вещи. 27% энергии и массы, плотности массы во Вселенной – это темное вещество, и 68% – это та самая неведомая антигравитирующая субстанция. Ну, пока ей еще нет названия, условно мы говорим «темная энергия». Вот так происходило расширение Вселенной. Сначала темная материя препятствовала быстрому расширению, замедляла его, но с некоторого момента темная энергия победила, и теперь расширение происходит с ускорением. Чем это кончится, мы пока не знаем. Нужно изучить физические свойства этих двух важнейших составляющих нашего мира. Будем этим заниматься. Всего доброго!

В младенчестве младший сын Иосифа Пастернака, его звали Исаак, тяжело заболел. Однажды малыш чуть не задохнулся от сильного приступа кашля. В отчаянии отец швырнул об пол фаянсовый горшок. Тот разбился, а ребенок, испугавшись резкого звука, внезапно прекратил кашлять. По иудейской традиции, чтобы уберечь сына от бед, родители решили дать ему другое имя – Леонид. Именно с этим именем Леонид Пастернак, художник и отец великого поэта, вошел в историю. Он родился 22 марта 1862 года в Одессе. Его отец содержал небольшую гостиницу. Однако денег в многодетном семействе всегда не хватало. Поэтому родителей совсем не обрадовало, когда их младший сын, вместо того, чтобы думать о приличной и доходной профессии, с детства увлекся рисованием. Против воли отца Леонид идти не смел, но и о своей мечте забыть не мог. А потому ему приходилось вести двойную жизнь. В одной он был послушным сыном и прилежным гимназистом, в другой – учеником Одесской художественной школы, где упорно штудировал азы живописного искусства. Свой первый заказ начинающий художник получил от дворника. Тот пожелал иметь несколько картин на охотничьи темы. Позже, рассказывая об этом, Леонид Пастернак в шутку называл того дворника Лоренцо Медичи и с гордостью вспоминал о своем первом гонораре. Тот заплатил ему за работу 15 копеек.

прочитали, это группа, ну, для млекопитающих 7 это прям, ну, если не сказать, что какая-то сакральная цифра, то как минимум какая-то такая эволюционно стабильно обоснованная, и вот ее изменить практически никак нельзя. А больше того, известно, что если количество позвонков меняется, это приводит сразу за собой кучу заболеваний. Например, это увеличивает количество раковых опухолей, возникают различные патологии, отклонения и так далее. И поэтому даже самые длинношеи млекопитающие пользуются все так же 7 позвонками, просто увеличивают их в размерах. Например, у жирафа 7 позвонков. Но здесь мы видим 8-9 позвонков. То есть ленивцы каким-то образом обманули систему. Как у них это получилось? У них это получилось за счет своего медленного образа жизни. По большому счету, систему обмануть им не удалось. И когда у них появились лишние позвонки, это привело к ряду проблем. В том числе, вероятно, это привело к увеличению шанса появления рака. Но чтобы рак появился, надо, чтобы ткани постепенно как бы развивались. А у ленивцев все развитие всех тканей идет очень медленно. И он попросту до рака не доживает. И второй момент, ну, собственно говоря, в связи с появлением лишних позвонков у ленивцев изменилась куча всяких разных костей. У них произошло исчезновение ряда костей, у них произошло смещение ряда костей, у них там искривленная трахея, у них не хватает часть ребер и так далее. Ну, то есть прям реально такое больное животное, причем это не отдельное животное, у которого мутация произошла, а эта мутация произошла у общего предка всех современных ленивцев, и сейчас они все вот такие вот немножечко как бы дефективные получается построения. Почему такой явно вредный признак, который столько всяких проблем вызвал, все-таки закрепился? Почему эти ленивцы оставили множество потомков, несмотря на то, что у них куча болячек было? А дело все в том, что им стало больше хватать еды, а значит, соответственно, они могут лучше себя чувствовать, они могут максимально продолжать лениться, они могут висеть на месте, они могут вращать за счет лишних позвонков шеи во все стороны. И это дало им такое преимущество, что они, ну, собственно говоря, на все проблемы забили. А то, что у них кости как-то деформировались, появился шанс более рано рак получить, это им все не сильно важно. Потому что деформированные кости помешали бы им, если бы они были активными. А они не активны, они еле двигаются. А, например, ну, собственно говоря, то, что у них рак может развиться, как я уже сказал, не может. Практически не может, потому что у них медленный процесс. Вот такая вот интересная, в общем, в целом мутация произошла у ленивцев, на которую я хотел обратить внимание. Ну, а теперь по систематике и по древним ленивцам. Итак, значит, есть три большие группы ленивцев. Это ленивцы больших антильских островов, полностью вымершая группа. Это мелодонты и мегатерии. И, как вы видите, мелодонтам относятся двупалые ленивцы, к мегатериям, к мегатероидам, прошу прощения, вот к мегатериям в смысле, относятся трехпалые ленивцы. То есть, действительно, это совсем разные группы. Одновременно к мелодонтоидеям еще относилось множество древних групп, и к мегатероидеям тоже множество древних групп относилось. Мы сейчас посмотрим. Начнем с самых таких вот отдаленных ленивцев, которые больше всего на других не похожи. От смегалокнит, ленивцев Антильских островов. Сразу вспомним, кто же такие Антильские острова. Это Куба, Эспаньола, Пуэрто-Рико. Ну, то есть, если вдруг кто-то в географии не силен, это, соответственно, Карибское море. Две Америки, между Америками и Карибское море, тут острова, пум-пум-пум-пум. Вот там, значит, это кубинцы пляшут, потанцуют, и рядышком, видимо, испаньольцы пляшут и танцуют. Вот, значит, вот там когда-то плясали и танцевали вот такие мегалокны и прочие ребята. Среди них, кстати говоря, были ленивцы, которые были похожи на современных, то есть древесные, а были так называемые наземные ленивцы. Крупные ребята с большим весом в несколько сотен килограммов. Вот, не локон это. Древесный ленивец, мегалокон, которого мы здесь видим, это наземный ленивец. И мы, глядя на него, понимаем, что он немножечко отличался от других наземных ленивцев. Большинство гигантских ленивцев, которых мы дальше будем смотреть, они опирались на костяшки пальцев, как какие-нибудь гориллы. Эти же ребята опирались на всю подошву. И в целом у них было такое более вытянутое тело, и они, ну, может быть, больше напоминали скорее какое-то, не знаю, условие.